0: Еще на марше расчет поднимает радар, чтобы как можно скорее начать поиск целей. Рядом дежурит группа прикрытия, но пуск ракеты откладывается. Уже вернувшись в укрытие, выясняем, почему.
1: Была цель Хорнет, БПЛА Хорнет, вели его. В стороне трассы шел очень низко, поэтому нам не дали по нему работать. И шел над трассой, ну, было небезопасно. Я ждал момента, пока он вылетит в более безопасную зону, но не вылетел, так и не вылетел. По информации, его сняли со стрелкового оружия.
0: Бойцы группы охранения постоянно сбивают украинские крылья, которые враг запускает целыми стаями и днем, и ночью.
1: БПЛА «Хорнет» очень часто стал появляться, а также «Шарк», «Дартс», может, месяц назад «Рам-2Х» часто использовался. А также рубака.
0: Во время налетов механик-водитель выжимает из многотонной машины всю возможную скорость и маневренность.
2: Я по рации услышал то, что МОГИ слышат звуки БПЛА. Я заранее запустился. Командир дал команду потихоньку начинать движение. И потом услышал, что он уже идет в нас. И тогда приходилось очень много маневрировать и быстро уходить домой.
0: Отец Дмитрия тоже служил в ПВО. Сын продолжает дело, начатое главой семьи. Вслед за папой на фронт ушел и Илья. Подписал контракт после срочной службы.
3: Отец на каком направлении воюет?
4: Он раньше воевал на Покровском направлении. А сейчас я его не так давно в отпуске похоронил.
0: И как бы тяжело сейчас войну не было, он продолжает исполнять свой долг, защищая от украинских дронов русские города. И вновь звучит команда на выезд. Вторая за полчаса. Эта ракета уничтожила очередное вражеское крыло, которое не смогло навредить ни военным, ни гражданским.
5: У вас очень молодой расчет.
1: Да.
5: Пожалуйста, молодость в таком деле, что она дает в первую очередь?
1: Ребята с энтузиазмом, с таким рвением, молодые, горячие, заряженные. Они хотят познавать как можно больше, что в работе, что вне работы. То есть, я считаю, очень достойные ребята.
0: Защита неба от смертоносных птиц – их общее дело. И этому делу они посвящают все свои силы и свою молодость. Евгений Нептун, Вести, Донецкая Народная Республика.
6: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
7: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министерство спорта России может ввести систему идентификации болельщиков Fan ID в Кубке России уже с нового сезона. Представители министерства проведут совещание на тему противодействия околофутбольной агрессии. В совещании примут участие также чиновники из Минцифры, руководители РПЛ и представители нескольких клубов лиги. Об этом сообщает издание РБ Спорт. Отмечается, что речь идет только о домашних матчах команд российской премьер-лиги. Женская сборная России поднялась на две позиции и занимает 27 место в новой версии рейтинга FIFA. Лидером является сборная Испании, на втором месте команда США, на третьем – Германия. Роберто Мартинес покинет пост главного тренера сборной Португалии после ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира, вне зависимости от итогов турнира, сообщает Talksport. 52-летний специалист решил не продлевать контракт, действие которого истекает в июле. 31-летний полузащитник Бернарду Силва подписал контракт с мадридским «Реалом» на 2 года с опцией продления еще на 1, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Мадридский клуб выплатит Силве и его агенту Жоржу Мендешу подписной бонус в размере 10 миллионов евро. Зарплата полузащитника составит порядка 10 миллионов евро за сезон. Баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» предварительно будет представлен в следующем сезоне Единой Лиги ВТБ только в молодежном первенстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги. В данный момент лига ожидает официальных документов от Нижнего Новгорода по вопросу участия в основном чемпионате. Клуб до сих пор не предоставил финансовые гарантии, добавили в пресс-службе Единой Лиги ВТБ. Данил Медведев вышел во второй раунд теннисного турнира ATP 500 в Халле, обыграв Томаса Мартина Эчеверри 6-3, 6-4. Андрей Рублев уступил Хуберту Хуркучу 3-6, 2-6, Карен Хачанов Итану Куину 6-1, 4-6, 4-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
8: Погода.
6: О прогнозе на 17 июня. В Сатке будет плюс 24, пройдут дожди. В Челябинске плюс 29, без осадков. В Хабаровске плюс 25, пройдут дожди с грозами. В Петербурге в среду пройдут местами сильные дожди, днем плюс 17 градусов. В Москве ожидаются дожди с грозами, днем около 19 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 12 градусов, давление 742 миллиметра.
8: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
9: Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. На самом деле, эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И, конечно же, об истории и культуре, об искусных мастерах, которые прославили Кавказ на весь мир. Вспоминаем мы и классиков русской литературы, которые, восхищаясь и вдохновляясь величественным Кавказом, оставили потомкам свои бессмертные произведения. В их числе, конечно же, те, кого Кавказ восхищал и вдохновлял. Пушкин, Толстой, Бестужев, незабвенный Михаил Юрьевич Лермонтов. Помните у Лермонтова? Хотя я судьбой на заре моих дней, о, южные горы отторгнут от вас, чтоб вечно их помнить, там надо быть раз, как сладкую песню отчизны моей «Люблю я Кавказ». А вот много-много позже, после Лермонтова, уже в году эдак 1924-м, Владимир Маяковский в своем стихотворении «Владикавказ. Тифлис» говорил так. «Только нога вступила в Кавказ, я вспомнил, что я грузин». И вы, конечно же, догадались, уважаемые друзья, что сегодня мы будем говорить о Владимире Владимировиче Маяковском, об отношении Маяковского к Кавказу и, в частности, к Грузии. Впрочем, обо всем по порядку. Я с большим удовольствием хочу представить нашу гостью, заведующую отделом Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, музей истории и литературы 20 века, обаятельную и очаровательную Ларису Константиновну Алексееву.
10: Спасибо, Николай, за теплые слова, за приветствие и за приглашение, конечно, потому что говорить о любимом поэте – это всегда большое удовольствие.
9: А давайте, собственно, с этого и начнем нашу беседу. Почему Маяковский, вступив на грузинскую землю, заявил, что он грузин?
10: «Я дедом казак, другим сечевик, а по рождению грузин». Так звучит эта полная фраза в его стихотворении «Нашему юношеству». В этом стихотворении он называет три разных истока во мне речевых, скажет о себе поэт в этом стихотворении. И давайте проясним эти истоки для наших слушателей. Свою автобиографию «Я сам» Маяковский начинает словами: «Я поэт, этим интересен, об этом и пишу, об остальном только если это отстоялось слово». Это удивительный документ, его автобиография. Очень лаконичная, точная и разбитая на такие отдельные главки. И там есть одна из первых главок, которая называется «Главное». И вот в этой главке он пишет так: «Родина, село Багдады, Кутаисская губерния, Грузия». Маяковский родился 19 июля 1893 года в селе Багдады. Ныне это город Багдаде в Грузии. И там, в Грузии, провел первые 13 лет своей жизни и быстро повзрослел. Это было счастливое время, наполненное светом, солнцем, вольной жизнью. Семья была дворянская, но жила очень скромно. Никаких нянек и гувернанток не было. И с детьми занималась, как писал Маяковский, мать и всякоюродные сестры. Александра Алексеевна, мать поэта, сама вела хозяйство. А Владимир Константинович, отец поэта, служил лесничим. В царской России существовала служба лесничих, сначала как армейская, а потом как гражданская структура, ведавшая лесным хозяйством и лесопользованием. И вот в багдадское лесничество Владимир Константинович прибыл из Армении. Он хорошо знал грузинский, армянский, татарский языки. Собственно, отец поэта, Владимир Константинович, он тоже по рождению грузин, потому что он родился в Грузии в Ахалцихе. Там служил его отец. Да, поэтому, так скажем, эта семья как бы укоренена на Кавказе. То есть вот предки со стороны

0: занять теплое место его души, Грузия.
1: Замечательно. А вот вдогонку, что называется, о влиянии Грузии, той же, о которой мы говорим, на творчество поэта и на его мировоззрение. Понятно, он там родился. Даже вот детские воспоминания, вот такая строчка: «Я в долгу перед вами, багдадские небеса», писал Маяковский. Вот что мы можем об этом сказать, о влиянии Грузии на творчество Маяковского?
0: Для Маяковского вот это место, место рождения, это, с одной стороны, такой, ну, счастливый рай, потому что и природа дивная, и щедрая земля, и горы, и леса, и быстрые реки. И мне бы хотелось подчеркнуть вот какие-то, может быть, такие кавказские черты характера у Маяковского, потому что нельзя этого обойти. То есть вот эта щедрость его души, конечно, она в нем присутствовала. Конечно, он был очень честный, искренний и яркий человек. Ну, именно так, наверное, мы воспринимаем людей с Кавказа. Они открыты, искренние. Уж если любят или дружат, то это настоящие чувства. Вот. Ну и еще я бы сказала, это уже с точки зрения творчества, Цветаева о Маяковском говорила, ему для того, чтобы состояться, нужны были горы. Вот это к нашей теме тоже очень знаково. Маяковский всегда ставил себе большие, крупные задачи и решал их как человек, способный решать такие задачи, как человек гор, да? Поэтому для него это было нелегко, наверное, непросто. И, собственно говоря, всегда знаем и помним Маяковского как поэта, решавшего государственные задачи. Он был государственником. Поэтому вот эти качества, наверное, вот такие человека гор были для него важны. И любовь, да, конечно. Это вот то, как Маяковский любил. Это громада любовь. Любовь как гора. Это тоже Маяковский.
1: Лариса Константиновна, много ли писал Маяковский, и писал ли он вообще о Грузии, о Кавказе? И если да, то что он писал?
0: Ну, писал много. Конечно, есть эти строчки, и, с которых мы начали, это нашему юношеству, есть разговор с финансиатором о поэзии. Эти строки проскакивают все время у Маяковского, воспоминания о том, откуда он родом. Но, с другой стороны, Маяковский – это поэт такого планетарного масштаба. Это некий такой универсальный талант, который питался соками Вселенной. Это его строчки. «Мир подо мной, муравейника менее». Это его масштаб. И об этом всегда надо помнить, когда мы говорим о Маяковском. Поэтому есть такие у него строчки. «Поэт всегда должник Вселенной, платящий на горе проценты и пени. Я в долгу перед Бродвейской Лампионией, перед вами, багдадские небеса, перед Красной Армией, перед Вишнями Японии, перед всем, про что не успел написать». Это разговор с финанспектором о поэзии. Да, вот «Багдадские небеса», но тут же и «Вишни Японии». Поэтому вот этот вот размах Маяковского, конечно, надо чувствовать и понимать. То есть он не фокусировался на каком-то участке или фрагменте Земли. Для него это планета Земля, это человечество, в которой существуют разные народы и в такой любви, ну, добрососедстве друг с другом. Наверное, вот так. В этом смысле он интернационален. Но вот, повторяю, Грузия, Кавказ – это такое вот сокровенное и дорогое, что проявлялось в чертах его и таланта, и личности. Он мог писать там и о Парижах, о Берлинах, о Венах, но Грузия для него всегда была единственной. Грузинский язык незабываемым, а грузинские друзья – самыми настоящими и любимыми. Он относился к ним с нежностью и даже с улыбкой. Вот такие есть у него замечательные строчки стихотворений «Нашему юношеству». «Тифлисцев узнаешь и метров за 100. Гуляют часами жаркими в моднейших шляпах, в ботинках носатых, этакими парижаками».
1: Мне кажется, мало что изменилось.
0: Ну вот, то есть видите, как он их видит. И сколько в этом нежности. Ну и, конечно, впечатление детства – это очень всегда ярко. Отец часто брал мальчика с собой, объезжая окрестности. Ну, по отношению к природе он все-таки был, ну, тоже очень маяковским. Он однажды в расселине гор, вот среди леса, увидел электрический свет. Это был маленький заводик. И все. И вот тут пришло это осознание такое, как он пишет в автобиографии. «После электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь». Ну, и в стихах, конечно, мы тоже это чувствуем, да? Помните эти строчки? «Я себя советским чувствую, заводом, вырабатывающим счастье». Как этот свет, как это электричество. Он, конечно, урбанист, и мы это знаем, но вот эта грузинская природа, такой, ну, вот корневой срез его души, она всегда там существовала и была. Ну, родине Маяковский обязан своим глубоким голосом, потому что когда шел сбор винограда, привозили большие кувшины, чури для вина, и вот мальчик забирался в этот кувшин и декламировал оттуда стихи, и следил, чтобы его было слышно. Ну, его было слышно.

0: конечно. Поэтому вот такой талант декламатора, чтеца у Маяковского тоже сложился на родине.
1: Что интересно, да.
0: Ну, конечно, еще. У него способности к рисованию. Поэтому учиться рисованию он тоже начал в Кутаиси, куда мама с детьми переехала туда. И первый опыт революционной борьбы – это тоже Кутаиси, это тоже Грузия.
1: Грузия, да.
0: Тоже Грузия. Мальчику 12 лет, а он уже знаком с нелегальной литературой, с запрещенными стихами, которые привозит из Москвы домой сестра. И поэтому вот этот отголосок революционных событий, вот когда он говорит, стихи и революция объединились в одной голове. И даже когда семья переезжает в Москву, то в доме сдают квартиры грузинам. Это их среда, это их друзья, это близкие люди. Поэтому вместе с Маяковским живет в комнате студент-социалист Василий Канделаки, а другой профессиональный уже революционер Исидор Марчадзе. Поэтому видите, как много с Грузией связано с поэтом. Ну, наверное, важно сказать, как воспринимал Маяковский родину свою. Да? С одной стороны, вот это счастливое время, да? Свободы, ярких впечатлений. Но с другой стороны, это трагедия, потому что в 1906 году умирает обожаемый отец, случайный, нелепой смертью,
1: да,
0: ему еще нет 50, он уколол палец, сшивая бумаги, и вот в одночасье это счастье закончилось. Семья осталась без средств к существованию, они распродали имущество и переезжают в Москву. Поэтому, как вспоминают сестры Маяковского, он как-то разом повзрослел. Он младший в семье, но он мальчик, у него еще две сестры старшие. И поэтому Людмила пишет, вот на лбу прорезалась такой ниткой вот эта знаменитая складка, которая потом отличает лицо Маяковского. То есть вот как хрупка жизнь, когда вдруг раз, и все меняется резко.
2: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Лариса Константиновна, давайте сразу же внесем ясность. Дело в том, что многие задаются вопросом, а знал ли Маяковский грузинский язык?
0: И отец знал, и грузинский, и армянский, и татарский. И вы понимаете, Маяковский рос вот в этом селе Багдаде. Это была единственная русская семья. Его друзья все были грузины. Поэтому даже когда он поступал в гимназию, его спросили, что такое око, он ответил, 3 фунта. Потому что по-грузински око это было так. Поэтому он легко вставлял грузинские фразы в стихи. Когда в 14 году, уже после Москвы, он уже известным поэтом, приезжает в Тифлис, выступает там и обращается к своим слушателям с грузинским приветствием. Он известный поэт-футурист, есть желтая кофта, уже есть эпатажные выступления, но он обращается к публике с грузинским приветствием, с чем сразу, конечно, располагает к себе аудиторию. А потом уговаривает после выступления в Тифлисе поехать, конечно, в Кутаис, и там тоже блестящее выступление, а он после выступления мгновенно исчезает. И Василий Каменский, его приятель, он говорит, он через какое-то время возвращается с толпой своих молодых приятелей грузинских.
1: С вашего позволения, я приведу вот те самые слова Василия Каменского из его воспоминаний, цитата. «Я помню то удивление, какое было вызвано среди грузин приветственным словом, с которым Маяковский обратился к местному населению по-грузински. После выступления Маяковский уговорил своих московских друзей на один день съездить в свой родной город Кутаиси. После выступления в Кутаисском театре Маяковский немедленно исчез, и через некоторое время он ввалился с большущей ватагой грузинских юношей, прокопченных солнцем и кутаисской дружбой».
0: А в 22-м году, когда Маяковский был в Париже, и он неожиданно там встретил на бульваре Монпарнас, кафе «Ротонда», Ладо Гудиашвили.
1: Давайте напомним нашим радиослушателям, многие, очевидно, не помнят, что Ладо Гудиашвили – это выдающийся, ну, великий для Грузии художник, наверное, второй после Пиросмани.
0: Да.
1: И он, кажется, обратился к нему по-грузински.
0: По-грузински, «Гамарджоба, Ладо, что ты здесь делаешь?» Обнялись, как 2 пламенных грузина, долго беседовали, вспоминает Ладо.
1: И еще, готовясь к сегодняшнему эфиру, я где-то читал, что якобы он во время одного из своих выступлений, то ли в тогдашнем Тифлисе, то ли в Кутаиси, он со сцены процитировал несколько строк «Левого марша», якобы на грузинском языке.
0: Его переводил Паоло Иишвили, и читал Паоло Иишвили «Левый марш», потому что это был его перевод. Он же дружил со всеми грузинскими поэтами. И в 22-м, это мы вспомнили о встрече с Ладо Гудиашвили, а в 24-м он снова приезжает в Тифлис. То есть он часто бывает в Грузии.
1: Современники говорят, его утянуло как магнитом в Грузию. постоянно.
0: Ну, правильно.
1: Что называется, пришлось к слову. Вы только что сказали, приезжал в Грузию с выступлениями. Как это все происходило? Что это были за выступления? С чем он приезжал?
0: Ну вот, например, в августе 1924 года он опять приехал в Тифлис, и в эти дни он обсуждал с режиссером Марджанишвили и художником Гамрикели постановку «Мистерии Буф». Известная пьеса Маяковского, которая была поставлена в Петербурге, в Москве. И вот теперь, значит, она должна была быть поставлена в Тифлисе. Перевод пьесы делал Тициан Табидзе. Угу. И представление мыслилось таким массовым зрелищем, наподобие античных постановок. Место постановки выбрали на нижней станции фуникулера. Там природный такой амфитеатр. И в сопровождении должен был участвовать военный оркестр и речевые хоры. К сожалению, замысел не осуществился, но вот с поэтами он общался много. И с Тимон Чепковани, и Габеридзе, и с художниками Станевичем, который в тот момент собирал Пиросмани. И поэтому они часто собирались во дворце писателей, играли в бильярд, пили вино из Багдада. Кстати, Маяковский не пил крепких напитков. Он пил вина, грузинские вина, и любил шампанское, тоже так, сведения.
1: Ну, неплохой выбор.
0: Вот. А его публика давал регулярно грузинские газеты «Заря Востока».
1: Это главный печатный орган.
0: А вот в 26-м Маяковский тоже по приезде в Тифлис дал 2 выступления в театре Руставели. Это как раз сразу после поездки в Америку. То есть он приехал на родину отчитываться, что он видел там, на Западе. Поэтому у него выступление называлось так: «Мое открытие Америки и лицо литературы СССР». Там опять встречали все его грузинские друзья-поэты, и Симон Чековани, и Паоло Иешвили, и Тициан Табидзе, Карло Каладзе, Георгий Леонидзе. Ну, то есть все-все-все. На встрече присутствовал вот его переводчик Паоло Иешвили со словами о том, что грузинские поэты считают Маяковского величайшим поэтом, а его поэзию блистательнейшим явлением культуры. И вот тогда Паоло Иешвили прочитал свои переводы «Левого марша» и «Необычайного приключения», ну, известные стихи Маяковского. Декабрь 27-го, это уже написано, поэма «Хорошо», и Маяковский тоже едет ее представлять на родину, в Тифлис, и в театре Руставели опять, и снова встречается со своими друзьями, и тепло его принимают, ему всегда рады. И надо сказать, что в апреле 30-го года, в тяжелый для Маяковского период, вот-вот жизнь Маяковского закончится, как мы сейчас знаем, он получил приглашение от друзей из Грузии, и было обсуждение о том, что он привезет в Тифлис свою выставку «20 лет работы», которая была в Москве, и снова выступит. Ну, если бы такое случилось, может быть, не произошло бы трагедии. Но, увы, это осталось только в планах.
1: Где бы ни оказался поэт, в Ростове-на-Дону или на курортах Кавказских минеральных вод, там бережно хранят память об этих встречах. А вот интересно, сам Маяковский, помимо Грузии, вспоминал что-то из наших кавказских мест?
0: Ну, давайте сначала вспомним, где он бывал. Он вот когда делал свою выставку «20 лет работы» в 30-м году, он ведь много ездил в 20-е годы по стране, развозя вот идеи Лефа, Левого фронта искусства, как он тогда называл, в эту современную актуальную поэзию по городам и весям. Да? Поэтому для этой выставки по его просьбе Роченко со Степанова сделали такую карту поездок Маяковского по стране, где он отметил все места, по которым он бывал. Ну, где он только не был. И в России, и на Кавказе. Ну, и такая же была карта поездок и за рубеж. И вот среди кавказских мест он называет и Баку, и Железногорск, Пятигорск, Владикавказ, конечно, ну, и побережье Северного Кавказа. Ну, что касается, что помнил, как вспоминал, он же говорит, все, что отстоялось словом, вот для него это важно. Поэтому, ну, городу ветра, песка и нефти Баку посвящено стихотворение. Он был в этом городе 3 и упоминал о нем в своих очерках там «Америка и Баку». Ну, на мой взгляд, это вот самое, как бы, такое, может быть, лирическое стихотворение и очень какое-то кавказское. Это разговор на Одесском рите десантных судов советских Дагестан и Красная Абхазия. Ну, чудесные же ведь стихи, где разговаривают о любви 2 прохода, 2 судна больших, говорит Красная Абхазия, говорит советский Дагестан. Я устал один по морю лазая, подойди сюда и рядом стань. Ну, замечательные стихи, очень маяковские стихи.
1: Кстати, вот сейчас я в интернете нашел вот такую вещь, и я не знаю, возможно, это байка или шутка, или факт. Я не знаю, я цитирую. Однажды Владимир Маяковский на диспуте о пролетарском интернационализме в Политехническом институте сказал, цитата, «Среди русских я чувствую себя русским, среди грузин я чувствую себя грузином». Вопрос из зала. А среди дураков, ответ Маяковского, а среди дураков я впервые. Это байка?
0: Это очень похоже на правду. Он был очень остроумен. Ага. Как говорится, за словом в карман не лез. Хотя, по воспоминаниям отца, в детстве был застенчив. Но вот как-то он себе это преодолел. И когда выходил на трибуну, парировал все вопросы, ну, просто с лету, и приводил в восторг зал. Это было не просто чтение стихов, это было зрелище, это был спектакль. Он был неотразим в своих репликах. Поэтому, я думаю, это похоже на правду. Он был очень внимателен к этой аудитории и прекрасно как бы реагировал вот на это. Потому что Маяковский не только поэт, он еще и хороший драматург. Поэтому всякое выступление он свое выстраивал как постановку. Поэтому им даже важны были интересные такие реплики и записки. Он их собирал и собирался написать даже такую книгу «Мой ответ записочникам». Поэтому среди записок может быть и такая. Угу. Он дорожил вот этой коммуникацией, ответом. Что его спрашивают, как он отвечает. И там иногда перебирая записки, много разных, с дурацкими вопросами, часто нелепыми, с подколками всякого рода. Что вы делаете? Он говорит, ищу жемчужные зерна. Угу. Мы помним, где ищу жемчужные зерна среди записок. Его часто донимали вопросами, ну вот, а чего ж ты такой современный, революционный, а что-то не в партии. А он был в партии, когда мальчишка приехал в Москву. Вся студенческая молодежь после революции 5-го года вовлечена в это движение. Его же трижды арестовывали. И всякий раз по возрасту отпускали, потому что парню было всего 14-15 лет.
1: Конечно, подросток.
0: Ну вот что интересно, я не знаю, это часто приводится, меня это удивительно трогает. Это описание. В 8-м году, во время первого ареста, когда парня арестовали, то существует учетная карточка, составленная в охранном отделении, и вот там как бы его описание. Значит, он там в шинели и даже в такой лохматой, кавказской шапке, я бы сказала. И вот там описано так. Рост в шапке составлял 185 сантиметров. Возраст по наружному виду 17-19 лет, а ему всего 15. А вот среди примет трогает очень. Пушок над верхней губой. Шея тонкая, длинная, плечи узкие, большая оттопыренность ушей, но свободная походка и большой шаг. Ну, это еще вот подросток такой, еще преодолевающий эту свою застенчивость. Ну и, конечно, он менялся всегда. То есть Маяковский футурист, этот вот такой опаш, это такой полемист, это такой скандалист, провокатор в желтой кофте, известный всегда, или цилиндр, это совсем другой Маяковский. Маяковский советского образца в хорошем пиджаке, свежевымытой сорочке, как он говорил, и полемизирующий с залом запросто, это еще один Маяковский, другой. То есть он все время меняется, меняет свой образ и очень выразителен в каждом случае.
1: А вот вы знаете, вот не меняется, я так понимаю, отношение грузин к Маяковскому. Так вот, мне сказали, что дом-музей Маяковского работает по-прежнему, он в очень хорошем состоянии. Более того, он финансируется грузинским
0: какое
1: правительством.
0: Это счастье.
1: И там все на высочайшем уровне, абсолютно все. И каждый год отмечают день его рождения в музее.
0: Замечательно. Мне не случилось бывать в Багдаде, я знаю эти снимки только, потому что в 30-е годы в литературном музее существовала такая бригада Маяковского. И они много ездили тогда в Грузию, снимали эти места. И дом был еще целый Маяковского, и Багдаде, и Кутаиси. А вот в год 125-летия Маяковского в Одессе проходил поэтический фестиваль, посвященный Маяковскому. И из Багдада мы плыли в Батуми, и там продолжался этот праздник. И Маяковский звучал, конечно, и в стихах, и мы в таком цифровом формате привозили эту выставку «20 лет работы Маяковского», которая хранится в Государственном музее истории российской литературы имени Даля. Вот. И я помню, как тепло, как ласково нас встречали в университете в Батуми. И говорили, мы так соскучились и так хотим видеть русские лица. Это было очень трогательно. И мы тоже очень соскучились. И радостно, что Маяковского там помнят и любят.
1: Что ж, давайте тогда на этой трогательной ноте, на этих прекрасных словах и завершим нашу сегодняшнюю программу. Сказать, что было интересно, не сказать ничего. Думаю, что беседа была познавательной, и все мы узнали много нового. И я благодарю нашу гостью, заведующую отделом Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, Музей истории и литературы 20 века, Ларису Алексееву. Лариса Константиновна, спасибо огромное за беседу. Новых вам творческих успехов, и мы всегда вам рады. Приходите к нам в гости.
0: Спасибо большое.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Мне остается лишь поблагодарить продюсера Наталью Стребневу, режиссера Елену Рыжикову. А я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи. И берегите себя.
2: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени. Смутное время возводило на вершину и низвергало с исторической сцены по-настоящему уникальных людей. На краткое время во главе России встала, а затем ушла в небытие династия Годуновых. Преданный убит был сын царя Бориса, государь Федор Борисович. В Москве был торжественно принят, а год спустя растерзан Лжедмитрий I. Кратковременно престол вернулся к династии Рюриковичей, на этот раз к представителю ее суздальской ветви, Василию Шуйскому. Однако и царь Василий продержался на престоле лишь несколько лет, закончив свои дни в плену в Польше. Буквально ниоткуда взялся и подчинил себе десятки городов Лжедмитрий II. Совет бояр в Москве, Семибоярщина, призвал на престол Владислава, сына польского короля Сигизмунда III. И также ниоткуда во главе движения за спасение Отечества встал простой купец Кузьма Минин, собравший второе ополчение и вместе с князем Дмитрием Пожарским освободивший Москву осенью 1612 года. Земской собор избрал в 1613 году нового царя и новую династию, царя Михаила Федоровича, из боярского рода Романов. И на фоне всех этих перипетий, низвержений и возведений на престол царей, кровавых расправ, междоусобных войн, интриг, польско-литовской интервенции, освобождения Москвы, в самом сердце русской столицы, близ государева двора, жил греческий архиерей, не только записывавший все происходящее, но и принимавший непосредственное участие практически во всех указанных событиях. Этим человеком был святитель Арсений Илосонский. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн, и сегодня мы продолжим говорить с вами об архиепископе Арсении Илосонском, одном из наиболее ярких греческих православных иерархов в истории России. В прошлой передаче мы оставили нашего героя, архиепископа Арсения, тогда, когда царь Федор Иоаннович дозволил ему остаться в России и поселиться в Кремле. Произошло это в 1589 году. Спустя 8 лет, в 1597, царь Федор даровал Арсению уникальный титул архиепископа Архангельского, имея в виду не северный город, но великокняжескую и царскую усыпальницу, Архангельский собор Московского Кремля. Так Арсений становится викарием патриарха Московского и хранителем царских гробниц. На кормление полюбившемуся царю Федору и царице Ирине Годуновой архиерею были даны села и поместья. В Кремле архиепископ Арсений стал играть центральную роль в отношениях между царским двором и православными Османской империи, то есть патриархиями и монастырями Востока. В этой роли он способствовал признанию новообразованного московского патриархата со стороны Александрийского патриаршего престола, завязав дружественные отношения и переписку со святителем Милетием Пигасом, патриархом Александрийским, посланником которого оказывал всяческое содействие в Москве. На получаемые от царских даров средства владыка Арсений, с одной стороны, строил церкви в Москве и в окрестностях столицы, из них наиболее значимым был не дошедший до нас храм Чуда Архангела Михаила в Хонах, Спасо-Андроникова монастыре, а параллельно направлял милостыню на восток, в Афонские монастыри, в Метеоры, в Палестинскую Лавру Святого Саввы Освященного, в монастырь Святой Екатерины на Синае и в храм Гроба Господнего в Иерусалиме. Не забывал он и родную фессалийскую обитель Дусику, в которой подвязался в первые годы своего монашеского служения. Арсений проявлял таланты не только дипломата, но и автора, а также переписчика книг. К примеру, для храма Гроба Господнего Арсений переписал по-гречески Евангелие Апракос, которое в роскошном, исполненном кремлевскими мастерами окладе, было отправлено как дар царя Бориса Годунова в главный храм христианского мира. Несмотря на близость архиепископа Арсения к Годуновым и к царице Ирине, и к царю Борису, он не только стал молчаливым свидетелем свержения молодой династии и гибели государя Федора Борисовича, но и активным участником встречи и венчания на царство царя Дмитрия, то есть Лжедмитрия I. Во время церемонии венчания Лжедмитрия на царство архиепископ Арсений лично возложил на главу самозванца шапку мономаха. Причем возложил ее у отчего гроба, то есть у гробницы Ивана Грозного. Это был единственный прецедент подобного венчания в истории Архангельского собора и Кремля. В эти же месяцы Арсений Лосонский участвует в низложении первого московского патриарха, святителя Иова, которого некогда помог возвести на кафедру, и в избрании на его место кипрского грека, патриарха Игнатия. Архиепископ Арсений участвовал и в единственном в истории допетровской Москвы женском короновании, устроенном для Марины Мнишек. Известно, что после свадьбы Лжедмитрия и Марины архиепископ Арсений лично явился к ним с особым поздравлением. Однако спустя несколько дней Лжедмитрий I был свергнут и растерзан, и архиепископ Арсений, бывший свидетелем надругательств над телом самозванца, принимает непосредственное участие в избрании и венчании на царство нового государя, последнего Рюриковича на российском престоле, Василия IV Шуйского. Вслед за этим Арсений вновь принимает участие в смене московских патриархов, в низложении своего собрата-грека, патриарха Игнатия, и в избрании на патриарший престол святителя и будущего мученика Гермогена, митрополита Казанского. В июле 1610 года был низложен царь Василий Шуйский, ставший пленником польского короля. Во главе правительства в Москве, боровшегося с войсками Лжедмитрия II, стал совет бояр, семибоярщин, призвавшие на престол сына польского короля Сигизмунда, королевича Владислава. Вместе с князем Федором Мстиславским Арсений Лосонский играл одну из ведущих ролей в семибоярщине и в призвании на царство королевича Владислава. Единственным условием пребывания польского королевича на российском престоле был его переход из католичества в православие. В те месяцы, когда плененный в Чудовом монастыре патриарх Ермоген отдавал жизнь за совесть, за родную землю, отказываясь признать польского претендента на престол и призывая русских людей сопротивляться, архиепископ Арсений активно призывал Владислава прийти в Москву для венчания на царство. Нельзя сказать, чтобы смутное время совсем не затронуло архиепископа Арсения. Его кремлевская резиденция пострадала во время кремлевского пожара 1611 года, а его подмосковные владения и имущество погибли в 1612 году, когда шли бои между польско-литовскими войсками и силами второго ополчения. По свидетельству самого Арсения, в эти дни ему явился преподобный Сергий Радонежский, обещавший избавление от бед. Действительно, при всех бедствиях Арсений оказался поистине непотопляемым политиком. С освобождением Москвы войсками второго ополчения и с избранием на царство Михаила Федоровича Арсений сохраняет свое положение и принимает непосредственное участие в венчании на царство юного государя. В том же 1613 году Арсений становится архиепископом Тверским, стяжав о себе добрую память как архиерей, восстановивший Спасо-Преображенский собор, где четверть века не совершалось богослужение. В 1615-16 годах его переводят на Суздальскую кафедру, на которой он и останется вплоть до своего преставления. При этом в последние годы своей жизни архиепископ Арсений кочует меж Суздалем и Москвой, где в Кремлевском Богоявленском монастыре он восстановил свою резиденцию. В 1619 году совместно с патриархом Феофаном Иерусалимским святитель Арсений принимает непосредственное участие в возведении на московский патриарший престол Филарета Никитича, отца царя Михаила. Таким образом, с момента своего прибытия в Москву в далеком 1589 году владыка Арсений принял участие в венчании на царство четырех государей Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского и Михаила Федоровича, в уникальном венчании на царство государынь Марины Мнишек, а также в поставлении первых четырех московских патриархов Иова, Игнатия, Гермогена и Филарета. Представился святитель Арсений в Суздале 29 апреля 1625 года. В 1668 году были обретены его нетленные мощи, а в 1982 святитель Арсений, поколениями почитаемый как местночтимый святой, был официально причислен к лику святых.
3: Россия. Обстоятельства времени. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Приятного аппетита.
5: Приятного аппетита.
6: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни: чипс-паста, соус мамалыга и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Общество. Отцы и дети.
7: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Евгений Димитраш, психолог, семейный психолог и ментор по отношениям. А тема сегодняшней программы – отец-эгоист. Вот которому вообще все хорошо, когда хорошо ему. Ну, мы и так знаем, кто такие эгоисты. Или, может быть, я даже не догадываюсь, какие они бывают на самом деле.
8: Здравствуйте, Алексей.
7: Здравствуйте. Давайте чуть-чуть подробнее остановимся. Вот манеры поведения и какие-то пути, которым можно исправить или перебалансировать семью, если во главе нее отец-эгоист.
8: Ну, давайте по порядку, да. Алексей. А вы, кстати, себя считаете эгоистом?
7: Да.
8: Вот это прекрасно. Знаете, я удивлен. Если честно, я не ожидал, что вы так ответите. Это круто. Знаете, вот то, что в обывательской среде мы называем эгоизмом, на самом деле в психологии мы называем способностью личности позаботиться о самой себе, качественно и эффективно позаботиться о самой себе, отсечь от себя все нежелательное и привлечь в свою жизнь все желаемое. И в этом смысле здоровый, так называемый здоровый эгоизм, это как раз-таки есть способность личности самой о себе позаботиться.
7: Мы все знаем, что такое здоровый эгоизм. Ну и вообще фраза по поводу «полюби себя, тебя полюбят все вокруг». Может быть, она и неверная, но я тоже ей соответствую. Люблю себя.
8: Правильно. Вот молодец, так и нужно. Я всем нашим радиослушателям желаю тоже любить себя. Легко сказать «полюби себя». А да. Как себя полюбить? А вот нужно как раз-таки помнить о своих достоинствах и достижениях. Это то, что мы забываем. Я прям вот рекомендую всем радиослушателям, особенно тем, которые не очень себя любят, вот сядьте, возьмите блокнот, откройте на первой странице, напишите «мои достоинства» и в столбик перечислите все ваши достоинства, которые вы сами в себе замечаете. И обязательное условие перед каждым достоинством обязательно нужно слово «я» написать. Я умный, я красивый, я стильный, я ухоженный, я талантливый, я образованный, я воспитанный и так далее. Потом перевернете этот блокнот, с другой стороны напишите там «мои достижения» и перечислите все ваши достижения. Вплоть от того, что умею кататься на велосипеде, до того, что стал отцом. Сколько языков знаю, какое образование получил, прыгал с парашютом, погружался под воду с аквалангом и так далее. И перечитывайте это несколько месяцев, каждый день утром и вечером. Вот эта техника дает результат. Но, возвращаясь к вашему вопросу.
7: Сейчас вот окунем этого отца-эгоиста. Окунем его в семью.
8: Потому что все-таки мы говорим сейчас, если мы уже затрагиваем этот вопрос, мы говорим о том, что там есть проблема какая-то, да? То есть он зациклен уже, получается, на себе, на вот своих желаниях, потребностях и интересах.
7: Что там говорит, мы хотели бы поехать куда-нибудь еще.
8: А он говорит, нет, и поэтому не поедем. Вот, правильно. И вот здесь мы уже говорим не об эгоизме, а об эгоцентризме. И вот это не нужно путать. Вот я, допустим, в рамках своей авторской концепции «Особи особо», я вам рассказывал о ней, я там выделяю 6 основных параметров особи, которые заложены в нас природой. Я говорю, что особь – это эгоцентричное, и я в первую очередь это подчеркиваю, жадное, агрессивное, трусливое, похотливое, ленивое животное. Вот 6 параметров я обозначил. Эти параметры, они заложены в нас природой, и они призваны повысить наши шансы на выживание в среде таких же замечательных созданий, как мы с вами. То есть, если этих 6 параметров не будет, шансов выжить нет у особи, в принципе. Ну вот в нашем гуманном мире уже есть, а вот еще 1000-2 лет назад, допустим, шансов не было. Так вот, эгоцентричное животное, эгоцентричное. И когда вот этот аспект мужской особи берет верх, мы получаем в конечном счете вот такой продукт, как вот такого жесткого деспотичного отца, зацикленного на своих собственных желаниях, потребностях и интересах, стремящегося ставить желания, потребности и интересы ближайшего окружения под сомнение, игнорировать их. Желания, интересы детей, супруги игнорируются. Все только так, чтобы было хорошо мне. И это совершенно точно ненормальная социально-психологическая модель взаимодействия, поведения по отношению к родным и близким. А я в баню, это еще полбеды. А мы все в баню, вот это уже хуже. Или а мы все на рыбалку, вот это уже проблема. Причем проблема ближайшего окружения, а не самого этого мужчины. То есть вот такой вот эгоцентризм, он, конечно же, приводит к тому, что наоборот нарушаются эмоциональные связи в семье. И в конечном счете все начинают этого папу не любить. Но если он папа, если есть дети, супруга, она нередко видит в этом вот такую вот его мужественную позицию и позволяет ему игнорировать ее собственные желания, потребности и интересы. Но говорим ли мы при этом об так называемой здоровой модели семьи и о том, что это счастливые и гармоничные отношения? Конечно же, нет.
7: Мы не эгоцентристы, но эгоисты, мы все равно задаемся вопросом, а что мне с этого будет? Ну, то есть, и ищем баланс.
8: А да? Что будет с этого моему потомству? Вот понимаете, вот еще важный момент. Допустим, я вот такой мужчина, у меня есть дети, и природа, она не просто наделила меня эгоцентризмом для того, чтобы я мог выживать, например, сражаясь с вами за бананы,
7: так.
8: Но она наделила меня еще эгоцентризмом, в рамках которого я должен сражаться с вами за бананами ради какой-то задачи, цели. Какой? Это потомство. И потомство – это основная задача моего пребывания, вашего, любого другого на этой планете. То есть, как бы это цинично ни прозвучало, мы на этом шарике для того, чтобы размножиться. Все остальное – это просто декорация. У кого-то более приятная, у кого-то менее приятная. Но это декорация. И после того, как я размножился, дал потомство. Моя задача – это потомство взращивать, вскармливать. И когда я начинаю ставить свои собственные желания, потребности, интересы превыше желаний, особенно потребностей своего потомства, это уже говорит о том, что моя программа сбоит. Вот эта заложенная в меня природой программа о том, чтобы поддерживать потомство, обеспечивать его комфорт и безопасность, она начинает сбоить. Я свои комфорт и безопасность ставлю превыше комфорта и безопасности своего потомства. Я последнюю конфету на глазах у ребенка доедаю. Это ненормально, это так бы не должно. И мы знаем такие примеры. И это абсолютно ненормальная, искаженная, извращенная позиция взрослого человека по отношению родителя, по отношению к своему ребенку. Недопустимая.
3: Отцы и дети.
7: Мы должны прокладывать границу, чтобы и себя не опустить до уровня, что я раб своих детей. Ну, то есть, вот такой вот вариант.
8: В это ни в коем случае нельзя впадать, вот в такие крайности. Безусловно, конечно, должны быть определенные границы. Я не говорю о том, что те родители, которые занимаются банальным самопожертвованием, вот просто буквально бросают себя на алтарь становления, развития личности своих детей, что они поступают правильно. Правильно, неправильно, не знаю, но некорректно, совершенно точно, непродуктивно, абсолютно точно. Потому что, когда родитель полностью отдает весь ресурс ребенку, он лишает себя какого бы то ни было важного ресурса. И в конечном счете это приводит к истощению этого ресурса. Поэтому, конечно же, здоровый, так называемый здоровый эгоизм, он необходим. То есть нужно идти родителям в сторону своих собственных желаний, потребностей и интересов. Необходимо заботиться о своем комфорте, о своем благополучии. Давать себе возможность получать какой-то кайф, какое-то удовольствие от жизни. Это обязательно должно происходить. Ни в коем случае нельзя уходить в самопожертвование. Но в то же самое время нельзя уходить вот в эту эгоцентрическую позицию, за которой ребенок становится неудел, жена становится неудел, вообще на всех становится все равно, кроме меня самого. Это абсолютно ненормальная, некорректная, контрпродуктивная позиция.
7: Знаете, часто говорят, что когда много детей, да, выделите им равное количество времени, чтобы никому было не обидно. Ну, по часу, по 2 часа. Ну, и на себя тоже, наверное, нужно выделить 2 часа. И на жену 2 часа.
8: Обязательно, Алексей. Вот это очень важная позиция. И на себя, и на жену, и еще необходимо сделать так, чтобы и у жены была возможность тоже где-то побыть вне семьи, хотя бы несколько часов в неделю, хотя бы, если мы говорим о многодетной матери, несколько часов в неделю, вот у нее должна быть возможность просто выйти в парк погулять, вообще вот ни с кем не разговаривать даже. И вам тоже необходимо, как многодетному отцу, такое время, обязательно. А работа не приравнивается к такому времени. Вот вы сейчас работаете, нет, это не приравнивается к прогулке в парке. Вы сейчас трудитесь, а необходимо, чтобы у вас еще было время, когда вы можете погулять, отдохнуть. Вообще вот как будто бы нет у вас жены и детей. Вот так. Это очень важно. Это будет эгоизмом? В некотором смысле да, но это будет абсолютно полезная такая позиция, в рамках которой вы наполняете себя энергией. Поэтому да, нужно каждому ребенку уделить определенное количество времени. Насчет равного я не соглашусь. Все-таки я считаю, что тот ребенок, который помладше, ему не нужно много прям вашего внимания. 3-5 минут в день более чем достаточно. Представьте, просто узнать, как дела, пообщаться, поиграть во что-то. У них достаточно быстро переключается внимание. Другое дело, что нужно всей семьей время проводить вместе. Вот это да. Потому что вы таким образом, ну, условно говоря, сразу в вашем случае 4 зайцев, да, вот так вот попадаете в них. Потому что вы сразу и с детьми одновременно, и с супругой, и вот вы все вместе, вы семья. Прекрасная картинка для психики детей, которые потом создадут свои семьи. При этом вы с супругой разделяете функционал, разделяете организационную ответственность. Это тоже облегчает вашу позицию. Ну, согласитесь, когда вы с супругой и 3 детей, вы где-то оказались на каком-то мероприятии, проще контролировать, чем когда вы 1 и 3 детей.
7: Конечно.
8: Конечно. Плюс все получают удовольствие от совместного времяпрепровождения. Поэтому я все семьи призываю, и многодетные, и немногодетные, старайтесь как можно больше времени проводить вместе. Вот это важно, вот это значимо. Вот это самая большая ценность в нашей жизни. Вместе, в кругу семьи проводить время. Неважно, как, гуляя в парке или просматривая сериал дома. Главное вместе. Вот чувствовать, что мы семья. Вот это самое важное.
7: Спасибо большое. Это Евгений Димитраш, психолог, семейный психолог, ментор по отношениям. Ну, а я пошел к своим 4 зайцам.
8: Успехов.
7: Спасибо большое.
3: Отцы и дети. Австралийская ехидна.
9: Предками ехидн были именно водные животные, и многие вещи, связанные с анатомией ехидн, объясняются вот такой амфибийностью предковых форм.
3: Биолог Алексей Масолов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Анадыря. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
11: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана Хойлани, Сундалой хлыняли.
10: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Авторский «Князь Игорь».
7: «Бородин» — это главное в версии «Геликон Опера». Это впервые будет исполнено на оперной сцене.
3: И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана. Он объединяет эпохи, стили и сердца. сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
13: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В Константиновке российские штурмовые группы ведут активные наступательные действия, освободили от украинских боевиков 120 зданий, и движение судов в Ормузском проливе до сих пор не возобновилось. Теперь подробнее об этих и других событиях. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных формирований киевского режима, рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение разрозненных формирований киевского режима. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 31 здание, в том числе церковь и верской иконы Божьей Матери. За сутки в населенном пункте Красный Лиман уничтожено более 30 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 4 пикапа и 3 наземных роботизированных комплекса.
1: Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю. По данным Минобороны, в Константиновке штурмовые группы ведут активные наступательные действия, освободили от украинских боевиков 120 зданий. В юго-западной части города продолжается уничтожение окруженных подразделений 2 бригад ВСУ. За сутки в Константиновке уничтожено до 100 боевиков, 5 боевых бронемашин, в том числе автомобиль «Сенатор» канадского производства и бронемашина «Макс-Про» производства США. О мерах поддержки участников спецоперации и их семей доложил Владимиру Путину глава Северной Осетии Сергей Миняйло. На встрече в Кремле он сообщил, что действует 37 региональных мер, в их числе жилищная программа, а также кадровая программа «Доблесть Осетии». Миняйло сообщил президенту о трудоустройстве участников спецоперации.
3: Еще один момент. Я вам докладывал по «Доблесть Осетии». Они обучение закончили. Сейчас идет трудоустройство. 60% уже трудоустроено. Это да, второй поток, когда трудоустрою первых всех, я тогда буду набирать второй поток. Сейчас отбор идет. Второй, еще один момент. Я вам докладывал про советников по военно-патриотическому воспитанию в школах. Да. Владимир Ильич, они уже работают, влились, мы их обучили, и в том числе и в Анхисе. Угу. Вот, я думаю, до конца года во всех школах у меня такие советники будут. И вот я, когда посмотрел, как они работают, Владимир Ильич, они тут хорошо получилось. Так по-честному.
1: Миняйло доложил президенту, что в Северной Осетии успешно работает центр поиска без вести пропавших. Владимир Путин назвал очень важной работу по поиску пропавших без вести в зоне спецоперации. Тема Украины – одна из главных на саммите Большой Семерки во Франции. Киев пытается заполучить еще больше западного вооружения и особенно противоракет «Патриот». Еще одна важная тема – Иран. Подробности у нашего европейского корреспондента Регины Севастьяновой.
4: На сегодняшний день программа саммита завершена, и завершена она обсуждениями вокруг Ирана. В первую очередь, швейцарские средства массовой информации, кстати, сообщили, что официальная церемония подписания меморандума о понимании между Соединенными Штатами и Ираном в пятницу должна пройти как раз-таки на территории Швейцарии, в курортном городке Бюргенштук, который официально принадлежит Катару. Поэтому Швейцария будет организационной заниматься составляющей, а Катар будет принимающей стороной. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время одного из своих выступлением перед журналистами сегодня заявил, что второй этап переговоров в рамках этого соглашения начнется довольно быстро. Как ожидается, продлится около 60 дней. По словам американского президента, соглашение должно гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие и что Ормузский пролив будет открыт и суда смогут проходить по нему бесплатно. Аналитики уже отмечают, что таким образом американский лидер, фактически снизил все усилия европейских партнеров, которые на протяжении месяцев разрабатывали коалицию по открытию Ормузского пролива. Вот и сегодня Париж и Лондон вновь подтвердили, что готовы начать эту миссию в самое ближайшее время.
5: Президент Макрон и я сформировали группу стран, готовых сыграть свою роль в обеспечении беспрепятственного прохода судов через пролив. Это чрезвычайно важно с точки зрения открытия пролива. Очень важно для нас в Соединенном Королевстве, потому что, конечно, закрытие пролива таким образом повлияло на нашу экономику, повлияло на каждое домохозяйство по всей стране. Поэтому мы сыграем свою полную роль в этом, и это было одним из самых обсуждаемых нами вопросов на саммите G7, а также в ходе переговоров с президентом Трампом.
4: Президент Трамп, в свою очередь, заявил о том, что долгосрочную открытость Ормузского пролива смогут гарантировать только Соединенные Штаты с сильным президентом. Европейский Союз, тем не менее, намерен теперь сосредоточиться на создании более безопасного и стабильного Ближнего Востока, заявил, в частности, глава Евросовета Антонио Кошта.
6: Соглашение между США и Ираном – это значительное достижение. Я поздравил президента США Дональда Трампа с этим успехом. Теперь наше внимание сосредоточено на том, что будет дальше. Европейский Союз продолжит вносить свой вклад в укрепление безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.
4: Вашингтон, в свою очередь, не исключил новое введение санкций против российской нефти после того, как Ормузский пролив будет открыт, о чем заявил Дональд Трамп.
7: Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поставляется, поэтому мы сняли санкции, поскольку, очевидно, не хотели препятствовать поставкам нефти. Так что вскоре мы будем в состоянии это сделать.
4: Ранее в необходимости ужесточения санкций против России убеждали Дональда Трампа европейские союзники. Великобритания и Канада к этому форуму приурочили объявление о новых ограничительных мерах. Источники утверждают, что все страны семерки в итоге согласились на необходимость экономического давления на Россию, в частности в энергетическом секторе. Европейские лидеры также, утверждают источники, призвали Дональда Трампа рассмотреть возможность проведения встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на территории Соединенных Штатов. При этом, как заявил хозяин встречи Эммануэль Макрон, Европа и Соединенные Штаты должны также иметь место за столом переговоров. Дональд Трамп утром вторника заявил о том, что Россия и Украина должны договориться, несмотря на то, что, как он считает, между лидерами существует личная неприязнь. Известно, что Владимир Зеленский во Францию приехал для того, чтобы запросить увеличение поставок ракет-перехватчиков и лицензию на строительство «Патриотс» на территории Украины. Однако и там, по крайней мере, положительного ответа не получил. Равно как получил отказ, настаивая на том, что Украина должна получить возможность ускоренного вступления в Евросоюз.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
8: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские спортсмены не вошли в число участников Гран-при Международного союза конькобежцев по фигурному катанию нового сезона, сообщает пресс-служба организации. Ранее стало известно о том, что вопрос об участии российских и белорусских фигуристов был рассмотрен на совете организации. В настоящий момент проводится анализ возможного решения. Также информировалось о том, что, скорее всего, будет вынесено положительное решение по участию российских юниоров в международных турнирах. Все российские и белорусские теннисисты, которые хотят выступить на третьем сезоне турнира «Большого шлема» в Уимблдоне, должны подписать декларацию о нейтралитете. Все условия участия российских теннисистов будут такими же, как и в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе Уимблдона. Напомню, в 2022 году российских и белорусских теннисистов вообще не допустили до участия в Уимблдоне. В ответ на это ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков. На теннисном турнире ATP 500 в Халле в рамках первого раунда Даниил Медведев обыграл Томаса Мартина Эчеверри 6-3, 6-4 и за выход в четвертьфинал сыграет с Терренсом Атманом. Андрей Рублев уступил Хуберту Хуркачу 3-6, 2-6, Карен Хачанов проиграл Итану Куину 6-1, 4-6, 4-6. Футбольный «Зенит» завершил сотрудничество с нападающим Джоном Дураном по окончании срока арендного соглашения. В санкт-петербургский клуб «Дуран» перебрался в зимнее трансферное окно, сыграл за «Зенит» 6 матчей в РПЛ, в которых забил один мяч. Полузащитник футбольной сборной России московского «Локомотива» 21-летний Алексей Батраков женился на своей спутнице 30-летней экс-футболистке «Локомотива» и сборной России Ирине Подшибякиной. Леша плюс Ира равно семья. От души поздравляем ребят с прекрасным событием. Безграничной любви, гармонии и счастья, говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. прогнозе на 17 июня в Сатке будет плюс 24, пройдут дожди, в Челябинске плюс 29, без осадков. Во Владивостоке плюс 20, пройдут небольшие дожди, в Южно-Сахалинске плюс 24, без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 13, пройдут дожди. В Петербурге в среду пройдут местами сильные дожди, днем будет плюс 17 градусов. В Москве местами ожидаются дожди с грозами, днем около 19 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 11, давление 742 миллиметра.
0: Премьера на Радио России.
9: Знакома ли вам сила отлива?
10: Нет.
9: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
11: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
12: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
9: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
9: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
13: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
14: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
13: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
14: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
13: Громче звук – это только начало.
14: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
13: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
15: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина, Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
16: Здравствуйте, дорогие друзья. И как всегда, в начале мы напоминаем наши контакты 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь, пожалуйста, к беседе. Задавайте вопросы нашим экспертам. Оставляйте свои мнения и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Радио России мы там также называемся. В последнем сообщении идет видеотрансляция. Под ней тоже можно оставить свой комментарий. Также можно скачать наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play. Оно абсолютно бесплатно доступно. Заходите, скачивайте, устанавливайте. Все довольно просто и понятно в нем. И сообщение отправите, и прямую трансляцию глянуть, и послушать. Ну и послушать любой эфир из тех, которые уже прошли в прямом эфире. Ну и в конце, как всегда, напомню, что самые свежие и интересные новости на вести.ру. Присоединяйтесь.
15: Мы в Белгородскую область отправляемся. Продолжаются обстрелы мирных населенных пунктов, поселков, сел. Ну вот из последних новостей мирный житель получил минно-взрывную травму, множественные ссадины в результате взрыва дрона ВСУ на парковке коммерческого объекта в поселке Пролетарский Белгородской области. Это сообщение 2 часа назад появилось на лентах новостей. Также за сутки атакам дронов подверглись, ну, огромное количество населенных пунктов и Шебекино, и Новая Таволжанка.
16: 55 всего вот пишут.
15: Да, Шебекинский округ. обстреливал Свалуйский округ, село Устинка, Красный Октябрь, поселок Октябрьский, хутор Церковный Белгородского округа и так далее.
16: 169 беспилотников выпустили в ВСУ по Белгородской области за прошедшие сутки. К нам присоединяется собственный корреспондент российской газеты в регионе Анна Скрипка с последней информацией. Анна, здравствуйте, вам слово.
10: Здравствуйте, Данил, Людмила. Как вы уже сказали, да, действительно продолжаются атаки противника на регион. И вот хочется отметить, что эти атаки в настоящее время, вот в частности, если речь о сегодняшнем, о сегодняшней ситуации, то это атаки комбинированные. Вот буквально с 6 утра в Белгородском округе зарегистрировали.

0: сказали, поселок Пролетарский пострадал мирный житель, и стоит отметить, что это не приграничный географический муниципалитет, то есть это не самый передний край области, а все же уже тот округ, который находится внутри, хотя близко, да, граница, но тем не менее. В общем-то, да, противник наносит удары, и вот сегодня пополнилось еще и число жертв, трагичный список, белгородский, один человек погиб в селе Красная Нива под Белгородом, сегодня только обнаружили вот этот факт, устанавливается его личность, устанавливаются обстоятельства, но уже по характеру нанесенных травм эксперты сказали о том, что человек был атакован вражеским беспилотником. Ну и вот, анализируя эту ситуацию, можно сказать еще и о том, что в область, несмотря вот ни на что, поехали те люди, которые имеют здесь родственников, знакомых, какие-то деловые контакты. Опять же, люди едут с той мыслью, что очень многие регионы, которые удалены от государственной границы, тоже подвергаются атакам вражеских дронов. И, в общем-то, это перестало быть поводом для того, чтобы контакты снижать. И все же, когда люди приезжают и смотрят на те обстоятельства, в которых живут белгородцы, но они невольно задают вопросы нам о том, что, ну, как вот вы живете в такой обстановке, чем, в общем-то, себя поддерживаете, чем наполняетесь. Ну и вот в этой связи, буквально сегодня был вот такой разговор у меня лично, ну и вот посмотрели, опять же, по лентам новостей информацию о том, что по итогам вчерашнего совещания в правительстве области было объявлено более 450 семей многодетных, малообеспеченных, тех семей, где воспитываются особенные дети, получат собственные дома. И, в общем-то, сначала это будет социальное жилье, после они смогут его оформить уже в частную собственность с определенными условиями. И стоит сказать о том, что эта программа, она насчитывает уже несколько лет, и, конечно же, она очень резонансная в регионе, в приграничном его положении, по сути, прифронтовом. И важно то, что она не свернулась, несмотря вот на эти угрозы все. Ну вот для нас это сухая статистика, да, 456 семей ожидают своей очереди, ожидают ключи от нового жилья. Но для каждой из этих семей это, конечно же, большое событие, это просто переворот всей жизни в лучшую сторону, потому что супруги, которые воспитывают или больше трех детей, или ребенка с особенностями, ну, они в силу различных обстоятельств просто не могут себе позволить или приобрести дом, или тем более его построить собственными руками. Конечно же, это очень важно для самих, но это важно и для области. Да, это непросто строить жилье, особенно в таких количествах.
1: Но когда людей область, нужно тоже поддержать.
0: Да, подвергается атакам. Анна, но это позвольте, дорогого стоит.
1: Позвольте, я еще один вам вопрос задам. Вы помните наверняка, что мы неизменно подчеркиваем, что несмотря на сложную обстановку прифронтового региона, Белгородчина активно развивается. И вот здесь появилась новость, которая пришла нам от временно исполняющего обязанности губернатора. Он рассказал, что регион примет участие во всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды для приграничных и воссоединенных регионов. Это проект, который был запущен по поручению президента Владимира Путина. И в сущности заключается в ремонте, приведении в порядок таких знаковых, скажем, мест определенного города, определенного района. И знаете ли вы что-то об этом? Что Белгородская область планирует здесь, я не знаю, отремонтировать, восстановить, создать?
0: Да, вы знаете, Данила, это очень важно, и это вот такое своевременное решение и об организации этого конкурса, и о том, что Белгородская область представит там знаковые объекты, которые стремится обновить. Вот очень важно понимать,

0: Белгородчина и благоустройство, но это, можно сказать, слова-синонимы. Буквально вот десятилетия назад началась эта программа по благоустройству, и она продолжается, опять же, несмотря ни на что. То, что этот конкурс дополнительный, и это дополнительная возможность получить финансирование на определенные проекты, это, конечно же, очень радует тех жителей, которые ожидают вот как раз победы в этом конкурсе и дополнительных возможностей по благоустройству населенных пунктов. Дело, в общем-то, в том, что да, есть и всероссийский конкурс для всей страны, но вот это внимание к приграничью, даже которое вот проявлено непосредственно в благоустройстве, ну, оно, конечно же, вселяет такой вот оптимизм и надежду на то, что вся Россия и так поддерживает белгородцев, это безусловно. Но вот такое внимание, оно тоже дорогого стоит, но это очень по-белгородски украшать свою землю, украшать свои города и села, те места, которые люди любят, которыми люди дорожат. И, в общем-то, это еще одна возможность вот для таких практик. Безусловно, это...
1: Это
0: очень
1: должно
0: здорово,
1: выглядеть очень здорово, да. Анна, спасибо вам большое.
2: Спасибо
1: собственный
2: большое.
1: Корреспондент российской газеты в регионе Анна Скрипка была с нами на связи. Я скажу, что 5 этих проектов: сквер поколения от Губкинского округа, например, парк Победы от Староскольского округа, пешеходная зона по улице Советская. Ну, вот такие вот проекты, которые, возможно, в этом конкурсе выиграют и получат поддержку.
3: Наше время.
2: 17 по 25 июня, то есть начиная с завтрашнего дня и практически неделю, в Республике Армения будут проходить ежегодные военные учения под названием «Eagle Partner 2026». В переводе «Друзья Орла», я так понимаю.
1: «Орел и компания».
2: «Орел и компания», да.
1: «Орел» понятно чей, потому что американцы... будут принимать участие в этих учениях. Вообще в них будут принимать участие непосредственно вооруженные силы Армении, Соединенных Штатов в Европе и Африке. Ну да, вот такой контингент. Франция и Греция. Там небольшое количество участников со стороны Франции и Греции, но тем не менее, вот он, тройка: Армении, США, Франции и Греции. Это учения, которые стартуют с 17 июня.
2: А вот с сегодняшнего дня, да, и по 26-е, то есть на день раньше начались, и на день позже закончатся, в Сувалкском коридоре проходят совместные военные маневры трех стран НАТО: Польши, Франции и Литвы. То есть Франция, она так
1: обращает на себя внимание.
2: Распределит свои силы, да, и там, и там.
1: Название тут смешное.
2: «Отважный кабан». Там про орла все-таки, а здесь вот «Отважный кабан».
1: Кто, интересно, в данном случае кабан? Сейчас попробуем разобраться во всем с руководителем Бюро военно-политического анализа Александром Михайловым. С нами на связи Александр Евгеньевич, здравствуйте.
4: Да, добрый вечер, коллеги, здравствуйте.
1: Александр Евгеньевич, ну, первое, что обращает на себя внимание, это в одно время учение вокруг нашей страны. О чем это может говорить?
4: Ну, во-первых, учение, вот, это два разных вектора, собственно. Потому что одно дело, это учение государств НАТО, причем учение в Балтийском море, которые, по сути, прямо напрямую нас действительно могут сильно беспокоить, потому что, что касается именно учений, которые проводит Литва вместе с своими партнерами по НАТО в районе Сувалского коридора, ну и в целом у берегов, вернее, у границ Белоруссии и России, в том числе Калининградской области, конечно, не может нас не волновать, потому что в западноевропейской прессе постоянно идут пересуды о том, что Калининградская область — это такое уже, знаете, что насколько это, собственно, российская территория, не пора ли ее по итогам по итогам поражения России, как они это фантазировали в начале специальной военной операции на поле боя, забрать ее под свой контроль. Но опять же, вспоминаются исторические мотивы, там и польские, и германские, и так далее, по поводу обладания этими территориями. То есть здесь вот в отношении противник не просто будоражит сознание, да, проживающих на территории людей, но в том числе постоянно демонстрирует готовность приступить к каким-то решительным военным действиям. Поэтому, учитывая, опять же, и очень серьезную напряженность в взаимоотношениях между прибалтийскими республиками и Россией, вообще их постоянный русофобский настрой, конечно, это может быть для нас, вернее, как бы отправной точкой для какой-то серьезной эскалации. Поэтому, тем более, что Калининградская область – это и янтарная отрасль, это и выход к Балтике, это и наш Балтийский флот, и ряд других очень важных для нас моментов.
2: Отрасли, да. Александр Евгеньевич, сейчас, секундочку, да, пока мы не перешли к армянским учениям, давайте все-таки пару слов скажем, чем так важен для нас Сувалский коридор, для наших слушателей.
4: Ну, безусловно, это, во-первых, сухопутная связь с нашим анклавом, с Калининградской областью. Во-вторых, это и возможность, в том числе для нас, контролировать этот регион, эту зону, потому что она позволяет, в случае, если наш противник потенциально начнет слишком уж сильно проявлять свои захватческие, так сказать, милитаристские намерения, то есть, по сути, и отрезать, да, Прибалтийские республики от основной территории Евросоюза. Причем они постоянно, кстати, пытаются обвинять Россию, что это мы якобы готовим какой-то сценарий по отрезанию Прибалтики. То есть, но по большому счету, если Прибалтика вдруг решится на какое-то вооруженное наступление на нашу территорию, нам, наверное, и придется реализовать подобный план. Только пока Россия первая никогда в этот план не наступает. И, во-вторых, у нас в Калининградской области размещена целая армада вооружений, начиная от авиационной составляющей серьезной. То есть там мы можем поднимать в воздух большое количество боевых самолетов, вооруженных в том числе и гиперзвуковым оружием. Это и ПВО, и противоракетная оборона, потому что там размещаются комплексы АТОРов до С-400, то есть самые современные системы малого, среднего и большой дальности. То есть наступательные вооружения новые российские. Опять же, при необходимости оттуда можно наносить тактический ядерный удар, то есть если будет такая военная целесообразность.
1: Александр,
4: и самое главное, что Калининградская область позволяет нам простреливать, да, сухопутную часть Европы во всех направлениях. Поэтому она еще так сильно беспокоит наших европейских бывших партнеров.
1: Александр Евгеньевич, времени, к сожалению, не так много остается. Про учения в Армении. Скажите, пожалуйста, вообще заявлено, что это миротворческие учения. Насколько это может быть правдой или неправдой?
4: Ну, повод для учений найти несложно. Да? Координация совместных сил в случае международных угроз. Опять же, антитеррористическое направление, оно всегда как бы очень легко, то есть подшить под такие общие слова конкретную работу по переформатированию вообще собственно армянской армии под уклад НАТО. То есть, с другой стороны, я напомню, что с государственной постсоветского пространства, с той самой Украиной, США и страны Европы проводили совместный маневр еще с конца 90-х годов. Также рассказывая им, что это все часть такого большого глобального механизма, сначала по стандартизации вооруженных сил по стандартизации уровня НАТО, да, и вооруженных сил, во-вторых, там, по возможной интеграции различных оружейных комплексов, то есть, потому что понятно, что вот сейчас Армения, она вооружается оружием как советского, российского, а заодно и бельгийского, французского, китайского, индийского, и, собственно, и армянское производство, там они беспилотники делают вовсю. То есть сборные солянки вот таких вооружений. И когда вот армия, что называется, находилась на распутье, да, неком, закупала различные вооружения у различных стран, нет какой-то общей архитектуры вооружений, вообще оружейного комплекса в армянской армии. И видно, что США перехватывают все больше эту повестку, то есть они постепенно начинают формировать свою профессиональную военную элиту там. Ну, по сути дела, то же самое с Украиной.
1: Александр Евгеньевич, то, о чем вы говорите, понятно, мысль ясна, время, к сожалению, у нас заканчивается. Спасибо вам большое за то, что объяснили, что к чему. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов был с нами на связи.
3: Папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
5: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
5: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
1: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников. И переходим к следующей теме. Сразу давайте подключим нашего эксперта, чтобы уже вместе с ним и ее обсудить. И, собственно, спросить, что почем. С нами на связи военный эксперт Института права и национальной безопасности РАН ХИКС Александр Степанов. Александр Юрьевич, рады вас слышать.
2: Александр Юрьевич, вы с нами?
1: Ну, пока сейчас нет.
2: Ну, тогда, значит, заявим тему.
1: Подключим, да, коллегу. Смотрите, в общем, обратили мы внимание на некую, ну, не знаю, странность или особенность. Сейчас расскажу, в чем смысл. Очень часто, когда беспилотники залетают на территорию России, причиняя какой-то ущерб, мы об этом много видим и много слышим. По понятным причинам. Нас интересует обстановка в своей стране.
2: Конечно.
1: Но обратили внимание и на то, что мы не так часто видим и не так часто слышим, а как российские военные работают по вражеским целям.
2: Ну да, потому что даже вот военкоры, например, да, в своих телеграм-каналах, ну, описывают это в общем. Ну вот столько-то было ударов, да, по таким-то городам, по чаще всего это формулировки даже такие, вот как бы, чтобы не давать конкретику, да, но это же украинская территория. И, казалось бы, ну, наоборот, стоило бы рассказать, что вот по такому заводу ударили, по вот этому заводу, который производил вот это, вот это. Ну, то есть, чтобы мы, граждане, понимали, о чем речь. Вот, например, одно из сообщений, которое нам показалось как раз таким вариантом правильным, да, российские удары по объектам железнодорожной инфраструктуры Украины направлены не на разрушение путей, а на вывод из строя всей системы перевозок.
1: Из-за того, что уничтожаются российскими войсками украинские локомотивы. Ну вот, например, в Житомирской области 20 локомотивов уничтожено, 1,5 миллиарда гривен. И мы должны здесь понимать, ущерб 1,5 миллиарда гривен нанесен, и мы должны понимать, что это логистика врага, да, которая эти тепловозы, электровозы, они перевозят оружие к фронту. И тогда, когда Россия охотится за этими не подвижными составами, а за тягой, что называют на железной дороге, тогда речь идет о нарушении этой самой логистики. Вот о таком балансе, дисбалансе хочется сейчас поговорить, спросить вообще, как российские войска работают по Украине. Подключился к нам Александр Юрьевич. Александр Юрьевич, приветствую вас.
9: Да, добрый вечер, приветствую, уважаемая аудитория.
1: Александр Юрьевич, ну вы пока не подключились, я тут анонсировал немножко, сказал, что вот мы хотим поговорить о дисбалансе. Что-то мы видим, когда речь касается каких-то залетов беспилотников на территорию России, а как наши военные и отвечают, и вообще, в принципе, в ежедневном режиме работают, мы как будто бы мало видим. Расскажите, пожалуйста, ведь это все не остается без ответа.
9: А, да, я на самом деле тоже иногда задаюсь таким вопросом, и вот в экспертной среде не всегда мы понимаем, а почему мы не всегда так ярко, выпукло, понятно и в ежедневном формате не описываем реальные результаты нашей работы, потому что иногда такое ощущение, что вот эти довольно сухие и скромные доклады, они не демонстрируют всю значимость очень серьезных мероприятий, которые проводятся, во-первых, подготовительные мероприятия и вообще понимание, рекогносцировка, мониторинг обстановки, выявление объектов. Это все очень серьезно. И на самом деле вот эти сейчас системные массированные комбинированные удары, это же тоже не просто спонтанная какая-то работа. Это очень серьезная операция, длительная, когда выявляются объекты военной промышленности, заглубленные объекты военной инфраструктуры, командные центры, пункты управления. И они действительно поражаются. И следует отметить, что противник в этом плане, понятно, может быть, он имеет определенные более широкие медийные возможности с точки зрения подконтроля, подконтрольных западных сегментов социальных сетей, мессенджеров, но, тем не менее, мне кажется, для нашей внутренней аудитории нужно как-то раскрывать подробнее очень серьезную работу. И, кстати, в общении с отдельными военнослужащими, которые в ежедневном формате решают, опять же, очень серьезные задачи, они тоже заинтересованы, чтобы их результат был виден, чтобы их родственники понимали степень значимости их ежедневного кропотливого труда, связанного с риском для жизни. Поэтому, мне кажется, вот даже последние истории с поражением объектов военной промышленности в Киеве, вот хотелось бы немножко больше деталей понимать, а какой действительно урон нанесен, какие западные производственные площадки ликвидированы, а они действительно были ликвидированы, даже достаточно увидеть эти фотографии с киностудии Довженко, когда, ну, казалось бы, случайная утечка, причем во вражеском сегменте сети, нам подтверждает, да, действительно, там были склады дальнобойных дронов самолетного типа, лютый. И вот эти объекты, они ликвидируются. И, конечно,
1: вот, Александр Юрьевич, вы как раз сказали про киностудию Довженко, и ведь вот как раз вот здесь этот парадокс и проявляется. Ну, то есть, раструбили все про удар по киностудии Довженко. Да, там были беспилотники, да, это, значит, вылезло наружу, правда, на самом деле, хотя Киев, конечно, естественно, с самого начала попытался сказать, что просто ударили по гражданскому объекту, но потом, значит, расставили все точки над «и». Но вместе вот в одном пакете с этим ударом было еще очень много ликвидировано площадок, ну там больше десятка точно. Но об этом никто не говорит, а это ведь тоже важно. Там куча всего, и предприятия, которые производят двигатели для беспилотников, и ремонтируют их, и где собираются эти системы РЭП украинские. Все это тоже было поражено, но про это не говорят.
9: Поэтому я и говорю, вот присутствует такая сухая статистика без раскрытия, а может быть бы следовало какие-то и объективные средства, допустим, контроля, как соответствующие комплектующие поставляются на эти предприятия, как обеспечивается логистика, какие представители командования посещают эти объекты. Это же по большому счету все можно документировать, и можно предоставлять аудитории и показывать, что вот это реальные объекты, это там, где сейчас формируются условия для нанесения террористических ударов по гражданским объектам вглубь российской территории. И поэтому идет суровое наказание. Ну и опять же, помимо вот этих всех подтверждающих материалов, фото, видео, ведь важно объяснять, что это действительно очень серьезная система. И в частности, вот в этот раз были уничтожены объекты, такие как «Арсенал». Это вообще одно из старейших предприятий в Киеве. И оно знаменито тем, что там целые подземные огромные галереи еще 1850 года постройки, которая вот на сегодняшний день модернизирована, адаптирована под подземные склады, там развернуты целые линии производства. То же самое завод «Маяк», то же самое завод предприятия «Радар», которые производят комплектующие для ударных дронов. Вернее, как производят? Они в большей степени, мы уже тут обсуждали, обеспечивают сборочный процесс, пусконаладочные работы, ну и, соответственно, интеграция различного типа комплектующих изделия для того, чтобы уже в перспективе обеспечивать их боевое применение. Ну и там под землей находятся целые цеха с аддитивными технологиями, с 3D-принтерами, которые на ежедневной основе, опять же, комплектуют элементы для ударных дронов, для FPV-дронов. Угу. Вот это нужно рассказывать, пояснять, что это действительно очень системная работа, и это де-факто миллиарды западной подпитки, которые закапываются под землю нашими высокоточными системами.
2: Александр Юрьевич, ну и естественный вопрос, который как вывод вытекает из всего, что вы сказали, а почему же все-таки так скромно мы сообщаем о наших достижениях ну и на фронте, и вообще вот о том, что происходит, каких успехов мы добиваемся? Почему эта информация подается так скудно, скромно и телеграфно?
1: Мы сейчас, Александр Юрьевич, одна ремарочка. Мы сейчас не говорим про людей, которые связаны с этим. Журналистов, военных корреспондентов, экспертов военных. Мы говорим про, ну, рядовых россиян, которые, может быть, новостями, в принципе, и не интересуются. Ну, наверняка слышали про Довженко или там про Лавру, например, да? А вот про такую ежедневную работу не слышали.
2: Да, просто информация проходит, да, поражены цели там военной инфраструктуры. Все цели поражены. Запланированы. Все.
1: Сухо, да.
2: Почему так?
9: Ну, мне кажется, это опять же вот по инерции такой подход, что мы не придаем такого значения информационному сопровождению этой важной работы. И раскрытие иногда этих деталей действительно позволяет полноценную картинку, весь масштаб деятельности воспринять. И мне кажется, это системная история с той точки зрения, что необходимо, конечно же, менять эти подходы, в большей степени креативно работать с целевой аудиторией и понимать, что это тоже часть гибридного противостояния. Это то же самое воздействие на когнитивную сферу. И понимать, что вот эти смыслы, раскрытие которых, в том числе через высокую эффективность и результативность отдельных значимых мероприятий, их необходимо доводить до населения, до тех групп, как вы верно отметили, которые, может быть, и не разбираются, но, с другой стороны, и хотели бы разобраться, но этой информации недостаточно. И вот этой медийной картинки, этого охвата и, самое главное, системного подхода, оповещения, освещения с раскрытием деталей, может быть, даже формирование таких ну, довольно востребованных образов. Ну, достаточно посмотреть на опыт, кстати, на наших иранских союзников, посмотреть, как они задействуют нейросети для соответствующих материалов, дискредитирующих их оппонентов, посмотреть, что они действительно демонстрируют спутниковые снимки результатов поражения значимых объектов, в том числе на военных базах США. То есть вот уже неплохой опыт.
2: Потому я что думаю... я вот что хочу сказать, потому что против нас очень активно ведется та самая информационная война. Огромное количество вирусиц и роликов, которые явно подготовлены ЦИПСО, формулирующие, причем это сделано так красиво, это такие мультики, это искусственный интеллект подключается к этим роликам, в которых собраны все, максимально собраны все проблемы в нашей стране, и как бы сделано так, что как будто бы это сами россияне про себя так говорят. Вот у нас и то плохо, и вот это плохо, а это, ну, очевидно, что это ЦИПСО. Это прям вот, ну, лезут эти нитки отовсюду, эти белые, да? Информационная война идет мощнейшая против нас, а мы почему-то вот в этой сфере как будто не хотим отвечать.
9: Ну, во-первых, у нас нет действительно школы подготовки таких специалистов. Мне посчастливилось в свое время преподавать на профильном факультете, но, к сожалению, это, опять же, не системная работа. Работа с медийными и современными инструментами, понимание закономерности, понимание целевой аудитории, понимание востребованности информации, а также разъяснение шагов, потому что ведь очень важно, когда мы применяем, допустим, комплекс «Орешник», понимать, а для каких целей, для чего. Когда мы поражаем гиперзвуковым оружием значимые объекты, и когда мы видим, что де-факто западные системы перехвата не работают, это нужно очень ярко демонстрировать. И это не только внутренняя аудитория, это демонстрация перед зарубежными потребителями соответствующей продукции, что, друзья, есть совершенно альтернативные методы работы. Поэтому тут и системный вопрос, и вопрос подходов, и, наконец, понимание значимости доведения информации, ее раскрытие полностью в том содержании, которое отвечает нашим интересам, интересам национальной безопасности. И вы верно отметили, работа ЦИПСО, и не только ЦИПСО, всего западного инструментария, она видна, и она формирует крайне деструктивное восприятие реальности. А это определяет уже и поведенческие какие-то нормативы. И это формирует уязвимости определенные, это побуждает определенные слои населения к деструктивной деятельности. Мы же видим, как вербуют для реализации диверсий, поджогов. Это в том числе результаты информационной обработки. Поэтому это более чем серьезная и насущная проблема, с которой нужно не просто бороться, демонстрируя некие псевдоуспехи, а внедрять системно эти решения. И в том
1: Александр
9: числе демонстрацию наших военных успехов.
1: Время, к сожалению, заканчивается. Спасибо вам большое за разговор. Военный эксперт Института права и национальной безопасности Иран Хикс Александр Степанов был с нами на связи.
3: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+. 19 июня в Малом зале Московской консерватории состоится уникальный концерт, посвященный шедеврам духовной музыки. Зрители смогут услышать, как строгие матеты эпохи Возрождения –
10: так и пронзительные композиции современности. В исполнении вокального ансамбля «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко прозвучат произведения Палестрины, Арво Пярто, Дэвида Лэнга, Джованни Бьорди и других композиторов. 6+.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: Продолжаем наш разговор и переходим к внутренним российским темам. Федеральная антимонопольная служба совместно с Генпрокуратурой с начала 26 года проверила тарифы на теплоснабжение и водоснабжение в 84 субъектах России.
2: И здесь надо подвесить паузу, интригу, потому что дальше последует хорошая новость.
1: Нарушения выявлены в 65 регионах, где нашли больше 800 тарифных решений, принятых с нарушениями. Правда, сейчас будем разбираться с экспертом. Здесь речь идет про передачу госимущества для некоторых регулируемых видов деятельности. А нас, конечно, интересует, как часто антимонопольщики находят нарушения в начислении нам платежей за теплоснабжение и водоснабжение.
2: Да, и вообще, есть ли надежда на то, что если вот такой вдумчивый гражданин однажды все-таки попытается разобраться, что же там вот очень мелко и вообще непонятно напечатано в наших платежках, и найдет там нарушение, что его глаз будет услышан.
1: Да. Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь к нам присоединяется. Дмитрий, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Дмитрий, скажите, пожалуйста, во-первых, нам нужно объяснить, о чем идет речь вот в данном сообщении, которое информационное агентство приводит, где проверка в 65 регионах выявила нарушение. Здесь, я так понимаю, нас с вами это, в смысле, как жителей там, многоквартирного дома, не касается.
11: Нет, в целом, на самом деле, касается. И давайте сразу скажем честно и прямо, что подобные проверки ФАС и Генпрокуратуры, когда выявляют нарушения, это огромный плюс для нас. Это значит, что рычаги влияния у государства есть, законы все-таки становятся жестче к подобным компаниям.
2: Я же говорила, что это языком. Хорошая новость. Я же говорила.
11: Совершенно верно. Давайте вот немножко, простым языком попытаемся объяснить людям. Потому что многие читают СМИ, но не понимают, а как это отразится на их конкретной платежке. Вот если говорить про это сообщение. Компании некие получали инфраструктуру, скажем так, выжимали из нее максимум, но не вкладывали в модернизацию труб. Это, на мой взгляд, прямой путь к авариям, к износу, и в целом к улучшению качества услуг. Здорово, что в результате проверки это выявили. И, к сожалению, такие попытки завысить тарифы происходят, к сожалению, пока что регулярно. Но тут важно видеть и другую сторону. Эти проверки, они осуществляются сейчас в рамках постоянного надзора за региональными тарифными органами. То есть, как мы видим в сообщении, по многим регионам такие проверки регулярно проводятся. Но вот сейчас, судя по ответам ФАС, которые есть на руках, возврат излишне уплаченных гражданам денег сейчас осуществляется по принципу, скажем так, в кавычках, на перспективу. То есть посредством снижения тарифов в текущем и будущих периодах или сдерживания роста этих самых тарифов. Это те самые деньги, которые мы платим с вами каждый месяц. Но в этом плане убежден, что механизм надо все-таки дорабатывать и делать его максимально прозрачным для людей. Но вот сейчас ситуация какая, да? Мы читаем новость о проверках, миллиарды необоснованных завышений. Но вот обычному человеку, например, мне, прямо, честно, не понять, как эта проверка повлияла конкретно на мой дом или там на вашу платежку. Поэтому я думаю, что в будущем подобные механизмы возврата денег будут стараться дорабатывать, и мы должны, на мой взгляд, прийти именно к очевидному и прямому возврату переплаты в квитанции конкретного дома. То есть представьте, вы получаете платежку там за тепло, как в нашем примере, да, и воду, а там в строке к оплате стоит 0 рублей. И четко написано, по результатам проверки ФАС выполнен перерасчет за прошлый период. Вот, на мой взгляд, это гораздо понятнее покажет людям, что защита их прав работает, она конкретно отражена в их платежке. Но сейчас механизм, к сожалению, пока работает не так. Вот эти неуплаченные деньги, они идут на сдерживание, скажем так, роста тарифов. Где-то тарифы вообще не снижаются, где-то снижаются. Ну, то есть все это пока что не так прозрачно и очевидно для простого человека.
1: Дмитрий, а могу... Вообще, конечно, сложновато. Хотел спросить у вас следующее. Могу я не платить, пока идет какая-то проверка и выясняется, правомерно или неправомерно были установлены тарифы, а потом понял, что мы же не знаем, там, в какой момент тариф был неправильно посчитан. Ну, мы, может быть, заметили там на, для себя на 20 рублей больше обычного, ну, пропустили мимо глаз, мимо ушей, мимо кошелька, не обратили на это внимания. Со всего города набралась неплохая сумма. Но мы ведь не поняли, там, вот, когда надо, когда можно перестать платить. То есть нету такого, что вот есть нарушение, не плачу.
11: Такого нету. Вот надо прямо, давайте скажем нашим слушателям, что самовольно переставать платить нельзя ни в коем случае. Мы можем с вами только сидеть и ждать, пока действующий тариф официально не будет изменен либо там, решением муниципального органа, либо суда. Ну, скажем так, он юридически законно должен быть как-то уменьшен. А пока что он обязательно к оплате. Но, вот, не... на мой взгляд, да-да-да.
1: Я просто не понимаю, Дмитрий. Ну вот смотрите, неправомерно установили мне вместо 100 рублей 200 рублей. Я их оплачивал. Потом ФАС говорит, неправомерно. Но к 100 рублям мы обратно не вернемся. Мы продолжим платить 200, и просто 100 будет уходить на сдерживание тарифа какое-то там в будущем где-то. Правильно? Так, что ли, выходит?
11: Да, вот я именно об этом и говорю, что сейчас вот эта система, она непрозрачная. То есть в официальных ответах ФАС использует такую формулировку, что посредством снижения тарифов в текущем и будущих периодах или сдерживания их роста.
1: Ну, смысл тогда этих ФАСовских проверок?
11: Для обычного человека все-таки.
1: Смысл тогда этих ФАСовских проверок? Они для себя выявили, а на моем кошельке это никак не отразилось в лучшую сторону.
11: Новость,
1: конечно, хорошая, но финансово...
2: Но не совсем, не до конца хорошая,
1: да.
11: Оно отражается. Вот давайте все-таки не будем уменьшать значение Федеральной антимонопольной службы. Такие проверки очень важные. Они отражаются в будущем, либо в текущем периоде. Но не так очевидно для простого человека, который получает платежку. Вот здесь вы абсолютно правы. То есть я про это и говорю, что хотелось бы, чтобы этот механизм в будущем был доработан. Было больше прозрачности. Вот я, например, читаю новости, я не понимаю. А вот в моем районе были переплаты или нет? Мне только обращаться самостоятельно куда-то, узнавать вот эту информацию. Не могу же я просто прочитать СМИ и не платить. Вот я про это и говорю. Самовольно это делать нельзя ни в коем случае.
2: Но вот эта непрозрачность, пока что... мне кажется, она была создана искусственно. Ну, понятно, для чего. Да, да, я уверена, что это специально делалось. Вот эти вот все огромные институты экономические ЖКХ, да, они работали, мне кажется, на то, чтобы максимально усложнить формулы расчета всех этих платежей. И максимально запутать наши платежки. Я каждый раз, когда мы общаемся с депутатами на эту тему, да, вот непрозрачность, платежек, никто ничего не понимает, вот какая сумма есть, то и платишь, а что это? Я вот, например, честно, я до сих пор не понимаю, почему у меня сумма к оплате и итого расходятся. Ну, я не понимаю, я всегда оплачиваю до копейки ту цифру, которая написана. Вот сколько написано, столько я плачу. Я не плачу больше. Но у меня почему-то итого и к оплате всегда разные. Я, вот, ну, честно, я не буду вникать, конечно. Но вот эта загадка, она, видимо, будет со мной, пройдет со мной всю жизнь до конца. И мы общаемся с депутатами, и они как-то вот от этой темы всегда уходят. Да, непрозрачно, да, да, да, да. Но у них же в руках есть инструмент. Законы, они могут принять закон.
11: Согласен. Вот я в том числе и благодаря своей общественной деятельности, благодаря тому, что мы с вами обсуждаем это в эфирах, я думаю, мы будем услышаны так или иначе. Пускай спустя время, но важно про это говорить. И другая сторона вопроса. Вот вы говорите, что получаете итого, там сумма другая, и вы вникать не будете. Но, на мой взгляд, надо все-таки занимать активную позицию, если вдруг увидите какие-то расхождения, использовать государственные сервисы. Ну, например, госуслуги «Дом», вы можете, не выходя из дома, отправить обращение и в ресурсную организацию, в управляющую компанию, спросить.
2: Я попыталась уже, да, я уже попыталась пожаловаться как раз вот с помощью госуслуг и прочих вот этих вот сайтов, которые призваны помогать, попыталась пожаловаться на то, что все время перепад напряжения, который приводит к тому, что на ЦТП останавливаются насосы, что приводит к тому, что отключается полностью вода, потом, значит, когда она включается, через 2 часа она начинает течь ржавая и так далее. Знаете, как это решилось? Мне позвонил несчастный инженер из моей управляющей компании и сказал, а какого цвета у вас сейчас вода течет? Вот так. Никто не собирался решать проблему, как бы, ну, кардинально, потому что перепады напряжения в моем населенном пункте, они регулярно, они постоянно происходят. Да? Вот эту проблему решать не захотели. Все свалили на бедного инженера, управляющего компанией. Мне жалко было этого человека. Я говорю, да все хорошо, не переживай. Сейчас уже прозрачно, уже протекло. Вот поэтому люди и не хотят, потому что это долго, медленно, бесконечно трудно. И, естественно, вот, ну, хорошо, я сейчас займусь выяснением, чем итого отличается от коплать.
1: Вместо работы будешь обивать,
2: да,
1: пороги,
2: буду обивать
1: государственных
2: пороги, да,
1: учреждений. Не так-то просто. Хорошо, что есть ФАС, которая худо-бедно следит, хоть и не всегда это возвращается в наш кошелек. А с нами же на связи был общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Благодарим его за то, что раскрыл для нас подробности работы с тарифными нарушениями, которые выявляются и меры таки предпринимаются.
3: Наше время. Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
12: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ей в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
3: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
12: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
3: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
13: Подвиг этот очень опасен?
12: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
3: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
14: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
15: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
3: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
16: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
15: Это правда.
3: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8.35 по Москве и в 7.35 по времени Калининграда.
10: Радио России. Российские имена в новом выпуске программы Михаила Иконникова «Просто о джазе».
17: Очередной выпуск программы полностью посвящен альбомам российских музыкантов, которые обсуждались на 8-м международном джазовом форуме, проходившем во время 5-го московского джазового фестиваля. Прозвучат записи Даниэля Одеянца, Ило Трио, Игоря Володина, Алины Ростоцкой, Анатолия Айса и Трио Элс.
10: «Просто о джазе» слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Кургана. Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нутилия» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
18: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
19: С 5 класса мечтала о своей группе.
18: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
10: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Северная Осетия участникам спецоперации к весне следующего года построит 150 домов по льготным условиям. И за сутки в Константиновке уничтожены до 100 боевиков. Теперь подробнее об этих и других событиях. О мерах поддержки участников спецоперации и их семей доложил Владимиру Путину глава Северной Осетии Сергей Миняйло. На встрече в Кремле он сообщил, что действует 37 региональных мер, в их числе кадровая программа «Доблесть Осетии». Глава государства назвал очень важной работу по поиску пропавших без вести в зоне спецоперации. Миняйло доложил президенту, что в Северной Осетии успешно работает центр поиска без вести пропавших.
2: Центр поиска без вести пропавших. Это совместно с Минобороны. У нас полное взаимопонимание. Уже 74 регионов.
3: Это очень важно.
2: Да, 74 регионов обращения уже идут к нам. Мы никому не отказываем. В основе это военнослужащие, которые служат в Соединенных частях 58-й армии. И порядка 284 человека уже найдено. Угу. Мы и волонтеров туда отправляем, как поисковые группы, но с учетом того, что зона специальной военной операции, чтобы безопасность была. И на прямой связи с командирами частей, командующими армией. Вот это такой социально значимый шаг.
1: Миняйло также доложил президенту, что в Северной Осетии участникам спецоперации к весне следующего года построят 150 домов по льготным условиям. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю. В Константиновке штурмовые группы ведут активные наступательные действия. Освободили от украинских боевиков 120 зданий, рассказал начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
4: В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск вели активные наступательные действия и освободили от украинских боевиков 120 зданий. В юго-западной части города продолжается уничтожение окруженных подразделений 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ. За сутки в Константиновке уничтожено до 100 боевиков, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобили «Сенатор» и «Макс-Про», 19 пикапов, 2 орудия полевой артиллерии и 23 наземных роботизированных комплекса.
1: Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. По данным Минобороны, в Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение разрозненных формирований киевского режима. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков более 30 зданий. За сутки в Красном Лимане уничтожено более 30 военнослужащих ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника превысили 200 военнослужащих. Группировка войск «Центр» регулярно решает оборонительные задачи, зачищая небо от украинских дронов. О том, насколько трудна такая работа и какой она дает результат, репортаж Евгения Нипота.
5: Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» 74-й бригады группировки «Центр» отработал по беспилотнику и возвращается в укрытие. В зоне ответственности расчета таких несколько. Меняют их регулярно.
6: Свое укрытие для машины бойцы называют гаражом. Чтобы выехать из гаража на боевую работу, нужно буквально несколько минут.
5: Умение действовать быстро воинам часто пригождается из-за постоянных вражеских налетов на города Донбасса.
7: За 40 минут это было 2 беспилотника. Первый мы как только выехали, это была «Лелека». А второй раз уже через 40 минут это «Шарк» уже будет.
5: Противник, конечно же, охотится и за комплексами ПВО, а потому они действуют под прикрытием стрелков, вооруженных автоматами и пулеметами. Игорь Вамоши родом с Донбасса. В прошлом штурмовик-разведчик. Делится, какие именно качества пригождаются в его нынешней работе.
8: Всегда должна быть внимательность и бережное отношение к оружию. Так, чтобы не подводило.
9: Всего несколько минут прошло после того, как мы были у укрытия, и вот машина уже готовится к боевому выезду.
5: Еще на марше расчет поднимает радар, чтобы как можно скорее начать поиск целей. Рядом дежурит группа прикрытия, но пуск ракеты откладывается. Уже вернувшись в укрытие, выясняем, почему.
10: Была цель «Хорнет», БПЛА «Хорнет», ввели его. В стороне трассы шел очень низко, поэтому нам не дали по нему работать. И шел над трассой, ну, было небезопасно. Я ждал момента, пока он вылетит в более безопасную зону, но не вылетел, так и не вылетел. По информации, его сняли со стрелкового оружия.
5: Бойцы группы охранения постоянно сбивают украинские крылья, которые враг запускает целыми стаями и днем, и ночью.
10: БПЛА «Хорнет» очень часто стал появляться, а также «Шарк», «Дартс», может, месяц назад «Рам-2Х» часто использовался, а также «Рубака».
5: Во время налетов механик-водитель выжимает из многотонной машины всю возможную скорость и маневренность.
3: Я по рации услышал то, что многие слышат звуки БПЛА, я заранее запустился. Командир дал команду потихоньку начинать движение, и потом услышал, что он уже идет в нас. И тогда приходилось очень много маневрировать и быстро уходить домой.
5: Отец Дмитрия тоже служил в ПВО. Сын продолжает дело, начатое главой семьи. Вслед за папой на фронт ушел и Илья. Подписал контракт после срочной службы.
7: Отец на каком направлении воюет?
11: Он раньше воевал на Покровском направлении, а сейчас я его не так давно в отпуске похоронил.
5: И как бы тяжело сейчас войну не было, он продолжает исполнять свой долг, защищая от украинских дронов русские города. И вновь звучит команда на выезд. Вторая за полчаса. Эта ракета уничтожила очередное вражеское крыло, которое не смогло навредить ни военным, ни гражданским.
12: У вас очень молодой расчет.
10: Да.
12: Пожалуйста, молодость в таком деле, что она дает в первую очередь?
10: Ребята с энтузиазмом, с таким рвением, молодые, горячие, заряженные. Они хотят познавать как можно больше, что в работе, что вне работы. То есть, я считаю, очень достойные ребята.
5: Защита неба от смертоносных птиц – их общее дело. И этому делу они посвящают все свои силы и свою молодость. Евгений Нептун, Вести, Донецкая Народная Республика.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
13: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министерство спорта России может ввести систему идентификации болельщиков Fan ID в Кубке России уже с нового сезона. Представители министерства проведут совещание на тему противодействия околофутбольной агрессии. В совещании примут участие также чиновники из Минцифры, руководители РПЛ и представители нескольких клубов лиги. Об этом сообщает издание РБ Спорт. Отмечается, что речь идет только о домашних матчах команд российской премьер-лиги. Женская сборная России поднялась на две позиции и занимает 27-е место в новой версии рейтинга FIFA. Лидером является сборная Испании, на втором месте команда США, на третьем – Германия. Роберто Мартинес покинет пост главного тренера сборной Португалии после ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира, вне зависимости от итогов турнира, сообщает Talksport. 52-летний специалист решил не продлевать контракт, действие которого истекает в июле. 31-летний полузащитник Бернарду Силва подписал контракт с мадридским «Реалом» на 2 года с опцией продления еще на 1, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Мадридский клуб выплатит Силве и его агенту Жорже Мендешу подписной бонус в размере 10 миллионов евро, а зарплата полузащитника составит порядка 10 миллионов евро за сезон. Баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» предварительно будет представлен в следующем сезоне Единой Лиги ВТБ только в молодежном первенстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги. В данный момент лига ожидает официальных документов от Нижнего Новгорода по вопросу участия в основном чемпионате. Клуб до сих пор не предоставил финансовые гарантии, добавили в пресс-службе Единой Лиги ВТБ. Данил Медведев вышел во второй раунд теннисного турнира ATP 500 в Халле, обыграв Томаса Мартина Эчеверри 6-3, 6-4. Андрей Рублев уступил Хуберту Хуркучу 3-6, 2-6, Карен Хачанов Итану Куину 6-1, 4-6, 4-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Прогнозы на 17 июня. В Сатке будет плюс 24, пройдут дожди. В Челябинске плюс 29, без осадков. В Хабаровске плюс 25, пройдут дожди с грозами. В Петербурге в среду пройдут местами сильные дожди, днем плюс 17 градусов. В Москве ожидаются дожди с грозами, днем около 19 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 12 градусов, давление 742 миллиметра.
0: Почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101 и 5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
14: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности кредита, возможность купить квартиру, но и обязанности его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
16: Мы продолжаем наш эфир. Снова в студии Людмила Шаулина и Данил Гусельников. Впереди у нас еще час нашего времени. Приветствуем всех, кто к нам только что присоединился.
17: И, как всегда, напоминаем, в начале наши контакты 8-925-222-99-92 – это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите ваши вопросы, задавайте мнения и комментарии. Наоборот, разумеется, да, поняли все. Да, пишите комментарии, вопросы и задавайте мнение. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там идет прямая трансляция, которую тоже можно прокомментировать. Скачивайте наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Там есть возможность и сообщения отправить, и прямую трансляцию посмотреть. Ну, а самые свежие новости, как всегда, читайте на вести.ру.
16: Переходим к темам обсуждения, поговорим о ЕГЭ. Вовсю сдают наши выпускники этот экзамен, ответственный, действительно серьезно меняющий их жизнь. И вот стали известны первые итоги. Вот, в частности, Екатеринбург отчитался по экзаменам, по итогам экзаменов по истории, литературе и химии. 55 выпускников из 40 школ в Екатеринбурге получили 100 баллов. Ну, колоссальный результат, мне кажется. Выдающиеся результаты по литературе. 41 выпускник заработал 100 баллов в 32 школах. По химии 11 стабальников в 7 школах. По истории трое из 3 разных учебных заведений.
17: Да, сейчас пока результаты не объединены в какую-то единую базу, да, пока есть комментарии от Рособорнадзора с таким посылом, что результаты, которые мы видим, нам нравятся, они обнадеживают. Так что можно говорить о том, что, в общем, они будут, по крайней мере, не хуже прошлого года, но действительно сейчас видим некоторые результаты отдельные. По стобальникам, вот любопытно, некоторые регионы опубликовали информацию. Камчатка, химия, 4 стобальника. ЦИ в данном случае, да, Ангарский округ, экзамены 7 человек сдали на 100 баллов, по химии очень высокие результаты, Тюмень тоже 100-бальные результаты, 23 штуки, лучший показатель в регионе, Волгоградская область, 27 выпускников, 100-бальников, это по результатам вот первых трех экзаменов, про которые Людмила сказала, история, литература и химия, остальные пока еще на этапе, проверки, что ли, или, я не знаю, отправки результатов. Будем наблюдать, а сейчас обсудим ту ситуацию, которая, в общем, вокруг, в частности, литературы сложилась. 41 11-классник в одном только регионе получил 100 баллов по литературе. Как такое возможно?
16: Да, и такой еще момент. Мы как-то традиционно гордимся с вами, да, нашими школой математической, физической школой. Мы гордимся тем, что уровень знаний у выпускников российских школ

0: основателем онлайн-школы подготовки к ЕГЭ Гранд Экзам и одноименного телеграм-канала об образовании Арсений Филин. С нами на связи. Арсений, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Арсений, что думаете насчет выдающихся результатов по литературе? Ну, по крайней мере, в одном регионе, как я понимаю, остальные тоже не будут отставать в дальнейшем.
1: Ну, надо действительно дождаться, пока у нас будет такая агрегированная статистика уже по всем регионам. Ну, что касается литературы, здесь действительно не стоит недооценивать ребят, которые взяли 100 баллов, потому что важно же не только, насколько сложный экзамен или насколько простой, важно еще, по какой шкале, например, переводят первичные баллы в тестовые. То есть школьники, они когда выполняют какие-то задания, ставят первичные баллы. Выполнил там один номер, получил один балл. Выполнил какой-нибудь сложный номер, или там написал сочинение, получил много баллов сразу за этот номер. И эти баллы потом суммируют, получают какое-то число, обычно меньше 100, и потом его переводят в 100-бальную шкалу. Так вот, по литературе шкала эта устроена так, что на высоких баллах она довольно резко идет вверх. На этот счет у ребят было довольно много возмущений в последние годы. Они говорили, как же так, вот там одна ошибочка, и уже у тебя там минус несколько баллов сразу слетает. То есть довольно трудно набрать какие-то первые баллы, вот, а потом каждая следующая ошибка очень дорого стоит. И, например, чтобы набрать 100 баллов, нужно прямо сделать всю работу идеально. Вот я математики, за математикой и физикой больше слежу, вот в математике и физике история, например, другая. В математике ты можешь там даже 3 балла потерять первичных, то есть не выполнить полностью какое-нибудь сложное задание или 3 раза ошибиться в тестовой части, и все равно получить 100 баллов. В этом смысле, конечно, ребята, которые взяли сотку по литературе, они молодцы, потому что это означает, что они выполнили работу прям идеально. Но в целом, конечно, литература – это не очень массовый предмет. Ее стабильно как сдавало где-то около 5-6% от всех выпускников. Так, в общем-то, насколько я понимаю, ее такая небольшая выборка издает. И, соответственно, направлений для поступления, куда вы можете пойти с литературы, их тоже не так много. Может быть, поэтому мы и видим такие серьезные результаты, потому что ребята, которые сдают литературу, они четко знают, зачем она им нужна, и не сдают ее на всякий случай. Они понимают, что от этого результата будет зависеть их поступление на какую-то такую вот специальность их мечты. Думаю, с этим это может быть связано.
0: А сейчас литературу сдают только для того, чтобы на филологический факультет поступить. Куда-то она еще требуется? Насколько это вообще престижный экзамен с точки зрения дальнейшей специальности?
1: Ну, это экзамен очень нишевый. Его сдают очень мало. Вот, наверное, литература и география – два таких вот экзамена, которые мало кто выбирает, кто точно знает, куда он пойдет. Ну, например, это журналистика. Это
0: довольно престижная в последнее время специальность журналистика. Конкурсы большие.
1: Смотря чем мерить. Смотря в чем мерить, вообще ребятам, которые идут на ту же журналистику, на юристов, на экономистов, на лингвистику и так далее, надо понимать, что им довольно трудно приходится последние годы, еще труднее будет в этом году в плане поступления, потому что у нас система высшего образования перестраивается полностью, перестраивается фокус на так называемые приоритетные направления. Это вот как раз те самые технари, айтишники, может быть, педагоги, медики. И бюджетные места в первую очередь выделяют таким вузам. Если говорить про региональные вузы, там, чтобы поступить на техническую специальность, иногда даже вообще особо трудиться-то не надо. Потому что бюджетные места очень много выделяют вот именно региональным вузам и техническим направлениям. Были смешные случаи из региональных вузов, по-моему, это был Липецк, где вуз так хотел заполнить недостающие бюджетные места, то есть бюджетных мест выделили довольно много, а ребята не хотят туда идти, что зачислили на бюджет какую-то бабушку, которая вообще не знала, что ее туда зачислили, при этом на какое-то направление типа IT. Вот, потом там, по-моему, были уголовные дела в связи с этим. То есть туда мест бюджетных очень много дают. А вот ребятам с неприоритетных направлений, как раз вот эти самые философия, филология, журналистика, юристы-экономисты, им, во-первых, сокращали довольно давно бюджетные места. Плюс в этом году у них такой двойной удар. Во-первых, им регулируют платный прием, то есть вузам запрещают брать слишком много ребят на конкретное направление. То есть приходит министерство и говорит, вы на платку не можете взять больше, чем мы скажем. Такого ранее никогда не было. Соответственно, цены возрастают. А во-вторых, им льготные кредиты образовательные нельзя с этого года брать, им банки не дадут льготные кредиты теперь только для IT-направлений. Они действительно сильно выручали, потому что там очень такая ставка приятная, там поддержка государства, и основные платежи можно отсрочить на тот момент, когда ты будешь уже работать. Поэтому этим

0: ребятам придется непросто, и, видимо, это самые такие целеустремленные ребята, которые понимают, чем придется сейчас столкнуться, и поэтому они как следует готовились к ЕГЭ как раз.
1: Вы знаете, вы произнесли сначала фразу «приоритетное направление», и я прям ожидала обществознания, да, что в эту сторону пойдет. Вы сказали о технических направлениях. А на самом деле это совсем как-то недавно произошло, что у нас физика, математика стали приоритетными направлениями.
0: Да. Обществознание, кстати, интересно. У нас же обществознание идет планомерный и целенаправленный такой отказ от обществознания. У нас и министр, и глава Рособорнадзора Зормузаев, насколько помню, заявляли, что скоро как-то роль обществознания будет снижаться, и ее будет замещать история. Вот, например, помощник президента Мединский говорил чуть ли не в формулировках, что то обществознание, которое сейчас, это чуть ли не бесполезный предмет. И мы видим движение в этом направлении, то есть в этом году многие вузы тоже отказались от обществознания в пользу истории, то есть они говорят, чтобы поступить к нам на такое-то направление, сдавайте именно историю. И идет речь о том даже, ну, не то чтобы на каком-то официальном уровне, но на уровне заявлений высоких спикеров, что чуть ли не будет полного отказа у нас от обществознания и замены, соответственно, него на историю, либо на какой-то комплексный ЕГЭ, обществознание плюс история.
1: Мне кажется, что это очень разумно, потому что до последнего обществознание выпускниками использовалось как такой резерв, да, там, ну, сдаешь базовую математику, базовый русский, и, ну, еще же надо что-то третье сдать. Ну, вот пусть будет обществознание, потому что это самое простое, и точно проскочишь.
2: Ну что же, поздравляем лириков, которые целеустремленно идут к своим престижным специальностям с помощью ЕГЭ по литературе и 100 баллов за эти ЕГЭ. С нами был на связи основатель онлайн-школы подготовки к ЕГЭ, гранд-экзамен одноименного телеграм-канала об образовании Арсений Филин.
3: Наше время.
2: Сейчас поговорим еще об одном тренде в туристической индустрии или в индустрии отдыха. Довольно часто мы слышим различные, как это правильно сказать, варианты изменения слова с использованием окончания «инг», например, «монастыринг» – это отпуск в монастыре, а теперь вот придумали «болотинг». Нетрудно догадаться, что это отдых на болоте.
1: Да, это как вот, ну, не хватило денег на море, да, поеду-ка я отдохну на болотах.
2: Это болото, это такое море на минималках, да. Значит, пишут о том, что популярно это, по крайней мере, в Петербурге, по крайней мере, там на Сестрорецкое болото очень часто по выходным приезжают местные жители. Инфраструктура обустроена, там проложены какие-то, ну, дощатые помосты, я так по-простому буду говорить, и можно будет вот насладиться чем?
1: Сейчас будем выяснять, чем.
2: Флорой и фауной, да. С нами на связи вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, генеральный директор компании Russia Discovery Вадим Мамонтов. Вадим Юрьевич, приветствую вас.
4: Да, добрый день.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим Юрьевич. Что же такого увлекательного можно найти на болотах?
4: Ну, я бы не пугался вот этих названий с инговым окончанием. Они лишь, как вы, собственно, английское время нас этому учит, такое как бы продолженное пребывание, продолженное действие в некоторой локации, в данном случае на болотах. Безусловно, такой вид отдыха существовал и раньше, но просто сейчас повальное увлечение, я так думаю, что возникшее после появления глэмпинга, все решили как бы продолжить его и на другие форматы отдыха, считая, наверное, это таким маркетинговым приемом, чтобы привлечь внимание к своему новому, ну, не новому, а, наверное, старому продукту, завернув его в такую вот как бы интересную упаковку. Но на самом деле пребывание на болотах действительно очень интересная история, и многие регионы ее развивают, и Ленинградская область здесь там далеко не самая первая, возможно, она ближе просто к большому такому мегаполису, поэтому легко достаточно добираются на нее туристы. Есть такие места и даже в Подмосковье, карьер Сима, например, недалеко от Звенигородской станции, биостанции МГУ, туда тоже приезжает достаточно много туристов, точно так же проложены мостки, по которым можно перемещаться и наблюдать вот эту экосистему болот. Она интересна тем, что там действительно очень много, как правило, обитает различных птиц, интересные растения, иногда даже краснокнижные, которые, конечно же, находятся под охраной. И поэтому пребывание в таких местах, оно, как правило, ну, всегда с какими-то ограничениями, да, для людей, посещающих эту территорию.
2: Я,
4: многих из них, например, там...
2: Вадим Ильич, вы знаете, я просто вот, когда знакомился с тем, что такое отдых на болоте, вместе с некой такой атмосферой расслабления, которая там достигается, атмосферой созерцания флоры и фауны местной, вместе с этим видел всегда и предупреждение, например, о том, как правильно выбираться из болота, если ты туда провалился, кого из опасных хищников можно встретить на болоте, туда даже медведи, как пишут, могут заходить.
1: Сколько миллилитров антикомариной жидкости нужно себя вылить? То есть чтобы туда зайти.
2: Это отдых, который сопряжен, ну, не только с там, каким-то расслаблением, но и с какими-то рискованными историями, да?
4: Ну, я бы не называл их рискованными, но, как правило, все вот эти испытания, которые сопровождают нас в такого рода путешествиях или в приключенческом туризме, как мы его часто называем, собственно, я руковожу именно как раз комитетом по такому туризму в составе Российского союза туриндустрии, они, на самом деле, вот такие испытания, они лишь добавляют, на самом деле, ценности тому пребыванию, тому вот тем эмоциям, которые вы испытываете, находясь в этих местах. И я уверен, что там большинство тех людей, которые побывали в дикой природе, с удовольствием это подтвердят. Да, безусловно, зудящие комары, хлюпанье воды под ногами, иногда и в сапогах, или в той обуви, которую, может быть, вы не самым удачным образом выбрали для такого путешествия, они, безусловно, несколько утомляют вас. Но поверьте, вечером на закате, в окружении красивого леса и созерцая закат, который солнце, заходящее солнце, которое садится прямо за дальний край этого болота, вы точно будете испытывать удовольствие, которое не испытаете на морских пляжах, о которых вы говорили в самом начале, сравнивая болотинг с морем на минималках.
2: Скажите, пожалуйста, ну, коли уж мы про приключенческий туризм заговорили, мы не часто, на самом деле, с этим сталкиваемся, ну, как нам кажется, это то же самое, что было в новой упаковке, или приключенческий туризм – это принципиально новое что-то?
4: Нет, безусловно, в этом нет ничего нового. Это те, наверное, те путешествия, которых, я уверен, что вы тоже о них мечтали, поехать на Камчатку, в Карелию, на Кольский. Если вы до сих пор этого еще не сделали, то почти не сомневаюсь, что в ваших мечтах это было. Это было давно, и вот эти все бренды упомянутые, в том числе там Камчатка, Байкал, Алтай, Карелия, Кавказ, они знакомы нам еще с давних-давних времен. Да? И мы сразу за каждым из них представляем некий набор образов, связанных с дикой природой, и с приключениями, с эмоциями, которые мы в этой дикой природе испытываем. Там, если мы слышим Камчатка, мы уже думаем про вулканы, гейзеры, красную рыбу, тех же самых медведей, которых вы упомянули, там, которых можно увидеть на болоте. И это все, конечно же, будоражит немножко наше там сознание, и нам хочется отправиться, чтобы это увидеть самим. Это было давно, и сейчас мы как бы говорим об этом, как бы, наверное, чуть более конкретно формируя ту индустрию, ну, сегмент индустрии, туристической индустрии, да, где, собственно, вот эти все путешествия сконцентрированы.
2: Угу. Любопытно, конечно, как все это выглядит. Спасибо большое, Вадим Юрьевич, вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, генеральный директор компании Russia Discovery Вадим Мамонтов был с нами на связи. Ну, напишите, дорогие радиослушатели, поехали ли вы бы на болото отдыхать? Предпочли бы отдых на болоте отдыху на море? Ну или хотя бы там на выходные, например, отправиться не на дачу, а на болото? Очень любопытно, на самом деле.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
8: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «Атхапара до Иргиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
9: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
10: Ходить на спектакль.
11: Мы говорим о профессиях на радио России Саратов. В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
3: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
1: Ну, а к нам уже присоединился наш спортивный обозреватель Виталий Павлов. Привет, Виталий.
10: Привет, привет.
2: Хотели мы, Виталий, сегодня поговорить о травмах, которые присутствуют в любом профессиональном виде спорта.
10: Да.
2: И, в частности, хотели поговорить о том, осознают ли родители, когда отдают ребенка в спорт, ну, там, профессиональный или сначала, может быть, более-менее профессиональный с каким-то прицелом, что с этими травмами придется столкнуться. И что это за травмы? По мотивам чего я этот вопрос для себя сформулировал? По мотивам того, что с фигуристкой Медведевой, да, произошло, это не секрет, все уже об этом написали. Не так давно она провела, ну, ей провели две операции на ступни, потому что из-за больших нагрузок, ну, я там в медицинские подробности вдаваться не буду, эти операции потребовались. И вот понимают ли родители, когда детей отдают, что вот такие проблемы не в суперотдаленном будущем через 50 лет, а уже через 10 лет могут возникнуть?
10: Слушай, ну я надеюсь, что понимают, потому что я же не могу за всех тебе ответить. Но понятно, что если вы идете в спорт высших достижений, вы должны быть к этому готовы абсолютно точно, в любом виде спорта абсолютно. И здесь это может быть там не по вине тренера ни в коем случае, не по вине самого спортсмена, который, может быть, там что-то будет делать не так, а просто это может быть стечение обстоятельств. Мы же прекрасно знаем, как во многих видах спорта происходят такие ситуации, когда человек, ну, в общем, на ровном месте, по большому счету, получает какую-то серьезную травму, и там, если говорить про командные виды спорта, про близкие сейчас для всех футбол, где идет чемпионат мира, да, если говорить про футбол, то крестообразные связки, например, порвать, можно в любой ситуации, даже не борясь за мяч. Поэтому это, от этого никто не застрахован абсолютно. И точно так же там и в футзале, и в хоккее, и во многих других видах спорта, где занятия связаны с залом, да, тоже можно порвать крестообразные связки. Что касается других видов спорта, ну, там, соответственно, другие классические травмы, назовем их так, да, к которым все должны быть готовы. И это не так сложно найти и обнаружить в интернете. Вы можете найти информацию о том, какие травмы, ну, скажем так, связаны с определенными видами спорта. Есть, в общем-то, четкие повреждения в каждом виде, которые гарантированно практически каждый получит. Разного, наверное, свойства, разной тяжести, но получит. Это, например, у тенниса, да, если говорить про этот вид спорта, это локоть теннисиста, так называемый, потому что идет отдача от ракетки, и рано или поздно начнет болеть рука. К этому каждый должен быть готов. Локоть будет болеть. Это гарантия. Поэтому, если человек профессионально занимается теннисом, он должен заранее себя готовить к восстановлению и так далее. Ну, в общем, действительно, с этим связаны практически все виды спорта. И в том числе, может быть, даже и не олимпийские, и не такие популярные. Ну, а если говорить про Евгению Медведеву и ее случай, то сегодня специально связались с врачом высшей категории, врач-травматолог-ортопед Кирилл Фадин, который нам как раз вот прокомментировал ситуацию с теми спортсменами, которые идут и в фигурное катание, и в художественную гимнастику, и в подобные виды спорта. Давайте послушаем.
12: Ну, что касаемо именно деформации, в том числе и стопы, не только стопы, вообще нижних конечностей, там, икроенные суставы, тазобедренные, у детей, у подростков и у молодых спортсменов, тут ситуация следующая. У многих, скажем так, видов спорта, таких там художественная гимнастика, например, да, там, ну, частично, может быть, фигурное катание, там, допустим, из вида, там, балет, например, да, ну, как, не как спорт, а именно как вот вид искусства. Вот, туда изначально идут пациенты, ну, не пациенты, дети, с повышенной гибкостью, то есть так называемой дисплазией соединительной ткани. То есть врожденной как бы несостоятельностью соединительной ткани. И вот эта вот несостоятельность, незрелой соединительной ткани, то есть она хороша для того, чтобы там спортсмен, ребенок был гибким, то есть показывал те результаты, какие нужны в спортивной гимнастике, там еще где-то, в фигурном катании и так далее. Вот. Но в то же время это ведет неизбежно к деформации скелета. То есть ранняя нагрузка плюс, соответственно, врожденные особенности соединительной ткани, вот они ведут к этим всем деформациям. Вот. Пути тут два. Первый путь, соответственно, это, ну, страховать себя от перегрузок, страховать себя от, скажем так, каких-то чрезмерных нагрузок, да, может быть. Вот. Но с другой стороны, в общем-то, если у юного спортсмена изначально не будет этих данных, его в этот вид спорта, в общем-то, не возьмутся, не сможет прогнуться, чтобы выполнить какой-то элемент, да, потому что там художественная гимнастика или еще где-то, она просто не попадет там в отборочную ни одну комиссию, и все. То есть тут как бы палка о двух концах. Поэтому в мировом спорте в основном практика такая. То есть видеть, что у ребенка достаточная гибкость, выносливость и, скажем так, низкий болевой порог, то есть он все это переносит нормально. То, во что бы то ни стало, ему этот спорт высоких достижений забирают. То есть он там сколько может демонстрировать какие-то результаты, а потом уже идет, скажем так, борется с последствиями уже в более взрослом возрасте. Вот оперируют стопы, оперируют позвоночник, оперируют суставы. И это сплошь и рядом, к сожалению. Но это плата за спорт. Поэтому как вот я как ортопед, ну и вообще как многие мои коллеги, мы считаем так, что, в общем-то, спорт – это плохо. Физкультура и прочие виды... ну, скажем так, нагрузок физических, это хорошо. Вот. Но вот как бы плата за успех, плата за высокие достижения всегда вот она такая. Вот и в принципе, когда приходят ко мне на консультацию, да, ну, родители с детьми, у которых начинаются какие-то проблемы на фоне вот спортивных нагрузок, я всегда задаю один вопрос. Вы планируете своего ребенка там спортсменом в профессиональном спорте, в спорт высоких достижений? Или это просто вот как бы хобби? Если они говорят, что да, это спорт высоких достижений, нам тренер говорит, соответственно, что вот у нас высокое, ну, хорошее спортивное будущее, то я говорю, да, обезболиваемся, там, тейпируемся, страхуем суставы и так далее. И если они говорят, да нет, это просто вот хорошее хобби, чтобы ребенок не пропадал во дворах, то я как бы рекомендую или сменить вид спорта, или, собственно, вообще убрать из спорта, то есть заменить на другой вид занятости, то есть это не его.
10: Ну, врачи, на самом деле, как вы видите, достаточно категоричны в этом плане. Профессиональный mm-hmm. спорт – это плохо, физкультура – это хорошо для обычного человека. Вот это, в общем, главный рецепт, как избежать серьезных травм и дальнейших там каких-то операций.
1: И вот в этой связи возникает вопрос к родителям, которые отдают детей в спорт высоких достижений, заранее зная вот этот вот у них лист перед глазами и список, mm-hmm. какие проблемы со здоровьем у их ребенка будут.
10: Почему могут возникнуть.
1: Да, ну почему? Нет, ты как, про какие-то виды спорта говорил, что будут
10: ну,
1: точно.
10: Гарантированно, да.
1: Да.
10: Да.
1: Где-то есть там такое... очень высока вероятность.
10: Угу.
1: Вот отдали ребенка на бокс.
10: Ну, им говорят, что вот тренер к ним приходит и говорит, у вашего ребенка невероятное будущее. Он просто супер талантлив, он станет победителем всего на свете. Он будет чемпионом мира, потом поедет на Олимпиаду, все выиграет.
1: Угу.
10: Мы в него очень сильно верим, он сейчас поедет в сборную страны. Давайте он будет продолжать заниматься. Ну, родители, естественно, конечно, сам ребенок хочет, мы будем продолжать заниматься. Ну и потом действительно бывают травмы. Но понятно, что это по большому счету стечение обстоятельств, которые невозможно предугадать. Если ребенок талантлив в этом виде спорта, то, конечно, нужно продолжать заниматься. Не нужно отбирать у ребенка мечту, я так скажу, угу. на мой взгляд. Но при этом, конечно, аккуратно общаться с тренером на тему того, а не будет ли опасным там, провести еще одну тренировку и так далее, чтобы не перегружать. Из моей личной жизни скажу, как было у меня, потому что я занимался 7 лет бальными танцами.
1: Угу.
10: Это, понятно, там не олимпийский вид спорта, это не спорт высших достижений, как ни крути. Но бывают такие дети, которые очень усердно тренируются, невероятно усердно. У меня была, скажем так, знакомая, которая настолько классно выгибалась в европейской программе, там девушкам нужно выгибать спину достаточно
1: mm-hmm.
10: сильно.
1: Mm-hmm.
10: Она настолько старалась, что у нее пошло искривление позвоночника.
1: И
10: в определенный момент пошло даже передвижение внутренних органов у нее обнаружили. Поэтому это иногда бывает так, что дети сами настолько усердно занимаются, что это идет им во вред. Благо, с девушкой все в порядке.
1: Mm-hmm.
10: Там, по здоровью она
1: короче говоря,
10: занималась.
1: Все на плавание. Там, мне кажется, этот вид спорта наименее травматичный или нет?
10: Ну, в любом виде спорта есть травмы. Тут надо быть к этому готовым.
13: Удар
10: просто в плавании. В плавании свои травмы, растяжения и так далее. Это, в общем, абсолютно спокойно Боже. Может быть. Или перегрузка мышечная, и разрыв мышц. Это, ну, в общем, традиционные, скажем так, все нарушения, которые могут возникнуть у профессиональных спортсменов. Как говорят, вот на протяжении, там, если про командные виды спорта, то к концу сезона нет здорового спортсмена. Его просто не существует. В команде у всех есть какие-то травмы. Просто у кого-то они чуть меньше, у кого-то чуть больше. И понятно, что по окончании карьеры у любого профессионального спортсмена накапливаются трудности со здоровьем. Но Важно проходить, естественно, медицинскую комиссию постоянно по ходу своей профессиональной карьеры, важно за этим следить. Ну а родителям, если говорить про детей, важно понимать, что вы, когда сталкиваетесь с какими-то там серьезными травмами, зачастую вам самим придется оплачивать это лечение. Вы должны быть и к этому тоже готовы.
2: Вот, кстати, это тот вопрос, который я хотел задать. На каком этапе начинается профессиональная медицинская поддержка ребенка?
10: Тут зависит, понимаешь, от вида спорта и от того, на каком уровне выступает ребенок. Потому что, ну, понятно, там, спортсмен, если он выступает, наверное, на уровне там чемпионата России и так далее, я думаю, что уже можно ожидать, что ему помогут, скажем так, с восстановлением от какого-то серьезного повреждения. Если ниже уровнем, то с большой долей вероятности родителям придется самим проводить лечение.
2: А что касается вот характерных травм, ты еще в самом начале сказал, что это все можно найти в интернете. Я, естественно, сразу думаю. Угу. Сейчас я спрошу у тут искусственного интеллекта, одного из поисковиков, что там и как. Вот, Людмила, ты говорила, все в плавании. Угу. А оказывается, у пловцов довольно много травм. Например,
10: да.
2: Вот плечо пловца есть такая, да, травма, да? Тут прям набор, на самом деле, вот в этом плечо пловца, тут набор травм, который характеризует вот эту специфику. И у них, у пловцов, в том числе, есть, например, такие неожиданные, на мой взгляд, на первый взгляд, но вообще довольно объяснимые травмы, как ушибы при ударах о бортики бассейна.
10: Да, конечно.
2: Разделительную дорожку или других пловцов. Угу. Можно столкнуться в бассейне и получить травму. Но больше всего, это первое, что я, значит, решил посмотреть, это травма у художественных гимнастов.
10: Угу.
2: Но это один из самых, ну, сложных, эффектных видов спорта. Я решил сразу посмотреть, что у них. И здесь на самом деле не просто основные травмы, а основные виды травм.
10: Да.
2: И дальше пошло. Травмы нижних конечностей. Ты-ты-ты-ты-ты. Травмы коленного сустава, травмы позвоночника, и даже есть такие неочевидные, вот как у пловцов бортики, здесь есть травмы глаз, которые получены от ожогов бактерицидных ламп во время тренировок.
1: Мамочки.
2: Ну, то есть, действительно, ведь этот спорт со всех сторон подсвечен, и вот, видимо, даже такую травму можно получить. Но это, конечно...
10: Ну да, большой спорт действительно связан с тем, что вы все время рискуете своим здоровьем. Именно поэтому я и призываю никого не говорить о том, что вот спортсмены много зарабатывают или там они получают баснословные деньги ни за что. Они вот здоровье свое гробят в первую очередь.
1: Или да, почему они так стремятся даже под нейтральным,
10: конечно,
1: флагом поехать на,
10: конечно,
1: международные соревнования? Ну, потому что ради этого живут.
10: Потому что, ну, здоровье потрачено ради того, чтобы завоевать какие-то достижения.
1: Ну,
10: они хотят выигрывать, и не просто для того, чтобы жить хорошо, а просто для того, чтобы, ну, скажем так, громко, может быть, скажу, но потешить свое самолюбие, в конце концов, потому что ты потратил огромное количество сил, здоровье положил ради этого, и потом ты не едешь на какие-то крупные соревнования, потому что нельзя, или потому что неправильно так делать. А, угу, что тогда правильно?
2: Виталь, 30 секунд остается, а восстановительная медицина, вот именно спортивная?
10: Сейчас очень развита, да, и если говорить про крупные города, в Москве огромное количество клиник, сейчас не буду никого рекламировать, но скажу, что знаю много восстановительных центров, которые позволяют контролировать, скажем так, быстрый процесс восстановления и после повреждений, и после нагрузок в принципе.
2: Угу. Ну, то есть это либо финансы за победу в соревнованиях могут позволить оплатить это лечение,
10: да,
2: либо
10: профессиональные спортсмены обязаны этим заниматься сейчас, без этого просто никак.
2: Интересно очень тема, конечно. Виталий, спасибо тебе большое за такой плотный подход. Благодарим тебя. Наш спортивный обозреватель Виталий Павлов был с нами в студии.
1: Спасибо, пока.
13: Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
14: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
13: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве. И в 8.10 по времени Астрахани.
15: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. На правах рекламы.
16: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире программа «Радио здоровья». Сегодня мы поговорим о проблеме, которая может тихо и незаметно подтачивать организм, а затем внезапно обрушиться, изменив жизнь навсегда. Речь идет о состоянии наших сосудов и страшных последствиях сосудистых катастроф. Только представьте, каждые 1-2 минуты в России случается инсульт. А это значит, у кого-то в мгновение рухнула вся жизнь. Вчера еще человек был полон сил, строил планы, радовался каждому дню, а сегодня он прикован к постели, с трудом произносит слова, забывает простые вещи, не может даже попросить о помощи. Паралич, нарушение речи, потеря памяти, долгая и изнурительная реабилитация – вот что ждет многих. Как защитить себя и близких от инсульта, если уже есть сосудистые нарушения, а лекарств становится все больше? Об этом мы поговорим с нашей гостьей, экспертом по здоровью сосудов, ведущим специалистом в области биотехнологий Анной Федоровной Колесниковой. Анна Федоровна, здравствуйте.
17: Здравствуйте. Правильный подход может помочь не только защитить себя и близких от сосудистой катастрофы, но и способствует исправлению нарушений, которые уже произошли в сердечно-сосудистой системе. Для этого надо лечить виновника этих нарушений – церебральную ангиодистонию. И в этом может помочь медицинский прибор «Физиотон». Подробнее о приборе «Физиотон» для лечения сердечно-сосудистых заболеваний вы можете узнать по номеру телефона 8 800 707 7507. Повторяю, 8 800 707 7507. Звонки и доставка бесплатные. И спешу сообщить, для наших радиослушателей пенсионного возраста действует специальная льготная цена.
16: А вот что это за заболевание? Церебральная ангиодистония. Первый раз слышу.
17: Вы знаете, это не заболевание. Это состояние. Иногда специалисты могут не акцентировать на этом внимание, а это крайне важно, ведь это распространенная причина заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ангиодистония – это нарушение тонуса сосудов, которое развивается постепенно, но приводит к катастрофическим последствиям. Представьте ваши сосуды как старые водопроводные трубы в доме. Со временем на стенках накапливается ржавчина, известковый налет, мусор, в нашем случае это холестериновые бляшки, тромбы, кальциевые отложения. Трубы становятся хрупкими, просвет сужается, вода застаивается, давление в системе растет, и в любой момент труба может лопнуть. То же самое с сосудами. Ангиодистония ослабляет их стенки, нарушает нормальный кровоток. Органы начинают голодать без кислорода и питательных веществ. Первыми страдают мелкие сосуды, потом крупные, в головном мозге, сердце. Это приводит к застою крови, к формированию опасных тромбов и полной закупорке, опасному для жизни состоянию. Знаете, как мы называем ангиодистонию? Бомба замедленного действия. Человек жалуется на головные боли, шум в ушах, слабость, скачки давления, нарушение сердечного ритма, одышку, онемение в конечностях. А потом в один момент – бац! – инсульт или инфаркт.
16: Ох, от такой перспективы становится не по себе. Но, я так понимаю, таблетками ангиодистонию лечить не единственный способ. А может ее лечить физиотон?
17: Современная медицина не стоит на месте. Одним из лучших ее изобретений стал медицинский прибор «Физиотон». Он не просто временно может облегчить состояние, а целенаправленно воздействует на причину возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, на ангиодистонию и загрязненность сосудов. «Физиотон» – это полноценное лечение, действие которого направлено на чистку сосудов, на восстановление их нормального тонуса, на избавление от недугов. А приобрести «Физиотон» несложно. Достаточно позвонить по номеру 8 800 707 7507 и сделать заказ. Звонок и доставка бесплатные. Наши операторы с удовольствием проконсультируют вас. Звоните прямо сейчас 8 800 707 7507. В данный момент и в течение часа после выхода эфира действуют льготные цены, а для пенсионеров дополнительная скидка в размере 30%.
16: Ну, это по-настоящему революционный прибор. Можете подробнее рассказать, как работает «Физиотон»?
17: Прибор сочетает четыре лечебных воздействия. Первое – импульсные токи низкой частоты. Они стимулируют нервы, как массаж, улучшая кровоток, устраняя отеки, восстанавливая нейропроводимость после инсульта, способствуют улучшению памяти и речи. Второе воздействие – с помощью магнитного поля. Оно мягко расширяет сосуды, как будто открывает шлюз свободному току крови, что может привести к нормализации ритма сердца и артериального давления, к избавлению от головных болей и головокружений. Действие магнитного поля направлено на снижение вязкости крови, что может помочь защитить нас от тромбов. Третий режим представляет собой красное монохромное излучение. Этот вид терапии активирует митохондрии в клетках. Это маленькие энергетические станции, отвечающие за наши силы и энергию, ремонтирующие повреждения при атеросклерозе и инсульте. Четвертый режим физиотона – механические колебания акустической частоты, направленная вибрация, которая может разрушать и измельчать бляшки, выталкивая отложения, что открывает возможность снизить нагрузку на сердце, нормализовать давление. В итоге у вас появляется шанс на чистые и эластичные сосуды, на свободно текущую кровь. Удобно, что применять физиотон можно в домашних условиях. Это компактный прибор с понятным управлением, который выглядит как современная портативная панель. Его просто хранить и брать с собой.
16: Но мне кажется, что вот такой полезный прибор должен быть в каждой российской семье, ведь после 40 лет практически не найти человека со здоровыми сосудами. Поэтому давайте все вместе запишем номер телефона 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Получше сразу закажем физиотон, пока в течение часа действует льготная цена и скидка 30% для пенсионеров. Анна Федоровна, физиотон может лечить различные сердечно-сосудистые заболевания?
17: Список заболеваний, при которых он используется, действительно широк, так как его действие направлено на устранение основной причины их возникновения – ангиодистонии, на чистку и восстановление сосудов. Показания для лечения физиотоном внушительные. Это и гипертоническая болезнь различной степени, и атеросклероз, и ишемическая болезнь сердца с ее неприятными проявлениями в виде стенокардии – различные виды аритмий, мигрени, бессонница. Также работа физиотона направлена на восстановление здоровья после перенесенных инсультов, на улучшение памяти, зрения и внимания, избавление от паралича.
16: Да, но такие проблемы чаще всего бывают у людей старшего возраста. Вот сможет ли с таким серьезным прибором справиться пожилой человек? И где можно получить консультацию?
17: Несмотря на всю серьезность лечебного воздействия, использовать физиотон не сложнее, чем включить обычный телевизор. Процедура комфортна. Стандартный курс составляет 10-15 сеансов, каждый длится около 20 минут. Вы просто прикладываете его к зоне проблемы, выбираете нужный режим по инструкции и запускаете процедуру. Можно лечиться дома, лежа на диване или сидя в кресле.
16: Ну вот наверняка у наших слушателей назрел вопрос. Что мне может дать лечение физиотоном?
17: Понимаете, нужно не просто снимать симптомы, а действовать на причину нарушений. Физиотон – это технологичное и высокоточное современное лечение. Он воздействует именно на корень проблемы – ангиодистонию. А если нет причины нарушений, то и болезнь начинает уходить. Представьте, как это хорошо каждое утро просыпаться полными сил и с прекрасным настроением, когда давление всегда в норме, голова не болит, легко дышится, нет нужды прислушиваться постоянно к своему сердцу. Есть возможность подолгу гулять с внуками, ходить в гости к друзьям, воплощать самые смелые идеи, путешествовать, не опасаясь за здоровье. Это же здорово, когда не нужна посторонняя помощь. Наоборот, имеется возможность с удовольствием помогать своим близким. Ведь есть независимость и активность. Это не фантастика, это реальность, которую может подарить физиотон. Он дает шанс на вторую молодость сосудов, а значит и вторую молодость организма. Не откладывайте свое здоровье на потом. Помните, с чистыми и окрепшими сосудами человек будет жить долго и качественно. Сделайте шаг навстречу новой полноценной жизни прямо сейчас, не откладывая. Для получения подробной консультации и заказа прибора «Физиотон» по специальной льготной цене и дополнительной скидкой 30% звоните по бесплатному номеру 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Звонки и доставка бесплатные.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183, ОГРН ИП 323-774-600-210-720, 115-142, город Москва, абонентский ящик 20.
18: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. За сутки в зоне СВО уничтожено более 100 украинских пунктов управления беспилотниками. Адмирал Григорович произвел упредительную стрельбу из-за сближения яхты. И «Большая семерка» выступила за выработку всеобъемлющего соглашения между США и Ираном. Все подробности далее. Российские военные за минувшие сутки уничтожили в зоне спецоперации 101 пункт управления беспилотниками вооруженных сил Украины. Вскрыт и уничтожен 51 пункт управления БПЛА. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники 4 механизированных штурмовой бригады ВСУ, 2 бригад теробороны и бригады Нацгвардии. В районах населенных пунктов Червоный Оскол и Подлиман Харьковской области, Яцковка, Лозовое, Рубцы и Щурово Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение разрозненных формированием киевского режима. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 31 здание, в том числе церковь и верская икона Божьей Матери. За сутки в населенном пункте Красный Лиман уничтожено более 30 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 4 пикапа и 3 наземных роботехнических комплекса. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами уничтожены 8 барражирующих боеприпасов, 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 91 тяжелый боевой гексокоптер противника.
1: В то же время в зоне ответственности группировки войск «Север» уничтожено 33 таких пункта, а также 136 беспилотников самолетного типа и 42 тяжелых боевых дрона ВСУ Р-18. Подразделениями «Востока» нейтрализовано 12 пунктов управления беспилотной авиацией украинской армии. Военнослужащие южной группировки уничтожили 14 антенн связи и БПЛА, 3 терминала «Старлинг», 6 наземных роботизированных комплексов, поразили 5 пунктов управления БПЛА. Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» в Ла-Манше обнаружил яхту «Bright Future» под флагом Великобритании, следовавшую опасным курсом на сближение с кораблем. Никаких изменений курса следования яхты или ответа на запросы по международному радиоканалу не последовало. Как заявили в Минобороны, после сокращения дистанции до 150 метров, командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу. После этого яхта под флагом Великобритании сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля. По данным Минобороны, экипаж фрегата действовал в строгом соответствии с международными правилами и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента с яхтой под флагом Великобритании. Страны «Большой семерки» выступают за заключение всеобъемлющего соглашения между США и Ираном вслед за двусторонним меморандумом о взаимопонимании. Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам лидеров стран «семерки», встреча которых проходит во Франции. «Мы подчеркиваем необходимость проведения переговоров по этому вопросу для противодействия угрозам, исходящим от Ирана в регионе и за его пределами, а также для обеспечения гарантий того, что эта страна никогда не получит ядерное оружие», отмечается в заявлении. «Мы согласны с тем, что этим переговорам способствовало бы участие региональных и международных партнеров, включая МАГАТЭ». В документе подчеркивается, что G7 поддерживает незамедлительное прекращение огня в Ливане, усиление властей этой страны по разоружению сил шиитской организации «Хезболла» и защите территориальной целостности и суверенитета Ливана, принадлежащих международных гарантиях в сфере безопасности. Торжественная церемония подписания документа, как планируется, состоится в Женеве 19 июня. Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака «Анкорну» можно будет назначать и на более ранней стадии лечения. Об этом сообщила в интервью РИА Новости руководитель ФМБА Вероника Скворцова. В апреле ФМБА получила разрешение на клиническое применение «Анкорны». Вакцина показана взрослым пациентам с метастатическим колоректальным раком, получившим две или более линии системной противоопухолевой терапии. В комбинации с ней используют ингибиторы контрольных точек, если у пациента выявили повышенную частоту мутаций. Мошенники начали продавать горящие туры через каналы в мессенджерах, выдавая себя за известных туроператоров. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформе «Мышеловка» Народного фронта. Аферисты распространяют объявления о путевках в Сочи, Турцию или на Алтай со скидкой до 50%. При этом жертву торопят с оплатой, присылают ссылку на фишинговый сайт для бронирования, а после внесения оплаты удаляют переписку и исчезают. В «Мышеловке» советуют бронировать туры только на официальных сайтах туроператоров или в проверенных офлайн-офисах компаний. Тщательно проверяйте адресную строку на сайтах бронирования на наличие лишних букв или символов перед вводом платежных документов. Не переводите деньги на карты физических лиц, частных агентов в мессенджерах, заключили в ведомстве. Температура воды на российских морских курортах достигает плюс 26 градусов. Теплее всего в Ейске, а холоднее всего в Алуште. Об этом рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в Калининграде плюс 15, в Феодосии плюс 17 градусов, в Евпатории плюс 19, в Сочи, Анапе плюс 20, в Геленджике плюс 22, а в Ейске плюс 26 градусов. Комфортной для большинства людей температурой воды для купания в море является плюс 22-24 градуса. В воскресенье в Москве осадки прекратятся, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в конце рабочей недели на фоне роста атмосферного давления облаков станет меньше, температура воздуха соответствовать станет норме.
3: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские спортсмены не вошли в число участников Гран-при Международного союза конькобежцев по фигурному катанию нового сезона, сообщает пресс-служба организации. Ранее стало известно о том, что вопрос об участии российских и белорусских фигуристов был рассмотрен на совете организации. В настоящий момент проводится анализ возможного решения. Также информировалось о том, что, скорее всего, будет вынесено положительное решение по участию российских юниоров в международных турнирах. Все российские и белорусские теннисисты, которые хотят выступить на третьем сезоне турнира «Большого шлема» в Уимблдоне, должны подписать декларацию о нейтралитете. Все условия участия российских теннисистов будут такими же, как и в прошлом году, сообщили ТАСС в пресс-службе Уимблдона. Напомню, в 2022 году российских и белорусских теннисистов вообще не допустили до участия в Уимблдоне. В ответ на это ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков. На теннисном турнире ATP 500 в Халле в рамках первого раунда Даниил Медведев обыграл Томаса Мартина Эчеверри 6-3, 6-4. За выход в четвертьфинал сыграет с Терренсом Атманом. Андрей Рублев уступил Хуберту Хуркачу 3-6, 2-6. Карен Хачанов проиграл Итану Куину 6-1, 4-6, 4-6. Футбольный «Зенит» завершил сотрудничество с нападающим Джоном Дураном по окончании срока арендного соглашения. В санкт-петербургский клуб «Дуран» перебрался в зимнее трансферное окно, сыграл за «Зенит» 6 матчей в РПЛ, в которых забил один мяч. Полузащитник футбольной сборной России московского «Локомотива» 21-летний Алексей Батраков женился на своей спутнице 30-летней экс-футболистке «Локомотива» и сборной России Ирине Подшибякиной. Леша плюс Ира равно семья. От души поздравляем ребят с прекрасным событием. Безграничной любви, гармонии и счастья, говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 8-10 градусов, временами дожди. В Архангельске и Вологде плюс 18-20 градусов, кратковременные дожди. В Петрозаводске плюс 16-18 градусов дожди. В Сыктывкаре плюс 22-24, без осадков. В Великом Новгороде плюс 16-18 градусов дожди. В Калининграде плюс 19-21 градус, кратковременные дожди. В Перми плюс 24-26, дожди, гроза. В Кирове плюс 22-24 дожди. В Уфе плюс 26-28. 8, кратковременные дожди и грозы. В Санкт-Петербурге плюс 15-17 градусов, дожди, выпадет около половины месячной нормы. В Москве плюс 17-19 градусов, грозовые дожди. Сейчас столица плюс 12, без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
4: Театр «Радио России» представляет «Чу-чу» – спектакль по одноименному произведению Бретта Гарта. Перевод Нины Демуровой. Часть первая.

0: Думаю, даже самый заядлый любитель лошадей, этих, как говорится, полезных и благородных животных, не станет утверждать, что им свойственны такие качества, как доброта и отзывчивость, и к тому же безграничная преданность хозяину. Существа, которые не смотрят вам прямо в глаза, а только поглядывают искоса, со страхом и недоверием, или примериваясь, куда бы получше вас легнуть. Существа, которые не умеют отвечать на ласку и чаще всего выражают свои чувства презрительным вздергиванием головы. Эти существа, вероятно, и могут быть названы полезными и благородными, но вряд ли они делают жизнь веселее. Я мог бы пойти гораздо дальше и заявить, что из всех домашних любимцев, которых знает человечество, лошади одни, за исключением только, пожалуй, золотых рыбок, способны вызывать совершенно безответную страсть. Считаю эти предварительные замечания необходимыми для того, чтобы поведать одну давнюю историю и доказать, что моя безнадежная любовь к Чучу не была какой-то индивидуальной аномалией. Спешу отметить, что вдобавок ко всем чертам характера, свойственным лошадиному роду в целом, Чучу отличалась еще и строптивостью, присущей ее ветреному полу. Я взял ее из грязи. Она уныло месила ее своими ногами, привязанная к задку переселенческого фургона.
1: Ну и красавица. Не лошадь, а богиня. Пропорции, стать восхитительны.
2: Эй! Кто ее хозяин?
3: Ну, я. Что вам угодно?
1: Да вот, больно уж приглянулась мне эта лошадь. Не продадите ли?
2: Чучу?
1: Что?
2: Ее зовут Чучу.
1: Отлично.
2: Масть, она и правда удивительно красива. Но, как бы сказать, не самая покладистая.
1: Да? А кажется, наоборот. Смотрите, какие кокетливые взгляды она мне бросает.
2: Берегитесь!
1: Что такое?
2: Да нет, показалось.
1: Так сколько же она стоит?
0: В результате переговоров, полных значительных недомолвок, и после того, как значительная сумма денег перешла из одних рук в другие, я остался один на дороге, глядя вслед удаляющемуся фургону. А в руках у меня был конец 30-футовой риаты, к которой была привязана Чучу. Это была юная и необъезженная лошадка. Она успела уже стряхнуть со своей спины всех в караване, кто не пытался ее оседлать. Но я был поистине пленен ею. Таких огромных блестящих глаз я в своей жизни никогда не видел. Правда, служили они ей, по-моему, исключительно для украшения. Она не смотрела, а принюхивалась. Поводила ушами, даже приподнимала, словно пробуя что-то тонкую переднюю ногу.
1: Ну что, давай знакомиться? Надеюсь, мы с тобой поладим.
0: Я слегка потянул за свой конец и нерешительно шагнул к ней. Тогда она с самым презрительным видом тронулась с места и, натянув повод до предела, закружила вокруг меня. Я стоял и с восхищением следил за ее свободными движениями, не думая о том, что надо бы поворачиваться вслед за нею, и спохватился лишь, когда она обмотала вокруг меня почти всю риату. Никогда не забуду, как страшно она удивилась, обнаружив, что подошла ко мне почти вплотную. От удивления она чуть не сбила меня с ног. Она принялась изо всех сил тянуть повод, так что ее узкая морда и красиво изогнутая шея напряглись, словно струна, а потом вдруг успокоилась и снизошла до того, что покорно последовала за мной. Правда, шла она при этом как-то боком, то справа от меня, то слева. При этом на меня она ни разу и не взглянула. Порой она останавливалась, задумчиво опустив голову и словно говоря: «Ну да, тут есть поблизости что-то странное, Не знаю, животное это, растение или ископаемое, не пойму. Но съесть его нельзя. И мне оно противно и омерзительно. Добравшись до своего дома на окраине, я решил, прежде чем отвезти Чучу в загон, зайти в комнату и сообщить домашним о своем приобретении. Я привязал ее к одинокому платану на перекрестке двух довольно людных улиц.

0: свое восхищение. На что она ответила известным уже мне круговращением, приведшим к такому печальному исходу. Осторожно, стараясь держаться подальше от коварной Риаты, я отвел Чучу к загону. Хотя ворота его были уже предусмотрительно растворены и настолько широки, что в них без труда прошел бы пол конницы, она притворилась, что не замечает этого, и, входя, сбила часть ограды. Поначалу она отказывалась войти в стойло, но, внимательно исследовав его копытами, с притворной покорностью потянула ноздрями, снизошла, не бросив на него ни единого взгляда, до овса, насыпанного в ясли, и была торжественно водворена на место. Все это время она решительно игнорировала мое присутствие. Я стоял, глядя на нее, как вдруг она перестала есть. Задумчивость снова овладела ею. Нет, я не ошиблась. Это мерзкое существо снова здесь. Казалось, подумала она. И содрогнулась при этой мысли. Тогда я решил рассказать о моем безответном чувстве к Чучу одному из соседей, который считался большим знатоком лошадей, особенно той полудикой породы, которой Чучу принадлежала. Он поразил меня тем, что облокотился о стойло, где она, не обращая, как всегда, на нас никакого внимания, спокойно жевала овес и осмелился погладить ее челочку, которая кокетливо велась над прелестной белой звездой у нее на лбу.
1: Осторожнее! Я же говорю вам, она довольно своенравна.
2: Понимаете, капитан, лошади, что твои женщины. Последнее это дело, с ними робеть или мяться. Тут нужна решительность. Это такая небрежная фамильярность. Спокойная, но твердая рука. Чтобы она видела, кто здесь хозяин. Ну вот, хотя бы так.
0: Мы так никогда и не узнали, как это случилось. Но когда я поднял своего соседа с порога конюшни, где он лежал среди щепок, отлетевших от перекладины стойла, весь обсыпанный овсом, каким-то таинственным образом попавшим ему даже в волосы и карманы, Чучу стояла к нам задом, внимательно разглядывая свои передние ноги, в то время как задние ее ноги почему-то находились в соседнем стойле.
2: Ну, знаете.
1: Сожалею, но я же предупреждал вас.
2: Предупреждал? Нет уж, я требую возмещения. Вот, полюбуйтесь, что стало с моей шляпой. А куртка? Да что куртка? Я все руки-ноги перебил. Я знаю, куда следует обратиться. Я с вами...
0: Но тут Чучу каким-то чудом повернулась. И сосед поторопился удалиться, схватив свою шляпу с оторванными полями и так и не закончив начатой фразы. Следующим моим посредником был Энрике Сальтильо, молодой человек моего возраста и брат Консуэла Сальтильо, которую я обожал.
1: Быть может, вам, Энрике, с вашим испанским происхождением удастся лучше понять нрав Чучу, ведь она на добрую половину испанка.
3: Понимаю, родная, так сказать, душа.
1: Вот-вот, ваш язык может быть ей более понятен.
3: Насчет этой кобылки я могу вас уверить, что она, заметьте это себе накрепко, совсем не мексиканский мустанг. О, нет! Свои сапоги вы можете смело ставить и не проиграете. Она кастильских кровей. Разразите меня громом, но поверьте мне. Я сам буду изучать и надзирать ее в разное время в стойле. Я прослежу ее буйство и раскрою их причину. А если она взыграется, я приближусь к ней и усмирю.

0: Будьте безмятежны, друг мой.
1: Если бы, Энрикес, я уже, признаться, отчаялся.
0: Что вы, мой друг? Через несколько дней вы не узнаете ее. Доверьтесь дядюшке Энри. Вы меня поняли? Все будет в лучшем виде. И гусь повисит в небе.
2: На следующий день он спокойно надзирал ее, зажав сигарету между двумя пожелтевшими от никотина пальцами. Она выразительно чихнула, но, впрочем, прислушалась к испанской образности его речи, с некоторым даже снисхождением. Однако, по-моему, она не удостоила его ни единым взглядом. Напрасно он клялся ей, что она самая дрожайшая и самая крошечная из всех его дрожайших крошек. Напрасно называл ее своей святой покровительницей, заверяя, что душа его ликует, когда он молится ей. Она принимала все его комплименты, не отводя глаз от кормушки. Истощив свой запас ласкательных имен, он пополнил его несколькими шутливыми и смелыми находками. Но она все стояла с низко опущенной головой, словно вдумываясь в его слова. Выходя из конюшни, он провозгласил, что это уже достижение, если вспомнить о ее прежних выходках. Возможно, во мне заговорила ревность, но мне показалось, будто в эту минуту она думала: «Боже мой, неужели их уже двое?»
1: Сознайтесь, однако, Энрикес, она не очень-то поддается.
0: Мужайтесь, мой друг. Ну, наберитесь терпения. Эта кобылка молода. Она еще не сформировалась как личность. Завтра, в более благоприятное время, я потреплю ее по холке. Вот, тогда и посмотрим. Это так же просто, как упасть с бревна. Немного сладких речей. На них-то ваш друг Энрикес такой мастер. 2-3 шлепка по шее, и все станет на свои места. Угу. Но не будем предугадывать это событие. Чем больше торопишься, тем меньше ускорения.
2: Эти его слова явно не расходились с делом. Он стоял в 2 шагах от порога и не торопился выходить из конюшни.
1: Ну же, Энрикес, идемте.
0: Минуту! Пардон, но меня задержали. Клянусь богом, как только я собрался выходить, эта лошадь схватила меня своими зубами за фалды. А что это значит? Это значит, что она желала, чтобы я остался. О, вот опять! Вы видите? Она опять меня тянет. Ой, мне кажется, наш эксперимент удачен. Она отвечает лаской. Она, клянусь богом, от меня без ума.
2: Тут Чучу потянуло сильнее, и он исчез.
0: Это любовь!
2: Через несколько минут он с торжеством возвратился, оставив у нее в зубах добрую половину своего костюма.
0: Ладно, ладно, пусть так, но я буду жестокосердным. Вы увидите, увидите.
1: О, не сомневаюсь.
2: На следующий же день мой доблестный друг, ничуть не смущая своей неудачи, явился ко мне в полном облачении объездчика, неся в руках мексиканское седло. Тяжеленные кожаные штаны с разрезами до колен, окаймленные литыми пуговицами, огромная плоская сомбреро и короткая бархатная куртка, стоящая колом от покрывавшей ее вышивки, казалось, пригибали его к земле. И все же меня гораздо больше занимало огромное седло и прочее снаряжение, предназначенное для моей изящной Чучу. Мне было совершенно ясно, что она скроет прекрасные линии и изгибы ее стройного тела, и что она слишком тяжело для нее. Понимал я также и то, что она будет изо всех сил сопротивляться. Однако, когда ее вывели из конюшни и ловко набросили на нее седло, она, к великому моему удивлению, оставалась совершенно безучастной. Когда же подпруга была закреплена, мне показалось, что Чучу втайне порадовалась этому. Известно ведь, что слабый пол любит тесную шнуровку. Она глубоко и, казалось, удовлетворенно вздохнула и загнула шею, очевидно, для того, чтобы полюбоваться своей фигурой. Энрикес при этом отшатнулся в сторону, чтобы не помешать ей, несомненно. Затем наступил момент, которого я так страшился. Энрикес положил руку Чучу на холку, внезапно приостановился, с подчеркнутой учтивостью снял шляпу и повел ею в направлении седла.
0: Надеюсь, вы окажете мне честь быть первым?
1: Боюсь, что нет. Видите ли...
0: Понимаю. В 2 по часам вы должны быть на погребении тетушки, которая скончалась. Вы должны встретиться со своим маклером, который купил вам 50 акций. Вы должны увидеться с ним сию же минуту, а не то вы погибли. Вы освобождаетесь. Внимание, джентльмены! Пока не поздно, заключайте пари! Оркестр уже играет. Алле!
2: И быстрым движением отважный юноша вскочил в седло. К величайшему нашему удивлению, Чучу не дрогнуло. Гордо выпрямившись, Энрике стоял в стременах, словно юный Дон Кихот, оседлавший своего сонливого Росинанта. Крылья седла, окраги, гигантские шпоры совершенно скрыли благородные пропорции Чучу. Она закрыла глаза, казалось, она засыпает. Мы были страшно раздосадованы. Куда же это годится? Энрике тихонько шевельнул поводьями. Чучу медленно тронулась с места, затем остановилась, очевидно, погрузившись в размышления.
0: Приблизьтесь к ней с той стороны.
1: Вы уверены?
0: Ну же!
2: Я осторожно приблизился. Внезапно она взвелась в воздух и с силой опустилась на прямые, как палки, ноги. За этим последовала серия рывков по всему выгону. Их даже прыжками нельзя было назвать. Скорее, они напоминали движение ракеты. А то, что проделывал сейчас несчастный Энрикес, никак невозможно было назвать верховой ездой. Он появлялся то над головой Чучу, то где-то у хвоста, то у шеи, а то и просто в воздухе, где угодно, но только не в седле. Его напружившиеся ноги, правда, безошибочно находили стремена, послушно вторя резким скачкам лошади. К тому же сам всадник вместе со своим седлом и всей сбруей был таким несоразмерно громоздким по сравнению с Чучу, что временами казалось, будто это он каким-то сверхъестественным усилием приподнимает ее в воздух и заставляет проделывать все эти фокусы. Они двигались прямо на меня. Бешеный, взметающийся, рвущийся клубок, в котором изредка мелькали то копыта, то шпоры, и разобрать, где из них кто, было совершенно невозможно. Наконец Чучу положила всему этому конец. Она устремилась к стоящему на краю участка дубу, низко склонившему свои ветви над землей. Через несколько мгновений она показалась из-за дуба, но уже без Энрикеса в седле.
3: Вы слушали первую часть радиоспектакля «Чу-чу» по одноименному произведению Бретта Гарта. Перевод Нины Демуровой. Роли исполняли автор Владислав Ветров и Сергей Смирнов. Энрикес Прохор Чеховской. Сосед Сергей Габриэлян. Хозяин лошади Вячеслав Слепнев. Инсценировка Натальи Шолоховой. Музыка Виктора Енченко. Постановка Аркадия Абакумова. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Сегодня я предлагаю вам выполнить третью часть комплекса упражнений для осанки, разработанной специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Эта часть комплекса направлена на укрепление мышечного корсета позвоночника. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Друзья, физкульт, привет! Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Для выполнения упражнения мы садимся на пол. Руки опираем о пол за спиной, слегка согнув их в локтях. Ноги согнуты в коленях и чуть приподняты над полом. Из этого положения выпрямляем левую ногу вверх. Вдох. И возвращаем в исходное положение. Выдох. Сделаем еще раз. Выпрямляем левую ногу вверх. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь делаем то же самое, но уже правой ногой. Из стартовой позиции выпрямляем правую ногу, левую оставляя статичной. Вдох. Возвращаемся в стартовую позицию. Выдох. И еще раз. Выпрямляем правую ногу вверх. Вдох. Опускаем ее в исходную позицию. Выдох. Переходим к следующему упражнению. Продолжая сидеть на полу, согнутые в локтях руки опираем о пол сзади. Теперь внимание! Ноги нужно согнуть в коленях, оперевшись стопами о пол. Из этой позиции поворачиваем обе ноги в левую сторону, не отрывая стоп от пола. Вдох! Теперь начинаем движение коленями в центр и одновременно выпрямляем наши ноги, держа носочки в положении от себя. Выдох! Сгибаем ноги обратно и наклоняем их в правую сторону. Вдох! Остаемся в этом положении. Продолжаем, сидя на полу. Согнутые в локтях руки опираем о пол сзади. Прямые ноги поднимаем вверх и держим над полом. Это упражнение задействует мышцы пресса. Возможно, будет достаточно непросто удержать ноги на весу. Стараемся! Отводим поочередно сомкнутые ноги вправо-влево, не меняя высоты. Начали! Раз! Отвели ноги влево. Два! Отвели вправо. Раз! Опять отводим ноги влево. Два! Отводим вправо. Отлично! Немного передохнем, опустив ноги на пол. Мышцы пресса, как и мышцы спины, крайне важны для осанки. В повседневной жизни мышцы пресса практически не задействуются, поэтому нужно тренировать их специальными упражнениями. Отдохнули? Давайте повторим упражнение еще раз. И начали! Раз! Поднимаем ноги над полом, держим на весу и... Раз! Отвели ноги влево. Два! Отвели вправо. Раз! Опять отводим ноги влево. Два. Отводим вправо. Супер! Вы молодцы! Переходим к следующему упражнению. Продолжаем находиться в положении, сидя на полу. Согнутые в локтях руки опираем о пол сзади. Согнутые в коленях ноги поднимаем вверх и держим над полом. Начинаем выпрямлять ноги вперед-вверх. Одновременно отводим руки в стороны на уровне плеч. Вдох. Если без опоры на руки слишком сложно, можно их не поднимать. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз. Выпрямили ноги вперед и вверх. Руки разводим в стороны. Вдох. Возвращаемся в стартовое положение. Выдох. Отлично. Давайте изменим нашу базовую позицию. Теперь нам нужно будет лечь на бок. Нижняя рука вытянута вверх вдоль пола. Верхняя согнута в локте. Ее упираем о пол на уровне талии. Таким образом, спина, таз и ноги должны находиться на прямой линии. Из этого положения поднимаем сначала верхнюю ногу, потом за ней последовательно поднимаем нижнюю. Раз. Теперь синхронно опускаем обе ноги в стартовое положение. Два. Переходим к следующему упражнению. Ложимся на бок. Нижнюю руку вытягиваем параллельно нашему телу вверх. Верхняя согнута в локте. Ее упираем о пол на уровне талии. При этом спина, таз и ноги должны находиться на прямой линии. И начинаем приподнимать к потолку сведенные вместе прямые ноги. Раз. Подняли. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Лежим на боку. Нижнюю руку вытягиваем параллельно нашему телу вверх. Верхняя согнута в локте. Ее упираем о пол на уровне талии. Все как в предыдущем упражнении. Приподнимаем верхнюю часть туловища над полом, одновременно вытягивая обе руки прямо перед собой. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Поднимаемся верхней частью туловища над полом. Тянемся руками прямо перед собой. Вдох. Опускаемся обратно в стартовую позицию. Выдох. Сделали? Молодцы! Для следующего упражнения продолжаем лежать на боку, приподнимая верхнюю часть туловища и опираясь на локоть. Второй, верхней рукой, опираемся о пол перед собой. Поднимаем верхнюю руку вверх, при этом приподнимаясь на локте. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь давайте перевернемся на другой бок и сделаем то же самое. Поднимаем верхнюю руку к потолку, поднимаясь от пола на второй руке. Стараемся выпрямиться всем телом в линию. Вдох. Опускаемся в исходное положение. Выдох. Переходим к следующему упражнению. Встаем на колени, спину держим прямо, ладони в замке на затылке, локти максимально отведены назад. Наклоняем туловище вперед, спина прямая. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. На сегодня все. Можно отдохнуть.
0: Отчего и почему?
1: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Злаки – основа нашего рациона. Это источник энергии и биологически активных соединений, способствующих укреплению здоровья. Для людей с непереносимостью глютена или по-научному целиакией подходят безглютеновые злаки. Это сарго, овес и кукуруза. Такие культуры богаты белком, клетчаткой, витаминами и минералами, включая железо и калий. Особенно выделяется сарго. Благодаря низкому гликемическому индексу он полезен для людей с диабетом. Злаки содержат фенольные соединения, флавоноиды и антиоксиданты, которые помогают снижать окислительный стресс и риск хронических заболеваний. Например, пигментированные сорта кукурузы богаты антоцианами и каротиноидами, обладающими противовоспалительными свойствами. Цельнозерновая мука сохраняет больше питательных веществ, включая пищевые волокна, которые снижают уровень холестерина. Древние сорта пшеницы, такие как полба и эмер, тоже отличаются высокой концентрацией полезных соединений. А использование отрубей и кожуры фруктов в пищевой промышленности позволяет создавать обогащенные продукты. Рисовые отруби содержат микроэлементы, которые обладают антиоксидантным и гипогликемическим действием. А кожура манго богата клетчаткой и полифенолами. Ученые исследуют методы получения устойчивого крахмала, который медленно усваивается и способствует здоровью микробиоты кишечника. Злаки и продукты на его основе играют ключевую роль в профилактике заболеваний и поддержании здоровья. Включение в рацион цельнозерновых, безглютеновых и обогащенных продуктов позволяет получать не только энергию, но и широкий спектр биоактивных веществ. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
0: Быть рядом со своей страной.
3: Это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
4: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
3: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
7: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизни в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
8: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
7: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема.
8: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
7: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
8: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее, в результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запора? запоров. Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». При заказе в течение часа вы можете получить пилорис в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03.
7: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
8: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
7: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
8: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
7: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
8: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
7: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
8: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
7: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому? А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
8: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть». И каждый слушатель при заказе в течение часа может получить пилорис в подарок. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнаете, как это сделать.
7: И как же это средство изобрели?
8: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества. Фукаидан и аскофилан.
7: И как же работает пилорис?
8: Два его основных целебных вещества, фукаидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукаидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема.
9: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
8: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
9: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
8: Да. А уж любимая тема у наших людей – ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильной и хорошей лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
9: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
8: Напомню, что при заказе в течение часа вы сможете получить пилорис в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8-800-100-01-33 или с мобильного /22-03. Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Кто уже обрел приемную семью, а кто все еще ее ждет? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
10: Я открыла анкету, давай смотреть. А тут раз глянут. Я сразу позвонила, они говорят, да, есть такая девочка. Но только у нее инвалидность. На следующий день я взяла машину, поехали. Я люблю детей, питала их племянников, постоянно со всеми нянчусь.
3: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Магадана. Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя великая Россия».
11: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
3: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
12: Детскую дразнилку наверняка слышали. Катись колбаской по Малой Спасской. А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
3: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч на полях саммита России. И рыбаков предупредили о рисках вылова гигантских тунцов, зашедших в Приморье. Все подробности далее. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» 5 станций спутниковой связи «Старлинк» и 12 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, 2 штурмовых, 4 десантно-штурмовых бригад и 3 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Чаплино, Никольская, Покровская, Писанцы, Егоровка, Новоскелеватая и Червоная Креница. В течение суток противник потерял в том числе действия подразделений беспилотных систем, более 425 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 5 станций спутниковой связи «Старлинк», 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 12 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица противника.
1: В то же время операторы беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили 5 штурмовых групп ВСУ, танк Т-72 и 2 пункта управления БПЛА. Всего ликвидировано более 40 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Ударные БПЛА группировки «Восток» ликвидировали пункты управления дронами противника в Запорожской области. Военнослужащие также поразили комплексы радиоэлектронной борьбы ВСУ. Владимир Путин сегодня и завтра примет участие в нескольких мероприятиях на саммите «Россия-АСЕАН» в Казани. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Российский лидер встретится с президентом Филиппин, султаном Брунея, премьерами Вьетнама, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Лаоса, Камбоджи и Восточного Тимора. Также сегодня Путин проведет торжественный прием в честь глав делегаций. Участники саммита, среди прочего, обсудят интеграционные процессы в Евразии, вопросы торговли и безопасности. По его итогам примут 4 документа. Это саммит юбилейный. Он посвящен 35-летию отношений между Россией и АСЕАН. Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии создали в 1967 году. В нее входят 11 стран – Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Страны «Большой семерки» наряду с увеличением объема поставок Украине систем противовоздушной обороны также намерены передать Киеву больше дальнобойных систем. Отдельно страны «Большой семерки» заявили о готовности расширить санкции против России, включая ограничения в нефтегазовом секторе. Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам, принятом по итогам саммита G7 во французском Эвиан-Лебен. В заявлении лидеров «семерки» говорится, что страны остаются едины в поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности. Отдельно в документе упоминаются атаки на критическую инфраструктуру и объекты культурного наследия, а также необходимость усилить защиту украинской территории. Ранее немецкая газета «Юне Вельт» отметила решимость участников саммита G7 во Франции превратить украинский конфликт в масштабную войну в Европе. Движение судов в Ормузском проливе не возобновилось, несмотря на согласование меморандума между США и Ираном. Судоходные компании продолжают оценивать риски. В Персидском заливе остается около 500 крупных коммерческих судов, которые пока не собираются проходить через Ормуз. Между тем, в МИДе Ирана заявили, что блокада пролива частично снята, но суда должны координировать свои действия с ВМС Корпуса Стражи Исламской Революции. В 2025 году пострадавшие от укусов клещей были почти во всех субъектах Российской Федерации, кроме Чукотского автономного округа. Всего за медицинской помощью обратились более 545 тысяч человек. Это следует из данных Роспотребнадзора, с которыми ознакомился ТАСС. В 37 субъектах показатель присасывания клещей превысил средний по стране. Максимальные показатели обращений в медучреждения были отмечены в 9 регионах. При этом в Кировской области этот показатель был самым высоким. высоким за весь период наблюдений и превысил среднегодовой уровень более чем в 2 раза. В Архангельской области и в республике Коми также был зафиксирован значительный рост обращаемости. Увеличение числа пострадавших от клещей ведомство связывает в том числе с ростом туристической активности населения внутри страны. Ловить 2-метровых тунцов, которые массово подошли к берегам Приморья, нельзя с надувной резиновой лодки. Также опасно пытаться удерживать крупные экземпляры багром. Об этом сообщил РИА Новости председатель Федерации рыболовного спорта Приморского края Андрей Баланов. В июне рыбаки начали массово сообщать в соцсетях о появлении у берегов Приморья крупных тунцов, порой достигающих 2 метра в длину. Ранее Баланов рассказал, что тунец пришел за кормовой базой, а также наплыв этой рыбы может быть связан с потеплением воды. Он отметил, что в этом сезоне уже были случаи, когда рыбаки падали за борт, пытаясь удержать тунца, но все обошлось благополучно. Ранее он рассказал, что самый крупный пойманный в этом сезоне тунец весил 176 килограммов при длине 2,7 метра, но рыбакам попадались особи весом под 300 килограммов. В воскресенье в Москве прекратятся осадки. Воздух прогреется до 25 градусов. Пока же на погоду в столичном регионе оказывает влияние циклон, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. В конце недели на фоне роста атмосферного давления облаков станет меньше, температура воздуха станет соответствовать норме.
3: По ночам столбики минимальных термометров будут колебаться от плюс 8 до плюс 13, а в дневные часы всего плюс 15, плюс 20. Это на 3-5 градусов ниже положенной климатической нормы в начале лета. И лишь в пятницу и субботу максимальная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. В воскресенье станет ясно, солнечно, никаких осадков. И днем столбики термометров поднимутся до плюс 22-27 градусов.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисист Даниил Медведев вышел во второй раунд пятисотника в немецком Галле. Россиянин обыграл аргентинца Томаса Эчеверри 6-3, 6-4. Встреча продлилась 1 час 28 минут. Следующим соперником 30-летнего россиянина будет француз Теренс Атман. Хет-трик Лионеля Месси принес победу сборной Аргентины по футболу в стартовом матче чемпионата мира. 3 безответных мяча латиноамериканец забил в ворота команды Алжира 3-0. Ранее французы обыграли сенегальцев 3-1. На дубль Килиана Мбаппе и гол Брэдли Баркаля африканцы ответили лишь взятием ворот Ибраимы Мбайе. Норвежцы также, несмотря на пропущенный мяч, разгромили сборную Ирака. Айман Хусейн забил и свои, и в чужие. А дубль Эрлинга Холланда и гол Лео Эстегора принес скандинавам победу 4-1. Баскетбольный пари НН объявил о том, что главная команда приостанавливает свою деятельность и не будет принимать участие в единой лиге сезона 26-27. Руководство команды заявило, что основная причина – отсутствие необходимого финансирования. Продолжит выступление лишь молодежная команда «Волжан». Прошедший розыгрыш «Основа пари НН» закончила на 9-м месте в турнирной таблице. Хоккейный «Адмирал» расторг контракт с нападающим Аркадием Шестаковым. Он выступал здесь 2 сезона. В минувшем розыгрыше форвард провел за дальневосточный клуб 64 матча и набрал 13 очков. «Адмирал» в сезоне 25-26 занял последнюю 11-ю строчку в Восточной конференции. В активе команды 52 балла. Хоккейный вратарь «Торонто» Марлис Артур Ахтямов отыграл на 0 третий матч финальной серии плей-офф АХЛ против «Чикаго Вулвс». Он отразил все 24 броска, а его команда победила 1-0. Теперь счет в серии 3-0. Четвертая игра состоится 19 июня. А у меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: Погода.
1: Сегодня в Оренбурге плюс 28-30 градусов, переменная облачность. В Казани плюс 23-25, небольшие дожди. В Самаре плюс 22-24 градуса дожди. В Нижнем Новгороде плюс 19-21 градус, кратковременные дожди. В Пензе плюс 21-23 дожди. В Ярославле и Владимире плюс 18-20 и также дождливо. В Туле плюс 17-19 дожди. В Воронеже плюс 20-22, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге плюс 15-17 градусов – дожди выпадет около половины от месячной нормы. В Москве дожди местами с грозой плюс 17-19. Сейчас столица плюс 13, облачно, ветер юго-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Говорит Вологда, 7:10. С вами Ирина Цветкова, за пультом Дмитрий Белов. Всем, кто с нами встречает новый день, доброе утро. Сегодня 17 июня, среда. В календаре праздников Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. В России 17 июня – День русского кваса. Неофициальный праздник, посвященный традиционному и популярному русскому напитку с тысячелетней историей, который широко известен за пределами страны. Православные верующие вспоминают святителя Митрофана, ученика и наследника преподобного Сергия Радонежского. В народном календаре день назвали в честь святого Митрофана и прозвали навозником из-за сезонных работ. В Митрофанов день принято приступать к подкормке земли и вывозить навоз на поля, которые отдыхают, то есть туда еще ничего не сеяли. Ну, не стоит забывать и о регулярной подкормке растений в огороде, так как они идут в рост сейчас, набирают силу. Какую погоду обещает сегодня Вологодский гидрометцентр? На территории области ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами ливни и гроза. Ветер западной четверти, при грозе до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью была от 10 до 13 градусов тепла, днем от 17 до плюс 22. По городам. В Великом Устюге сегодня в полдень 22 градуса, в Тотьме плюс 21, в Вытегре плюс 17, в Бабаеве 17 выше 0, в Кириллове днем плюс 18, в Череповце плюс 19 градусов, в Вологде плюс 20. Атмосферное давление ниже нормы, но будет расти. Ну что ж, вполне летняя погода. Лето набирает обороты, хотя в прогнозе жары на этой неделе нет, но впереди почти все лето, и будем надеяться, что оно порадует нас солнышком и теплом. Далее коротко о том, что в наших планах на это утро. В разделе «Главная тема» расскажем об открытии Музея традиционной культуры Китая в Вологде. Далее поэт и рок-музыкант Василий Котов, столичный поэт и рок-музыкант, поделится размышлениями о современности поэзии Николая Рубцова. В программе «Мое слово верное». Ну и примерно в 7:40 прозвучит первый летний выпуск программы «Музыкальная среда». А героиня программы Ирина Дар из Ярославской области. Сейчас время новостей на областном радио. Уступаю микрофон Никите Ершову.
1: Доброе утро. Пятьдесят 7 нетрезвых водителей задержали на дорогах области в минувшие выходные. Еще 107 человек сели за руль без прав. Об этом рассказали в госавтоинспекции. В ведомстве напомнили, что жители могут сообщать о грубых нарушениях ПДД по телефону 112 или в чат-боте «За безопасность 35». За каждый подтвержденный факт нарушения выплачивается денежное вознаграждение 15 тысяч рублей. С 1 сентября зарплата вологодских учителей и воспитателей увеличится на 10%. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, это сделает зарплату в нашем регионе конкурентоспособной и выше, чем в отдельных субъектах страны. Пресс-служба правительства отмечает, что сейчас в региональной системе образования работают больше 21 тысячи педагогических работников. Фонд оплаты их труда в текущем году превысил 21 миллиард рублей. В области действует перечень мер поддержки для педагогов. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте сертификационного центра. Качество воды в реке Вологде не соответствует санитарным нормам. О результатах экспертной проверки сообщил глава города Сергей Жестянников. По его словам, перед началом летнего сезона специалисты брали на анализ пробы из водоема и по итогам проверки заключили, что вода у пляжа в парке Мира не соответствует санитарным нормам. Эксперты не рекомендуют купаться в реке из-за риска заражения инфекциями. Модельная советская библиотека появится в Череповце. Реконструкция проходит в городской библиотеке номер 2. На объекте уже заменили окна, отремонтировали потолок и стены, установили новую систему отопления. Отмечается, что библиотека сохранит исторический облик с высокими потолками, колоннами и лепниной, но при этом станет современным культурным пространством. Учреждения закупят новые компьютеры и оргтехнику, пополнится и книжный фонд. Завершить ремонт планируется в июле. Торжественное открытие обновленной библиотеки состоится в октябре. сегодня в области день бесплатного посещения музеев. Гостей ждут в Вологодском государственном музее-заповеднике и его филиалах, архитектурно-этнографическом музее Семенково. Бесплатное посещение распространяется не только на Вологодские музеи, но и на культурные учреждения всей области. Для получения билета необходимо предъявить паспорт или иной документ, подтверждающий прописку на территории области. Мероприятия, посвященные Варламу Шаламову, пройдут в Вологде. В день рождения писателя 18 июня в Шаламовском доме состоится авторская экскурсия. 19 числа откроется выставка «Мир и война» Феодосия Бочкова. Известный советский график и живописец составил ряд графических изображений Вологды начала прошлого века. 20 июня вологжан приглашают на литературную встречу, посвященную 119-летию Варлама Шаламова. Выпуск новостей подготовил Никита Ершов.
2: Областное радио.
0: Информационное утро на областном радио продолжается. С вами по-прежнему Ирина Цветкова. И сейчас главная тема. В Вологде открыли первый в России музей традиционной культуры Китая. Уникальная постоянная экспозиция начала работу в Вологодской областной картинной галерее. Директор Вологодской областной картинной галереи Галина Владимировна Фалалеева пообещала нам рассказать, что представляет конкретно эта экспозиция, надолго ли такая.

0: Васильевичу Филимонову. Когда появилась эта идея создать в Вологде вот такое музейное пространство, мы обратились к нашей коллекции и обнаружили уникальные вещи. Два свитка 19 века. Это народные картинки. Это большая коллекция современного китайского художника Цзян Шилуня. Это сразу все погружает в атмосферу Востока, в атмосферу китайской уникальной многотысячелетней культуры. Свитки – это изобразительное искусство Китая. На одном изображено божество китайское, которое символизирует достаток, полноту жизни. На другой изображен китайский пейзаж. То есть это очень красивые музейные вещи. Скорее всего, это было когда-то привезено вологжанами и потом попало в коллекцию краеведческого музея Вологодского, а из нее уже перешло в нашу коллекцию. Это практически не экспонировалось все эти годы, и вот сейчас появился такой шанс увидеть эти раритеты, хранившиеся долгое время в наших запасниках. Экспозиция представляет, по сути, 4 зала. Первый зал, с которого все начинается, как я сказала, посвященный изобразительному искусству Китая и каллиграфии. Второй зал, в который мы попадаем, очень интересен, особенно, наверное, молодым людям, особенно тем, кто смотрит китайские фильмы. Зал, посвященный Шаолиню, Шаолиньскому монастырю. В нем мы представляем и реплики традиционного оружия, ростовые фигуры монахов. У нас большой макет входа в Шаолиньский монастырь, выполненный в дереве, очень красиво. Мы представляем предметы быта монахов. Зал небольшой, но очень насыщенный по предметам. Здесь же можно увидеть фильм о Шаолиньском монастыре. Фактически в каждом зале у нас присутствуют экраны, то есть визуальный ряд дополняется еще и картинкой, созданной почвенно уже, собственно, в Китае.
1: Есть вообще сходство наших монастырей с Шаолиньским монастырем?
0: Крепостью веры, наверное. Вообще у нас абсолютно разная религия и абсолютно разные традиции, но вот эта вот крепость духа, крепость веры, сила воли – это, наверное, то, что объединяет нас с носителями китайской культуры. Вообще уникальная история в том, что в прошлом году было подписано соглашение о сотрудничестве с провинцией Шэньси. Это одна из интереснейших провинций Китая с глубочайшей культурой, с уникальными традициями. Вот базируясь на этом сотрудничестве, правительство провинции Шэньси передало 111 экспонатов в наш музей безвозмездно. То есть это вот такой дар нашему музею. В том числе это уникальная керамика, это уникальная бронза, это уникальные предметы декоративно-прикладного искусства, теневой театр, допустим, на бычьей коже. Это надо обязательно увидеть. Ну и, конечно, терракотовые воины. Это то, чем славится провинция, знаменитая гробница терракотовых воинов. У нас есть инсталляции, и целых 4 фигуры терракотовых воинов прибыли к нам из Китая. Они выполнены из глины, разумеется, это реплики, но реплики музейные. Очень большие, 190 сантиметров высотой, 230 килограммов каждый весит. То есть это, да, очень масштабная такая история.
1: Это как бы как статуи или что?
0: Да, это как скульптуры. Ну, мы знаем, все ждут в этом году в Государственном историческом музее большую выставку «Терракотовая армия». Она анонсирована уже. Очень интересно, что «Терракотовая армия» раньше, чем в ГИМе, появилась в Вологодской картинной галерее. Ее уже можно увидеть. ГИМ еще только готовится к открытию этой экспозиции. Очень интересный зал, посвященный исинской керамике. Это уникальное явление. В окрестностях города Исина большие залежи глины различных пород, которые дают разные цветовые варианты в тех продуктах, которые изготавливаются из нее. Ну и, конечно, уникальное мастерство исинских керамистов потрясающе. В Музее Востока была выставка в прошлом году, она пользовалась большим успехом. Кстати, одним из инициаторов создания которой был наш губернатор Георгий Юрьевич Филимонов. По итогам этой выставки возникло предложение сделать постоянную экспозицию исинской керамики. Ну и вот мы рады, что эта постоянная экспозиция воплотилась как раз также в нашем музее. 60 чайников, уникальные породы глины. Это все представлено у нас. На это, конечно, надо смотреть. Это настоящее искусство, высокое искусство керамики. Ну и для нас, конечно, ценно, что

0: из этих 60 чайников 40 было подарено нам Иссинской ассоциацией керамики. То есть это тоже дары.
1: А как вообще прошло открытие? Кто присутствовал? Что вообще нас сближает? Насколько есть интерес у волокжан вот к этой китайской традиционной культуре и вот этим боевым искусствам?
0: Открытие музея прошло на самом высоком статусном уровне, поскольку на церемонии открытия присутствовал чрезвычайный полномочный посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации. Церемония открытия была вот просто настолько же яркой, насколько феномен китайской культуры ярок. В нашем сквере перед картиной галереи развернулось настоящее действо сценическое, где участвовали и наши коллективы, ансамбль «Северные зори», прекрасные наши ушуисты показывали свое мастерство, ну и, конечно, участвовали шаолиньские монахи. Они тоже показали уникальные техники, которыми владеют, уникальные трюки. Конечно, это было очень впечатляюще для зрителей, но сама торжественность церемония прошла на 5-м этаже нашего главного здания. Там сейчас работает фотовыставка Глеба Николаевича Музрукова. Это председатель ассоциации УШУ и член Иссинской керамики, и член Союза художников декоративно-прикладного искусства Российской Федерации. А еще он идеолог нашего музея, автор концепции нашего музея. К открытию музея он сделал фотовыставку «Шаолинцы. Первый храм Поднебесной». Можно полюбоваться видами Шаолинского монастыря на вот этой экспозиции. И, конечно, да, тоже было красивое действо с нашими творческими коллективами, с нашими творческими силами. Очень рады, что музей открыт при поддержке МИДа России, при поддержке Минкультуры России. Мы получили приветствие от Сергея Лаврова, которое было зачитано на церемонии открытия. Конечно, оно сейчас уже стало частью нашего архива, но это для нас большая гордость. Когда музей создается на таком высочайшем правительственном уровне, это особая ответственность, особая гордость и честь. Мы создали постоянную экспозицию, мы сейчас не думаем о сроке, в который она будет существовать, не ставим себе какие-то временные рамки. Музей открыт, это действительно первая в регионах России постоянная экспозиция, посвященная Китаю. Временных выставок много, в постоянном формате работаем первыми. Поэтому музею быть, к музею большой интерес. Буквально за первые дни уже несколько сотен волокжан и гостей города прошли через нашу экспозицию. Уже множество пожеланий открывать китайскую культуру для наших горожан через разные мероприятия. Мы, конечно, тоже сейчас эту программу разрабатываем и предложим и летом, и в новом сезоне целый цикл мероприятий, посвященных китайской культуре.
1: Кто-нибудь уже поет на китайском? Интересно.
0: Сейчас, конечно, идет очень серьезный интерес к китайскому языку, и в Череповце много людей, владеющих китайским, и в Вологде. Насчет того, чтобы исполнители, вокалисты, я, к сожалению, не знаю, но я думаю, что эта тема будет развиваться, потому что очень много китайских студентов в наших вузах. И, конечно, мы тоже планируем их приглашать. Уже есть определенные договоренности, и важно сказать, что по задумке Георгия Юрьевича Филимонова у нас обменные выставки, и сейчас коллеги в Китае готовятся открывать выставку «Вологодчина мастеровая», где представят наши уникальные промыслы, наше уникальное вологодское кружево, и представят не только Вологодчину, но чуть шире культуру России через призму одного региона – Вологодской области. Наши коллеги из Вологодского музея-заповедника активно вовлечены в этот процесс, и я уверена, что вот в Китае тоже будет интерес к этой экспозиции. Очень большой интерес в Китае к российской культуре. Мы знаем, как любят, да, наши российские песни китайцы, да, они уже давно исполняются на китайском языке и пробуют исполнять и на русском языке. Поэтому я думаю, что все остальные сферы в культурном поле будут также интересны китайскому зрителю.
1: Галина Владимировна, спасибо большое и всем вашим планам успешной реализации. Дело хорошее, дело интересное, перспективное, очень такое культурно значимое. Честно говоря, рада, что Вологодчина впереди страны, впереди других регионов в этом отношении.
0: Спасибо. Раз мы сделали этот музей, конечно, теперь он должен жить и дышать, и обогащаться какими-то новыми связями, новыми культурными и в широком смысле гуманитарными контактами.
1: Я напомню нашим слушателям, что сегодня об открытии первого в России музея традиционной культуры Китая в Вологде рассказывал директор Вологодской областной картинной галереи Галина Владимировна Фалалеева. До новых встреч! Успешного развития музея! Согласитесь, друзья, как все же насыщена культурная жизнь Вологды и Вологодчины. Есть интерес и к народным ремеслам, и к театру, кино, к музыке, литературе. Эфир областного радио продолжит программа, которая уверенно заинтересует любителей поэзии.
2: Мое слово верное прозвенит, прозвенит. Совместный проект областного радио и Вологодского Рубцовского центра.
1: Сегодня наш герой Василий Котов, москвич, поэт, бард, рок-музыкант, постоянный участник фестиваля «Рубцовская осень», автор стихов и песен, посвященных фестивалю, и Николаю Рубцову.
3: Здравствуйте, уважаемые друзья! Есть такая строчка в моем новом стихотворении, одном из, да, на 90-летие, что было написано: «Ты подарил нам смыслы, и ты даришь нам смыслы». Да, Николай Михайлович Рубцов своим гениальным творчеством дарит нам смыслы. Более того, для многих людей в известнейших произведениях, ну, да, как, допустим, «О московском Кремле», «Вологодский пейзаж», «Летели листья с тополей», к примеру, люди находят в них что-то свое, субъективное в том числе, и находят новые смыслы. Примером моя старшая дочь, которую я ее называю «маленький рубцовец», потому что она обожает, она наизусть декламирует там уже более десятка стихотворений Николая Михайловича, и она каждый раз мне говорит: «Папа, а вот я думаю, что вот в этой строчке Николай Михайлович мог заложить то-то, то-то». Более того, ребенок обратил внимание на одно из сильнейших его вообще произведений и его строки, что «я люблю свою судьбу». То есть настолько универсально поэзия Николая Рубцова, что новые смыслы человеку духовно развитому и человеку думающему всегда будут открываться, и он будет как маяк просто освещать в этом путь каждому из нас. Про себя могу сказать следующее, что благодарен Николаю Михайловичу Рубцову за все то наследие, которое он передал в дар нашему народу. Благодарен очень вам, Ирина Альбертовна, за этот путь, что вы всегда меня на это вдохновляете. И благодарен всей Вологде, во всей милой Вологде. Потому что я уже в музее, вот обновленном музее, да, чудесном месте имени Николая Рубцова, там есть тетрадочка. Да, увесистая. И каждый раз приезжая, я пополняю ее, писываю каждый раз различные вещи туда, включая песни, стихотворения. Я стал просто открыто уже говорить людям, что да, ребята, вы знаете, побывав опять-таки в Вологде, проходит какое-то время и пишется произведение о Вологде. Сейчас вот у меня в концертной программе есть песня «Москва-Вологда», так она называется. «Москва-Вологда». Второе название — «В сердце двух столиц». Вещь рождалась во мне полтора года, и она сейчас закончена, то есть она выплеснулась. Снулось наконец все. Точно так же произошло и после 17 января 26 года на Рубцовском огоньке. Впечатления были такие, что спустя 9 дней начала писаться еще одна песня, и она сейчас готова. Это будет премьера как раз в Рубцовский фестиваль. Самое главное, к чему это сказал, к тому, что когда я был в музее, в обновленном, только открылся, Елена Романова как раз пригласила, там на протяжении времени, пока я подготавливал сцену, постоянно крутился стих, и был он прямо на экране был, да, с клипом, с озвучкой, голосом Николая Рубцова: «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны». 4 четверостишия этого стихотворения, они были внутри меня все эти дни, после 16-17 января праздников, да, я приехал в Москву, и была написана песня. В этой песне как раз вшиты строчки из этого произведения тоже. Еще интересный момент такой, что я думаю, уважаемые радиослушатели, рубцовцы, кто любит творчество Николая Михайловича, знают, что Николай Михайлович говорит как, читая: «Восторженный сын удивительных вольных племен». А пропечатано во всех книгах. Вот у меня есть в коллекции в моей 11 книг Николая Рубцова, и мы посмотрели, и более того, есть книги, которые под редакцией Елены Николаевны Рубцовой, да, везде написано не «восторженный сын», а как Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны. Неведомый сын удивительных вольных племен. Это вариация автора. Он всегда мог быть себе сам хозяином, хозяином тех слов, которые он сказал. Очень красиво звучит «восторженный сын». Но, опять-таки, это о новых смыслах. Может быть, друзья, у вас, у каждого из вас, да, будет свое на счет мнения, и это здорово. Что сейчас чувствует моя душа, например? «Неведомый сын удивительных вольных племен». Да? Здесь, как говорится, ничего лишнего. Рубцов, как мы знаем, да, часто писал о сиротстве, о своей доле и прочее. И вот поэтому «неведомый сын». То есть человек, имеющий глубокие русские корни, сильнейшую видимую и метафизическую связь с родиной, но в то же время он понимал, что он один. И вот это сильнейший, я считаю, вариант «Неведомый сын удивительных вольных племен». Так что Николай Михайлович Рубцов, он всегда поддерживает своим творчеством. Каждый раз, да, благодаря ему открываются новые смыслы, и ты поджигаешься на создание какой-нибудь работы.
1: Василий, вы много путешествуете и гастролируете. Как народ воспринимает творчество Рубцова в других городах, в Сибири, например, вы были, на севере? Чувствуете ли вы поддержку, именно то, что вы увлечены Рубцовым и увлечены этой темой?
3: Спасибо большое за такой вопрос. Тезисно отвечу. Не так давно в Москве был у нас очень мощный концерт в одном музыкальном клубе. Он был посвящен больше датам отечественного рока, 45-летию Ленинградского рок-клуба, представителем кого я являюсь, и более 60-ков лет славного отечественного рок-н-ролла и рока в стране советского и российского. Вот, и песни там были, которые так или иначе посвящены славным именам наших рок-отцов, как я это говорю, да и вообще талантливым людям с гитарой, из рок-движения. В программу я включил песню «Черный человек», которая посвящена, конечно же, Николаю Михайловичу Рубцову. Песня была инспирирована моими поездками неоднократными тоже в славный город Тотьма, где указано, конечно же, и Вологодщина, сей Волог, да вот и Николай Рубцов. Да, то есть там мы ведем борьбу с черным человеком, да, сюжет песни таков. Журналист, который был на этом концерте, и известнейший рок-фотограф Михаил Грушин, более того, люди подошли и стали снимать на видео именно эту песню. То есть интерес высок даже на каком-то, знаете, рок-концерте, если люди слушают. А так, да, вы правильно сказали, и Сибирь, и Урал, в Ярославле очень любят Рубцова, да, можно давать так, по городам можно пройтись. Город Дмитров, у меня был концерт Рубцова, в Железнодорожном недавно. В Туле был концерт Рубцова, город Щекино. Это, кстати, малая родина Талькова. Почему там я взял рубцовский блок с собой? Потому что сам Тальков очень любил Рубцова, и тому есть подтверждения его словесные и пропечатанные в различных альманахах памяти Талькова. Тальков, когда очень уставал от своей деятельности, от работы, он читал рубцовский «Огонек». Он просил старшего брата, чтобы он ему зачитал лирику Николая Рубцова. То есть вот так. Ну, а говоря о городах русского севера, тут, я думаю, вообще комментариев, да, то есть всем, опять-таки я подчеркиваю, да, духовно развитым, интеллектуально развитым личностям, конечно, очень дорого и близко имя Николая Рубцова. Мы с вами знаем, что вообще у нас страна огромная, и в Владивостоке существует Рубцовский центр, то это о многом говорит. И представители Рубцова есть у нас в Нижнем Новгороде, очень активно Самара, да, я могу передать привет большой друзьям и коллегам, волонтерам Рубцова, да, из города Самары. Это команда сплоченная, то есть это они большие-большие молодцы в этом плане. То есть сейчас время Рубцова, да, оно никуда не уходило, никуда не уйдет, пока есть такие люди. Я считаю так, что все, что касается таких личностей, мы можем, ну, к имени Николая Рубцова сказать, ну, русский север богат, да, вся Вологодщина богата чудеснейшими именами, да, я называю это вообще целебные люди для наших душ. Добро, оно всегда добро, правильно, добро останется добром. Размах интереса к личности Рубцова, размах фестиваля, он сейчас, ну, настолько огромен, да, хочется, знаете, вот так вот на эмоции сказать, что он просто, ну, реально мощнейший размах. То есть, ну, посмотрите, по Москве ездят, ходят поезда такие, да, в метрополитене. В Москве встречаешь зарисовки, картины с Рубцовым, да, по всему русскому северу тут даже вообще разговаривать не о чем. Санкт-Петербург, да, я живой свидетель, как говорится, Ярославль, то есть везде, то есть от маленьких искорок поджигается все, то есть от одной свечи зажигается все свечение. Это очень важно, поэтому дай Бог здоровья тем людям, кто вас поддерживает, кто поддерживает все эти инициативы, что на них выделяются средства. В принципе, молодежь задействована. Я могу рассказать про центр как раз Вологодский, центр Тандрикова, да, то есть там молодежь, там постоянно дети, мы вчера там побывали. Спасибо большое Олегу Варисовичу Малинину, Татьяне Николаевне Новых, за их тоже деятельность светлую, замечательную. А заявок столько, что люди не успевают справиться. И, допустим, жюри не может обработать все заявки со всей страны. Это про фестиваль, конкурс «Моя родина милая», центра Тандрикова. Финал перенесен, да, подведение итогов перенесено с конца мая, то есть планировалось на День библиотек, аж на середину осени, до открытия Рубцовского фестиваля. Это о многом говорит. То есть маховик раскручен так, что это здорово. И, конечно, это дальше как бы вдохновляет работать с такой же мажорной нотой, в таком же ключе, друзья. Вот и поделюсь. Может быть, не все произведение прочитаю. «Сияние русского севера». Эта вещь посвящается всему русскому северу и всей Вологодчине. «Сияние русского севера, как дар небесных глубин, цветов вселенского веера, космических дивных картин, дыхание галактики пестрое, расцвет и пожар атмосфер, где зрение острое-острое и разум где чист, без химер, и солнечным ветром рожденное, узором магнитных полей, сияние в зенит вознесенное, горит на радость очей, хвосты лиловые, красные, зеленых неоновых лент, в ночи неподвластные, прекрасные, волшебства свой подарят момент. По зоре на небе играют, так говорят на Руси, поморцы хранят, сберегают, и ты сохрани, гой еси. Авроры борей зажигается, украсив весь звездный предел, художник природа старается, почерк вселенной созрел. Сиянием русского севера искрятся творцов имена, оттенком весеннего клевера, кем славится наша страна. Белов, Гаврилин и Батюшков, кто север в стихах воспевал, и Яшин по центру, не с краюшку, Вологодчине песни писал. В сиянии русского севера Рубцовский горит огонек, быть может, близ Щучьего озера свет милых поэта нам строк. Сияние русского севера, сияние русской земли, кто в дух своих предков уверовал, уже не сожжет корабли. Гореть и служить просвещению Ломоносов нам завещал, вдохновляясь от неба свечения, славу России ковал. Я усиленно сейчас, например, да, с большой охотой в душе и сердце занимаюсь изучением творчества, именно читаю мемуары, дневники, статьи о Василии Белове. Это потрясающий человек. Вот. Это был действительно не только писатель, поэт, это был действительно достойный сын своего отечества, гражданин. И сейчас я, опять-таки, вот, ну, само нутро проявляет огромный интерес к творчеству Александра Яшина. Поэтому строка такая, что в Вологодчине песни писал. То есть я уверен, что следом за Рубцовым люди проявят интерес и будут писать песни на стихи Яшина тоже. Раз, что сейчас час Рубцова, это классно.
1: Да, время Рубцова время пришло. Василий Котов был сегодня героем нашей программы. Поэт, рок-музыкант, блогер, мастер спорта, участник Вологодского Рубцовского центра, постоянный участник фестиваля «Рубцовская осень».
3: Да, это самое главное.
1: И внештатный корреспондент нашей телерадиокомпании, а потому здесь частый гость. Василий, спасибо за эту встречу и интересный разговор. До новых встреч.
3: До новых встреч, друзья. До свидания.
2: Мое слово верное прозвенит, прозвенит.
4: О делах и людях земли Вологодской вы услышите в передачах областного радио. Информация в диапазоне 98-107,7 МГц доступна во всех районах области. 98-107,7 МГц.
5: Музыкальная среда.
1: Героиня первого летнего выпуска нашей программы – певица из Ярославской области Ирина Дар. Вологжанам знакома по выступлениям на сцене «Русского дома», сольными программами и в качестве участницы конкурса «Мы зажигаем звезды», который проводит продюсерский центр Андрея Котрина «Твой шанс». В репертуаре певицы собственные версии отечественных хитов, авторские песни. Своего рода визитной карточкой певицы является композиция «Я такая, как есть».

«Я такая, как есть» – это не только название одной из песен репертуара Ирины Дар, это и название программы ее первого сольного концерта в Вологде в Русском доме в 2025 году. В марте 26-го Ирина вышла в финал конкурса «Твой шанс», и в финальном концерте «Мы зажигаем звезды» была признана королевой вечера. А в конце мая этого года в Русском доме певица представила вологжанам уже вторую сольную программу под названием «Новое и лучшее». Вместе с ней на сцене выступали самодеятельные авторы и исполнители из Вологодской области. К примеру, Николай Хребтов из Харовска, Руслан Патышев из поселка Шухобать, Антон Мажухин из Череповца, несколько групп и дуэтов. Этот концерт запомнился, думаю, многим, потому что это был сплошной поток энергии, позитива, любви. И в первую очередь потому, что зажигала Ирина, она всегда поет с полной отдачей, проживая каждый номер, каждую песню.

0: эстрадные песни, популярные песни, конечно, не классика, но и они могут греть душу. И их можно слушать с замиранием сердца, с трепетом, если их исполняют талантливо, конечно. После концерта я попросила Ирину рассказать о себе, а руководителя продюсерского центра «Твой шанс» Андрея Котрина поделиться впечатлением о концерте. Ирина подошла на интервью в окружении своих фанатов. Я ее понимаю. Как приятно и как важно артистам знать, что его знают, его любят, на его концерты ходят с радостью.
1: Я здесь не первый раз, и каждый раз как первый. Вот у меня эмоции зашкаливают. И не только в этом зале, но в этом зале особенно, потому что зал большой, на больших залах я бываю не так уж и часто. Вот. И реакция зрителей всегда. У меня же группа поддержки. Есть люди, которые пришли именно ко мне. Всегда, с какими-то подарками. То шарики кидает, то людям что-то вручает. Меня завалили вообще всякими подарками, цветами. Я понимаю, что группа поддержки усилена еще многими зрителями.
0: Как вы к этому пришли, что у вас и группа поддержки, и практически целый зал русского дома в праздничный день?
1: Просто поющий человек с детства, с детсада, в школе, потом ансамбль небольшой, в сельском клубе караоке, а далее минусовки, а далее вот даже и Вологда, и Ярославль, и очень огромное количество конкурсов, и платных, и бесплатных, и вот куда зовут, и куда можно, и есть возможность, вот и стремлюсь.
0: А где работаете?
1: А уже не работаю, но работала 35 лет в школе. В средней школе, сельской, все праздники, это обязательно. Конечно, я все это люблю всегда, но вот, уйдя на пенсию, занялась только этим. О, счастлива до нельзя.
0: Как вы репертуар себе составляете?
1: Конечно, ретро-хиты, хотя я очень люблю новенькие. Новенькие, современные песни, потому что для разной публики и молодежь тоже у нас присутствует. Ну и вот лет 5 уже занимаюсь и своими авторскими песнями.
0: А вы самостоятельно, вот, ну, как бы каждый номер, костюм, там какая-то драматургия, там какая-то кульминация, там еще что-то со зрителем. То есть это вы сама все или с вами кто-то еще работает?
1: Нет,
0: без
1: это
0: подсказки?
1: Свои какие-то вот свои представления о том, как подать песню, где какую фишечку вставить, сделать. Мне часто говорят, что что-то есть такое, вот ты не просто вокалистка, ты да, артистка, да.
0: Играешь. А репертуар, вот дети ваши приходят, ученики, у вас такая вот коротенькая юбочка, сапоги такие, да, шляпа.
1: Было, но нет, учеников прилетало. Ученики, конечно, все это принимают, а от людей постарше, конечно же, Ира, ну ты все-таки учитель, но я же все-таки на сцене. Но я всегда говорю, да, времена меняются. Наши учителя себе бы такое не позволили, а я вот позволила, потому что времена поменялись. Вроде бы уж, ну, наверное, можно, но образ-то нужно же создать.
0: Я обратила внимание на то, что, ну, я часто хожу на концерты и смотрю, что в зале очень часто и в театре, и вообще вот на музыкальных программах филармонии, ну, одни женщины. У вас ползала мужчины были. Давайте спросим мужчину.
2: Эффектная женщина. Она открытая, у нее душа поет, и она обращается к зрителю с любовью.
3: Ирина, конечно, это настоящая звезда, которая достойна очень больших сцен, и для нас большой подарок сегодня такой душевный концерт, на котором мы получили удовольствие и много-много любви.
2: А еще как такая фигура, такие формы, ну все, тут уже таешь и бежишь.
3: Концерт, как всегда, замечательный. Я даже не сомневалась, потому что, когда я прихожу на проекты, сделанные продюсерским центром «Твой шанс», то просто не устаю поражаться, каких красивых, талантливых людей выводит на сцену Андрей Валентинович Котрин.
0: Андрей, продюсер, подошел. Ну, расскажите, вы-то довольны?
4: Я очень доволен, но я, как обычно, мне не получается быть в зале очень редко. Но я, правда, посидел немножко. А с Ириной Борисовной мы познакомились на конкурсе. Это твой шанс, она пришла. А какое место вы заняли, кстати?
1: Второе.
4: У нас был 3 мая к 80-летию Победы. Вот, в Великой Отечественной войне проходил наш финал здесь, на сцене Русского дома. Просто настолько там голоса подобрались, потому что трудно было выбрать, да.
1: То есть люди заинтересованы в том, чтобы вытащить любыми способами людей, которые поют на сцену, и как-то их сопровождать, и куда-то еще пристраивать.
4: Я добавлю вот про Ирину Борисовну. Мы недавно были у нее на концерте в «Соколе». И вот там нам понравилось, многим понравилось, как она читает стихи. Вот, оказалось, это стихи ее авторские. И я даже Ирине Борисовне после концерта сказал: я не понимаю, что вы делаете лучше, поете или все-таки читаете стихи. И в этот раз, вот когда мы готовили концерт, я уже Ирине Борисовне говорю: обязательно читайте стихи, это очень украшает ваш концерт. Да, в этот раз у нас это, надеюсь, что прозвучало, да?
1: Да, конечно, конечно.
0: Вы учитель литературы?
1: Да.
0: Нет, мне больше понравился голос, вокал, потому что вот он какой-то особенный. Так вот просто и ясно, в то же время как-то благородно.
4: И своеобразно.
0: И своеобразно. Так, что хочется и танцевать, и петь, и хлопать.
1: Да. Учитель пения, просто человек, который играл на баяне, он всегда мне говорил, когда вот учил меня петь, распевал, говорил: Ира, думай, что поешь. Слова, вот думай, что поешь.
0: А кто учитель-то был?
1: Учитель пения, это был Юрий Владимирович Вахрамеев. Он сейчас жив, здоров, вот, конечно, на уже заслуженном отдыхе. Я ему всегда благодарна, он у нас очень скромный. Но вот именно благодаря ему так вот у меня пошло. Ну, тут много, меня просто ведут люди.
0: А ваше сценическое имя?
1: Это у меня, на меня нашла блажь после того, как я побывала у Малахова. Я решила для социальных сетей взять псевдоним. Взяла псевдоним Дару. И сколько мне было за это от людей? Зачем тебе это нужно? Я говорю: слушайте, ну как красиво и быстро для афиши написать? Ёмко метка, объявить, дар, раскатисто, там, Ирина, еще все. Все, вот, как-то так. Красиво. Ну и дар, вот именно дар. Ну, какой-то талант еще заложен, то, что хранить нужно, развивать.
0: Хорошо, вот если услышат слушатели областного радио и захотят на вас посмотреть, вас послушать, следующий концерт, где можно вас увидеть?
1: Ой, сейчас планов пока на лето много, но это в основном не города, это в основном села Ярославской и Вологодской, Череповецкого даже района. Знаете, это дни села, как правило, летом. Вот. Я живу в Ярославской области на границе с Череповецким районом. Вот я говорю, что удивительно, как люди вот дают эту возможность петь на сцене, такой на сцене.
4: Вологодская ассоциация фан-клубов создана. У нас вот в продюсерском центре в ВК, то есть ВКонтакте, создана группа, она называется ВАФ, Вологодская ассоциация фан-клубов. Это неформальное объединение вологодских музыкантов для продвижения их творчества. И вот у Ирины Борисовны два фан-клуба.
1: Два даже,
4: да? В этом сообществе. И они все превышают 100 человек. То есть там идет бурная работа, переписка, вот там все идет, вся вот эта движуха.
1: Артистов море сейчас, талантливых людей, и они действительно хотят выступать, дарить людям позитив, радость. И если люди тянутся, немножко пристанут со своих диванов, оторвутся от телевизоров, от смартфонов, то это замечательно. Что это общение прежде всего. До концерта, после и во время концерта.
0: Главное, что несет ваше творчество, это...
1: Мне кажется, добро. Вот добро и позитив какой-то. Добро и позитив, ну такое, что-то такое из вечного.
0: Не устали?
1: Нет, я наоборот подзаряжаюсь
0: вот
1: на неделю.
0: Вот я чувствую, что думаю, что-то такое, она выходит, она все ярче и ярче. Успехов вам, новых концертов, приезжайте еще в Вологду. Так что до новых встреч.
1: Спасибо, что были с нами сегодня. Спасибо большое. До свидания.
4: До свидания.
0: Ну вот, дорогие слушатели, мы познакомились сегодня с талантливой певицей из Ярославской области, мастерски исполняющей популярные отечественные песни. В завершении программы вернемся снова в зал Русского дома и послушаем финал концерта, где главной героиней на сцене была Ирина Дар. По отзывам зрителей, ничем не уступающая по таланту столичным певцам и певицам. А я скажу вам так. Талант не может быть большим или малым, столичным или провинциальным. Просто один развит, а другой в развитии. Хотя оба могут развиваться. Предела совершенству нет.
5: Я думаю, что вы набрались позитива и добра в том числе. И очень хочется прочитать еще одно свое стихотворение. Оно посвящено вам и тем, кто сегодня выступал на сцене вместе со мной. В наше время... жестоко и крайне подчас все же встречаются добрые люди. Их судьба посылает в награду для нас. Соучастие их не забудем. Их поддержка во всем, и в словах, и в делах, и во взгляде, и в прикосновении. Они могут спасти, поддержать, вдохновить, подарить много ярких мгновений. Все у них без притворства, не ропщут на жизнь, хоть порою терниста дорога. Оглянись, присмотрись. Они рядом с тобой. Береги. Это люди от Бога.

0: Музыкальная среда.
1: Областное радио.
2: Пришло время напомнить снова прогноз погоды от Вологодского гидрометцентра. Сегодня на территории Вологодской области переменная облачность, кратковременный дождь, местами ливни и гроза, ветер западной четверти до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем по городам. В Великом Устюге плюс 22, в Тотьме плюс 21, в Итигре и Бабаеве плюс 17, в Кириллове плюс 18 градусов, в Череповце 19 выше 0, в Вологде плюс 20. Атмосферное давление ниже нормы и будет расти. Друзья, всем желаем, независимо от состояния небесной канцелярии, хорошего, доброго лета и теплого солнца в придачу. Пусть будут прекрасные рассветы и будет побольше удачи. Пришло время сказать всем до свидания. Мы благодарим вас, дорогие слушатели, за внимание и точно знаем, что каждый из вас обязательно найдет пользу в том, что сегодня услышал. На этом все. Ирина Цветкова, Дмитрий Белов, Никита Ершов, Радио России Вологда.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске ФСБ задержала в трех регионах России пособников спецслужб Киева, готовивших теракты. Средства ПВО за ночь уничтожили 157 дронов ВСУ над регионами России. И вице-президент США Джей Ди Венс заявил о высокой поддержке Путина среди россиян. Все подробности далее. Сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее троих пособников спецслужб Украины, готовивших теракты. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Установлено, что злоумышленники планировали совершение диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих Вооруженных сил России, волонтерской организации, оказывающей поддержку участникам специальной военной операции, а также объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории указанных регионов. У террористов изъято самодельное взрывное устройство и самодельные зажигательные устройства. В телефонах задержанных найдена переписка с украинскими кураторами с инструкциями по проведению планируемых террористических акций. Возбуждены уголовные дела. Потери ВСУ от действий группировки войск «Север» за сутки составили 136 беспилотников самолетного типа и 42 тяжелых боевых дрона Р-18. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
2: Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов. Бачинск, Новая Сечь и Великий Прикол Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов. Светличная, Варваровка, Избицкая, Казачья Лопань и Рясная Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 210 военнослужащих. Танк Т-72, 5 автомобилей и 3 миномета ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 33 пункта управления БПЛА, 136 БПЛА самолетного типа, 42 тяжелых боевых дрона Р-18, 2 мотоцикла, квадроцикл и 7 НРТК противника.
1: Подразделения группировки «Восток» уничтожили 12 пунктов управления беспилотной авиацией украинской армии. В зоне действия группировки «Южная» беспилотными системами на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 14 антенн связи и БПЛА, 3 терминала «Старлинк», 6 наземных роботизированных комплексов, поражено 5 пунктов управления БПЛА, а также 23 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. За ночь в небе над российскими регионами перехватили и уничтожили 157 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Вражеские БПЛА были уничтожены в период с 20 часов вторника до 7 утра среды. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской, Смоленской, Орловской, Липецкой, Тверской, Ростовской, Рязанской и Астраханской областями, а также над Московским регионом. Кроме того, дроны ВСУ уничтожили в небе над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Тем временем в Харькове прогремел взрыв, передает телеканал «Общественное». По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в области звучит воздушная тревога. Вице-президент США Джей Ди Венс в своей новой книге отметил высокий уровень поддержки Владимира Путина среди россиян. «Это показывали любые независимые и объективные попытки оценить популярность Путина», написал Венс в книге «Причастие в поисках моего пути возвращения к вере». Она поступила в продажу в США. Венс отметил, что еще будучи сенатором, участвуя в Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году, встретился с российским диссидентом, имя которого не уточняется. Венс на той встрече узнал о психологии российского государства больше, чем за недели чтения американских публикаций. По данным ТАСС, вице-президент США в новой книге рассказывает о том, как стал католиком, а также о влиянии религии на его политические взгляды. Пациенты московских клиник, пропустившие два приема, смогут записаться к врачу, только лично посетив медучреждение, сообщает ТАСС. Речь идет о тех, кто ранее оформлял визит к врачу онлайн. Подробнее Борис Белин.
3: В Москве действует единая медицинская информационно-аналитическая система, сокращенно ЕМИАС. С ее помощью можно дистанционно записаться к врачу. Доступ осуществляется через портал МОСРУ или через мобильное приложение ЕМИАС. По данным ТАСС, люди, которые записывались на прием и дважды в течение года не явились к врачу и при этом заранее не отменили визиты, теряют возможность записи онлайн. Им приходится идти в поликлинику лично и там записываться через инфомат. В приложении ЕМИАС такие граждане получают уведомления, цитирую. К сожалению, до 40% пациентов не приходят на запланированные ими приемы и не отменяют запись. Пациенты, пропустившие два приема без отмены записи, смогут записаться к врачу только через инфомат в поликлинике. Пожалуйста, уважайте время врачей и других пациентов, отменяйте или переносите прием заранее. Конец цитаты. Как говорится в уведомлении, все это нужно, чтобы дать возможность другим пациентам записаться на освободившийся слот. Отмечу, что в регламенте предоставления услуг предварительная запись к врачу в электронном виде сказано, что при отсутствии возможности явиться на прием необходимо самостоятельно отменить запись через приложение или интернет-ресурсы. А в правилах ЕМИАС оговаривается, что пользователь обязуется предоставлять достоверную информацию. Если пользователь предоставляет неверную информацию, оператор имеет право отказать ему в использовании сервиса. Однако ранее в ЕМИАС опровергали, что блокируют доступ к системе тем, кто не являлся к врачу вовремя. Наша радиостанция направил запрос по этому поводу в профильные ведомства. Борис Бейлин, Вести ФМ.
1: В Москве сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится тыловой частью все того же североатлантического циклона, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдет кратковременный дождь, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха плюс 14-17, ну, словно на дворе сентябрь. И показания барометров немного подрастут, к вечеру составят 742 миллиметра ртутного столба.
1: По прогнозу синоптиков, распогодится в Москве только к концу недели. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
5: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Баскетбольный пари НН объявил о том, что главная команда приостанавливает свою деятельность и не будет принимать участие в единой лиге с сезона 26-27. Руководство клуба заявило, что основная причина – отсутствие необходимого финансирования. Продолжит выступление лишь молодежная команда «Волжан». Прошедший розыгрыш основа пари НН закончила на 9-м месте в турнирной таблице. Хет-трик Лионеля Месси принес победу сборной Аргентины по футболу в стартовом матче чемпионата мира. Три безответных мяча латиноамериканец забил в ворота команды Алжира 3-0. Ранее французы обыграли сенегальцев 3-1. На дубль Килиана Мбаппе и гол Брэдли Баркаля африканцы ответили лишь взятием ворот Ибраима Мбайе. Норвежцы также, несмотря на пропущенный мяч, разгромили сборную Ирака. Айман Хусейн забил и в свои, и в чужие, а дубль Эрлинга Холланда и гол Лео Эстегора принес скандинавам победу 4-1. Теннисист Даниил Медведев вышел во второй раунд пятисотника в немецком Галле. Он обыграл аргентинца Томаса Эчеверри 6-3, 6-4. Встреча продлилась 1 час 28 минут. Следующим соперником 30-летнего россиянина будет француз Теренс Атман. Хоккейный «Адмирал» расторг контракт с нападающим Аркадием Шестаковым. Он выступал здесь 2 сезона. В минувшем розыгрыше форвард сыграл за дальневосточный клуб 64 матча и набрал 13 очков. «Адмирал» в сезоне 25-26 занял последнюю 11-ю строчку в восточной конференции. В активе команды 52 балла. Хоккейный вратарь «Торонто» Марлис Артур Ахтямов отыграл на 0 третий матч финальной серии плей-офф АХЛ против «Чикаго Вулфс». Он отразил все 24 броска, а его команда победила 1-0. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: Погода.
1: Сегодня в Симферополе плюс 25-27 градусов, переменная облачность. В Севастополе и Ялте плюс 26-20 градусов. Нальчики и Владикавказе плюс 25-27, дожди, грозы. В Ставрополе без осадков плюс 24-26 градусов. В Сочи плюс 27-29. В Краснодаре плюс 27-29. Утром небольшой дождь. В Волгограде небольшой дождь плюс 24-26. В Санкт-Петербурге плюс 15-17 градусов. Дожди, выпадет около половины от месячной нормы. И в Москве дожди, грозы, плюс 17-19. Сейчас столица плюс 13, без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен?
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
3: Там по синим цветам бродят кони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени в авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
4: Все наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
5: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22.35 по Москве и в 23.35 по времени Ульяновска.
6: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
7: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
8: 8 часов 12 минут 20 секунд, показывают часы эфирной московской студии. Среда, 17 июня, Кирилл Гришин, Валентин Веретенников, у микрофонов. Здравствуйте.
9: Доброе утро всем. 8-925-222-99-92. Напишите нам, довольны ли вы общением с чиновниками. Устраивает ли вас стилистика, сроки ответов, сроки разрешения проблем? Ну, а почему спрашиваем? Потому что вновь есть повод поговорить о том, как чиновники ведут себя, да хотя бы просто по отношению друг к другу.
8: В принципе, чиновник – это ведь не просто должность, это лицо государства, как бы это громко и пафосно не звучало, но тем не менее, я лично так считаю, и зачастую мнение людей о власти складывается не по каким-то громким решениям и национальным проектам, а после одного разговора в кабинете, например, ответа в соцсетях или общения на личном приеме. Именно поэтому в Курской области решили создать комиссии по этике и служебному поведению чиновников в каждом муниципалитете. Поводом, наверное, вы не удивитесь, стали несколько резонансных случаев, когда представители власти позволяли себе грубость, высокомерие или просто забывали, что работают для людей. Губернатор Александр Хинштейн заявил, что каждый такой случай бросает тень не на конкретного чиновника, а на всю систему власти. Конечно же, возникает вопрос, можно ли научить этике через эту комиссию? Нужны ли подобные структуры только чиновникам или такой опыт можно было бы распространять гораздо шире и по другим, да, должностям, и, в принципе, в других регионах применять. Дословно сказал Александр Хинштейн, мы пытаемся вернуть доверие, которое без того оказалось в последнее время подорвано. И это персональная ответственность каждого, кто выбрал служение людям своей работой.
9: Самое интересное, что вот этот казус, случай не первый. Буквально вот месяц назад на совещании с губернатором Хинштейном в мае оконфузился глава Большесолдатского района Владимир Зайцев. Выругался и вовсе матом. Потом сказал, что эти ругательства предназначались кому-то из его кабинета. Кто-то там за кадром онлайн-совещания находился. Но это тоже такая себе отмазка.
8: Ну и вот буквально тоже на днях там пошел вон или что-то подобное.
9: Потом сказал, он говорит, пошел вов. Ну, интонационно понятно, что там не обращение было к Владимиру какому-то.
8: Который якобы пытался настроить видеозвонок.
9: Да, это все люди пытаются выкручиваться.
8: Но какая-то некая система, да, уже сложилась, которую вот пытается разрешить губернатор. Гражданин, в принципе, да, любой из нас с вами приходит в МФЦ, не знаю, в поликлинику, школу, управляющую компанию, социальную службу, неважно, да, к маленькому или к большому чиновнику, и оценивает не только результат, но и отношение к себе. И одна, порой грубо сказанная фраза вызывает больше раздражения, чем сама нерешенная проблема. Поэтому вот эта инициатива в Курской области поднимает более широкий вопрос. Должны ли стандарты этического поведения быть такими же обязательными, как должностные инструкции? Именно об этом будем говорить. И вы, дорогие слушатели, высказывайте свою точку зрения. Еще раз наш номер. Вдруг вы его еще не выучили и не вбили в свои телефонные книги. 8-925-222-9992. А с нами на связи доктор социологических наук, профессор кафедры социальных технологий государственной службы Белгородского национального исследовательского университета Виктор Сапрыко. Виктор Александрович, здравствуйте.
10: Добрый день.
9: Здравствуйте.
8: Ну, как вы оцениваете инициативу Курской области и, в принципе, поддерживаете все, что мы вот ранее сказали, рассуждая между собой?
10: В первую очередь я хотел бы отметить то, что кодекс этики и служебного поведения, например, на исполнительных государственных служащих Белгородской области действует с 2007 года. То есть, еще раз подтвердили, все он в 2018 году принят в разных муниципалитетах. То есть, этот опыт необходимо рассмотреть нашим курским соседям. И, возможно, вот принятие такого кодекса облегчит вопросы создания комиссии. С другой стороны, вы знаете, я не очень большой приверженец создания комиссии ради комиссии. У нас есть общественные палаты, у нас есть другие контролирующие органы. Поэтому, конечно же, такие прецеденты, они дают возможность государственным служащим принимать решения при создании определенных комиссий. Но, с другой стороны, я думаю, что не стоит плодить сущность. И губернатору Курской области необходимо посмотреть на вопросы, которые связаны с общественным контролем, и привлекать к этим вопросам, в том числе общественные палаты. У нас есть инструменты на муниципальном, региональном, даже на федеральном уровнях, то есть которые дают возможность

0: ясно, что любые социологические исследования подтверждают, что даже небольшое действие конкретного чиновника, его высказывания не только в средствах массовой информации, но еще и в социальных сетях, вызывает огромный резонанс среди жителей населенного пункта и даже региона. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что и Курская область, и Белгородская область, Брянская область, и другие приграничные регионы сейчас находятся под жестким прессом, в том числе информационного воздействия. Мы должны понимать, что у людей и муниципальных служащих, конечно же, нервы на пределе, и они могут использовать определенные, в общем-то, языковые конструкции, которые в нормальной жизни недопустимы. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что наши противники могут это использовать для создания напряжения на территории того или иного муниципального образования и, в общем-то, использовать высказывания любого чиновника для нанесения ущерба, в том числе информационного ущерба данной территории.
1: Вот это очень важный принципиальный момент. Виктор Александрович, раз уж вы упомянули, что чиновники в приграничье, управленцы, назовем так, работают в непростых условиях, это правда. Есть и стресс, и даже выгорание. А может ли это служить каким-то, ну я не знаю, оправданием, микшированием, возможно, некоторых слов, выпущенных по неловкости, по неосторожности? Мы даже не берем в целом вот эти две ситуации, которые произошли у ваших соседей.
0: Все же я считаю, что, конечно же, недопустимо использование каких-то выражений слов в общественном пространстве. Потому что муниципальные служащие, это первые, или государственные служащие, это пример для граждан. То есть, несмотря на выгорание, несмотря на, в общем, какие-то стрессы, муниципальный служащий должен показывать публично свою уверенность. Если у него есть вопросы выгорания, но это должно фиксироваться, кстати, и, наверное, необходима поддержка, в том числе и чиновников, в том числе и психологическая поддержка, в том числе и информационная поддержка, возможно, какое-то действие для создания комфортной среды, возможно, дополнительные дни отдыха, которые после конкретных мероприятий, после конкретных стрессовых ситуаций, после ЧП чиновник такой же человек, мы должны понимать, но сейчас это, к сожалению, не находит отражения в законодательных актах, ни в каких-то регламентах. То есть, в общем-то, мы должны понимать, что это очень сложный вопрос. И просто комиссия не решит все проблемы, которыми сталкиваются чиновники. Но, с другой стороны, мы видели и губернаторов, которые позволяют себе некие высказывания и очень жесткие высказывания. Я сейчас говорю не о курском губернаторе, но мы слышали вот в общении примерно полгода назад один из губернаторов позволил уволить главу муниципального образования. То есть на словах, и, в общем-то, ты больше здесь не работаешь, и забывает о уровнях власти. Мы прекрасно понимаем, что государственная и муниципальная власть — это немножко все-таки разные. В Конституции у нас записаны определенные моменты. И несмотря на то, что сейчас происходит реформирование и создание единой структуры публичной власти, все-таки у нас муниципальная служащие, они не являются подконтрольными конкретного губернатора и, в общем-то, являются избираемым лицом.
2: Продолжая тему специфики приграничья и доверия людей к власти, можно ли сказать, что в приграничных регионах цена ошибки чиновника выше, чем где-либо еще, поскольку уровень доверия между властью и жителями там напрямую влияет на некую общественную устойчивость?
0: Абсолютно верно. И можно сказать, что от действий конкретного муниципального служащего зависит не просто мнение, но еще и жизнь людей. Мы же прекрасно понимаем, что в данный момент, то есть конкретные события, которые связаны с атаками ДПЛА, с атаками непосредственно военных формирований Украины, они требуют от чиновника не просто ответственности, а гиперответственности. И любое высказывание может использоваться вражескими центрами психологического воздействия для того, чтобы создать напряженную ситуацию в населенном пункте или непосредственно в регионе. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что чиновники тоже люди, такие же,

0: как мы, и для их нормальной работы нужно создавать условия. С одной стороны, это регламенты, то есть я еще раз хотел бы обратить внимание на создание кодекса этики служебного поведения, чтобы чиновник знал, что грозит и что возможно при нарушении данного кодекса, а с другой стороны, то есть непосредственно возможности, которые дают служащему, который попал под обстрел или еще под какие-то вопросы, которые связаны с опасностью для его жизни, ну, во всяком случае, немножко перенести этот стресс, и мы должны понимать, что и население, и служащие – это в первую очередь люди.
1: Да, действительно. Спасибо большое, Виктор Александрович. Виктор Сапрыко, доктор социологических наук, профессор кафедры социальных технологий и госслужбы Белгородского национального исследовательского университета, был с нами на связи.
2: Продолжаем разговор с деканом факультета международных экономических отношений, профессор кафедры политологии и финансового университета при правительстве РФ, доктор политических наук, профессор Павел Селезнев с нами на связи. Павел Сергеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, приветствую вас.
2: Задаюсь я таким вопросом, почему именно сейчас тема этики чиновников становится предметом отдельного внимания властей, ну, пока только Курской области. Можно ли рассматривать создание таких комиссий, да, по этике и служебному поведению для чиновников как часть политики повышения качества в принципе государственного управления?
3: Ну, начну с конца. Вы, безусловно, правы, рассматривать можно. Значит, с чем я позволю себе не согласиться, что на самом деле такие комиссии, они уже есть. И есть примеры, причем хорошо работающие и достаточно давно созданные. Только называются они, знаете, так, это вот для медиа, как комиссия по этике, она называется, если полностью, вот скажем, в органах власти или в регионах, которые первыми по этому пути пошли, значит, комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Вот у нас здесь, скажем, я в свое время даже несколько лет работал в таких комиссиях в Московской области, которая еще, по-моему, с 2014 года их создала. В Татарстане, если не ошибаюсь, тоже есть. В отдельных ФАИВах, значит, и ФАИВах, и региональных ведомствах. Поэтому это нормальная практика, и хорошо, когда приходит, значит, новый руководитель и, в общем-то, устраняет дефициты, которые до этого были. Ну, учитывая, правильно было сказано Виктором Александровичем, что регион приграничный, внимание повышенное, все как через увеличительное стекло там помножается на несколько раз, в несколько раз, и, соответственно, учитывая и напряженность, и то, что ряд, скажем, дел, связанных с предыдущими главами регионов и с чиновниками, вовлеченными в ряд скандалов, которые там, значит, были связаны с Курской областью. Конечно, Александр Евсеевич здесь, в общем-то, абсолютно, будем говорить, логичный делает шаг и решение по поводу вот создания таких комиссий. Да, конечно, пусть они будут. Это и доверие укрепляет, и дисциплинирует в определенном смысле слово чиновников во взаимоотношениях, понятно, первое главное там с народом, с людьми, друг с другом. Поэтому тут, мне кажется, решение правильное и, что называется, давно назревшее.
1: Безусловно, внутри каждого свода правил, этических норм жизни любого чиновника, муниципального служащего, содержится важный пункт. Я так, знаете, издалека подбираюсь, о коррупции. И вот у нас остается несколько минут, а не сказать об этом тоже никак не получится. Вот истории, которые у нас громкие, невероятные, да, замглавы администрации Кубани Андрей Коробко, связанные с ними лица, подозреваются в хищениях многих миллиардов рублей. А это вообще как сообразуется с тем, что чиновник – это функция вообще, в принципе? Как воруют? На чем воруют? И можно ли с этим что-то вообще внятное сделать?
3: Кирилл, ну, как это, тема вечно зеленая, по-моему, значит, и у Салтыкова-Щедрина, и вы возьмите там любых наших классиков, и Гоголя, там, господи, мертвые души, да что угодно. Там давно даны ответы на вопросы, на чем, собственно, и почему. Просто в какой-то момент, ну, если так с политической точки зрения смотреть, во-первых, сращивание с вот этим аппаратом, а во-вторых, ну, воспринимается как своя вотчина, к сожалению, и, как знаете, наступает чувство вседозволенности и безнаказанности. Вот. И когда это, так сказать, не для людей, а для себя и для какого-то своего круга, ну, конечно, все заканчивается очень печально и вот с такими громкими резонансными, увы, делами. Поэтому только-только повышать уровень самосознания, как вы сказали, ответственности, ну и понимать, что с собой на тот свет ничего не заберем, а останется все-таки память и результаты, и те дела, которые человек творил и делал. Поэтому, ну, наверное, должен быть более квалифицированный, качественный отбор тех, кто, собственно, попадает вот на эти позиции, облеченные властью, и от решения которых зависит очень многое в плане качества жизни других людей.
2: Ну, некоторые с вами не соглашаются и стараются рукотворить дома-музеи. Успеваю кратко задать вопрос, меньше минуты. Насколько соцсети изменили требования к публичному поведению представителей власти?
3: Очень сильно изменили. Чиновник обладает свойством хрупкости. Вот у Насима Талеба есть прекрасная книжка, называется «Антихрупкость». Скажем, если представитель какого-нибудь бомонда, там, художник или культурный деятель что-то себе позволяет, какой-то эпатаж, это только помножает его популярность. Если чиновник себе позволит даже неосторожное высказывание, надпись там где-то или комментарий, не дай бог, или пост, еще что-то, это может быть концом его карьеры. Поэтому, конечно,
2: Павел Селезнев,
3: за этим будет
2: доктор политических наук, профессор, был с нами на связи.
4: Открытие. И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
5: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
4: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Сигналы точного времени.
1: 8:31, 8 секунд, точно московское, сигналы точного времени. Валентина Веретенникова, Кирилл Гришин этим утром вместе с вами. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Читаем мы новостные ленты. Сейчас проходит саммит G7. Лидеры по итогам его договорились усилить военную и энергетическую поддержку Украины. Ну, о том, как эта встреча происходит, собственно, наши коллеги будут более подробно обсуждать в других наших эфирах. Мы же хотим сосредоточиться на важной победе нашей страны в судебном споре с Украиной в Гааге. Арбитраж полностью встал на сторону нашей страны в многолетней судебной тяжбе с Украиной касательно принадлежности Азовского моря, Керченского пролива и акватории Черного моря вокруг Крыма. МИД Российской Федерации развернутый комментарий пару дней назад дал по итогам данного решения. Мы же хотим разобраться, повлияет или не повлияет на другие иски нынешняя победа. Для нас здесь самое главное не просто успех, а то, что международные судебные инстанции показали свою неангажированность.
1: Да, и это как раз вызывает действительно подлинный интерес. А что это? Вдруг гаагское правосудие начало прозревать, менять стилистику? Спросим политолога, публициста Юрия Светова. Юрий Ильич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Кирилл. Валентина, доброе утро. Я полагаю, что это свидетельствует о качественной подготовке наших юристов. к этому процессу. Как бы у нас порой такое ощущение, вот мы знаем, что мы правы, и это должны признать сразу же. А на самом деле юридические тяжбы, особенно в международных вопросах, они должны быть, как каждое предложение должно быть обосновано. И здесь вот вспоминают о том, что международное морское право, оно разработано во многом с активнейшим участием российских юристов-международников, и мы прекрасно понимаем, как оно строилось, откуда что вытекает. И вот этот длительный процесс, он был качественно подготовлен и отстаивался доказательно. Не пафосом, не этими громкими фразами, а именно ссылками на конкретные статьи международного права. Я думаю, именно поэтому победили. Вот то обстоятельство, что у нас два президента России, последние два, были юристами, окончили Петербургский государственный университет, и где создана мощная юридическая школа, в том числе международников, это тоже свою роль сыграло. Сказать сразу, повлияет ли это на другие решения, я бы так не говорил. В каждом конкретном случае вопрос будет решаться так, что порой политика может сыграть гораздо большую роль, чем доказательства международников. Но звонки звучат. Вот история с этим главным депозитарием Евроклир, который и Бельгии, которая все-таки не поддалась на давление, что нужно наши средства передать Украине, они заговорили о последствиях. Это вот признаки того, что ощущение, что платить за нынешние политизированные решения придется, и придется конкретным странам, вот оно присутствует.
2: А вот это решение в практическом плане какую-то роль будет играть? Как будут себя вести страны Европы, Запад в принципе? И вот Зеленский, например, ставит практически ультиматумы, наглым образом требует на G7, чтобы как можно скорее приняли Украину в состав объединения. Лидеры стран Большой Семерки собираются дальше оказывать поддержку Украины. Якобы без этой поддержки они не смогут пережить следующую зиму. Обещают дополнительные поставки новых систем ПВО и дальше усиливать военную энергетическую поддержку.
6: Понимаете, логически же вытекает вот из этого решения суда, что вопрос признания факта, что Крым, Донбасс, Луганская Народная Республика и Херсонская и Запорожская области – это часть Российской Федерации, этого не произойдет. Они этого не будут признавать, и закончится специальная военная операция – они все равно не будут этого признавать. Для них это, ну, как бы, они полагают, что таким образом можно давить на Россию. И господин Зеленский, который контролирует сейчас, по разным оценкам, ну, где-то 15-17% территории Донбасской Народной Республики, продолжает твердить. Украина никогда не признает, что это часть России. Ту же самую политику они проводят по отношению к Крыму, говоря, Крым – это Украина. И я думаю, что в этом отношении еще предстоит длительная борьба для того, чтобы реальность для Украины, для Зеленского, для Украины Зеленского и для нынешних лидеров западного мира стала фактом. Ну, мы же сталкиваемся с этой ситуацией, когда Федерацию шахмат исключают, Россию исключают из этой международной организации ФИДЕ за то, что мы позволяем федерациям шахмат вот этих регионов участвовать в работе общероссийской шахматной федерации. Даже в спорте, даже в культуре. Скандальная история с арестом эрмитажного археолога Бутягина за то, что он многие годы ведет раскопки на территории Крыма. Это есть реалии. В тех же самых Нидерландах
1: застряла коллекция крымская.
6: Да, Вот эти вот вещи говорят, что это еще длительный процесс, это только начало.
1: Вообще говорят, что скифское золото уже давно, к сожалению, уже обрело себя в каких-то других частных коллекциях. Эту историю предстоит еще долго распутывать. А вот что еще хочется уточнить, пользуясь случаем, Юрий Ильич. Вы упомянули чуть ранее бельгийский депозитарий Евроклир. Мы знаем, что Россия намерена взыскать с этой организации более 25 миллиардов рублей. Как это сделать? Большой вопрос. И опять же помним про то, что у нас ведь это средство там содержится. Немалые средства, по-моему, 200 миллиардов евро.
6: Да,
1: с которых, с которых начисляемые проценты Бельгия почему-то перечисляет на финансирование ВСУ. Немалые деньги.
6: Да, мы же этот суд у нас в Москве состоялся, который признал иск нашего банка к Евроклиру, в том числе вот в части передачи этих процентов. Они попросили какое-то время на рассмотрение, потом, когда у нас апелляционный суд снова подтвердил это решение, они заявили, что не признают юрисдикцию нашего суда. Это вот, ну, я говорю, какие моменты, какие сложности возникают. И это очень длительный процесс. Я повторяю то, что сейчас произошло в суде в Гааге. Это первая ласточка. Будем надеяться, что она весну сделает в соответствии, в противоречии с поговоркой. Но шаг очень важный. Но обольщаться не надо. Предстоит, я снова говорю, тяжелая, сложная борьба, в которой наши эксперты должны продемонстрировать все свое мастерство.
2: Если попытаться объединить последние события, новости, в частности, решение Международного суда, продвижение Украины на пути в ЕС и заявление Трампа о возможном урегулировании украинского конфликта, главное, ему сейчас свои конфликты закончить, и он, значит, включится и сюда. Признаки ли это приближение политического решения конфликта, или это отдельные эпизоды, которые пока не складываются в единую картину?
6: По моему личному убеждению, политического урегулирования не предвидится. Хотя многоуважаемый Александр Григорьевич Лукашенко сказал, что этот вопрос решится только политически. Я убежден, этот вопрос решится только военным путем, только победами нашей армии, освобождением конституционных территорий России. Кроме силы там ничего не понимают. Ну, мы заявление «семерки» можем почитать, о чем там говорится. Продолжение усиления давления на Россию, поставки ракет, поставки энергооборудования, чтобы Украина пережила зиму, давление на Россию, прекращение экспорта российских углеводородов на Запад. Началось же, уже первые санкции против поставок газа по трубопроводам введены. Они будут продолжать свое давление. У них твердое убеждение, что давим, и когда-то результат наступит. И похоже, если судить пока о том, что пишут на встрече «семерки», они как-то им удалось придавить Трампа, который заявляет, что вот с Ираном закончим, они будут помогать ему в регулировании Ирана, а он займется помощью Украине. Вот в этом вопрос, это продолжается. Решение ситуации зависит именно от российской армии, а не от того, что в очередной раз сказал Мерц, Стармер или кто-то другой. Ну, заметим, они в требованиях, которые выдвинули Макрон, Мерц и Стармер, собираясь в Лондоне, звучат слова о размещении европейских войск на Украине. Ну, о чем мы тогда ждем? Какая политика, когда нам грозят армии, когда Украина заявляет, что она вот-вот введет в действие баллистическую ракету, когда те заявляют, что надо Украине поставлять то оружие, которое позволит наносить удары вглубь России, усиливая давление, чтобы Россия согласилась с их требованиями.
1: Да, Юрий Ильич, а какие еще иски российской стороны, российских компаний, кстати говоря, находятся в международных арбитражных инстанциях?
6: Ну, я думаю, что там самые разные наши компании, особенно и в сфере вот добычи, транспортировки нефти, они подавали такого рода иски, но эти иски либо завязли. Ну, мы можем вспомнить этот украинский «Нафтогаз», который при предъявляют разнообразные претензии, допустим, к «Газпрому», к другим компаниям, отказываясь платить деньги за там, где он ущемил интересы наших компаний.
1: Кстати, но где он подписался под соглашениями, да, «бери или плати»?
6: Да.
1: 10 лет судились «Газпром» с «Нафтогазом Украины» в Стокгольмском арбитраже.
6: Да, и тем не менее решение-то в пользу «Нафтогаза» принимается. Или там споры о добыче нефти на шельфе в Черном море. То есть такого рода процессов много. И я повторяю, что это предстоит длительная сложная борьба. Но будем надеяться, что мы... Вот решение многих проблем придет тогда, когда мы освободим Донбасс.
2: А если вернуться к началу разговора по поводу вот этого арбитражного решения, можно ли говорить, что оно имеет не только юридическое, но и политическое значение? Насколько такие дипломатические победы сегодня важны в мировой политике?
6: Я бы добавил еще одно слово – моральная победа. Это подтверждение того, что вот для тех наших специалистов, которые работают, отстаивают интересы страны в такого рода процессах, что победить можно. На Западе это постараются замазать и закрыть. Это же вот та информационная блокада, которая там создана, она же проявляется в самых удивительных вещах, когда сумели даже в некоторых государствах Европы замолчать факт поздравления Путиным Трампа и телефонного разговора о них. Замалчивание то, о чем говорилось на Петербургском экономическом форуме. Заявление нашего президента о том, что Россия, раз за разом мы повторяем, мы не собираемся нападать на Европу. Это выдумки и сочинения западных политиков. Это уходит, задвигается шумом повестки. Точно так же, как сейчас с этими соглашениями, которые 19 июня должны подписать между США и Ираном, перекрывают всю информационную повестку вот того, что случилось на суде.
2: Юрий Ильич, спасибо за разговор. Юрий Светов, политолог, публицист, был на связи со студией.
4: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
8: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
9: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
8: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
10: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
11: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информация о том, как поступать, если столкнулся с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречиво. Это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
10: И каковы последствия?
11: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
10: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
11: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм. И лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
10: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
11: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простамак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простамак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простамак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простамак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простамак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простамак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
10: Ну вот основа «Простамага» – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
11: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
10: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
11: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки, увеличивая увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
10: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомак» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомак прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
11: Конечно, простомак – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора, простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
10: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на простомаг?
11: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата «Простомаг». Действие «Простомага» направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. «Простомаг» подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты? Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомаг» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
10: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомаг»?
11: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомаг» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. «Простомаг» рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление простомага – это сенсация. Да, сенсация. Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат «Простомаг» по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
10: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простомаг». Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
4: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Авторский «Князь Игорь».
12: «Бородин» — это главное в версии «Геликон Опера». Это впервые будет исполнено на оперной сцене.
4: И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Биробиджана. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
13: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
4: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
4: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Сергеева в этом выпуске. ФСБ задержала 3 пособников Киева, планировавших теракты против военных. Лидеры «Большой семерки» пообещали Украине поставки новых систем ПВО. И глава ФМБА Скворцова сообщила о расширении возможностей применения российской вакцины от рака. Все подробности далее. ФСБ накрыла диверсионную сеть в Адыгее, Тюменской области и на Кубани. Задержаны 3 пособников украинских спецслужб, которые готовили теракты против военных волонтеров, а также транспортной и энергетической инфраструктуры в регионах. При обысках у них была изъята взрывчатка и зажигательное устройство. Выявлена также переписка, в которой содержались четкие инструкции от кураторов.
2: Я задержан по подозрению в совершении террористического акта на территории Республики Адыгея. В апреле 22 года в городе Краматорске я был завербован сотрудниками СБУ. В дальнейшем я переехал на постоянное место жительства в Россию и в Республике Адыгея получил гражданство Российской Федерации.
3: В мессенджере Telegram установил контакт с представителем украинских спецслужб. Затем перешли на общение в мессенджер Signal. По указанию куратора должен был убить российского военнослужащего путем подрыва его автомобиля. Для этого получил координаты тайника ССУ.
4: В декабре 2025 года инициативно посредством Telegram вышел на бот в целях оказания помощи украинским спецслужбам путем передачи сведений о возможных объектах совершения диверсий и терактов. После меня перенаправили в мессенджер «Тукан», где в ходе переписки со мной, с украинским куратором, обсуждались возможные объекты.
1: В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Средства ПВО уничтожили 157 БПЛА ВСУ на территории России за минувшую ночь, а в том числе над московским регионом. Об этом сообщила Минобороны. Дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря. 17 июня – день памяти наших коллег, корреспондента ВГТРК Игоря Корнелюка и звукорежиссера Антона Волошина. Они погибли 12 лет назад при исполнении журналистского долга. Готовили репортаж о выводе ополченцами группы беженцев под Луганском и попали под минометный обстрел. Корреспондент ВГТРК Никита Жилкин продолжит тему.
5: Ровно 12 лет назад погибли 2 журналиста ВГТРК, Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Наши коллеги снимали репортаж о преступном обстреле поселка Металлист, из которого мирные жители пытались выехать в Луганск под защиту ополчения. Журналисты «Вестей» стали очевидцами, не остались в стороне. Звукоинженер Антон Волошин погиб на месте, мина разорвалась под ногами. Специальный корреспондент Игорь Корнелюк скончался в больнице. На место трагедии ежегодно приезжают коллеги и обычные жители, приносят к памятному кресту цветы. Репортеры снимали правду еще в непризнанной республики с первых дней, освещали и страшные события 2 июня 2014-го. Украинский штурмовик ударил ракетами по центру города, в парке возле областной администрации. 8 погибших, десятки раненых.
6: Сегодня в этом уже обновленном парке стоит мемориал погибшим журналистам, кавалерам Ордена Мужества Игорю Корнелюку и Антону Волошину. У основания памятника шлем с надписью «Пресса», камера и микрофон канала «Россия».
5: В честь погибших журналистов назвали школу в Металлисте. В ней открыли музей, посвященный их героизму. Простые парни, которые с камерой и микрофоном в руках показывали всему миру правду о киевских преступлениях, стали примером самоотверженности и профессионализма для журналистов всей страны. Никита Жилкин, «Вести Луганск».
1: Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» в Ла-Манше обнаружил яхту «Брайт Фьючи» под флагом Великобритании, следовавшую опасным курсом на сближение с кораблем. Никаких изменений курса следования яхты или ответа на запросы по международному радиоканалу не последовало. Как заявили в Минобороны, после сокращения дистанции до 150 метров, командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу. После этого яхта сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от военного корабля. По данным Минобороны, экипаж российского фрегата действовал в строгом соответствии с международными правилами и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента. Страны «Большой семерки» наряду с увеличением объема поставок Украине систем противовоздушной обороны также намерены передавать Киеву больше дальнобойных систем. Отдельно страны «Большой семерки» заявили о готовности расширить санкции против России, включая ограничения в нефтегазовом секторе. Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам, принятом по итогам саммита G7 во французском Эвиан-Лебен. В заявлении лидеров G7 говорится, что страны «семерки» остаются едины в поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности. Отдельно в документе упоминаются атаки на критическую инфраструктуру и объекты культурного наследия, а также необходимость усилить защиту украинской территории. Глава ФМВА сообщила о расширении возможности применения российской вакцины от рака. МРНК-вакцину для терапии колоректального рака Анкорну можно будет назначить и на более ранней стадии лечения. Об этом рассказала РИА Новости Вероника Скворцова. В апреле ФМВА получила разрешение на клиническое применение Анкорны. Вакцина показала взрослым пациентам метастатическим колоректальным раком, получившим две или более линии системной противоопухолевой терапии. В Москве и по области сегодня ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями. Климатические показатели будут соответствовать сентябрьской норме, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
7: В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью все того же североатлантического циклона, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдет кратковременный дождь, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха плюс 14-17, ну, словно на дворе сентябрь. И показания барометров немного подрастут, к вечеру составят 742 миллиметра ртутного столба. А относительно прохладная и дождливая погода сохранится до конца рабочей недели, ну и распогодится лишь к середине субботы, особенно воскресенье, когда в Центральную Россию заглянет солнечный гребень антициклона, благодаря чему столбики московских термометров покажут 21-24 с плюсом, а это идеально соответствует климатической норме июня. Спорт.
8: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Футболист московского «Динамо» Луис Чавес продолжит карьеру в России. Его агент Клаудио Курти опроверг слухи о переходе мексиканца в местную Америку. Цитата: «Если есть какой-то интерес, то им нужно сначала поговорить с нынешним клубом Чавеса. В этой новости нет ни доли правды», — ответил представитель полузащитника. «Динамо» прошедший сезон РПЛ завершила на 7-м месте. В активе столичной команды 45 очков. Боец смешанных единоборств Петр Ян вошел в тройку рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий, сообщается на сайте организации. На счету 33-летнего спортсмена из России 20 побед и 5 поражений в ММА. Лидером рейтинга остается наш соотечественник Ислам Махачев, вторым идет австралиец Александр Волконовский. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян заняла второе место на чемпионате Европы во французском Антони. Россиянка в финале уступила испанке Лусии Мартин Португес со счетом 13-15. Бронзовыми призерами турнира стали француженка Тоскана Тари и украинка Алина Камащук. Полумарафон «Серой ночи» пройдет в Екатеринбурге 20 июня. Участвовать в нем смогут все желающие. Спортсменов ждет вечерний забег, который стартует в 23.00. На выбор будет предложено две дистанции – 10 километров и 21 километр 100 метров. Также в программе предусмотрены детские старты по разным возрастным группам. У меня на этом все. Продуктивного вам дня.
9: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 8-10 градусов, временами дожди. В Архангельске, Вологде плюс 18-20 градусов, кратковременные дожди. В Петрозаводске плюс 16-18 и также осадки. В Великом Новгороде плюс 16-18 градусов дожди. В Калининграде плюс 19-21 дожди. В Оренбурге без осадков плюс 28-30 градусов. В Санкт-Петербурге дожди плюс 15-17 градусов. В Москве дожди местами с грозой плюс 17-19. Сейчас столица плюс 14, без осадков, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
1: 16+.
2: 20 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты – звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. Совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
1: 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
2: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Танонова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
3: 6+. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
4: Передаем сигналы.
3: Сигналы точного времени.
5: 9:12, 17 секунд. Доброе утро. Сигналы точного времени. Валентина Веретенникова, Кирилл Гришин. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Наш номер 8-925-222-9992. Все ваши сообщения видим. Спасибо большое за отклик. Продолжаем обсуждать важное. И вы присоединяйтесь. Поговорим об... про образование. Еще недавно университет считался местом, где формируется классическое образование. Экономика, менеджмент, гуманитарные науки, лингвистика, все то, что десятилетиями считалось фундаментом карьеры, некой такой социальной стабильности. Но Китай фактически объявляет, что эта модель стремительно устаревает. Сокращение более 12 тысяч образовательных программ – это не просто реформа, а сигнал о глубокой перестройке рынка труда.
7: Тектонический сдвиг, который предлагает Китай, я бы так сказал.
6: Университеты убирают десятки направлений, которые еще недавно считались престижными. Их заменяют на новые, связанные с искусственным интеллектом, инженерией данных или инженерией, как правильно ударить, цифровыми технологиями. И возникает ощущение, что высшее образование впервые в истории перестает быть стабильной системой и начинает меняться в темпе технологий. И, по сути, мы... наблюдаем не просто образовательную реформу, а попытку государства, да, Китая, синхронизировать университеты с экономикой будущего.
7: При всем при этом, если я правильно цитирую китайские источники, главный вызов – это крайне высокий уровень безработицы среди молодежи. И таким образом они пытаются залатать и эту дырку-дырочку. 16% безработицы среди молодежи. Разумеется, это давит на всю образовательную систему, это давит на всю китайскую экономику, требуя от подготовки действительно нужных стране кадров.
6: Фактически Китай задает такой некий жесткий вопрос всему миру. Нужно ли сохранять старую структуру образования, если рынок труда меняется быстрее, чем университетские программы? Если раньше университеты реагировали на изменения с задержкой в 10-15 лет, то сейчас технологический цикл сокращается до нескольких лет. Отсюда и риск: система образования может либо стать гибкой и такой модульной, либо превратиться в институт, который постоянно опаздывает за реальностью. Мы пообщались с человеком, который сейчас находится в Китае, учится, живет, он из России, фотограф, блогер, он много рассказывает о путешествиях, о жизни в Китае, проходит языковой год в Южно-Китайском технологическом университете. Илья Воробьев как раз про образование и рассказал нам.
8: На языковых курсов прям отдельных предметов ПИ у нас, конечно, нет. То есть мы изучаем, у нас есть занятия аудирования, основной китайский язык, чтение и говорение. Вот, то есть мы как бы учимся по традиционной программе, используя китайские учебники и там, ну, обычный классический метод обучения, то есть преподаватель там нам делает презентацию, вот, где как раз-таки, да, он может использовать видео или там изображения, придуманные с помощью нейросетей, но каких-то отдельных прям предметов по ИИ у нас нет. Лично я сам активно использую искусственный интеллект для учебы. То есть он помогает мне готовиться к экзаменам, к диктантам, разбирать какие-то сложные тексты, переводить незнакомые выражения, получать дополнительные примеры предложений. Конечно, да, технологии очень сильно шагнули вперед. Образно говоря, там, кто учил язык намного раньше, там, 10 лет назад, 15, конечно, тогда-то еще такого не было. Поэтому я считаю, что это отличный, конечно, помощник. Я также слышал, что на некоторых специальностях, связанных там с дизайном, фотографией, технологии искусственного интеллекта используются гораздо активнее, да, и уже, конечно, меняют подход к обучению, и профессии уже немножко как бы сокращаются, и становятся там не просто там человек обучается там на фотографа или дизайнера, а они как специалиста по искусственному интеллекту. Но на языковых курсах, конечно, основной акцент по-прежнему делается и дается на именно живое общение, практику речи, аудирование, чтение и письмо.
6: Ну, тут понятная своя специфика, да, языковая практика, но, тем не менее, китайская реформа образования — это ведь не только про университеты, а скорее, да, вопрос про то, каким будет человек будущего. Специалистом узкого цифрового профиля или неким универсалом, который умеет работать и с технологиями, и с обществом, и с человеческим поведением. И, возможно, главный вызов здесь не в том, что исчезают старые специальности, а в том, как быстро мы готовы признать, что сама идея некой вечной профессии перестает существовать.
7: Да, она устаревает по мере развития общества, по мере развития цифровых технологий, которые приходят в образование и вытесняют уже существующие программы и компетенции, заменяя их, разумеется, новыми. С нами на связи старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПИ Президентской академии Борис Илюхин. Борис Валентинович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
9: Добрый день.
6: Насколько радикальной, с вашей точки зрения, выглядит китайская реформа высшего образования?
9: Ну, вы знаете, на самом деле надо поподробнее эту историю изучить, потому что новости вот только появляются. Вот. А насколько она радикальная? Ну, вообще в Китайской Народной Республике есть примеры такого жесткого очень радикализма, да. И надо сказать, что система высшего образования у них очень, ну, как сказать, стремительно развивается в последнее время,

0: такие пробные шары, преподаватели нащупывают подходы, студенты смотрят на эту программу, то есть все время курс корректируется первые 2-3 года, поэтому, ну, вот мое личное мнение, что надо на это посмотреть немножко попозже.
1: А нам пока не стоит масштабно сокращать гуманитарные и управленческие программы, как вы считаете? Какие изменения нашей системе нужны?
0: Вы знаете, в нашей системе подобного рода изменения происходят. Неявное сокращение гуманитарных и управленческих программ происходит, причем происходит оно за счет регулирования числа внебюджетных мест в вузах. Бюджетные программы никто пока не сокращает, и, в общем, это разумно и правильно, потому что вы в подводке совершенно верно сказали, что гуманитарные программы – это основа, фундамент общества, фундамент науки, и на самом деле никакое внедрение искусственного интеллекта, какие-то новые технологии, они могут способствовать развитию, они могут заменять какие-то рутинные операции, но заменить человека, который думает, заменить ученого, они не способны.
1: А есть ли риск, просто очень много разговоров и внедрение искусственного интеллекта сейчас во все сферы происходит, кажется, что серьезен риск формирования некого перекоса в сторону технологий в ущерб там, тем же социальным, гуманитарным компетенциям. Как здесь можно соблюсти баланс, чтобы не было переизбытка специалистов в сфере И, как это было с экономистами, юристами, журналистами в свое время?
0: Вы знаете, на мой взгляд, тема И немножечко перегрета, потому что искусственный интеллект – это всего-навсего технология. Как в свое время технология автоматизации, как в свое время технология механизации еще раньше вообще на заре века. Вот. Поэтому это способ, это инструмент, при помощи которого можно добиваться каких-то новых результатов. Но к инструменту всегда должен прилагаться человек, который этим инструментом управляет. Конечно же, технологическое развитие диктует нам необходимость большего количества специалистов по техническим инженерным специальностям. Не обязательно искусственный интеллект. Да? У нас стремительно развивается металлургия, технологии транспорта, да, транспортное машиностроение, вот, авиационная промышленность. Поэтому, в принципе, инженерное образование, на мой взгляд, востребовано и будет востребовано в ближайшей перспективе. Это абсолютно не говорит о том, что специалисты гуманитарных профессий не нужны, но просто у нас исторически за несколько десятков лет сложился переизбыток гуманитарного образования, причем, вот еще раз повторюсь, в основном за счет платного образования. Почему-то родители считали, что это престижно быть экономистом или юристом, отдавали туда детей, и сейчас у нас огромное количество людей, которые, ну, вот, к сожалению, затрудняются при поиске работы.
2: Все понятно. Спасибо, Борис Илюхин, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПИ Президентской академии, был с нами на связи. Ну и еще, что касается китайских преобразований в области вузовских программ, надо отметить, что все это не просто так, не родилось сегодня, вчера, в позапрошлом году. Еще в 2019 году Госсовет КНР выработал и разместил план модернизации образования до 2035 года. Цели – сформировать систему образования мирового уровня, обеспечить доступность качества базового образования, а также создать условия для непрерывного обучения. Вот получается, то, что мы сейчас обсуждаем, это одно из направлений, одна из новелл этого масштабного плана.
1: С нами на связи руководитель кадрового агентства, эксперт по подбору персонала Илья Варакин. Илья Евгеньевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, рад вас слышать.
2: Доброе утро, взаимно.
1: А вот обсуждаем мы реформу образования в Китае. Я задаюсь вопросом по поводу наших реалий в свое время, когда я оканчивала и школу, и училась в институте, и дальше продолжала следить за молодежью. Было ощущение того, что многим важен был не сам факт понимания профессии, которую ты хочешь, да, и где ты хочешь работать, а лишь бы куда-нибудь поступить. Насколько сейчас осознаннее выбор у старшеклассников, у абитуриентов, и в целом имеет ли смысл говорить о том, что китайский опыт можно применять и нам, как вы считаете?
3: Ну, на самом деле, сегодняшнее поколение, которое вступает в возраст служить,

0: еще более растерянная, чем мы, потому что они имеют больше фактов на руках относительно того, что образование не дает гарантии получения новой какой-то более интересной работы или повышенной зарплаты. Если бы мы понимали, что у нас высшее образование было критерием принятия на работу, причем мы понимали, что для многих компаний неважно какое, просто высшее, да, ну, то есть как вот какая-то галочка того, что мы чего-то можем добиваться, то они сейчас понимают, что многие профессии вообще невозможно научиться в вузах, и поэтому они уже для себя имеют очень правильный ориентир, что во многих направлениях лучше техникум, чем вуз. А на самом деле, с точки зрения образования, вот даже в вузах нас тогда учили, что главное – это научиться учиться. Почему? Потому что мир меняется, и вузовская программа всегда будет отставать от практики рыночной, ну, на 10, на 15, на 20, на 30 лет. И сейчас, когда стремительно технологии меняют рынок, они меняют его каждый год, вуз точно никогда не успеет. Но если вуз даст изменение мозгов, изменение мышления, изменение подхода к получению новой информации, то это уже большая заслуга. Даже в 40-е годы, даже в 30-е годы у Сталина была, например, программа изменения образования следующая. Он сначала вводил всеобщую грамотность через вечерние школы, потом у него была программа сделать повышенный процент количества населения, которое обучится в ВУЗе, а уже где-то к 50-м годам у него был план, чтобы люди работали 5 часов, а остальные 3, 4 или 5 часов они отдавали второму высшему образованию. Но это только через 15-20 лет отработки. То есть он понимал прекрасно, что какую бы специальность человек не выбрал в начале своего трудового пути, все равно через 15-20 лет захочет что-то поменять. То есть уже тогда люди понимали, что надо быть гибким. Китайские коллеги наши молодцы в плане того, что они сами меняют рынок, они в него приносят очень много технологий и делают это массово. И они прекрасно понимают, что те, кто 10 лет проработал в одной специальности, через 15 лет могут быть уже не конкурентоспособными, потому что поменялись технологии. Поэтому первое – это научить человека учиться, дать ему гибкое мышление, дать ему навык получения новых специальностей, потому что оставаться с одинаковым набором качеств на постоянно меняющемся рынке невозможно.
1: А если говорить о неких тенденциях, о том, что вот ИИ настолько сильно наполняет и рынок, не будет ли такого, что через несколько лет переполнен он будет специалистами, и вот в этой конкуренции серьезнейшей будет и меньше зарплаты у людей?
0: Знаете, мы живем в интересное время, когда есть так называемая точка бифуркации. То есть, если там, допустим, 10 лет назад мы могли еще сказать, что есть тренды, которые превалируют, то сейчас за эти 5 лет случилось столько всего, что рынок может пойти в абсолютно противоположные стороны. Если критическая масса сложится в одну сторону, то мы с вами все будем цифровизованы, у нас будет такой технофашизм, когда нельзя будет и шагу назад ступить, все должно идти через государственные мессенджеры, все должно быть точно везде цифровизовано, чипизация и так далее. Если пойдет в другую сторону, то наоборот и внедрение ИИ может настолько сильно взвинтить цены на электричество, что все мы из городов уедем в деревни. Да, у нас будет очень много цифрового, но при этом мы будем жить на земле, выращивать продукты сами, коровки у нас будут бегать под GPS-трекерами и так далее. Если пойдет в третью сторону, то будет полнейшая замена людей на роботов, которые будут за нас работать, а мы будем экспертами по внедрению таких роботов на предприятии.
2: То есть, мне второй вот вариант больше сейчас нравится. Я выбрал.
0: Ну, вот как бы да. Ну, то есть, сейчас такая точка, когда непонятно, куда сместится критическая масса. Потому что, может быть, ну, мы за эти 5 лет уже все видели. Мы уже и дома в пандемию посидели, мы уже и попробовали, мы уже и новые специальности попробовали. Поэтому как сместится рынок, такое будет и будущее. Тренды очень разнонаправленные.
2: Ну, смотрите, Китай-то ведь пытается решить проблему занятости, потому что и пенсионный возраст они повысили в начале этого года, и молодежь не работает. Нам, конечно, к опыту Китая стоит присмотреться справочно, да, экспертно. У нас, конечно, другая экономика и другая структура, и занятость другая. Но, тем не менее, любопытно было оценить, куда же все-таки смотрит довольно прогрессивный технологический гигант. Я имею в виду Поднебесную.
0: Ну, первое, что они делают, они действительно вкладываются в образование.
2: Чуть меньше минутки, второе, Илья Евгеньевич.
0: 20 лет назад они закупили очень много ученых и привезли к себе. Меняют образование. Второе, внедряют андроидов. Третье, очень много вкладывают в искусственный интеллект. Они делают все. Поэтому они готовы к любому будущему. Вопрос, как сложится мировая структура.
1: Спасибо вам огромное за разговор. Руководитель кадрового агентства, эксперт по подбору персонала Илья Варакин был с нами на связи. Вновь мы поднимали вопрос образования. Он сейчас как никогда актуален. Многие сдают выпускные экзамены в школах, собираются поступать в университеты. Желаем вам успехов и чтобы, собственно, выбор профессии был удачным. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова сегодня у микрофонов.
3: «19 июня в Малом зале Московской консерватории состоится уникальный концерт, посвященный шедеврам духовной музыки. Зрители смогут услышать как строгие матеты эпохи Возрождения, так и пронзительные композиции современности. В исполнении вокального ансамбля «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко прозвучат произведения Палестрины, Арво Пярто, Дэвида Лэнга, Джованни Бьорди и других композиторов. 6+.
4: Главная комедия страны.
5: Разводитесь? А как же мы?
6: Мы исправим папу и маму.
4: Исправительный лагерь для родителей.
7: Мы перевоспитываем мажоров.
8: Папа у нас точно мажор.
9: А мама?
8: А мама у нас форс-мажор.
4: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
10: Вас сейчас казнят. Опускай!
11: Мы не готовы!
4: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
12: Точного времени.
1: 9:31:10 показывают часы эфирной московской студии. Среда, 17 июня. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. Уже сегодня мы говорили про особенности, скажем так, недвижимости, да, про ипотеку. Но сосредоточиться отдельно хотим на медицинских работниках. Идея обеспечить их отдельной ипотечной программой звучит как попытка решить сразу две системные проблемы. Кадровый дефицит в здравоохранении, низкую привлекательность работы в государственной системе. Глава Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения и член Общественной палаты направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложение о запуске федеральной программы «Ипотека для медработников». Инициатива как раз направлена на решение проблемы кадров. Вот этот документ есть в доступе. Сегодня врачи и средний медперсонал, одна из самых, конечно, востребованных, но при этом очень перегруженных, часто недооцененных категорий специалистов. Многие уходят в частные клиники, вовсе меняют сферу. И одним из ключевых факторов становится не только уровень зарплат, но и качество жизни, в первую очередь жилищный вопрос. На этом фоне предложение запустить вот эту ипотеку для медработников выглядит как некий инструмент для не прямого повышения зарплаты, а вот косвенной поддержки через соцгарантии, которые очень и очень важны. Но при этом государство, вернее, вот это предложение Общественной палаты выглядит как неким якорением специалистов.
2: Закабалением.
1: Нет, якорением. Ну, якорь бросить и остаться в профессии в системе образования.
2: Ну, хотя бы на 10 лет, да, больше не нужно. Другое дело, что по всем механизмам ипотечного кредитования 10 лет – это не такой уж и великий срок. Хотя люди, которые берут ипотеку, есть же выкладки и статистика, которые доступны. Большинство заемщиков кредитных, ипотечных, расплачиваются раньше срока. Намного-намного раньше срока.
1: И если врач получает доступные условия для жилья, он с большей вероятностью, наверное, останется работать в государственной системе, в системе здравоохранения, особенно в регионах, в небольших городах, где кадровый дефицит ощущается наиболее остро. Но, с другой стороны, возникает важный вопрос. Ипотека – это все-таки, даже если это и 10 лет, это долгосрочное финансовое обязательство. Если человек привязывается к месту работы через кредит, возникает некая такая тонкая грань между социальной поддержкой, экономической зависимостью. Во-вторых, сам по себе жилищный стимул не всегда способен компенсировать другие проблемы системы здравоохранения. Это нагрузку, бюрократическую всю эту кабалу, с которой сталкиваются в каждодневной своей работе врачи, уровень зарплат, условия труда. В общем, об этой инициативе подробнее хотим поговорить с членом Совета по президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества, правам человека и председатель здравоохранения и народосбережения при СПЧ. Ольга Демичева с нами на связи. Ольга Юрьевна, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вы как председатель рабочей группы здравоохранения и народосбережения при Совете по правам человека. Что думаете по поводу этой идеи? Ипотека для медработника. Это хорошо, да, благо? Знаете, льготная ипотека.
9: Вы когда комментировали эту тему, сказали такое хорошее слово «якорение», да?
1: Да.
9: Прикрепление. Вы знаете, на самом деле работа с кадровым голодом в здравоохранении и меры по социальной поддержке медицинских работников, на мой взгляд, не должны носить характер полумер и тем более мер завуалированной манипуляции медицинскими работниками. Поэтому, хотя на первый взгляд вопрос льготной ипотеки выглядит весьма привлекательно, мне он не кажется решением проблемы. Если идти на меры социальной поддержки и на реальные меры поддержки таких ценных работников, как медицинские, да и учителя тоже, вообще, когда мы говорим о поддержке работников социальной сферы, я бы вспомнила о таком методе поддержки граждан нашей страны, как предоставление социального жилья. Вообще социальное жилье могло бы стать решением многих вопросов. И вопросов демографических, и вопросов поддержки медицинских работников и учителей. И предоставление социального жилья может носить в договоре, например, такой пункт, как право на льготное обеспечение уже в собственности этим жильем по истечении 15 лет, например, работы в муниципальных больницах или школах, или для многодетных семей, я извините, что переключаюсь, но это все одна тема, после рождения третьего ребенка социальное жилье передается в собственность. Понимаете, вот мера поддержки должна быть без подводных камней. Вот это мое мнение.
2: Ну, конечно, именно так. Трудно не согласиться.
1: А что мешает нашим законодателям и тем, кто выступает вот, с инициативами, реализовать это?
9: Вы знаете, я думаю, это только вопрос материальный в плане заинтересованности тех, кому выгодно рассуждать об ипотечном кредитовании наших граждан, а не о социальном жилье. Тут всегда нужно искать вопрос, кому выгодно. Если государству все-таки выгодно, чтобы демографическая ситуация менялась, чтобы врачей и учителей в государственных учреждениях хватало, а я уверена, что нашему государству это выгодно, пора брать бразды правления этой темой в свои руки, а не передверять им их посредникам, у которых есть своя выгода.
1: В принципе, и учителя, и врачи сталкиваются, да, в своей работе с рядом, да, проблемы, о чем я и сказала, и это и бюрократическая составляющая, и бесконечное общение с людьми, что является тоже, да, такой психологической,
9: да,
1: нагрузкой.
9: Да, работа у нас тяжелая, зарплаты небольшие, это правда.
1: И вот я обратила внимание, просто вот зарисовка, мне нужна была справка ребенка отправить в лагерь, я пришла в кабинет выдачи этих справок и направлений, там сидела девочка, которая столкнулась с особенностями работы системы, вот этой вот программ, которые выдают эту справку, и она явно была заинтересована помочь, и она приняла и меня вне очереди, и никак не могла понять, как, собственно, мне эту справку дать, потому что ребенка надо отправить в лагерь. И сконсультировалась она из заведующей точной должности, регалии сейчас не назову, звонила по телефону у старших, уточняла, потом другая старшая коллега пришла, и она сталкивалась с таким вот сухим безразличием: гони ее, да что, ну не дают систему, ну и все, ну значит без справки, ну иди дальше, принимай остальных, у тебя там очередь скопилась. А девочка молодая, она точно, наверное, интерна, и была вот прям, как это, болела она нашей проблемой. Я ей настолько благодарна за оказанную помощь, за то, что она победила систему, дала мне нужные справки для того, чтобы ребенка отправить в лагерь. Но я поняла, что вот хочется мне с ней встретиться лет через 10-15 для того, чтобы понять, осталась ли она такой вот человечной.
2: И не выгорела ли она.
1: И обратила внимание на то, как с ней себя вели старшие коллеги. Это как такие матерые тети. Никого не хочу ни в коем случае обидеть. С огромным уважением всегда и к учителям, и к врачам. Как они на нее наседали и говорили о том, что ты вот зачем вот это вот погружение куда-то, чего-то. Давай, система есть, и работает, это некий конвейер. И при этом грубо с ней обращались. Насколько важно, в принципе, институт наставничества для молодых, чтобы они оставались в профессии. И,
9: абсолютно так, абсолютно так. Я более 40 лет имею врачебный стаж, и я должна вам сказать, что не выгорать помогают именно старшие коллеги, наставники, которые остаются человечными, несмотря на многолетнюю работу в системе. И вот это надо сохранять и поддерживать. А для этого меры должны быть, меры поддержки тоже человечными.
1: Вот наша слушательница, кстати, Наталья, по поводу мер поддержки. Лучше бы давали медикам и учителям ведомственное жилье, а через 10 или 15 лет оставляли это жилье в собственность, если отработали эти годы.
9: Вот как вариант. Но я бы все-таки говорила не о ведомственном, а о социальном жилье, потому что ведомственное жилье – это тоже подводные камни, которые позволяют в короткий срок выселить работника при каких-то обстоятельствах буквально на улицу. Поэтому лучше говорить о социальном жилье.
2: Правильно ли я понимаю, что все-таки у нас чуть меньше минутки остается? Есть определенные механизмы, социальная ипотека в Подмосковье работает, действует для привлечения и медиков в том числе. Но я так понимаю, что Подмосковье другие возможности у региона, да, и в целом по стране.
9: Я уходила бы от понятия ипотека и приходила бы к понятию социальное жилье. Вот все-таки так, кардинально.
1: Ипотека а мы дорого. Надеемся, что законодатели, законотворцы услышат ваши слова, наш разговор. Спасибо за него большое. Говорим мы члену Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Ольга Демичева была с нами на связи. Большое количество сообщений по номеру 8-925-222-9992. Сейчас рубрика. Мы, Кирилл Гришин и Валентина Веретенникова, внимательно их все прочитаем. Прочтем.
4: Андрей Светенко, хранитель времени.
11: В этот день, в далеком 1580 году, скончался Луиш де Камоэнс, признанный классик португальской литературы. Причем признанный настолько, что в Португалии этот день отмечается как национальный праздник. Странно, обычно в таких случаях адресуются ко дням рождения, но у португальцев свой печально-иронический менталитет. В подтверждение можно привести их грустную поговорку: если колыбель для португальца его маленькая родина, то могила – весь остальной мир. Это к тому, что первопроходцы в открытии новых земель, признанные мореходы, португальцы всегда воспринимали это свое участие в мировых делах скептически. Что касается Камоэнса, то можно вспомнить культовый фильм «Покровские ворота», в котором интеллигент-искусствовед Хоботов пламенно, с восторгом рассказывает своей возлюбленной о драматических судьбах великих поэтов, упоминая при этом и историю с Камоэнсом. Не секрет, что люди искусства в прошлые времена всегда так или иначе искали расположение к себе со стороны августейших особ. Не исключением был и Камоэнс, но он добивался места при дворе не ради успехов в творчестве, Камоэнс влюбился в одну из фрейлин португальской королевы, Катерину де Атаиду. И когда ее родственники об этом узнали, поэт оказался в пучине интриг. В результате, по указу короля, его выслали не только из дворца, но и из Лиссабона. Отчаявшись, Камоэнс записался на военную службу, благо места для сражений у португальцев тогда было много. Практически весь новый свет из приведенной нами поговорки. Камоэнс отчаянно сражался на севере Африки в гарнизоне Сеуты, ныне испанское владение. Потерял в бою один глаз, но, вернувшись в Лиссабон, тут же вызвал на дуэль одного из своих придворных обидчиков, Гонсалу Боржеша. Тяжело ранил его и был посажен в тюрьму. Вскоре, правда, его помиловали в обмен на обещание уехать воевать куда-нибудь совсем далеко от родины. Так поэт оказался в Гоа, индийской колонии Португалии. Кстати, во время шестимесячного плавания в это самое Гоа Камоэнс и написал свое главное произведение – национальный эпос «Луизиада». Это привлекло к нему внимание, и за следующий свой опус, сатирическую пьесу о нравах, царивших в испанской колонии, Камоэнса выслали еще дальше, в колонию Португалии на китайском побережье, в Макао. Вот же пример того, что не только история пересекается с географией, литература тоже. В Макао Камоэнса тоже пытались посадить, поэтому последовал еще один побег, на этот раз в Мозамбик, колонию Португалии на юге Африки. Удивительно даже, что Камоэнс в конце концов вернулся на родину, при этом влачил там жалкое существование, несмотря на то, что был признан как классик, а его «Луизиада» вызывала горячий восторг читателей. Поистине неисповедимы пути Господни. С вами был Андрей Светенко.
13: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
14: На правах рекламы.
15: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как снять пелену с глаз и вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так как этого избежать? И какие на сегодняшний день есть способы? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом по разработкам новых технологий Олегом Михайловичем Берковичем. Олег Михайлович, здравствуйте.
16: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Перед тем, как мы начнем, давайте я все-таки назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И все-таки для начала давайте разберемся, а почему ухудшается зрение? Недавно медики открыли, что 90% проблем со зрением происходят только по одной причине – недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей – ангиопатии. И в наше время она есть практически у всех. Особенно это касается людей в возрасте и с диабетом. У них, понимаете, глазные протоки и кровеносные сосуды глаз вдобавок еще и забиваются. И в результате глаза получают мало питания, зато загрязняются избытком токсинов. Это как, ну, скажем образно говоря, чистое проточное озеро превращается в гнилое застойное болото, где и лягушки не живут. Ну, просто ужас какой-то. Ну,
15: то есть получается, что для восстановления зрения надо только улучшить микроциркуляцию крови и жидкости глаз.
16: Вы верно это подметили. И привести их в норму тоже важно. Сделать, образно говоря, болото проточным чистым озером.
15: То есть так все просто?
16: К сожалению, нет. По признанию медика, восстановление микроциркуляции глаза с помощью медикаментозной терапии задача весьма сложная.
15: Но есть же операции, которые в таких случаях помогают.
16: Вы правы. От глаукомы, катаракты операции делают, но это все-таки, знаете, ну, по-живому глаза режут. 100%, ну, просто гарантии нет.
15: Да.
16: Конечно, когда случай запущенный, от операции тут уж, понимаете, не откажешься. А если все проблемы только начинаются? И что, вот так просто сидеть и ждать, пока все не станет совсем плохо? А может, стоит что-то все-таки предпринять?
15: Ну, Олег Михайлович, а какие еще способы на сегодняшний день существуют в современной медицине?
16: С удовольствием расскажу. Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз «Радуга прозрения». Разработан аппарат группой российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессор Академии глазной академии России. И именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, который я сегодня представляю. Радуга прозрения. Прекрасное название. Это медицинский аппарат, который, ну, просто потрясающе усиливает питание глаза и микроциркуляцию его жидкостей. Он действует на глаз через его радужку. То есть поэтому и назвали его так — радуга прозрения. Применение офтальмологического аппарата «Радуга прозрения» показано при заболеваниях. Будьте внимательны, это важно. Начальная катаракта, открытоугольная глаукома, то есть повышенное внутриглазное давление, частичная атрофия зрительного нерва, далее дистрофия сетчатки и возрастная дистрофия сетчатки, близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации, это ложная близорукость, амблиопия, синдром ленивого глаза, косоглазие, астигматизм, компьютерная болезнь глаз. Все подробности о приборе можно узнать прямо сейчас по телефону горячей бесплатной линии 8 800 777 25 33. Я повторяю, 8 800 777 25 33. И хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя. Это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777-25-33.
15: Ну, список вот этот действительно впечатляет. А за счет чего аппарат лечит?
16: А вот это вопрос очень важный. Медицинский аппарат «Радуга прозрения» – это устройство в виде очков со встроенными напротив зрачков тройными квантовыми светодиодными излучателями. Они выбраны на основе медицинских исследований. Начнем с синего излучения. Оно снимает боли, воспаление, восстанавливает работу гипофиза, то есть помогает нормализовать гормональный фон. Вы, наверное, помните, а может быть, вы еще не застали, а я вот помню, как в детстве нос прогревали синей лампой. Она, кстати, у меня до сих пор дома лежит.
15: Нет, конечно, помню.
16: Помните, прекрасно, свет неспроста был именно синим. Идем далее. Зеленое излучение, оно крайне полезно глазам. Именно к этой длине волны у глаза максимальная чувствительность. Это излучение. Оно улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в ткани глаза, выравнивает кровоток по обоим глазам, улучшает, в конце концов, состояние и тонус капилляров и сосудов, улучшает состояние нервных волокон глаза, снимает спазм мышц аккомодации глаза, помогает при близорукости, снимает отеки. И, наконец, красное излучение с определенной длиной волны активирует перенос электронов в митохондриях. Ну, это такие энергетические станции ткани. А значит, эти ткани получают дополнительную энергию для восстановления. Они как бы молодеют.
15: Олег Михайлович, давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, обо всех показаниях, о методе эксплуатации можно расспросить специалистов уже прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 770 7-25-33, 8-800-777-25-33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. А подскажите, каким образом восстанавливается глазная жидкость?
16: Ну, давайте разберемся и с этим вопросом. Как вы помните, главное восстановление работы глаза — обеспечить отличную микроциркуляцию крови и глазной жидкости. Вы, наверное, уже поняли, да?
15: Да.
16: Вот эта задача и стояла перед аппаратом «Радуга прозрения». Просто и сложно одновременно. Все дело в импульсах излучателей. При вспышке света зрачок глаза мгновенно сужается, при темноте, наоборот, расширяется. А за счет чего это происходит? За счет работы особых круговых целлярных мышц радужной оболочки. И если правильно, повторяю, правильно подобрать свет, силу и длительность вспышек и темноты, то мы получим пульсирующую работу этих круговых мышц глаза. И эта пульсация начнет работать как помповый насос по перекачке крови и глазных жидкостей. Потрясающе просто по идее, да? И очень сложно в подборе параметров пульсации, выборе длин волн, их сочетание и времени воздействия. Недаром работы медиков шли около четверти века, представляете?
15: Но это вообще очень интересные вещи вы рассказываете.
16: Конечно, конечно. При этом может выравниваться и увеличиваться сила аккомодационных мышц, отвечающих за фокусировку изображения на сетчатке, и также может улучшиться острота зрения.
15: То есть близорукость и дальнозоркость могут немножко снизиться.
16: Совершенно верно. Вы правильно поняли тему разговора. И может способствовать снижению и близорукости, и дальнозоркости, как вы сказали. А еще радуга прозрения влияет на зрительный нерв и способствует зрительному восприятию. Успейте, друзья, позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество, повторяю, ограничено. 8 800 777 25 33. 8 800 777. 77-25-33. Не стесняйтесь, звоните и задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
15: Олег Михайлович, а ну кому бы вы порекомендовали использовать прибор «Радуга прозрения»?
16: Вы знаете, друзья, очки профессора Панкова «Радуга прозрения» являются феноменальным аппаратом для лечения глаз без всякого преувеличения. Он особенно полезен при возрастных изменениях, катаракте, глаукоме и ангиопатии сетчатки, в том числе при артериальной гипертензии и сахарном диабете. А еще «Радуга прозрения» просто необходима людям с высокими нагрузками на зрение. А их сейчас очень много. Это офисные работники, водители, педагоги, программисты, студенты, большая очень аудитория. Вот так просто, удобно, можно и нужно помочь своему зрению и зрению близких. Ведь аппарат не таблетки, он может использоваться и несколькими людьми. И лучше не терять времени. С годами зрение качественнее не становится, и сами по себе глаза лучше видеть не станут. Так помогите, друзья, своим глазам. Звоните прямо сейчас, и ваши глаза скоро скажут вам спасибо. Напоминаю, номер телефона 8 800 777 2533. 8 800 777 2533. Звонок бесплатный. Позвоните, и консультанты прямо в эту минуту ответят на все ваши вопросы. Доставка по всей России. 8 800 777 2533.
15: Я предлагаю еще раз для всех наших радиослушателей повторить, при каких проблемах может помочь справиться радуга прозрения.
16: Конечно, с удовольствием. У него очень широкий спектр применения. Чаще всего радугу прозрения используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Но кроме перечисленных мной заболеваний, его можно использовать для профилактики, а это тоже важно, согласитесь?
15: Да, конечно.
16: Например, вот, ну вот людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия элементарного напряжения и усталости глаз, и, как я уже говорил, пользоваться и может вся семья, что очень удобно.
15: Олег Михайлович, наша программа подходит к концу. Я хочу задать заключительный вопрос. Сколько времени занимает сеанс? И, возможно, может быть, вы что-то еще хотели бы дополнить и рассказать нашим слушателям?
16: А требует это всего 3 минуты в день. Когда я говорю, вы знаете, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Или вы тоже?
15: Конечно,
16: вопрос
15: да, да,
16: такой. Конечно, тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый. И вы тоже, друзья. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты. Благодаря правильно подобранным по свету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Ну, вы знаете, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, скажем так, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Друзья, и все это, как я уже говорил, за 3 минуты, ну представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, им страдает 60% населения в мире, это особенно актуально.
15: Олег Михайлович, спасибо вам большое за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел его записать. Напомню, номер абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Радио России. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
18: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
17: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
18: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
17: О родительстве с доверием и теплом. Отцы и дети. Слушайте по четвергам в 15.35 по Москве и в 16.35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
20: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
21: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
17: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Задержанные в регионах России пособники Киева дали признательные показания. Михаил Мишустин отметил заинтересованность России в новых проектах с Узбекистаном. И россияне назвали главную проблему новостроек. Все подробности далее. Задержанные в Адыгее, Тюменской области и Краснодарском крае пособники Киева признались в сотрудничестве с украинскими спецслужбами в подготовке терактов на территории России. Это следует из видео, опубликованного в ФСБ. В апреле 2022 года в городе Краматорске меня завербовали сотрудники СБУ, говорит задержанный в Адыгее на видео. Задержанный в Краснодарском крае признал, что должен был убить российского военнослужащего по заданию куратора, взорвав автомобиль. Он добавил, что был задержан в момент вскрытия тайника с элементами взрывного устройства. В декабре 2025 года по собственной инициативе через Telegram вышел на бота с целью оказания помощи украинским спецслужбам путем передачи сведений о возможных объектах для совершения диверсий и терактов, рассказал задержанный в Тюменской области. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. Российские военные за минувшие сутки ликвидировали в зоне спецоперации 101 пункт управления беспилотниками вооруженных сил Украины. Вскрыто уничтожен 51 пункт управления БПЛА. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники 4 механизированных штурмовой бригады ВСУ, 2 бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Подлиман Харьковской области, Яцковка, Лозовое, Рубцы и Щурово Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение разрозненных формированием киевского режима. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 31 здание, в том числе церковь и верской иконы Божьей Матери. За сутки в населенном пункте Красный Лиман уничтожено более 30 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 4 пикапа и 3 наземных роботехнических комплекса. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами уничтожены 8 барражирующих боеприпасов, 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 91 тяжелый боевой гексокоптер противника.
1: В то же время в зоне ответственности группировки войск «Север» уничтожило 33 таких пункта, а также 136 беспилотников самолетного типа и 42 тяжелых боевых дрона ВСУ Р-18. А подразделения «Востока» нейтрализовали 12 пунктов управления беспилотной авиацией украинской армии. С 7 утра и до 9 часов по московскому времени над регионами России были уничтожены 44 украинских беспилотника, сообщает Минобороны. За ночь дежурные силы ПВО сбили 157 БПЛА. Дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской, Смоленской, Орловской, Липецкой, Тверской, Ростовской, Рязанской и Астраханской областями, а также над Московским регионом. Кроме того, дроны ВСУ уничтожены в небе над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Владимир Путин сегодня и завтра примет участие в нескольких мероприятиях на саммите «Россия-АСЕАН» в Казани. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Российский лидер встретится с президентом Филиппин, султаном Брунея, премьерами Вьетнама, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Лаоса, Камбоджи и Восточного Тимора. Также сегодня Путин проведет торжественный прием в честь глав делегации. Участники саммита, среди прочего, обсудят интеграционные процессы в Евразии, вопросы торговли и безопасности. Его итогам примут 4 документа. Этот саммит юбилейный. Он посвящен 35-летию отношений между Россией и АСЕАН. Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии создали в 1967 году. В нее входят 11 стран. Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Узбекистане проходит пленарное заседание 5-го Ташкентского международного инвестиционного форума. В его работе принимает участие Михаил Мишустин. Премьер-министр отметил, наша страна входит в число ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана и занимает первое место по объему прямых инвестиций в местную экономику. Но интерес к углублению торгово-экономического сотрудничества меньше не становится, отметил глава Кабмина.
3: Двустороннее сотрудничество вышло на принципиально новый уровень. Расширяется экономическое взаимодействие, развивается промышленная кооперация, активизируются прямые межрегиональные связи. Вместе мы продолжаем укреплять продовольственную безопасность. Пример, товарооборот сельхозпродукции за первые 4 месяца вырос почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику Узбекистана. Здесь действуют около 3000 отечественных предприятий, которые осуществляют около 150 крупных инвестиционных проектов. Общая стоимость уже превышает 4 триллиона рублей.
1: Своим присутствием на саммите G7 во Франции Зеленский всячески пытался показать, что о нем не забыли и что он является центром западного мироздания. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, передает РИА Новости. По ее словам, Зеленский пытался создать иллюзию управления мировыми лидерами. Дипломат добавила, что западные политики используют украинского президента исключительно в потребительских целях. Саммит G7 проходит во Франции с 15 по 17 июня. Совместно в принятом по его итогам заявлении говорится, что страны Большой Семерки наряду с увеличением объема поставок Украине систем противовоздушной обороны также намерены передать Киеву больше дальнобойных систем. Отдельно страны Семерки заявили о готовности расширить санкции против России, включая ограничения в нефтегазовом секторе. Для жителей новостроек в мегаполисах самой острой проблемой является нехватка парковочных мест. Ее обозначил каждый третий участник проведенного опроса. Об этом ТАСС сообщили в одной из строительно-инвестиционных корпорациях. А по данным экспертов, россияне все чаще рассматривают парковочное место как обязательную часть комфортного жилья, а не как дополнительную опцию.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист московского «Динамо» Луис Чавес продолжит карьеру в России. Его агент Клаудио Курти опроверг слухи о переходе мексиканца в местную Америку. Цитата. «Если есть какой-то интерес, то им нужно сначала поговорить с нынешним клубом Чавеса. В этой новости нет ни доли правды», — ответил представитель полузащитника. «Динамо» прошедший сезон РПЛ завершила на 7-м месте в активе столичной команды 45 очков. Сборная Австрии по футболу обыграла команду Иордании в матче первого тура чемпионата мира 3-1. На мяч Романа Шмидта азиаты ответили взятием ворот Али Алвана. Решающим же стал гол Язана Аляраба. А в концовке встречи Марко Арнаутович реализовал пенальти. Далее европейцы встретятся с действующими чемпионами мира из Аргентины, а иорданцы попробуют набрать первые очки в дуэли со сборной Алжира. Боец смешанных единоборств Петр Ян вошел в тройку рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий, сообщается на сайте организации. На счету 33-летнего спортсмена из России 20 побед и 5 поражений в ММА. Лидером рейтинга остается наш соотечественник Ислам Махачев, вторым идет австралиец Александр Волконовский. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян заняла второе место на чемпионате Европы во французском Антони. Россиянка в финале уступила испанке Луси Мартин Португес со счетом 13-15. Бронзовыми призерами турнира стали француженка Тоскана Тари и украинка Алина Камащук. Полумарафон «Серые ночи» пройдет в Екатеринбурге 20 июня. Участвовать в нем смогут все желающие. Спортсменов ждет вечерний забег, который стартует в 23:00. На выбор будет предложено две дистанции – 10 километров и 21 километр 100 метров. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: Погода.
1: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 19-21 градуса, кратковременные дожди. В Пензе плюс 21-23 кратковременные дожди. В Ярославле и Владимире плюс 18-20 дожди. В Туле плюс 17-19 градусов дожди. В Воронеже плюс 20-22 и также дождливо. В Ростове-на-Дону без осадков плюс 26-28. В Волгограде плюс 24-26. Небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 15-17 градусов и сильные дожди. В Москве плюс 17-19 дожди. местами с грозой. Сейчас в столице плюс 16, переменная облачность, ветер южный 1 метр в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Он чем-то похож на чеширского кота. Вечная полуулыбка, плавность жестов. Но это обман. За этой маской скрывается деспот и тиран, которого боятся все артисты и обожают. Потому что он очень талантливый. И даже огромная сцена театра «Армия» под его началом превращается в волшебную шкатулку, от которой нельзя оторвать глаз. Я с всей души в нашей студии приветствую театрального режиссера Павла Сафонова.
2: Здравствуйте.
1: Но прежде чем начнем откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что в детстве вы мечтали быть милиционером, охотником и даже на худой конец Наташей Ростовой?
2: Про Наташу Ростову я не помню, нет. Просто мне понравился персонаж. А милиционером, да, я даже делал стенгазету какую-то. Ну, я смотрел фильмы, мне нравились персонажи, которые жили какой-то активной жизнью. Наверное, какие-то вот эти мечты, они меня так бросали вот в этот замысел. Потом, да, мне очень мечталось о каком-то доме в тайге. Вот я читал какие-то книги, что я зимой с винтовкой охочусь. Были такие, да, мечты.
1: Но сыграли потом кого-нибудь? Милиционера или охотника?
2: Ну, милиционера я играл, да, в первом своем опыте киношном. У Данели.
1: У Данели?
2: Да, «Орел и Решка» я играл цыгана-милиционера. Такой странный персонаж. Вот.
1: Хорошо. Это правда, что, провалившись при поступлении в театральный вуз, вы, чтобы не загреметь в армию, пошли на аферу и подали фиктивные документы в военное училище. И тем самым получили отсрочку.
2: Да, пришлось немножко так...
1: Как не стыдно,
2: пойти на такие вещи, ну, просто... Ну, если бы не поступил, то пошел бы, наверное.
1: Вот это сейчас хорошо сказал.
2: Ну, вышло по-другому, поэтому пришлось расстроить начальника, которому я приносил документы. Потом я пришел и сказал, что я поступил в Щукинское театральное училище. Ну, он пожал плечами, удивился.
1: Да, говорит, жалко, такого, говорит, кадра потеряли. Это правда, что именно великая Людмила Максакова настояла на том, чтобы вам, ну, тогда еще почти сопляку, доверили постановку «Чайки» в театре Вахтангова, а иначе она бы ушла из театра.
2: Ну, я не помню точно формулировку, не знаю, не слышал, но да, Людмила Васильевна пришла на мой первый спектакль «Прекрасные люди» по месяцу в деревне в Щукинском театральном училище. И потом поднялась там ко мне, я был в звукорубке, и сказала какие-то тогда для меня просто волшебные там слова. А потом я через какое-то время узнал, что она подошла к Михаилу Санычу и
1: Ульянову,
2: да, тогда художественному руководителю театра Вахтангова. Ну и, как говорят, чуть ли не встала на колени и сказала, или ты дашь нам типа работать, или...
1: С этим парнем.
2: Да, или я, ну я не знаю, чем она шантажировала, умру или уйду из театра, этого я точно не знаю, но как-то она очень, он тоже удивился, потому что, в общем, он как-то меня не понимал, мне кажется, до конца, кто я такой. Я как-то себя странно тогда проявлял, на роликах там катался, мимо него даже как-то проехал, в театр ездил.
1: Я понимаю, да.
2: И переодевал их в гримерке. Поэтому, ну вот он как-то мне сказал, надо бы снять все-таки ролики-то в театре. А потом вдруг такое предложение. Да, это правда. Людмила Васильевна очень благодарна. Она очень, конечно, тогда меня поддержала.
1: Это правда, что о беременности своей второй половины Ольги Ломоносовой ты узнал из записки?
2: Ну да, да, это наша такая уже легендарная. Нет, не традиция, но такая легендарная история, что вот Оля написала такую записку, а так как у Оли была однокурсница по фамилии Рябинок, Александра Рябинок, сейчас довольно известная,
1: да, есть,
2: артистка, поэтому вот это слово на записке Рябинок...
1: А что там было написано?
2: Ну, у нас будет Рябинок, там было написано. Я подумал, что зайдет Саша в гости. Я подумал, что почему-то это был сложный момент. Я как раз тогда выпускал, кстати, Достоевского, переходя все-таки к теме «Идиоты». Я надеюсь, мы к ней
1: пойдем. Мы поговорим об этом обязательно.
2: Вот, у меня был такой спектакль редкий, очень любимый мной, «Сны Родиона Романовича».
1: Да-да-да.
2: Я делал у Олега Меньшикова в «Товариществе 1814» с прекрасной командой актеров.
1: Витя Сухоруков там играл.
2: Тима Трибунцев еще такой был, не такой звездой, как сейчас.
1: Да, да,
2: Вера,
1: да.
2: Строка. В общем, там была какая-то Илья Исаев, такая компания, которая, в общем, сейчас все уже в разных местах и известный. Вот, и я тогда как раз выпускал, это был очень нервный выпуск, и вдруг вот эта вот записка про то, что Саша придет, и я вот так вот, и до меня докатилось это слово в другом смысле не сразу.
1: Бедная Оля.
2: Да, а Оля, да. Почему? Все хорошо.
1: Ну, нет, конечно, все хорошо. И напоследок, это правда, что если ты увидишь на берегу водоема табличку «Купаться запрещено», ты тут же разденешься и полезешь в воду.
2: Как вы подготовились.
1: А как ты думал?
2: Да, я иногда... Ну, я прям не то, что против табличек, но в некоторых местах, где, в общем, может быть, не очень предусмотрено, или вода ледяная где-нибудь на... Я же все-таки из Питера, и вот эта балтийская какая-то закалка моя, она меня иногда манит в какие-то холодные... Или в холодное время года, или в какие-то не очень приспособленных местах. Иногда я могу... занырнуть и действительно как-то чуть-чуть взорвать себя.
1: То есть пойти против правил.
2: Ну, против правил иногда интересно идти, да. Табличек много, а жизнь она одна,
1: это
2: надо успевать.
1: Точно. Итак, Павел Сафонов, переходим к делу. Значит, детство прошло в Ленинграде, ленинградский детский хор, солист, капелла.
2: Да, да, да.
1: Когда голос ломался... Трагедия была в жизни?
2: А у меня он не ломался. Вот это интересный тоже момент какой-то. Все ждали, что уже я уже шестой класс, там я пою.
1: Ну да.
2: Пою. И, может быть, из-за того, что я не прерывал, я уже так, конечно, немножко делал это одной левой, я все равно... Ну, вроде как было одним из лучших, и все равно солировал. Уже там все, кто со мной были, как-то перестали ходить, а я что-то ходил машинально. Поэтому, может быть, из-за этого он у меня вот так конкретно вообще не сломался. У меня не было этого. Я вот так как-то плавно пел, вот и, ну, там чуть-чуть ниже становился. Но не было вот такого, что совсем поменялся, как у Робертино Лоретти.
1: А как так произошло, что из хора и сразу в театр?
2: Не сразу. Была какая-то совсем такая пауза пустая, вот хор, я не понимал, что все вот эти вот идеи, которые мы с вами обсудили,
1: да.
2: Милиция, охотники, охота, да. Какие-то, все вот это тоже ушло, я понял, что это все-таки как-то не то, вот, и я поэтому как-то пусто существовал, вот как-то так вот машинально, пока не, это был 87-й год, и праздновалось 50-летие Высоцкого.
1: Так.
2: Активно в стране вдруг уже в
1: перестрочное
2: время вышел фильм, там вот этот, который что там 4 серии про
1: документальный.
2: Да, пошли пластинки, вот эти выпустили, того, чего раньше не было. И вдруг меня это вот как-то попало вот в эту вот такую, не знаю, плодородную или какую-то пустую какую-то мою душу. Это попало вдруг. Потому что вообще-то, когда там мама вот говорила, когда-то мне там, вот, исходя из того, что я там пел в хоре, ну вот становись там, типа, артистом и.
1: То есть мама хотела?
2: Ну, мама вот, ну, она иногда говорила, или она еще говорила там, ну, потому что вот из-за пения, что, мол, вот будешь. А для меня это почему-то казалось, то ли в хоре нас так одевали, что вот это вот как-то белая рубашка,
1: ну,
2: что-то
1: да.
2: Такое вот это на эстраде петь. Почему-то мне это вот казалось как-то неправильно. Надо было что-то такое по вот как раз там приключениям, что-то.
1: Ну, да, естественно.
2: Футбол, фильмы там, что-то такое. Вот.
1: А кто у нас мама была?
2: Мама у меня закончила университет филологический, и 3 языка знала.
1: Угу.
2: В общем, ну, она такой человек начитанный очень, и за, очень благодарен ей за многие вещи, связанные с тем, что, например, никогда она мне не давала смотреть кино, если это по книге.
1: А, экранизация.
2: Если это, да, если это экранизация. Она всегда говорила, что нет, ты должен прочесть, и у тебя должен возникнуть.

0: Владимировна.
1: Спасибо, низкий поклон Лидии Владимировне.
0: Нет, она очень много приложила таких хороших, важных усилий.
1: Слушай, вот скажи, ты сейчас сказал Марк Захаров, ведь когда была осень патриарха, ты ставил спектакль в Линкоме?
0: Да, да, я делал «Сны Мольера», тоже у меня как-то эти со снами. Мы делали по «Кабале Святош», и я пообщался с Марком Анатольевичем, и, в общем, очень благодарен.
1: А тоже потом
0: это был очень красивый спектакль.
1: Ты увидел «Осень патриарха» Александра Ширвинта?
0: Да, как-то вот много я...
1: А скажи мне, а вообще, людей. Ведь театр, говорят, дело молодых.
0: Ну, безусловно, конечно, наверное, много энергии нужно, силы. Хорошо, когда смешиваются разные энергии, мне кажется, так.
1: Слушай, вот скажи мне как раз по поводу театра. Ведь тебя же брал Лев Додин к себе на курс.
0: Ну, не совсем, он мог бы взять. Мог бы взять, я проходил, да? Но как бы я туда не пошел дальше, поэтому неизвестно, чем бы это закончилось.
1: Ну, у него театр такой, театр-секта, театр-монастырь, по большому счету.
0: Там свой монастырь, в каждый театр да. все равно есть какая-то своя.
1: Но я про другое сейчас. Да. Я знаешь про что? А почему церковь так долго выступала против актерского ремесла и считала, что это дьявольское искушение?
0: Ой, сложный вопрос вы задаете. Это...
1: Ну, ты же умный.
0: Ну, я ум.
1: Прости.
0: Не знаю. Не знаю, я-то вот, например, считаю иногда, потому что мы тоже... Мне кажется, что это все равно, конечно, очень разные... как это называется, иерархии, религия и искусство, или там церковь и театр. Но мне кажется, что вообще-то это какие-то вещи, по крайней мере, хорошо было бы, если бы они параллельно шли к каким-то, они, в общем-то, идут к каким-то одним целям, просто разными путями. Мне кажется, что в хорошем смысле театр – это тоже, ну как, в общем, это известная фраза.
1: Ну да.
0: Храм, и в нем тоже есть стремление к гармонии, к чистоте, к смыслу, просто через другие формы и с другим осмыслением. Поэтому, не знаю, наверное, какие-то заблуждения прошлых времен, что вот так вот осуждали. Да. Потому что, наверное, просто театр обязан показывать и ужасное. Без этого не может обойтись. Как Мейерхольд писал, как бы ужасное и смешное рядом у него было.
1: И в жизни так же произошло.
0: И в жизни. И, ну да, и вот без этого, без прохождения или без осмысления вот этих каких-то заблуждений человеческих не рождается гармония, не приходишь к какому-то пониманию, а что же тогда ценно. Всегда интересно вот это. Поэтому, а церковь, может, реагировала на то, что вот там, ну, кто-то там... свободы много и показывают что-то. Зачем это показывают?
1: Ну, да.
0: Наверное, вот такое было.
1: А почему твой сокурсник Сергей Стеблов, светлый парень, ушел в монастырь? Это сын Евгения.
0: Да, я знаю.
1: Евгения.
0: Ну, я с Сережей общался, и, в общем, к одно время даже как-то и в гостях у него был, и его папа со мной делал отрывок на втором
1: даже
0: курсе.
1: Так?
0: Да, мы делали «Фигаро». И, кстати, вот и Евгений Юрьевич, тогда вот один из первых как раз, он как-то достаточно мудрый, тонкий человек. Он
1: да.
0: как раз мне сказал, что ты вообще скорее придешь или как-то вырастешь, или реализуешься в профессии не через актерство, а через какой-то авторский путь. Там даже, может быть, через, по-моему, он там, не помню, точно сказал он там про режиссуру что-то или нет, но он сказал, что вот тебе нужен там какой-то свой там театр или что-то такое. Вот, ну, а потом Сережа, я последний раз, он такой пытался делать кино, это, что-то искал как-то себя в режиссуре, по-моему, кино, а потом вот я узнал, что он уехал. Не знаю, ну, наверное, это путь каждого человека. Видимо, он показал, что так быстрее он и правильнее ему идти через это. Я ему звонил, у нас был как бы тут юбилей курса, мы разговаривали по телефону. Как-то
1: о, даже так?
0: Как раз у нас было 23 октября, мы там собирались вот курсом, 30-летие курса.
1: 30 лет?
0: Да, 30 лет уже курса. Мы немножко поговорили, ну, по-моему, он... там, где он хочет быть, и все у него как-то хорошо.
1: Главное, душа хорошо.
0: Ну да, да.
1: А скажи мне, отец, твой отец верил в тебя?
0: Ну, папа, он в каком-то смысле, вот мама там со своей стороны, наверное, не знаю уж, какой там назвать, там лингвистическая или какая-то языковая, или любовь там все равно к чтению. А папа, он меня как раз, он-то закончил музыкальное училище, в отличие от меня, по классу баяна, и поэтому с детства... У нас всегда на всех днях рождения был баян, папа доставал, я пел, он учил все песни, Антонов там, Пугачёва,
1: ну да.
0: Всякие там, барабан был плох, еще что-то там, в общем, вся наша эстрада, он каждому празднику готовил какую-то новую песню, мы ее разучивали, поэтому

0: вокальные вот эти все дела и вообще то, что я вот всегда выступал. В общем, он меня и на пианино там, и на гитаре он меня учил аккорды.
1: Так верил или не верил в сына?
0: Я помню забавный эпизод, он там на третьем курсе приехал посмотреть... Уже немножко плохо себя чувствовал, видимо, почувствовал, приехал посмотреть на отрывок мой.
1: Так.
0: И вот, это мы с Павлом Евгеньевичем Любимцевым что-то делали,
1: да.
0: Он посмотрел, и потом вот как-то мы шли там к баррикадной от училища, и как-то он какую-то фразу такую сказал, ну что ж, Паш, ну, может, там где-то в Министерстве культуры, в администрации есть... места какие-то еще. В общем, он тогда, наверное, подумал, что я вряд ли кем-то таким стану. Может, отрывок был плохой. Но я учился очень так неровно. Не все у меня было так прям стопроцентно. Поэтому, не знаю. Но многое из всего, что я сейчас делаю, оно связано, конечно, с тем, что он там в меня когда-то вкладывал. Поэтому я тоже очень благодарен, конечно.
1: Кстати, вот про фильм «Орел и решка» Георгия Данелия. Там ты сыграл милиционера, цыгана. Так, а почему у тебя там волосы были не по уставу? Длинные.
0: Да.
1: Да.
0: Часто, часто. И я сам себя уже спрашивал потом об этом. Я тогда был очень увлечен процессом.
1: Отращивания.
0: Возвращаясь к моему, да, прошлому. В общем, короче, была своя эстетика. И да, там буквально был где-то рядом показ или что-то. И хорошо бы было, чтобы я был с длинными волосами. И вот я в ущерб, так сказать... Ну, кто такой, собственно, да, Данелли?
1: Да, кто такой, боже, да.
0: Это, конечно, такая нелепость молодости, да, это такое. И он, а он удивительно тогда, понимаете, тоже вот мудрость. Я же тоже бы, конечно, если бы он сказал,
1: ну, да.
0: приказал, Паш, наверное, давай, я бы не мог, потому что мне тоже это было и важно, и интересно, потому что меня позвал Данелли, я все понимаю. Ну, Данелли так посмотрел как-то на меня и говорит, ну, а может, пусть он, ну, раз цыган. Ну, вот как-то он почему-то это решил не настаивать. И вообще он какой-то был очень тихий, тонкий, делал замечания так очень негромко. Негромко говорил, а давай попробуй, тут ты скажи это. Какой-то очень...
1: На, в общем, полутонах.
0: На полутонах, да, и как-то очень доверительно, по-человечески, без какого-то резкости каких-то, вот совсем не какого-то не было. А, все, что-то там, мотор. Какое-то очень обаяние было свое такое негромкое. Вот. Надо было, наверное, мне и постричь. Ну, вот как-то... Сколько раз меня этот фильм и эта роль спасала потом от госавтоинспекции.
1: А, ну да.
0: Помогала мне в некоторых сложных ситуациях.
1: Да, да, да.
0: А, так я же, да. А, вот это.
1: Вот
0: а его потом
1: да.
0: очень часто стали показывать. Он как-то вначале прошел так негромко, а потом как-то, ну, стал что-то как будто... И он действительно какой-то... Как будто он со временем, мне кажется, стал лучше смотреться. Да, в чем-то. Недавно с сыном пересматривал.
1: Он понял все?
0: Ну, что-то понял.
1: Ну, да.
0: Ну, что ему? Ему больше понравилось, что Кирилл бросил гранату, она взорвалась. Что ребенку могло понравиться.
1: Да. Скажи мне, пожалуйста, Павел Сафонов, а когда ты понял, что ты овладел магией театральной сцены? Когда актеры выходят на сцену, и вдруг я понимаю, что я не могу оторваться, что я погружаюсь в этот мир таинства?
0: Не думаю, что я... Что тут можно... употребить эту форму глагола «овладел».
1: Ну, хорошо.
0: Мне кажется, что это всегда в каком-то... Театр такой все равно очень... При всем том, что оно такое ясное с точки зрения архитектуры, сооружения и построения. Тут зал, тут это. Ну, а по крайней мере, в основном зыбкое, невидимое такое очень пространство. Поэтому тут нет. Но есть, конечно, опыт. Есть какие-то вещи, которые иногда ты там уже знаешь, что это будет, скажем так, держать внимание или работать. Но все равно это такая... Режиссура же такая все-таки какая-то невидимая, тоже не до конца, мне кажется, зафиксированная профессия, потому что форма, вот что такое форма, да, ты можешь точно показать или найти мизансцену, но относительно чего? Относительно разного материала это по-разному. А может быть, кто к чему-то привык как раз, вот, то уже нужно как-то, не знаю, куда-то чуть-чуть сдвинуть и попытаться делать еще что-то проще, пойти куда-то еще дальше. Я вот сейчас с ребятами из Щукинского училища, конечно же,
1: так.
0: На курсе своего мастера Владимира Владимировича Иванова.
1: Как он еще преподает?
0: Да, у него сейчас курс, третий курс, очень интересный. Ну, уж не помню уж какой по счету.
1: Да, это да, уже.
0: Да, он меня зовет периодически. Ага. Я делал там до этого спектакли «Сон в летнюю ночь» и «Процесс». В общем, а сейчас мы делаем «Мамашу Кураж».
1: Опа.
0: Я вот Брехтом никогда не занимался. Мне так интересно, мы там пробуем вещи, которые я вот не часто, ну, или, по крайней мере, в таком количестве или виде не часто делаю, а им очень нравится, им азартно. И я от них так тоже кайфую, от того, что мы там совсем по-другому вроде как делаем.
1: А ты вампир.
0: Да.
1: Приглашай.
0: Да, позову.
1: И еще один вопрос. Ты знаешь, в чем дело? Вот в твоих спектаклях все актрисы, и Нона Гришаева, и Маша Голубкина, и Людмила Максакова. Какие они красивые, какие они сексуальные, Простюш. Я просто думаю, а ты влюбляешься в своих актрис, когда ставишь спектакль? Ты как-то им помогаешь, подпитываешь их?
0: Я их подпитываю и сам подпитываюсь. Конечно, мне должна нравиться героиня, тем более она там одна из главных героинь, женщина. Я считаю, что вообще, ну, женская энергия, эмоция, она в театре имеет свою какую-то тайну,
1: да,
0: магию и всегда как-то будоражит. Конечно, должны быть там не абстрактно красивые, а вовремя красивые. Сейчас там героиня, ну, да, Нона Гришаева в «Пяти вечерах», да, не должна быть прямо именно красивой. Она красива своими какими-то поступками, тем, как она историю эту рассказывает. Искренне, бесстрашно. И, в общем, да, очень любим этот спектакль. Спасибо, что вы вспомнили. А в итоге как раз просто, ну, не заботясь об этом, ну мы должны получать какой-то ток или чистоты, или действительно... Ну, как если возвращаться, все-таки вот, сложно эта фраза, наверное, по-своему, хотя все равно звучит вот красота, загадка. Ну, красота — страшная сила, но там мы как-то убрали, но то, что красота — загадка, вот у нас есть эта фраза, когда действительно в этом что-то есть. Я даже, честно говоря, не могу сказать, что я до конца это понимаю, но вот даже когда там Мышкин говорит, что он говорит даже не про красоту только женскую, он говорит, что вот я там смотрел на озеро в Люцерне, и почему-то мне даже хотелось как-то плакать или становилось сразу беспокойно от такой, что он всегда при такой красоте чувствовал какое-то беспокойство. Я на самом деле вот, ну, не соразмеряю себя с этим так совсем буквально, хотя, конечно, я с ним себя должен. Вот иногда такое действительно бывает. Мир, вот наслушаешься что-то, насмотришься это, или даже вот в каком-то поднимаешься вдруг там на самолете куда-то летишь, хотя я не очень люблю, но вдруг видишь вот эти вот облака, они иногда такие красивые, вот, если они еще там с солнцем, с чем ты думаешь. Мир-то гармоничен, мир, мне кажется, должен быть намного духотвореннее, и хочется, чтобы это люди не забывали. Поэтому наша задача художников разных, и режиссеров, и художников вообще, и кино, напоминать вот об этом, о его хрупкости, о его беззащитности, но о его какой-то, ну, божественности, наверное, все-таки. Можно это как угодно там трактовать, о каком-то его, какой-то его единственности. Вон сейчас эти американцы облетали, когда вокруг Луны фотографии смотришь Земли. Ну и красивый, и загадочный. Кажется, что на ней все должно быть намного легче. А нам, конечно, пока совсем не легче, поэтому вот мы будем дарить какое-то тепло и любовь.
1: А когда Павел Сафонов последний раз плакал?
0: Когда я плакал? Да я так не вспомню. Иногда бывает что-то совсем сейчас иногда такое... Не знаю, как сказать... А детство утром, вот у меня бывает, когда иногда утром почему-то вспомнится там бабушка или какое-то совсем другое время, чем сейчас, папа, вот, их уже нет, и может что-то такое вдруг подступить. Ну, чтобы так прямо я... В общем, это такой сложный вопрос.
1: Осталась одна минута, Павел Сафонов. Да. Скажи нашим слушателям что-нибудь.
0: Верьте в то, что в мире есть и любовь, и не забывайте, что вы когда-то были детьми, и приходите к нам на премьеру «Идиота». Ближайшие спектакли 13-14 мая в Театре Российской Армии. Я уверен, вы получите новое ощущение и от романа, и от встречи с молодыми, очень талантливыми артистами, и с известными артистами тоже.
1: Друзья, это был режиссер Павел Сафонов. А себя я скажу. Знаешь, в чем опасность твоих спектаклей? они вызывают слезы. Но это слезы радости.
0: Спасибо большое.
1: И это очень хорошо.
0: Да.
1: Спасибо за этот откровенный разговор.
0: Спасибо.

Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Скажем так. С Александром Хабургаевым.
1: Что такое реклама? Ну, для кого-то реклама – это ремесло, но иногда реклама возвышается до уровня полноценного искусства. Рекламные вывески в свое время рисовали Врубель, Коровин. Ну, а посмотрите рекламные тексты Владимира Маяковского. «Вот уже вскипели в миске ленинградские сосиски. Только тыкнешь вилкой в бок, так и брызнет жирный сок». Классика. Ну, казалось бы, в рекламе можно все. Лишь бы достичь желаемого результата. А нет, масса ограничений, в том числе и по языку.
0: Скажем так.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Александр Хабургаев, а гость в студии у нас сегодня основатель юридической компании «Будущее право», член комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков. Здравствуйте, Павел.
2: Здравствуйте.
1: Павел, так что, жесткие ограничения в рекламе, да? Есть вериги на шее рекламы?
2: Вериги на шее рекламы есть в части иностранных слов. Закон о защите русского языка, как мы его между собой называем, он предусматривает, что теперь у нас нельзя только на английском языке обозначать бренды, но не только бренды. Давайте я кусочек вам зачитаю.
1: Так.
2: Вот смотрите. Это вывески, указатели, информационные таблички, надписи на витринах, постерах, стендах, информация о режиме работы, акциях и так далее. То есть широкий перечень информации. Что касается брендов, им, кстати, проще всего. Потому что если бренд зарегистрирован в качестве товарного знака, то его можно использовать на английском языке без всяких оговорок. А вот другие какие-то обозначения, иностранные словечки, которых нет в словаре русском, а они же могут быть не только в бренде,
1: ну,
2: а
1: конечно.
2: В тексте, там какие-нибудь напишут, там, например, mashup, ketchup, там, warm-up, разогрев на концерте. Например, live, по-английски очень часто пишут, ну, в музыке, да, концерт.
1: Ну, а вот такие
2: пишут.
1: Слова, как кэш, кэшбэк.
2: Кэшбэк,
1: да, это же чистый
2: если его нет,
1: язык.
2: Да, и тем более очень часто пишут еще английскими словами,
1: да,
2: кэшбэк,
1: да,
2: то есть кэш, наличные, назад. Придется либо регистрировать все это как товарные знаки, а это вызовет...
1: Понял, ну так вот скажешь наличные назад, и люди не поймут, о чем ты говоришь,
2: ну, надо
1: в рекламе.
2: Быть, да,
1: да.
2: Вы что-то выдумали.
1: А кэшбэк там до 20%. Натюрлик.
2: Так в том-то и дело. И это, если мы будем говорить о какой-то среднесрочной, долгосрочной перспективе, в части не брендов, а вот этих словечек, спецсловечек,
1: терминов,
2: да, пишут, допустим, legal conference. Ну, юридическая конференция, это же legal conference. Да, так вот, ну, legal conference, ладно, можно писать юридическая конференция, а вот в случае с кэшбэком, вы совершенно правы. Нет нормального такого синонима в русском языке,
1: да,
2: в русском словаре.
1: Стартап, пожалуйста.
2: Стартап тоже, да, вот как мы, что, начинающий бизнес, звучит, ну,
1: запуск.
2: Не полностью отражает все-таки,
1: да.
2: Потому что стартап, он подразумевает и инвестиции, и отсутствие внятной бизнес-модели, высокие риски по ее поиску в течение там первых периодов, и возможность прогореть. Почему инвесторы это привлекают? На свои стартап не запускают, потому что на свои ты прогоришь, а инвестор готов в прогару. То, что он запускает 10 пар стартапов, и один окупает сгоревшие 9. С одной стороны, вот по словам типа кэшбэка, кэшбэк отличный пример, либо его банки заменят, либо какой-то банк пойдет в Роспатент, а может уже пошел, и попытается зарегистрировать на себя кэшбэк. По-английски кэшбэк. И остальные будут...
1: И что ему это даст?
2: Ну, он один будет использовать кэшбэк, у него есть товарный знак.
1: А почему никто до этого не додумался?
2: Может, уже и додумались, да? Мы же со своими в студии сидим, мы сейчас вот откроем реестр, господи, нет, мы же уже додумались.
1: И что, и каждый, кто будет использовать
2: тогда
1: это?
2: Тогда будет драка между банками на эту тему, другие банки пойдут...
1: Слышали, видимо, банкиры? Бегом.
2: Или там, ну, банки, мобильные кооператоры, много же кто использует, там, организаторы конференции, кинокомпании. Либо остальные банки пойдут к нему на поклон, и он им имеет право дать или не дать, право использовать. Теперь его словесный товарный знак кэшбэк, или, что тоже вероятно, они будут, ну, я как юрист уже это говорю, оспаривать его регистрацию, потому что, ну, это общеупотребимое выражение, а он его на себя зарегистрировал, ну, я простым языком говорю, для неюридической аудитории, да, захватил и на нем сидит. Второй вариант, что если уж прямо такие у нас есть правда устойчивые выражения, типа стартапа, их надо вносить тогда в словарь. Я серьезно.
1: Ну, понятно.
2: То есть по-русски. Это... Стартап. Почему? Да. Потому что русский язык, он существует,
1: да, конечно,
2: не первые столетия. И за эти столетия
1: там
2: очень
1: полно
2: многие наши слова,
1: конечно,
2: там абажур, парашют, шлагбаум, да, то есть да, это немецкий, это французский. Русское дворянство спокойно говорило на французском, и смеси русского и французского, и думали
1: писал,
2: на обоих,
1: да,
2: языках.
1: Вот как
2: Толстой,
1: да,
2: писал.
1: На котором,
2: да, да,
1: не только говорили, но и думали наши
2: и
1: деды.
2: И думали,
1: да,
2: наши, ну, уж прадеды, наверное. Вот.
1: Прадед.
2: То есть, иными словами, в этом ничего такого-то прямо вот ужасного нет. То есть, как бы закон, с одной стороны, зажимает, их ограничивает, но получается, что российские словари, видимо, какие-то избранные слова, такие выжившие, будут он будет обогащаться, русские слова.
1: Ну, которые вжились в наш язык,
2: ну, стартап,
1: бросли.
2: Стартап,
1: да,
2: второй,
1: да,
2: великолепный, да, пример, который привели, у вас великолепное чувство языка. Потому что стартап, действительно, ну, как ты его заменишь, стартап? Никак.
1: Никак.
2: И поэтому,
1: да,
2: я думаю, вот здесь будет несколько историй. Будет вот эта тема Роспатента, с одной стороны. С другой стороны, действительно, такое больше, извините за корявое выражение, о русскоязычивании вот рекламных текстов, стендов, текстов вот на, знаете, на сайтах конференций.
1: Смотрите, вот сейчас инерция такая вот европоцентризма, она как-то идет на спад и очень быстро. И вот этот вот центризм, он весь перемещается в Азию. И мне кажется, что вслед за этим, вот как раз из азиатского региона, который бурлит и клокочет намного мощнее, чем Европа, пойдут, может быть, какие-то свои уже термины и тоже будут врастать в наш язык.
2: Согласен с вами, к этому есть и предпосылки, и препоны. Предпосылки в том же, действительно, Россия сейчас обращена к Китаю, она, в общем-то...
1: Да, там не только, там таки... Индонезия, Индия, Япония.
2: Китаю, ну, и к Ближнему, да, Востоку, и к Юго-Восточной Азии, и к Индии. Да, Россия давно туда была обращена, но раньше у нее было как бы два полюса, а сейчас один полюс закрылся в связи с санкционной политикой западных стран, и получается, что туда удвоился поток отношений, удвоился. Вы правы, что это влияние возможно. А препятствием для этого явления является, конечно, языковая группа, потому что я не лингвист, но все-таки языки,
1: ну, да,
2: России,
1: да,
2: русские с европейскими языками, они близки, а вот русские с азиатскими не так близки. Но с третьей стороны, у нас на территории Российской Федерации проживают же многие народы. Я сам родился и вырос в Якутии, да, во мне что-то якутская кровь. Есть буряты и другие народы, которые совсем ближе к Азии, чем к Европе. Вот. И в этом смысле я думаю, что особенно, знаете, вот торговые отношения, когда происходят, знаете, я не знаю, правда это или нет, но я слышал, что на название «Бистро» в Европе появилось, потому что русские войска говорили «быстро, быстро,
1: да,
2: накорми,
1: да, да, да, да,
2: быстро,
1: да,
2: давай». Хотя нет такого слова «бистро» в там,
1: французском. Мало того, я вам по секрету скажу, что когда русские войска ушли, то граф Францов оплатил все долги русских войск и в «Бистро», и в ресторанах, и в гостиницах. Из своих личных денег.
2: Ну, молодец.
1: Вот так.
2: Молодец. Значит, и вот и идет торговля с Китаем. У меня юридическая компания, плюс у меня еще ученики есть, ну, юристы, и вот они говорят, вот мы идет торговля Китай-Россия. Конечно, там будут какие-то терминологические штуки, которые будут запоминаться русским и оставаться.
1: Конечно, русским. Павел, вот у нас минуточка буквально осталась, а еще у меня очень хитрый к вам вопрос, каверзный такой. Вот в 91-м или 92-м году просто взорвала нашу страну такая реклама Мовет, может быть, помните, вентиляторного завода. А если в вашем цехе душно, если мучает жара, с вентиляторным заводом заключай договора, вам пора и нам пора заключать договора. Пела вся страна. А вот коверкание русского языка, оно допустимо с юридической точки зрения?
2: Вы знаете, вот я как юрист, вообще я, да, по первому образованию юрист, второму управленец-экономист, поэтому, так сказать, что просто только юрист нельзя, но знаете, что я вам скажу? Вот будь моя воля, я бы добавил в этот закон насчет, потому что мы юристы, мы вздрагиваем, как говорят, договора, вот договор, это ужас. У нас не принято так, вот в нашей профессии мы говорим договор, поэтому было бы неплохо, если бы...
1: Услышьте меня, депутат. Вот
2: внесите,
1: ну,
2: лучше
1: зато бы
2: это
1: не выстрелило, Павел, как реклама.
2: Пусть придумывают другие стихи с правильным ударением.
1: Вы не представляете, как московский вентиляторный завод вознесся после этой рекламы. Это
2: на вентилятор.
1: На вентилятор. Так, ну что ж, спасибо вам большое, Павел. Друзья мои, я хочу напомнить, что сегодня с нами в студии был основатель юридической компании «Будущее право», член Комитета торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере медиакоммуникации Павел Катков. Ну, и я ваш покорный слуга Александр Хабургаев с вами прощаюсь. Ну, слава богу, ненадолго. Я очень надеюсь, что, как всегда, скоро встретимся в эфире.
0: «Скажем так» с Александром Хабургаевым.
3: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйлин-Кригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйлин-Криг-Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
4: На правах рекламы.
5: Уважаемые радиослушатели, сегодня я хочу поговорить с вами о важности заботы о своем здоровье, особенно когда речь идет о нашей постели и сне. Наверняка каждый из вас знает, как важно иметь комфортный и здоровый сон, который позволит нам быть полностью заряженными энергией и готовыми к новому дню. Позвольте мне представить вам ортопедическую подушку Felicity. Вы, конечно же, слышали о них, но, возможно, не осознаете, насколько они могут быть полезными для нашего сна и здоровья. И поможет нам в этом специалист, который изучает влияние нарушений сна на здоровье человека. Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, рада вас снова слышать в нашей студии.
6: Здравствуйте.
5: Тема сна обсуждается всю эволюцию человека и обросла многими мифами и легендами, несуществующими фактами. Савелий Александрович, вы как эксперт помогите мне и нашим радиослушателям просветиться и поделитесь знаниями.
6: Да, конечно, все, что знаю, расскажу, и даже больше, как сделать ваш сон полезным и здоровым, но обо всем по порядку.
5: Читала где-то, что бессонница – это не проблема, и ее не надо лечить.
6: Бессонница может быть проблемой, особенно если она длится длительное время и влияет на качество жизни человека. Нарушение сна может вызывать физические и эмоциональные проблемы, такие как усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией и памятью, а также повышенный риск развития депрессии и тревожных расстройств. К ее первым последствиям относятся снижение работоспособности, хроническая усталость, нарушение памяти, нездоровый цвет лица, невроз. При длительной бессоннице снижается активность работы иммунной системы человека. Учащаются простуды, ОРВИ, чаще обостряются хронические заболевания. И страдающим от бессонницы и проблем со сном наверняка будет интересно узнать, что использование ортопедической подушки Felicity способствует расслаблению мышц, снижению напряжения и способствует глубокому и качественному сну. Вы просыпаетесь отдохнувшими и более сосредоточенными на протяжении всего дня. Более подробную информацию об ортопедической подушке Felicity узнайте у наших консультантов по бесплатному номеру телефона 8 800 200 ровно 3050. Повторю еще раз, 8 800 200 ровно 3050. И напомню нашим уважаемым радиослушателям, что обратившиеся в течение часа получат вторую подушку в подарок.
5: Я от многих своих знакомых слышала, что 5-часового сна вполне хватает, чтобы выспаться. Так ли это?
6: Ну, смотрите, количество сна, которое необходимо для полноценного отдыха, может различаться для каждого человека в зависимости от его индивидуальных потребностей. Однако большинству людей рекомендуется спать от 7 до 9 часов, чтобы быть выспавшимися, успешно функционировать в течение дня. В нашем случае 5-часовой сон, скорее всего, является недостаточным для полноценного отдыха, может привести к усталости, снижению эффективности в течение дня. Ортопедическая подушка Felicity – это не просто предмет для украшения вашей постели, это настоящий инструмент поддержания правильного положения шеи и позвоночника во время вашего сна. Она обеспечивает идеальное распределение давления, благодаря чему вы сможете ощутить комфорт и снизите риск возникновения болей в спине и шее. Звоните и заказывайте себе подушку для здоровья по бесплатной горячей линии 8 800 200 ровно 3050. 8 800 200 ровно 3050. 30-50. Первым 100 обратившимся, вторая подушка в подарок.
5: А как проявляет себя шейный остеохондроз?
6: Симптомы шейного остеохондроза могут включать вестибулярные нарушения, это шаткость при ходьбе, проблемы с координацией, это может быть шум в ушах, боль между лопаток и в области сердца, боль в плече или локте, неполный поворот шеи, потемнение в глазах, кратковременные потери сознания, бессонница, прерывистый поверхностный сон, постоянное чувство усталости, быстрая утомляемость, панические атаки и вот эта внутренняя неуверенность, раздражительность, нервозность, эмоциональная неустойчивость и снижение остроты зрения даже.
5: А о чем говорят нарушения зрения при шейном остеохондрозе?
6: Самые распространенные офтальмологические расстройства, сопровождающие остеохондроз шейного отдела позвоночника, это, значит, вспышки в глазах, это мелькание мушек и искр, раздвоение картинки, затруднение движения глазниц и падение зрения при плохом освещении. Любые проявление нарушений зрительных функций становится признаком кислородного голодания мозга и зрительного отдела. И вот этот перечисленный мной список осложнений в шейном остеохондрозе подчеркивает важность ранней диагностики этого заболевания, потому что своевременное вмешательство может помочь предотвратить серьезные последствия и сохранить качество жизни человека. И вот если вышеперечисленные симптомы у вас есть, то незамедлительно обратитесь к врачу, а также звоните нашим консультантам и заказывайте ортопедическую подушку Felicity по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Давайте еще раз повторю медленно. 8 800 200 ровно 3050. И тот, кто оформит заказ сегодня, получит гарантированно вторую подушку в подарок.
5: Какой кошмар. Савелий Александрович, я и представить себе не могла, что могут возникнуть подобные проблемы.
6: Наши подушки также имеют ряд других преимуществ. Они могут помочь тем, у кого возникли проблемы с дыханием во время сна. Благодаря правильному положению шеи, возможно предотвратить сжатие дыхательных путей, что может сделать дыхание более свободным и спокойным. Кроме того, ортопедические подушки Felicity изготовлены из гипоаллергенных и экологически чистых материалов, что делает их идеальными для людей, которые страдают от аллергии. Наслаждайтесь свежим воздухом и чистотой, не страдая от насекомых и пыли. Не жертвуйте, пожалуйста, своим здоровьем и качеством сна ради какой-то экономии. Ортопедические подушки Felicity – это небольшая инвестиция в ваше благополучие. Они не только обеспечивают комфорт и правильное положение шеи, но и могут поспособствовать улучшению кровообращения и снижению напряжения в мышцах. Позвольте своему телу и разуму отдыхать каждую ночь. Более подробную информацию вы можете получить по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Повторю, 8 800 200 ровно 3050. И наши консультанты подскажут, какой модельный ряд, и помогут подобрать по вашим параметрам ортопедическую подушку. И тем, кто обратится в течение часа, вам приятная скидка 30% или вторая подушка в подарок. 8 800 200 ровно 3050.
5: А как правильно спать? На подушке или без подушки?
6: Ну, смотрите, когда подушка отсутствует, как уже упоминалось выше, шейные мышцы постоянно напряжены. Если человек регулярно отказывается от этой постельной принадлежности, кроме неудобства и дискомфортных ощущений, он может получить проблемы со здоровьем. Храп. При сне на поверхности, без каких-либо возвышений, лежа на спине, тело принимает неестественную позу. В основном что страдает? Шея и голова, конечно. Происходит сужение внутреннего просвета в дыхательных путях. В результате возникает храп. Кроме того, есть риск западания языка, нарушения мозгового кровообращения. Дело в том, что в зрелом возрасте шейный отдел достаточно сильно изогнут, лордоз. Когда человек спит без хотя бы какого-то минимального возвышения под головой, тем более на спине, позвоночник принимает тоже неестественное положение. Из-за этого пережимаются артерии, по которым вместе с кровью в мозг поступает кислород. Получается кислородное голодание со всеми вытекающими неутешительными последствиями. Проблемы с позвоночником. Если диагностирован шейный остеохондроз или сколиоз, спать без подушки вообще противопоказано. Сон на лишенной возвышенности постели усугубит протекание этого заболевания. Объясню почему. Из-за того, что шея будет находиться в неестественной для нее позиции. Нарушится питание мышечной ткани и позвонков. В результате получаем что? Возникновение отечности. Дальше еще хуже. Сдавливание нервных корешков в конечном итоге приводит к развитию дегенеративного процесса в дисках между позвонками. При сколиозе лучше всего подойдут валик, либо невысокая подушка повышенной жесткости. Звоните нашим консультантам и узнавайте более подробную информацию об ортопедической подушке Felicity по бесплатному номеру 8 800 200 ровно 3050. 8 800 200 ровно 3050. Давайте еще раз повторю медленно. 8 800 200 ровно 3050.
5: Савелий Александрович, читала где-то, что бессонница – это не проблема, и ее не надо лечить.
6: Бессонница может быть проблемой, особенно если она длительное время влияет на качество жизни человека. Нарушение сна может вызывать физические и эмоциональные проблемы, такие как усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией и памятью, а также повышенный риск развития депрессии и тревожных расстройств. К ее последствиям относятся снижение работоспособности, хроническая усталость, нарушение памяти, нездоровый цвет лица, невроз. При длительной бессоннице снижается активность работы иммунной системы человека. Учащаются простуды, ОРВИ, обостряются хронические заболевания. Использование ортопедической подушки Felicity способствует расслаблению мышц, снижению напряжения и способствует глубокому и качественному сну. Вы просыпаетесь отдохнувшими и более сосредоточенными на протяжении всего дня.
5: Еще хотела одну вещь уточнить. Есть ли какие-то группы риска, люди, которых мы вот сейчас должны ради их же блага обязать спать на ортопедической подушке Felicity?
6: Конечно, есть. Людям старше 50 лет, у кого уже заболевания в хронических стадиях, спать на ней будет удобно и полезно. И вообще каждому человеку без исключения. Не бойтесь никаких периодов привыканий, как с некоторыми очень жесткими подушками. Лег и уснул. Но я бы посоветовал обратить внимание на подушку Felicity в первую очередь людям преклонного возраста, разумеется. Даже если сейчас вы чувствуете себя нормально, всем известно, как коварен инфаркт или инсульт. Наша команда экспертов заботится о вашем комфорте и здоровье. Мы надеемся, что вы сможете почувствовать разницу и положительный эффект использования подушки. Доверьтесь профессионалам. Сделайте выбор в пользу ортопедической подушки Felicity, которая поспособствует и обеспечит вам здоровый и комфортный сон. Всего вам наилучшего, спокойных вам и, главное, полезных снов.
5: И как мы поняли из сегодняшней передачи, дорогие наши радиослушатели, что ортопедическая подушка Felicity способна обеспечить человеку правильное положение шейного отдела, расслабляет и способствует кровотоку в область головного мозга, улучшает сон и общее состояние человека. Это не просто постельная принадлежность, а выгодное вложение в свое здоровье на долгие годы. И еще раз повторю номер телефона для консультации. 8 800 200 ровно 3050. Повторю, 8 800 200 ровно 3050. Первым 100 обратившимся вторая подушка в подарок. Всего вам наилучшего. Имеются противопоказания, перед применением проконсультироваться со специалистом.
6: ООО «Felicity», ОГРН 125-770-022-85-54, адрес 119-017, город Москва, улица Пятницкая, дом 37, помещение 1, дробь 1.
0: Радио России. Австралийская ехидна.
7: Предками ехидн были именно водные животные, и многие вещи, связанные с анатомией ехидн, объясняются вот такой амфибийностью предковых форм.
0: Биолог Алексей Масалов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Анадыря. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
9: Помните про Илью Муромца? Не знаю, что там 33 года на печке лежал, спал же.
10: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
11: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
13: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин отметил солидный опыт многопланового сотрудничества России и АСЕАН. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. И в России изменятся правила оказания платной медицинской помощи. Все подробности далее. У России и государств-членов АСЕАН намечаются широкие перспективы для сотрудничества в области энергетической и продовольственной безопасности, передовых технологий, мирного атома, транспорта и логистики. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к участникам и гостям делового форума «Россия-АСЕАН», который проходит в Казани. Президент выразил уверенность, что решение саммита «Россия-АСЕАН» обеспечит возможности для дальнейшего развития взаимовыгодной торговли, инвестиций, промышленности, кооперации и диалога предпринимательских сообществ. Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин сегодня и завтра примет участие в нескольких мероприятиях на саммите. Российский лидер встретится с президентом Филиппин, султаном Брунея, премьерами Вьетнама, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Лаоса, Камбоджи и Восточного Тимора. Также сегодня Путин проведет торжественный прием в честь глав делегаций. Саммит «Россия-АСЕАН» проходит в Казани с 17 по 19 июня. Туда уже прибыли президент Филиппин и премьер-министр Сингапура. На Добропольском направлении группировки войск «Центр» уничтожила ударные беспилотники ВСУ. Мобильная огневая группа засекла и уничтожила БПЛА противника на дальних подступах к маршрутам. Мы работали по данным радиотехнической разведки и визуального контроля. Только за месяц таким образом было сбито около 40 беспилотников самолетного типа. Вражеские дроны на этом участке теперь не так опасны, отметил номер расчета Алексей Баклашов.
2: Зашла цель у нас, получается, с севера. Подвернула удачно меня. Получилось ее с автомата, со стрелкотни сбить. В 10 метрах от меня пикировала и взорвалась. С одного рожка. Отработал по нему. Дальше буквально минут через 10 зашел Хорнет, у нас получается с северо-востока. Я только перезарядился как раз на автомате, начал с него с автомата работать. Когда ближе подошел, автомат бросил до пулемета. С пулемета его, ну, скорее всего, что-то с лонжеронами повредил ему, и он упал у нас дальше дороги.
1: Тем временем бойцы южной группировки войск уничтожили у Константиновки 4 наземных робототехнических комплекса, станцию радиоэлектронной борьбы и гаубицу Д-20 ВСУ. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 44 беспилотника вооруженных сил Украины на территории России за 2 часа. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что система ПВО отработала в период с 7 до 9 утра. Дроны были самолетного типа. БПЛА удалось ликвидировать над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Тверской, Рязанской и Воронежской областей. Кроме того, дроны были сбиты над Московским регионом, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря. За ночь силы ПВО уничтожили в небе над Россией 157 БПЛА противника. ВСУ пытались атаковать Белгородскую, Смоленскую, Орловскую, Липецкую области и другие территории. Мировая экономика вошла в стадию трансформации во всех сферах. В этой ситуации странам требуется пересматривать партнерские отношения на новых основах. Об этом на 5-м Ташкентском международном инвестфоруме заявил председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, Москва и Ташкент успешно воплощают этот подход в жизнь.
3: Сегодня мировая экономика находится на этапе глубоких изменений. Усиливается турбулентность, обостряются торговые войны, широко применяется протекционизм, недобросовестная конкуренция. И, конечно, все это ставит перед нами, перед странами системные задачи, от решения которых зависит, сможем ли мы обеспечить устойчивое развитие национальных экономик и добиться повышения качества жизни граждан наших стран. Именно поэтому мы пересматриваем промышленные, технологические, логистические цепочки, разрабатываем новые финансовые инвестиционные инструменты, укрепляем партнерские межгосударственные отношения, чтобы находить совместные ответы на вызовы времени. И наши страны успешно воплощают в жизнь этот подход.
1: Ранее Михаил Мишустин отметил, что слаженная работа России и Узбекистана в сфере энергетики приносит пользу и служит обеспечению жителей и бизнеса энергоресурсами. 1 сентября в России вступят в силу новые правила оказания платных медицинских услуг. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС. Среди нововведений в порядке оказания платных медуслуг – дистанционное заключение договора. Это возможно при наличии у исполнителя доступа к сайту или мобильному приложению. Кроме того, медорганизации при оказании платных услуг должны будут соблюдать установленные требования о передаче сведений в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Изменятся и правила оформления договоров. При оказании анонимных медуслуг пациентам больше не потребуется указывать паспортные данные. Также в договоре теперь необходимо будет фиксировать сроки предоставления медицинской помощи, тогда как ранее указывались только условия и сроки ожидания услуги. Общегородской выпускной для московских школьников пройдет в ночь с 26 на 27 июня на ВДНХ. В нем примут участие свыше 60 артистов и около 50 тысяч гостей. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, выпускников ждет насыщенная программа, экскурсии, игры, спортивные, творческие, танцевальные мероприятия и большой концерт. Для родителей и учителей также запланированы интересные активности. Например, для них актеры театра и кино прочтут стихи, отметила заммэра. По ее словам, особое значение в этом году имеет памятная акция, приуроченная к 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Более 1000 столичных выпускников возложат цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Возвращение нашей хоккейной сборной никто не ждет. Так считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, Международная федерация хоккея боится навлечь на себя гнев стран, которые выступают против России. Также функционера не удивило, что в статье о победе Каролины в Кубке Стэнли не были упомянуты российские игроки команды Александр Никишин и Андрей Свечников. Напомню, коллектив в финальной серии обыграл «Вегас» 4-2. Теннисистке Мире Андреевой после победы на Ролан-Гарос будет сложно на Уимблдоне, считает президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев. Цитата. «Андреевой нужна хорошая жеребьевка, чтобы втянуться в турнир, далеко пройти. После такого эмоционального подъема, такого фона сложно сразу вернуться в игровой ритм. Ты еще живешь праздником, а уже другой большой турнир, где на тебя уже настраиваются как на чемпионку», сказал Торпищев. Российские гребцы пока не получили визы для поездки на Кубок мира в Канаду. Об этом сообщила пресс-служба Федерации каноэ России. Еще полтора месяца назад наши спортсмены подали документы на оформление визы. Соревнования пройдут с 9 по 12 июля в Монреале. Боец UFC Арман Царукян перенесет операцию на спине. Об этом рассказал представитель команды спортсмена. По его словам, хирургическое вмешательство планируется провести после следующего боя. При этом поединок пока не назначен. Царукяну 29 лет, на его счету 23 победы и 3 поражения. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян заняла второе место на чемпионате Европы во французском Антони. Россиянка в финале уступила испанке Лусии Мартин-Португес со счетом 13-15. А у меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Сегодня в Туле плюс 17-19 градусов, кратковременные дожди. В Воронеже плюс 20-22 градуса, дожди. В Ростове-на-Дону плюс 26-28 градусов, без осадков. В Волгограде плюс 24-26, небольшой дождь. В Краснодаре утром дождь, плюс 27-29 градусов. В Сочи плюс 27-29, переменная облачность. В Ставрополе плюс 24-26. В Нальчике и Владикавказе плюс 25-27 градусов, дожди и грозы. В Севастополе и Ялте без осадков, плюс 24-26 градусов. В Санкт-Петербурге плюс 15-17, сильные дожди. В Москве плюс 17-19, дожди, местами с грозой. Сейчас в столице плюс 17, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
1: 16+.
2: 19 июня в Малом зале Московской консерватории состоится уникальный концерт, посвященный шедеврам духовной музыки. Зрители смогут услышать как строгие матеты эпохи Возрождения, так и пронзительные композиции современности. В исполнении вокального ансамбля «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко прозвучат произведения Палестрины, Арво Пярто, Дэвида Лэнга, Джованни Бьорди и других композиторов. 6+. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
3: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
4: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
5: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-лаборатски, а?
4: Кристина Асмус.
6: Какой век на дворе?
7: 17-й от Рождества Христова.
4: Александр Самойленко.
8: Ты будешь первый русский жена у моего сына.
4: Мария Миронова.
9: 3, 2, 1.
4: И Милош Бикович.
10: Мы отправляемся в поход.
4: В главной комедии страны «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.

0: Слушаем.
1: Канал «Слушаем» в прямом эфире «Радио России». Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Дмитрий Чернов. Сегодня у нас среда, 17 июня. И сегодня очередная порция удивительных, интереснейших и важнейших во многом событий, которые уже произошли или только еще, возможно, произойдут. Ну, потому что планируют наши законодатели некоторые новшества, и мы, конечно же, сегодня в канале «Слушаем», безусловно, обсудим эти самые инновации. Поговорим мы в следующем часе о возможности создания реестра педофилов, как он будет работать и что изменится, и поможет ли он вообще проблему педофилии решить хотя бы в нашей стране. В России могут запретить банкноты банка приколов. Новость тоже довольно интересная. Будет у нас в следующем часе автомобильная страница. Речь пойдет о российских автомобилях, отечественных автомобилях и о словах представителей Ассоциации российских автодилеров о том, что в 2030 году россияне будут покупать только отечественные автомобили. Это хорошо, это плохо, это вообще как? Ну и, конечно, обсудим в этой же страничке автомобильный и вопрос, что делать, если вашу машину затопило в результате ливня какого-то невероятного. Как это было совсем недавно в столице, например. Что делать, куда обращаться, кто виноват и кто должен ответить за вот это безобразие. Как, в частности, и поговорим мы, друзья, про московские события, но это будет в конце каждого часа. Напомню, что московский блок у нас есть и в этом часе, и в следующем часе тоже. В этом часе, кстати, поговорим, у нас будет большой разговор про услуги ЖКХ. Это вечная тема, и вот здесь произошла удивительная тоже история. Федеральная антимонопольная служба нашла нарушение в тарифах на тепло и воду в 65 регионах страны. Ну, все эмоции позже, когда будем обсуждать эту историю чуть попозже. С 1 июля изменятся условия одобрения кредитов для россиян. Тоже поговорим об этом. Могут россияне взять отпуск для подготовки к свадьбе? Кстати, напомнить хотим мы вот об этой возможности. Ну и начнем мы сейчас с новости несколько иного характера. Но для начала давайте я напомню, что у нас есть номер для ваших сообщений. 8-925-222-99-92. Сообщения приходят. Обнаружил я здесь одно удивительное, веселое сообщение и прекрасное во многом от Дмитрия Хилковского. Оно пришло накануне коллегам, видимо, в эфире, но не могу его не зачитать. Настолько оно доброе и потрясающее. Я только что вернулся с прогулки по тундре. Это незабываемое ощущение – пройти босиком по траве, вброд перейти ручей и попить с этого ручья чистейшей воды. Всех приглашаю в Воркуту на тундринг, пишет Дмитрий Хилковский. Забавно, спасибо. Ну а мы, друзья, начнем вот с чего. С 1 сентября этого года покинувшие Россию граждане, иноагенты и релоканты начнут отвечать за свои слова против нашей страны, за оскорбление военных или ложь о спецоперации. Эти несдержанные на язык граждане могут за свои слова лишиться части имущества в счет штрафа. Новый закон, который опубликовала российская газета, расширяет зону административной ответственности для находящихся за рубежом за злоупотребление свободой СМИ, за разжигание ненависти, за призывы к нарушению территориальной целостности России, ну и за дискредитацию нашей армии. Заслуженный юрист России Иван Соловьев с нами на прямой связи. Иван Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый день, дорогие друзья.
1: Насколько необходима эта новация, как вы считаете? И самое главное, вот где и кто определяет эту самую грань, когда слова уже за этой гранью, да, определенные, или все-таки где-то вот на грани?
2: Ну, я думаю, что этот закон, вообще подобные меры какие-то аналогичные, мы ждали давно. Большинство населения, конечно, с большим изумлением смотрит на людей, которые когда-то сделали себе здесь имя, состояние, благополучие, да, и после начала специальной военной операции уехали из страны. Но не просто уехали. Понимаете, просто уехать — это тоже позиция человека. Но они уехали и начали работать против своей страны. Начали подрывать есть авторитет страны. Ну и, собственно говоря, показывать, какие могут быть россияне там за рубежом. Хотя за рубежом хороших россиян на самом деле нет, пусть никто не обольщается. Там нет хороших или плохих русских, все русские плохие. Но, тем не менее, вот эти люди... Что мы имели, да, вот до принятия этого закона? Да, какие-то высказывания, действия, им была дана, скажем так, оценка, ну, в том числе в соответствии с кодексом об административных правонарушениях. Но наказание оставалось неисполненным. Почему? Потому что некому платить, некому было штраф носить. А мы понимаем, что КАП это в 90% случаев это штрафы, которые поступают в казну нашей страны. Теперь, конечно, настало время озаботиться тем, чтобы вот именно та составляющая, ну, во-первых, я могу сказать, это же не только штраф, это и налоговая составляющая. Могу сказать, что релоканты, очень многие, не уплачивают вовремя налоги. И там есть механизм взыскания, да, наложения ареста, обеспечительные меры. А вот что касается штрафов, такого механизма не было. И сейчас законодатель восполнил этот пробел, предусмотрев, что в случае совершения ряда правонарушений, ну, естественно, с 1 сентября, поскольку закон обратной силы не имеет, да, там список достаточно большой, в том числе и мелкое хулиганство с особыми признаками, когда, между прочим, это совершается в отношении государственных символов нашей страны, а мы видим это нередко, так что очень правильное было дополнение сделано. Вот, это производство распространения экстремистских материалов. Там ну, очень серьезный перечень, продуманный на самом деле. Да.
1: Иными словами, что-то наговорил на статью, значит, оштрафовали тебя. Если не выплачиваешь, что-то наговорил, то часть имущества отнимается.
2: Да, статью применили. Но если ты не уплачиваешь штраф, то по решению суда только может быть наложен арест на твое имущество. Раньше это налагалось только на часть имущества в размере штрафа. Сейчас

0: этого делать, то может далее стать вопрос и о реализации этого имущества для того, чтобы восполнить вот эту сумму в бюджете.
1: Спасибо большое, Иван Николаевич. Относительно того, что за рубежом нет хороших русских, там все плохие, в ирония на пятерку, я хочу просто отметить еще, что вот российская газета написала здесь буквально сегодня: власти Нидерландов, вот только вдумайтесь, да, уважаемые друзья, власти Нидерландов испытывают проект лагеря для российских военнопленных в Гронингене. В Гронингене. Это первый случай за более чем 30 лет, когда Нидерланды проводят учения, посвященные содержанию под стражей в таком масштабе. И бригадный генерал Николь де Вольф, эта дама, гордится новым лагерем и отмечает, что он в лучшую сторону отличается от старых лагерей. Поэтому какие уж там хорошие русские, если для нас готовят такую вот историю. Кстати, хвалится эта генеральша тем, что вместо сторожевых вышек территория контролируется с помощью камер и беспилотников. Вот до этого уже доходит. Но, правда, надо отдать должное нашим дипломатам, посольству России, которое прокомментировало в Нидерландах, значит, вот этот вот план. И сказали наши дипломаты, что при развязывании Европой войны против нашей страны лагеря для пленных здесь уже точно не пригодятся. Делайте, как говорится, выводы. Ну, а мы к нашим проблемам теперь внутренним. ЖКХ у нас на очереди. ФАС обнаружила нарушение в тарифах на тепло и воду в 65 регионах. Федеральная антимонопольная служба провела проверку в 84 субъектах. И вот 65 регионов, значит, вдруг оказались с такой вот проблемой. Ну, что, нормальная история. Мы миллион раз об этом говорили. Правда, в ходе проверки выявлено было 4 миллиарда рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы. Предписано до 1 октября этого года перенаправить средства на инвестиционные программы, предусматривающие модернизацию объектов ЖКХ. В ином случае средства исключат из тарифов. Что это значит? Ничего не понятно. Потому что, казалось бы, да, если какого-то конкретного человека обсчитывали на протяжении нескольких там месяцев, и, значит, вот эта его сумма влилась в эти потерянные 4 миллиарда денег, то, наверное, разумно было бы предположить, как минимум, эти деньги либо возместить человеку, у которого их украли, по сути, либо, значит, каким-то образом пересчитать с тем, чтобы он не платил какое-то время. Но тут, как говорится, будем разбираться отдельно уже и следить за тем, как здесь будет разбираться Федеральная антимонопольная служба. А вообще очень хорошее интервью вышло в «Московском комсомольце» нашего постоянного эксперта Константина Крохина, члена комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты, в котором он сказал совершенно четко, что сфера жилищно-коммунальных услуг России стремительно теряет черты рынка, превращаясь в жесткую систему обязательных платежей, которые все больше напоминают вообще-то налог на проживание в городе. Хочется спросить, и в чем не прав Константин Крохин? А поприветствуем Светлану Калинину, главного эксперта в сфере ЖКХ от Народного фронта. Светлана Викторовна, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Дмитрий. Вот согласна с высказыванием Константина, потому что, ну, действительно, вот то, что сегодня принимается, мы буквально недели две назад выходили с вами в эфир и говорили о том, что сегодня почему-то в общественных советах, в системе общественной палаты у нас практически вот защитников за интересы просто гражданина, просто собственника вообще никого не присутствует, от слова совсем, и только малый бизнес, управление СРО, управляющих компаний, ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций, они входят во все советы и, естественно, все пишут для себя и под себя нормативную всю подноготную законодательство, переворачивая с ног на голову весь жилищный кодекс и уточняя позиции, которые удобны им. Вот бедные и несчастные, мне всегда хочется кликнуть прямо: давайте скинемся, ребята, им на хлеб или на сухари с чаем. Потому что, ну, бедные ресурсоснабжающие организации лишнего корпоратива или лишнюю машину за 20 миллионов не купят себе, или коттедж еще один какой-нибудь не построят. И вот тут вот история, видимо, в квитанциях. Вот этот вот показатель 65 регионов, которые, где люди переплачивали все, да, это показатель для того, что, о чем мы с вами все время говорим. Мы говорим о том, что на сегодняшний день...

0: прослеживаются интересы бизнеса, моратории на их проверки до сих пор не отменили, да, долго подготовленные сети к отопительному сезону, и вот нам сегодня ИФАС и Счетная палата показывает на протяжении уже 2 лет о том, что действительно не ремонтируется, готовится чисто формально, на листочках бумаги, никто не выходит на место, в квартирах холодно, вода идет в трубах грязная, свет у нас мигает, и столбы заваливаются на голову при любом дуновении ветерка, уж не при штормовых каких-то предупреждениях. Да. Ну, потому что вот сегодня, и я вам могу точно сказать, я делала для себя аналитику, кто же все-таки сегодня стоит в управлении коммунальным вот этим ресурсом. И в большей степени банки России, у них у всех родводоканалы, это не бедные люди, которые даже не понимают, что они должны качественным ресурсом, они для об этом не говорят. И вы правильно сейчас сказали, мне очень нравится вот это направление, мы о нем говорим, что если люди переплачивали, вот у меня буквально сегодня в квитанцию прислали ветераны, совет ветеранов в Свердловской области, где они просто, ну, 18 тысяч в месяц за двухкомнатную квартиру, ну, это, наверное, очень круто при пенсии, даже если 30, да, если у них там льготы. И вот эта вот история, мы к чему идем-то?
1: Я вам скажу, Светлана Викторовна, я вот вам скажу, не знаю, может быть, вы слышали, вот Геннадий Андреевич Зюганов здесь, председатель КПРФ, да, в Госдуме лидер фракции, сообщил на днях, буквально позавчера, что ему пришла квитанция на оплату ЖКУ почти на 30 тысяч рублей. И вот он сказал, цитирую, даже мне тяжело, это абсолютно ненормально. В управляющих компаниях, по словам Зюганова, сидит одно варьё и жульё. Уже депутаты начинают, значит, возмущаться. Что же происходит с простыми-то людьми? Это же просто катастрофа.
0: Подождите, Дмитрий, знаете, вот все замечательно. Но ведь когда предложение вносится правительством на рассмотрение в Госдуму, все эти нормативные базы принимает Госдума.
1: Тоже вопросик хороший. Тоже хороший вопрос. Геннадию Андреевичу надо тоже вот его адресовать.
0: Абсолютно. Поэтому то, что, знаете, я всегда говорю, палка о двух концах. Она бьет и что одним концом, что другим очень больно. И поздно или рано, и действительно, мы в заложниках сегодня коммунальной инфраструктуры, она не ремонтировалась годами. И вот тут вот о возврате долгов. Если вы собираете... Почему они стали, да, вот эти вот выявляются? Во-первых, федеральная служба с федерального уровня начала контроль над региональными. Потому что в региональных сегодня в ценообразованиях, комитетах и департаментах сидят люди, поставленные кем? Губернаторами. И против себя они, конечно, не будут. Вот когда федеральные службы, Счетная палата Российской Федерации, прокуратура генеральная, ФАС дали им полномочия, стали проверять, вот мы конкретно видели все это.
1: Я, знаете, что хочу еще понять? А вот за вот эти, как это называется, необоснованные средства, которые, значит, в тарифах там обнаружены, между прочим, в 26-м году на 6,59 миллиарда рублей.
0: Это расходы, которые они показывают. Да. Прочие расходы,
1: вот,
0: да?
1: Вот эти прочие расходы, которые они вписывают и с людей берут, за это кто-нибудь ответственность какую-нибудь несет? Здесь же уголовочка вообще-то, на самом деле.
0: Вот в том-то и дело, что это все частный бизнес, понимаете? Вот частный бизнес, им о возврате, суды, знаете, это называется вот ветряная мельница, которая просто крутится и ничего не мелит. Это вот та же история. Поэтому до тех пор, пока мы не научимся, что за это люди должны отвечать не просто, что им вывели на предупреждение, а просто лишать их права вообще участвовать в обеспечении. А это обеспечение городов коммунальным ресурсом, это стратегический запас. Это те же самые, не дешевле просто, простите меня, нефти, газа и бензина. Это еще больше рынок. И вот здесь, когда мы понимаем, что и это обеспечение, и это жизнь людей. Жизнь людей. И вот тут вот надо все брать в государственные руки, и мы об этом говорим давно. И
1: Светлана Викторовна, да, спасибо вам большое за беседу. Светлана Калинина, главный эксперт в сфере ЖКХ от Народного фронта. Там бы в эфир кого-то пригласить бы из Федеральной антимонопольной службы для разговора. Или из прокуратуры, кто ответственный за такие вот вопросы. Но хочется понять, действительно, вот так вот по 4, по 7, по 5 миллиардов рублей где-то в регионах, значит, с людей снимают. А кто за это отвечает? Кто конкретно по фамилиям за это ответил хотя бы раз? Вот какой вопрос. Через минуту продолжим.
2: Радио России.
3: 20 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты, звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. Совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
2: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
4: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
5: Товарищ Федор, ты помилуйте, глава Раски, а?
4: Кристина Асмус.
6: Какой век на дворе?
7: 17-й от Рождества Христова.
4: Александр Самойленко.
8: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
4: Мария Миронова.
9: 3, 2, 1.
4: И Милош Бикович.
10: Мы отправляемся в поход.
4: В главной комедии страны. «Холоп 3». Уже в кино. Категория 16+.
3: Слушаем.
1: Продолжаем, друзья, разговор. С 1 июля в России вступает в силу очередное ужесточение правил в сфере банковского кредитования. Эпоха устных заявлений о зарплате и неофициальных справок безвозвратно уходит в прошлое, уступая место жесткому контролю и полной прозрачности доходов заемщиков при оформлении кредитных займов. Каким новым барьером при выдаче займов теперь нужно готовиться гражданам? Я напомню, что первый этап с апреля этого года стартовал. Уже 2,5 месяца в банках официально признают доходом только деньги с четкой маркировкой, то есть зарплату, пенсии, соцвыплаты. Второй этап начнется вот как раз с 1 июля. Устным заявлением верить больше не будут о ежемесячном доходе. И если гражданин не может подтвердить свою зарплату, об этом пишут газеты, другие начисления документами, банк рассчитает его платежеспособность по среднему показателю. Но, правда, урежет эту сумму на 10%. С нами на прямой связи Александр Цыганов, зав. Кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России. Александр Андреевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: С одной стороны, вроде бы кажется, что замечательные вот эти все новеллы по поводу ужесточения, да, потому что, ну, если ты берешь кредит, все-таки надо бороться с закредитованностью наших граждан и как-то все это дело уже выводить в прозрачное поле. А с другой стороны, возникает вопрос, как себя будет чувствовать в этом смысле наш кредитный рынок. Не перегнем ли мы здесь палку, да, потому что ведь еще у нас одно главное изменение произойдет через год, с 1 июля 27-го, когда совсем Центробанк планирует отсечь неофициальные доходы потенциальных заемщиков. Что думаете по этому поводу?
11: Вы знаете, здесь как раз, чтобы не было негативных последствий, вот такое плавное решение применяется. Когда потихоньку сначала больший упрек таким справкам, а потом среднее, применение среднего дохода по региону, теперь 10% уменьшение. Это постепенно таким образом получается и банкам подготовиться, и потенциальным заемщикам учесть в своей практике, потому что кто-то реально имеет эти доходы, имеет за это время возможность вывести их в белую, что со всех точек зрения полезно. Uh-huh. Может быть, кроме там самого такого плательщика и потенциального заемщика. Поэтому, я думаю, негативных последствий здесь будет минимум, с учетом того, что, вообще-то говоря, забота о кредитоспособности – это очень правильная вещь.
1: И возникает вопрос, вот с 1 июля, когда второй этап уже вступит в силу, что же будет конкретно происходить с теми людьми, кто вот сейчас, может быть, планирует там взять кредит, да, но частично, а может быть и полностью, не может доказать его исключительно законное происхождение, своих доходов, я имею в виду?
11: Ну, людям тоже дается время подготовиться, заметим, что сейчас можно еще по справке это сделать. Мало того, замечу, что в ряде случаев были и злоупотребления таковыми справками.
1: Да.
11: Доходов нету, но рисуют, а банк или кредитный офицер банка, инспектор, дает зеленый свет таким документам. Бывает, что тоже не просто так. За время, вот этот ближайший год, отсрочки, люди могут подготовиться. Либо найти способ обеления таковых доходов, объяснения их, потому что у всех свои обстоятельства, может быть, какие-то договоры показать, может быть, понять, каким образом это объяснять. Возможно, банк, центральный банк, тоже примет во внимание, ну, к примеру, случаи, когда какой-то студент регулярно получает переводы из дома, и это можно будет тоже каким-то образом формализовать.
1: Да.
11: Вот. Но, тем не менее, это все не так легко, как кажется. Нужно учитывать обязательно интересы всех сторон и граждан, которые, с одной стороны, лишаются какой-то возможности, но, с другой стороны, оберегаются от банкротства, что немаловажно.
1: Но означает ли это, что в приложениях банковских, как сегодня это делается, популярная очень история, когда человеку нужно, там, условно, взять 200-300 тысяч рублей, его спрашивают, значит, там есть в приложении строчка такая, ваш доход какой в месяц? Там можно написать что угодно, на мой взгляд. И, соответственно, все это уходит в банк, и банк дает, значит, зеленый свет и выдает деньги. Все это происходит без, я хочу подчеркнуть, появления в отделении банка. То есть это все, что в электронном виде через смартфон делается сейчас. То есть такая вот история, она исчезнет, да?
11: Через смартфон можно будет продолжать делать за счет того, что можно всегда дать банку. Вопрос, нужно или не нужно, но можно дать банку разрешение посмотреть кредитную историю, посмотреть налоговую историю и прочее. То есть автоматизация, это все тоже подлежит, и в современных условиях это может быть использовано. Другое дело, что вот такие легкие деньги без подтверждающих документов, потому что, ну, мы понимаем, что большинство наших сограждан все-таки, если не 200-300, то 50-100 тысяч рублей выплатить кредитоспособны, даже случайными заработками. Беда только в том, что входят во вкус, берут не один, а два, три кредита. И это вот как раз прямая дорога к...
1: Это правда. Спасибо большое. Александр Цыганов, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России. Да, и с 1 июля 2027 года, вот здесь я закончу, да, это будет главное изменение, которое произойдет в отношениях между банками и заемщиками будущими. ЦБ планирует полностью отсечь неофициальные доходы потенциальных заемщиков. Доказывать платежеспособность можно будет исключительно через госсистемы, налоговую службу, соцфонд или портал госуслуг. Ну и тем, кто привык получать часть доходов в конверте, крупный кредит теперь не светит, потому что анкету нарисовать не получится. Тем временем, радостная новость для планирующих свадьбу. Россияне имеют право оформить отпуск за свой счет продолжительностью до 5 календарных дней для подготовки к свадьбе. Казалось бы, действительно хорошая новость, хорошее событие, да? Другое дело, а в чем новость-то? Многие ведь и так за свой-то счет могут взять отпуск в любое, в общем-то, время. С нами на прямой связи Екатерина Стенякина, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Екатерина Петровна, здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Ну, а действительно, у нас, когда кто-то хочет в отпуск и говорит работодателю за свой счет, работодатель аж подпрыгивает от радости и руки потирает. Конечно, иди, говори, за свой счет.
6: Но на самом деле немного не так. Не все работодатели готовы отпустить своего работника, особенно ценного работника, в отпуск за свой счет. И потому что должен не прерываться производственный процесс, есть разные задачи, в которые включен сотрудник. И поэтому работодатель имеет право отказать работнику в отпуске за свой счет. Но мы понимаем прекрасно, что у наших граждан могут быть разные жизненные ситуации. И свадьба входит в перечень этих жизненных ситуаций. Все-таки значимое событие в жизни каждого человека. И в Трудовом кодексе предусмотрен целый набор таких жизненных ситуаций, при наступлении которых работодатель не имеет права отказать работнику в отпуске за свой счет. И вот как раз подготовка к свадьбе входит в этот перечень жизненных ситуаций. Их на самом деле очень много. Это, например, совсем недавно в этот перечень мы включили необходимость для родственников, участников СВО, находиться с ними во время реабилитации. Если, например, участник СВО направляется на реабилитацию, он не может себя обслуживать, супруга также имеет право взять отпуск за свой счет, чтобы находиться рядом с мужем. И очень важно такие новости, обращать внимание на такие новости, но вообще иногда открывать Трудовой кодекс, потому что у нас граждане не всегда знают, как защищены законом их права и на что они имеют право в диалоге с работодателем. Очень важно периодически это напоминать. Лето у нас период свадеб, Поэтому, уважаемые молодожены, если вы готовитесь к свадьбе, знайте, что накануне свадебных своих мероприятий и церемоний вы имеете право взять отпуск на 5 дней за свой счет. Но если у вас испытательный срок, очень важно знать, что тогда у вас испытательный срок на 5 дней увеличится. Это вот этот очень тонкий нюанс, который нужно иметь в виду.
1: Ну и здесь, наверное, еще важный момент, когда человек устраивается на работу первые полгода там, или сколько, да, времени нельзя в отпуск уходить. Вот эти 5 дней, они входят в этот запрет или же нет? Или это...
6: Нет, они единственный нюанс у нас – это испытательный срок. Когда подписывается трудовой договор, например, испытательный срок 3 месяца у работника, то в случае, если он берет вот эти 5 дней, то его испытательный срок на 5 дней увеличится. Больше никаких ограничений с подготовкой к свадьбе у нас нет.
1: Ну, что ж, я бы, например, если мы с вами беседуем, так сказать, в прямом эфире, хотел бы, например, пожелать, чтобы в будущем всех наших молодоженов вообще бы отпускали бы, как говорится, и не за свой счет, а еще бы и денег бы работодатель бы давал ему на счастье, да, как говорится, на счастливую жизнь.
6: Ну, работодатели у нас дают денег семьям в случае рождения ребенка. И вот здесь я тоже хотела бы сказать, что ранее у нас, если работодатель выплачивает своему работнику, если у него в семье появился младенец, 50 тысяч рублей, тогда они не облагались налогом на доход физических лиц. По поручению президента в Государственной Думе приняли закон, и теперь эта сумма увеличена до 1 000 000 рублей. Вау. Поэтому, если вы решили пожениться, вы имеете право на отпуск за свой счет на 5 дней, а уже в случае рождения ребенка, последующее счастливое событие, знаете, что ваш работодатель имеет право выплатить вам до 1 000 000, и эти деньги не будут облагаться никакими налогами.
1: Просите сразу 1 000 000. Спасибо большое. Екатерина Стенякина, член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, была с нами на прямой связи. Хранитель времени Андрей Светенко, друзья, далее. Ну, а затем московский блок. Я к вам вернусь очень скоро.
4: Андрей Светенко. Хранитель времени.
12: За неделю до нападения Германии на Советский Союз 14 июня 1941 года в советских газетах было опубликовано заявление ТАСС, в котором опровергались слухи о возможном нападении Германии на Советский Союз. Это было единственное официальное сообщение последних предвоенных дней, в котором советское руководство фактически признавало, что обстановка на границе становится тревожной, что происходит скрытое приготовление к войне, причем с обеих сторон. Принято считать, что Германия оставила без ответа этот сигнал со стороны Кремля. Однако это не совсем так. Накануне сотрудники гестапо конфисковали весь тираж центральной немецкой газеты «Фелькишер Беобахтер». В этом номере была помещена большая статья Йозефа Геббельса о предстоящих масштабных переговорах между Берлином и Москвой. Это была очередная хитрая провокация министра пропаганды. Вот как описывал Геббельс в своем дневнике замысел этой в кавычках операции. Цитирую. «Англичане уже довольно точно рассуждали о наших планах нападения на Россию. Спасало только то, что Сталин англичанам не верит. Мы же, напротив, даем сообщение, что нашли хорошую базу для переговоров с Москвой. Моя статья в этом духе со всеми церемониями передается в редакцию «Фелькишер Беобахтер», и в ту же ночь происходит конфискация тиража. В этот момент я переживаю тяжелую потерю престижа, как человек, неосторожно выдавший тайные замыслы фюрера. Все удалось безупречно. Я совершенно счастлив. Английские радиостанции сообщили, что сосредоточение наших войск против России – блеф, которым мы прикрываем вторжение в Англию. Такова и была цель задумки, продолжает Геббельс. Люди потеряли ориентир. Русские, кажется, ничего не подозревают. Они сосредотачивают свои войска на границе именно так, как мы можем этого пожелать, концентрированно. Это будет легкая добыча в виде военнопленных». Конец цитаты. К великому сожалению, во многом именно так и произошло в первые дни войны. С вами был Андрей Светенко.
4: Радио.
13: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России.
14: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
13: На правах рекламы.
15: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
16: Здравствуйте.
15: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
16: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
15: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
16: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
15: Звучит как идеальная система очищения.
16: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
15: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
16: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
15: Знакомая картина. А это может быть не соль?
16: Это может быть сигнал от почек.
15: Никогда об этом не задумывалась.
16: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
15: Звучит как-то очень пугающе.
16: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
15: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
16: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
15: Это вы о чем?
16: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
15: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
16: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
15: 70%? И мы даже не знаем об этом?
16: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать? В целом все нормально, я привык уже.
15: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
16: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
17: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
16: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
17: Да, я слышала, это очень больно.
16: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
17: Какая-то очень пугающая картина.
16: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
17: А почему оно так популярно в Индии?
16: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
17: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
16: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
17: И где же создали редунит?
16: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
17: Алтай? Почему именно там?
16: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
17: То есть сочетание природного сырья и науки.
16: Именно.
18: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
17: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
16: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
17: А что дает такое сочетание?
16: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
18: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
17: А вы говорили еще про ферменты.
16: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
17: Надо же, как интересно.
18: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
16: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
18: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
17: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
16: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
17: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
16: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости, поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
17: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
18: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
17: Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
13: Радио России. Российские имена в новом выпуске программы Михаила Иконникова «Просто о джазе».
19: Очередной выпуск программы полностью посвящен альбомам российских музыкантов, которые обсуждались на 8-м международном джазовом форуме, проходившем во время 5-го московского джазового фестиваля. Прозвучат записи Даниэля Одеянца, Ило Трио, Игоря Володина, Алины Ростоцкой, Анатолия Айса и Трио Элс.
13: «Просто о джазе» слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Кургана. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
20: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
21: Парень

Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Президент направил приветствие участникам и гостям делового форума «Россия-АСЕАН». Совет Федерации запретил депортацию иностранцев, сражавшихся в составе вооруженных сил России. И сегодняшний день может стать одним из самых холодных в Москве на этой неделе. Все подробности далее. Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям делового форума «Россия-АСЕАН», отметив солидный опыт многопланового сотрудничества и устойчивые связи России с государствами-членами организации. Российско-асиановским отношениям в этом году исполняется 35 лет, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент отметил, что сегодня среди новых задач активное внедрение цифровых продуктов на основе искусственного интеллекта, формирование устойчивых цифровых платформ. Кроме того, широкие перспективы открываются в области энергетической и продовольственной безопасности, обмена передовыми технологиями, сотрудничества в сфере мирного атома, транспорта и логистики. Владимир Путин сегодня и завтра примет участие в нескольких мероприятиях саммита в Казани. Российский лидер встретится с президентом Филиппин, султаном Брунея, премьерами Вьетнама, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Лаоса, Камбоджи и Восточного Тимора. ФСБ накрыла диверсионную сеть в Адыгее, Тюменской области и на Кубани. Задержаны трое пособников украинских спецслужб, которые готовили теракты против военных волонтеров, а также транспортной и энергетической инфраструктуры в регионах. При обысках у них была изъята взрывчатка и зажигательное устройство. Выявлена также переписка, в которой содержались четкие инструкции от кураторов. Следственными подразделениями региональных управлений ФСБ в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о госизмене. Бойцы южной группировки войск уничтожили у Константиновки 4 наземных робототехнических комплекса, станцию радиоэлектронной борьбы и гаубицу Д-20 ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Оператор FPV-дрона в ходе боевых действий на окраине Константиновки обнаружил и точным попаданием уничтожил станцию РЭП противника. ВСУ применяли РЭП для борьбы с беспилотными летательными аппаратами российских войск. Благодаря дрону «Камикадзе» на оптоволокне удалось уничтожить РЭП противника и тем самым открыв небо на этом участке, пояснили в ведомстве. Сегодня уже 12-я годовщина со дня гибели под Луганском наших коллег Игоря Корнелюка и Антона Волошина, которые выполняли свой профессиональный долг, рассказывая и показывая миру правду о преступлениях киевского режима. В тот день, 17 июня 2014 года, они готовили репортаж о ситуации в поселке Металлист, который непрерывно обстреливали боевики ВСУ и откуда пытались спастись мирные жители. Каждый год в этот день у мемориальной доски, установленной на здание ВГТРК, проходит памятная акция в честь журналистов, кавалеров, орденов мужества, награжденных посмертно. Гендиректор холдинга Олег Добродеев почтил их память. Он заявил, Корнелюк и Волошин пожертвовали собой не только ради правды, но и ради спасения мирных.
2: Сегодня самый тяжелый день для нашей компании. Сегодня ровно 12 лет, как ушли наши друзья, наши коллеги. Конечно, время, оно удивительно быстро летит. Но этот день, я думаю, каждый из нас, каждый из тех, кто там был, запомнит навсегда. Потому что это были наши первые и самые тяжелые потери. Потому что ребята были очень молоды. И потому что они не только исполняли свой профессиональный журналистский долг, но они помогали людям. Они помогали простым жителям поселка Металлист спастись. То есть практически они пожертвовали своими жизнями не только для того, чтобы донести правду, но и для того, чтобы спасти абсолютно конкретных людей. Поэтому сегодня, в этот день, не только здесь, в Москве, в это же время их вспоминают и там. Пока наша память живет и ребята живы.
1: Цветы сегодня будут возложены к могиле наших коллег в Москве на Троекуровском кладбище, а в Луганской Народной Республике к мемориалу на место их гибели и к памятнику Игорю Корнелюку и Антону Волошину в центре Луганска. Совет Федерации на заседании одобрил закон, запрещающий депортировать из России, отказывать в выдаче или аннулировать разрешение на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах России или в воинских формированиях Российской Федерации, а также участникам боевых действий, проходившим военную службу по контракту. Также по закону им запрещается отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание в ВНЖ и разрешение на работу. Экс-ведущий автомобильного шоу «Топ Гир» Джереми Кларксон сообщил, что у него диагностирована агрессивная форма рака. По информации газеты Daily Mail, Кларксон рассказал о диагнозе в заключительных эпизодах 5-го сезона телепроекта «Ферма Кларксона». Он добавил, что рак удалось обнаружить на ранней стадии, но теперь ему придется меньше работать. Кларксону 66 лет. Широкую известность он получил как ведущий автомобильной программы «Топ Гир», которую вел на протяжении более 2 десятилетий. Сегодняшний день может стать одним из самых холодных в Москве на этой неделе. Как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Левус, над северо-западными регионами России наблюдается обширный североатлантический циклон, из-за которого в столичный регион поступают массы холодного воздуха и осадки в виде дождей. Левус добавил, что сегодня ожидаются дожди и гром. Днем максимальная температура будет на 5-6 градусов ниже средних многолетних показателей. В Москве воздух прогреется до 16-18 градусов, а по области до плюс 15-20. Пасмурная и дождливая погода, при которой температура будет ниже нормы, продержится в столичном регионе до субботы, 20 июня включительно. Сильной жары в июне не ожидается, а вторая половина месяца будет как минимум в 2,5 раза более дождливой. Синоптики заявляют, что в июне на 50-80% будет перевыполнена месячная норма осадков. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Нападающий футбольного «Локомотива» Дмитрий Воробьев сообщил, что намерен остаться в московском клубе. «Переговоры идут. Я хочу остаться. Будем разговаривать на сборах», передает слава форварда «Спортэкспресс». Ранее сообщалось, что в трансфере 28-летнего игрока заинтересован «Спартак». Воробьев выступает за «Локомотив» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах и забил 12 голов. Восстановление футболиста «Локомотива» Николая Камличенко, который ранее перенес операцию на колени, идет с опережением графика. Об этом сообщил главный врач железнодорожников Игорь Калюжный. Нападающий 1 мая получил травму в матче 28-го тура российской премьер-лиги с московским «Динамо» и досрочно покинул поле. Позднее стало известно, что форвард пропустит остаток сезона. Сочи близок к подписанию нападающего Бени в статусе свободного агента. Последним клубом 26-летнего португальца был турецкий «Умрани Спор» из второй лиги. «Шинник» объявила о двух переходах в летнее трансферное окно. Ярославцы подписали полузащитника новороссийского черноморца Антона Антонова. В прошедшем сезоне 28-летний вингер забил 4 гола в 31 матче во всех турнирах. Также клуб покинул Кирилл Маляров. 29-летний защитник продолжит карьеру в «Спартаке» из Костромы. Хоккейный «Акбарс» продлил контракт с тренером Денисом Ячменевым. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, новое соглашение со специалистом будет действовать до 31 мая 2028 года. Тренерский штаб «Шанхай Дрэгонс» завершает работу, сообщает пресс-служба клуба КХЛ. Команду покинули тренеры Майк Келли и Виктор Гнатьев, а также тренер по физической подготовке и его ассистент. В минувшем сезоне «Шанхай» в регулярном чемпионате занял 9-е место в таблице Западной конференции и не попал в плей-офф. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 8-10 градусов, временами дожди. В Архангельске и Вологде плюс 18-20 градусов, кратковременные дожди. В Казани плюс 23-25, дождь. В Нижнем Новгороде дождь плюс 19-21 градус. В Пензе плюс 21-23, кратковременные дожди. В Ярославле и Владимире плюс 18-20 градусов дожди. В Воронеже дожди плюс 20-22. В Ростове-на-Дону без осадков плюс 26-28. В Волгограде небольшой дождь плюс 24-26 градусов, в Краснодаре плюс 27-29 небольшой дождь, в Санкт-Петербурге плюс 15-17 и сильные дожди, в Москве дожди местами с грозой плюс 17-19 градусов. Сейчас столица плюс 16, без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
0: специальная военная операция.
4: В ходе специальной военной операции наши военные смогли уничтожить свыше 300 локомотивов противника. Это железнодорожная инфраструктура, составы. И у них с этим реальные проблемы.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101 и 5 FM.
5: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
6: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
8: Канал «Слушаем» продолжает свою работу. Меня зовут Дмитрий Чернов, друзья. И еще целая порция интереснейших тем для обсуждения готова у нас для вас. И готовы ли вы поучаствовать в обсуждении всех этих вопросов, всех этих тем? Если да, то вот вам номер 8-925-222-99-92. Вот такой вот номер для ваших сообщений. И речь у нас пойдет в этом часе про запрет банкнотов банка приколов, про автомобильные новости. Поговорим мы о том, что, где и как происходит. Естественно, обсудим московские темы. А начнем, пожалуй, вот с тоже важной и интересной истории о борьбе с педофилами. В граждан, которые были осуждены за преступления сексуального характера в отношении детей, следует внести в соответствующий реестр. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Анастасия Удальцова и рассказала, что реестр должен быть создан не для того, чтобы клеймить людей, а с целью повышения безопасности детей. Поэтому вносить в него будут только тех, кто отсидел срок за подобные преступления на основании вступивших в законную силу судебных решений. Как, впрочем, такой реестр может помочь обезопасить детей, не совсем понятно. Но при этом парламентарий не исключила, что в реестр могут попасть и иностранцы, если будет принято решение о создании дополнительных механизмов учета и контроля, то они должны распространяться на всех, независимо от гражданства. Правда, механизм конкретный пока обсуждать преждевременно, добавила депутат, необходимо получить официальные позиции профильных ведомств, в которые ей были направлены депутатские запросы. Ну а ранее, что немаловажно, член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева заявляла, что проблему педофилии невозможно решить созданием открытого реестра насильников. Ее, в принципе, решить возможно или невозможно, это вопрос открытый и очень спорный, дискуссионный на протяжении многих десятилетий, кстати сказать. Но по поводу реестра хочется все-таки какую-то ясность внести. С нами на прямой связи адвокат, эксперт Национального антикоррупционного комитета России Игорь Баранов. Игорь Павлович, здравствуйте.
9: Дмитрий, добрый день.
8: На ваш взгляд, вот эта самая идея реестра, она уже ведь не первый год же с ней, да, выступают и депутаты, и прочие у нас, и чиновники когда-то об этом говорили. Но сдается мне, что мало эффективно будет работать такой реестр. Вы как считаете?
9: Ну, на самом деле, пока, как вы правильно отметили, это инициатива, которая обсуждается уже достаточно давно. Но стоит отметить, что сама по себе идея заслуживает внимания. Вот поскольку статистика, к сожалению, показывает, что часть таких преступников действительно склонна к рецидиву, и государство вообще обязано использовать дополнительные механизмы контроля за такими лицами, представляющими повышенную общественную опасность. И если этот закон будет принят, ну, на самом деле, это вот наиболее вероятно, поскольку достаточно давно эта идея реестра обсуждается на всех уровнях и во всех ведомствах, то туда будут включаться данные лиц, которые были осуждены вот именно за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних уже после вступления приговора в законную силу. И он позволит государственным органам оперативно контролировать вот этих лиц, представляющих повышенную общественную опасность, а также исключить их доступ к работе с детьми. И отдельно стоит отметить, что вот важным, ключевым станет вопрос доступа к информации в этом реестре. Угу. Если реестр будет закрытым и использоваться исключительно правоохранителями, ну, органами опеки, образовательными учреждениями или иными, вот именно уполномоченными структурами, он может стать очень эффективным инструментом профилактики подобных преступлений, чтобы не допустить трудоустройства или вообще пересечения лиц с такой судимостью с детьми в дальнейшем.
8: Разве сейчас на работу с детьми, когда берут человека, не проверяют на вот судимости по этим статьям? Никак невозможно проверить, да?
9: Именно как раз об этом речь и идет, чтобы была обязательная проверка. Сейчас такая проверка, несомненно, есть. Любое образовательное учреждение или где есть дети, должны проверить. Но они проверяют зачастую на уровне анкет, когда человек добровольно сообщает информацию о себе. Или по каким-то другим источникам получается эту информацию получить. А здесь же речь идет о том, что будет государственный реестр, куда организации будут обязаны отправить запрос при трудоустройстве в такие учреждения по потенциальных работников, чтобы исключить такую возможность. И еще один вариант – это когда органы госконтроля на основании данных из реестра, ну, те же территориальные органы полиции, ОМВД, будут более пристально следить за поведением, перемещением таких лиц после их освобождения из мест лишения свободы после отбытия наказания.
8: А известно вообще количество случаев рецидивов у подобного рода преступников после выхода на свободу?
9: Вот здесь статистика на самом деле разнится. Пускай они не впечатляющие, но каждый сам факт такого повторного преступления – это поломанная детская судьба и психика, поэтому он должен быть ноль. Он должен быть ноль. И для этого как раз такие меры и предлагают предпринимать. Потому что, к сожалению, ну, широко известны случаи повторных совершений таких преступлений.
8: Ну и, наверное, ваше мнение важно в этом свете узнать относительно иных мер, да, борьбы с педофилией и какими-то вот уже способами того, чтобы в дальнейшем предотвратить подобного рода преступления. А как вы считаете, есть еще, возможно, какие-то, да, меры контроля какого-то иного характера для того, чтобы, ну, тех, кто уже однажды по этой статье где-то засветился, значит, он должен строго понимать, что следующего варианта не будет?
9: При совершении подобных преступлений впервые, не говоря уже о повторном, назначаются максимально суровые наказания, вплоть до 20 лет лишения свободы. Это достаточно серьезный мер наказания. Все меры, которые государство могло вот на данном этапе, оно предприняло. Сейчас обсуждает, разрабатывает иные меры. Но вот, пользуясь возможностью диалога с вами в эфире вашей программы, хочется обратить в том числе внимание родителей о том, чтобы они уделяли внимание времяпрепровождения своих со своим детям, поскольку вот это, я считаю, может стать ключевым вопросом в данном вопросе и исключение таких преступлений, если будем более пристально следить за нашими детьми, чтобы таких преступлений не было никогда.
8: Спасибо большое. На связи с нами был Игорь Баранов, адвокат, эксперт Национального антикоррупционного комитета России. Продолжается в России, напомню, о чем мы говорили, да, что продолжается обсуждение возможности создания реестра педофилов, чтобы те граждане, которые были осуждены за преступления сексуального характера в отношении детей, чтобы их вносили в соответствующий реестр, и подобных случаев контактов в будущем, после освобождения, при устройстве на работу, при иных каких-то ситуациях, чтобы этих контактов просто не было, просто их исключить. Вас не обманут. Далее Алексей Гвоздев, ему слово, а затем про билеты банка приколов пойдет речь.
0: Вас не обманут.
10: Здравствуйте,

0: теперь в их числе квесты, цирковые представления, тир, с помощью искусственного интеллекта создавать привлекательные фотографии, легенды, писать сообщения и общаться аферистам все проще, так что их, так скажем, бизнес процветает. Будьте осторожны и аккуратны, не переходите по ссылкам и не оплачивайте покупки на незнакомых вам сайтах. Еще одна схема, где мошенники давят на чувства, это когда вам звонит фальшивый сотрудник банка и уверяет о якобы имеющейся задолженности у близких родственников, у детей, родителей, у жены или у супруга. Чтобы вызвать доверие, аферисты называют настоящие данные – фамилию, имя, отчество, дату рождения и даже адрес родственника. Эти данные часто утекают из открытых источников или баз данных, так что их несложно добыть. А дальше начинается давление. Вначале обманщики мягко стелют. Если человек сомневается, манипулирует тем, что родных не бросают в беде. Уговаривают перейти по ссылке и быстро погасить долг. Если уговоры не срабатывают, переходят к запугиванию. Тон собеседника меняется на угрожающий. Мошенники предупреждают о передаче дела в следующую инстанцию. Говорят о судебном иске или о визите приставов. Давить, торопить, угрожать – в этом аферисты-мастера, так что на звонки якобы из банка не реагируйте. Настоящие сотрудники банка никогда не требуют срочных переводов по ссылкам и не спрашивают коды из СМС. Перезвоните вначале своему родственнику, нужна ли ему помощь. То есть прежде чем предпринимать какие-либо действия, и уж тем более переводить деньги, свяжитесь с тем, о чем долго идет речь. Проверяйте информацию любую. От кого бы она ни исходила, представиться сейчас можно кем угодно. Узнать о реальной задолженности можно официально через госуслуги, через сайт Федеральной службы судебных приставов или лично в отделение банка. При малейших подозрениях завершайте разговор, по-английски не прощаясь, и сообщайте о попытке мошенничества в полицию и в ваш банк. Злоумышленники активно используют эмоциональное давление и когда заманивают подростков на подработку. Они представляются сотрудниками банков, служб поддержки, знакомыми родителей или работодателями, уверенно говорят и просят сделать все, что требуется прямо сейчас. Расскажите своим родным любого возраста, что торопят, давят, настаивают, выпытывают личные данные только аферисты. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
1: Хочу напомнить, друзья, номер для сообщений ваших 8-925-222-99-92. Сообщения ваши зачитываю, не забывайте об этом, пожалуйста. Ну и также хочу пригласить тех, кто, может быть, первый раз сегодня включил, настроил приемник на частоту Радио России, напомнить вам о том, что ваши вопросы и замечания, и комментарии, все зачитывается, и на все вопросы я с удовольствием отвечаю. Итак, банк приколов. Билеты, к которым мы с вами за много-много лет привыкли, вдруг вызвали вопросики в Банке России, в Государственной Думе. И теперь там вполне серьезно обсуждают ограничения оборота вот таких купюр банка приколов. Об этом заявил глава Домского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Оказывается, с помощью этих самых билетов мошенники давно и успешно обманывают граждан. И массовое производство и продажа сувенирных банкнот, которые зачастую внешне почти не отличаются от настоящих, надо запретить законодательно. Так считает Анатолий Аксаков, глава Думского комитета по финансовому рынку. Как считает Александр Тимофеев, экономист, кандидат экономических наук и доцент Российского экономического университета имени Плеханова, узнаем прямо сейчас. Здравствуйте, Александр.
2: Добрый день, здравствуйте. Если посчитать в целом оборот, который проходит через наши кассы, банкоматы в течение года, то эта сумма, конечно, астрономически, порядка 125-130 триллионов рублей. Вот такие объемы проходят через кассы и банкоматы.
1: Это наличные деньги, это вполне легальные купюры, вы имеете в виду?
2: Да, если брать в целом, сколько их бывает на руках, то порядка 20 триллионов рублей. Ну, имеется в виду, одно дело, когда динамика оборота, да, другое дело по факту, сколько их бывает на руках.
1: Так.
2: Если брать те, которые выявили поддельных, то в этом году их выявили меньше, чем в прошлом году, порядка 6500. Но нужно отметить, что ведь вот эти банкноты, они печатаются с 2008 года. И качество печати сейчас все лучше и лучше становится. И порой как бы некоторые граждане пытаются как-то их тоже немножко использовать, кто-то для серьезных целей,

0: даже. И поэтому стоит отметить, что появились формы мошенничества, когда некоторые граждане по ошибке или случайно, или, может быть, специально пытаются их засунуть и в терминалы, и в итоге оказывается, что один засунул, другой получил эти, да, идет куда-то и не знает, что с этим делать. И тут несколько важных моментов. Первый момент – это защитить детей и молодежь, да, которые могут в домашних условиях как бы поиграться ими в каких-то настольных играх, да, а потом пытаться без ведома родителей их засунуть куда-нибудь, ну и дальше пойти гулять, да. То есть это очень плохая как бы тенденция. Вторая ситуация о том, что люди, которые могут из банкомата получить на руки, самая большая ошибка, если обратно их пытаться вернуть в банкомат, это уже будет опять наказание, потому что лучше пойти сразу в полицию и сказать, что вот как бы из банкомата получилась такая вот денежка. Но нужно отметить, что одно дело, когда мы суем банкоматы через вот там есть разные устройства, и некоторые бывают очень хорошо распознают как бы вот эти денежки, а некоторые чуть-чуть похуже. И поэтому мошенники заинтересованы найти такой вот банкомат, где можно его немножечко как бы обмануть.
1: Не будем подсказывать так, дальше.
0: Да, и это плохая тенденция. Еще один момент может быть, когда бывает в кассах, в принципе, вот, когда мы торговлей занимаемся, да, бывает недостача или что-то, ну и как-то вот там тоже она появляется. Стоит отметить, что в северных регионах у нас оборота наличных намного меньше, чем в южных регионах. В северных регионах у нас 5-8%. Ну, Москва, понятное дело, большой мегаполис, и Санкт-Петербург, это около 10% и не более.
1: Да.
0: Тут как бы все стараются использовать безналичные деньги. Но как бы вот в южных регионах, где уже уклад имеется такой, что есть и рынки, и есть уличные продажи, там оборот наличных доходит до 36%. И вот тут наверняка стоит отметить, что надо обратить внимание, чтобы вот эти вот поддельные купюры там как-то, ну, не сильно были распространены.
1: Ну и, наверное, самое важное, ведь вот на ощупь сама бумага, она себя выдает, вот эти вот билеты банка приколов. На самом деле, Александр, как мне кажется, в изначально в этой идее ничего плохого-то не было. Это уже позже началась вот эта вся история, когда билеты банка приколов стали выдаваться вдруг за... ну, как будто бы они стали печататься как настоящие деньги. И люди, конечно, стали ошибаться, особенно люди пожилые, особенно люди те, которые плохо видят.
0: Ну да, не думаю, что вот люди активного трудового возраста будут заниматься вот этой ерундой. Они могут себе позволить нормально трудоустроиться куда-нибудь. А вот пожилые люди или же молодежь, которая еще не начала работать, да, могут заиграться, и это плохо.
1: Спасибо вам большое. Александр Тимофеев, экономист, кандидат экономических наук и доцент Российского экономического университета имени Плеханова, был с нами на прямой связи. Одна из журналисток рассказала здесь в социальных сетях о том, что случайно расплатилась такой банкнотой банка билет приколов вот этим вот, или билетом банка приколов, тут неважно, да, совершенно, как слова не меняй, в салоне красоты. Подделка, по ее словам, мало чем отличалась от настоящей купюры номиналом 2000 рублей. Разве чуть была чуть более гладкой и тонкой? Ну а вместо слова «рублей» на ней было написано «дублей». Как вы понимаете, букву одну можно не заметить, но на это и расчет. Вернусь через минуту.
2: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
3: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ей в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
2: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
3: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
2: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
4: Подвиг этот очень опасен.
3: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
2: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Слушаем!
1: Друзья, канал «Слушаем», автомобильная страничка, и новости есть, которые хотелось бы обсудить с нашим экспертом. Чуть позже я его представлю. Сначала новость, которая пришла нам по каналам российской газеты. Новость, значит, опубликованная на сайте РГ. Замначальника госавтоинспекции МВД России Олег Панарин рассказал о том, что ведомство беспокоит факт старения автопарка России. Системы помощи водителям применяются не так эффективно, как хотелось бы, заявил он на мероприятии, приуроченному к старту социальной кампании продвижения безопасности. Мы об этой кампании поговорим очень скоро в эфире отдельно, отдельной темой. Ну а тем временем в Ассоциации российских автодилеров заявили, что в 2030 году россияне будут покупать только отечественные автомобили. Импортные станут роскошью для россиян. Бренды с господдержкой и защитой от резких скачков пошлин дают то, чего сейчас не хватает всему рынку. Стабильность условий работы. Но, правда, надо сказать, что выпущенные за пределами России автомобили к 2030 году действительно станут роскошью, и об этом уже говорят не только в Ассоциации российских автодилеров, оно и понятно, их беспокоит, наверное, в первую очередь, но и во многих других кабинетах, и многие другие эксперты. Я приветствую Егора Васильева, автоэксперта, мастера спорта по ралли. Егор, здравствуйте.
0: Дмитрий, добрый день.
1: Действительно, новость-то печальная на самом деле, с одной стороны. С другой, хочется понимать, а у нас что, сейчас какие-то есть, так сказать, возможности импортные автомобили покупать у широкой категории наших граждан?
0: Ну, на самом деле, конечно же, нет, потому что стоимость автомобилей резко подскочила с введением утилизационного сбора. И это, безусловно, негативно сказывается на автомобильном рынке, потому что это довольно ресурсоемкая и финансово значимая часть, соответственно, бюджетной истории нашей страны. И когда она начинает страдает, за собой она тянет довольно большое количество проблем. И вот здесь возникает, на мой взгляд, вопрос. Вот этот утилизационный сбор вводился для того, чтобы побудить автопроизводителей зарубежных. Но речь идет, конечно же, о китайских автопроизводителях. Другие как бы здесь практически не представлены. Uh-huh. Вот, хотя есть немножечко японских, немножечко корейских, ну, в таком вот странном виде. Вот, но, тем не менее, заставить их просто перейти на производство автомобилей на территории России, построить сборочные производства. И что самое главное, этого мало. Мало собирать автомобили просто там из привезенных кузовов. Нужно еще организовать локализацию компонент, который здесь производится. И вот тут мы столкнулись с довольно любопытной ситуацией. Дело в том, что современный автомобильный завод, ну, для того, чтобы хотя бы плюс-минус эффективно существовать, должен продавать порядка 700 тысяч автомобилей в год. Вот. А это, простите, половина нашего рынка на данный момент времени, даже чуть больше, чем половина. И возникает вопрос, как побудить производителя, который хочет зарабатывать деньги, построить завод, где он не сможет его окупить в ближайшие там 10-15 лет. Как заставить поставщиков компонентов начать производить их здесь, с учетом того, что рынок будет невелик. И что самое главное, при этом мы не наблюдаем тенденции к тому, чтобы наш рынок вырос. К сожалению, стоимость автомобилей, ну, сейчас мы говорим о том, что большинство машин, ну, плюс-минус, насыщенных современными элементами, ассистентов активной безопасности, информационно-развлекательными системами, да, это 3 миллиона и выше. Вот. Ну, на самом деле, ценник еще выше, по большому счету. И да, с учетом того, что кредит, деньги просто реально становятся дорогими, кредит взять практически невозможно, а такие машины покупали все-таки за счет кредитных историй довольно активно. Сейчас возникает ситуация, при которой рынок перестает потреблять дорогие машины. Вот. Рынок перестает вообще покупать новые автомобили и интерес автолюбителей начинает смещаться в сторону рынка бэушных машин. Он нам позволяет, в принципе, в какой-то, в общем-то, плюс-минус живой ситуации сохранять весь автомобильный рынок, но это тоже кончится в ближайшее время. Вот госавтоинспекция говорит о том, что автомобили стареют, это проблема. Ну да, автомобили стареют, по-моему, сейчас в районе 15 лет уже средний возраст автомобилей. У нас, по-моему, сейчас в районе 47 миллионов автомобилей на территории России. Средний возраст вырос. Это не очень хорошо. Но, с другой стороны, я сразу хочу отметить, что из-за того, что автомобили стали старше, ну, это сильно не повлияло на аварийность. Вот. Но, тем не менее, в какой-то момент времени мы можем столкнуться с тем, что на рынке наступит дефицит новых транспортных средств, и это будет проблемой. Плюс ко всему, есть еще одна сложность, связанная с тем, что введение утилизационного сбора, как мне кажется, позитивно не сказалось и на отечественных автопроизводителях, потому что их объемы продаж тоже, в общем-то, сильно не поменялись. В большую сторону местами были даже просадки, были падения. Вот. Так что сейчас вот ситуация, при которой, ну, как бы, с одной стороны, лоббируются интересы российского отечественного автопрома, а с другой стороны, заставляют китайский автопром строить заводы здесь, приводит к тому, что может через какое-то время сформироваться ситуация, когда вне конкуренции окажутся простые решения, иногда даже нарочито простые, которые, может быть, тоже будут не самыми безопасными, если мы говорим как раз о том, что из-за старых автомобилей уровень социального риска на дорогах может вырасти. Так вот, отсутствие конкуренции — это всегда плохо для потребителей. Это всегда плохо
1: и в свете,
0: с точки зрения развития.
1: И в свете отсутствия конкуренции, видите ли вы возможным, например, да, что вот этот самый утилизационный сбор, который понятно, почему был введен и более не для чего, все-таки пересмотрят власти, все-таки, возможно, отменят его или занизят его как-то, я не знаю, как это еще может быть.
0: Ну, в общем, я надеюсь на то, что через какое-то время утилизационный сбор, он же используется исключительно как инструмент для
1: Конечно.
0: Того, чтобы стимулировать, да, вот, автопроизводителей. И если в какой-то момент выяснится, что у нас вот появилось вот это вот производство, вот это и вот это, и этого вполне достаточно для закрытия нужд нашего рынка, и эти машины реально хорошие и могут конкурировать с теми, кто попадает сюда без утилизационного, ну, на данный момент с утилизационным сбором, но потом с его отмены, вот, и будут конкурентны и по ценам, и, что самое главное, по качеству, может быть, тогда этот утилизационный сбор начнут снижать, потому что здесь очень важно, чтобы рынок оставался живым. Как только у него начинаются какие-то потрясения, это сразу резко снижает интерес и со стороны тех, кто пытается сюда зайти с локализацией, к тому, чтобы построить свои предприятия на территории нашей страны. Пока что у нас рынок, к сожалению, автомобильный остается потенциально привлекательным, но этот потенциал никак не реализуется на практике. Хотя, справедливости ради, хочу сказать, что, насколько я знаю, российский рынок для Китая – это самый крупный экспортный. Вот, ну, будем смотреть, как это будет
1: развиваться ситуация. Егор, чем опасен стареющий автомобиль на сегодняшний день? Ну, давайте вот касаться тех самых владельцев ответственных, да, кто, предположим, там, купил машину, ей 10 лет, он за ней ухаживает, бережет, так сказать, ее контролирует и официальная проводит различные с ней необходимые мероприятия, все-таки хочется понимать, ну, допустим, да, 10-летние машины, но если за ними следят, неужто они так опасны на дорогах?
0: Ну, на самом деле, мне кажется, что вот прям такой реальной опасности автомобилей не существует в том случае, если они эксплуатируются ответственным человеком, который следит за ее состоянием, но на данный момент времени на рынок бэушек попадает очень большое количество машин из каршеринга, из такси, а вот эти машины очень часто оказываются, ну, в явно неудовлетворительном состоянии, вот, проследить их историю удается далеко не всегда. Есть большое количество способов обхода официальных каких-то систем контроля за их качеством. Вот. И вот это, мне кажется, большая проблема, потому что вот такие машины действительно могут навредить, могут создать риски и могут, в общем, скомпрометировать рынок бэушных авто.
1: Спасибо огромное. Егор Васильев, автоэксперт, мастер спорта по ралли. Ну, тема подтопления автомобилей в результате чрезвычайных ливней. Давайте мы вынесем за скобочки и еще к ней вернемся через недельку-другую. А далее у нас Михаил Притеченский. Песня по случаю. Я вернусь после. Будет у нас московский блок новостей.
2: Песня. Песня по случаю.
5: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. В 40-х-50-х годах она была не менее популярна, чем Леонид Утесов или Клавдия Шульженко. Однако ее имя, увы, сейчас вспоминают редко. Ружена Сикора родилась 16 июня 1916 года в Новороссийске. Когда-то ее дед Владимир Сикора, чех по происхождению, приехал в Россию заниматься виноделием. А отец Владимир Владимирович, хоть и работал бухгалтером на цементном заводе, для души пел, выступал в клубах и домах культуры. Взглянув на розовенькое личико новорожденной дочери, сразу сказал, что это Ружена, Роза. Именно с отцом она впервые вышла на сцену. Увы, тот рано ушел из жизни. Мама болела, и Ружена в 14 пошла работать все на тот же цементный завод. Подбирала клепки к бочкам. Нужно было, чтобы все они были одинаковыми. Руки болели от занос. А она в это время, чтобы не плакать, пела. На одном из вечеров самодеятельности ее заметили и дали рекомендацию для поступления в Ростовское музыкальное училище. По вечерам она пела в местном джаз-ансамбле. Как-то в Ростов на гастроли приехал знаменитый джаз-банд Александра Цфасмана. Тот, услышав, как поет Сикора, пригласил ее в свой оркестр. Уже в мае 41-го они вместе выступали на площадке Зеленого театра Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. В годы Великой Отечественной войны Ружена Сикора выступала с песнями в осажденной Москве, перед ранеными в тыловых госпиталях и бойцами на передовой. Впрочем, потом оркестр Цфасмана расформировали. Сикора выступала сольно. Первой стала исполнять на русском зарубежные шлягеры, такие как «Бесамо мучо» и «Бомбино», за что ей сильно доставалось. Увы, успешная карьера на эстраде была прервана после страшной аварии, в которой погиб муж Ружены Сикоры. Она сама едва выжила. Занималась преподавательской работой. Название «Народной артистки России» ей было присвоено лишь в 1996 году. Мы же вспомним коронный номер Ружены Сикоры, отечественную версию знаменитого итальянского шлягера «Бомбино», который в русской версии, естественно, получил название «Мальчишка».

0: Радио России. Главное радио страны. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культбригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
1: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культбригада» по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушай.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет о движении. От состояния опорно-двигательного аппарата во многом зависит деятельность всего организма. Сегодня мы поговорим про реабилитацию после операций, травм, переломов, как вернуть себе былую подвижность. Ответить на этот вопрос нам поможет мой гость, эксперт, консультант в области физиотерапии, который занимается инновационными разработками в области медицины, Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, Савелий Александрович.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Все, наверное, хотят после 60 чувствовать себя здоровым, активным, а ведь это по нынешним меркам, можно сказать, молодой. Многие еще работают в этом возрасте, но в то же время хочется и на даче сделать дела, и на рыбалку сходить, и в лес за грибами, это вообще святое. Но все это может уже даваться нелегко, тем более, если всю жизнь была тяжелая физическая работа, а если была серьезная травма, то последствия с годами только усиливаются. Спина начинает болеть, колени тяжело разгибаются, суставы надорваны, руки опускаются, и наступает полный упадок сил. И сейчас я хочу немного углубиться в прошлое. Все, я думаю, помнят, в каком состоянии была медицина в 90-х. Упадок был ужасный, но даже тогда, в сложные времена, были врачи, горящие своим делом, которые пробовали, которые искали новые возможности. Цель была, чтобы люди после травм заходили на костылях или с палочкой, а после курса процедур выходили без, своими ногами. Кому-то требовалось лечение спины, кому-то поясницу, тазобедренный сустав. Были пациенты и с неврологическими болями. Кого только не встретишь в очереди.
5: Могу предположить, что тогда были популярными какая-то физкультура или физиотерапия.
6: А тогда в кабинете можно было встретить большой аппарат с электродами. Это был аппарат для нейромиостимуляции нервов и мышц. И многие, я думаю, помнят советских времен. Надевали, например, ворот или жилет и запускали электроимпульсы с приятным покалыванием. Вот тут то же самое. Аппарат то сокращает, то расслаблял мышцы, заставляя их работать. Причем именно те, которые успели атрофироваться. Человек может начать ощущать, что ноги становятся потихоньку послушными, и даже спина болит значительно меньше.
5: Савелий Александрович, но сама технология не устарела же, если она тогда работала и помогала людям, то ее можно и сейчас применять.
6: Все верно, да, только аппараты стали компактнее, с большим количеством функций, и если тогда приходилось ходить на процедуры, то сейчас уже выпускают медицинские приборы, но для домашнего применения, что упростило жизнь. Об одном таком аппарате я и хотел бы сегодня рассказать. По своему функционалу он является полным аналогом, но, скажем так, в усовершенствованном виде. Это тренажер Маркелова. С его создателем, Маркеловым Вадимом Евгеньевичем, я знаком лично, поэтому могу с уверенностью про него рассказать. Вадим Евгеньевич уникальный человек. Почетный гражданин Республики Карелия. Будучи спортсменом, он долгое время занимался восстановлением и реабилитацией после травм. И, опираясь на свой опыт и знания, он изобрел аппарат. Все подробности о тренажере Маркелова можно узнать по телефону горячей, бесплатной линии. Возьмите листочек, ручку, запишите. 8 800 777 45 45. Повторяю, 8 800 777 45 45. И еще важная информация. Сейчас на аппарат действует акция, скидка 5000 рублей для всех, кто позвонит в течение часа, поэтому не откладывайте, позвоните. И кроме этого, сейчас еще при заказе доставка по России бесплатная.
5: Савелий Александрович, что влияет на результат работы?
6: Принцип работы в корне отличается от всех известных электромиостимуляторов. Он заставляет работать мышцы, которые трудно прокачать обычными физическими упражнениями. При остеохондрозе, грыжах, протрузии – это ощутимая помощь. Тренажер Маркелова также используется в период реабилитации, после травм, ушибов, переломов, а еще болезней сердечно-сосудистой системы, восстановительной терапии после инсультов, при нарушении обмена веществ и решении проблем мочеполовой системы. Системы у мужчин и женщин есть разные виды электродов.
5: Так много показаний для применения?
6: Да, эксклюзивная технология лечения позволяет безболезненно лечить детей и взрослых без применения медикаментов. Представляете, какая это экономия? Аппарат мягко воздействует и направлен на избавление от боли. При использовании аппарата Маркелова сразу обратите внимание, что ощущения будут похожие на работу мышечного стимулятора или электрофореза, или работу аппарата, который стоит в кабинете у врача-физиотерапевта. Это действительно так, потому что природа сигнала электрическая, и ощущения будут схожими, поэтому область применения может быть очень широкой, как говорится, от пяток до макушки.
5: А я повторю еще раз номер бесплатной горячей линии 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. В течение часа акция 5000 рублей на тренажер Маркелова и также доставка по России бесплатно. Савелий Александрович, а что из себя представляет, как выглядит аппарат, и давайте подробнее остановимся, при каких проблемах могут назначать аппарат?
6: В народе говорят, встречают по одежке, а провожают по уму. Это выражение можно точно применить к тренажеру Маркелова. На первый взгляд, обычная коробка. Все по-простому, только пульт и электрод. Сразу скажу, даже человек в возрасте сможет в нем разобраться. А все потому, что производители вложились в качество, а не рекламу. Поэтому и цена по сравнению с аналогами ниже. Не надо переплачивать. Электроды выполнены в виде воротника, для шеи, в виде лепестка, для спины и поясницы. В виде наколенника или налокотника, то есть есть несколько разных вариаций электродов, которые накладываются на разные участки тела. То есть вы берете, кладете на больное место, подключаете электроды к специальному пульту, выбираете программу для нужной вам области и нажимаете кнопку. Лечение начинается, вы начинаете ощущать, как ваши мышцы начинают сокращаться и расслабляться за счет электростимуляции. То есть ощущение похоже на массаж, поэтому он и называется тренажер массажный. Давайте разберемся. Берем несколько примеров. Они могут быть использованы для снятия боли при таких заболеваниях, как остеохондроз, радикулит, протрузия, одиночные грыжи в нижнем отделе спины. Массаж верхнего отдела спины позволяет снимать синдром хронического переутомления, нормализовать сон. Прекрасно подходит для снятия болей в шейном, грудном отделе позвоночника при остеохондрозе и радикулите, при нарушении кровотока и головных болях. Массаж мышцы связок коленного сустава позволяет бороться с воспалительными процессами колена и такими заболеваниями, как артроз и артрит. Массаж мышцы связок плечевого сустава помогает бороться с воспалительными и болевыми синдромами плеча, куда входят такие заболевания, как артрозы, артриты, периартриты плечевого сустава. Для массажа четырехглавой или двуглавой мышцы бедра. Программа способствует выведению молочной кислоты, а также восстановлению после травм. Массаж можно использовать для снятия отеков. Массаж икорных мышц позволяет снятию гипертонуса. Массаж отеков и последствий ушибов в зоне предплечья. Массаж шеи. Снятие боли при радикулите и остеохондрозе. Этот электрод хорошо подходит для снятия боли при одиночной грыже 31-го шейного отдела позвоночника. И это только небольшая часть, при каких проблемах может назначаться тренажер Маркелова. Для более подробной информации я советую записать и позвонить по бесплатному горячему номеру. Операторы ответят на все ваши вопросы и подробно проконсультируют о тренажере Маркелова. Записывайте 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Доставка по России бесплатная.
5: Савелий Александрович, за счет чего достигаются такие ощущения массажа?
6: Во время процедуры электрические импульсы аппарата преодолевают сопротивление слоев мышц, разжимают зажатые мышцы и снимают спазм, и ощущение непередаваемое, как будто тысячи невидимых мягких пальцев массируют ваши мышцы снаружи и изнутри. Это потрясающее чувство комфорта, и хочется, чтобы не прекращалось. Происходит полное расслабление, боль может начать отступать уже на первых сеансах, появляться сила, энергия. Кажется, что каждый орган, каждая клетка вашего организма начинают работать с новой силой, как будто внутри тебя какая-то неведомая сила запустила двигатель, как мотор в машине. Направленное действие электростимуляции достигается за счет следующих эффектов. Улучшение трофики тканей, купирование болевого синдрома, устранение причины возникновения болевого синдрома, нормализация функций двигательных нервов, активизация кровообращения. Под действием импульсных токов, путем расширения кровеносных сосудов и ускорения в них кровотока, может улучшаться кровообращение. Также может усиливаться и стабилизироваться венозный и лимфатический дренаж. Спина, поясница, все может становиться гибким, как будто только и делал, что всю жизнь занимался спортом. А я давайте напомню, что сейчас действует акция, каждому позвонившему в течение часа будет предоставлена скидка 5000 рублей, но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 45 45, 8 800 777 45 45. Если у вас остались вопросы о тренажере Маркелов, вы можете позвонить и задать их нашим операторам. Вас обязательно бесплатно проконсультируют. 8 800 777 45 45.
5: Савелий Александрович, наша передача уже подходит к концу. Может быть, вы хотели еще что-то напоследок добавить нашим радиослушателям?
6: Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной, сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. А сколько еще дома лежит, не в силах даже выйти на улицу? Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться по-настоящему. Приведите, наконец-то, в порядок свою спину и суставы. Помогите им. Воспользуйтесь тренажером Маркелова. Поверьте мне, тренажер Маркелова подарит вам шанс вернуть радость движения. И тогда больше не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи. Ведь главное преимущество аппарата, его можно применять дома. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Удобно? Конечно же, да. А какое приятное ощущение во время процедуры, что не хочется вставать с дивана, а вы все еще терпите боль. Зачем? Поэтому звоните прямо сейчас по номеру 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Сегодня звоните, не откладывая в долгий ящик. Завтра все равно ничего не изменится. Ваша болезнь никуда не денется, а вот лечить ее станет уже сложнее. Так стоит ли терять драгоценное время? Я напоминаю, доставка по России бесплатная, и в течение часа всем позвонившим скидка 5000 рублей. 8 800 777 45 45.
5: Спасибо вам, Савелий Александрович, за такой интересный, а главное, полезный рассказ. А я напоминаю, что заказать тренажер Маркелова вы можете по телефону 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. До свидания, дорогие слушатели. До новых встреч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами. ИП Епифанова Татьяна Владимировна, ОГРН ИП 306-730-205-900-051.
0: Радио России. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
7: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. ВСУ атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ехавшей в Геленджик. Есть пострадавшие. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Кутузовка в ДНР. И на солнце ожидается низкая вспышечная активность. Все подробности далее. Начну выпуск с сообщения последних минут. В Брянской области украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, который вез ребят на отдых в Геленджик. Об этом сообщил в РИО губернатора региона Егор Ковальчук. По его словам, из-за удара погибла женщина. Пострадали 6 человек, в том числе 4 детей. Пострадавших доставили в больницу, им оказывают помощь. И как только что добавили в Следственном комитете, в автобусе, атакованном ВСУ, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Точные данные пострадавших уточняются. Дело о теракте возбуждено по факту удара. Военнослужащие группировки войск «Центр» за минувшие сутки освободили населенный пункт Кутузовка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане. Переправа через Северский Донец в районе населенного пункта «Маяки» в ДНР. Российские военнослужащие в Красном Лимане, наступая в северо-западной части города, заняли 6 опорных пунктов ВСУ и 61 здание. По данным оборонного ведомства, за минувшие сутки наши войска уничтожили украинский боевой десантный катер «Комбат» шведского производства, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 146 районах. Силы ПВО за это же время уничтожили 566 беспилотников и 17 управляемых авиационных бомб противника. В общей сложности армия Украины потеряла около 1370 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Украина не переживет следующую зиму без помощи. С таким заявлением на саммите во Франции выступили лидеры стран «семерки» и пообещали нарастить поставки вооружений для Киева. Одновременно планируется усилить санкции против России, включая давление на нефтегазовый сектор. Тему продолжит европейский СОПКОР ВГТРК Александр Хабаров.
2: Маневры европейских лидеров с целью навязать Дональду Трампу свой подход к украинскому конфликту пока не принесли им видимых результатов. Президент США по-прежнему настаивает на своей версии о том, что сейчас американцы выгодно продают оружие, которое используется за тысячи миль от их страны. Максимум, что удалось выжать из Трампа, это возможное восстановление частично ослабленных антироссийских санкций. И то, если позволит ситуация на нефтяных рынках после того, как заработает Ормузский пролив. Сегодня финальный день саммита. Все ждут, что окажется в итоговом коммюнике. Признаков того, что Трамп полностью растворится в той обходительности, которой окружают его европейцы, пока не наблюдается. Тем более, что у него сохраняются претензии практически к каждому из них. Особенно после того, как европейцы не поддержали его в войне с Ираном. Президент США пока не провел даже короткой отдельной встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Хотя Лондон считается ближайшим союзником Соединенных Штатов. Не удостоились аудиенции Трампа глава итальянского правительства Мелони и канцлер Германии Фридрих Мерц. Под конец первого дня саммита европейские деятели откровенно устали от бесконечного перетягивания каната. Эммануэль Макрон сегодня продолжит обхаживание Трампа. Вечером запланирован их ужин в Версальском дворце.
1: Урсула фон дер Ляйен не намерена баллотироваться на третий срок на пост главы Еврокомиссии в 2029 году, когда ей будет 70 лет. Об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников. Слаженная работа России и Узбекистана в вопросах энергетики приносит пользу и служит обеспечению жителей и бизнеса энергоресурсами. Об этом председатель правительства России Михаил Мишустин заявил на пленарном заседании 5-го Ташкентского международного инвестиционного форума.
3: Направлений для расширения нашего сотрудничества очень много. Ну, прежде всего, это энергетика. В Санкт-Петербурге на полях форума Владимир Путин и Шавкат Мированович Мирзиёев дали старт возведению в Узбекистане первого энергоблока интегрированной атомной электростанции по российскому проекту. Отечественные компании поставляют энергоносители в республику, развивают сети заправок в стране, создан совместный центр управления бурением, реализуется масштабный проект по реконструкции газопровода «Средняя Азия-Центр», что увеличит его мощность. Идет освоение новых месторождений углеводородов. Ну а российские инженеры оказывают поддержку при создании крупнейших гидроэлектростанций Узбекистана.
1: Как отметил Мишустин, объем взаимной торговли между Россией и Узбекистаном за прошлый год увеличился на 12,5%, а кооперация в промышленности выходит на новый уровень. Вице-президент США Джей Ди Венс сообщил, что соглашение США и Ирана предусматривает мир во всем мире, включая Ливан и страны Персидского залива. И, несмотря на это, Белый дом сталкивается с критикой.
4: Мне кажется, что критикующие сделку люди, во-первых, не учитывают реальное содержание документа, во-вторых, не могут предложить альтернативы. Если альтернатива в том, чтобы сбрасывать бомбу без какой-либо четкой цели и без учета понятных интересов США, то это нельзя назвать мудрым решением, принятым от имени американского народа.
1: Ну и пока сделка обсуждается, Израиль продолжает бомбить Ливан. Только сегодня в результате ударов погибли 4 жителя Намабии. Если Тель-Авив не прекратит атаки, высший оперативный штаб вооруженных сил Ирана обещает жесткий ответ. Владелец украинского телеграм-канала «Труха» заявил о задержании сотрудниками военкомата. Он связывает это с публикациями против министра обороны Украины Михаила Федорова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Страна». А владелец канала Максим Лавриенко утверждает, что последний месяц работал над расследованием коррупции в военной сфере, которая якобы может привести к одному из крупнейших скандалов в оборонном секторе. Во время подготовки публикации Лавриенко столкнулся с давлением, а его самого выследили и задержали 5 представителей ТЦК. Владелец украинского канала «Труха» также заявил, что, по его информации, это произошло по личному указанию министра обороны. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Нападающий футбольного «Локомотива» Дмитрий Воробьев сообщил, что намерен остаться в московском клубе. «Переговоры идут, я хочу остаться, будем разговаривать на сборах», передает слова форварда «Спортэкспресс». Ранее сообщалось, что в трансфере 28-летнего игрока заинтересован «Спартак». Воробьев выступает за «Локомотив» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах и забил 12 голов. Восстановление футболиста «Локомотива» Николая Камличенко, который ранее перенес операцию на колени, идет с опережением графика. Об этом сообщил главный врач железнодорожников Игорь Калюжный. Нападающий 1 мая получил травму в матче 28-го тура РПЛ с московским «Динамо» и досрочно покинул поле. Позднее стало известно, что форвард пропустит остаток сезона. Сочи близок к подписанию нападающего Бени в статусе свободного агента. Последним клубом 26-летнего португальца был турецкий «Умани-Спор» из второй лиги. «Шинник» объявил о двух переходах в летнее трансферное окно. Ярославцы подписали полузащитника новороссийского «Черноморца» Антона Антонова. В прошедшем сезоне 28-летний вингер забил 4 гола в 31 матче во всех турнирах. Также «Шинник» покинул Кирилл Маляров. 29-летний защитник продолжит карьеру в «Спартаке» из Костромы. Нападающий сборной Казахстана по хоккею Аркадий Шестаков вернулся в «Барыс». Одностороннее соглашение рассчитано на 2 сезона до 31 мая 2028 года. Последние 2 сезона форвард выступал за «Адмирал». «Акбарс» продлил контракт с тренером Денисом Ячменевым. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, новое соглашение со специалистом будет действовать до мая 2028 года. Тренерский штаб «Шанхай Дрэгон» завершает работу, сообщает пресс-служба клуба КХЛ. Команду покинули тренеры Майк Келли и Виктор Гнатьев, а также тренер по физической подготовке и его ассистент. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: Сегодня в Симферополе плюс 25-27 градусов без осадков, в Севастополе и Ялте плюс 24-26, в Нальчике, Владикавказе дожди, грозы, плюс 25-27 градусов, в Ставрополе без осадков плюс 24-27, в Ставрополе плюс 24-26 градусов, в Сочи плюс 27-29, в Краснодаре плюс 27-29, в Волгограде плюс 24-26 градусов, небольшой дождь, в Ростове-на-Дону без осадков плюс 26-28, в Санкт-Петербурге плюс 15-17, сильные дожди. В Москве плюс 17-19, дожди, местами с грозой. Сейчас столица плюс 17, облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
1: Всем привет! Я Станислав Маловидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
0: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. 20 мегабайт. Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Койлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
5: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
4: Николая Васильевича Гоголя везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
5: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
6: Российский радиоуниверситет.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся в Сибирь в рамках нашего постоянного проекта «Сибирские древности». Но мы будем говорить не о каких-то отдельных стоянках человека, не будем говорить о каких-то отдельных находках. Мы в целом поднимемся над всей Сибирью и изучим всю историю следования Сибири с нашим добрым другом, автором цикла «Сибирские древности», доктором исторических наук, директором Сибирского института Международного инновационного университета, профессором кафедры истории России Сибирского федерального университета в славном Красноярске Николаем Ивановичем Дроздовым. Здравствуйте, Николай Иванович.
8: Добрый день.
7: Николай Иванович, нам пишут наши постоянные радиослушатели, они внимательно следят за вашими лекциями и просят рассказать, а вообще сибирская археология в масштабах всей Сибири, сибирское пространство археологии или археологическое пространство. Что это для нашей страны? Что это для мировой науки? Расскажите, пожалуйста.
8: Спасибо нашим слушателям. Но я хочу сказать, что не совсем я читаю лекции или что, просто беседы.
7: Конечно.
8: Вот беседы о древности нашей замечательной Сибири. Вот и меня иногда упрекают, что это Красноярский край больше. Но мы о Сибири тоже говорим очень много, с разных территорий подключаются мои коллеги. А вот Сибирь в археологическом пространстве – это, наверное, взято с географической территории, территории Сибири. А территория – это есть пространство. Оно более шире, чем такая узкая территория, а пространство. А это пространство у нас занимает от Урала до Тихого океана. Это самая громадная территория нашей страны. Конечно, она поделена теперь там на Западную, Восточную Сибирь, Забайкалье, Дальний Восток. А вообще-то это все словом «Сибирь». Если посмотреть карты дореволюционного времени, там все от Урала буквами так расписано было «Сибирь». Так вот, эта громадная территория была освоена российским народом. Я почему говорю российским народом в 16-17 веках? Потому что в составе тех землепроходцев было достаточно много людей разных национальностей. Но они были героями, я бы сказал, того времени. за 60 с небольшим лет освоить эту громадную территорию, поставить остроги, собирать дань, царскую казну. Это было подвигом. Без карт, ходя реки, горы, степи, тоже озеро Байкал, перешли, попали в Селенгу, потом на Амур, а там по реке Лене, Якутский острог, один из древнейших, дошли до Магадана, Верхнеянска. Это что? Вот на мой взгляд, я всегда говорю, это подвиг, подвиг нашего народа. Присоединение такой громадной территории к маленькому того времени московскому государству. Вот это московскому государству нынешнему надо помнить. И в свое время великий Михаил Васильевич Ломоносов сказал удивительнейшие слова: «Российское могущество Сибирью и Северным океаном прирастать будет». Оно так и есть. Посмотрите на нашу современную экономику, на природное богатство и скажите, что эти слова 300 лет тому назад были сказаны, и они пророческими остались. Это как бы история. А все же меня как археолога, историка интересует и вопрос, и я хотел бы рассказать, а когда же нога человека появилась первый раз, появилась в Сибири, и как этот процесс до прихода русских шел. Вот это пространственное от Урала до Тихого океана. Об этом, Дмитрий, я хотел бы вот посвятить цикл наших передач, чтобы наши слушатели понимали значение Сибири, значение нашего российского государства, мировой географии, геополитики, как угодно, мировой экономики. Потому что патриотизм, о котором мы часто стучим в грудь себя, он не начинается со слова «патриот», а он начинается от той земли, где ты живешь, где твоя семья, где твои дети, внуки, правнуки, где те могилы по Пушкину, понимаете, предков. Вот оттуда начинается то, о чем мы гордимся. Вот российское такое могущество. Это люди. И вот первые люди, когда они пришли на эту суровую, но, на мой взгляд, и благодатную землю, вот об этом я такое предисловие, простите, что не начал сразу. А вот удивительно, первая палеолитическая или стоянка древнекаменного века была найдена в предместье города Иркутска на реке Ушаковке, которая впадает в Ангару. Строили военный госпиталь. Фундамент нужно было выкопать, основание. И там рабочие нашли какие-то оббитые гальки и показали в краеведческом музее, где тогда работали очень молодые, увлеченные сотрудники, поляки, которые судьбой оказались в Иркутске, Дымбовский, Черский, Чекановский, Витковский, видите, фамилии такие, знаменитые, они знаменитые для Сибири, потому что сделали они много открытий. Они изучили, посмотрели, поехали на раскопки, и кроме еще оббитых камней нашли кости мамонта, шерстистого носорога. Ну и также нашли произведение искусства первобытное. Это из бивня мамонта шар. Был шар с узорами различными. Кости, имеющие насечки, там какие-то узоры. И тогда было открытие стоянки, которая датируется сейчас 26-24 тысячи лет. А есть там еще более древние слои, которые датируются 30 тысяч лет. 1874 год – это открытие во всей Российской империи палеолита. Только через два года в Черниговской губернии нашли еще палеолитическую стоянку. Опять же мы говорим о Сибири. Через 10 лет, в 1884 году, в Красноярске при котловане, где брали глину для кирпичных заводов рабочие, бросали там в котлован кости каких-то животных крупные и обитые куски галек, речных галек зеленого цвета. Показали знатоку археологии, учителю Ивану Тимофеевичу Савину. Тот определил, посмотрел, так это же люди, которые оставили этот след, они были, совместно жили с мамонтами, шерстистыми носорогами, оленями северными. И это еще была открыта уникальнейшая стоянка в Сибири. Через, ну, эта стоянка настолько уникальна, и военный госпиталь, прошло почти два века, и до сих пор эти памятники археологически изучаются. Приходит новый смысл, новые

0: вот такая маленькая стоянка, ну, там были найдены каменные орудия труда, которыми разделывали, и так далее. И он, не зная, что когда-то будет радиоуглеродный метод, в пробирочку собрал уголь. Был костерок, люди мяско жарили, мамонта. Собрал уголь. И тогда ученый Шуньков Михаил Васильевич нашел эту пробирочку с углем, определили возраст, 18 тысяч лет. Вот, вот это, вот, знаете, говорят ученые. Ученый не только делает сегодняшние открытия, он далеко вперед, далеко вперед. Ну, возьмем Циолковского, да? Вот это удивительно. И вот так же в любой науке происходит, что наперед что-то задумано.
1: Ведь если мы вспомним историю открытия русским ученым Дмитрием Ивановичем Менделеевым великого основополагающего фундаментального закона природы, периодического закона, ведь фактически он тоже накапливал те данные, разрозненные данные, подчеркиваю, которые он смог собрать в систему. И они перед ним открыли совершенно новые основы мироздания. Правильно ли я вас понимаю, что все эти столетия подвига отечественных археологов с 19 века, собиравших вот эти следы предыдущих поколений, предыдущих цивилизаций, сейчас на новом уровне техники, технологий, десятков новых совершенно методов исследования позволяют пересмотреть вот эту огромную территорию, как вы сказали, сибирское пространство археологическое, и мы уже рассказывали и о тех людях, которые приполярными степями шли в Берингию, через Берингов пролив в Америку, и мы говорили об уникальной бронзе Таймыра, мы говорили вообще о гигантском пространстве, о скифах, мы говорили о влиянии Дальнего Китая, который, когда люди уходили оттуда под влиянием каких-то внутренних проблем, приходили в эти пространство, и мы же еще должны помнить денисовского человека, и мы совсем по-другому видим гигантскую территорию. Вот это колоссальное такое пространство, и для того, чтобы мы его понимали, все-таки вы, ученые, разработали четкую такую временную лестницу, да, от палеолита, древнего каменного века, потом к неолиту, к уже бронзовому и железному веку. Все-таки для того, чтобы понять, как человек на этой гигантской территории расселился, что современная российская наука знает? Она же является неотъемлемой частью мировой науки и заодно часто переворачивает понимание мировой науки о жизни древних людей. В данном случае, вот вы не просто так задумали этот цикл бесед, так я вас и ловлю на слове. Вам карты в руки.
0: Вы знаете, действительно, наша наука археологическая, она является лидером в мире по, не только по методике раскопок, да, но по интерпретации различными методами, которые сейчас присущи многим наукам. И мы как бы находим, ну не просто слово, я не хочу так сказать смежников, а коллег, друзей по науке, ну, допустим, палеогенетика, которая так бурно развивается у нас, искусственный интеллект и так далее. Мы привлекаем этих ученых для интерпретации массив археологических материалов, которые накоплены уже вот 300 лет назад. Я, Дмитрий, тут хочу, вот опережая немножко, может быть, события наших, но опять же сказать за свою любимую Сибирь, за ту территорию, на которой мы живем. Сибиряки – это гордое такое. Знаете, я часто встречал даже за рубежом те, которые уже уехали, а даже в разговорах. А мы из Сибири, мы сибиряки. Понимаете, оно как-то внутри генетически передается, ну и где-то с пафосом. Да, нас могут, меня как-то упрекнули, когда мы создали такой бренд «Сибирский характер». И я выступил в Российской академии образования с докладом. Это не касается археологии, ну там может быть, а касается

0: вообще сибирского характера, старожильческого и так далее. Это тоже моя как бы тема научная. Мне одна академик такая задала, а что же есть и московский характер? Ну, я говорю, да ради бога, может, московский характер есть, вологодский характер. Вы окаете, там акают и так далее. Это как бы является ли это характером? Но я говорю, история Сибири, она доказывает, начиная с войны 1812 года, кто на редутах Раевского сражался? Сибиряки, которые Омское создали, Омскую дивизию, или, ну, не ополчение, а в Омске собрали сибиряков и отправили на защиту Москвы 1812 года. А кто в 1941 году Москву в декабре месяце отстоял? А кто под Ржевом? И так далее. Можно много говорить о сибиряках.
1: Ой, Николай Иванович, вы это сейчас такого откроете, это, ну, не то что маленького-маленького демона споров, потому что я тогда скажу, а кто Сибирь открыл? А казаки, а у казаков свой гонор. Да, и мы как начнем русские люди выяснять, у кого характер круче. Да. Здесь важен, ну, вот
0: Дмитрий,
1: этот...
0: Я не ассоциирую это.
1: Да мы шутим, а мы вот как раз говорим с теплой любовью именно о всех людях. И вот этот момент все-таки гигантская территория и гигантская древность. Гигантская древность и, наверное, крайне мало изученная территория. Все-таки здесь, на Диком Западе, как говорят, на Дальнем Востоке, мы очень много городов можем раскопать, посмотреть и эту древность увидим. А там столько городов еще нету. Там столько поселений еще нету. И вот нужно обладать интуицией ученого для того, чтобы обнаружить эти стоянки. Прошел мимо на другую речушку, и, казалось бы, все, ты прошел мимо места, где жили люди, возможно, несколько тысяч лет. И в данном случае все-таки вот то, чему я у вас учусь в рамках бесед, что география – это судьба, и ландшафт – это судьба. И реки текут тысячелетиями, и зачастую в скальном грунте они не сильно меняют русло. Если человеку там удобно, он придет спустя тысячи лет. И это дает возможность найти это место. Все-таки давайте вот от сибирского характера перейдем к характеру сибирских археологов.
0: Вот понимаете, еще Петр I настолько был знающим нашим царем-императором, уже можно так сказать, впервые было. И он посылал экспедиции, собирал ученых, так как в России мало тогда было Академии наук и так далее. Он что делал? Привлекал ученых и посылал, создавал условия, давал деньги изучать Сибирь и Дальний Восток. И вот одних с таким ученых был немецкий, впоследствии академик, Мессершмитт. И вот Мессершмитт в Сибири, недалеко от города Абакана, современного города Абакан, а село называлось Абакан Перевознического, в декабре 1722 года, откуда начиналась археология, вот с села этого Абакан Перевознического, раскопал впервые, научно раскопал. Не то те грабители, которые курганщики были, раскопки вели, раскопал научно Тагарский курган Железного века, научно. И вот с этого времени начинается научная российская археология. То есть опять истоки. Вы уж не простите за такое областничество сибирское, но я говорю фактами, я не сочиняю, я говорю фактами. И вот у нас в Абакане в 2022 году прошла большая конференция 300-летие начала российской археологии. Это была большая российская конференция, приехали со всех научных центров, все это признание начала археологии. Так вот, кроме того, что первые палеолитические стоянки уникальны, ну и сама археология начинается из Сибири. Это, ну, понятие достаточно знаковое. Поэтому и археология в Сибири у нас, ну, имеет весомый научный взгляд. У нас в Новосибирске академический институт археологии и этнографии, который в свое время, еще в начале 50-х годов, в начале 60-х, создал приехавших сибиряк, но жив в Ленинграде, приехал и открыл впоследствии этот институт Алексея Павловича Кладникова, впоследствии герой социалистического труда. Это тот человек, который открыл мальчика из Ташикташа в Узбекистане и так далее. Ну, а Алексея Павловича я буду рассказывать в циклах наших передач. Так вот, следующее открытие, которое было сделано, первые шаги человека рассказываю, было открытие сделано замечательным ученым Михаилом Михайловичем Герасимовым, антропологом, который впервые в мире, опять же подчеркиваю, облик человека создал, то есть создал методику по черепу, как можно восстановить облик человека. Мы знаем это Ивана Грозного, Тамерлана и многих других, что и по этому методу сейчас только компьютерная графика создается, а он вручную это все делал. Так вот, будучи опять же сотрудником Иркутского музея, ему поручили съездить в деревню Мальта, где крестьянин выкопал какие-то погреб и выкопал кости. Он приехал, кости мамонта. Все. Через год он начал раскопки. И это палеолитическая стоянка Мальта, которая раскапывает до настоящего времени. Это уникальнейший археологический памятник. Первое захоронение в Сибири ребенка там было найдено. Были найдены остатки жилищ, причем клубное жилище, где вмещалось больше 50 человек. Такое жилище было из костей мамонта, рогов оленя, накрыто было шкурами мамонта, оленями шкурами, где горели очаги. Но там было найдено первобытное искусство, уникальнейшее. Это фигуры, вырезанные из кости, фигурки женщин, одетые, раздетые. Ну, это понятно, материнский род, почитание женщины, матери, прародительности человека. Почитание было громаднейшим, интересным. Но еще были найдены летящие птицы. Птицы перелетные. Это утки, гуси, гагары. И поющий скворец, поющий, который, вот знаете, весной, наверное, особенно это в деревне можно заметить, на проводах вдруг появляется первый скворец, там в марте, и он поет радостно, вернулся домой. И вот этот скворец как раз был запечатлен древними скульпторами, художниками, и пластина была, на которой с одной стороны были узоры, видимо, счет лунно-солнечных летоисчислений уже в то время Ларичев, профессор Ларичев доказал, ну, еще другие французы наши, о том, что в эпоху палеолита человек уже знал циклы Луны, Солнца, и фактически на 5-6 дней ошибался в количестве дней в году. И вот с одной стороны, а с другой были змеи, причем с капюшоном, типа кобры. Такая появилась научная легенда, что мальтинцы пришли откуда-то с юга. Ну, есть предположение, что очень близко в Средней Азии, в районе Самарканда, есть самаркандская палеолитическая стоянка, возрастом близкий. И 25-24 тысячи лет там археологический материал каменный, очень близок. И вот в том, что пришли, и вот эта тоска по родине, это вот говорит о философии, о душе человека, уже мы понимаем, первое захоронение ребенка. И второе, это той далекой прародине, куда осенью улетают птицы, а весной не возвращаются, а здесь тяжелая зима в Сибири происходит, человеку надо выжить, и он так ждет этих перелетных птиц, но они являются еще промысловыми птицами, потому что на стоянке были найдены косточки этих птиц. Вот это уже нам говорит о внутреннем мире человека. Мы не просто говорим о каком-то троглодите, как часто представляют в научно-популярных книгах, там вот, только убивает, только там все такое жесткое, да? А здесь мы говорим о человечности, а говорим о человеке уже разумном, который имел свое искусство, который представление о религии имел, имел возможности наблюдать за солнцем, луной и так далее. Вот это стоянка Мальта. А потом, уже чуть позже, Окладников, молодой Окладников, открывает стоянку Буреть, прямо на Ангаре, у деревни Буреть, и там находит знаменитую Бурецкую Венеру, фигурку, одетую в одежду, комбинезон полярный, как сейчас носят. Ну, Сокуль называют его. Вот. Это капюшон, меховой капюшон, монголоидные глазки. И он в книге «Утро искусства» описал, как он взял в ладони эту фигурку. Она тысячелетиями, 25 тысяч, лежала в почве. И она из желтой на свете превращалась в какое-то живого существа, в коричневое. Понятно, пусть на солнце превращается, другой цвет имеет. И вот эта уникальность настолько описана Алексеем Павловичем Окладниковым, была и в рассказах, то есть в научных изданиях, и в том числе вот такой книги «Утро искусства». А Вилендорфская Венера, которая экспонируется в Венском музее в Вене. А туда я смотрел, я, к сожалению, не мог попасть, времени не было. А была очередь, которая зигзагами, как змейка, уходила, чтобы попасть, посмотреть эту фигурку. Китайцы, японцы, со всего мира, простите, весь мир шел смотреть. А у нас мы античностью, вот античность у нас, да, это великое искусство, но у нас есть свое родное, о котором мы забываем. Слава Богу, российская железная дорога проводит выставки «Сны Сибири» в Москве, в Красноярске, в Иркутске, сейчас в Новосибирске, где показывается вот это достояние, наше российское древнее достояние, где люди могут не в отдельном музее, а вот где собраны самые лучшие образцы этого искусства посмотреть. Вот Бурецкая Венера. И опять же возраст. Возраст мамонта. Люди жили в эпохе мамонта. И опять же, вот уникальность этих находок. Вот с этого, собственно, с конца 19-го до середины 20 века шел вот такой процесс накопления. Я сегодня говорю только о древностях, то есть эпохе древнекаменного века. И вот 60-е годы наступают. И тот же Алексей Павлович Окладников на Амуре, я Дальний Восток затрагиваю, потому что той же Сибирь, я уже сказал. На Амуре у села Филимошки, у подножия, находят гальки, оббиты. Но они были необычно оббиты, гальки. Не так, как в позднем палеолите. Алексей Павлович, и они такие рубеловидные, типа рубила. И он начинает говорить о том, что он нашел древний палеолит, не поздний палеолит, а древний каменный, который там за 500 тысяч лет может быть. А потом у деревни Усту, речка, опять там находят подобные гальки. И говорит о этом возрасте. Начинает, он уже живет в Сибири, ездит на Алтай, Горно-Алтайск, речка Улалинка. Там татарское кладбище было, подножие этого кладбища. Опять находит вот Алексей Павлович вообще уникальный ученый, уникальный человек. Он находил там, где никто не находил. Удивительно. Вот. Это чутье у него было. И американцы, когда в Америке, на Алеутских островах, город острова Нангула, приехали туда, Лафлин написал «Нью-Йорк Таймс» о том, что приехали, все пока разбивали лагерь, он, говорит, начал кругами ходить и сравнил, как гончие, кругами, сказал, копать будем здесь. И действительно начали копать, там жилище раскопать, которого американцы не находили там, эпохи мезолита, 10 или 11 тысяч лет назад. Удивительно. То есть вот это человек такой был. И вот Алексей Павлович на Улалинке уже в разрезе, в глине находят орудие. Многие сомневались там и так далее. Орудие труда. Причем с определенной технологией. Не просто обивки, а нагревание валуна. Туда воду лили и отскакивали части потрещиноватости. Отскакивали куски, с которых потом делали орудие. Острый край был, его ретушировали и делали орудие. Стоянка Улалинка. Рогозин, геолог, определил возраст порядка 800 тысяч. Но это уже было уникальное. Ну, дискуссий, споров было достаточно много. Понимаете? Но если ты находишь достоверных 3-4 орудия, или как теперь модно называть, артефакта, это уже доказательство, которое трудно куда-то отбросить. Все можно отбросить. Там куски какие-то, похожие, не похожие. А это не может природа сделать. Ударный бугорок.
1: Конечно, и мы будем об этом говорить, потому что зачастую одна иголочка, одна косточка, один зуб может перевернуть представление человечества о своей древней истории. Но об этом, уважаемые радиослушатели, мы продолжим через несколько секунд в рамках нашего проекта «Сибирские древности». Мы начали цикл бесед о сибирской археологии как о мировом феномене, феномене мировой науки, исторической науки о древнем человеке. И я вам напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь цикл «Сибирские древности» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт смотрим.ру, приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрия Кононыхина, а мы через несколько секунд снова вернемся в гости к нашему доброму другу, доктору исторических наук Николаю Ивановичу Дроздову. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Начинаем выпуск новостей. В Вологодской области с нового учебного года на 10% увеличат должностные оклады педагогов. Повышение затронет учителей, воспитателей детских садов и преподавателей учреждений среднего профессионального образования. Как сообщили областные власти, дополнительные расходы возьмет на себя региональный бюджет. Отмечается, что в сфере образования Вологодщины сегодня работает более 20 тысяч человек. Фестиваль авторского кино «Дни Войсес» пройдет в Вологодской области со 2 по 5 июля. Основной площадкой в этом году станет Череповец. Часть программы традиционно примет и Вологда. Фестиваль откроет российская премьера французской картины «Электрический поцелуй» режиссера Пьера Сальвадори, впервые показанная на Каннском кинофестивале. Закроет форум отреставрированная лента Павла Лунгина «Ветка сирени» о Сергее Рахманинове. В программу вошли новые работы европейских режиссеров, в том числе Паула Соррентино и Франсуа Озона, показы российского авторского кино, подборка короткометражных фильмов и ретроспектива режиссера-аниматора Константина Бранзитта. Также зрителям представят классику немецкого немого кино в сопровождении живой музыки. Ирина Дубцова выступит на Дне города. 27 июня Вологда отметит городской праздник и День молодежи. Основные праздничные площадки развернутся на Кремлевской площади и аллее проспекта Победы. На Кремлевской площади с 11 часов начнется 11-часовая концертная программа с участием местных коллективов и приглашенных артистов. В числе хедлайнеров ансамбли из Череповца и Москвы, а также певица Ирина Дубцова, которая представит новую песню о Вологде. Параллельно на аллее проспекта Победы и в скейт-парке «Яма» пройдут мероприятия Дня молодежи, интерактивные площадки, мастер-классы, выставки, спортивные соревнования и фестиваль уличных видов спорта «Дыхание улиц». Завершат программу выступления и вечерние концерты. Череповцы сегодня частично перекрыли улицу Любецкую. Движение ограничили на участке от Городецкой до Луковецкой в связи с началом капитального ремонта. Как сообщили в городских службах, сейчас на участке идут работы по замене коммуникаций. Общественный транспорт здесь не ходит. Для автомобилистов организованы объездные маршруты. Капитальный ремонт улицы Любецкой планируют провести на участке от Городецкой до Монтклер. После завершения работ дорога станет двухполосной. В Вологде в этом году начнется благоустройство торговой площади и прибрежной зоны реки Золотухи. Речь идет об участке между улицами Мира, Марии Ульяновой и Герцена рядом с танком Т-34, сообщил глава Сергей Жестянников. Вдоль реки Золотухи планируется обустроить пешеходную зону с освещением, видеонаблюдением и декоративной подсветкой. Параллельно на торговой площади у старого рынка обновят мощение, освещение, установят малые архитектурные формы и проведут озеленение. Оба объекта сейчас проходят конкурсные процедуры. Завершить работы планируют к юбилею города. Власти Череповца планируют восстановить яблоневый сад в усадьбе Гальских. Об этом сообщил глава города Андрей Накрашаев по итогам рабочего выезда на территорию памятника федерального значения. По его словам, сейчас сформируется план развития усадьбы. В этом году также запланировано обновление инженерных сетей. Далее специалисты подготовят проект благоустройства с учетом исторических материалов и планов территории. Усадьба Гальских – один из немногих полностью сохранившихся усадебных комплексов 19 века в Вологодской области. Власти рассчитывают представить проект на федеральный конкурс по созданию комфортной городской среды. Капитальный ремонт детского сада «Сказка» в Череповце планируют завершить до конца лета. Учреждение на улице Командарма Белова сейчас находится в стадии обновления. Здесь заменяют инженерные сети, системы отопления и электроснабжения, ремонтируют помещения, санузлы и входные группы, обновляют вентиляцию и освещение. По данным городских властей, новые окна и двери уже установлены. После завершения ремонта в садике также появится новое оборудование и мебель для групп и пищеблока. На время работ воспитанники распределены по другим детским садам города. Завершить капитальный ремонт планируется к началу августа. В Вытегурском округе 19 и 20 июня пройдет межрегиональный форум «ОШТА. Наша оборона», посвященный событиям Великой Отечественной войны на территории Вологодской области. В программе презентация книги памяти о разминировании Оштинского района, открытие документальной выставки и научно-практическая конференция. Завершится форум церемонией захоронения останков красноармейцев, обнаруженных поисковиками во время экспедиции «ОШТА-2025». Также для посетителей подготовят площадки военно-исторической реконструкции. В Кириллове 20 и 21 июня пройдет исторический фестиваль «Кирилло-Белозерская осада». На территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника реконструкторы воссоздадут события начала 17 века, когда монастырь выдержал осаду польско-литовских войск. В программе реконструкция сражения, конное выступление, турнир лучников, интерактивные площадки и ярмарка мастеров. Специальным гостем фестиваля станет фолк-проект «Слово князя». В Вологде пройдут торжества в честь Дня всех вологодских святых. Праздничное богослужение и крестный ход состоятся 20 и 21 июня в Воскресенском кафедральном соборе на Кремлевской площади. В субботу 20 июня с 5 до 7 часов вечера пройдет всенощное бдение с изнесением мощей преподобного Зосимы Варбазомского и преподобного мученика Симона Воломского. Основные мероприятия запланированы на воскресенье. В 10 часов начнутся часы и божественная литургия. После богослужения состоится крестный ход к храму святого благоверного князя Александра Невского, где будет совершен молебен. Затем в Воскресенском кафедральном соборе пройдут молебны. В 2 часа дня ковчег с мощами отправится в храм Успения Пресвятой Богородицы в село Чушевицы Верховашского округа, а также в храм в поселке Майский. В Тутимском краеведческом музее открылась экспресс-выставка «Без музыки. Тоска». Экспозиция рассказывает о музыкальной жизни Тотьмы на рубеже 19-20 веков. Посетители смогут увидеть старинные афиши, нотные издания, музыкальные инструменты и фотографии из музейных фондов. По архивным документам в дореволюционной Тотьме действовали несколько оркестров, а концерты проходили как на общественных площадках, так и в частных домах. Выставка будет работать до 1 сентября. Жители Вологодской области сегодня смогут бесплатно посетить государственные и муниципальные музеи региона. Акция проходит в рамках проекта «Культура рядом» и традиционно проводится в третью среду месяца. Для получения бесплатного билета необходимо предъявить документ, подтверждающий регистрацию в регионе. Для посетителей будут открыты постоянные экспозиции и временные выставки Вологодского музея-заповедника, областной картинной галереи и музея Семенкова. При этом бесплатное посещение не распространяется на экскурсионное обслуживание. О происшествиях в Красавино 18-летняя девушка получила тяжелые травмы в ДТП на квадроцикле. По данным госавтоинспекции, авария произошла на Советском проспекте. Водитель квадроцикла не справилась с управлением, врезалась в припаркованный микроавтобус, после чего съехала с дороги и опрокинулась. Пострадавшую доставили в Великоустюжскую центральную районную больницу. После оказания первой помощи врачи приняли решение о переводе пациентки в Вологду, где ей требуется специализированная операция. Пострадавшую на вертолете санитарной авиации доставили в областную больницу. К другим новостям. В Вологде пройдут шаламовские дни, посвященные 119-летию со дня рождения писателя Варлама Шаламова. Памятные мероприятия открываются 18 июня экскурсией по мемориальной экспозиции. На следующий день состоится открытие выставки, посвященной художнику Феодосию Бочкову. Завершится программа 20 июня литературной встречи с участием исследователей творчества Шаламова, писателей и гостей из разных регионов России и зарубежья. Все события пройдут в Шаламовском доме. Вологжан приглашают на встречу с писателем, тележурналистом и режиссером документального кино Анатолием Ехаловым. Мероприятие, приуроченное к 75-летию автора, состоится 18 июня в музее-квартире Василия Белова. Гости смогут увидеть новый фильм Анатолия Ехалова, услышать авторские чтения рассказа и пообщаться с юбиляром. За годы творческой деятельности он написал более 50 книг и создал свыше 150 документальных фильмов о жизни людей, культуре и истории русского севера. Новостям спорта. Сборная Вологодской области победила команду китайской провинции Шэньси на международном фестивале боевых искусств. Турнир прошел во Дворце спорта Вологда и был приурочен к Международному дню диалога между цивилизациями. Главным событием стала матчевая встреча по ушу саньда. По итогам 10 поединков вологодские спортсмены выиграли со счетом 6-4. В программе фестиваля также были показательные выступления по единоборствам и выступления шаолиньских монахов. Среди гостей турнира посол Китая в России Джан Ханьхуэй и боец ММА Федор Емельяненко. И в завершении выпуска в Череповце началась подготовка к реконструкции одноименного стадиона. Для посетителей уже закрыли легкоатлетические дорожки, на объекте стартовал ремонт сетей ливневой канализации. На обновление стадиона из городского бюджета направят более 250 миллионов рублей. В рамках первого этапа планируется заменить футбольное поле, беговые дорожки, входные группы и западную трибуну. Сейчас завершается процедура заключения контракта с подрядчиком. По планам городских властей основные работы выполнят до конца года, а полностью реконструкцию стадиона завершат в течение 2 лет. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
0: Реклама.
2: Мы расследуем уголовное дело, и ваши деньги в опасности. Я могу помочь.
3: Игорь Евгеньевич выключил панику и включил голову. Старший следователь по телефону. Про деньги? Ерунда какая-то. Решил Игорь Евгеньевич и положил трубку. Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку без разговоров.
0: Департамент лесного комплекса напоминает всем волокжанам.
4: Будь осторожен в лесу с огнем.
5: Туши сигарету и ночью, и днем.
4: Одна сигарета, гектары пожара.
5: Деревья и звери
4: погибнут от жара.
0: На местах лесных пожаров уже никогда не вырастут ни ягоды, ни грибы. А полноценный лес появится только через 100 лет. Берегите Вологодский лес от пожара. Сохраните его для своих детей и внуков.
6: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
7: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки облачно, с прояснениями погода, кратковременный дождь, завтра днем местами гроза. Ветер южный, юго-западный от 8 до 13 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и существенно не изменится. В Великом Устюге ночью плюс 11, завтра днем 20 градусов тепла, днем кратковременный дождь. В Никольске ночью 9, завтра днем 22 градуса, кратковременный дождь. В Тотьме ночью 8, завтра днем 21, кратковременный дождь. В Кириллове ночью 9, завтра днем 20 градусов тепла, кратковременный дождь. В Вытегре ночью плюс 12, завтра днем 19, в Бабаеве плюс 11 ночью, завтра днем плюс 17. В Череповце и в Вологде кратковременный дождь. Сегодня ночью 10 градусов тепла, завтра днем плюс 19. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.
9: Ваши мнения, замечания и пожелания будут записаны на телефон 57 28 08 и переданы в эфир. Их услышит вся область. 57 28 08. Телефон мнений ГТРК «Вологда».
10: Радио России «Вологодская область». Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России – единственное радио с широкой тематикой – областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории области.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по автобусу с детьми. Штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ в Красном Лимане. И 6 человек ранены при ударе ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области. Далее подробнее. Дело о теракте возбуждено по факту удара ВСУ по автобусу в Брянской области с гомельской детской футбольной командой, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Известно, что автобус следовал из Беларуси по маршруту Гомель-Геленджик. Дети ехали на отдых.
2: 17 июня украинский беспилотный летательный аппарат атаковал пассажирский автобус детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речице. В автобусе, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту Гомель-Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых. По предварительным данным, погибла женщина. Информация о пострадавших уточняется. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. В ходе следствие будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства, а также конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастных к очередному бесчеловечному преступлению против детей и мирных граждан.
1: По данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, при атаке БПЛА пострадали 7 человек, в том числе 5 детей. Они госпитализированы. Состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое. Остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести, рассказал Кузнецов. Российские войска установили контроль над селом Кутузовка в ДНР, сообщили сегодня в Министерстве обороны. В сводке ведомства отмечается, что российские военные за сутки в городе Красный Лиман взяли под контроль более 60 зданий. Поражена переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. По данным Министерства обороны, штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделение 67-й дивизии, наступая в северо западной части города, овладели 6 опорными пунктами противника и взяли под контроль 61 здание. Кроме того, прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане, переправа через реку Северский Донец у села Маяки в ДНР. По данным министерства, украинские военнослужащие не смогут восстановить переправу через Северский Донец из-за огневого воздействия российской армии. За сутки в районе Красного Лимана уничтожено до 20 украинских военных, пикап, гаубицы и 6 наземных роботизированных комплексов. Также вооруженные силы России за сутки поразили используемые ВСУ объекты военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины средствами противовоздушной обороны, сбитые 17 управляемых авиационных бомб и 566 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Владимир Путин прибыл в Казань, где примет участие в работе саммита России-АСЕАН, сообщает наш корреспондент. У президента запланирована насыщенная программа, информировал ранее его помощник Юрий Ушаков. На сегодня будут двусторонние встречи. В этот же день Владимир Путин начнет серию переговоров с зарубежными лидерами. В частности, запланирована встреча с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Кроме того, главой государства будет дан торжественный прием. Президент поприветствует гостей, после чего состоится концертная программа, официальный прием в честь глав делегаций. Слаженная работа России и Узбекистана в вопросах энергетики приносит пользу и служит обеспечению жителей и бизнеса энергоресурсами. Об этом председатель правительства России Михаил Мишустин заявил на пленарном заседании 5-го Ташкентского международного инвест-форума. По его словам, сфера энергетического сотрудничества становится все шире.
3: Направлений для расширения нашего сотрудничества очень много. Ну, прежде всего, это энергетика. В Санкт-Петербурге на полях форума Владимир Путин и Шавкат Мированович Мирзиёев дали старт возведению в Узбекистане первого энергоблока интегрированной атомной электростанции по российскому проекту. Отечественные компании поставляют энергоносители в республику, развивают сети заправок в стране, создан совместный центр управления бурением, реализуется масштабный проект по реконструкции газопровода «Средняя Азия-Центр», что увеличит его мощность. Идет освоение новых месторождений углеводородов. Ну а российские инженеры оказывают поддержку при создании крупнейших гидроэлектростанций Узбекистана.
1: Как отметила Мишустин, объем взаимной торговли между Россией и Узбекистаном за прошлый год увеличился на 12,5%, а кооперация в промышленности выходит на новый уровень. Совет Федерации на заседании одобрил закон, предусматривающий дополнительные меры защиты граждан и их сбережений от кибермошенников, так называемый «Антифрод-2». Согласно закону, абоненты смогут установить самозапрет входящих международных звонков. Снятие такого запрета возможно будет только при личном визите в МФЦ. Кроме того, закон предоставляет родителям право уведомлять операторов связи об использовании сим-карты ребенка с тем, чтобы несовершеннолетний был обеспечен безопасным контентом. В Москве и по области сегодня ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Климатические показатели будут соответствовать сентябрьской норме, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится тыловой частью все того же североатлантического циклона, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдет кратковременный дождь, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха плюс 14-17, ну, словно на дворе сентябрь. И показания барометров немного подрастут. К вечеру составят 742 миллиметра ртутного столба. А относительно прохладная и дождливая погода сохранится до конца рабочей недели, ну и распогодится лишь к середине субботы, особенно воскресенье, когда в центральную Россию заглянет солнечный гребень антициклона, благодаря чему столбики московских термометров покажут 21-24 с плюсом, а это идеально соответствует климатической норме июня.
2: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Балтика» объявил о переходе защитника Максима Шнапцева из Пари Нижний Новгород. Срок соглашения рассчитан до 30 июня 2030 года. Нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Воробьев сообщил, что намерен остаться в московском клубе. «Переговоры идут, я хочу остаться, будем разговаривать на сборах», передает слова форварда «Спортэкспресс». Ранее сообщалось, что в трансфере 28-летнего игрока заинтересован «Спартак». Воробьев выступает за «Локомотив» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах и забил 12 голов. Восстановление футболиста «Локомотива» Николая Камличенко, который ранее перенес операцию на колени, идет с опережением графика. Об этом сообщил главный врач железнодорожников Игорь Калюжный. Нападающий 1 мая получил травму матча 28-го тура РПЛ с московским «Динамо». Позднее стало известно, что форвард пропустит остаток сезона. Шинник объявил о двух переходах в летнее трансферное окно. Ярославцы подписали полузащитника новороссийского «Черноморца» Антона Антонова. В прошедшем сезоне 28-летний вингер забил 4 гола в 31 матче во всех турнирах. Также Шинник покинул Кирилл Маляров. 29-летний защитник продолжит карьеру в «Спартаке» из Костромы. Нападающий Захар Бардаков перейдет в хоккейный клуб «СКА», сообщает «Спортэкспресс». Сезон 25-26 он провел в «Колорадо», а до этого выступал в составе петербуржцев. В прошедшем сезоне 25-летний россиянин набрал 10 очков в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ и не играл в плей-офф. Нападающий сборной Казахстана в хоккее Аркадий Шестаков вернулся в «Барыс». Одностороннее соглашение рассчитано на 2 сезона до 31 мая 2028 года. Последние 2 сезона форвард играл за «Адмирал». С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: Во Владивостоке 18 июня небольшой дождь, плюс 19, в Хабаровске дождь, плюс 19, в Благовещенске небольшой дождь, плюс 27, в Чите небольшой дождь, плюс 23, в Улан-Удэ облачно с прояснениями, плюс 16, в Иркутске небольшой дождь, 14 градусов тепла, в Симферополе облачно с прояснениями, плюс 24, в Севастополе переменной облачности, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью плюс 14, днем плюс 16. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 11, днем плюс 15. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы. 744 миллиметра ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть 13.
1: Доротея, узнав от Санчо, что это и есть его господин, смело подъехала к Дон Кихоту, ловко спрыгнула с мула и бросилась на колени перед Дон Кихотом. Объятый изумлением, рыцарь пытался ее поднять, но она не вставала.
2: Встаньте, встаньте, прекрасная сеньора.
3: Я не встану с колен. О, храбрый и могучий рыцарь, пока ваша доброта и любезность не осчастливит меня милостью, которая вашей особе принесет честь и славу, а мне... безутешной и обиженной девице, прибывшей из далеких стран, великую поддержку.
2: Прекрасная дама, я ни слова вам не отвечу и не стану слушать вас, пока вы не позволите поднять вас с земли.
3: Нет, сеньор, нет, я не встану. Я не встану с колен до тех пор, пока вы не пообещаете мне вашего покровительства.
2: Даю рыцарское слово прекрасной сеньоре, что готов оказать вам помощь и покровительство, при условии, если это не принесет вреда и ущерба моему королю, моей родине и той, которая владеет ключами моего сердца и моей свободы.
3: Клянусь вам, что никакого вреда им от этого не будет.
4: Ваша милость свободно может обещать ей свое покровительство и помощь, потому что все делать не стоит выеденного яйца. Нужно всего-навсего убить какого-то великана. А девица, которая об этом просит, благородная принцесса Микомикон, королева великого королевства Микомикон в Эфиопии.
2: Мне все равно, кто она такая. Я для всякого готов сделать то, что повелевает мне моя совесть и закон рыцарского ордена. Встаньте, прекраснейшая дама, я обещаю вам исполнить все.
3: В таком случае...
2: Да.
3: Великодушный рыцарь.
2: Да.
3: Обещайте мне не пускаться ни в какие предприятия и приключения, пока не отомстите предателю, захватившему мое королевство.
2: Даю вам это обещание, сеньора. Вскоре вы вновь увидите себя на престоле вашего древнего и великого королевства. Итак, во имя Божие, выступим на защиту этой несчастной принцессы.
1: Верный Санчо снял доспехи рыцаря, словно трофеи, висевшие на дереве, и в одно мгновение вооружил своего господина. Цирюльник, изображавший оруженосца принцессы, вместе с Дон Кихотом помог мнимой своей госпоже сесть на мула. Затем рыцарь вскочил на Росинанта, цирюльник забрался на своего мула, и только одному Санчо пришлось плестись пешком. Тут он поневоле вспомнил о своем сером. Тосковал он, правда, недолго. В конце концов, его господин скоро станет королем Микомикона и уж, наверное, назначит его правителем какой-нибудь провинции. Огорчало Санчо только то, что царство это находится в стране негров. Впрочем, он как мог успокаивал себя.
5: Ну... что за беда, что мои вассалы будут неграми? На худой конец я погружу их на корабли и привезу в Испанию. Тут я смогу их продать, мне заплатят наличными, и тогда я приобрету себе какой-нибудь титул или должность и безбедно доживу свой век. У меня-то уж хватит сметки и сноровки, чтобы не проспать такой случай. Ведь продать 30 или 40 тысяч негров – плевое дело. Ей-богу, я их мигом сбуду с рук и превращу всех этих черненьких в беленькие и желтенькие денежки. Не на такого дурака напали.
1: И волнуемый этими приятными мыслями, Санчо забывал о всех неудобствах путешествия пешком. Священник решил, что наступил момент, когда и он должен присоединиться к ним. Он вышел из-за кустов и принялся всматриваться в Дон Кихота, словно вспоминая, кто это такой. Затем Он с распростертыми объятиями кинулся к нашему Идальго.
6: В счастливый час я встретил вас, о зеркало рыцарства. Добрый мой земляк, благородный Дон Кихот Ломанческий, оплот и убежища обездоленных, цвет и слава странствующих рыцарей.
1: Говоря это, он прижимал к груди левую ногу Дон Кихота. Тот, крайне пораженный этой встречей, сделал движение, чтобы слезть с лошади. Но священник удержал его.
5: Позвольте, да, позвольте, нет, нет, святой отец.
6: Нет, нет, нет, ни за что не допущу этого. Пусть ваша милость не слезает с седла на этом славном коне. Вы совершили ваши блистательные подвиги. Мне будет довольно и того, что кто-нибудь из спутников вашей милости возьмет меня на круп своего мула.
3: Я думаю, что мой оруженосец уступит седло духовной особе, а сам устроится на крупе позади вас, святой отец.
6: Благодарю вас.
1: Так они и поступили. Однако мул, в седло которого уселся святой отец, не потерпел второго всадника. Посему цирюльнику, то есть оруженосцу принцессы, и Санчо, оруженосцу рыцаря, пришлось идти пешком. Правда, было решено, что все трое по очереди будут сменяться, пока не доедут до постоялого двора, до которого было около 2 миль.
2: Итак, ваше высочество, сеньора, ведите меня, куда вам будет угодно.
7: Куда же ваша светлость соблаговолит нас повести?
3: В королевство.
7: Королевство?
3: Да, в королевство.
7: Королевство? Вероятно, в королевство Микомикон, не правда ли?
3: О, да, сеньор, конечно. Мой путь лежит в это королевство.
7: Если это так, то нам придется проехать через мою деревню. Оттуда, кстати, ваша милость отправится в Картахену, где вы сможете сесть на корабль. При попутном ветре вы какие-нибудь 9 лет доедете до Великого Меотийского озера, а оттуда до королевства вашего высочества не более 100 дней пути.
3: Ваша милость ошибается. Мне понадобилось всего 2 года, чтобы с моей родины добраться до Испании. И вы знаете... Как только я ступила на испанский берег, как молва о сеньоре Дон Кихоте Ломанческом достигла до моего слуха и побудила меня разыскать этого доблестного рыцаря, чтобы прибегнуть к его великодушию и...
2: Довольно меня хвалить, моя сеньора, я враг всякой лести. Хотя я не сомневаюсь, что ваши похвалы вполне искренни, но все же оскорбляют мой стыдливый слух. А сейчас, святой отец, расскажите-ка, что привело вас в эти места?
6: Отвечу вам кратко. Да будет известно, вашей милости, сеньор Дон Кихот, что мы с нашим общим другом, мастером Николасом, направлялись в Севилью, где я должен был получить деньги, присланные мне одним родственником, много лет назад переселившимся в Америку. И денег-то немало. 60 000 полноценных песо. Это не пустяк. Так вот, когда мы вчера проезжали по этим местам, на нас напали 4 разбойника и обобрали нас дочисто.
2: Негодяи, жалкие твари.
6: Негодяи, негодяи, настоящие твари, ваша милость. Но самое удивительное в этом происшествии то, что, по словам окрестных жителей, эти разбойники – каторжники, выпущенные на свободу, неподалеку отсюда. По слухам, их освободил, несмотря на сопротивление комиссара и стражи, какой-то отчаянный храбрец или сумасшедший, или человек без души и совести, такой же негодяй, как и они. Подумайте, ваша милость, ведь он пустил козла в огород, лису в курятник, волка в овчарню. Мало того, что он оскорбил правосудие и нарушил мудрые приказания нашего законного господина короля, он, к тому же, лишил галеры гребцов, поставил на ноги стражей святого братства, которые уже много лет отдыхают, словом, натворил таких дел, от которых душа его погибнет, да и тело не спасется.
1: Нужно заметить, что Санчо успел рассказать священнику и цирюльнику о славном приключении своего господина с каторжниками. Потому-то священник и выдумал историю с ограблением, желая посмотреть, как его рассказ подействует на Дон Кихота. А тот при каждом слове менялся в лице, но не решался сознаться, что именно он сам освободил эту славную компанию.
6: Вот каковы наши грабители. И ты прости, милосердный Бог, тому, кто укрыл их от заслуженной кары.
8: О, сеньоры! Да ведь этот подвиг совершил мой господин! Как я убеждал его, падре, хорошенько подумать, как убеждал! Разве это не правда, сеньор мой? Разве я не говорил вам, что тяжкий грех отпускать на свободу преступников, которых отправляют на галеры за величайшие злодеяния?
2: Глупец! Странствующие рыцари обращают внимание на страдания несчастных, а не их преступления. Я столкнулся с измученными людьми, нанизанными на цепь, словно четки на шнурок. И поступил так, как мне велела моя совесть. Остальное пусть рассудит небо. Кому же мои поступки кажутся дурными, тот ничего не смыслит в рыцарских делах. Но, конечно, я при этом не имею в виду их преподобие, почтенного святого отца, перед духовным саном которого я склоняюсь. Я докажу силой моего могучего меча, что грядущие приключения...
3: Сеньор рыцарь, вы не забыли клятву, которую вы мне дали?

0: кто ваши обидчики? На кого должна обрушиться моя праведная и ужасная месть?
1: Охотно расскажу вам все, если только вам не наскучит слушать о моих невзгодах и напастях.
0: Не наскучит, моя сеньора.
1: Если так, то слушайте меня, сеньоры. Прежде всего, да будет вам известно, сеньоры, что зовут меня, как вам известно, как вам уже рассказывал святой отец.
2: Да, я уже действительно рассказывал сеньорам, что зовут вас принцесса Мика-Микон, и что вы законная наследница великого королевства Мика-Микон. Это неудивительно, ваше высочество, что вы пришли в такое смущение, вспомнив о своих невзгодах. В несчастье люди нередко забывают даже свои собственные имена.
1: Как это верно, ваше преподобие. Я надеюсь, что в дальнейшем обойдусь без напоминаний и, не сбиваясь, расскажу мою правдивую историю. Отца моего, короля, звали Тинакрио Мудрый, ибо он был сведущ в науке, называемой магией.
3: История, рассказанная Доротеей, была одновременно и трогательна, и страшна. Услышавших ее, стыла в жилах кровь, и волосы стояли дыбом, особенно когда гнусный Пандофиланда свирепоглазый, этот отвратительный, косящий для пущей свирепости на оба глаза великан, пожелал обвенчаться с принцессой. А в случае отказа обещал смести с лица земли это дивное королевство Мика-Микон. С дрожью да икоты, с глазами, которые, казалось, вот-вот выпадут из орбит, слушал Санчо этот правдивый рассказ принцессы.
1: И тогда отец сказал: единственное средство спасти от полного истребления наших добрых и верных подданных – это добровольно покинуть королевство и отправиться искать помощи в Испании. Там я должна отыскать странствующего рыцаря, чья слава в то время будет греметь по всему миру. Этот рыцарь по имени Дон Асот, или же Дон Хигот, и будет моим защитником и спасителем.
4: Должно быть, он сказал Дон Кихот, или рыцарь печального образа.
1: Да, именно так. Еще отец прибавил, что рыцарь этот высокого роста, худощав, и что у него на спине с правой стороны пониже плеча темная родинка.
0: Иди-ка сюда, братец Санчо, помоги мне раздеться, ибо я хочу убедиться, действительно ли я тот самый рыцарь, о котором пророчил мудрый король.
4: Так для этого незачем раздеваться, я и так знаю, что у вашей милости посередине спины как раз такая родинка.
5: Я слышал, ваше высочество, что это знак мужества.
1: Этого вполне достаточно, совершенно неважно, на плече у вас родинка или на спине, главное, что она есть, ведь тело всюду одинаковое. Нет сомнений, что мы с отцом не ошиблись, обратившись к сеньору Дон Кихоту, слава о котором недаром идет по всей Испании. И судьба сжалилась надо мной. Славный рыцарь согласился оказать мне помощь и обещал выступить против великана Пандофиланда Свирепоглазого. Я не сомневаюсь, что он одолеет это злое чудовище, ибо так предсказал мой добрый отец, Тинакрио Мудрый. Кроме того, в грамотах отца на греческом и на халдейском языках написано, что если рыцарь, отрубив великану голову, пожелает на мне жениться, то я должна немедленно, без всяких оговорок, стать его законной супругой и вместе со своей особой отдать ему власть над королевством.
0: Ну что ты на это скажешь, друг мой Санчо, ты слышал? Не говорил ли я тебе этого? Вот у нас и королевство, которым мы можем править, и королева, на которой можем жениться.
4: Ей-богу, верно! Нужно быть болваном, чтобы не свернуть шею этому сеньору Пандофиланда и не жениться на принцессе.
3: Сказав это, Санчо от полноты чувств сделал два огромных...

0: мешка, потом схватил за уздечку мула, на котором ехала Доротея, и, остановив его, бросился перед ней на колени.
1: Ваше высочество, принцесса, сеньора, ваша милость, это... Позвольте поцеловать руку вашей милости, в общем, королеве славного королевства вашего, Мика Микон. Я так рад. Ваша милость.
2: Да, я позволю.
1: Ваша милость.
2: Я позволю вам стать важным вельможей.
1: Ваша милость.
2: Но после того, как небо позволит мне снова вступить во владение моим королевством.
1: Ну, я не знаю, как вас благодарить, ваше высочество, величество, сеньор.
3: Погоди, Санчо. О, высокородная и отважная сеньора, как бы велики и удивительны ни были испытания, которым мне придется подвергнуться, клянусь, что я до конца с помощью Бога выполню свое обещание. Когда же я покончу с этим гнусным насильником и введу вас в мирное владение вашим государством, вы можете располагать собой по вашему свободному усмотрению, ибо сердце мое занято, воля пленена и разум похищен той, которая...
2: Как? Что вы говорите, сеньор Дон Кихот? Не может быть!
4: Никто не знает, куда повернется колесо фортуны, ваше высочество.
5: Клянусь вам, сеньор Дон Кихот, что вы не в своем уме.
1: Что?
5: Как это можно колебаться, когда речь идет о женитьбе на такой знатной принцессе? Вы что думаете, судьба на каждом шагу будет вам посылать подобные удачи? Женитесь, непременно женитесь, черт вас побери! Неужели вы думаете, что сеньор Дульсинея красивее принцессы? Готов поклясться, что она принцессе в подметке не годится?
0: Дон Кихот, услышав эти кощунственные слова, мгновенно распалился гневом и, подняв копье, без всяких слов и предупреждений, закатил Санчо два таких удара, что тот растянулся на земле.
2: Сеньор Дон Кихот, остановитесь!
0: Если бы Доротея не упросила нашего рыцаря пощадить своего оруженосца, он, наверное, прикончил бы его на месте.
3: Неужели вы думаете, нахал, что я вечно буду прощать ваши наглости? Да знаете ли вы, болван, бездельник, деревенщина, что только мысль о Дульсинее дает мне силу и мужество? Ну-ка скажите, плут с языком гадюки, кто, по-вашему, отрубил голову великану и сделал вас маркизом? Ибо все это я считаю совершившимся, то, что задумано, сделано. Она сражается во мне и побеждает мною, а я... Живу и дышу ею, и в ней моя жизнь и бытие. Гнусный негодяй, благодаря ей вас подняли из праха и возвели в знатные сеньоры. Неблагодарный, берегитесь!
0: Хотя Санчо был оглушен страшными ударами, но все же расслышал слова Дон Кихот. Проворно поднявшись с земли, он спрятался за мула, на котором сидела Доротея.
1: Да вы подумайте, сеньор, раз ваша милость отказывается жениться на этой принцессе, значит, вы не будете королем. А если так, то каких же милостей мне от вас ждать? На это я и жалуюсь. Вы непременно должны жениться на этой королеве, которая вам прямо с неба свалилась. Ведь потом вы сможете вернуться к сеньоре Дульсинее. Что же касается красоты, то я в это дело не вмешиваюсь. По совести сказать, обе мне кажутся красавицами, только сеньора Дульсинея я давно не видел.
3: Как не видел? Как не видел? Богомерзкий предатель! Да ведь ты только что принес мне от нее привет.
1: Я хотел сказать, что видел ее слишком недолго и не мог рассмотреть, как она теперь выглядит. Могу только сказать, что это она все еще хороша собой.
3: На этот раз я тебя прощаю. И ты прости мне причиненную тебе обиду. Часто сгоряча человек делает то, в чем потом раскаивается.
1: Это я знаю, ваша милость. Вот и я сам никак не могу удержаться, чтобы не сказать того, что вертится на языке.
3: И все же, Санчо, думай о том, что говоришь. А лучше проглоти язык, чтобы не сказать лишнего.
1: Ну, ладно. Бог все видит, он и рассудит, что хуже. Дурно ли говорить, как я говорю, или же дурно поступать, как ваша милость?
2: Все, хватит, довольно болтать, Санчо. Ступайте, поцелуйте руку вашему господину и попросите у него прощения. А впредь будьте осторожны в похвалах и порицаниях и не говорите дурно о прекрасной сеньоре из Табосса. А в остальном доверьтесь Богу, и все пойдет хорошо. У вас будут владения, и заживете по-княжески.
0: Санчо подошел к Дон Кихоту и попросил пожаловать руку, которую тот с достоинством протянул ему.
1: Увы уж, простите меня, ваша милость.
3: Полно, Санчо.
0: Санчо ее поцеловал, а Дон Кихот дал ему свое благословение.
1: Простите меня,
3: и дурака. Прости меня, полно.
1: Простите, чего не бывает.
3: Славный ты мой оруженосец.

Вы слушали 13-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, священник Юльен Балмусов, цирюльник мастер Николас Владимир Левашов, Доротея Елена Харитонова. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время.

0: Театр Радио России.
1: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я уже не раз говорила, что природа заготовила для нас лекарства на все случаи жизни и упаковала их в растения, произрастающие на Земле, причем в каждой климатической зоне свои зеленые лекари. А что у нас в России? Кто-то занимается исследованиями в этой области? У меня много друзей, работающих в науке. И вот среди них есть Галина Дмитриевна Засухина, доктор медицинских наук и профессор по специальности генетика. Большую часть жизни она проработала и работает в Институте общей генетики имени Вавилова Российской академии наук. Среди ее научных интересов – влияние малых доз радиации на нормальные и злокачественные клетки, изучение природных антимутагенов и антиканцерогенов. Масло черного тмина – это ее научное увлечение последних лет. 2 года назад Галина Дмитриевна опубликовала в «Успехах современной биологии» небольшой обзор о механизмах радиопротекторного и антиканцерогенного действия тимохинона. В переводе на русский это означает, что в статье было рассказано, как и почему черный тмин и тимохинон, то есть вот это вот самое главное активное вещество, которое выделяют из масла, защищают клетки организм от радиации и препятствует развитию рака. Журнал «Успехи современной биологии» издают на русском и на английском языке. Но это наш российский журнал, журнал нашей Российской академии наук. Так вот, как только вышла английская версия, Галина Дмитриевна немедленно получила 2 приглашения на научные конференции в Германии и Португалии. Но, понятно, не поехала. Это был 24-й год. Ну, сами понимаете. Недавно мы встретились и поговорили на эту тему. Ну, тему тимохинона и масла черного тмина. И Галина Дмитриевна мне рассказала, что тимохинон действительно уничтожает раковые клетки и делает их более чувствительными к облучению и химиотерапии. Но вот как он это делает? Во-первых, он подавляет активность онкогенов, из-за чего опухолевые клетки перестают размножаться и расти. Во-вторых, он запускает механизм самоубийства клеток. Этот механизм спрятан в каждой клеточке. Еще он разрушает сигнальные пути, но с этим я еще не разобралась. Но в любом случае, радиотерапию, химиотерапию и прием тимохинона надо бы совместить. Это сильно увеличивает количество погибших раковых клеток и, соответственно, шансы на излечение. Действительно, исследования в разных лабораториях на клеточных культурах показали, что тимохинон убивает и подавляет рост клеток рака груди, мозга, предстательной железы. А год назад турецкие ученые опубликовали результаты 6-летнего исследования, финансируемого государством, которое доказало, что черный тмин, а точнее его главный активный компонент тимохинон, убивает раковые клетки легких. Турецкие ученые подтвердили, что вот этот самый тимохинон запускает механизм самоубийства раковых клеток, их запрограммированную смерть. Но не менее важно и другое удивительное свойство тимохинона, о котором рассказала мне Галина Дмитриевна. В экспериментах на мышах выяснилось, что он обладает радиопротекторными свойствами, то есть защищает здоровые клетки от разрушительной радиации. Вот замечу очень важное знание в наше время, когда безумные идеи применения ядерного оружия или грязной бомбы буквально витают в воздухе. Ну, не говоря уже о том, что многие люди профессионально общаются с ионизирующей радиацией. Ну вот, например, высокие дозы радиации можно получить при длительных космических полетах. И ученые полагают, что тимохинон из черного тмина – это один из самых сильных кандидатов в препараты для профилактики и защиты от радиационного поражения. Так что же, масло черного тмина – панацея? Может, всем нам надо пить его каждый день, и тогда никакая болезнь к нам не пристанет? Ну, думаю, нет, это было бы слишком просто. Ну вот смотрите, есть страны, где черный тмин и масло из него употребляют едва ли не каждый день. Ну, потому что он часть пищевой культуры на том же Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии. Однако по числу долгожителей на 100 тысяч населения в мире лидируют совсем другие страны – Монако, Гонконг и Япония. А самыми здоровыми странами по комплексу показателей в прошлом году признаны Сингапур, Тайвань, Испания, Окинава, Сардиния и Греция. В этом списке нет ни Индии, ни Египта, ни Турции, где черный тмин употребляют в пищу каждый день. И масло, и специи, и семена их добавляют и в сыр, и в хлеб. Ну, впрочем, согласна. Не очень корректное рассуждение, потому что продолжительность жизни зависит от множества факторов. Но тут есть кое-что другое интересное. Вот большинство научных исследований выполнены на клеточных культурах, в стекле, когда прямой контакт опухолевой клетки, например, и тимохинона обеспечен, ну, условиями эксперимента. А вот с организмом человека все сложнее, потому что у тимохинона, по словам ученых, низкая биодоступность. Это связано с тем, что тимохинон плохо растворяется в воде, а в нашем желудке и кишечнике среда водная. Поэтому тимохинон плохо всасывается в системный кровоток. Тимохинон любит жиры и масло. Поэтому если употреблять не чистый тимохинон, а масло черного тмина, то всасываться он будет получше, но все равно плохо. А еще тимохинон не любит перепады температуры, свет. Так что он может потерять свою активность еще до того, как вы начнете его пить. Впрочем, если пить в день по чайной ложке, хуже точно не будет. Масло черного тмина безопасно. Ну, во всяком случае, Гиппократ и Авиценна использовали черный тмин в своей практике и получали положительные результаты. Ну вот, например, знаменитый врач Диоскорид, это первый век нашей эры, в своем труде «De materia medica» описывал применение семян для лечения головной и зубной боли, а также для выведения паразитов. Отец медицины Гиппократ использовал его при нарушениях пищеварения, а знаменитый Авиценна, он же Ибн Сина, в своем фундаментальном труде «Канон врачебной науки» XI века указывал, что черный тмин стимулирует энергию организма и помогает восстановиться от усталости и подавленности. На протяжении веков семена использовали как отдельно, так и в смеси с медом, прополисом и воском для лечения дыхательной системы, желудка и кишечника, почек, мочевого пузыря и печени, сердечно-сосудистой иммунной системы и для общего оздоровления. Поэтому мне не очень понятно, как низкая биодоступность может давать положительные результаты, которые в течение тысячелетий получали врачеватели на Востоке. Однако грех не воспользоваться этим ценным подарком природы. Поэтому сегодня внимание исследователей сфокусировано на создании такой лекарственной формы тимохинона, которая будет хорошо усваиваться. Ученые сходятся во мнении, что это должны быть липосомы, такие вот крошечные махонькие жировые капельки нанометровых размеров, в которых заключен тимохинон. Такой наноконтейнер-посылка может проникнуть в клетку. Тогда вот в этой форме тимохинон будет усваиваться в 4 раза лучше по сравнению с обычным маслом черного тмина. Но в идеале эти лекарственные частицы надо бы доставлять прямо на место их работы. Ну, например, в опухоль. То есть нужно еще разработать и адресную доставку этого ценного лекарства. В общем, работы у ученых полно, вопросов и противоречий тоже. Но как бы ни хотелось, волшебной панацеи, которая сделает нас здоровыми, красивыми по щелчку пальцев, нет. Хотя нет, вру. Есть. Это записывайте. Здоровый образ жизни, много движения и разнообразное полноценное питание в разумных количествах. Попробуйте. Результаты вас приятно удивят.

0: 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
1: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
2: На правах рекламы.
3: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
5: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
4: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
5: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка: «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
4: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
5: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
4: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
5: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
4: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
5: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
4: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
5: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
4: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
5: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
4: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
5: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
4: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
5: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
4: Все это масло таволги.
5: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
3: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
5: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
3: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
5: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
3: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
0: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Авторский «Князь Игорь».
2: «Бородин» — это главное в версии «Геликон оперы». Это впервые будет исполнено на оперной сцене.
0: И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Биробиджана. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
6: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
0: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
6: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
0: Громче звук – это только начало.
6: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: при атаке украинского БПЛА на автобус с детьми в Брянской области пострадали 7 человек. МИД Беларуси требует от украинской стороны исчерпывающих объяснений в связи с атакой на белорусских граждан в Брянской области. И Кутузовка в Донецкой Народной Республике перешла под контроль российских войск. Далее подробнее. Уголовное дело на теракте возбуждено по факту удара ВСУ по автобусу в Брянской области, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Украинский БПЛА самолетного типа атаковал автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик.
2: 17 июня украинский беспилотный летательный аппарат атаковал пассажирский автобус детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речицы. В автобусе, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту Гомель-Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых. По предварительным данным, погибла женщина. Информация о пострадавших уточняется. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. В ходе следствие будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства, а также конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастных к очередному бесчеловечному преступлению против детей и мирных граждан.
1: По данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, при атаке БПЛА пострадали 7 человек, в том числе 5 детей. Они госпитализированы. Состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое. Остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести, рассказал Кузнецов.
3: 7 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов на автобус в Брянской области госпитализированы, в том числе 5 детей. Состояние одного из детей врачи оценивают как тяжелое, остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава России. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
1: Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что свяжется с коллегами в Беларуси и будет держать на контроле ситуацию с атакой ВСУ на автобус с детьми в Брянской области. МИД Беларуси расценивает атаку на белорусских граждан в Брянской области как очередной акт терроризма против мирного населения, говорится в сообщении Дипведомства. МИД Беларуси требует от украинской стороны исчерпывающих объяснений в связи с атакой на белорусских граждан. Отмечается, что белорусские следователи направились в Россию для оказания содействия российским коллегам, сообщает Белорусский следственный комитет. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Кутузовка Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении Министерства обороны. В Константиновке тем временем российские войска за сутки взяли под контроль 96 зданий. Продолжается уничтожение окруженных подразделений противника в юго-западной части города, отмечается в сообщении Министерства обороны. За сутки в Константиновке потери ВСУ составили более 70 военнослужащих, 6 пикапов, свыше 20 наземных роботизированных комплексов. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии, группировок войск вооруженных сил России уничтожен украинский боевой десантный катер шведского производства. Также поражены объекты военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, используемые ВСУ, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Кроме того, поражены пункты временной дислокации ВСУ в 146 районах, говорится в сводке Министерства обороны. Владимир Путин прибыл в Казань, где примет участие в работе саммита «Россия-АСЕАН», сообщает наш корреспондент. У президента запланирована насыщенная программа, информировал ранее его помощник Юрий Ушаков. На сегодня запланированы двусторонние встречи. В этот же день Путин начнет серию переговоров с зарубежными лидерами. В частности, запланирована встреча с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. В рамках этого мероприятия в среду проходит и деловой форум «Россия-АСЕАН». За 10 лет товарооборот России с АСЕАН вырос на 58% и достиг 21 миллиарда долларов, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Участники обсуждают международную торговлю, партнерство АСЕАН и ЕАЭС, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, энергетики. Как отметил Решетников, наша страна остается надежным поставщиком энергоресурсов в страны АСЕАН.
4: В условиях кризиса в Ормузском проливе в первом квартале этого года Россия нарастила объемы поставок минерального сырья и нефти на 40%. Следующий шаг – это долгосрочные контракты на поставку энергоносителей, на совместное развитие инфраструктуры по их хранению и дистрибуции. Это обеспечит энергетическую безопасность и конкурентные цены партнерам в АСЕАН на долгосрочной перспективе.
1: Решетников также подчеркнул, что Россия – один из мировых лидеров платформенной экономики, и российский бизнес готов выходить на рынки электронной торговли АСЕАН. Кроме того, наша страна готова развивать новые независимые транспортные коридоры, в том числе задействовав потенциал Северного морского пути. Число жителей Камышина Волгоградской области, обратившихся за медпомощью после употребления приобретенных в местном кафе роллов, суши и салатов, увеличилось до 31 человека. Среди пострадавших 11 детей, сообщили в правоохранительных органах региона. Как уточнили в Комитете здравоохранения Волгоградской области, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. В тяжелом состоянии среди них никого нет. По факту отравления возбуждено уголовное дело. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование. В связи с выявленными нарушениями введен временный запрет на деятельность кафе, а материалы направлены в суд. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Нападающий Захар Бардаков перейдет в хоккейный клуб «СКА», сообщает «Спортэкспресс». Сезон 25-26 он провел в «Колорадо», а до этого выступал в составе «Петербуржцев». В прошедшем сезоне 25-летний россиянин набрал 10 очков в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ и не играл в плей-офф. Шанхай Дрэгонс объявили о назначении бывшего главного тренера «Динамо» Вячеслава Козлова в тренерский штаб команды. Контракт с специалистом подписан на 2 года. Он займет пост ассистента главного тренера и будет отвечать за работу с нападающими. Нападающий сборной Казахстана по хоккею Аркадий Шестаков вернулся в «Барыс». Одностороннее соглашение рассчитано до 31 мая 2028 года. Последние 2 сезона форвард играл за «Адмирал». Акбарс продлил контракт с тренером Денисом Ячменевым. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, новое соглашение с специалистом будет действовать до 31 мая 2028 года. Футбольный клуб «Балтика» объявил о переходе защитника Максима Шнапцева из Пари Нижний Новгород. Срок соглашения рассчитан до 30 июня 2030 года. Нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Воробьев сообщил, что намерен остаться в московском клубе. «Переговоры идут, я хочу остаться, будем разговаривать на сборах», передает слова форварда «Спортэкспресс». Ранее сообщалось, что в трансфере 28-летнего игрока заинтересован «Спартак». Воробьев выступает за «Локомотив» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах и забил 12 голов. Восстановление футболиста «Локомотива» Николая Камличенко, который ранее перенес операцию на колени, идет с опережением графика. Об этом сообщил главный врач железнодорожников Игорь Калюжный. Нападающий 1 мая получил травму в матче 28-го тура российской премьер-лиги с московским «Динамо» и досрочно покинул поле. Позднее стало известно, что форвард пропустит остаток сезона. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 14. В Твери небольшой дождь, 15 градусов тепла. В Ярославле небольшой дождь, плюс 18. В Тамбове небольшой дождь, плюс 22. В Липецке облачно с прояснениями, плюс 22. Так же, как и в Воронеже. В Смоленске временами дождь, плюс 19. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью плюс 14, днем плюс 16. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 11, днем 15 градусов тепла. Ветер западный 5-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.
0: Радио России. Общество.

0: 1943 году, когда после Сталинградской битвы стало понятно, что военной машине Гитлера сломан хребет и исход Второй мировой войны предрешен, ученые умы озадачились вопросом, как вырастить два колоса, где прежде рос один. Иными словами, как создать высокопродуктивные сорта растений для питания растущего населения планеты, когда значительные территории сельскохозяйственных земель повреждены или уничтожены. 83 года назад в Мексике началась Великая Зеленая Революция, которая связана с именем селекционера Нормана Барлоуга. Он предложил миру высокопродуктивные семена пшеницы, бобов, кукурузы, а инвестиционные фонды снабдили его деньгами. Считается, что эта программа в значительной степени помогла снизить последствия послевоенного голода. Сейчас тема вновь горяча, и инициатором второй зеленой революции становится Россия. Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. У нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко. Добрый день, Николай Николаевич.
1: Добрый день, Игорь Борисович.
0: Николай Николаевич, можно ли сказать, что у вас в разработке сейчас концепция второй зеленой революции?
1: Игорь Борисович, ну так широко, наверное, мы не замахиваемся.
0: Ну, если не скромничать.
1: И не скромничать мы не замахиваемся, потому что, значит, эту проблему понимают очень многие. Многие с разных сторон подходят к ее решению. Мы, наверное, один из механизмов решения этой проблемы. Проблема-то в чем возникла? Мы начали употреблять пустые овощи. Микронутриенты, которые мы потребляем, которые нужны для полноценного функционирования, откуда они взялись? Они взялись, естественно, из того, что человек вот эти 40 тысяч лет, как он освоил все континенты, кушал, пил, а кушал он что? Ну, мясо, растительную пищу и пил определенную воду. И вот это и сбалансировало, и создало вот этот функционал в человеке, который так хорошо работает. И сейчас человек высосал из почвы много элементов питания, которые стали недоступны. Мы видим даже не только по элементам питания, по элементарным вещам, что происходит с черноземом, с гумусом. И баланс вот этих микроэлементов, он необходим для полноценной жизни и для продления жизни. А где их взять? А взять их можно опять из почвы. Почва – это второй продукт природы, как человек. Там только 9 элементов основных. И дальше также целый шлейф вот этих 60 с лишним микроэлементов, которые находятся в почве.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: Если в центральной полосе России кое-где еще только-только появились сходы, то в Крыму уже началась уборочная кампания. В этом году на полуострове предстоит убрать 577 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. По данным Минсельхоза Республики, ячмень в Крыму достиг полной зрелости уже 10 июня, а пшеница будет готова к уборке 20 июня. К работам привлечено более 1400 комбайнов. В этом сезоне, как прогнозируется, крымские аграрии соберут не менее 1,5 миллиона тонн зерновых. Годовой объем производства плодово-ягодной продукции в России достиг рекордного уровня в 2 миллиона 100 тысяч тонн. Одним из ключевых факторов роста стало активное внедрение современных технологий. За последние годы существенно увеличилась доля интенсивных и суперинтенсивных садов. Если для сравнения в 2020 году на них приходилось всего лишь около половины новых закладок, то в 2025 году уже 95%. По расчетам Минсельхоза, к 2028 году наша страна выйдет на полное самообеспечение яблоками. Почему необходимо создавать новые фунгициды? Прежде всего, потому что патогены довольно быстро вырабатывают резистентность к старым. Новый экологически безопасный препарат для борьбы с грибком альтернарии, одним из главных врагов урожая томатов, картофеля и злаков, создан во Владивостоке. Ученые Федерального исследовательского центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного федерального университета разработали его на основе двух цепочечных РНК. ДНК, которые эффективно подавляют рост этого патогенного гриба. Новое средство уменьшает площадь поражения листьев в 3 раза, что заметно повышает эффективность традиционной химической защиты. Но главное, что при этом в плодах и злаках не копятся остатки токсичных пестицидов.
3: Крестьянская застава.
4: Я напоминаю, у нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко.
1: Открытый грунт дает наиболее качественные овощи, но все равно проблема стоит в полноценном использовании потенциала почвы.
4: То есть грунтовые овощи полезнее, так скажем, чем...
1: Более того, это однозначно. Они, вот мы с коллегами проводили исследования, в грунтовых овощах намного больше вот этих всех микроэлементов, чем в овощах, выращенных, ну, в тепличных хозяйствах. И мы понимаем, почему. Выращивая там на минеральной вате, и давая то, что даешь, ты то же самое и получаешь. Но, насколько я знаю, ни один питательный раствор не содержит там 60 этих микроэлементов. Это однозначно. Плюс тепличные комбинаты – это в основном томат и огурец. Нет того разнообразия, которое сейчас.
4: Кабачков, перцев и так далее.
1: И всего остального. Угу. Те же зеленые культуры. Все это, естественно, открытый грунт.
4: Сейчас я предлагаю послушать репортаж нашего корреспондента Андрея Зенкова, а потом мы продолжим разговор.
5: Бескрайние, ну или почти бескрайние поля бывают не только на юге России. И сеют на них не только пшеницу. 12,5 тысяч гектаров аккуратных по линеечке грядок с морковью, свеклой, картофелем и салатом, капустой и луком расположены в Дмитровском районе Московской области. Причем сейчас мы видим лишь надземную часть этого, скажем так, сельскохозяйственного айсберга, говорит глава группы компании «Дмитровские овощи» Сергей Филиппов.
6: Взять, ну, любое поле, 10 гектар. Это вот взять многоэтажный дом, 18-этажный. И этот дом стоит, вот его положить. Это то же самое примерно зарыто под землей. То есть в каждом доме есть система водообеспечения и система водоотведения. То же самое здесь, под землей. То есть это сотни километров труб. Одни трубы работают на подачу, другие работают на отвод воды.
5: Откуда трубы? Когда-то здесь был овощной колхоз «Бунятинский». Между прочим, весьма успешное по советским меркам предприятие.
7: Практически в каждом районе Московской области, еще в Советском Союзе, где много воды, были освоены поймы рек. Потому что, ну, овощеводство открытого грунта – это обязательно полив. Там располагались овощные хозяйства. А у нас здесь пойма реки Яхрома. Знаменитая Яхромская пойма, гордость советской мелиорации. Такая система, которая здесь была создана в 60-е, 70-е, 80-е годы. Есть такая система, еще вот их две в мире. Это область Германии, это река Рейн, Пфальц, тоже овощной кластер. Мы регулируем воду. Мы можем за счет дренажных систем убрать лишнюю воду во время разлива. Половодье весеннего, во время сильных дождей, через дренажи, через водные каналы мы можем убирать. И стоят насосные станции, которые скачивают лишнюю воду. Здесь каналы, оросители. И второе, мы в любой момент можем подать воду на полив. Основная задача была, это кормить жителей города Москвы свежими овощами и картофелем.
5: Такая же задача остается и в списке хозяйственной деятельности компании «Дмитровские овощи». Хотя с годами очень многое пришлось и по-прежнему приходится переделывать.
6: Были еще в то время созданы спецмелеводхозы. Эта структура сохранилась. Вот эти насосные станции, их обслуживают государственные структуры, государственное финансирование. Вот что касается непосредственно полей, те технологии, которые были тогда, они уже устарели. И мы сейчас все, мы это начали делать еще 15-18 лет назад, мы ведем комплексную реконструкцию. Мы все меняем. Убираем оросители. В те годы трубы были асбестовые. Каждые, не знаю сколько там, каждые 3 метра соединялось на каких-то болтах. Наш 50-60 лет прошло. а там металл, он давно весь сгнил. Мы ставим уже пластик. Делаем не отдельные вот эти маленькие поля, как мы называем, карты по 5-7 гектаров. Мы делаем большое общее поле. Вот видите, ставим новые оросительные машины. Ставим большие широкозахватные оросительные машины. Идет комплексная программа. Это не просто производство, это бизнес. Это бизнес-процесс, где можно зарабатывать, где можно развиваться.
4: У нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко.
1: Мы начали заниматься селекцией как бы в ответ на то, что пришли импортные сорта и гибриды, но плохого качества. Не было вкуса российского, не было традиционных характеристик, чтобы квасились, солились. Но через какое-то время, это уже порядка 10-15 лет, мы поняли, что, решив проблему с вкусом, не менее важная проблема именно качество. И для нас важно, чтобы это все проходило на наших селекционных разработках, поскольку мы их считаем за основу, и они сами изначально стали базой. Более того, мы сейчас уже вышли на понимание, что и саму селекцию нужно переводить вот на экологические условия, значит, работы, в том числе на полный уход от химии, а использование биопрепаратов. У нас в теплицах тоже два оборота. Первый оборот, мы полностью ушли от химии. Мы работаем, значит, только на биопрепаратах.
3: Взгляд изнутри.
5: О, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. Вряд ли Александр Сергеевич имел в виду муху морковную, хотя и 200 лет назад она портила российские огороды, губя и морковь, и лук, и даже чеснок. Сегодня на промышленных плантациях с морковной мухой борются мощной химией. А как быть дачником? Послушай начальника селекционной станции имени Тимофеева, ученого и селекционера Григория Монахоса.
8: Главная проблема с морковью – это морковная муха. В Англии, я сейчас фамилию не вспомню, выдающийся ученый впервые в мире создал

0: которым она... Ну, пахнет,
1: да,
0: же?
1: Пахнет.
0: Конечно, да. Нам удалось этот ген передать в наш материал. И сейчас у нас проект «Морковь, устойчивая к морковной мухе для ЛПХ». Но вот здесь, Андрей, может возникнуть проблема. Проблема ЗОС-комиссии по сортоиспытанию. Потому что она этот признак учитывать не сможет. Для них самое главное – урожайность. Ну, хорошо, высокий урожай червивой моркови и ниже урожай чистой моркови.
1: Что лучше, да?
0: Ну, для дачника, конечно, за урожаем гнаться не будет, и не нужно там полкилограммовый корнеплод, да? Пускай он будет 200 грамм, аккуратненький, но чистенький. И вот теперь здесь, смотрите, для того, чтобы получать гибридные семена моркови, нужно стерильную линию в качестве материнского компонента и фертильную. А как эту стерильную размножать? Нужен специальный генотип, который называется закрепитель стерильности. И вот здесь эта линия устойчивая, она фертильная. Здесь еще не очень видно, да? Ну, там видно хорошо. Вот они, пыльники, видите? Пыльца.
1: Да-да.
0: Пыльники.
1: Да, да.
0: А здесь отсутствуют пыльники. Это так называемый петалоид. Вместо пыльников еще один круг лепестков. Вот теперь я этим закрепителем опыляю, и потом все тоже будет стерильное.
1: Но это вручную нужно делать каждый раз?
0: Не-не-не, насекомыми, сама... мухами, не, она сама нет.
1: Насекомыми?
0: Или насекомыми, ну сейчас на первых этапах, вот видишь, этикетка, это уже опылялось. А создание этих закрепителей самая тяжелая проблема. Ну вот мы ее как бы решили. И у нас будет стерильная материнская линия, устойчивая к мухе, и коллекция обычных линий, которые потом папами будут служить при гибридном семеноводстве. Я считаю, очень важный для наших огородников проект. Ну, если вы в магазине морковь покупаете, вы там никогда не найдете с личинками мухи. Потому что в производстве столько инсектицидов используют, что она там на полях ее и нету. Она где? Только на дачных участках. Значит, для личных подсобных хозяйств нужна своя отдельная селекция. В первую очередь на вот такие хитрости по устойчивости.
1: С минимумом всяких химических препаратов.
0: Лучше, да, на даче будете обрабатывать инсектицидами, а потом внуков кормить, что ли? Это исключено.
2: Я напоминаю, у нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко.
3: Организм человека, он может полноценно функционировать, когда у него есть вот этот весь комплект, то есть вот эти 60, а может быть даже больше элементов, и все они в нужных количествах, в нужном взаимодействии. То есть если человек здоров, организм функционирует по полной программе, то это другое качество жизни. И у нас в каждой модели создаваемого сорта или гибрида обязательно есть показатели качества. И именно содержание полезных веществ, начиная с простых там ликопин, бетаин и дальше. И вот постепенно мы вышли на то, что теория это хорошо известна. Академик Тутельян ее впервые концептуально сформулировал. А сейчас и Дмитрий Борисович Никитюк активно развивает. Ее смысл в том, что съедая 2000 калорий, мы как раз недополучаем большое количество элементов. И решение этой задачи, оно формулируется как уплотнение питания. И мы находимся на передовом фронте в борьбе с этой проблемой. Почему? Потому что, во-первых, у нас более 80 овощей, я имею в виду культур, которые содержат огромнейшее разнообразие различных химических элементов. Дальше, мы убедились, что с помощью селекции можно регулировать накопление веществ, что это наследуемый признак. И дальше мы поняли еще одну проблему, что это системная большая проблема, и одной компании ее не решить. Мы подключили биотехнологов, причем, на наш взгляд, самых сильных в России. Это Институт сельскохозяйственной биотехнологии, возглавляемый академиком Карловым, ФНЦО, наш профильный научно-исследовательский институт овощных культур, и встроили вот этот механизм селекции в решение этой проблемы.
4: Наука. Помните, как в одном популярном фильме астронавты высадились на незнакомую планету на 5 минут, а на их звездолете за это время прошло 23 года? Нечто подобное, меняющее темп жизни, правда не людей, а растений, успешно работает во Всероссийском научно-исследовательском институте сельскохозяйственной биотехнологии, рассказывает руководитель отдела прикладных генетических технологий Михаил Дивашук.
5: Фитотрон, получается, у нас это как некая машина времени, где у нас за один год проходит 6 лет, которые бы были в условиях России, у нас в полях. И за счет этого мы значительно

0: что ускоряем подготовку линий растений для того, чтобы они вышли в поле и начали изучаться. Как мы этого достигаем? Ну, то есть здесь есть вот такое сравнение, которое я использую, на мой взгляд, достаточно интересное. Это то, что мы вначале даем понять растению, что оно скоро умрет. А любое живое существо перед тем, как оно умрет, оно желает оставить потомство. Иначе оно бы у нас не развилось и не дожило до наших времен. Да, эволюция бы все погубила и съела.
1: А как вы даете им понять?
0: Мы плохо его кормим. Мы даем ему маленький объем грунта. Мы даем ему заморозки. Мы даем ему засуху. Каждый раз на каждой культуре это индивидуальный подбор. Мы специально зажимаем его, ограничиваем рост вверх. Мы используем какую-нибудь специализированную агрохимию, которая повышает, снижает осмос. Когда оно поняло, что умирает, показало нам колосья, корзинку, либо бобики, если мы говорим о зернобобовых, мы его тут же, наоборот, начинаем всячески хулить, лелеять и перекармливать, чтобы то небольшое потомство, которое ухватило у него сил оставить, чтобы оно было мощным, здоровым и хорошим. И вот на комбинации вот этих двух вещей, как бы, мы, в принципе, и играем.
1: Дальнейшая жизнь этого потомства идет, как в космическом корабле, при полном искусственном освещении, питании, давлении и влажности.
0: Ну, вот, например, осень. Как растения чувствуют осень, да, вот в принципе в природе? Солнце сдвигается, и у нас в спектре появляется больше дальнего красного. И растения, запускаются специальные каскады химии, биологии внутри, которые как раз растения готовят к осени.
1: Ну, вы можете своим освещением таким, да, волшебным?
0: Да, да. Мы тут даже им как бы их балуем, мы делаем ему рассветы, закаты, потому что для растений это тоже важно. Почему? Потому что интенсивность высокая, если мы прям сразу включаем свет, ну, представьте, вы спите у себя в кровати, кто-то прибегает и вам в глаза со всей дури полуденный свет включает. У растений та же самая история. Глазок нет, они, конечно, более терпеливы, но если им дать разгореться, чтобы оно подготовилось, начали нарабатываться спокойно все необходимые белочки для световой фазы, то потом в дальнейшем эффективность работы в течение дня растения внутри будет гораздо сильнее. То же самое и чтобы не просто свет отключили, бах. Ну, закаты они в меньшей степени влияют, но тоже есть своя определенная нужность.
1: К чему все эти сложности? Чтобы быстро и точно создавать, скажем так, органические кубики, из которых в дальнейшем будут составлены новые сорта. Например, пшеницы.
0: Это пшеница как раз, которую мы отредактировали в общей сложности на 3 гена, это 15 генов. В зависимости от того, какие гены были отредактированы и как мы их в дальнейшем будем сочетать между собой, мы будем получать разную продукцию. Мы к этому стремимся, и ради этого это все было сделано. Например, мы там возьмем, как мозаику собирая, первый ген, пятый ген, восьмой ген из этих 15, соединим вместе, и мы получим сорт, в который будет наиболее приспособлен для глубокой переработки зерна, для получения там текстранов, либо что-то еще, что используется дальше в пищевой промышленности. Если мы возьмем для сочетания там второй, шестой, там двенадцатый ген, то мы наоборот получим, ну не наоборот, а просто мы получим линию, из которой можно будет получать хлебобулочные изделия, которые очень долго не черствеют. Возьмем сочетание четырех других аллелей генов между собой, мы сможем получать хлеб диетический, скажем так, который хуже будет перевариваться у нас в желудке. Соответственно, человек кушает любимые булочки, которых вот сложно, вот мне лично очень сложно отказаться от печеного выпечки, да. Но при этом усваиваемость их ниже. Почему это? Это не потому, что там какие-то страшные вещи, это потому, что просто крахмал, он в зерне в гранулах. Если крахмалу изменить несколько, то эти гранулы будут более плотными, и они будут у нас внутри распадаться медленнее. А, соответственно, энергетическая ценность пищи будет ниже. Или вариантом мы берем еще другие 5 из этой же мозаики генов, которые мы сделали с помощью генетического редактирования, и мы получаем хорошую продукцию для последующего использования в косметологии, фармакологии, как именно основы для доставки, для абсорбции и тому подобное.
2: Я напоминаю, у нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко. А какие позиции российских селекционеров сейчас на российском рынке семян?
3: Позиции сложные, Игорь Борисович. Что касается зимних теплиц, знаю, что там очень сложная ситуация по томату. Там практически все площади заняты иностранными гибридами. Значит, по огурцам там есть определенные подвижки в пользу российской селекции. Что касается открытого грунта и пленочных теплиц, тоже ситуация сложная. Здесь мы считаем, что только около 20% площадей в товарном овощеводстве заняты российскими компаниями. Ну, кстати, вот из этих 20% больше половины – это сорта и гибриды нашей компании. И проблема, что вот таких компаний мало. Конечно, было бы нас там 4-5 компаний, то ситуация была бы принципиально другая. Но и нужно понимать, кто у нас конкуренты, да? То есть это мировые транснациональные компании, которые когда-то пришли сюда не только с мощнейшей селекцией, но и со всем пулом сопровождения, и химия, и техника, и технологии. И по большому счету это был очень положительный шаг, потому что само овощеводство у нас сейчас вышло на очень серьезный уровень.
2: Я правильно понимаю, что эти импортные компании, они не ушли с нашего рынка в период санкций?
3: Ни одна компания на сегодняшний день Россию не покинула, несмотря на, прям скажем, большие сложности.
2: Несмотря на давление?
3: Несмотря на давление и со стороны их стран, и со стороны, нужно признать, и России. Здесь нужно отдать должное государству, что оно пытается возродить селекцию, возродить семеноводство, но что касается нас, овощеводства, получается это немножко, если так сказать, сложно.
2: Семеноводство и селекция не только проблемы бизнеса, как это нам стараются представить. Это вопрос государственной безопасности, и решать его надо на соответствующем уровне. Об этом мы и говорили с главой селекционно-производственной компании «Поиск» Николаем Николаевичем Клименко. Беседу вел Игорь Абакумов. Так что тема не закрыта. Встретимся через неделю в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
4: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
5: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. У него не было актерского образования. Его не принимали ни в один московский театр. И говорили, что он абсолютно не подходит для кино. Иннокентий Смоктуновский. От Гамлета до Деточкина. Удивительно, но один из самых тонких, интеллектуальных и изысканных актеров в истории отечественного кино и театра родом из очень простой крестьянской семьи. Иннокентий Смоктунович, такова его настоящая фамилия, появился на свет 28 марта 1925 года в деревне Татьяновка, что в Томской губернии, и был вторым из шестерых детей. Впрочем, вскоре семья переехала в Красноярск, где жили родственники отца.
6: Из интервью Иннокентия Смоктуновского. Образования у родителей никакого не было. Это были простые, хорошие русские люди, что называется, от земли. Мать Анна Акимовна. Маленькая, добрая и очень тихая женщина. Отец Михаил Петрович во всем ее прямая противоположность. Двухметрового росту, невероятно сильный, рыжеволосый, залихватского характера. Жили бедно. В юные годы я и не слышал о карманных деньгах. Заслужить мороженое – редкостная радость. С переездом в город мне открылось ранее неведомое – театр. Каждое посещение становилось праздником, хотя ничего особенного там, разумеется, не было.
5: После окончания школы устроился статистом в Красноярский театр. Впрочем, проработал там недолго. Шла война. После того, как отец погиб на фронте, в 1943-м призвали его. 18-летний парень сразу же угодил в пекло сражения на Курской дуге. «Не верьте тем, кто говорит, что на войне не страшно. Страшно всегда», – вспоминал он впоследствии. В ходе наступления на Киев воинская часть, где служил Смоктуновский, угодила в окружение, и он оказался в плену. Побывал в лагерях для военнопленных в Бердичеве, Шепетовке, Житомире. Хорошо понимая, как мало у него шансов уцелеть в плену, попытался бежать. Месяц бродил по лесам, прятался от немцев, пока в конце концов не вышел к деревне. Здесь умирающего от истощения солдата подобрали местные жители. Выходили, поставили на ноги, партизанил, воевал в регулярной армии. Войну окончил в Германии, на его счету две медали за отвагу. После демобилизации мечту стать актером не оставил. Посещал актерскую студию в Красноярске. Потом перебрался в Заполярный театр музыкальной комедии и драмы в Норильске. где, кстати, познакомился с Георгием Жоновым, с которым дружил всю жизнь. Потом были театры Сталинграда, Махачкалы, а затем Москва, где 30-летний человек без актерского образования, да еще побывавший в плену, тщетно пытался устроиться в театры. В театр киноактера его все же взяли. Через знакомых жены удалось заручиться рекомендацией директора Мосфильма Ивана Пырьева.
7: А вы что, тоже артист, да?
8: Да, начинающий.
7: Поздновато начинаете. А как ваша фамилия?
8: Моя фамилия вам ни о чем не говорит.
7: Ну, все-таки скажи, пожалуйста. А?
8: Смоктуновский. Ну, что?
5: Через много лет Смоктуновский сыграл, как нынче выражается, камео самого себя, молодого и никому неизвестного в фильме «Москва слезам не верит». В то время в театре киноактера ему дали роль в пьесе «Шоу», как он лгал ее мужу. Его партнершей стала жена прославленного режиссера Михаила Рома, Елена Кузьмина. Она-то и порекомендовала Смоктуновского своему супругу, снимавшему в то время фильм «Убийство на улице Данте». То был его дебют в кино. Ну а затем в фильме «Солдаты» по повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» он сыграл лейтенанта Фарбера, интеллигента-математика, ушедшего на фронт.
9: Вы кем до войны были?
10: МГУ кончил, математический. А что толку? Ведь я наврал, когда говорил, что давал кому-то по физиономию. Никогда никому не давал. Я в детстве не любил драк. Любил математику, вот и все.
9: Разве это плохо?
10: Нет, зачем? Но кроме нее, оказывается, есть и другое. Математическим уравнением тут мало что решишь.
5: Эта кинолента изменила его судьбу. Фильм увидел Георгий Товстоногов, главный режиссер Ленинградского большого драмтеатра. Он работал над спектаклем по роману Достоевского «Идиот», и великий режиссер никак не мог отделаться от мысли, что у Смоктуновского глаза князя Мышкина. Так актер сыграл роль, которая принесла ему славу. Сначала в театре, а потом и в кино стали приглашать на большие роли. Началось все с киноленты «9 дней одного года» Михаила Рома. Одного из героев, физика Куликова, должен был играть Юрий Яковлев. Однако перед началом съемок он попал в аварию. Потребовалось срочно найти замену.
6: Из книги Иннокентия Смоктуновского «Быть». Соавтор Михаила Ильича Рома по сценарию «9 дней одного года» Даниил Храбровицкий, поймав меня на лестнице студии за рукав, как контролер без билетника в трамвае, сказал, что предложил Рому снимать меня в роли Ильи Куликова, на что Ромде, мол, после секундного раздумья, поддержал эту добрую мысль фразой «Да вы с ума сошли!» И все же я взял сценарий у Храбровицкого и прочел его единым дыханием, проглотив, выпив его. Внутри зрело, поднималось осатанелое желание доказать, убедить и победить. Пришел на репетицию. Репетировали сцену с уже утвержденным Гусевым Баталовым. Михаил Ильич был прост, спокоен. Единственное, что было необычно, вернее, неожиданно для подобной репетиции, то, что во время нашего с Баталовым диалога Михаил Ильич Ром вдруг заразительно захохотал. «Очень смешно, Кеша, дорогой, очень смешно. Интересно, необычно, смело, ничего не скажешь. И неожиданно. Но совсем не то, что мне хотелось бы, дорогой. Неужели я произвожу впечатление круглого идиота? Вы как дети». Давайте работать, у нас и без того времени в обрез.
5: Еще больший успех ожидал Смоктуновского в 1964-м, когда состоялась премьера фильма «Гамлет» Григория Козинцева. Кинокартина триумфально обошла весь мир. Смоктуновскому не только вручили Ленинскую премию, но еще и пригласили на роль Ленина в фильме «На одной планете», что едва не помешало ему принять участие в фильме «Берегись автомобиля». Эльдар Рязанов пригласил актера на роль Юрия Деточкина. Сценарий Смоктуновскому очень понравился, но из-за усталости от съемок в «Лениане» и проблем со здоровьем он отказался и уехал отдыхать и лечиться на дачу, что в 100 километрах от Ленинграда. Ну а дальше события развивались самым невероятным образом.
6: Из книги Иннокентия Смоктуновского «Быть». Была та самая погода, которую, как говорят, хороший хозяин собаку свою во двор не выпускает. Слышу легкий шепот сына Филиппа. «Папа, вставай, дядя приехал». Чувствовал я себя из рук вон худо. С трудом открыл глаза и онемел от увиденного. Рязанов стоял в проеме двери, весь в черном. С него стекала вода и почему-то шел пар. Он очень хорошо и просто-просто улыбался. А реальность своего появления и вообще бытия он усугубил фразочкой. Тоже простой-простой. «Здравствуйте, Кеша. Ну что ты вытаращился на меня?» «Это я, Эльдар». Придя, наконец, в себя, я понял, что сын ошибся. приехал никакой не дядя и совсем не режиссер, а обычный Дед Мороз. И чем невероятнее было его появление в столь неурочный час, тем щедрее сыпались его подарки. «Мы создадим вам голливудские условия», — он так и сказал. «Голливудские условия. Кеша, ты должен сниматься. Пойми, я чувствую, что мы с тобой сможем сделать хорошую картину. В твоей пробе получилось главное — честность, непосредственность, наивность. И кроме того, та странность, которая в этом персонаже необходима. Хорошо, буду здоров, приеду».
5: Но это еще не вся история, поскольку режиссер потребовал с актера расписку, что тот обязательно будет сниматься. Судя по всему, это единственный случай в истории кино. Но так появился Юрий Деточкин, помните?
11: Простите, а вы не псих?
10: Нет, у меня и справка есть.
5: Или еще эта знаменитая.
12: Здравствуй, Люба. Я вернулся.
5: Чудесный Юрий Деточкин, Иннокентия Смоктуновского. А ведь еще был Порфирий Петрович в ленте Льва Кулиджанова «Преступление и наказание», Чайковский в одноименном кинофильме Игоря Таланкина, Сальери и «Скупой рыцарь» в «Маленьких трагедиях» Михаила Швейцера. «Нельзя одолеть роль, не отправив свое сердце в нокаут», — говорил он. Смоктуновский ушел из жизни 3 августа 1994 года в подмосковном санатории, где лечился после инфаркта, и стал первым российским актером, которого в последний путь провожали аплодисментами, точнее, овацией.
6: Из книги Иннокентия Смоктуновского «Быть». «Я счастливый человек, и мне кажется, что я чего-то достиг. У меня много наград за творчество, есть и военные. Награды – это замечательно, но не самое главное. Существеннее то, что меня признал мой народ. А я счастлив, что не обманул его ожиданий и надежд. Разве не счастье услышать, как человек, потративший на просмотр спектакля или фильма 2-3 часа, уходя, произносит: «Смотри, вот этот длинный по-прежнему хорош, хоть уже и старенький».
4: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
13: На правах рекламы.
14: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей рубрике «Здоровье на пенсии» мы говорим о самом важном органе чувств, нашем окне в мир – зрение. Согласитесь, без хорошего зрения жизнь теряет привлекательность. В молодости мы не задумывались об этом, а сейчас? Без очков для чтения боимся даже в магазин выйти. А если у человека катаракт или глаукома, и он видит все как в тумане, то на улицу вообще выходить страшно. Вдруг машину не заметишь. Плохое зрение – это не просто неудобство. Это страх потерять связь с миром, страх однажды не увидеть лицо любимого внука, страх стать беспомощным. Многие люди ищут способ, как улучшить зрение, не прибегая к операции. Они задаются вопросом, есть ли альтернатива. С нами в эфире специалист по здоровью глаз, эксперт-практик в сфере квантовых технологий Николай Игоревич Замятин. Здравствуйте, Николай Игоревич.
15: Здравствуйте. И вы задали, кстати, очень правильный вопрос. Мы живем в 21 веке, в веке быстро развивающейся науки и потрясающих технологий. И я очень рад, что у меня есть возможность сегодня рассказать о настоящем прорыве в лечении глазных заболеваний офтальмологическом аппарате Дюна Око. Если вас беспокоят глазные заболевания, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0420. Давайте я еще раз повторю этот номер. 8 800 220 0400. И наши специалисты ответят на все интересующие вопросы об аппарате Дюна Око.
14: Николай Игоревич, расскажите, что за медицинский аппарат и почему о Дюна Око говорят как о новой революции в офтальмологии?
15: Ну а как еще можно назвать открытие, которое способно полностью изменить представление о лечении глаз. А помните времена, когда настоящей сенсацией стало появление лазерной коррекции зрения, да? Это когда с помощью лазера буквально за несколько минут человеку возвращают зрение. Но лазер – это все-таки хирургическое вмешательство, да? Это операция со своими рисками и восстановлением. А теперь давайте вернемся в наш 21 век. Сейчас повсюду мы слышим о потрясающих открытиях в области квантовой технологии. И я очень горжусь, что именно наши российские ученые предложили применить квантовую терапию для восстановления зрения. Они создали на ее основе прибор, который способен не просто поддерживать, а лечить зрение, дарить шанс на возвращение того, что, казалось бы, утрачено уже навсегда. И это офтальмологический аппарат «Дюна Ока». Дорогие радиослушатели, я рекомендую вам обязательно дослушать нашу беседу, потому что в конце я поделюсь с вами одним секретом.
14: Заинтриговали. Расскажите о «Дюна Ока» подробнее, пожалуйста.
15: «Дюна Ока» — это инновационный офтальмологический аппарат, который использует силу света, а точнее умные кванты света. Это кванты, такие как маленькие лекари, они проникают в ткани глаза и мягко восстанавливают их здоровье. Лечение зрения с помощью «Дюна Ока» — это лучший пример пользы квантовой терапии. Здесь используется световой поток красного и инфракрасного диапазонов, который проникает в глубокие ткани глаза на клеточном уровне. Это вызывает положительные биохимические реакции, что может ускорять процессы восстановления органов зрения.
14: Ничего себе, звучит как что-то из будущего.
15: Да.
14: Николай Игоревич, а какие болезни глаз можно лечить «Дюна Ока»?
15: В первую очередь, конечно же, катаракту. Также он незаменим при глаукоме, дистрофии сетчатки, еще называют ее макулодистрофией, отслоение сетчатки, возрастной дальнозоркости, астигматизме, синдроме сухого глаза, воспалительных болезнях глаз, даже атрофии зрительного нерва и многих других. Список большой, потому что «Дюна Ока» прорабатывает все без исключения участки глаза, способствует очищению хрусталика, снятию напряжения глазных мышц, нормализации оттока внутриглазной жидкости, стабилизации внутриглазного давления, устранению воспаления и отеков, содействует снятию гиперчувствительности глаз к яркому свету, которая вызвана переутомлением глазных мышц, улучшается кровообращение и обмен веществ в органах зрения, а значит, что глаза получают в разы больше питания кислорода, вследствие чего появляется возможность их восстановления.
14: Впечатляет. В какую клинику нужно записаться, чтобы пройти лечение этим замечательным офтальмологическим аппаратом?
15: Не спешите никуда записываться. Когда создавался аппарат «Дюна Ока», клиники буквально устроили войну за право иметь его у себя. Но производитель создал компактный и удобный в применении аппарат, которым может лечить свое зрение любой человек, прямо у себя дома. «Дюна Ока» не требует специальной технической или медицинской подготовки пользователя при работе с ним. Чтобы приобрести офтальмологический аппарат для восстановления зрения «Дюна Ока», звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0400. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400.
14: А вот интересно, как выглядит этот офтальмологический аппарат?
15: Хороший вопрос. Вот представьте себе стильные, высокотехнологичные очки. Только на глаза их надевать не нужно. «Дюна Ока» держит перед глазами. Таким образом, аппарат направляет целебные кванты света точно туда, где они нужны. Вы включаете «Дюна Ока» и наслаждаетесь сеансом по улучшению зрения. То есть пока вы сидите в любимом кресле, ваш хрусталик очищается, укрепляется сетчатка, а зрение становится острее. Аппарат лечит не только сетчатку, но и глазные мышцы, и хрусталик, и глазное яблоко. Все отделы глазного аппарата получают необходимую помощь. Здорово, правда? Никаких сложных настроек. Аппаратом вы можете пользоваться в любое удобное для вас время, безлимитно, и не только вы, но и вся ваша семья. Звоните и заказывайте «Дюна Око» по льготной цене прямо сейчас. 8 800 220 0420. 8 800 220 0420. Звонки и доставка бесплатные.
14: Но это действительно удобно, особенно для людей старшего возраста.
15: Несомненно. Применяя офтальмологический аппарат «Дюна Око», у вас появится возможность почувствовать, как напряжение в глазах уходит, а зрение становится четче. Например, при катаракте аппарат содействует очищению хрусталика и улучшению кровообращения. При глаукоме «Дюна Око» будет очень полезен для нормализации глазного давления, а при дальнозоркости и дистрофии сетчатки может помочь укрепить сетчатку. Все это способствует восстановлению хорошего зрения. Но важно не затягивать. Чем раньше вы начнете использовать «Дюна Око», тем больше шансов четко видеть. Помните, что без лечения такие заболевания, как катаракта или глаукома, могут привести к серьезным последствиям, вплоть до слепоты. Не откладывайте заботу о глазах, тем более сейчас, когда действует льготная цена для пенсионеров. Звоните 8 800 220 0420. Повторю еще раз. 8 800 220 0420. 2-0. Звонки и доставка бесплатные.
14: Да, страшно даже думать о таких последствиях. Вы правы, лучше действовать заранее. Какие еще преимущества у «Дюна Око»?
15: Во-первых, это современная технология, которая основана на научных открытиях в области квантовой терапии, которая может являться альтернативой другим способам лечения. При этом офтальмологический аппарат «Дюна Око» – безоперационный способ улучшения зрения. Во-вторых, данный медицинский прибор универсален, он подходит для лечения множества глазных заболеваний. В-третьих, он невероятно прост в применении. И что тоже важно, прибор производится в России, что приятно влияет на его стоимость. А сейчас я нашим внимательным слушателям раскрою обещанный секрет. Для тех, кто позвонит в течение часа и закажет аппарат «Дюна Око» прямо сейчас, кроме льготной цены от производителя, действует дополнительная скидка в размере 30%. Количество приборов ограничено, так что не упустите шанс. Звоните прямо сейчас. 8 800 220 0420. 8 800 220 0420. Звонки и доставка бесплатные.
14: Это отличная новость. Можно улучшить зрение, при этом еще сэкономив деньги.
15: Совершенно верно. И важность зрения для человека, конечно, трудно переоценить. Представьте, что у вас может появиться шанс наслаждаться просмотром телепередачи или чтением любимой книги, рассматривать лица родных, любоваться природой, и все это без мушек, без тумана, без пелены или рези в глазах. Время играет против вас. Катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, они не ждут, они же прогрессируют. И чем дольше вы откладываете, тем сложнее вернуть зрение. Не рискуйте своим здоровьем. Пока вы раздумываете, кто-то уже заказывает прибор. Не откладывайте. Звоните в течение часа, иначе ваша льгота пропадет или ею воспользуется кто-то другой. Звоните по бесплатному телефону 8 800 220 0400. 8 800 220 0400.
14: Николай Игоревич, расскажите, сколько времени занимает лечение аппаратом «Дюна Око»?
15: Лечение проходит просто и приятно. Вы держите прибор перед глазами на расстоянии в течение, ну, где-то от 2 до 5 минут. Курс обычно длится 14, максимум 28 дней. И для наших слушателей я напоминаю про акцию только в течение часа. Дополнительная скидка 30%. Звоните 8 800 220 0420. 8 800 220 0420. Звонки и доставка бесплатные.
14: Ну что ж, Николай Игоревич, спасибо за такой подробный рассказ. Я уверен, что наши слушатели уже готовы действовать. Давайте подведем итог. Почему «Дюна Око» нужен всем, кто заботится о зрении?
15: «Дюна Око» – это и есть медицина 21 века, о которой мы все мечтали. Он способен подарить возможность вернуть и сохранить зрение. Это высокотехнологичный офтальмологический аппарат, который использует умные кванты света для лечения катаракты, глаукомы, дальнозоркости, дистрофии, сетчатки и других проблем. Он прост в использовании и подходит для домашнего применения. Это устройство, как личный офтальмолог, у вас дома. Не ждите, пока зрение ухудшится. Звоните прямо сейчас – 8 800 220 0400. Давайте еще раз повторю. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные. Поторопитесь, акция заканчивается.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-00-669-525, ОГРН ИП 325-028-00-136-386, Республика Башкортостан, район Дюртюлинский, город Дюртюли, улица Садовая, 3-69.
4: Радио России. Австралийская ехидна.
16: Предками ехидн были именно водные животные, и многие вещи, связанные с анатомией ехидн, объясняются вот такой амфибийностью предковых форм.
4: Биолог Алексей Масалов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Анадыря. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
17: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
4: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
18: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
4: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске по факту удара ВСУ по автобусу в Брянской области с гомельской детской футбольной командой возбуждено дело о теракте. Российские войска установили контроль над селом Кутузовка в ДНР, и цифровые технологии сегодня активно применяются в транспортной отрасли России. Далее подробнее. Московские специалисты из Центра медицины катастроф едут в Брянск к пострадавшим после атаки на автобус с юными футболистами из Беларуси. Об этом сообщил в РИО губернатор региона Егор Ковальчук в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, власти региона находятся на связи с руководством Гомельской области. Ковальчук также заявил, что операторы БПЛА видели, что их целью является пассажирский автобус. Он сообщил о состоянии пострадавших детей и взрослых.
2: Сейчас на территории региона находится 5 человек пострадавших. Один взрослый мужчина, 4 детей. Дети двое в состоянии средней тяжести, находятся в Брянской больнице. Еще двое детей легкая степень. Легкие ранения не подразумевают даже в будущем, мы надеемся, что не будут подразумевать даже госпитализацию. По крайней мере, мы их готовим к отправке на родину в Беларуси. Это взрослый мужчина и двумя детьми. Мы еще будем продолжать заниматься. К нам уже выехала бригада из Москвы, Центра медицины катастроф, узкие специалисты, которые как раз оценят ситуацию на месте и примут верное медицинское решение. Совершенно очевидно, что это был автобус пассажирский, что он никакого военного стратегического значения не имел. Ну и вот, судя по данным, которые мы видим с места, ну, очевидно, что было прицельно, это сделано умышленно.
1: По факту удара ВСУ по автобусу в Брянской области с гомельской детской футбольной командой возбуждено дело о теракте, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Известно, что автобус следовал с Беларуси по маршруту Гомель-Геленджик. Дети ехали на отдых.
3: 17 июня украинский беспилотный летательный аппарат атаковал пассажирский автобус детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речицы. В автобусе, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту Гомель-Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых. По предварительным данным, погибла женщина. Информация о пострадавших уточняется. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. В ходе следствие будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства, а также конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастных к очередному бесчеловечному преступлению против детей и мирных граждан.
1: Министерство иностранных дел Беларуси расценивает атаку на белорусских граждан в Брянской области как очередной акт терроризма против мирного населения и требует от украинской стороны исчерпывающих объяснений. Отмечается, что белорусские следователи направились в Россию для оказания содействия российским коллегам, сообщает Белорусский следственный комитет. Он также отмечает, что возбуждено уголовное дело. Российские ПВО в период с 9 утра до 14 часов среды перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Рязанской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Краснодарским краем. Также сообщается о нейтрализации украинских беспилотников над Крымом и Черным морем. Российские войска установили контроль над селом Кутузовка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В сводке оборонного ведомства отмечается, что в городе Красный Лиман подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, владели 6 опорными пунктами противника и взяли под контроль 61 здание. Кроме того, прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане. Переправа через реку Северский Донец в селе Маяки Донецкой Народной Республики. По данным министерства, украинские военнослужащие не смогут восстановить переправу через Северский Донец из-за огневого воздействия российской армии. За сутки в районе Красного Лимана уничтожено до 20 украинских военных, пикап, гаубицы, 6 наземных роботизированных комплексов. Также вооруженные силы России за сутки поразили используемые ВСУ объекты военной промышленности, топливно-энергетического комплекса Украины, средствами противовоздушной обороны, сбиты 17 управляемых авиационных бомб и 566 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Совет Федерации одобрил закон о запрете на депортацию или отказ выдачи вида на жительство в России для иностранных граждан, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах России. Как отметил сенатор от Москвы Владимир Кожин, речь также идет и для ранее проходивших службу участников боевых действий.
4: Закон устанавливает запрет на принятие решений о депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания, неразрешение въезда, нежелательности пребывания и проживания, об отказе выдачи или аннулировании разрешения на временное проживание, разрешение на временное проживание в целях получения образования, вида на жительство, об отказе выдачи, переоформления или аннулировании патента и разрешения на работу в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, которые проходят или проходили службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации и других воинских формированиях нашей страны, являются участниками и ветеранами боевых действий. Принятые по ним решения с 24 февраля 2022 года прекращают свое действие и не подлежат исполнению.
1: Если закон подпишет президент России, он вступит в силу через 10 дней с момента опубликования. Сильные осадки с градом и ветром прогнозируются в Кабардино-Балкарии. В ближайшие дни, сообщили сегодня в региональном управлении МЧС, на реках республики ожидается повышение уровня воды местами до неблагоприятных отметок, а в горах сход селей. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Балтика» объявил о переходе защитника Максима Шнапцева из «Пари Нижний Новгород». Срок соглашения рассчитан до 30 июня 2030 года. «Локомотив» объявил о продлении контракта с бразильским защитником Лукасом Фасоном. Новое соглашение сторон рассчитано до 30 года. 24-летний Фасон выступает за «Локомотив» с 22-го. В текущем сезоне он провел за железнодорожников 32 матча во всех турнирах, на его счету 2 гола и 3 результативные передачи. Нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Воробьев сообщил, что намерен остаться в московском клубе. «Переговоры идут, я хочу остаться, будем разговаривать на сборах», передают слова форварда «Спортэкспресс». Ранее сообщалось, что Воробьев, что в трансфере 28-летнего игрока заинтересован «Спартак». Воробьев выступает за «Локомотив» с лета 24 года. В прошедшем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах и забил 12 голов. Женская сборная России поднялась на 2 места в рейтинге FIFA. Теперь российская национальная команда занимает 27 место в таблице коэффициентов. Россия в последнем обновлении рейтинга обошла Мексику и Польшу. Нападающий Захар Бардаков перейдет в хоккейный клуб «СКА», сообщает «Спортэкспресс». Сезон 25-26 он провел в «Колорадо», а до этого выступал в составе петербуржцев. «Шанхай Дрэгонс» объявили о назначении бывшего главного тренера московского «Динамо» Вячеслава Кослова в штаб команды. Контракт со специалистом подписан на 2 года. Он займет пост ассистента главного тренера и будет отвечать за работу с нападающими. «Акбарс» продлил контракт с 24-летним нападающим Семеном Тереховым. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, новое соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона 27-28. Нападающий сборной Казахстана по хоккею Аркадий Шестаков вернулся в «Барыс». На одностороннее соглашение рассчитано до 31 мая 2028 года. Последние 2 сезона форвард выступал в «Адмирале». С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 22, в Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 19, в Челябинске небольшой дождь, плюс 26, в Рязани небольшой дождь, плюс 19, в Краснодаре облачно с прояснениями, плюс 28, в Майкопе ясно, плюс 28, в Ставрополе облачно с прояснениями, плюс 27, в Донецке небольшой дождь и плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем, температура ночью плюс 14, днем плюс 16. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 11, днем 15 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.
0: кто уже обрел приемную семью, а кто все еще ее ждет. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
6: Я открыла анкету, давай смотреть. А тут раз Диану, я сразу позвонила, они говорят, да, есть такая девочка, но только у нее инвалидность. На следующий день я взяла машину, поехали. Я люблю детей, питала их племянников, постоянно со всеми нянчусь.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Магадана. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
7: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Мусакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
8: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
9: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
10: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
11: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
12: Здравствуйте, в эфире программа «Разное время». Сегодня в главной студии страны для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов.
13: Да, все верно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас приветствовать и напоминаем, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите ваши сообщения, принимайте участие в нашей беседе. Сегодня у нас очень много разных и насыщенных тем для обсуждения, но, к сожалению, начинаем мы с очень печальных новостей. К сожалению, украинские террористы продолжают атаковать мирные населенные пункты, и в том числе автобусы, бьют они по гражданским целям. Вот сегодня, буквально пару часов назад, вооруженные силы Украины атаковали в Брянской области автобус с детьми из Белоруссии. Все подробности сейчас расскажет нам корреспондент, выпускающий редактор сайта журнала «Родина» Антон Валадин. Антон, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
14: Добрый день, Иван. Здравствуйте, Мария. Действительно, в Брянск из Москвы выехали медики и психологи Центра медицины катастроф. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук. Столичные специалисты помогут местным коллегам в оказании помощи белорусам, пострадавшим в результате атаки БПЛА. Исполняющий обязанности брянского губернатора опубликовал фото с места происшествия. Автобус, на котором ехала юношеская футбольная команда из Гомельской области, весь посечен осколками, образовавшиеся после взрыва дрона металлические частицы пробили колеса автомобиля, посекли стекла салона. Сиденья, на которых сидели дети, засыпаны битым стеклом. Украинские террористы явно понимали, что бьют по пассажирскому автобусу, отметил Егор Ковальчук. Ну, действительно, его сложно перепутать с какой-то военной техникой. Такая здоровенная двухэтажная махина, да еще и со знаками «дети». А это произошло в Почепском районе Брянской области. В момент удара в машине находилось 44 человека. К сожалению, погибла женщина, сопровождающая. Еще 6 человек ранены. Это двое взрослых и четверо подростков. Пострадавших доставили в районную больницу. Им оказывают необходимую помощь. Вот и столичные специалисты тоже к этому делу подключатся. Остальных путешественников вернут домой, в Республику Беларусь. До Черного моря, до Геленджика, куда они направлялись, к сожалению, они не доедут. А вчера вечером в брянской деревне Квитунь украинский дрон атаковал ехавшую на вызов карет скорой помощи. Вся бригада получила ранения, и они уцелели только благодаря мастерству шофера, потому что он увидел беспилотник и сумел вести машину от прямого удара. В селе Чаровичи другой украинский дрон «Камикадзе» ударил в легковушку, ранив водителя и пассажирку. То есть мы видим, что киевский режим, он превратился
13: он очень жестоко, к сожалению, продолжает атаковать мирное население. Антон, спасибо вам большое. Антон Валадин, выпускающий редактор сайта журнала «Родина», был у нас на связи.
0: Большая страна, разное время.
12: Переносимся в Луганск. Сегодня 12-я годовщина гибели журналистов ВГТРК Антона Волошина и Игоря Корнелюка. Извините. У нас на связи Юрий Свидерский. Сегодня в Луганске прошли траурные мероприятия с подробностями. Юрий, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Юрий.
15: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, коллеги за кадром. Здравствуйте, вся Россия. Да, действительно, как и каждый год, сегодня 12-й раз к памятному знаку, который расположен на месте гибели героев с камерами и микрофоном, возложили цветы в память о погибших журналистах ВГТРК. Знаете, это жаркое лето 2014 года, и, конечно же, я и многие другие помнят этот день. Дело в том, что на самом деле уже много раз было говорено, что не видеть, что это работают журналисты, украинские минометчики не могли, значит, били прицельно. Сегодня возлагали цветы к этому месту, и кроме коллег, кроме чиновников, местные жители поселка Металлист, в нем находится металлистская средняя школа, она носит имя Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Я когда-то в 2021 году с коллегами делал репортаж, программу специальную «Виртуальный музей» об этой школе, там и вещи личные наших погибших коллег, ваших, конечно же, друзей и коллег. Но потом, как вы знаете, началось то же, что продолжилось то, что началось с убийством, со слежкой за журналистами. То есть снесли с Ютуба эту программу, снесли весь канал ГТРК ЛНР на Ютубе. Это было лишь продолжением той тенденции по недопущению правды из Донбасса в массы. А именно благодаря Игорю и Антону в 2004 году летом, а еще задолго до 22-го даже года, люди вообще узнали, что здесь началась война, здесь начались боевые действия, началась вооруженная агрессия Украины против мирных на то время еще собственных граждан, граждан тогда еще Украины. Да, и, к сожалению, мы видим, во что это выливается сейчас. Я имею в виду травлю, охоту на журналистов, да. Когда журналисты стали лакомой целью и, скажем так, жирной мишенью для фактически жестоблакитных террористов. Потому что, иными словами, как террор и то, что произошло сегодня с пассажирским автобусом с детьми, да. Назвать очень сложно. Если буквально позволите, если есть минутка, да, чтобы отвлечься от этой темы, скажу вам, что вот поступили данные о том, что трехлетняя девочка, раненная дроном ВСУ в Сватово, накануне находится в тяжелом состоянии. Малышка пострадала во время вчерашней атаки вражеского беспилотника. Ее мать также ранена. У ребенка диагностировали проникающее ранение живота, желудок, кишечник, печень задеты, поврежден правый глаз. Сейчас в Луганске хирурги борются за жизнь трехлетней девочки, уже провели несколько сложных операций. И вы понимаете, что в 2004 году, если бы тогда о хаотичных обстрелах не рассказывали Игорь и Антон, то многие бы и тогда и не узнали, что началось-то вообще здесь такое, когда Украина ввела боевую технику, начала бить с самолетов. К к сожалению, ну, знаете, как меня всегда коробит, когда говорят, заплатили за что-то своей жизнью. Да никто не собирался, конечно, никогда не умирать, не платить. У них отняли. Это даже, ну, как я считаю, я коллегам вчера сказал во время включения, это не гибель, это убийство. Равно так, как и убийство всех журналистов, которых убила Украина прицельно и старательно за все вот эти вот последние годы.
12: Спасибо большое. Это был наш коллега Юрий Свидерский из Луганска.
0: Большая страна, разное время.
13: А теперь отправляемся в Республику Крым на полуостров. Пришла новость о том, что задержаны 8 человек, помогавшие мошенникам с Украины обзванивать россиян. Уже заведено и возбуждено уголовное дело. Все подробности сейчас узнаем у нашего корреспондента Дениса Маринина. Денис, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
16: Здравствуйте, Мария и Иван. И приветствую, конечно же, наших радиослушателей. Действительно, в Крыму возбудили уголовное дело против 8 местных жителей по обвинению в незаконном использовании абонентского терминала трафика. Правоохранители выяснили, что на протяжении последних 2 лет обвиняемые по указанию неустановленных лиц обеспечивали функционирование сим-боксов для массовых телефонных атак на россиян с целью хищения денег. И преступники приехали в Крым, сняли квартиры, в том числе и в Севастополе, где установили оборудование, которое позволило им организовать работу колл-центров на территории Украины. В результате пока доказанных 16 дистанционных мошенничеств против граждан, сим-боксы, сим-банки и другое оборудование изъяты. Но следователи продолжают свою работу и устанавливают все обстоятельства, все факты преступлений, конечно же, соучастников. А если говорить вообще о ситуации с мошенничеством на полуострове, хочу добавить, что за 4 месяца в Крыму зарегистрировано около 1400 заявлений о совершенных мошенничествах. Ежемесячно сумма украденных средств составляет в среднем от 100 до 200 миллионов рублей. Ну, если сложить их, то, думаю, вы сможете понять, в какие цифры это выливается за год. Я имею в виду не только количество похищенных денег, но и количество пострадавших граждан. Сейчас такие преступления, как разбои, грабежи, квартирные кражи и так далее, отошли на второй план. И почти половина преступлений сегодня совершается вот именно в сфере IT-преступлений. Среди наиболее популярных схем, которые используют мошенники, это звонки, в которых они представляются сотрудниками ФСБ, прокуратуры, полиции и других правоохранительных и государственных органов, заявляют, что граждане сами, того не подозревая, якобы спонсируют украинскую армию или предлагают задекларировать денежные средства. И также в топе предложение перейти по предлагаемой ссылке, и при переходе со счета снимаются деньги, перерасчет пенсии, дополнительный заработок. А вот за прошедшую неделю от действий мошенников пострадали 37 жителей Крыма и потеряли более 22,5 миллионов рублей. Предлагаю послушать комментарии Ольги Лисиной, руководителя пресс-службы МВД по Крыму, подполковника полиции.
17: Одной из самых распространенных схем киберпреступников на этой неделе была старая.

0: публикации. Связавшись с автором публикации и договорившись о сделке, мужчина отправил по предоставленным реквизитам около 1,5 миллиона рублей. Потерпевший не дождался ни автомобиля, ни возврата денежных средств и обратился с заявлением в полицию.
1: Хочу добавить, что по данным Следственного комитета России в Крыму, за последние несколько месяцев количество IT-преступлений на полуострове снизилось на 15%. Ну и о чем это может говорить? Говорит это о том, что все-таки, наверное, профилактические мероприятия, которые проводят сотрудники правоохранительных органов совместно с другими учреждениями, организациями, имеют положительный результат. И одним из ярких примеров такого сотрудничества хочу назвать премьеру интерактивного спектакля «Фон телефон», которая прошла в Государственном академическом музыкальном театре Крыма. Он как раз о том, на какие уловки идут телефонные мошенники и как не попасться в их сети. Кстати, показывать спектакль планируют в крымских школах, вузах, различных социальных учреждениях и общественных пространствах.
2: Что очень так правильно, что... потому что, к сожалению, мошенники не дремлят, и нужно быть готовым ко всему. Денис Маринин из Крыма был у нас на связи. Идем дальше.
3: Большая страна, разное время.
4: Переносимся в Ивановскую область. В новом учебном году в профильных классах школ обновят учебное оборудование. Все подробности у Ирины Калининой. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ирина.
5: Здравствуйте, коллеги. Да, действительно, в этом году в Ивановской области к началу учебного года обновят оборудование в профильных классах. У нас их 125 работало в прошлом году, 25-26. Это агроклассы, психолого-педагогические, медицинские и инженерные. В принципе, получат такое оборудование, которое позволит изучать в классах те предметы, которые просто необходимы. Это и физика, и химия, и биология, и педагогика, и психологии. Это оборудование получат не только школы областного центра Иваново, но и других крупных городов Кинеш, Мышуй, Вичуги, но и малых населенных пунктов, таких как Гаврилово-Посадский, Заволжский, Южский и Шуйский районы. Давайте послушаем заместителя директора департамента образования и науки Ивановской области Павла Донецкого. Он расскажет, так что же поступит в школу.
6: 20 школ обновляют свою материально-техническую базу именно по профильному обучению. Например, в инженерных классах появятся новые цифровые лаборатории по физике, демонстрационные наборы, практикумы, роботехнологические наборы. В медицинские классы поступят цифровые, биологические, микроскопы, тренажеры, демонстрационные комплекты, мини-экспресс лаборатории. Агротехнологические классы получат комплекты лабораторного оборудования и микропрепаратов, мини-парники, наборы для выращивания растений и стеллажи к ним. А обучающие психолого-педагогических классов обеспечены новыми тренажерами, логопедическими тренажерами, дидактическими пособиями и материалами.
5: Вот все то, что оборудование получит наши школы, наши ребята, они будут на нем заниматься, конечно, усиленно, углубленно. В этом им помогают и педагоги, помогают еще и партнеры. Например, если это касается агроклассов, то это, безусловно, в первую очередь первым партнером является Ивановский Верхневолжский биотехнологический университет и, конечно, ведущие предприятия, сельхозпредприятия региона, потому что дети не просто на своих занятиях выращивают рассаду, смотрят в микроскоп, как она растет, или там микрозелень, например, выращивают цветы, они еще и посещают крупнейшие сельхозпредприятия, смотрят, а как работают, например, ветеринары, как строится работа зернохранилища, например. Вот это все на практике они делают. Для чего все это делается? Как говорят наши специалисты, в любом случае нужно пополнять кадры. Дефицит кадров наблюдается, наверное, не только сейчас в Ивановской области, не только в сфере, в сфере сельского хозяйства, но и в других. Это и педагогов не хватает, и медицинских работников, и инженеров не хватает. И вот, собственно, эта идея и направлена на то, чтобы дети с малого возраста познакомились с будущей профессией, поняли, нужна ли нам эта профессия, смогут ли они работать, например, педагогами или в сельском хозяйстве. Вот, например, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Сергей Бубнов считает, что вот такие агроклассы приносят очень большой результат. Давайте его послушаем.
7: Конечно, эффект, он такой долгосрочный, да, поскольку это действительно еще дети пока, которые обучаются в школе, но

0: мы видим в этом цель, как бы, да, и положительный эффект в том плане, что ну, нам будет трудно привлечь из городской местности людей для работы в сельской местности. Соответственно, наша задача закрепить тех ребят, которые живут в сельской местности, на той территории, чтобы они оттуда не уехали, чтобы у них была достойная работа, хорошие условия труда, достойная заработная плата, и в том числе, чтобы они понимали, что сельское хозяйство – это не то, что было много лет назад. Это высокотехнологичная отрасль, где на самом деле можно получать действительно достойные зарплаты, развиваться и быть классным специалистом в своей области. Это ветеринария, которая очень интересная и на самом деле благородная профессия. Это и агрономия, которая работа, связанная с землей.
1: Ну, дополнительно хочу только сказать о том, что, в общем-то, все ребята, которые обучаются в профильных классах, они имеют те или иные преференции, либо они получают сертификаты, чтобы получить дополнительные баллы при поступлении в вузы Ивановской области, либо даже получают целевую стипендию 2500 рублей в месяц.
2: Спасибо большое. У нас на связи была Ирина Калинина из Ивановской области. Говорили мы о том, что в профильных классах обновят учебное оборудование. После небольшой паузы вернемся в студию. Не переключайтесь.
3: Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
4: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
3: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
7: Мария Тарабаева и Иван Фурсов идут сегодня для вас в программу «Разное время». Сейчас отправимся в Карелию и хотим обратить внимание водителей мотоциклов на то, что, к сожалению, иногда на дорогу могут выскакивать крупные животные, особенно лоси, и это может привести к летальному исходу, вот как и произошло на днях. Серьезное ДТП произошло в ночь на вторник. Водитель мотоцикла погиб в аварии с лосем. Сейчас поговорим с нашим корреспондентом российской газеты Светланой Цыганковой. Вообще, как часто случаются подобные случаи в регионе и стоят ли везде знаки? Светлана, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот пик происшествий с участием лосей как раз и переходится вот на нынешнее время. Он начинается с конца апреля и длится по сентябрь. И вот в это время, где-то с заката до полуночи, байкер, а ему 50 лет, он ехал по федеральной трассе Кола в направлении Санкт-Петербурга. И, судя по всему, мчался с огромной скоростью. И как раз лось выскочил из леса, и ни у кого не было шансов. Ни у животного, ни тем более у водителя, он умер еще до приезда скорой помощи. А вообще, вот вы говорили о том, что сколько случаев с лосями. Вот за прошлый год насмерть били 42 лося. А в нынешнем году таких случаев уже 8. И это только на дорогах Карелии. Мы не говорим там о Ленинградской области, да, куда и направлялся байкер. И, конечно, здесь, если это смертельный случай, несчастный случай, то когда дело касается автомобилей, то гибнет животное, получает травмы водитель, плюс разбивается, что придется автомобиль ремонтировать, а придется водителю еще заплатить 80 при лоте. И вот я уже сказала, погибли в прошлом году 42 лося, и в этом уже 8. То есть животных уже просто не существует. Вот я поговорила с Института биологии Карельского научного центра Данилой Панченко и сказал, что вообще-то никаких особых вот таких удивлений, что лоси живут и бегают, выбегают на дорогу в пределах города, совершенно нет. Там, естественно, в Карелии везде леса, они там живут. Если нарушается кормовая база, вот их пути миграции и места концентрации сохраняются долгое время. Но если происходят какие-то сбои, то, конечно, они... Теперь что касается знаков. Конечно, знаки на дороге, на федеральной трассе Кола стоят не так часто, но все-таки они есть. Ну вот, для сравнения, этот мотоциклист, он ехал по трассе Кола в направлении Санкт-Петербурга по Олонецкому району. Это самый последний район, который граничит уже с Ленинградской областью, с Подпорожским районом. И вот там, начиная от Ленинградской области и буквально до самого Петербурга вдоль этой трассы, стоят специальные сетки натянутые. И животным, ну, они просто не смогут пробиться сквозь сетки. Возможно, они подходят, сетки стоят, они не будут перебегать. Но есть специальные проходы. Водители предупреждают знаки, что через какой-то там промежуток будет проход для лосей, будьте осторожны. Плюс стоят знаки, где сколько километров возможно вот эта территория, по которой будут двигаться лоси. Поэтому вот в соседней области такое есть, такой, вот такой опыт. Мне как раз в Институте биологии и сказали, что, ну, какая может быть причина изменить пути миграции для лоси или как-то перенести этих места, конечно, это невозможно. Единственное, это ставить ограждения вдоль дорог, рубать кустарники по обочинам и строить специальные мостовые переходы для животных в тех местах, где они встречаются наиболее часто. Они как раз вот уже совершенно обжиты. Бегают буквально в пределах Петрозаводска.
2: Спасибо большое. Это была Светлана Цыганкова, корреспондент «Российской газеты». Мы переходим к разговору с экспертом. У нас на связи Никита Гудков, заместитель главного редактора журнала «За рулем». Никита, здравствуйте.
7: Добрый день, Никита.
9: Здравствуйте. Добрый день.
2: В целом проблемы есть. С одной стороны, мы понимаем, что есть знаки, к ним нужно присматриваться и соблюдать. Но, тем не менее, в общем-то, животные знаков не различают.
7: Как... Я думаю, мотоциклисты на большой скорости тоже не тоже всегда сложно, могут обращать
2: да.
7: внимание.
2: Как быть? И, в общем-то, у нас вот ситуация со знаками, она понятная, они ставятся вовремя, проходит какой-то мониторинг, где животные решили, что вот будет их переход, и они там чаще всего появляются.
9: Знаете, по моим представлениям, нет. То есть, если такие работы и проводятся, то эпизодически, потому что полно мест, где животные выходят, а знаков нет. Вот, ну, например, я последний раз лося встречал осенью прошлого года, буквально в километре от города Руза под Москвой, довольно крупного города. И понятно, что там никакого знака нет, ну, потому что кажется, что в таком месте, наверное, не должно быть никаких животных. Вот. И, соответственно, самое важное, что это знаки предупреждающие, а не предписывающие или запрещающие. Они лишь только могут напомнить водителю о том, что всегда есть вероятность выхода диких животных. Вот. Кроме того, полно дорог не федерального значения, а местного, которые проходят в еще более глухих местах, и как бы везде эти знаки не развесишь. Знаки — это ни в коем случае не панацея. Вот, совершенно верно, вот предыдущий собеседник вам сказал по поводу сеток. Да. Это как бы действительно эффективный мировой опыт, Правда, тут тоже надо понимать, что 100% гарантии сетка не дает. Потому что бывает, что где-то там, где перерыв на перекрестке, например, зверь все-таки за нее заходит, где-то там дерево на нее упало, где-то просто перепрыгнуть удалось эту сетку. Но хотя бы сетка существенно снижает вероятность выхода диких животных. И мне кажется, как бы в России, с ее лесной территорией, ну, как бы, как минимум все федеральные трассы должны быть оборудованы сетками, а желательно и вот такие вот региональные, как бы, где достаточно большой трафик. Ну, вот, собственно, я ехал тогда, встретив лося, по такой региональной вполне себе дороге. Вот, поэтому надо, чтобы действительно была государственная программа какая-то, видимо, по строительству этих самых сеток. Где-то они есть, где-то их нет. Причем на одной и той же дороге, например, на дороге М1, которая в Беларусь ведет, как бы в каких-то районах есть она, в каких-то нет. В каких-то видно, что она как бы когда-то была поставлена, но уже в запущенном состоянии находится. Комплексный подход здесь какой-то нужен.
7: Никита, ну вот как раз-таки обращаюсь к вашему опыту, который произошел осенью, что вы встретили лося, но вот если водитель заблаговременно его увидел, успел затормозить, но вот лось, он не уходит с дороги, и как нам сделать так, чтобы его одновременно как бы прогнать, но при всем при этом не спугнуть, чтобы он, не дай бог,
2: там... В целом, на самом деле, самое главное, да, как избежать аварии,
7: да,
2: вот в этом
7: в том числе.
9: Ну, вопрос такой очень большой и сложный, как избежать вот прям аварии с дикими животными. Здесь причина-то в чем? Дело в том, что дикие животные выходят и выбегают зачастую совершенно непрогнозируемо в последний момент. То есть у водителя то, что называется, не существует технической возможности остановить автомобиль. Потому что там лоси различные, косули, кабаны и так далее, они, условно говоря, теряются на фоне зелени, да? И многие как бы рассказывают, что вот просто еду, а потом бац, хлопок, и только потом он понял, что произошло. Вот, как бы действительно защитить от таких вещей, ну, может только движение со скоростью 20 км в час, что, конечно, утопия. Поэтому, как бы, ну, просто действительно, может быть, не так быстро ехать в таких местах, потому что просто скорость, она увеличивает тяжесть последствий, да, но полностью застраховаться от этого невозможно. Ну и, конечно, просто всегда действительно помнить о том, что в любой момент может такое произойти, психологически быть готовым тормозить экстренно, очень быстро бить по педали тормоза и давить на нее с максимальной эффективностью, вот просто до того момента, когда вы не поймете, что вы с ним разминулись, дай бог.
2: Никита, скажите, пожалуйста, если ДТП все-таки произошло, какие действия водителя и вообще что делать? Грозит ли ему штраф, какое-то наказание и так далее?
9: Ну, если как бы автомобилю причинен ущерб, то это, безусловно, ДТП по нашим законам. Причем такое ДТП оформляют только сотрудники ГАИ, потому что никакой европротокол использовать невозможно. Вот, соответственно, ну, действия в целом такие же, как при любом другом ДТП. Первым делом обеспечить как бы безопасность других водителей, то есть включить аварийку, выставить знак, соответственно, одеть жилет. Вот. Затем, если, соответственно, животное как бы хочется ему оказать какую-то помощь, вот этого специалисты делать ни в коем случае не рекомендуют, потому что это очень опасно, да, животное в таком состоянии, что может так легнуть, что как бы последствия будут гораздо страшнее. Вот. Ну, соответственно, дальше вызывать ГАИ, даже если в случае, если животное ушло в лес обратно, да, потому что, во-первых, нанесен ущерб автомобилю, а во-вторых, животное может там в лесу как бы тоже прекратить свой жизненный путь, его могут найти лесники, начать разбираться, и окажется, что вы скрылись с места ДТП с соответствующими последствиями. Вот. Значит, по поводу штрафов, здесь ситуация такая. Ситуация, на самом деле, парадоксальная. Да, ГАИ может выписать там штраф за какие-то нарушения правил, там превышение скорости и так далее, но самое существенное — это так называемая компенсация вреда государству, потому что дикие животные считаются имуществом государственным. Если вы сбили, например, лося, то с вас должны взять 80 тысяч рублей, там кабан или косуля 30-40 тысяч рублей, вот. А если это краснокнижный вид, то в 5, а то и 7 раз больше эта компенсация может быть. быть. Правда, в рамках 400 тысяч рублей, по идее, ОСАГО это все должно оплачивать, но сама ситуация парадоксальна. Как бы это тот тип ДТП, которое водитель в очень многих случаях вообще никак не может предотвратить, предусмотреть, прогнозировать.
7: Да, и, по сути, он, может быть, даже и не
9: виновен. Да, совершенно верно. Чаще всего так и бывает. Это как бы, если водитель видит лося издалека, да, вот как я рассказывал про свой случай, ну, я просто максимально сбрасываешь скорость, аккуратно с ним разъезжаешься, он в лесочке стоял сбоку. Вот, соответственно, здесь все хорошо. А вот когда просто он в 5 метрах перед бампером выскакивает под ваш автомобиль, даже если вы едете там со скоростью ниже разрешенной, да, ну почему вы здесь должны платить, это какой-то непонятный парадокс.
2: Вот такая вот ситуация. Так или иначе, мы понимаем, что все-таки транспортное средство – это опасно, и водить нужно аккуратно, и особенно нужно быть бдительным действительно в тех местах, где есть леса, где возможны выходы диких зверей на дорогу.
7: Ну да, соблюдать скоростной режим.
2: Со знаками это не всегда совпадает.
7: Как мы выяснили, да.
2: Да, поэтому, конечно же, на водителях огромная ответственность, и нужно это понимать. Мы благодарим нашего сегодняшнего эксперта. Никита Гудков был у нас на связи, главного редактора журнала «За рулем». Дорогие радиослушатели, напоминаем, мессенджеры работают. 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Совсем скоро вернемся.
3: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
10: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
11: И можем, и нет.
10: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
3: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
12: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
13: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
14: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
15: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
14: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
15: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
14: И как же современная медицина переняла этот опыт, и используется ли он в медицине сегодня?
15: Долгие годы ученые изучали влияние красного цвета на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 2082. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 2082. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
14: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
15: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
14: Но вот как это работает?
15: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектр есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
14: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
15: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах. Главная боль начинает отступать. Появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток. Появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон. Пройдут панические атаки. Да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях. И как следствие улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
14: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
15: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
14: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
15: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777-2082. 8-800-777-2082.
14: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
15: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови. Может активизировать микроциркуляции жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
14: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
15: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
14: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатный. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
3: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
16: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
17: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. Быть папой – значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
18: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
18: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. Отцы и дети. Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин поручил Мурашко принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшему теракта ВСУ в Брянской области. ВСУ прицельно ударили по автобусу в Брянской области, и Кутузовка в Донецкой Народной Республике перешла под контроль вооруженных сил России. Далее подробнее. Владимир Путин по телефону поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры, чтобы оказать помощь пострадавшему от теракта ВСУ в Брянской области. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, киевский режим устроил террористический акт, атаковав дроном в Брянской области детский автобус, в котором ехала футбольная команда. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов ранее сообщал, что группа специалистов направлена в Брянск по поручению Мурашко для содействия в оказании помощи пострадавшим при атаке ВСУ на автобус. Министерство здравоохранения Беларуси также направило в Брянскую область реанимационные бригады и специалистов. В случае необходимости готов вертолет медслужбы, сообщили в Минздраве Республики. Уголовное дело о теракте, возбуждено по факту удара ВСУ по автобусу в Брянской области, сообщила сегодня официальный представитель СКР Светлана Петренко. Украинский БПЛА самолетного типа атаковал автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик.
2: 17 июня украинский беспилотный летательный аппарат атаковал пассажирский автобус детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речицы. В автобусе, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту Гомель-Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых. По предварительным данным, погибла женщина. Информация о пострадавших уточняется. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. В ходе следствие будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства, а также конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастных к очередному бесчеловечному преступлению против детей и мирных граждан.
1: МИД Беларуси расценивает атаку на белорусских граждан в Брянской области как очередной акт терроризма против мирного населения, требует от украинской стороны исчерпывающих объяснений, говорится в сообщении Дипведомства Республики. Отмечается, что белорусские следователи направились в Россию для оказания содействия российским коллегам, сообщает белорусский СК. Председатель Следственного комитета Республики Беларусь Константин Бычек сообщил, что ведомство возбудило уголовное дело.
3: В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации.
1: ВСУ прицельно ударили по автобусу с детьми в Брянской области. Его нельзя перепутать с военной техникой. Они прекрасно понимали, что делают, заявил посол России в Минске. Он заверил, что имена причастных к теракту против детей и мирных граждан будут установлены. Они не уйдут от ответственности. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Кутузовка Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении Министерства обороны. В Константиновке тем временем российские войска за сутки взяли под контроль 96 зданий. Продолжается уничтожение окруженных подразделений ВСУ в юго-западной части города, отмечается в сообщении Министерства обороны. За сутки в Константиновке потери ВСУ составили более 70 военнослужащих, 6 пикапов, свыше 20 наземных роботизированных комплексов. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России уничтожен украинский боевой десантный катер шведского производства. Также поражены объекты военной промышленности, топливно-энергетического комплекса Украины, используемые ВСУ, склады боеприпасов и горючего, места сборки, хранения БПЛА дальнего действия. Кроме того, поражены пункты временно дислокация ВСУ в 146 районах, говорится в сводке Министерства обороны. Сегодня 12-я годовщина со дня гибели под Луганском наших коллег, журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Они готовили репортажи о беженцах в поселке Металлист, помогали им покинуть опасную зону и попали под минометный обстрел украинских вооруженных формирований. Антону Волошину было 26, Игорю Корнелюку 37. Для него это была первая и последняя командировка в горячую точку. Сегодня у мемориальной доски, установленной на здании УТРК, прошла памятная акция «Живые цветы» и на Троекуровском кладбище, где похоронены журналисты. Там собрались их друзья и коллеги Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Сегодня вспоминают и в Луганске репортаж Артема Юндаса.
4: Сегодня к мемориалу вблизи поселка Металлист несут цветы коллеги, погибших здесь в 2014 году, журналистов ВГТРК. 12 лет назад эта трасса была дорогой жизни для местных жителей, которые спасались от украинских обстрелов. Игорь Корнелюк и Антон Волошин не только фиксировали военные преступления ВСУ, но и помогали эвакуироваться людям. В этот момент по ним открыли огонь из минометов. Репортеры снимали правду в тогда еще непризнанной республике с первых дней. Рассказывали всему миру о преступлениях киевского режима. Ежегодно 17 июня на месте гибели журналистов ВГТРК «Свежие цветы». Дань памяти от коллег, друзей и знакомых. Сегодня местная школа в поселке Металлист носит имя Корнелюка и Волошина. Здесь же организован музей, посвященный мужеству журналистов. Для всех учеников сегодня особенный день. Здесь открыли парту героя, посвященную Игорю Корнелюку и Антону Волошину. Простые парни, которые с камерой и микрофоном в руках показывали всему миру правду и до конца выполнили свой профессиональный долг, стали примером для журналистов всей страны.
1: Беспилотные такси начнут курсировать в новых районах Москвы в 2026 году, следует из материалов Минтранса, представленных на выставке в Совете Федерации. 200 автономных такси в 2026 году будут курсировать по Москве, из которых 100 будут доступны для заказа и 100 для развития технологий. Согласно материалам, ожидается, что парк беспилотных роверов-доставщиков в России к 2027 году вырастет до 20 тысяч единиц. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. О точном времени начала матча и старте билетной программы будет объявлено дополнительно. Братский кубок 26 года с участием московских «Динамо» и «ЦСКА» пройдет в Москве с 4 по 18 июля. Третьим участником турнира станет бразильский «Ботафого». «Локомотив» объявил о продлении контракта с бразильским защитником Лукасом Фасоном. Новое соглашение сторон рассчитано до 30 года. Нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Воробьев сообщил, что намерен остаться в московском клубе. «Переговоры идут, я хочу остаться, будем разговаривать на сборах», передает слова форварда «Спортэкспресс». Ранее сообщалось, что в трансфере 28-летнего игрока заинтересован «Спартак». Женская сборная России по футболу поднялась на 2 места в рейтинге FIFA. Теперь российская национальная команда занимает 27 место в таблице коэффициентов. Россия в последнем обновлении рейтинга обошла Мексику и Польшу. Нападающий Захар Бардаков перейдет в хоккейный клуб «СКА», сообщает «Спортэкспресс». Сезон 25-26 он провел в «Колорадо», а до этого выступал в составе петербуржцев. «Шанхай Дрэгонс» объявила о назначении бывшего главного тренера московского «Динамо» Вячеслава Козлова в штаб команды. Контракт со специалистом подписан на 2 года. Он займет пост ассистента главного тренера и будет отвечать за работу с нападающими. Нападающий сборной Казахстана Аркадий Шестаков вернулся в «Барыс». Одностороннее соглашение рассчитано до 31 мая 2028 года. Последние 2 сезона форвард выступал за «Адмирал». «Акбарс» продлил контракт с 24-летним нападающим Семеном Тереховым. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, новое соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона 27-28. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: В Мурманске завтра дождь, плюс 7, в Архангельске небольшой дождь, плюс 21, в Вологде небольшой дождь, плюс 18, в Петрозаводске небольшой дождь, плюс 17, в Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 20, в Элисте небольшой дождь, плюс 28, в Махачкале ясно, плюс 25, в Херсоне временами дождь, плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем, температура ночью плюс 14, днем днем плюс 16. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 11, днем 15 градусов тепла. Ветер западный 5-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.
0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
6: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
6: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
7: Подвиг этот очень опасен.
6: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Российские имена. В новом выпуске программы Михаила Иконникова «Просто о джазе».
8: Очередной выпуск программы полностью посвящен альбомам российских музыкантов, которые обсуждались на 8-м международном джазовом форуме, проходившем во время 5-го московского джазового фестиваля. Прозвучат записи Даниэля Одеянца, Ило Трио, Игоря Володина, Алины Ростоцкой, Анатолия Айса и Трио Элс.
0: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Кургана. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
2: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
10: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
2: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
11: Разное время вновь открывает свой эфир для всех, кто настроил свои радиоприемники на волну главного радио страны, программа «Разное время». И сегодня для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов.
12: Приветствуем всех тех, кто присоединился ко второму часу нашего эфира. Напоминаю, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Второй час обещает быть не менее интересным и насыщенным, чем первый, и в самом начале второго часа мы с вами отправимся в Самару. В Самаре жители жилого комплекса чуть не остались без света из-за нарушений при застройке. Со всеми подробностями наш корреспондент Анфиса Нагуманова, мы сейчас пытаемся с ней наладить связь и об этом поговорим. Вообще, в целом, ответственность застройщиков – это та тема, к которой мы часто в наших программах обращаемся, потому что, ну, сами посудите, ипотека или очень долго копили на квартиру.
11: Ну, да.
12: И вот ты получаешь долгожданные ключи, но понимаешь, что в общем-то абсолютно...
11: Не все так радужно.
12: Не все так радужно, да, и иногда бывают даже такие случаи, что квартиры абсолютно непригодны для проживания, и, в принципе, дом каким-то образом был сдан с нарушениями. И, в общем-то, это... Очень
11: плачевно, да. Но вот здесь, кстати, ситуация, ее взяли, эту ситуацию на контроль сами жители. То есть Маша вот правильно отметила, что жители ЖК чуть не остались без света. Так бы все могло сложиться совершенно иначе, потому что в этом жилом комплексе произошли сбои в электроснабжении, которые были допущены еще на этапе строительства. Но вот, как мы уже сказали, сами жильцы обратили на это внимание, не дали этому случится.
12: Вот это важный, кстати, момент. И, в общем-то, сейчас отключение отложили. Многоквартирный дом на улице Буянова, на минуточку, 238 квартир, мог лишиться электричества 15 июня. Арбитражный суд постановил отключить жилой комплекс из-за того, что застройщик сдал дом с нарушениями. Силовые кабели проходят по территории, находящейся в частной собственности. В общем-то, жильцы начали активно действовать, чтобы этого не произошло. Они обратились в мэрию Самары, к губернатору, в прокуратуру, а также привлекли внимание СМИ. И особую роль сыграло видеообращение одной из собственниц жилья. Ролик разместили в одной из социальных сетей. Он набрал 312 тысяч просмотров. И в своем обращении там женщина подчеркнула, что отключение электроэнергии фактически оставит людей без жилья. В общем-то, вот такая ситуация в Самаре.
11: Да, ситуация не очень приятная. Ну, у нас, к сожалению, сейчас корреспондент к нам не сможет подключиться, но мы хотели далее обсудить эту тему с экспертом, и все-таки с него и начнем. И, конечно же, у нас на связи наш постоянный гость Светлана Викторовна Калинина, член Центрального штаба Народного фронта, эксперт ЖКХ. Светлана Викторовна, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
13: Да, здравствуйте. Вообще ситуация, вы знаете, вот Самара, она сегодня вот этим вот примером показывает. Вы знаете, вот была прошлая команда, вот когда мэры приходят, дают разрешение на строительство, на застройку, там утверждают, неважно, человек попал под уголовную ответственность, не попал, приходит следующая команда, и никто не перепроверяет факты, вот как распределялись эти земельные участки, как давалось право на застройку. И в конечном итоге у нас всегда страдают люди. У нас на сегодняшний день еще люди остаются без жилья, когда в свое время продавались. Помните, санатории, там дома да. отдыха, а потом жилые застройки, мы тоже с вами об этом говорили. И мне все время непонятен один факт, почему сейчас вдруг надзорные органы так резко взяли в оборот против людей, ну, потому что идут против людей, отключение света, тем более дом без газа, он на электроснабжении в Самаре, в частности, именно понимают, что этот комплекс просто не жизнеспособен будет на сегодняшний день, если отключать свет, но продолжали вот действовать другие надзорные органы, где в обход с прокуратуры, где Следственный комитет. Такое ощущение, что мы живем в разных государствах, и все надзорные органы у нас каждый сам по себе. И вот каждый начинает идти в суд, не понимая, что в первую очередь пострадают те, кто в принципе по-честному где купил квартиры, по-честному там им дали по, да. за государственные какие-то вещи. И это люди остаются практически жить на улице, хоть в палатку иди, но потому что без канализации, без воды, без света, без отопления, без приготовления еды. Ну, жить в этой избушке, в человейнике, просто невозможно. И тогда что? На улицу костры разжигать и заново начинаем копить на новую квартиру. И вот этот факт упорядочить, ну, мне кажется, всегда надо уходить от обратного. И вот в частности по Самаре я очень надеюсь, что к нам прислушиваются к людям, прислушиваются к общественности, что на сегодняшний день начните с того, грамотно, правильно, либо были распределены вот эти вот земельные участки, дано право на застройку, которую давали кто? Административные структуры, муниципалитеты.
12: Светлана Викторовна, сегодня еще одна новость, она уже облетела несколько телеграм-каналов. В общем-то, россиян предложили штрафовать и даже ввести уголовную ответственность за съемку недоделок застройщика в новостройках. Якобы это вредит имиджем компании и так далее. И, в общем-то, с такой инициативой выступил один из владельцев строительной компании на
13: съезде. А вот у нас лоббирование идет, вы не чувствуете по всем нормативным документам? Я за последние 2 года... Слушайте, такого беспредела в законодательстве от Минстроя Российской Федерации не видела в принципе. Не потому, что я хочу сегодня кого-то критиковать. Но когда у нас на сегодняшний день все идет против людей, ну, давайте тогда скажем людям. Вы все в заложниках у бизнеса строительного. Мы все вас... Я вообще не понимаю вот этой ценовой политики метра квадратного, почему она растет. Потому что у нас что, санкции, вода, песок, стройматериалы, все идет из-за границы. У нас из-за чего растет такой вот этот строительный бизнес? Почему ему дали такие полномочия? Почему лоббируют интересы его на федеральном уровне? И я это заявляю вам вот в вашем эфире сегодня полноценно, потому что я вижу, как нормативная база сегодня работает против человека, против того, никакой демографии не слышу против президента, я даже могу сказать откровенно. Но потому что президент говорит об улучшении жилищных условий, люди не могут покупать квартиры, люди не могут уже кредитоваться, не могут заходить в ипотеку, потому что цена метра квадратного растет. Плюс с недоделками, и люди еще виноваты в том, что какой-то застройщик, которого привели на рынок административной структуры и дали им эту возможность, на сегодняшний день не достроил, а виноваты люди.
12: Светлана Викторовна, а какую вообще сейчас ответственность у нас несут застройщики за какие-то недоделки?
13: Вот штраф. Если...
12: Только штраф?
13: Просто, да причем который, вы знаете, он даже не заметит, что он выложил его из своего кармана. Это смешные суммы, которые сегодня, они срывают сроки застройки, они банкротят предприятия, они банкротят в тех же лицах, потом достраивают, просто буковку А на О меняют, и получается та же строительная компания в тех же лицах, но другая обанкротилась, понимаете? И вот эта история, она с продолжением, не хватает денег, а у нас строительный весь бизнес, чтобы вы понимали, опять же, в руках, вот стройматериалы, достраивать нечем, денег нет. И люди должны это делать и достраивать.
12: Получается, это, что если сейчас люди, получается, что если сейчас люди все-таки вкладываются в новую квартиру, в определенном смысле они находятся в заложниках у застройщика. И, в общем-то, они никак
13: абсолютно
12: не могут повлиять на этот процесс.
13: Они не просто не могут, им надо идти в суд. А в судах у нас заслуженность такая по этим вопросам, по недоделкам, по банкротству фирм строительных, о том, что у нас очень много, и в любом случае у нас очень дольщиков до сих пор появляется, которые не смогли достроить, и они вот остаются люди с недоделанными квартирами. У нас, вы сами знаете, выходили у Народный фронт к президенту с вопросом о том, когда мы думали из кругу счета, что они нас. И тут получилось, и банки пошли против людей, потому что застройщику платили за недоделанные работы, и потом годами люди по 2-3 года бегают за этим застройщиком, чтобы как-то достроить. И такая история у нас сейчас уже есть. И знаете, мне хочется сказать, что не все мирится деньгами. Надо подумать о тех, для кого мы все-таки все и бизнесы все живем. И вот здесь история с застройщиками, пора просто-напросто, вот как по тарифообразованию, дали вопросы сейчас решать ФАС, которые и по ценам, и по всем остальным вопросам смотрят, где обоснованная, необоснованная история. Мне кажется, на строительный бизнес пора привести федеральную структуру, которая тоже будет их оценивать вот такие действия. Потому что региональный уровень не справляется с этой работой, а тем более муниципальный, там нет специалистов.
11: Светлана Викторовна, вот хочется еще обратить внимание на то, что мы сказали прежде, чем с вами начали общаться, что арбитражный суд постановил отключить ЖК из-за того, что застройщик, он сдал дом с нарушениями, то есть силовые кабели и подача электричества.
13: А как он его мог сдать это все, ну,
11: вот здесь, вот как раз хочу отметить, что силовые
13: вы
11: кабели,
13: вот
11: они проходят
13: принимает?
11: По территории, находящейся в частной собственности. А как сейчас
13: абсолютно
11: тогда альтернативное электричество подвести жителям, чтобы они хоть
13: мало
11: как-то
13: того,
11: банально смогли...
13: с двумя обязательно с дублирующими входами, потому что, тем более, такой огромный комплекс, практически где 300 квартир,
11: да.
13: А это умножьте в среднем на 3 человека в семье минимум, это уже получается огромное количество людей, которые сегодня, вот случись авария, ну мало ли, пробился кабель, оторвало, у нас обязательно на каждый дом должны входить 2 дублирующих входа. Тогда возникает вопрос, почему это происходит? Почему приняли дом? Кто? Там же есть фамилия, кто это подписывал. Тогда к ним почему сегодня были через арбитражный суд не предъявлены претензии, а сразу суд вынес решение о том, что виноваты люди, отключите все. Люди-то тут при чем? Вы подумайте о том, что государство, Росреестр, квартиры им заключило с людьми договор на поставку этих ресурсов. Где были в это время ресурсоснабжающие организации?

0: наших радиослушателей. И понятно, что это животрепещущая тема, сети изношенные. Недавно в одной из наших предыдущих программ мы говорили про качество воды. В итоге выходит абсолютно парадоксальный вывод, что даже если есть какие-то очистные сооружения, даже если всю обработку вода проходит, до тех пор, пока она приходит к самому потребителю, из-за изношенности сетей она уже теряет, что называется, свое качество, и, в общем, приобретает и цвет, и запах, и бог знает, что еще в составе заодно. Как быть? Ведь мы понимаем, что на какую-то комплексную программу, наверное, в масштабах страны сейчас, чтобы все поменять, условно говоря, за 2 года, средств таких нет, потому что это какие-то колоссальные затраты.
1: Вот мы говорили как с вами, быть? Что ФАС сегодня уже нашли 4,5 миллиарда рублей, это они только начали проверки, 84 субъекта сейчас по тарифам, я почему говорю о тарифах,
0: да.
1: Что там заложен капитальный ремонт сетей,
0: да.
1: Там заложено, что должны были ремонтировать, и на 4,5 миллиарда уже ФАС определил, что там не были проведены работы, и что на сегодняшний день необходимо, знаете, ведь не важно, кого, когда посадить, если деньги люди украли, они должны их вернуть и сети отремонтировать, нам с вами нужна чистая вода и теплые батареи, и электричество, которое не будет нам нашу технику, электронику сжигать.
0: Да.
1: Вот должна быть эта история. И вот сегодня, я также говорю, что сегодня, вот как в Тамбове, когда выходит прокурор, необходимо выучить нормативную базу, прежде чем давать отписки, просто отписки. Я понимаю очень много заявлений от людей. И когда я приехала в прокуратуру, мне говорят, это сети бесхозные, и хочется сказать всем людям, нет у нас бесхозных сетей, не слушайте пустые ответы. У нас на сегодняшний день, с 1 января 2016 года, вся ответственность за все коммунальные системы, сети и все, что с этим связано, бесхозного не бывает, ответственность главы муниципального образования. Поэтому пишите прокуратуру, что бездействие власти привело к тому, что люди не могут определить, где чьи сети, кто за что отвечает, отвечает глава муниципального образования.
0: Светлана Викторовна, а в целом люди понимают, куда обращаться и как действовать, когда понимают, что, ну, в общем-то, у них что-то происходит не так, или их бесконечно кормят обещаниями?
1: Нет, люди у нас очень ленивые, ждут, что приедет тетя или дядя, которые, либо президент, потому что все пишут на прямую линию президента, вот почему-то им кажется, что у себя на местном уровне их не услышат, надо сразу написать президенту. Нет.
0: Есть случаи, когда действительно на местах реагировали на обращения людей очень оперативно и действительно устранялись все неполадки и какие-то недоделки?
1: Да, и сейчас там, где активные люди, вот как девушка разместила вот эти подлежащий камень, вода не течет, и советую, если вы видите, что ваш дом не готовится к зиме, если предыдущую зиму вы прожили со свистящими стенами, не ждите, что за вас кто-то напишет заявление через сайт госуслуги. Напишите, пожалуйста, либо в Роспотребнадзор о том, что ваши права сегодня нарушаются и жизнь ваша угрожает, вот такая, потому что простуда это тоже угрожает жизни нашей с вами, нашим детям. Поэтому смотрите, что вода у вас в трубах грязная, нечистая, а вы платите как за чистую воду. Напишите от руки заявление прямо на горячую линию прокуратуры и Роспотребнадзора. Забейте тревогу для того, чтобы к этой зиме и вообще жизнь ваша начинала действовать. Не сидите и не просто-напросто не поленитесь написать жалобу.
2: Но если она тем более будет коллективной, то, наверное, дело быстрее подвинется.
1: Конечно, весь подъезд, в любом случае, стояк – это весь подъезд. Взяли, подписали один инициативный человек, другие просто подпишут однозначно, потому что они живут в таких же условиях. Я думаю, все вместе, когда вот это безразличие наше уйдет, и мы перестанем ждать тетю или дядю, которая за вас должна это сделать, это ваше право, и вы за это платите, вы должны иметь качественные ресурсы и качественное жизнепроживание.
0: Как на ваш взгляд, ресурсоснабжающие организации также изменят со временем свой подход, понимая, что, в общем-то, им многое с рук не сойдет?
1: Да, теперь у нас есть рейтинговая история, когда мы чиновников с вами тоже будем оценивать. Она у нас на сегодняшний день уже, в принципе, действует. И на сегодня, если чиновник не отреагировал, я имею в виду тот, который защищает наши с вами интересы, на наши жалобы, есть прокуратура, которая однозначно принимает решение, и уже дальше она проводит свои надзорные действия по его бездеятельности, то есть по бездеятельности чиновника, к которому вы обращались.
2: То есть прокуратура в любом случае примет на контроль ту или иную ситуацию?
1: Да, только надо не писать, знаете, Лев Толстой, а писать один вопрос, на который прокуратура даст один ответ, чтобы не было тоже, когда вас гоняют кругами ада и начинают отписываться с различными... Потому что люди привыкли, вот они сегодня сели, вот они пишут на 20 листах, не надо, задали вопрос, почему...

0: такому-то, в трубах течет грязная вода по такому-то, такому-то адресу. Разослали по всем надзорным органам и ждете ответы. Тогда и вот мне, как специалисту, вас тоже защищать с этими ответами будет проще. И потихоньку, потихоньку мы с вами справимся. Пусть лучше будет 6 обращений, но с коротким вопросом, на который мы должны получить ответ. То есть действие человека.
1: Ну да, все должно быть просто и понятно. Светлана Викторовна, спасибо вам большое. Светлана Калинина была у нас на связи. Член Центрального штаба Народного фронта, эксперт ЖКХ. Вот, обсудили мы то, как застройщики должны нести ответственность, и что нам делать, если дом принят с нарушением. Самое главное, как правильно сказала Светлана Викторовна, не нужно ждать, что кто-то это сделает за вас. Пожалуйста, привлекайте к этому всеобщее
2: внимание.
1: Будьте
2: активны.
1: Да.
3: Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
4: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
2: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
3: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
5: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
2: Это правда.
3: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
3: Большая страна. Разное время.
2: Разное время продолжает свою работу, дорогие радиослушатели. Напоминаем вам, что мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Самое интересное мы по традиции зачитаем в нашем сегодняшнем эфире. Видим, что тема ЖКХ, как всегда, очень вас трогает, и нас тоже. И в одной из следующих программ мы обязательно к этой теме вернемся. Поэтому, пожалуйста, продолжайте писать и задавать темы для наших будущих программ 8-925-222-9992. Также напоминаю, что мы представлены в мессенджере Макс, на платформе Смотрим, так что выбирайте ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Мы же сейчас отправляемся с вами в Ингушетию. В Ингушетии строится водозабор, который решит проблему водоснабжения в регионе. В общем-то, вот, да, от темы воды мы, скажем так, недалеко с вами ушли. У нас на связи наш корреспондент Андрей Чистяков со всеми подробностями этой истории. Андрей, здравствуйте.
7: Приветствую, коллеги, и все, кто в эти минуты слушает Радио России. Ну, знаете, сколько ни говори халва, пока в рот не положишь, вкус не ощутишь. Дело в том, что Ингушетия к строительству этого водозабора готовилась ни много ни мало, почти 5 лет. Ровно 5 лет начались работы по поручению главы республики. Это не лесть, это абсолютная правда. Махмуд Али Калиматов дал задание, была разработана проектно-сметная документация, на минутку на нее потратили 80 миллионов, здесь помощь была федерального бюджета, и вот сейчас, в этом году, при первом финансировании первого транша, начались работы, собственно, в горах. Дело в том, что Ингушетия уже много лет испытывает водный дефицит, страшный водный дефицит, особенно в летние периоды, потому что система водоснабжения Ингушетии, она построена на артезианских скважинах, то есть такие поля, бурили скважины еще в советское время, ставили насосы, накопители, и выдача воды пошла по населению. Но дело в том, что, естественно, время съедает все просто. И трубопроводы гниют, и, соответственно, ломаются насосные станции, и дебит воды, и количество населения. Дело в том, что в Ингушетии ни много ни мало живет сейчас в республике больше 500 000 человек. И вот поэтому глава республики долго совещался с правительством, долго они искали где, и нашли вот водозабор, это верховье реки Аса, это село Алкун, прекраснейшее, красивое место. Именно там на протяжении нескольких лет отбирались пробы воды, считался дебит воды, то есть сколько приходит ее в разные времена года, да. И вот теперь там началось строительство. Сегодня я как раз попросил рассказать, как оно будет выглядеть и что это будет за водопровод большой такой республиканского значения у министра строительства Мусы Ильева. Давайте дадим ему слово.
1: Слушаем.
8: А каков дебит Асиновского водозабора предполагаемый? Сколько добавит кубометров воды в сутки, в год? этот водозабор?
9: Проектная мощность до 100 тысяч кубических метров в сутки, до 100 тысяч, это позволит нам в первую очередь отключить те скважины, которые у нас сегодня добывают воду в городе Сунза. Они не соответствуют по некоторым нормам, особенно по жесткости, требованиям Санпина. Дальше сам проект предусматривает, практически не потребляя электроэнергию, доступ воды самотеком, скажем так, с сельского поселения Алкун до равнинной части, до города Карабулак первым этапом. Там у нас перепад высот идет порядка 310 метров. И вторым этапом от города Карабулак водовод продолжится до города Малгобек.
1: Да, Андрей, продолжайте, пожалуйста.
7: Вот вы слышали, да? То есть это самотечное будет водоснабжение, не затрагивающее вообще никаких энергоресурсов. Ну, если не считать, это, конечно, очистка воды. Если вы позволите, расскажу, как это будет выглядеть.
1: Конечно.
7: Сейчас строители меняют русло реки Ас. Вот в районе за населенным пунктом Алкун выкапывается такое поле большое, примерно где-то с километр. Обустраивается железобетонный такой дуршлаг, ну, сито, что называется, да, то есть с верхней части вода будет проходить из-под русла реки Аса в этот железобетонный накопитель, дальше идут чугунные трубы, они уже укладываются, потом идет огромный 1000-кубовый накопитель, соответственно, очистные сооружения, это будет и ультрафиолет, и хлорирование, ну, что выберут строители, пока непонятно, но видите, уже ультрафиолет заявлен, то есть с минимальным, ну, хлорирование обязательно, это питьевая вода,
2: да.
7: Вот, и затем она отправится вниз. Вы слышали, первый этап будет это подключение Карабулака. Глава республики дал поручение не ждать окончания всего проекта. Он рассчитан примерно на 2 года. Работы идут, не хочу сказать с опережением, но они идут. Сначала будет подключаться Карабулак, а дальше будет трубопровод отправляться в город Малгобек. В общей сложности это почти 100 километров новых трубопроводов. Сейчас, кстати говоря, из этого проекта, как рассказал министр строительства, идет замена совсем исхудавших водопроводов вот по направлению к Малгобеку. Таким образом, вот большой куст, скажем так, населенных, крупных населенных пунктов, а Малгобек это на минутку третий крупный город республики, будет получать отличное водоснабжение. Дело в том, что республика перегоняет воду сейчас с одного угла на другой. Ну, если так цинично говорить, и уж простите меня, потому что водозаборы строились там, где есть вода, это там в районе реки Сунжа, это город Сунжа, и качают они в сторону Малгобека, это там 50-80 километров. Вот, 3 или 4 года назад, наконец-то, решилась проблема Альтиевского водозабора. Она не имеет отношения к Асиновскому, но это тоже такое поле скважин. Наконец-то их обновили тоже при использовании федеральных денег. Это «Вода России», при использовании этой федеральной программы поставили накопители, поменяли насосы, и, слава богу, как бы выдача воды идет. А вот, в общем, республика занялась конкретно своим водоснабжением, потому что ежегодная засуха рукотворная, она уже надоела, честно говоря, всем.
1: Но здесь хочется отметить, что технология, которая будет здесь применяться, она позволит обеспечить, ну, естественную фильтрацию воды, то есть при всем при этом не будет нарушаться экологический баланс территории. Андрей, спасибо вам огромное. Андрей Чистяков был у нас на связи. Обсуждали мы то, что в Ингушетии строится водозабор, который как раз-таки решит проблему водоснабжения в этом регионе.
3: Большая страна, разное время.
2: А мы продолжаем и отправляемся в Читу. В Чите нашли и ликвидировали 2 незаконные свалки. С подробностями наш корреспондент Петр Пащенко из Читы. Он уже на связи. Петр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Петр.
10: Да, здравствуйте, коллеги. Ну, действительно, такие факты у нас нередки, когда люди, ну, вот мы видим здесь список адресов, это улица 2 Московская и в районе Романовского тракта. Для понимания, для наших слушателей, это все-таки отдаленные районы краевой столицы. И, как правило, такие места, ну, вот что греха таить, используют для того, чтобы вываливать там мусор. Но, что хочется сказать, работа по устранению происходит, ну, скажем так, планомерно, по мере выявления. Но, знаете, однажды даже звучало такое предложение на одном из заседаний городской думы о том, что, ну, давайте уже в конце концов, как с пожарами бороться, искать с помощью дронов МЧС или Минприроды, потому что технологии эффективные, и дроны сегодня показывают вот свою эффективность не только на полях СВО, но и в гражданской жизни, потому что и в сельском хозяйстве, и в борьбе с поимкой поджигателей, потому что тема для нашего края как-никак актуальна. И вот такие вещи происходят. Однако, Конечно, новость это очень примечательная, но всегда хочется сказать что-то хорошее в защиту города своего родного, потому что за последние пару лет Чита стала заметно и ярко преображаться. Потому что, во-первых, радует то, что жители Читы очень активно голосуют по программе формирования комфортной городской среды. И хочется похвастаться, что в этом году проголосовало рекордное количество жителей Читы – 15 тысяч. Самый крупный населенный пункт. Вот столько у нас активных горожан живет, и они выбирают места, используют для этого социальные сети, чтобы привлечь внимание к той или иной территории. И это называется пробуждение гражданской позиции, да, когда ты хочешь что-то сказать.
1: Да, что-то изменить, вот, предпринять, да.
10: Конечно, да, менять мир вокруг себя. Вот по данным на 10 июня, это вот самая последняя информация, среди лидеров голосования за благоустройство общественных территорий в Забайкалье сквер «Мечта» в Чите. И что по краю касается, это парк центрального микрорайона ЗИС в Краснокаменске. Также выдвигали на голосование устройство тротуара по улице Циренова и улице Комсомольская в поселке Агинское, тоже довольно крупный населенный пункт на юго-востоке Забайкальского края.
2: Петр, скажите, пожалуйста, а сейчас просто голосованием выбрали некие территории, теперь будут какие-то, я не знаю, архитектурное бюро или кто-то разрабатывать проекты, и потом уже будет голосование за проекты благоустройства непосредственно?
10: Нет, история следующая. В общем, выдвигаются проекты, то есть они уже существуют.
2: А, они уже есть.
10: Угу. Да, они уже есть. И голосуют за те территории, которые преобразятся в 2027 году. То есть в 2025 мы проголосовали, и в этом году вот сейчас ведутся работы в зонах по улице Амурской. Там строится довольно милый парк с Амурской 48 и Шестиперова 66. Это все, кстати говоря, не центр города. И что радует всегда, центр, он в каждом городе более-менее благоустроен. А вот окраины, они остаются такими переходными территориями, как правило, это в небольших населенных пунктах от центра к где-то вот к периферии, а там уже частный сектор дальше идет, и там уже начинается Трактовая и Вторая Московская, где люди, к сожалению, мусорят. Вот. И поэтому, да, поэтому вот так это устроено, но это не единственная программа, которая существует, потому что была еще у нас Дальневосточная своя, поскольку Забайкальский край входит в состав Дальневосточного федерального округа. Есть или была, я сейчас вот боюсь соврать, программа «Тысяча дворов», инициированная полпредом президента на Дальнем Востоке Юрием Петровичем Трутневым. Вот. По этой программе было еще интереснее, потому что буквально вот двор из трех домов, люди проголосовали, им приехали, сделали асфальт, красивую детскую площадку, и все счастливы, довольны, потому что проявили активность и инициативу.
1: Петр, расскажите, пожалуйста, вообще часто ли у вас в регионе вот случаются такие неожиданные находки несанкционированных свалок?
10: Вообще да, вообще есть случаи, но существует, опять же, и Минприрода за этим очень активно следит, да. Министерство природных ресурсов края, они занимаются в том числе рекультивацией, это все очень длительный всегда процесс, вот самая крупная и громкая история это с рекультивацией в Бурзе, когда подрядчика поймали на том, что фактически он сделал работу свою с нарушениями. Рекультивация, это, знаете, когда вот верхние слои снимаются, которые были испорчены вот этими отходами мусорными, да, потом специальной сеткой покрываются еще один слой земли, и когда это гектары, да, вот огромная свалка, жители Москвы, наверное, знают, что это такое, да, огромная свалка.
1: К сожалению.
10: Вот. К сожалению, да. Вот. И вот такие территории, их быстро слишком не уберешь. Это огромная проблема с твердыми коммунальными отходами вообще в Забайкальском крае. Болезненная проблема, что касается там и регионального оператора. Но это, я думаю, уже разговор для отдельного эфира, скорее всего. Вообще довольно...
2: Да-да, продолжай.
10: Довольно часто, да, это происходит, потому что, знаете, вот самое базовое и простое, что мы можем найти, это вот небольшой дачный кооператив, там запрещено вывозить. Кто-то платит исправно, чтобы вывозило, там мусоровоз приезжал, а кто-то просто вываливает это где-то за периферией, опять же, своей собственной территории. Главное, не у себя на участке, а где-то вот подальше. Это, скорее всего, уже дело в какой-то психологии человеческой или в отсутствии воспитания и культуры.
2: Вот.
1: Скорее всего.
2: Да, и это, конечно, очень печально, потому что вы правы, действительно, вот такие стихийные свалки, они, как правило, либо близ дачных поселков, либо в селах и деревнях, и я вот никак не могу понять, как можно просто пойти куда-то и выкинуть, что называется, в кусты тот мусор, который ты сам накопил, набрал и так далее. Почему не вывезти? Причем самое парадоксальное, что у большинства людей есть автомобили, чтобы это сделать. Удивительная
1: ситуация. Либо не хотят пачкать свои машины.
2: Видимо, да, к этой теме обязательно вернемся. Благодарим нашего корреспондента. Петр Пащенко из Читы выходил к нам на связь. Говорили мы и про благоустройство, и о том, что нашли и ликвидировали две незаконные свалки в регионе. Дорогие радиослушатели, после небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь.
3: Радио России. Радио России, Вологодская область.
11: Говорит Вологда. 17 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Начинаем выпуск новостей. В Вологодской области с нового учебного года на 10% увеличат должностные оклады педагогов. Повышение затронет учителей, воспитателей детских садов и преподавателей учреждений среднего профессионального образования. Как сообщили областные власти, дополнительные расходы возьмет на себя региональный бюджет. Отмечается, что в сфере образования Вологодщины сегодня работает более 20 тысяч человек. Фестиваль авторского кино «Дни Войсес» пройдет в Вологодской области со 2 по 5 июля. Основной площадкой в этом году станет Череповец. Часть программы традиционно примет и Вологда. Фестиваль откроет российская премьера французской картины «Электрический поцелуй» режиссера Пьера Сальвадори, впервые показанная на Каннском кинофестивале. Закроет форум отреставрированная лента Павла Лунгина «Ветка сирени» о Сергее Рахманинове. В программу вошли новые работы европейских режиссеров, в том числе Паула Соррентино и Франсуа Озона, показы российского авторского кино, подборка короткометражных фильмов и ретроспектива режиссера-аниматора Константина Бронзитта. Также зрителям представят классику немецкого немого кино в сопровождении живой музыки. Ирина Дубцова выступит на Дне города. 27 июня Вологда отметит городской праздник и День молодежи. Основные праздничные площадки развернутся на Кремлевской площади и аллее проспекта Победы. На Кремлевской площади с 11 часов начнется 11-часовая концертная программа с участием местных коллективов и приглашенных артистов. В числе хедлайнеров ансамбли из Череповца и Москвы, а также певица Ирина Дубцова, которая представит новую песню о Вологде. Параллельно на аллее проспекта Победы и в скейт-парке «Яма» пройдут мероприятия Дня молодежи, интерактивные площадки, мастер-классы, выставки, спортивные соревнования и фестиваль уличных видов спорта «Дыхание улиц». Завершат программу выступления и вечерние концерты. Череповцы сегодня частично перекрыли улицу Любецкую. Движение ограничили на участке от Городецкой до Луковецкой в связи с началом капитального ремонта. Как сообщили в городских службах, сейчас на участке идут работы по замене коммуникаций. Общественный транспорт здесь не ходит. Для автомобилистов организованы объездные маршруты. Капитальный ремонт улицы Любецкой планируют провести на участке от Городецкой до Монтклер. После завершения работ дорога станет двухполосной. В Вологде в этом году начнется благоустройство торговой площади и прибрежной зоны реки Золотухи. Речь идет об участке между улицами Мира, Марии Ульяновой и Герцена рядом с танком Т-34, сообщил глава Сергей Жестянников. Вдоль реки Золотухи планируется обустроить пешеходную зону с освещением, видеонаблюдением и декоративной подсветкой. Параллельно на торговой площади у старого рынка обновят мощение, освещение, установят малые архитектурные формы и проведут озеленение. Оба объекта сейчас проходят конкурсные процедуры. Завершить работы планируют к юбилею города. Власти Череповца планируют восстановить яблоневый сад в усадьбе Гальских. Об этом сообщил глава города Андрей Накрашаев по итогам рабочего выезда на территорию памятника федерального значения. По его словам, сейчас сформируется план развития усадьбы. В этом году также запланировано обновление инженерных сетей. Далее специалисты подготовят проект благоустройства с учетом исторических материалов и планов территории. Усадьба Гальских – один из немногих полностью сохранившихся усадебных комплексов XIX века в Вологодской области. Власти рассчитывают представить проект на федеральный конкурс по созданию комфортной городской среды. Капитальный ремонт детского сада «Сказка» в Череповце планируют завершить до конца лета. Учреждение на улице Командарма Белова сейчас находится в стадии обновления. Здесь заменяют инженерные сети, системы отопления и электроснабжения, ремонтируют помещения, санузлы и входные группы, обновляют вентиляцию и освещение. По данным городских властей, новые окна и двери уже установлены. После завершения ремонта в садике также появится новое оборудование и мебель для групп и пищеблока. На время работ воспитанники распределены по другим детским садам города. Завершить капитальный ремонт планируется к началу августа. В Вытегурском округе 19 и 20 июня пройдет межрегиональный форум «ОШТА. Наша оборона», посвященный событиям Великой Отечественной войны на территории Вологодской области. В программе презентация книги памяти о разминировании Ошнинского района, открытие документальной выставки и научно-практическая конференция. Завершится форум церемонией захоронения останков красноармейцев, обнаруженных поисковиками во время экспедиции «ОШТА-2025». Также для посетителей подготовят площадки военно-исторической реконструкции. В Кириллове 20 и 21 июня пройдет исторический фестиваль «Кирилло-Белозерская осада». На территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника реконструкторы воссоздадут события начала 17 века, когда монастырь выдержал осаду польско-литовских войск. В программе реконструкция сражения, конные выступления, турнир лучников, интерактивные площадки и ярмарка мастеров. Специальным гостем фестиваля станет фолк-проект «Слово князя». В Вологде пройдут торжества в честь Дня всех вологодских святых. Праздничное богослужение и крестный ход состоятся 20 и 21 июня в Воскресенском кафедральном соборе на Кремлевской площади. В субботу 20 июня с 5 до 7 часов вечера пройдет всенощное бдение с изнесением мощей преподобного Зосимы Варбазомского и преподобного мученика Симона Воломского. Основные мероприятия запланированы на воскресенье. В 10 часов начнутся часы и божественная литургия. После богослужения состоится крестный ход к храму святого благоверного князя Александра Невского, где будет совершен молебен. Затем в Воскресенском кафедральном соборе пройдут молебны. В 2 часа дня ковчег с мощами отправится в храм Успения Пресвятой Богородицы в село Чушевицы Верховашского округа, а также в храм в поселке Майский. В Тутимском краеведческом музее открылась экспресс-выставка «Без музыки. Тоска». Экспозиция рассказывает о музыкальной жизни Тотьмы на рубеже 19-20 веков. Посетители смогут увидеть старинные афиши, нотные издания, музыкальные инструменты и фотографии из музейных фондов. По архивным документам в дореволюционной Тотьме действовали несколько оркестров, а концерты проходили как на общественных площадках, так и в частных домах. Выставка будет работать до 1 сентября. О происшествиях в Красавино 18-летняя девушка получила тяжелые травмы в ДТП на квадроцикле. По данным госавтоинспекции, авария произошла на Советском проспекте. Водитель квадроцикла не справилась с управлением, врезалась в припаркованный микроавтобус, после чего съехала с дороги и опрокинулась. Пострадавшую доставили в Великоустюжскую центральную районную больницу. После оказания первой помощи врачи приняли решение о переводе пациентки в Вологду, где ей требуется специализированная операция. Пострадавшую на вертолете санитарной авиации доставили в областную больницу. К другим новостям. В Вологде пройдут шаламовские дни, посвященные 119-летию со дня рождения писателя Варлама Шаламова. Памятные мероприятия открываются 18 июня экскурсией по мемориальной экспозиции. На следующий день состоится открытие выставки, посвященной художнику Феодосию Бочкову. Завершится программа 20 июня литературной встречей с участием исследователей творчества Шаламова, писателей и гостей из разных регионов России и зарубежья. Все события пройдут в Шаламовском доме. Волокжан приглашают на встречу с писателем, тележурналистом и режиссером документального кино Анатолием Ехаловым. Мероприятие, приуроченное к 75-летию автора, состоится 18 июня в музее-квартире Василия Белова. Гости смогут увидеть новый фильм Анатолия Ехалова, услышать авторские чтения рассказа и пообщаться с юбиляром. За годы творческой деятельности он написал более 50 книг и создал свыше 150 документальных фильмов о жизни людей, культуре и истории русского севера. К новостям спорта. Сборная Вологодской области победила команду китайской провинции Шэньси на международном фестивале боевых искусств. Турнир прошел во Дворце спорта Вологда и был приурочен к Международному дню диалога между цивилизациями. Главным событием стала матчевая встреча по ушу саньда. По итогам 10 поединков вологодские спортсмены выиграли со счетом 6-4. В программе фестиваля также были показательные выступления по единоборствам и выступления шаолиньских монахов. Среди гостей турнира посол Китая в России Джан Ханьхуэй и боец ММА Федор Емельяненко. И в завершении выпуска в Череповце началась подготовка к реконструкции одноименного стадиона. Для посетителей уже закрыли легкоатлетические дорожки. На объекте стартовал ремонт сетей ливневой канализации. На обновление стадиона из городского бюджета направят более 250 миллионов рублей. В рамках первого этапа планируется заменить футбольное поле, беговые дорожки, входные группы и западную трибуну. Сейчас завершается процедура заключения контракта с подрядчиком. По планам городских властей основные работы выполнят до конца года, а полностью реконструкцию стадиона завершат в течение 2 лет. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
3: Реклама.
12: Мы расследуем уголовное дело, и ваши деньги в опасности. Я могу помочь.
13: Игорь Евгеньевич выключил панику и включил голову. Старший следователь по телефону. Про деньги? Ерунда какая-то. Решил Игорь Евгеньевич и положил трубку. Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку без разговоров.
14: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
3: Департамент лесного комплекса напоминает всем вологжанам.
15: Будь осторожен в лесу с огнем.
16: Туши сигарету и ночью, и днем.
15: Одна сигарета, гектары пожара.
16: Деревья и звери
17: погибнут от жара.
3: На местах лесных пожаров уже никогда не вырастут ни ягоды, ни грибы. А полноценный лес появится только через 100 лет. Берегите Вологодский лес от пожара. Сохраните его для своих детей и внуков.
18: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
19: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
3: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
11: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки облачно, с прояснениями погода, кратковременный дождь, завтра днем местами гроза. Ветер южный, юго-западный от 8 до 13 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и существенно не изменится. В Великом Устюге ночью плюс 11, завтра днем 20 градусов тепла, днем кратковременный дождь. В Никольске ночью 9, завтра днем 22 градуса, кратковременный дождь. В Тотьме ночью 8, завтра днем 21, кратковременный дождь. В Кириллове ночью 9, завтра днем 20 градусов тепла, кратковременный дождь. В Вытегре ночью плюс 12, завтра днем 19, в Бабаеве плюс 11 ночью, завтра днем плюс 17. В Череповце и в Вологде кратковременный дождь. Сегодня ночью 10 градусов тепла, завтра днем плюс 19. На этом наш выпуск завершен. Продолжение эфира областного радио слушайте в 18 часов 10 минут.
20: Задать вопрос, высказать мнение, подсказать тему для радиопередачи и телевизионных сюжетов можно по телефону мнений ГТРК «Вологда» 57-28-08. Горячая линия работает круглосуточно в режиме автоответчика. 57-28-08. Радио России «Вологодская область». Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России, единственное радио с широкой тематикой, областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории области.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Киевский режим устроил террористический акт, атаковав дроном в Брянской области детский автобус. По факту удара ВСУ по автобусу в Брянской области возбуждено дело о теракте. И российские войска установили контроль над селом Кутузовка в ДНР. Далее подробнее. Владимир Путин в эти минуты в Казани на саммите России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии проводит встречу с президентом Филиппин. Саммит России ASEAN является важной вехой стратегического партнерства страны с Ассоциацией, заявил российский лидер.
2: Приветствую вас в России, в Казани. Насколько я знаю, это ваш первый визит в Россию. Ваша страна в текущем году председательствует в ASEAN. И мы очень рады, что именно в ходе вашей, так сказать, вахты в ASEAN отмечается 35-летие отношений нашей страны с ассоциацией. Юбилейный саммит является важной вехой в развитии стратегического партнерства России с ASEAN. Нам с вами предстоит вместе провести завтра пленарное заседание саммита, подвести итоги в общении с прессой.
1: Также сегодня у Путина запланирована встреча с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Кроме того, главой государства будет дан торжественный прием. Президент поприветствует гостей, после чего состоится концертная программа и официальный прием в честь глав делегаций. Владимир Путин по телефону поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры, чтобы оказать помощь пострадавшему теракта ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, киевский режим устроил террористический акт, атаковав дроном в Брянской области детский автобус, в котором ехала футбольная команда. Как сообщил ранее губернатор Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды. Ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По его словам, власти региона находятся на связи с руководством Гомельской области. Ковальчук также заявил, что операторы БПЛА видели, что их целью является пассажирский автобус. Он сообщил о состоянии пострадавших детей и взрослых.
3: Сейчас на территории региона находится 5 человек пострадавших. Один взрослый мужчина, 4 детей. Дети двое в состоянии средней тяжести, находятся в Брянской больнице. Еще двое детей легкая степень, легкие ранения не подразумевают даже в будущем, мы надеемся, что не будут подразумевать даже госпитализацию. По крайней мере, мы их готовим к отправке на родину в Беларуси. Это взрослые мужчины и двумя детьми. Мы еще будем продолжать заниматься. К нам уже выехала бригада из Москвы, Центра медицины катастроф, узкие специалисты, которые как раз оценят ситуацию на месте и примут верное медицинское решение. Совершенно очевидно, что это был автобус пассажирский, что он никакого военного стратегического значения не имел. Ну и вот, судя по данным, которые мы видим с места, ну, очевидно, что было прицельно, это сделано умышленно.
1: По факту удара ВСУ по автобусу в Брянской области возбуждено дело о теракте, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. ВСУ целенаправленно бьют по гражданскому населению, по детям. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она также подчеркнула, что ситуация с атакой ВСУ на автобус в Брянской области у нее находится на личном контроле.
4: Посмотрите на тактику, которая сейчас идет со стороны Украины. Новые факты. Попадание снарядов или ракет БПЛА в места, где находятся дети. Вот сейчас мы узнали о том, что ехал автобус с мирными людьми, более того, с детьми. Это была футбольная команда из Республики Беларусь. Они-то чем виноваты были? Вот вы понимаете, насколько политика двойных стандартов очень страшная, очень жестокая, бесчеловечная. И понятно, что наша задача, как правозащитников, фиксировать эти факты, ссылаться на все конвенции, которые говорят о том, что удары по мирным гражданам, по объектам гражданской инфраструктуры, по образовательным учреждениям, это же преступление, военное преступление.
1: Москва решительно осуждает атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии. Зеленский сознательно делает детей мишенью спланированных ударов, сообщает МИД России. Москва призывает международные структуры и мировую общественность дать оценку преступным деяниям режима Зеленского, осудить атаку на автобус, говорится в сообщении МИДа. Белорусская федерация футбола проинформировала президентов УЕФА и ФИФА об атаке ВСУ на автобус с детской футбольной командой. Об этом сообщили в пресс-службе Белорусской федерации футбола. Российские войска установили контроль над селом Кутузовка в ДНР, сообщили сегодня в Министерстве обороны. В сводке ведомства отмечается, что в городе Красный Лиман подразделение 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 6 опорными пунктами противника и взяли под контроль 61 здание. Кроме того, прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане. Переправа через реку Северский Донец в селе Маяки Донецкой Народной Республики. По данным министерства, украинские военнослужащие не смогут восстановить переправу через Северский Донец из-за огневого воздействия российской армии. За сутки в районе Красного Лимана уничтожено до 20 украинских военных, пикап, гаубица и 6 наземных роботизированных комплексов. Также вооруженные силы России за сутки поразили используемые в ВСУ объекты военной промышленности, топливно-энергетического комплекса Украины, российскими средствами противовоздушной обороны, сбиты 17 управляемых авиационных бомб и 566 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз объявил место проведения матча за Суперкубок России этого года. Чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак» 18 июля сыграют в Нижнем Новгороде. Такое решение приняло бюро исполкома Российского футбольного союза. Напомню, действующим обладателем Суперкубка России является ЦСКА. Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев в очередной раз опроверг слухи о его возможном переходе в «Спартак». Переговоры о продлении контракта с «Локомотивом» идут. Информация об интересе других клубов ко мне всего лишь слухи. Все вопросы об этом лучше задавать «Локомотиву», заявил Воробьев в интервью «Чемпионату». Сразу два россиянина вошли в тройку лучших в обновленной версии рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий. Петр Ян, владеющий чемпионским поясом UFC в легчайшем весе, поднялся на две позиции и стал третьим, а первую строчку сохраняет чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев. Вторым идет австралиец Александр Волконовский. Глава Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал предстоящие товарищеские матчи сборной России. 26 июня наша национальная команда сыграет со сборной Турции, а 28 июня со сборной Венгрии. Конечно, мы немного заржавевшие и не находимся в регулярном тренировочном цикле, но не сомневаюсь, что команда подготовится хорошо. Любая игра важна, особенно против Турции, которая является одним из лидеров европейского и мирового баскетбола, приводит слова Кириленко ТАСС. Хоккей. Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко уволен со своего поста, пишет «Спортэкспресс». Вместе с тем Алексей Бадюков назначен на пост спортивного директора «Динамо». Нападающий клуба НХЛ «Колорадо» Захар Бардаков не продлит контракт с клубом и вернется в СКА. Срок его действующего соглашения рассчитан до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне Бардаков провел 60 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 10 очков по системе «Гол плюс пас». И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Хабаровске 18 июня дождь плюс 19, в Новосибирске ясно плюс 25, в Екатеринбурге небольшой дождь плюс 24, в Кургане небольшой дождь плюс 29, во Владимире небольшой дождь плюс 18, в Нижнем Новгороде небольшой дождь плюс 20, в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем, температура ночью плюс 14, днем плюс 16. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 11, днем плюс 15. Ветер западный 5-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.

0: Говорит Вологда. 18 часов 10 минут. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Вместе за дорожную безопасность. Передача для всех участников движения. Вместе за дорожную безопасность. Это дело общее.
2: Здравствуйте! У микрофона в студии Евгений Масейко. В эфире программа «Вместе за дорожную безопасность». Сегодня за пультом работает звукорежиссер Елена Фокина. Второй выпуск программы мы посвятим теме школьных каникул, требованиям к перевозкам несовершеннолетних в пришкольные и загородные лагеря, просветительской работе в сфере безопасности дорожного движения в проекте «Город детства». В гостях в студии у нас заместитель начальника отдела организации аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управление госавтоинспекции МВД России по Вологодской области Максим Александрович Погодин. Приветствую вас.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Кроме того, в гостях у нас заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Вологодской области Сергей Николаевич Щетнев. Приветствую.
4: Да, здравствуйте.
2: В студии у нас и представители Министерства образования Вологодской области. Это начальник управления воспитания, отдыха и оздоровления детей Наталья Владимировна Рома. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: А также начальник управления общего и дополнительного образования Мария Валерьевна Ёлкина. Приветствую.
6: Добрый день.
2: И, конечно, нам нельзя без этой службы. Это представитель ПТП номер один, начальник службы эксплуатации Андрей Викторович Гладилов. Приветствую.
7: Добрый день всем.
2: Мы начнем, как всегда, со статистики, так как она как флюгер, показывающий направление ветра, так и то, в какую сторону вопросы безопасности в первую очередь стоит акцентировать для наших радиослушателей. В особенности, если это дети, в особенности, если это лето.
3: Что касаемо статистики, по оперативным данным, на 16 июня 2026 года на территории Вологодской области с участием несовершеннолетних детей зарегистрировано 68 ДТП. В 2025 году зарегистрировано было 58, то есть это увеличение на 17%, в которых один ребенок погиб, в прошлом году трое погибших было, и 80 получили травмы различной степени тяжести. За 2025 год, если мы говорим конкретно про летние месяцы, да, за три летних месяца с участием несовершеннолетних детей до 16 лет на территории региона произошло 75 ДТП. Повторюсь, за три месяца, в которых три ребенка погибли и 87 получили травмы различной степени тяжести. И если еще вернуться назад и сравнить с 2024 годом за три летних месяца, то количество тех же самых ДТП было больше. Количество в 2024 было 84. Пострадавших в них детей было 92. Погибших детей было двое. Это говорит в любом случае о том, что со стороны госавтоинспекции работа проводится и будет проводиться дальше по нарастающей. Ну, об этом говорят сами результаты.
2: Но, тем не менее, как бы цифры уже впечатляют. То есть мы за неполные полмесяца лета уже сделали норматив летний прошлых лет.
3: Ранее уже сказал о том, что это действительно ситуация сейчас на особом контроле, и летний период – одни из самых длительных каникул, и дети предоставлены по большей степени сами себе. Это очень опасный период для безопасности детей. Госавтоинспекция сейчас, скажем так, все силы и средства направила, все наряды ориентированы, очень плотно работаем в этом направлении.
2: По сути, мы делаем акцент, что именно сейчас от родителей уже зависит следующий шаг. И здесь, вот можно сказать, субъекты, которые контролируют безопасность со стороны государства, они дают ориентиры четкие, что необходимо делать, что уже сделано, чтобы снизить детскую смертность на дорогах и, конечно, травматизм детский убрать как можно больше. Итак, мы продолжим вопросы детского отдыха. Они у нас, как всегда, курируются Министерством образования региона. И если вот заглянуть в месяц июнь, поделитесь, пожалуйста, уважаемый представитель Министерства образования, как организована работа школы и летних лагерей по обучению правилам дорожного движения?
4: Да, действительно, работа по обучению правилам дорожного движения ведется в постоянном режиме. У нас во всех школах организованы лагеря дневного пребывания. И, кроме того, работает 17 загородных лагерей. На всех сменах, во всех лагерях области проводятся единые дни безопасности, в которых принимают участники и сотрудники ГИБДД. Именно в рамках таких дней проводятся интерактивные занятия с сотрудниками ГИБДД, с демонстрацией служебной техники, экипировки, инструктажи игры с детьми, которые знакомят с правилами непосредственно безопасного поведения на дорогах, в транспорте. Там показываются тематические ролики, фильмы о правилах дорожного движения. Практические занятия с детьми проводятся по правилам безопасного поведения на дорогах, в транспорте, на объектах транспортной инфраструктуры. И также спортивные игровые программы, эстафеты по правилам дорожного движения. Кроме этого, проводится очень много мероприятий по станциям, квесты, игры, мастер-классы по изготовлению светоотражающих элементов. Детям дарят светоотражающие элементы для того, чтобы они их применяли на практике, и разбираются типичные ошибки пешеходов и реальная ситуация с использованием электросамокатов. На сегодня профилактическими мероприятиями у нас уже охвачено более 18 тысяч детей в 404 лагерях. К завершению летней оздоровительной кампании 2026 года охват составит более 38 тысяч детей. Также хочется отметить, что у нас на базе Детского оздоровительного образовательного центра «Лесная сказка» продолжает работу мобильный комплекс «Лаборатория безопасности». Он работает круглогодично, но в летний период этому придается особое внимание. В ходе занятий дети демонстрируют дорожные ситуации, дорожные аварии с разбором причин, разъясняются последствия таких нарушений. Этот мобильный комплекс «Лаборатория безопасности» работает не только на базе Детского оздоровительного образовательного центра «Лесная сказка», но и передвигается, раз он мобильный, передвигается по всему нашему региону, а в летний период по детским лагерям, в которых отдыхают наши детки. Ну и, конечно же, необходимо отметить про отряды ЮИД, которые работают тоже круглогодично. Они ведут просветительскую работу, проводят акции, мастер-классы, рейды вместе с сотрудниками госавтоинспекции. Рассказывают сверстникам о безопасных маршрутах, дом, школа, дом. Создают мультимедийный контекст. Необходимо отметить, что даже в летний период, и не даже, а постоянно и в летний период, мы работаем вместе с сотрудниками госавтоинспекции.
2: Спасибо. Так, другой момент, который касается у нас доставки детей со стороны мест их проживания в летние лагеря. И я понимаю, что здесь не последнюю роль играют представители ПТП города Вологда, ПТП-1. Поделитесь, пожалуйста, здесь, какие меры безопасности предпринимаются, чтобы вовремя и безопасно детей доставить и забрать из лагерей.
5: Ну, для перевозки организованных групп детей законодательно предусмотрены такие дополнительные меры безопасности, как требования к автобусу. Автобус должен быть обязательно оборудован ремнями безопасности на сидячих местах. На автобусе должен быть установлен знак перевозки детей, дополнительные аптечки, огнетушители. Автобус должен быть оборудован системой ГЛОНАСС. Требования к водителю обязательно предъявляются. Это стаж работы в категории Д не менее 2 лет, причем за последний год у него не должно быть штрафов по ПДД неоплаченных. Сопровождающие лица должны быть обязательно, как бы они назначаются на каждую входную дверь. Если перевозка детей организована меньше либо равна 20 человекам, то достаточно одного сопровождающего, и всегда осуществляется посадка детей, сопровождающих через переднюю дверь, для того, чтобы дети при выходе из автобуса не разбежались, чтобы все организовано, скучковать, и все было хорошо. Также есть ограничения по временным рамкам, то есть если перевозка детей до 7 лет, и они находятся в пути более 4 часов, то это вообще запрещено. Ночные перевозки детей с 23 до 6 часов тоже в исключительных случаях. Ну и, конечно же, все эти перевозки документально мы оформляем и, соответственно, уведомляем о детских перевозках ГИБДД. Это необходимый пакет документов всегда в уведомлении для ГИБДД делается. 48 часов это для междугородних перевозок, 24 часа для городских. Ну и опять же, медицинское сопровождение никто не отменял. Это обязательно при поездке свыше 12 часов на автобусе и при колонии из 3 автобусов и более.
2: Спасибо. Я понимаю, что роль Министерства транспорта Вологодской области здесь общая координация. Ну вот если все-таки взглянуть на лето относительно других сезонов, какие тоже мы можем сказать дополнительные меры в части организации безопасности предпринимаются со стороны министерства?
3: Да, у нас на лето в части, наверное, в первую очередь организации дорожного движения предусматриваются именно текущая скорее работа по это нанесению разметки, она выпадает в первую очередь. Почему у нас нет такой строгой привязки именно к летним каникулам? Потому что, в принципе, дорожная отрасль – это весьма сезонная вещь. Ну, зимой мы понимаем, что мы не кладем асфальт, а летом нам не надо убирать снег. Но в то же время летом все крупные стройки, ремонты, нанесение разметки. Именно специальных задач под лето, допустим, как-то обозначить дополнительно переходы, где-то обозначить, что здесь, допустим, пребывание детей. Это вообще круглогодичная задача в постоянной основе, как вот коллеги из Минобразования сказали, что при школах есть школьные лагеря. Лето кончится, а дети снова пойдут по этим же маршрутам, в эти же школы, только уже учиться. Поэтому тут задача у нас, в принципе, привести в порядок вот за эти летние месяцы инфраструктуру дорожную. Где-то нужно обновить, где-то заменить, то есть те же искусственные неровности, ну вот как я уже упомянул, разметка наносится еще и первоочередным порядком, это пластиковая, то есть которая более устойчивая, особенно вот безопасные маршруты, вот дом, школа, дом, где именно основной поток детей, где эти маршруты обследуются коллегами из госавтоинспекции, то есть там дополнительные требования предъявляются именно к обустройству вот этих переходов, опасных зон вдоль дорог. Светофорный объект, опять же, все стройки уходят в лето. То есть работа, она именно постоянная. Но на лето мы корректируем скорее именно просветительскую часть работы, потому что вот здесь она строго прям сезонная, именно вот для лета. Если в течение года детям постоянно напоминается, что нужно ходить безопасно, смотреть по сторонам, световозвращающие элементы прямо с сентября уже, ну вообще в постоянном режиме должны быть. В сентябре уже начинает темнеть раньше, а в мае еще недостаточно, может быть, светло вечером. То летом это именно, вот, как говорили, много свободного времени. То есть дети гуляют, хорошо, что они там не сидят в телефонах, но, опять же, это осторожность на дорогах, не нужно на велосипедах также выезжать. Это игра, если то не вдоль проезжих частей, как банально вот, мяч вылетел, за ним побежал ребенок, особенно младшего возраста, но они, нет у них такого контроля, как у взрослых. Он видит мячик, надо его достать. Или просто побыстрее перебежать куда-нибудь другу на другую сторону. То есть и ДТП случались и в этом году, и в том году, особенно когда дети ну, просто побыстрее перебегали, куда-то вот они к бабушке, куда-нибудь с дедушкой в деревню приехали. Дороги не такие широкие, допустим, как в городе, вроде машины редко ездят, и обязательно вот именно в этот момент оказывается машина в этом месте и ребенок. Вот их час не было никого здесь, и вот

0: дороге можно улететь в кювет. За сухими сводками, что травмы различной степени тяжести, это может быть и сломанная рука, а может быть и массовые переломы, и черепно-мозговые травмы, которые, скорее всего, окутся уже и всю жизнь потом будут, потому что действительно скорость высокая, а физику никто у нас не отменял. Поэтому у нас именно приоритет по просветительской части, работа с районами, с муниципальными администрациями, чтобы именно прямо и выходить в те деревни, где много детей приезжает, к бабушкам, дедушкам или просто к родственникам каким, и рассказывать, что нужно быть аккуратнее, нужно вот бездумно вверять особенно опасную технику, вот эти питбайки, которые стали прям ну вот массовыми. Детям, у которых, ну, по сути, детям, у них нет ни прав на мотоцикл, и это вообще не является даже мопедом. Ну, то есть на них нельзя по дорогам ездить, это не велосипед с мотором, то есть ну, у него нет такого статуса. На велосипеде можно ехать по дороге, там, по-моему, с 14 лет, с определенными ограничениями. На питбайке вообще нельзя, потому что это вот спортинвентарь. Именно в эту сторону настроена наша основная вот именно работа с детьми именно в сезон летний. А все остальное у нас в постоянно, режиме. Да, то есть, ну, в штатном режиме мы постоянно это мониторим, то есть каждый сезон это свои проблемы. К осени это могут возникнуть проблемы с освещенностью пешеходного перехода, где-то не хватает светильников, где-то нужно что-то там поменять схему движения, потому что в городе внесли изменения, допустим, пешеходный переход перенесли, светофор поставили. Ну, то есть у нас сейчас вокруг много идет строительства.
1: Вопрос к вам на засыпку. Сергей Николаевич, вот говорят, что если не можешь запретить, то возглавь. Не рассматривает ли вариант Министерства транспорта организовать какое-нибудь место, где бы наши юные питбайкеры могли бы культурно проводить время, а не ездить по населенным пунктам и не врезаться друг в друга?
0: Такие места организуются, это, наверное... Тут никакой не секрет, что они есть точно не в каждом там и сельском поселении, и в городе, ну и в районном центре даже. В Вологде есть площадки специально закрытые для занятий именно вот по таким видам спорта. А в Череповце, по-моему, тоже, сколько я знаю. Но это не решит проблем, потому что, во-первых, для этой площадки нужно доехать не на питбайке.
1: Понятно, его туда что нужно привезти,
0: или использовать тот, который есть в этой секции. А во-вторых, ну, это кто-то, когда ребенка должен доставить. Это не центр города, это ну, какой-то полигон сильно на границе уже населенного пункта. И поэтому здесь ну, мы не можем физически собрать всех детей, распихать вот по этим центрам, что вот там занимаетесь. Наша задача, чтобы они именно в свободное время не старались как можно больше себе вреда-то нанести. Как бы это ни было весело, помимо того, что вот у нас... За последние годы многие, наверное, стали замечать, что мотоциклисты, да, не гоняют, у них ревет мотор, но в целом ДТП с мотоциклами становится меньше, особенно если брать там лет 10. Как 10 лет назад было, мотоциклисты там постоянно разбивались, были виновниками ДТП. Последние годы, вот из того, что прямо перед глазами, погибшие мотоциклисты зачастую не виновники ДТП.
1: Да, они, я с вами соглашусь.
0: Они прямо по чужой вине разбиваются. И несмотря на то, что они в шлеме, в защите... И это их не спасает. На питбайках это кепка, шлепки и шорты. То есть даже базовой защиты у многих нет. Поэтому здесь мы хотим именно донести и до родителей в первую очередь необходимости вот со своими детьми-то какой-то работы, потому что даже родители не запрещают им этого.
1: Согласен полностью с вами. Так, возвращаясь к службе госавтоинспекции, также хотел обратить внимание. Вот для наших радиослушателей расскажите все-таки, какие наиболее распространенные нарушения правил со стороны подростков вот, фиксируются у нас исключительно в летний период? И что могут сделать те родители и педагоги, и мы с вами в том числе?
2: Ну, на летний период действительно есть несколько распространенных да, нарушений правил дорожного движения. К ним могу отнести в первую очередь это нарушение в качестве пешехода. Он, наверное, такой очень самый популярный. Дети проходят проезжую часть вне зоны пешеходного перехода на запрещающие сигналы светофора. Внезапно выходят на дорогу из застоящего транспорта, сооружений или других препятствий, закрывающих обзор. Если говорить про дворовые территории, ну, сейчас у

0: нас растительность очень пышная, да, кустовые какие-то деревья и так далее. То есть они не убедились, и вот уже Сергей Николаевич ранее говорил, играя там в тот же футбол во дворе, пнули мяч, мячик выкатился, он выбежал. Вроде дворовая территория, но тем не менее автомобили ездят. Необходимо в любом случае посмотреть, убедиться, и только после этого выходить и забрать свой мяч. К второй, наверное, категории мы отнесем это велосипедисты. Подростки ездят по проезжей части, в том числе во дворовых, также территориях. Хотя по правилам до 14 лет это запрещено. В этом возрасте разрешено двигаться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам. Также встречаются нарушения при пересечении проезжей части. Велосипедисты в большей степени не спешиваются. Так же, как и самокатчики. Нарушение вот как раз при управлении средствами индивидуальной мобильности. Летом растет эта популярность. Среди нарушений ездят, я очень часто вижу, вдвоем, втроем. При, опять же, пересечении проезжей части никто не спешивается, не убедившись. И многие даже на красный сигнал светофора, ну, я успею, я проскочу и так далее. Что касается управления, ну, вот это больная у нас такая тема, мототранспортными средствами без права на то управление. Встречаются случаи, когда подростки, да, садятся за руль тех же мопедов, скутеров, легких мотоциклов, не имея соответствующего водительского удостоверения. Но здесь вот это, наверное, самые такие все-таки основные, да, категории нарушений ПДД. Здесь важно не только разъяснять ребенку именно правила, да, но и контролировать его времяпрепровождение со стороны родителей. Это очень и очень важно. И несмотря на то, что, да, летний период, каникулы, но если ребенок пошел на улицу, ну, гулять, в магазин там, и так далее, я думаю, несложно со стороны родителей лишний раз напомнить о правилах перехода через проезжую часть, правил использования электросамокатов, правил использования велосипедов. Это несложно, буквально минуту уделить ребенку, но, по крайней мере, у него это будет на память. А если это взять за правило и на ежедневной основе, то, я думаю, это можно до автоматизма довести. Но со стороны педагогов, вот, в образовательных организациях, понятно, и они работают в этом направлении, это следует регулярно проводить тематические занятия, беседы, практические тренировки на автоплощадках. Эффективно привлекаются, конечно, в этой части и сотрудники госавтоинспекции. И как вот уже коллеги с Министерства образования говорили, то, что сейчас действительно вот помимо того, что лаборатория безопасности, да, работает на территории всего региона, здесь, опять же, в городе Вологда все лето функционируют площадки «Город детства», на которых также выходят сотрудники госавтоинспекции, напоминают, разъясняют правила использования тех же средств индивидуальной мобильности и в целом соблюдение правил дорожного движения. Параллельно мы вот со стороны, опять же, госавтоинспекции усиливаем контроль на дорогах. Вот особое внимание уделяется соблюдению правил перевозки детей в летний период. Это очень важное направление. Здесь сотрудники проводят прям целевые рейды, они проверяют, используют ли водители детские удерживающие устройства, соответствующие весу, росту ребенка, правильно ли они вообще установлены, применяются ли ремни вообще безопасности. Мы на ежедневной основе напоминаем именно всему водительскому составу о нарушении правил перевозки, о том, что это действительно является прямым риском для жизни ребенка, и мы будем пресекать данное правонарушение. Вот в летний период это очень актуально, потому что многие едут за город, на дачу отдыхать куда-то на дальние расстояния места отдыха. Ну и вообще вот здесь в любом случае наша главная задача — это не просто реагировать, да, на вот подобное нарушение правил дорожного движения, а заранее формировать именно у всех участников движения, и детей, и взрослых водительского состава, именно устойчивые навыки безопасного поведения на дороге.
1: Да, то есть чтобы ребенок сам уже знал, что в машине нет кресла, то не садился туда. Либо если сел в кресло, то обязательно пристегнулся. И не только себя, но посмотрел, чтобы и родители были пристегнуты.
0: Родители, они в большинстве случаев являются самым ключевым примером для своих детей. Вот если родитель на ежедневной основе сел в машину, пристегнулся ремнем безопасности, проконтролировал, пристегнулись ли его пассажиры, дети в детских удерживающих устройствах. Соответственно, ребенок, видя это, он будет, садясь в машину, сам на автомате тянуться и пристегиваться. Переходя проезжую часть, если родитель остановился, посмотрел налево, направо, убедился в безопасности перехода, и ребенок, находясь рядом с ним, видит это на ежедневной основе, он точно так же будет делать. Мы, взрослые, мы являемся самым лучшим примером для своих детей.
1: Первично мы проверены уже, так как как минимум уже переросли детей и стали родителями.
0: Ну да, да, здесь.
1: Ладно, мы вернемся к серьезной части. Но есть вот такой момент, с которыми периодически мы также сталкиваемся, что, ладно, в лагерях у нас ребят обучают, но есть также ведь и дети, которые остаются дома. А вот как продолжается обучение их дорожной безопасности? Поделитесь, пожалуйста. Также вопрос адресую представителям Министерства образования.
2: Ну что ж, со своей стороны скажу, что при школах продолжают работать лагеря дневного пребывания, на которых большое активное участие принимают отряды юных инспекторов дорожного движения. Ребята, как уже говорила Наталья Владимировна, там продолжают вести просветительскую работу, проводить акции. Огромное значение уделяем мы акции «Безопасный маршрут. Дом, школа, дом». И считаем, что когда такой маршрут рассказывают дети детям, мне кажется, что это будет более эффективно. Возможно, лучше запомнят. Они, скажем так, говорят на одном языке. Да,
1: обычно
2: да.
1: Дают взрослые.
2: Кроме того, на площадках города детства проводятся тематические мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения. Все это проводится на постоянной основе.
1: Вот в тех же городках детства это выборочно, то есть вот, я насколько знаю, их более 30 каждый месяц открывается здесь, или можно родитель выбрать, так, вот я хочу, чтобы моему ребенку прочитали правила дорожного движения, при этом сделал не я, как взрослый, а ребята, или, скажем, вожатые, то нужно просто знать, куда идти, или как вот организоваться?
2: В принципе, программы достаточно разные проводятся, да, и можно уточнить у нас в Министерстве образования, то есть на каких площадках что проводится. Кроме того, хочу сказать, что, как уже говорили, госавтоинспекция, тоже принимаем мы с ними активное участие в единых проектах, например, такие проекты, как «От поколения к поколению», опять же, в котором мы огромное значение отдаем юидовцам, и они очень хорошо рассказывают о безопасности дорожного движения.
1: Угу. Вот. Спасибо. Вопрос еще адресую по детскому пассажиропотоку представителю ПТП. Планируется ли у нас в регионе изменение расписания или маршрутов общественного транспорта вот с учетом сезонного увеличения пассажиропотока именно в летний период? И как вы считаете, влияет ли это на безопасность?
3: Да, нами были приняты решения увеличить количество автобусов на маршруте номер 42 в летний период. Это связано с тем, что у нас там есть купальня на реку Тошню, люди едут отдыхать. Соответственно, это сделано за счет переставления подвижного состава с других маршрутов, где в летние месяцы традиционно фиксируется снижение пассажиропотока. Что касается безопасности, увеличение числа автобусов на маршруте номер 42 позволяет сократить интервал движения, снизить нагрузку на каждый рейс и избежать переполнения салонов в час пик. Это напрямую как раз повышает комфорт и безопасность на транспорте.
1: Ну и вот в продолжение, если у нас несовершеннолетние передвигаются в общественном транспорте, то здесь вот какое-либо аудио-видео сообщение доводится до ребят о правилах безопасного поведения как в общественном транспорте, так и на остановках, наших умных остановках, подчеркиваю.
3: По поводу автобусов я вам скажу так, что тут нету какой-то заточки под детей или под взрослых, то есть для перевозчика это в любом случае пассажир. И, конечно же, такая информация в автобусах идет именно по аудионапоминанию. Такая, допустим, информация, как: уважаемые пассажиры, держитесь за поручни. В случае экстренной ситуации водитель обязан применить экстренное торможение. Ну и так далее. Там много таких всяких маленьких фишек, которые разрабатываются вместе, опять же, с ГИБДД. То есть они размещаются в автобусе, в аудиогиде без проблем.
1: Спасибо. Сергей Николаевич, вопрос будет к вам адресован. Мы с вами затронули, что деятельность координационная у вас и круглосуточно выстроена. А вот если мы говорим именно про безопасность перевозки организованных групп детей, здесь у Минтранса есть какие-либо полномочия? И если да, то как вы их реализуете?
0: Ну, здесь коллега из ПТП, собственно, уже начал эту историю, что требования именно к перевозке групп. У Минтранса в полномочиях нет, как мы не являемся организатором перевозки этой. Мы не являемся как таковым контролирующим органом, что вот мы обязаны контролировать перевозку. Да, естественно, на координирующий мы являемся в том плане, что в целом безопасность дорожного движения координируется на уровне области, это вот Минтранс. То есть мы организуем работу комиссии по безопасности дорожного движения. Это она собирается минимум раз в квартал, разбирает все причины. Как раз вот сейчас она проходила буквально во вторник, комиссия очередная собиралась. Это и подготовка к летнему сезону, и к осеннему, допустим, к 1 сентября. Координация сводится именно к выстраиванию системы, когда нам не нужно постоянно куда-то, что называется, влезать. То есть коллеги из Минобразования знают, инструктируют сопровождающих каждый раз, когда происходит перевозка групп детей. Это, соответственно, согласовывается с госавтоинспекцией маршрут перевозки, если это тем более колонна из нескольких автобусов. Сами перевозчики прекрасно знают, какие требования нужно исполнить. Они достаточно жесткие, если правильно помню, там и требования к автобусу, то, по-моему, до 10 лет срок эксплуатации его, не выше. Да, в соответствии с постановлением правительства 1527, кому-то, если вдруг будет интересно. В целом, именно наша задача – это выявлять, если есть какие-то слабые места, что где-то начинает сбоить, растет сильно количество погибших, ДТП, вот именно идет перекос в какой-то однотипный вид этих ДТП. То есть, ну вот, как я уже говорил, вот это самая большая проблема. Средства индивидуальной мобильности, питбайки последних лет, мы на них сосредоточены. Если до этого в предыдущие годы были проблемы там и световозвращающих элементов, было мало на одежде, и освещенность пешеходных переходов, ну вот это все дорабатывается, правила новые вводятся, они совершенствуются, но, соответственно, и новые вызовы появляются. Поэтому наша основная задача именно всю эту систему смотреть, что называется, со стороны, а все ли это работает.
1: Ну да, проверять, чтобы каждая часть выполняла свои обязательства. Максим Александрович, вот если все-таки посмотреть на проблему пассажирских детских перевозок, не по нашему региону, может быть, по другим, то есть какие пробелы были, и мы, пресекая их на территории нашего региона, также контролируем эти моменты.
4: Что касается перевозок, организованных перевозок групп детей, но вот уже коллега с ПТП сказал, что со стороны госавтоинспекции есть определенный перечень
1: тех необходимых моментов. То, что у нас ГАИ справляется с задачами, вопросов нет. Я имею в виду по другим регионам. То есть мы не сравнивали, какие грабли можно найти, условно говоря. И вот чтобы избежать их, мы, может быть, что-то дополнительно доорганизовали. Но или
4: на сегодняшний день вот именно контроль за перевозкой детей, он, пусть это тавтология, наверное, будет, но она на особом контроле. Помимо прочего, коллега еще не сказал о том, что если автобусов количество там свыше трех, то это обязательно сопровождение автомашинами госавтоинспекции от точки А до точки Б. И здесь на место приезжают непосредственно сотрудники, все перепроверяют, то есть от места отправки даже. То есть это все, дети для нас святое, и мы, соответственно, уделяем этому направлению очень-очень много внимания. Это, повторюсь, это на особом контроле. И как таковых пробелов, если что-то, даже какая-то шероховатость появляется, мы взаимодействуем с перевозчиками, то есть мы разъясняем те или иные какие-то, да, шероховатости и стараемся на месте их уже устранять. То есть там вплоть до проведения технического осмотра перед отправкой автобуса. Это очень-очень такой сложный процесс, направленный на обеспечение безопасности перевозки детей.
1: Ну, это я в целом хотел услышать. Да, то есть, что не просто формальное сопровождение,
4: Здесь задействованы все службы, прорабатывается маршрут перемещения детей, наряды.
1: Остановки, допустим, если длинный путь, они также согласуются,
4: конечно, с госавтоинспекцией? Конечно, они согласуются. Они прорабатываются весь маршрут сотрудниками госавтоинспекции с водительским составом. Все водители проверяются перед отправкой повторно. То есть, несмотря даже на ту информацию, которая нам предоставляет, допустим, ПТП по водительскому составу, приезжающий наряд госавтоинспекции, который будет непосредственно сопровождать, он еще перед отправкой перепроверит наличие технического состояния, то есть у нас Дорнадзор туда выезжает на место, проверяется путевая документация, проверяются именно лица, сопровождающие детей, проверяется медицинский работник, который будет находиться в автобусе на весь маршрут. То есть тут целый очень большой комплекс мероприятий для того, чтобы вот именно
1: выпустить
4: маршрут. И весь маршрут он на контроле, то есть от точки А до точки Б.
1: Разобрались. Ну и, наверное, последний вопрос, который я задам сегодня всем участникам, это вопросы совместного взаимодействия по достижению общих целей безопасности детской на дорогах, то есть какие мероприятия совместные проводятся. Вам также адресую первому Максиму Александровичу.
4: Ну, что касается совместных мероприятий, я уже говорил, то, что совместно с сотрудниками Министерства образования, да, мы в первую очередь активизируем работу с самого начала летнего, да, периода, с июня месяца при школьных лагерях. Туда у нас также выход сотрудников госавтоинспекции обеспечен. Там проходят дни единой безопасности, инспектора проводят тематические занятия, викторины, практические уроки, то есть на постоянной основе. На занятиях используются наглядные материалы, иногда ребята сами, вот у нас, если, допустим, в лагерь приезжает сотрудник, ну, пропаганды безопасности дорожного движения, как правило, мы совмещаем это с нарядом, с экипажем ДПС для того, чтобы рассказать про службу ребятам, рассказать именно по оснащению патрульного транспортного средства, заинтересовать их именно по службе, рассказать о каких-то деталях принесения службы. То есть это будет непосредственно вовлеченность ребенка в участие и организации дорожно-патрульной службы. То есть он уже на подсознательном уровне будет для себя делать какие-то выводы, да, и лишний раз вспоминать о соблюдении правил дорожного движения. Про город детства мы говорили, то, что и Министерство образования и сотрудники госавтоинспекции активно принимают там участие. Также с представителями родительских патрулей и юными инспекторами движения отрабатываются дворовые территории и места массового скопления детей. Это тоже работа ведется. И опять же, я уже ранее говорил, задача общая – это именно заметить вовремя несовершеннолетних, которые пытаются где-то что-то нарушить, либо играют там у дороги, катаются на велосипедах в нарушении правил дорожного движения, самокатах, и провести именно с ними разъяснительную работу, рассказать вовремя ему, что, ну, слушай, так делать не надо, надо делать вот так. То есть задача...
1: Вопрос тогда еще от наших радиослушателей. Если наблюдают питбайкеров в ночное время после 22 часов, на транспорте нету никаких опознавательных знаков, есть ребенок без защиты, без шлема, фото, видео, материалы, куда можно направить или куда нужно позвонить, если мы видим вот это нарушение в пределах городской черты или населенного пункта?
4: Ну, давайте будем говорить по территориальности. В каждом территориальном округе есть дежурная часть. Ну, давайте возьмем это областной, да, как бы вот у нас город Вологда, есть телефон 76 50 50, это телефон дежурной части отдельной роты дорожно-патрульной службы. Туда необходимо позвонить имея данную информацию, передать координаты, где данное там правонарушение происходит, туда незамедлительно будет направлен наряд. И, соответственно, примут сотрудники все меры для того, чтобы пресечь данное административное правонарушение, убрать с дорог общего пользования и
1: привлечь на спортивный
4: инвентарь.
1: И привлечь родителей.
4: Привлечь родителей в том числе.
1: Так, ладно, в продолжение вопроса представителям Министерства образования. Скажите, вот новое, именно в 26-м году, в части взаимодействия, какие новые, скажем, пункты открытия и способы вовлечения детей в культуру безопасности на дорогах применяются? Вот если можете это назвать.
2: Ну, позвольте, я сначала начну с самого главного по взаимодействию, межведомственному взаимодействию. Считаю, что одним из самых главных это было утверждение плана мероприятий по вопросам развития системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, который у нас межведомственный документ, был утвержден 9 февраля. Именно этот документ является основным и для педагогов, и для вожатых, которые в рамках его проводят работу с детьми и с родителями. Именно на основании этого документа, да, мы разрабатываем алгоритмы работы с этим таким важным маршрутом «Дом-школа-дом». И именно в нем прописаны основные межведомственные акции. Вот на данный момент, как сказал Максим Александрович, у нас проходит акция, которая называется «Внимание, дети». Она проходит несколько этапов, и следующий этап у нас будет с 17 августа по 6 сентября. Акцентирован он именно на родителей, потому что именно постараемся обратить внимание на родителей на такие акции, как «Люблю, пристегнусь» или «Засветись», да, когда светоотражатели, стараемся своим детям, да, прикрепить куда-нибудь, чтобы ребенок был заметен. Опять же, как я говорила, у нас работают выезды мобильного комплекса лаборатории безопасности. Они уже успешно себя показали, и мы поэтому будем продолжать работать вместе с ними. Ну и, как я не буду повторяться, от поколения к поколению, когда мы привлекаем детей к тому, чтобы дети рассказывали о том, как важно знать правила дорожного движения.
1: Спасибо. Вопрос я хочу отправить Андрею Викторовичу. Среди вопросов безопасности, конечно, есть еще такой момент, как профориентационные экскурсии. Проводятся ли они с ПТП и хотят ли наши юные пассажиры, юные водители, в дальнейшем взрослые водители, работать в вашей компании и безопасно перевозить пассажиров на территории нашего региона?
3: На сегодняшний момент, скажем так, мы достаточно плотно сотрудничаем с Вологодским государственным университетом, где студенты отделения МАХ приходят к нам на экскурсии, смотрят, каким образом осуществляются процессы ремонта техники, что такое эксплуатация транспорта, что такое выпуск транспорта на линию, то есть по их направлению, вот, которые они получают и обучаются. То есть как вот, больше работаем со взрослыми детьми все-таки.
1: Ну, уже с потенциальными кадрами.
3: Да. Со школами мы на сегодняшний момент пока не работаем, но, в принципе, мы открыты к этому моменту. То есть, в принципе, можем организовать экскурсии вместе с, опять же, с Министерством образования. И на сегодняшний момент есть такая мысль по поводу, опять же, по школам запустить историю в плане, что такое общественный транспорт, как им правильно пользоваться. Не все же ведь дети передвигаются с родителями на автомобиле. То есть есть ведь и такая статья расходов в семье, как общественный транспорт. Поэтому вот об этом мы будем, вот я думаю, что вот в ближайшие месяцы встречаться с ними как раз и разговаривать.
1: Спасибо. Сергей Николаевич, вот вам уже тогда в завершение общее подведение итогов. Поделитесь, вот что бы можно было еще сделать в части безопасности, детской безопасности транспортной, но пока еще не реализовано у нас в регионе. Но вы считаете, что это дело ближайшего будущего?
5: Хороший вопрос на самом деле, потому что мы, когда анализируем мероприятия и детской, да и, наверное, всей другой безопасности, которая реализуется, мы не можем найти в соседних регионах, да вообще в регионах, в субъектах каких-то прям невероятных нововведений. Ну, мероприятий настолько много, широко, и вот то, что коллеги перечислили и с точки зрения детской безопасности, я не говорю даже про вообще всю, и когда и взрослые, что... Но, что называется, на зависть многим и другим, потому что мероприятий действительно много. Что-то новое, если мы находим, мы стараемся, ну, внедрять. тот год, даже, наверное, уже конец 24-го, это массовая там пропаганда на дорогах, билборды, как бы к ним не относились, но тем не менее, чтобы на подкорке это все равно откладывалось. В том числе детей, потому что ну, их прочитать несложно, понять тоже. Поэтому основная идея – это все равно работа родителей с детьми. Другого способа, ну, по сути своей, нет. Как родители относятся к этому, так и будет формироваться у ребенка. Показывать своим примером, своим опытом, объяснениями, что необходимо ребенку делать на дороге. Мы никакой инфраструктурой, мероприятиями техническими на дорогах это не изменим. Дети именно должны внутри себя понимать, как безопасно существовать вот в этом современном технологичном мире.
1: Спасибо большое за подведение итогов. И я знаю, что совсем скоро, через месяц, мы снова встретимся в этой студии и продолжим разбирать вопросы безопасности на дорогах нашего региона. На этом мы завершаем наш выпуск сегодня. Напоминаю, что гостями студии были заместитель начальника отдела организации аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции МВД России по Вологодской области Максим Александрович Погодин, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Вологодской области Сергей Николаевич Щетнев, представители Министерства образования Вологодской области, начальник управления воспитания, отдыха и оздоровления детей Наталья Владимировна Рома и начальник управления общего и дополнительного образования Мария Валерьевна Ёлкина. Кроме того, в программе принял участие начальник службы эксплуатации ПТП номер 1 города Вологды Андрей Викторович Гладилов. Сегодня со звуком работала Елена Фокина, вел программу Евгений Масейко. Безопасных вам дорог и до новой встречи!
6: О чем говорят, о чем думают, что волнует. Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире на областном радио. Каждый будний день подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф.
7: Реклама. Никому не сообщайте реквизиты банковских карт. Не переводите деньги на сторонние счета. Избегайте незнакомых номеров. И помните, службы безопасности банков никогда не звонят своим клиентам.
8: Департамент лесного комплекса напоминает всем вологжанам.
9: Будь осторожен в лесу с огнем.
10: Туши сигарету и ночью, и днем.
9: Одна сигарета, гектары пожара.
10: Деревья и звери
9: погибнут от жара.
8: На местах лесных пожаров уже никогда не вырастут ни ягоды, ни грибы. А полноценный лес появится только через 100 лет. Берегите Вологодский лес от пожара. Сохраните его для своих детей и внуков.
11: Узнай свой ВИЧ-статус и сохрани себе жизнь.
12: Чем раньше человек узнает о том, что у него ВИЧ, тем больше шансов прожить долгую и полноценную жизнь.
13: Родить здоровых детей и защитить своих близких.
14: Не жди. Сдай кровь на ВИЧ прямо сейчас.
15: Бесплатно кровь на ВИЧ можно сдать в Вологде, Щетинина 17А, Череповец, Данилова 15 и в центральных районных больницах области.
16: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
17: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
18: Эфир областного радио завершает информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки облачно с прояснениями погода, кратковременный дождь и местами гроза. Атмосферное давление ниже нормы и существенно не изменится. В Великом Устюге завтра днем 20 градусов тепла, в Никольске плюс 22, в Тотьме 21, в Кириллове 20, в Вытегре 19, в Бабаеве плюс 17, в Череповце и Вологде кратковременный дождь плюс 19. На этом передача из Вологды окончена. Слушайте нас завтра утром. Всего доброго. До свидания.
17: делах и людях земли Вологодской вы услышите в передачах областного радио. Информация в диапазоне 98, 107 и 7 МГц доступна во всех районах области. 98, 107 и 7 МГц.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске товарооборот между Россией и Филиппинами в 2025 году превысил полмиллиарда долларов. Киевский режим устроил террористический акт, атаковав дроном в Брянской области детский автобус. И в России действует 184 лесных пожара. Далее подробнее. Владимир Путин поприветствовал глав делегации участников саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Церемония официальной встречи проходит в Государственном академическом театре. Ожидается, что после церемонии главы делегации увидят небольшую концертную программу. Затем состоится торжественный прием от имени президента России. Товарооборот между Россией и Филиппинами в прошлом году превысил полмиллиарда долларов, но это далеко не предел, заявил Владимир Путин, открывая сегодня встречу с президентом Филиппин в Казани на саммите «Россия-АСЕАН».
2: В прошлом году наш товарооборот превысил полмиллиарда долларов, и это, конечно, далеко не предел. Есть возможности для наращивания объемов поставок и сельхозпродукции, и энергоресурсов. Сейчас мы очень коротко тоже об этом с вами друг другу несколько слов сказали. Действуют эффективные механизмы практической кооперации, включая совместную российско-филиппинскую комиссию по торговому и экономическому сотрудничеству. Сегодня у нас хорошая возможность, господин президент, провести оценку текущего состояния российско-филиппинского взаимодействия.
1: На встрече с султаном Брунея Владимир Путин предложил подумать о создании совместной межправкомиссии России и Брунея для развития отношений.
2: В этом году 35 лет исполнится и дипломатическим отношениям между нашими странами. Они были установлены 1 октября 1991 года. В прошедшие годы наши межгосударственные связи стабильно развивались на основе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества и сейчас находятся на высоком уровне. Об этом говорят и политические контакты, последовательная работа с целью расширения объемов взаимной торговли и кооперации в ключевых отраслях, прежде всего в энергетике. Товарооборот демонстрирует положительную динамику, приблизился к миллиардной отметке. Считаю, что можно подумать и о создании двусторонней межправкомиссии, которая позволила бы вести системную работу по развитию топливно-энергетического и иного сотрудничества.
1: Владимир Путин перед началом двусторонних встреч на полях саммита «Россия-АСЕАН» посетил православный храм в Казанском Кремле и мечеть, где пообщался с прихожанами. Об этом сообщил наш корреспондент. Владимир Путин по телефону поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры, чтобы оказать помощь пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, киевский режим устроил террористический акт, атаковав дроном в Брянской области детский автобус, в котором ехала футбольная команда. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов ранее сообщал, что группа специалистов направлена в Брянск по поручению Михаила Мурашко для содействия в оказании помощи пострадавшим при атаке ВСУ на автобус.
3: В Брянск по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко направлена группа специалистов Федерального центра медицины катастроф для содействия в оказании помощи пострадавшим при атаке БПЛА ВСУ на автобус. Они дополнительно осмотрят пострадавших, проведут консилиумы. По оперативным данным, в больницах Брянска на лечении находятся 6 пострадавших, среди них 5 детей. Один из детей в тяжелом состоянии. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров. Еще 2 пострадавших, в том числе ребенок, получили амбулаторную медицинскую помощь. С пострадавшими и другими пассажирами автобуса работают психологи. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
1: Министерство здравоохранения Беларуси также направило в Брянскую область реанимационные бригады и специалистов. В случае необходимости готов вертолет медицинской службы, сообщил глава Минздрава Республики. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту удара ВСУ по автобусу в Брянской области, сообщил ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Атаку ВСУ на белорусских граждан в Брянской области в белорусском МИДе расценили как очередной акт терроризма против мирного населения. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Руслан Воронков.
4: Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области.
1: Отмечается, что белорусские следователи направились в Россию для оказания содействия российским коллегам, сообщает Белорусский следственный комитет. Ведомством возбуждено уголовное дело. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр», освобожден населенный пункт Кутузовка в Донецкой Народной Республике, говорится в сообщении Министерства обороны. В Константиновке тем временем российские войска за сутки взяли под контроль 96 зданий. Продолжается уничтожение окруженных подразделений ВСУ в юго-западной части города, отмечается в сообщении Министерства обороны. За сутки в Константиновке потери ВСУ составили более 70 военнослужащих, 6 пикапов, свыше 20 наземных роботизированных комплексов. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками артиллерии группировок войск Вооруженных сил России уничтожен украинский боевой десантный катер шведского производства. Также поражены объекты военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, используемые в ВСУ, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения БПЛА дальнего действия. Кроме того, поражены пункты временной дислокации ВСУ в 146 районах, говорится в сводке Министерства обороны. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести. Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Международный футбольный турнир «Братский кубок» пройдет в Москве с 4 по 18 июля. В соревнованиях примут участие московские ЦСКА и «Динамо», а также бразильский «Ботафого». В матче открытия на веб-арене встретятся ЦСКА и «Ботафого». «Братский кубок» пройдет в четвертый раз. В прошлом году, напомню, победителем стала московская «Динамо». Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал перспективы команды в новом сезоне. «Мы не в первый год проходим этап, когда группа игроков может уйти. Команда точно будет готова физически, организованно, а дальше вопросы исполнителей. Если сделаем точечные шаги по комплектованию, будем способны сделать шаг вперед, как в развитии, так и по месту в турнирной таблице», заявил Галактионов «Спортэкспрессо». 23-летний российский полузащитник Егор Пруцев стал игроком французского «Дюнкерка». Контракт подписан до 30-го года. В прошедшем сезоне «Дюнкерк» занял 10-е место во втором по силе французском дивизионе. Большую часть минувшего сезона Пруцев, права на которого принадлежали Цервени Звезде, провел в аренде в сербском клубе ОФК. Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала перспективы клубов «Химки», «Самара» и «Нижний Новгород». «На данный момент официальной заявки от «Химок» не поступало, поэтому считаю, что этот вопрос не актуален. Что касается «Самары» и «Нижнего Новгорода», с ситуацией работаем. Наша задача – оставить как можно больше команд и даже расширяться. Но у нас есть требования регламента. Команды должны соответствовать по своему спортивному уровню и финансово быть стабильными», – отметила Корстин. И в завершение о смешанных единоборствах. Сразу два россиянина вошли в тройку лучших в обновленной версии рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий. Петр Яна поднялся на две позиции и стал третьим, а первую строчку сохраняет Ислам Махачев. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 14, в Твери небольшой дождь, плюс 15, в Ярославле небольшой дождь, 18 градусов тепла, в Тамбове небольшой дождь, плюс 22, в Липецке облачно с прояснениями, плюс 22, так же, как и в Воронеже, в Смоленске временами дождь и плюс 19. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем, температура ночью плюс 14, днем плюс 16. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода с небольшим дождем, температура ночью плюс 11, днем 15 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба.
0: Кто у уже обрел приемную семью, а кто все еще ее ждет? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
5: Я открыла анкету, давай смотреть. А тут раз Диану, я сразу позвонила, они говорят, да, есть такая девочка, но только у нее инвалидность. На следующий день я взяла машину, поехали. Я люблю детей, питала их племянников, постоянно со всеми нянчусь.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Магадана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
8: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
9: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале часа напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте ваши вопросы, оставляйте мнения и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Радио России мы там также называемся. В последнем сообщении идет прямая трансляция. Можете посмотреть, послушать и также под ней комментарий свой написать. Скачивайте приложение в Рустор и Google Play. Оно абсолютно бесплатно доступно. Там есть все те же самые функции и даже больше, и удобнее. Поэтому скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Напомню, что это абсолютно бесплатно. Ну а все самые свежие и интересные новости читайте на вести.ру.
9: Начинаем мы с новости, которую сегодня очень активно обсуждают, разумеется, невозможно не переживать из-за этого. История с автобусом, в котором ехали дети из Гомеля, дети-спортсмены, они ехали отдыхать к нам на нашу территорию, на наше Черноморское побережье, и их автобус подвергся атаке украинского беспилотника.
10: В автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. По данным Минздрава Белоруссии, 8 человек пострадали, в том числе 6 несовершеннолетних. Погибла женщина, которая сопровождала детей, также она являлась женой тренера футбольной команды. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области рассказал, что дрон ударил в переднюю часть автобуса в район колеса, и поэтому сидевшие спереди пострадали больше остальных.
9: Ну вот на фотографиях, которые можно найти в интернете, видно, что были там и осколки, разумеется, и вот этими осколками тоже были ранены люди, дети. Владимир Путин, естественно, был оперативно проинформирован о случившемся. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также рассказал, что президент связался с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и потребовал принять все необходимые меры для помощи пострадавшим.
10: в Кремле и в белорусском МИДе произошедшее назвали террористической атакой. Белоруссия потребовала от Украины объяснений из-за удара по автобусу с детьми. МИД Беларуси выпустил свои рекомендации по отдыху, а также следственные органы Беларуси возбудили уголовные дела о теракте. Следователи белорусские уже выехали на место, чтобы помочь российским коллегам полностью оценить картину.
9: Через несколько часов после произошедшего, после того, как появилась информация об ударе по автобусу, поступила реакция от депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олега Гайдукевича. Вот его слова, я процитирую. «Бороться и с терроризмом, и с экстремизмом, и Россия, и Белоруссия умеют. И ответят жестко и по закону». Так он написал в своем телеграм-канале.
10: Будем следить за тем, как развивается эта ситуация, а пока же к другим темам.
0: Наше время.
10: В Казани стартовал форум «Россия. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии» или проще «Россия-АСЕАН». Он продлится 2 дня. В этом форуме примет участие президент России Владимир Путин, а со стороны гостей достаточно высокопоставленных чиновников. Гостем специальным сессии вместе с Владимиром Путиным станет президент Филиппин Фердинанд Маркос. Они будут сопредседателями саммита в Казани. Кстати, для Маркоса это первый визит в России. В Россию будет султан. Да, Брунея. Кроме того, несколько глав правительств будут в Казани присутствовать, главы МИДа и спецпредставители президента. Ну, в частности, Мьянму будет спецпредставитель представлять.
9: Угу. Ну, сама организация АСЕАН была основана в 1967 году. Какие страны в нее входят? Давайте я перечислю. Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины. И хочется задаться в связи с этим вопросом. Почему нам интересно сотрудничество с АСЕАНом? Какой у нас в связи с этим интерес? Что это в принципе за организация? Чем она, к примеру, отличается от других? Ну, например, от БРИКСа. Да? Вот в чем принципиальное отличие? Россия, насколько мы понимаем, не является членом организации АСЕАН. Нет ли у нас интереса в нее войти? Ну, потому что вроде бы как Юго-Восточная Азия, мы там тоже представлены. Ну вот обсудим это все. К нам присоединяется заместитель директора Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики Александр Королев. Александр, здравствуйте.
11: Людмила, Данил, добрый день.
9: Расскажите, пожалуйста, про эту организацию АСЕАН. В связи с чем, для чего она была основана в 1967 году и какой у России интерес сотрудничества с этой организацией?
11: Прежде всего, она была организована с целью безопасности, обеспечения безопасности в Юго-Восточной Азии, потому что в момент, в те годы, когда начинался запуск АСЕАН, сами страны АСЕАН, они вступали в конфронтацию друг с другом. Вот вспомнить известную конфронтацию, она так и называется, между Малайзией и Индонезией в 1963 году. Здесь же можно конфликт между, территориальный спор между Малайзией и Сингапуром, между Малайзией и Филиппинами. В общем, большое было количество различных территориальных споров, особенно после того, как страны Юго-Восточной Азии обрели независимость. Поэтому логика была очень простая. Им необходимо было создать какую-то рамку, какую-то организацию, причем не военно-политический блок типа НАТО, а более такую гибкую, нейтральную, которая позволит решить две базовые задачи. Первая – это сохранить территориальную целостность и предотвратить конфликты в Юго-Восточной Азии между странами-членами. И Б – за счет объединения между странами, между друг другом, между странами Юго-Восточной Азии, защититься от проникновения коммунизма со стороны Вьетнама, потому что и Китая, потому что для них, для стран ЮВА в тот момент это был, Вьетнам считался большой угрозой, продвижение коммунистической угрозы. И Б – это предотвратить экспорт холодной войны, конфронтации между Советским Союзом и США на территории Юго-Восточной Азии. Поэтому это были основные задачи, а уже экономика была на вторых рядах.
10: Ну, как мы понимаем, сейчас экономика уже на первых ролях, и здесь как раз у России есть определенные интересы к сотрудничеству. Там уже цифры приводились, достаточно приличный оборот, торговый имеется в виду, у России со всеми этими странами.
11: Да, я бы сказал, что Россия, безусловно, становится более заинтересована в Юго-Восточной Азии тоже по нескольким причинам. Но первое – это огромный рынок сбыта для российской продукции, потенциальной. То есть Юго-Восточная Азия, АСЕАН, 11 стран, это почти 700 миллионов человек. Причем это достаточно молодое население, средний возраст это примерно 30 лет. Это развивающиеся страны, причем бурно развивающиеся страны с точки зрения IT-сектора, с точки зрения медицины, с точки зрения в целом экономического развития. Поэтому для России это хорошая перспективная возможность по выводу ее перспективной продукции, особенно сейчас, когда гремит энергетический кризис на Ближнем Востоке и не только, для России это удачная возможность увеличить экспорт своей продукции. Но помимо экономики есть еще и стратегическое направление, потому что АСЕАН как объединение, это, опять же, не организация по типу НАТО или Европейского Союза с национальными органами. Это действительно важная нейтральная площадка для переговоров с крупными незападными странами, которые при этом солидарны с Россией с точки зрения продвижения идеи многополярности.
9: Ну, Александр, я прошу прощения, я просто, чтобы не забыть мысль, уточню. Вы начали с того, что это был все-таки оборонительный союз, то есть это больше похоже на НАТО, или это больше похоже на БРИКС?
11: Нет, на НАТО это вовсе не похоже, и на БРИКС это не похоже. В этом плане АСЕАН это уникальная организация. В чем ее разница с БРИКС? А БРИКС это форум. БРИКС это не организация, это форум, это площадка для диалога. АСЕАН это более в этом плане институционализированная площадка. У нее есть секретариат, у нее есть устав, то есть это ее отличает от БРИКС. А то, что отличает от НАТО, ну, прежде всего, в АСЕАН нет единой армии, нет единого оборонительного какого-то ресурса, и АСЕАН не настроена против отдельных стран конкретно. И, соответственно, в случае, если по территории одной из стран АСЕАН будет нанесен удар, это вовсе не означает, что остальные страны АСЕАН должны помогать физически с точки зрения безопасности и оборонять эту страну. Поэтому я бы здесь АСЕАН не сравнивал ни с кем, ни с НАТО, ни с БРИКС, ни с ЕС. Это действительно уникальный продукт не западного регионализма.
9: Поняли вас. Спасибо большое, что подробно так рассказали и, в общем, просветили нас.
10: Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Александр Королев был с нами на связи.
0: Наше время.
10: Между тем, на эта международная повестка не заканчивается. Дело в том, что помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан находится с визитом в Москве. И он обратился с просьбой о встрече с Владимиром Путиным. По словам Ушакова, эта просьба будет удовлетворена, и президент России примет турецкого министра. Кстати, судя по расписанию, вот где-то в эти минуты эта самая встреча и может состояться.
9: Да, если будут молнии, мы, конечно же, будем вас информировать об итогах этой встречи. Но вот хочется обратить внимание наших слушателей, что Турция как раз не входит в АСЕАН, но встречи проходят там, как это принято говорить, на полях.
10: Действительно. Мы обратили внимание на эту тему и на эту встречу не просто так. Дело в том, что в Турции идут, ну или проходили, а может продолжаются очень важные переговоры по российско-украинскому урегулированию. И, конечно, все это хочется обсудить с нашим многоуважаемым экспертом. С нами на связи востоковец, советник медиагруппы «Россия сегодня», автор «Телеграм» и «Макс» канала «Разворот на Восток» Турал Керимов. Турал, мы приветствуем вас.
12: Приветствую, добрый вечер.
9: Здравствуйте, Турал. Ну, первый вопрос, почему эта встреча состоялась в рамках, ну, не, или за рамками, или просто так совпало, что АСЕАН идет, и вот там вот произошла эта встреча. Почему-то, откуда такая срочность?
12: Ну, на самом деле, никакой срочности нет. Это вполне себе плановый саммит. Наше партнерство имеет глубокую историю и насчитывает 35 лет сотрудничества. И в данном контексте, естественно, подобного рода встречи в верхах, они не то что являются чем-то должным, но и в ситуации глобальных потрясений подобного рода обмен мнениями открытый, публичный.
10: Мы Турал имеем в виду встречу российского президента и главы МИДа Турции. Почему он проходит на полях ОСЕАН?

0: палестино-израильский конфликт. Далее у Турции сейчас снова нагревается ситуация в Эгейском море, и складывается некий такой коалиционный формат между Грецией, Кипром, Израилем, и Грецией, Кипром и Францией. В Анкаре считают это угрозой собственной безопасности. Далее Анкара кровно заинтересована в стабилизации ситуации в Черноморском регионе. Ну и нужно сказать, что в последнее время интенсивность контактов на высшем и высоком уровне между Россией и Турцией все-таки не такая, к какой мы привыкли за последние 10-15 лет. И здесь все-таки сверить часы нужно, плюс если глава МИД какой-то страны просит встречи с руководителем нашего государства, это значит, что есть какие-то послания от, видимо, турецкого президента к Владимиру Владимировичу. Ну и Турция, кстати, постоянно говорит о том, что открытое приглашение имеется президенту России посетить с визитом Турцию. В данном контексте, естественно, тематика серьезная. Кстати, давайте еще вспомним о том, что сейчас начались переговоры, интенсивные переговоры о продлении или заключении новых долгосрочных контрактов по поставкам газа в Турцию. Турция — страна, которая существенно зависит от поставок российских энергоресурсов. Это практически половина нефти, которую они покупают в Турции из России, около 40% газа. И в данном контексте, естественно, нужно еще и про АЭС Акую вспомнить. Вот-вот будет введен в эксплуатацию первый энергоблок. До 10% на пике эта станция должна будет выдавать электроэнергию, потребляемой, собственно говоря, Турцией. Ну и двусторонняя торговля. Турция на протяжении последних лет в некоторые моменты выходила на второе место среди российских внешнеторговых партнеров после Китая. Ну, еще 5-10 лет тому назад такое было сложно очень представить. Вообще стабильность отношений с Россией играет очень большую роль как для турецкой экономики, так и для турецкой внешней политики. Ну и для внутренней, конечно, стабильности, потому что мы знаем, что разворачивается сейчас активная внутриполитическая борьба в Турции. И, естественно, некие трюи на российском направлении правительству Эрдогана сейчас нужны.
1: Да, и вот такой вот еще момент немаловажный. Было заявлено о том, что Турция в очередной раз готова выступить площадкой для переговоров России и Украины. То есть украинский вопрос, судя по всему, тоже будет обсуждаться, да?
0: Естественно. Про Черное море я упоминал. Но тут нужно понимать, что Турция все-таки не играет первую скрипку. Да, были переговоры в Стамбуле, некий стамбульский формат. Но главный сейчас посредник — это все-таки Вашингтон, это президент США. И, как мы знаем, есть согласованная позиция о скором визите Уитков и Кушнера в Россию. Помощник президента Ушаков об этом говорил. И Анкара – это некая вспомогательная площадка. Скорее, удобная как для Москвы, так и для Киева в случае, если некая субстантивность двухсторонняя должна быть организована. Хотя, конечно, есть конкуренция среди ближневосточных государств на эту тему, потому что мы знаем, что и Эмираты, и Саудовская Аравия, кстати, да, тоже очень активны в гуманитарном ключе в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Поэтому тут Турция как страна региона и как страна НАТО, которая осознает, что если что, условные союзники западные по альянсу могут просто так бросить ее под поезд на рельсы, чего бы она не хотела, конечно.
1: Турал, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы продолжим с вами беседу. Еще очень интересно пообщаться с вами, узнать ваше мнение о переговорах Владимира Путина с представителями других стран, присутствующих на саммите АСЕАН. Мы вернемся совсем скоро.
2: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
3: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
2: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Но

0: Открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время. Срочно. Сейчас.
4: Мы продолжаем наш эфир, и срочные последние новости приходят с саммита «Россия-АСЕАН». Владимир Путин дал торжественный прием в честь гостей саммита «Россия-АСЕАН» и предложил тост за углубление партнерства.
5: Да, ну и еще какие заявления сделал президент? Россия готова к продолжению работы со странами АСЕАН, так высказался Владимир Путин. И Россия, страна АСЕАН, никому не навязывают свои взгляды. Это немаловажно, мне кажется, потому что действительно развивать партнерские отношения со странами, которые являются нам дружественными, ну это же беспокоит те страны, которые являются нам недружественными, правда?
4: Совершенно верно.
5: Ну вот эта мысль, она, мне кажется, о многом говорит.
4: С оптимизмом смотреть в будущее, работать над укреплением партнерства, способствовать развитию этого партнерства. Ну а все страны объединения и Россию объединяют общие нравственные ценности, говорит президент.
0: Наше время.
5: Ну а с нами по-прежнему на связи Востоковед, советник медиагруппы России сегодня, автор телеграм и Макс канала «Разворот на Восток» Турал Керимов. Турал, уже в первой половине дня, во всяком случае, по программе президента должны были пройти переговоры с лидерами тех стран, которые приехали в Казань. Да? Известно ли что-то об этих переговорах вам?
6: Уже есть молния, конечно, на лентах информагентств, я слежу за ними. Но нужно сказать о том, что в целом как бы переговоры являются не только отражением той традиционной повестки, которая между странами есть, но и тех вопросов, которые представляют обоюдно, скажем так, даже обоюдно острый, наверное, да, если можно так выразиться, интерес для государств. Конечно, энергетическая ситуация на глобальном уровне, вообще экономическая ситуация современная, когда многие государства задумались о перспективах функционирования нынешней финансовой системы, той конфигурации, которая сложилась в рамках глобализации, которая десятилетиями странами Запада продвигалась, а теперь активно рушится со стороны Соединенных Штатов. Вот эти вопросы, конечно же, сейчас находятся в приоритете. Ну и в данной логике, естественно, без России каким-то образом обсуждать судьбы дальнейшего развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе невозможно. Далее, конечно, нужно еще сказать такую вещь, которую очень часто оставляют почему-то за скобками. Страны АСЕАН — это действительно большое объединение. Ну, в чем-то оно, кстати, даже превосходит Евросоюз, да, о котором у нас многие достаточно подробно знают и слышали. Население АСЕАН 700 миллионов человек по территории, они также превосходят ЕС, но при этом уступают ЕС в вопросах суммарного ВВП практически в 5 раз, занимает только 5 место в мире. Но торговля наша, внешний торговый оборот со странами АСЕАН достиг в прошлом году уровня $21 миллиард. Кстати, вот с Евросоюзом, несмотря на все санкции и стагнацию отношений, в том числе и торговых отношений, в прошлом году суммарный товарооборот был $58 миллиардов. Естественно, тот товарооборот, который у нас имеется с АСЕАН, он недостаточен. И он не отражает все те возможности и ресурсы, которые имеются как с нашей стороны, так и со стороны АСЕАН. Плюс, конечно, политический момент. Да, есть государства, которые имеют достаточно плотные отношения в рамках АСЕАН с Соединенными Штатами, в том числе, вот там, допустим, президент Филиппин Маркос-младший, да, он считается проамериканским политиком, в отличие, кстати, от предыдущего президента Родриго Дутерте и нынешнего вице-президента Сары Дутерте, дочери Родриго Дутерте. Но при этом никто не отменяет политику баланса, потому что в регионе находится еще один геополитический гигант – Китай. Ну и здесь нужна третья сила. Это касается и там, того же Вьетнама, да, который имеет плотные отношения с Соединенными Штатами, при этом является соседом Китая, является очень быстро развивающейся экономикой, имеющей в том числе и свои внешнеполитические амбиции. Тут тоже традиционный партнер России, как нельзя кстати. Далее у нас есть Индонезия, крупнейшая мусульманская страна, страна, где живет более 300 миллионов человек, и Индонезия находится в сложнейшем регионе, геополитически сложнейшем регионе. Там сейчас у власти находятся силы, симпатизирующие нашей стране и выступающие за формирование многополярного миропорядка. Это то, о чем мы говорим публично на международном уровне, и наша позиция находит отклик, на самом деле, у глобального большинства. И на глобальном юге, и на глобальном востоке Индонезия представляет собой, собственно говоря, все эти три таких эфемерных, да, если можно сказать, формата.
4: Действительно, с Индонезией отношения, они, в общем, характеризуют в какой-то мере отношения России со многими странами Юго-Восточной Азии. Турал, спасибо огромное за такую подробную беседу и четкий расклад сил. Востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня», автор телеграммы Макс-канала «Разворот на восток», Турал Керимов был с нами на связи.
0: Наше время.
5: А вот теперь минутка милоты, как это принято в таких ситуациях говорить, но тоже, как это ни странно, все это происходит в рамках ASEAN. Дело в том, что в Казань из Лаоса доставили двух слонят. Фовин и Намтан, если я правильно ставлю ударение, я... Вот,
4: может, Фавин
5: может быть, Фавин и Намтан. Намтан, да.
4: Ну, в общем,
5: возможно.
4: Два слоненка.
5: Такие два слоненка, да. Их привезли на грузовом самолете, их доставили Ил-76, между прочим. Это подарок президента Лаоса президенту России.
4: Новым домом для слонят стал Казанский зоопарк, который, собственно, располагает современным слоновником, недавно построенным по мировым стандартам. Несколько недель шло планирование того, как эти слонята поедут в Россию, и вот они добрались.
5: Да, но мы о чем хотим поговорить? Не о слонятах, конечно, хотя о них, наверное, тоже бы хотелось. Но дело в том, что животные, как это ни удивительно, являются частью дипломатии. Вот, например, даже есть отдельный термин такой, называется панда-дипломатия. Это вот всем известная история, что Китай, он не дарит панд представителям других стран, там, в другие страны, он отдает в аренду, может отдать в бесплатную аренду, как это произошло в России. Но все равно это аренда, и через некоторое время животных нужно будет Китаю вернуть. Мало того, если там, в другой стране, у животных родился медвежонок, панденок, да, вот как это произошло в нашем зоопарке, у нас Катюша там родилась, все следили за тем, как она растет, так вот ее тоже нужно будет вернуть Китаю. Такие условия. Но если Китай вдруг отзывает своих животных из какой-то страны, то это явный сигнал, что с этой страной испортились отношения. Так произошло с США, так произошло с Японией.
4: Спросим о нюансах зоодипломатии у аналитика-международника Марии Дубовиковой. Мария, здравствуйте.
7: Здравствуйте, коллеги.
5: Ну вот еще один тоже пример я могу вспомнить. Совсем недавно мы Казахстану подарили тигров. Да? Это же тоже о чем-то говорит, это же тоже дипломатия.
7: Да, это совершенно верно. Вообще это animal diplomacy, да, животная дипломатия, которая имеет колоссальную историю с точки зрения вообще человеческой цивилизации, потому что эта история еще идет с древнего Египта, Рима, средневековой Европы, когда дарили там львов, жирафов, слонов в качестве знаков дружбы. И она, как бы, эта история продолжается, это вид культурной дипломатии, сейчас преследует абсолютно разные цели, до установления личных отношений, до какого-то пиара и на более широком уровне популяризации своей страны в другой стране, в установлении вот этих мостов. Китай этим активно пользуется, к примеру, в случае с Лаосом. Вообще нужно понимать, что слон в Лаосе один из главных национальных символов, и олицетворяет он и силу, мудрость, процветание, королевскую власть, поэтому подарок совершенно не случайный и, скорее всего, в данном случае действительно отражает то отношение руководства нынешнего Лаоса, которое, да, оно, их реальное отношение к России, к роли к России в международных отношениях современных.
5: Угу.
7: Вот, поэтому это достаточно важный и ценный жест для нашей страны.
5: Ну, смотрите, вот то, что касается панда-дипломатии, да, можно прям вот отслеживать градус отношений между Китаем и той страной, куда уехало животное. Потому что животное точно так же может вернуться благополучно обратно в Китай. Это означает, что отношения испортились. Если кому-то подарили, ну, не подарили, а дали попользоваться, я не знаю, как это правильно сформулировать, сдали в аренду панду, да, то это означает, что отношения очень хорошие. Можно ли говорить о том, что, ну, например, вот когда мы дарим тигров, это имеет под этим какой-то тоже подтекст?
7: То, что Китай, для Китая, во-первых, панда – совершенно особая история, это предмет национальной гордости и символа, и действительно китайцы используют совершенно специфически, уникальным образом, скажем так, медвежат этих, потому что это абсолютно нетипичная история, к примеру, отзыва подарков, потому что подарок остается подарком. То в случае с Китаем это не подарок, это действительно чисто как такой мостик, который в любой момент можно отнять и забрать обратно. И это было не только, это еще Япония, США, Нидерланды. Тут три было кейса, когда Китай возвращал обратно, не продлевал пребывание своего символа национального в этих странах. Вот, что касается нас, ну, здесь просто в какой-то степени, да, это тоже символизм укрепления отношений доверительных, развития культурной дипломатии и всей этой истории, но это не тот символизм, который, например, вкладывает Китай, потому что все-таки в данном случае, в нашем случае, это всегда подарок, и как нам дарят подарки, которые действительно не отзываются, остаются в России, так и в нашем случае, когда мы преподносим подарки, они остаются в той стране, которую мы подарили, чисто как знак дружбы, взаимопонимания, укрепления гуманитарных связей, гуманитарных отношений. Mm-hmm. Вот, поэтому другое коннотация, другой механизм использования.
5: Но при этом подарок-то был именно этой стране преподнесен, да, не какой-то другой. И, наверное, во всем мире, глядя на это событие, люди понимают, ага, между этими двумя странами особые отношения, правильно? То есть просто везде формулируется, что зоодипломатия – это такая часть той самой мягкой силы. Но насколько она эффективна, вот что хочется понять.
7: Здесь, мне кажется, очень опрометчиво говорить о какой-то эффективности, потому что это скорее красивые жесты, как, если мы вспомним, подарки, которые там нам дарили, это были собаки, потому что все прекрасно помнили, как Путин любит собак, и там и от Японии в 2012 году, и вот там в Чарке был,
4: а я, кстати,
7: от Болгарии,
4: знаете, сейчас, Мария, раньше вспомнил, что подарили же канцлеру Германии, да, собаку, или что-то, какая там история была, и она сказала, что она жутко боялась ее. Нет? Не припоминаете?
7: Это было, когда... Нет, это была немножко другая история, когда канцлер Германии Ангела Меркель была в России, в зал, где они встречались, вошла Сабукони.
4: Это была, да, собака Владимира Путина, да.
7: Да, что это, да, его демонстрация силы, зная ее страх перед собаками. Вот. Но вообще, как бы нам дарили, мы дарим. Здесь не стоит сильно акцентировать внимание, потому что не для каждой культуры животные обладают таким символом, как это имеет место быть в азиатских странах. Это вообще отдельная история, как в Индии слоны или на Шри-Ланке слоны имеют, в Лаосе имеют огромное значение, именно символическое, историческое, которое складывалось веками, это в какой-то степени то, что это традиционное общество, это общество, которое очень сильно завязано завязаны на своих культурных традициях, и они это, соответственно, через свою культурную традицию ведут свою коммуникацию. У нас немножко другая история, потому что мы более, скажем так, идем по современным рельсам, отходя от какой-то архаики, и у нас нет таких вот прям жестких
4: ярких. Но жест, вы понимаете, Мария, но жест все равно красивый. Будем надеяться, что слонятам в России будет хорошо. Мария Дубаякова была с нами на связи.
0: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+. 19 июня в Малом зале Московской консерватории состоится уникальный концерт, посвященный шедеврам духовной музыки. Зрители смогут услышать как строгие мотеты эпохи Возрождения, так и пронзительные композиции современности. В исполнении вокального ансамбля «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко прозвучат произведения Палестрины, Арво Пярто, Дэвида Лэнга, Джованни Бьорди и других композиторов. 6+.
8: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
4: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников в студии. 8-925-222-99-92. По-прежнему наш номер мессенджеров всех наших. Пишите нам вопросы, задавайте мнения и комментарии. Мы же переходим к внутрироссийским темам.
5: Прекрасное от депутатов. Предложил один депутат навести порядок в магазинах. Что же не понравилось? Не понравилось, что алкоголь стоит близко к кассам. Ну, или иногда на кассах может там стоять, наверное, какой-то алкоголь где-то в каких-то магазинах. И вот это, оно как бы нехорошо
4: считается. Спиртное на кассах – это ловушка, говорит.
5: Да, это ловушка. Ну, то есть люди вот прямо вот они, так они ходили по магазину, алкоголь не замечали, а тут вот прямо им глаза бросилось, и тут же начали пить больше.
4: Вообще, честно, я не знаю, очень любопытно, как депутат это все рассказал, потому что я вот, например, с этим не согласен лично. Как он говорит, это работает? Пришел ты за хлебом и творожком. Стоишь в очереди, смотришь на бутылочку, и рука сама тянется. У меня не тянется.
5: Вот у меня тоже не тянется.
4: А у кого-то, видимо...
5: Ну, всегда есть люди, у которых руки тянутся. Ну, что поделать?
4: Да.
5: Ну, как бы... Ну, только ради них теперь нужно, значит, вот все в магазине поменять и в максимально дальний угол задвинуть алкоголь.
4: Да, и, кстати, вот. Это тоже предложение того же самого депутата — ограничить детям доступ к отделам с алкоголем, чтобы они, в общем, не привыкали к такому соседству с малых лет. Идея, в общем, не новая. Такие мнения уже высказывались не так давно. Кстати, тоже из Государственной Думы, чтобы на глаза алкоголь детям не попадался.
5: Вот. А мы-то вот о чем подумали, если вот не ерничать, да, и не шутковать на эту тему. Но если хочется отрегулировать что-то в наших торговых залах, в наших магазинах, может быть, на другую часть посмотреть, на те полки, где стоит, например, крупа или, например, сахар. Или бутылки с какими-то другими неалкогольными жидкостями, например, молоко или кефир. И обратите внимание на то, что у каждой упаковки будет свой замысловатый числовой код веса или объема. Ну, например, 732 грамма.
4: Вместо литра. Ну, или вместо килограмма.
5: Вместо килограмма. Или там 872 миллилитра.
4: Да,
5: вот такие вот вещи. Мало того, эти числа, они с каждым месяцем все меньше и меньше. Делается это для чего? Это называется, есть термин для этого, вылетел у меня из головы.
4: Шрингфляция.
5: Точно. Есть такой термин специальный, шрингфляция. Делается это для того, чтобы цифры на ценнике не менялись. То есть мы незаметно уменьшаем, понимаете, да, объем или вес, а цена при этом она не меняется. И вроде бы как вот люди покупали там по определенной цене молоко и продолжают покупать. Но каждый раз домой они приносят объем меньше, чем недели раньше. Ну, хитро, здорово. Депутаты, справедливости ради, надо сказать, пытались эту историю отрегулировать, но тут Минпромторг вступился. Они раскритиковали инициативу, посчитав, что она приведет к росту цен. Знаете почему? Не потому, что поставят, наконец, литр и правдивую цену напишут. Не поэтому. А потому, что магазины начнут перекладывать на покупателей издержки из-за удорожания выкладки товаров и подготовки ценников.
4: Ну, тут можно опять поёрничать, я считаю. Потому что одно дело, когда ты бутылку молока в 700 миллилитров выставляешь, а другое, когда в литр усилий больше прикладываешь, ну, на 300
5: больше
4: миллилитров.
5: Как вот там?
4: Раньше выкладывали и не уставали.
5: Сейчас я пытаюсь слово выговорить. Мерчендайзер устает.
4: Да. В общем, грустноватая немножко тема, но, тем не менее, важная, потому что, действительно, вот есть инфляция, когда уменьшается количество, а есть еще стелс-инфляция, когда ухудшается качество продуктов при неизменной цене. Это такая скрытая инфляция. Попробуем обсудить ее и что с этим сделать. Попытаемся понять вместе с юристом, сопредседателем деловой России в Московской области, экспертом по потребительскому рынку Роман Харланов. С нами на связи. Роман, рада вас слышать.
5: Здравствуйте, Роман.
9: Здравствуйте.
5: Ну, мы тут, конечно, от души поёрничали, но на самом деле со слезами в голосе. Да? Вот хотят отрегулировать место расположения алкоголя. Насколько это разумно?
9: Ну, эта история не нова. Если посмотреть, крупные гипермаркеты уже отказались от продажи табачной продукции на кассах. То есть во многих магазинах уже отдельные специальные такие места, ну, назовем это отделами табачными, к которым, в общем-то, доступ имеют 18+ люди. То есть здесь в данном случае речь идет о похожей инициативе, которая должна алкоголь выставить. Но разница здесь заключается в том, что все-таки табачная продукция у нас в объеме не столько занимает место, сколько алкогольная. Это, я думаю, любой может даже воочию убедиться в любом гипермаркете. Поэтому у нас есть один алкомаркет, да, сетевые в том числе, которые, в общем-то, продают в массе свои как раз алкогольные продукции, в том числе там продукты питания какие-то присутствуют, но в меньшей степени. Но здесь вот эта инициатива, мне кажется, не очень уместна. Если с табаком это легко реализуемая история оказалась, и сначала табак просто прятали, если вы помните, вступил в действие закон несколько лет назад, когда табачная продукция должна была, то есть отказалась выкладки, она закрывала специальный ящик. Сейчас это все переводит в такие отдельные уже места, где это просто закрыто. Но не совсем это удобно, особенно для, ну, кажется, каждый человек решает сам, курить ему или не курить, так же, как, в общем-то, пить или не пить, но это добавляет определенные сложности потребителям этой продукции. Конечно, никакого удовольствия от этого потребители не испытают. С другой стороны, есть, конечно, благая цель защитить подрастающее поколение вот от того, чтобы они не видели, так говорится, перед своими глазами ни алкоголя, ни табака, и вроде как руки у них тянуться не будут. Но они все-таки в социуме живут, в семье, где также есть и пьющие, там, и курящие взрослые. И в данном случае, наверное, здесь надо больше говорить не о перестановке товаров по полкам, а о воспитании и профилактике данных, в общем-то, социальных процессов.
5: Ну, хорошо.
9: Наверное, все-таки, да, инициатива есть, но вряд ли ее поддержат, вряд ли она будет реализовываться.
5: При том, что статистика говорит о том, что у нас год от года снижается вот так называемая алкоголизация россиян, да? Ну, вот,
9: За счет молодежи идет, да, действительно, статистика. Молодежь, вот так называемые зумеры, бумеры, в общем-то, поколение новое, которое, ну, не как в известной рекламе, да, выбирает определенный напиток безалкогольный. В данном случае они выбирают слабоалкогольные напитки. Более того, сейчас один из таких новых трендов, достаточно ярких, вот в крупных мегаполисах, это так называемые безалкогольные вечеринки, да, которые утром проходят, то есть как где, в общем-то, не знаю, только безалкогольные присутствуют, там кофе, чаи, работают диджеи, и для тех людей, которые, в общем-то, ищут альтернативу такой клубной жизни ночной, но при этом без алкоголя, без каких-то вредных таких элементов, да, там как курение, угу, потребление алкогольной продукции.
5: Ну, то есть считаем,
9: меняется,
5: что
9: пристрастие.
5: Считаем, что месторасположение алкоголя не самая актуальная проблема, которой должны заниматься сейчас депутаты. А вот что скажете по поводу шринфляции? С этим-то пытались бороться на законодательном уровне, не дали.
9: Если говорить о инфляции, то, в общем-то, достаточно борется, потому что в 2023 году, ну, понятно, что инициатива депутатов их, в общем-то, сначала Минпромторг не очень поддержал, но вот непосредственно распоряжение прокуратуры Российской Федерации в 2023 году, оно было поддержано правительством, в том числе для, в первую очередь, продуктов социальных. То есть именно введение ГОСТа для социальных продуктов, они введены успешно, уже 2024 года начали процесс введения на социальные продукты, которые четко регламентируют ГОСТ у кошки. То есть, продукты, в том числе, которые крупы, масло и так далее.
5: Но ГОСТ у нас не обязательный, понимаете, в чем дело? ГОСТ это вводят, на все подряд вводят ГОСТы, но они у нас не обязательны к исполнению.
9: Дело в том, что здесь как раз идет маркетинговая история, потому что люди, когда видят выписку, ну, как бы информацию о том, что это упаковано по ГОСТу, они охотнее покупают, приобретают. Здесь в данном случае это дополнительный плюс, потому что люди привыкли доверять государственным стандартам и считают, что все-таки это более правильная история. Ну, действительно, на социально значимые товары, то есть то же самое масло, его могут продавать и, конечно, другого веса, вот в соответствии, да, вот с понятием шринфляции, то есть меньше упаковка за там, те же деньги. Но при этом законом запрещено писать на нем, что это упаковано по ГОСТу. В этом как бы главная разница. То есть на полках сейчас можно отличить продукцию, которая...
4: Есть еще над чем работать депутатам. Роман, время, к сожалению, у нас заканчивается. Спасибо вам большое за интересную беседу. Юрист, сопредседатель деловой России в Московской области, эксперт потребительского рынка Роман Харланов был с нами на связи. Я вот читаю ваши комментарии, дорогие радиослушатели. Ну, идея-то некоторыми действительно поддерживается, чтобы разделить... в магазине отделы. Ну, посмотрим, насколько, может быть, это будет эффективно.
0: Наше время. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Авторский «Князь Игорь».
10: «Бородин» — это главное в версии «Геликон оперы». Это впервые будет исполнено на оперной сцене.
0: И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Биробиджана. Слово — это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
11: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ бригада» по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: На связи ГТРК «Донт Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
13: Это какое-то волшебство или только технологии?
14: Это волшебство технологий.
12: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
15: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
16: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
15: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Радио России – главное радио страны. Радио России.
17: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйлин-Кригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйлин Криг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома «5G». 6+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин поручил министру здравоохранения принять срочные меры, чтобы оказать помощь пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области. Российские войска установили контроль над селом Кутузовка в ДНР, и Росавиация ограничила полет легких и сверхлегких воздушных судов в регионах центральной части России. Далее подробнее. Владимир Путин на правах хозяина юбилейного саммита Россия-АСЕАН, приуроченного к 35-летию установления российско-асиановских отношений, лично встретил главу каждой прибывшей в Казань делегации. Церемония прошла перед торжественным приемом от имени президента в честь участников фойе Государственного академического театра, на котором с приветственным словом выступил Владимир Путин.
2: Наш саммит проходит под знаком 35-летнего юбилея отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Собрал лидеров, глав правительств, ведущих политиков и государственных деятелей из всех 11 стран АСЕАН. Представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства, к тому, чтобы вывести его на новый, еще более продвинутый уровень, всемерно наращивать взаимовыгодные связи и контакты в политике и безопасности, экономике, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной сферах.
1: Ранее глава российского государства провел встречи с султаном Бруней и президентом Филиппин. Владимир Путин перед началом двухсторонних встреч на полях саммита Россия-АСЕАН посетил православный храм в Казанском Кремле и мечеть, где пообщался с прихожанами. Об этом сообщил наш корреспондент. Владимир Путин по телефону поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры, чтобы оказать помощь пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, киевский режим устроил террористический акт, атаковав дроном в Брянской области детский автобус, в котором ехала футбольная команда. Он выразил мнение, что в европейских столицах, вероятно, обойдут вниманием атаку ВСУ на автобус с детьми, добавил, что ВСУ намеренно атаковали автобус. Оператору дронов прекрасно видят, куда они бьют, сказал Песков. Как сообщал ранее губернатор Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды. Ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По его словам, власти региона находятся на связи с руководством Гомельской области. Ковальчук также заявил, что операторы БПЛА видели, что их целью является пассажирский автобус. Он сообщил о состоянии пострадавших детей и взрослых.
3: Сейчас на территории региона находится 5 человек пострадавших. Один взрослый мужчина, 4 детей. Дети двое в состоянии средней тяжести, находятся в Брянской больнице. Еще двое детей легкая степень. Легкие ранения не подразумевают даже в будущем, мы надеемся, что не будут подразумевать даже госпитализацию. По крайней мере, мы их готовим к отправке на родину в Беларуси. Это взрослые мужчины и двумя детьми. Мы еще будем продолжать заниматься. К нам уже выехала бригада из Москвы, центра медицины катастроф, узкие специалисты, которые как раз оценят ситуацию на месте и примут верное медицинское решение. Совершенно очевидно, что это был автобус пассажирский, что он никакого военного стратегического значения не имел. Ну и вот, судя по данным, которые мы видим с места, ну, очевидно, что было прицельно, это сделано умышленно.
1: По факту удара ВСУ по автобусу в Брянской области возбуждено дело о теракте, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Москва решительно осуждает атаку ВСУ на автобус с детьми из Беларуси. Зеленский сознательно делает детей мишенью спланированных ударов, сообщает МИД России. Москва призывает международные структуры и мировую общественность дать оценку преступным деяниям режима Зеленского, осудить атаку на автобус. Российские войска установили контроль над селом Кутузовка в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. В сводке ведомства отмечается, что в городе Красный Лиман подразделение 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, владели 6 опорными пунктами противника и взяли под контроль 61 здание. Кроме того, прямым попаданием авиабомбы ФАП-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане. Переправа через реку Северский Донец в селе Маяки Донецкой Народной Республики. По данным министерства, украинские военнослужащие не смогут восстановить переправу через Северский Донец из-за огневого воздействия российской армии. За сутки в районе Красного Лимана уничтожено до 20 украинских военных, пикап, гаубицы, 6 наземных роботизированных комплексов. Также вооруженные силы России за сутки поразили используемые ВСУ объекты военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины. Средствами ПВО сбиты 17 управляемых авиационных бомб и 566 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Соединенные Штаты должны вернуть Ирану его замороженные активы, иначе доверие других стран к американской финансовой системе и доллару будет подорвано. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам участия в саммите группы 7 во Франции Дональд Трамп. «Это не наши деньги, это их деньги. Думаю, нам придется их вернуть. Если бы мы их не вернули, никто бы никогда больше не стал вновь вкладываться в доллар», сказал Трамп, комментируя ситуацию вокруг арестованных активов Исламской Республики. Росавиация по представлению Министерства обороны ограничила полеты легких и сверхлегких воздушных судов на высоте до 5200 метров в регионах Центральной России, сообщает ведомство, отмечая, что этот режим будет действовать с 20 июня этого года до особого уведомления. ЦИК, Министерство обороны, ФСБ и главы субъектов решили, что проведение выборов в Соединенных регионах в период действия военного положения возможно, сообщила сегодня глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. По ее словам, Россия вступает в полномасштабную избирательную кампанию. Ранее Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы 9-го созыва на 20 сентября 2026 года.
4: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз утвердил новый регламент Кубка России сезона 26-27, согласно которому решающий матч турнира будет называться финалом, а не суперфиналом. Кроме этого, матчи на вылет в пути РПЛ и пути регионов теперь будут начинаться с 1/8 финала, а не с 1/4. Новый главный тренер футбольного «Динамо» Сандро Шварц прибыл в Россию. Шварца встретили генеральный директор клуба Павел Пивоваров и несколько десятков болельщиков в аэропорту. Ранее Шварц уже возглавлял «Динамо» с 20 по 22 год. «После 4 лет я перед вами. Эмоциональный и особенный день для меня. Много воспоминаний, но сейчас тот момент, когда нужно создать новую историю», заявил Шварц. Московский «Локомотив» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с 24-летним бразильским защитником Лукасом Фасоном до 30 года. Ранее источники чемпионата сообщали о том, что по новому контракту Фасон, выступающий за «Локо» с 22 года, будет получать 8 миллионов рублей в месяц. Смешанное единоборство. Впервые в истории сразу два россиянина вошли в тройку лучших рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий. Петр Ян, владеющий чемпионским поясом UFC в легчайшем весе, в обновленной версии рейтинга поднялся на 2 позиции, стал третьим, а первую строчку сохраняет чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев. Глава Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал предстоящие товарищеские матчи сборной России. 26 июня наша национальная команда сыграет со сборной Турции, 28 июня с венграми. Конечно, мы немного заржавевшие и не находимся в регулярном тренировочном цикле, но не сомневаюсь, что команда подготовится хорошо. Любая игра важна, особенно против Турции, которая является одним из лидеров европейского и мирового баскетбола, приводит слова Кириленко ТАСС. И пока это все новости спорта.
1: В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 22, в Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 19, в Челябинске небольшой дождь, плюс 26, в Рязани небольшой дождь, плюс 19, в Краснодаре облачно с прояснениями, плюс 28, в Нальчике небольшой дождь, плюс 25, в Донецке небольшой дождь, плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем, температура ночью плюс 14, днем 16 градусов тепла. В Москве в четверг четверг ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Температура ночью плюс 11, днем плюс 15. Ветер западный 5-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.
0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
5: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
5: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи, вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
6: Подвиг этот очень опасен?
5: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Австралийская ехидна.
7: Предками ехидн были именно водные животные, и многие вещи, связанные с анатомией ехидн, объясняются вот такой амфибийностью предковых форм.
0: Биолог Алексей Масолов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Анадыря. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Радио России. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
9: Мы возвращаемся в эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда в начале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, оставляйте ваши мнения и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Благодарим всех, кто уже это сделал, написал, что думает, например, о новшествах в расположении товаров в магазине, назовем это так. Кроме того, у нас есть наша страничка ВКонтакте, там есть прямая трансляция, под ней тоже можно оставить свои комментарии, ну и скачать приложение «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно и пользоваться всеми его возможностями приложения в смысле, а там есть и сообщения, и архив наших передач, и прямая трансляция, разумеется, тоже. Ну и, как всегда, напоминаю, что самые свежие и интересные новости на вести.ру. Присоединяйтесь.
9: Переходим к теме обсуждения. Внеипотечные формы предоставления жилья семьям с детьми, а также федеральный закон о поддержке многодетных семей представителей коренного населения России помогли бы привести к существенному приросту рождаемости и увеличению числа многодетных семей. Такое мнение прозвучало от председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иерея Федора Лукьянова.
10: Государству нужно принять меры по поддержке женщин в возрасте 25-39 лет, как обладающих высоким потенциалом к многодетности, говорит он. Мы хотели сконцентрировать свое внимание на том, что же такое внеипотечная форма предоставления жилья. Очень бы хотелось, чтобы это просто брали квартиру и давали многодетной семье, но, видимо, есть какие-то другие формы.
9: Ну, вот я процитирую также слова Иерея Федора Лукьянова. Нужно подумать о внедрении внеипотечных форм предоставления жилья семьям с детьми, жилье по договору соцнайма, общежитие для молодых семей, а также принять федеральный закон, но об этом я уже сказала. То есть имеется в виду договор социального найма, который, в принципе, у нас существует, насколько я понимаю. Но другая проблема, что это жилье, которое в социальный найм сдается, оно строится очень медленно. Ну, потому что это не коммерческое жилье. Вот. А по поводу общежитий для молодых семей, тут я тоже не уверена, насколько это выглядит как поддержка.
10: Да, есть вопросы и к тому, и к другому. Я как-то был свидетелем вот, квартиры, которая сдается по соцнайму.
9: Угу.
10: И это, в общем, не самое привлекательное жилье для тех, кто с детишками, в общем, собирается в него переезжать. Состояние его, ну, это может быть один конкретный случай был, но тем не менее, состояние его оставляло желать лучшего. А общежитие для молодых семей, ну, тоже спорная инициатива. Попробуем разобраться с нашим экспертом во всех этих предложениях. Может быть, кстати, есть еще какие-то внеипотечные формы предоставления жилья. С нами на связи доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Алексей Николаевич, как всегда, рады вас слышать.
11: Спасибо. Добрый вечер.
9: Добрый вечер. Существуют ли какие-то действительно у нас реальные, а не вот как бы вообще внеипотечные формы поддержки молодых семей?
11: Ну, вы их в основном перечислили. Вот эти внеипотечные меры поддержки, ну, это, как говорила сова в Винни-Пухе, безвозмездно, то есть даром.
9: Uh-huh.
11: То есть предоставление жилья либо в собственность, либо это долгосрочная аренда. Ну, когда там говорят о долгосрочной аренде для молодых семей, ну, в общем, надо понимать, что когда дети вырастут, это, в общем, жилье надо предоставлять на весь срок, вот как бы выращивания детей, там до 18 хотя бы лет, но вот когда они вырастут, семьи уже будут совсем не молодые. То есть это, проще говоря, программа социального найма. Дешевые квартиры за какую-то не очень большую арендную плату, предоставляемые вот многодетным семьям на длительный срок, там, на 30-40 лет. Потом надо понимать, что вот дети выросли, там младшему из там 4-5 детей исполнилось 18 лет, а дальше что? Вот этих родителей, которые их вырастили, их что, после этого из этой квартиры выбрасывать? Типа, ребята, вы свободны? А вот, то есть фактически это пожизненное предоставление квартир, которые могут находиться в собственности государства, ну, то есть тогда мы говорим о найме долгосрочном, либо просто предоставляются в собственность. Ну, и плюс к этому это не только квартиры, надо понимать, что это и дома, а вот, и предоставление участков для того, чтобы люди могли построить себе дом. Поэтому вот этот разговор про 25-39 лет, ну, в общем, да, как старт это, наверное, годится. Но вообще-то эта программа должна стать пожизненной, а не только для молодых. И потом, что еще меня в этой программе напрягло, ну, в предложении представителей РПЦ, что в данном случае он хочет вести речь о коренных народах. Но все граждане России, то есть фактически предлагается сегрегация. Вот ты там не коренной. Что такое коренной, что такое некоренной?
9: Знаете, что имел в виду он, скорее всего? Я приведу вам в пример. Это когда семьи мигрантов, только-только получив гражданство, тут же получают, там, допустим, сертификаты на покупку трехкомнатных квартир. Вот об этом, речь.
11: Ну, смотрите, что ему надо? Ему нужна многодетность или многодетность среди коренного населения. Среди старых там россиян, не только там русских и так далее. Но это вопрос крайне спорный. В принципе, если люди получили гражданство, они имеют те же самые права, что и остальные, так сказать, коренные россияне. Вот. И тут еще, на самом деле, не в этом главная засада. Главная засада состоит в том, что он предлагает раздавать квартиры многодетным уже. Но для того, чтобы иметь право на получение квартиры, надо стать многодетным. И где вот молодые семьи станут многодетными, чтобы там, где они родят там 4-5 детей, чтобы потом к нему прийти за квартирой. То есть они будут заниматься размножением в однушке, а потом скажут, а вы нам дайте теперь 4-комнатную квартиру, ну, понятно, что вот этот вот, то есть для того, чтобы эта программа сработала, необходимо раздавать квартиры авансом. Ну, то есть вот сегодня там дается двушка под рождение ребенка, от рождения четвертого ребенка предоставляется четырехкомнатная квартира и так далее. То есть это аванс.
9: Ну, если вспомнить опыт советских лет, да, то никаких авансов-то не было, в общем.
11: Это понятно. Но в данном случае мы же понимаем, что советская власть осталась далеко позади, и рождаемость у нас 1,4, средний коэффициент фертильности, а при советской власти он был больше 2. И, в общем-то, какой-то особой такой коренной проблемы с рождаемостью при советской власти не было. Сейчас она есть. А для того, чтобы решить проблему, надо предоставлять квартиру авансом. А и здесь возникает вопрос, а дальше, ну, там, как в том анекдоте, ну, извините, не смогла, да, там, по медицинским соображениям родить, там, 4 детей. И что, отнимать эту квартиру, что ли, данный аванс? То есть здесь масса проблем, потому что постфактум предоставлять – это не стимулирование. Потому что в этом случае молодая семья должна взять на себе все риски многодетности на какой-нибудь маленькой площади, а потом уже претендовать на квартиру. Чего, понятное дело, не будет. Никто не будет брать на себя такие риски. А вот. Ну и потом надо понимать, что, в общем, не факт, что вообще предоставление жилья поможет с рождаемостью. То, что у нас есть там развитая программа льготной ипотеки, то есть квартир, выдаваемых в льготную ипотеку вот семьям с детьми, их много. Рождаемость при этом падает. Ну, я бы вот подумал бы, почему такое происходит, и не является, и нет ли каких-то других причин, которые мешают, помимо отсутствия жилья, семьям стать многодетными. Вот пусть протоиерей задумается.
10: Вы знаете, Алексей Николаевич, здесь еще вот что в голову приходит, что наверняка есть, я не знаю, какие-то более совершенные способы, но ведь не мы первые идем по этой дорожке. Как другие-то, в общем, занимались увеличением рождаемости с помощью создания условий с точки зрения жилья?
11: Дайте денег, много денег. Дайте много денег, и рождаемость повысится. То есть, смотрите, когда вот в семье появляется хотя бы один ребенок, ну, а 2 или 3, тем более, это значит, что женщина выбывает из строя. То есть она становится как-то матерью вместо того, чтобы ходить на работу каждый день. Ну, при 3 детях она не может ходить на работу, вот от слова совсем. Это невозможно. Это значит, что доходы в семье выпадают. И это значит, что государство должно компенсировать доходы одного члена семьи вот за счет всякого рода пособий. Пока размер пособий, получаемых многодетными семьями, не стимулирует вот людей, потому что не позволяет вот компенсировать зарплату одного выпадающего человека. Да? И с другой стороны, второй способ поддержки – это всякого рода на помощь в части вот детей, там детские сады, школы, секции и все остальное. Какие-то там сиделки, которые будут предоставляемы там или поддерживаемые, оплачиваемые государством помощницы по дому, которые вот помогут многодетным семьям.
10: Я всегда, Алексей Николаевич, знаете, качество. Про что говорю? Я всегда говорю, обнулите многодетным счет за воду. Потому что, когда появляется ребенок в доме, а если 2 или 3, то счета какие-то заоблачные становятся, и нужно просто полностью компенсировать, и тогда вот это будет наиболее реальной поддержкой, ну, помимо того, чтобы дать целую квартиру. Спасибо большое, говорим мы доктору экономических наук, директору Центра исследований социальной экономики, Алексей Зубец был с нами на связи.
0: Наше время.
9: Вот не зря же мы произносим номер наших мессенджеров 8-925-222-99-92. Мы хотим, чтобы вы поделились с нами вашим мнением. Вот, например, по какому вопросу. Сталкиваетесь ли вы с переработками на работе? Бывает ли такое, что, ну, вот надо задержаться, задержись-ка, да? Как часто это у вас случается? И платят ли вам за это? Потому что тут пришли данные одного исследования, и выяснилось, что около 38% всех граждан нашей страны, которые работают, сталкиваются с переработками. И лишь треть случаев из этих 38% – это когда работодатель говорит: поработал, на вот тебе за это денежку. А так обычно звучит по-другому. Ты поработай, а я тебе за это не заплачу.
10: С нами на связи директор по развитию кадрового агентства «Стафап», эксперт по рынку труда Елена Лимонова. Елена, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Елена. Вот, насколько мы понимаем, речь идет именно по переработке, не по, знаете, там, рвению, там, порыву души самого работника, а это так по принуждению, вообще говоря, верно?
12: Не всегда это верно. Порой переработки, они нужны, поскольку объем задач велик. А бывает такое, что объем задач влияет на проектные премии, на ежемесячный или квартальный, или даже годовой бонус. Есть целая категория сотрудников, для которых ненормированный рабочий день – это норма, это руководители. И у них в трудовых отношениях с работодателем даже есть дополнительные 3 дня отпуска за такой ненормированный рабочий график. Понятно, что если переработки по необходимости рабочей, тогда они будут оплачиваться в двойном размере. Это и выход в свой выходной день, это и остаться за пределами рабочего дня. Но если мы говорим о профессиях и должностях руководящих, это скорее норма и скорее вот такая, в общем-то, основа успешной карьеры.

0: работали сверхурочно бесплатно. И
1: это
0: вот
1: чаще
0: в этой ситуации как быть бедному работнику?
1: В этой ситуации чаще это выбор работника, но выбор такой может быть даже и недобровольный, обусловленный рынком труда. Поскольку лишившись рабочего места сейчас, не факт, что через неделю будет предложение хотя бы равнозначное. И поэтому часто работники, они вот соглашаются на такие условия, да, прямо не говорится о том, что, пожалуйста, работай не 8 часов, а 12 в день, даром из них 3-4 часа. Сотрудник просто может бояться потерять свое рабочее место или опасаться не найти альтернативу. И соглашается работать более усердно.
0: Так, хорошо. Ну, а вот сложилась ситуация. Не заплатили. Может ли работник прийти к работодателю и сказать, ай-яй-яй? Ну, если, допустим,
1: может,
0: это происходит уже, что называется, на постоянной основе.
1: Можно, скорее всего, это будет последний диалог с работодателем.
0: Вот так. Хорошо.
1: Да,
0: но ведь
1: да,
0: законодательство же у нас
1: работника.
0: Есть. Как же бедному работнику отстоять свое право на нормальное рабочее время и на нормальное время для отдыха?
1: Ну, он, конечно, может, и основания у него, конечно же, будут, если зафиксировано присутствие на рабочем месте производства или офиса, будет у него двойная оплата этих 2, 3, 4 рабочих часов в период. Но, скорее всего, работодатель, он посмотрит в сторону эффективности того же самого работника, либо, может быть, там будет замена этого работника. Тут самое разумное – это такие хорошие, нормальные, здоровые партнерские отношения, когда работник продает свою экспертизу, знания, время, но и приносит денег бизнесу, той компании, где он работает. Он может влиять либо на прибыль, либо на эффективность своей работы, либо на как бы высокую интенсивность в рамках своего рабочего 8-часового времени.
2: Мне просто еще, знаете, Елена, я прошу прощения, мне просто интересно всегда, о ком мы это говорим? Вот мы говорим это о столяре в цеху, или мы говорим про офисного работника, который сидит? Потому что я сразу подумал, ну я могу, например, 2 часа днем в свое рабочее время чаи гонять, а потом задерживаться на 2 часа после рабочего дня, и потом переходить к начальству и требовать доплаты за эти 2 часа. У столивара, наверное, сложно в этом обвинить, а вот офисного работника почему бы нет?
0: Но столивары, к слову сказать, я прошу прощения, чаще всего все-таки такие профессии защищены профсоюзами.
1: И профсоюзами, и дефицитным рынком труда. Любой работодатель, он очень опасается потери каждого своего рабочего. Просто потому, что уволив одного сотрудника, или если сотрудник сам уйдет, линейный сотрудник, на рынке практически нет никакой альтернативы. И тут как раз очень строго соблюдается законодательство. И переработки оплачиваются, и график работы строго нормированный. А вот что касается офисных сотрудников, абсолютно разумное замечание. И тут не волнует, если человек пришел на работу там, вовремя и решил свое время там дополнительное по доброй воле отработать, важно его продуктивность. Как раз офисный сотрудник, он в той категории персонала, который не является дефицитным, легко найти замену HR-у, финансисту, маркетологу и практически невозможно столивару.
2: Поняли. Ладно, спасибо большое. Будем как-то рассуждать на эту тему. Ну, на самом деле, есть над чем задуматься, я бы вот так сказал, да, порассуждать с самим собой в первую очередь и со своим начальством, если переработки в вашей карьере присутствуют. Спасибо, говорим директору по развитию кадрового агентства StaffUp, эксперту по рынку труда Елене Лимоновой, которая была с нами на связи.
3: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
4: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работа не для слабонервных.
3: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
2: К нам присоединяется наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Андрей, привет.
0: Привет, Андрей.
8: Месси.

0: А вот и нет.
1: А вот и нет.
2: Мбаппе. Ну, давай скажем, что человек 3 гола забил в 38 лет. Ну, это же круто. Вы чемпионате мира.
0: Я человек очень посредственное отношение к спорту имеющий. Даже у себя в ленте социальных сетей сегодня увидел возмущение.
2: А, возмущение?
0: Возмущение. Кто выпустил этого старика на поле? Он же еле ходит. И потом я смотрю, так, 3 гола. А я точно про того старика сейчас прочитал?
2: Нет, это, наверное, про
0: судью. Расскажи, Андрей,
2: про судью говорят. Не-не-не, ну человек вышел в старте сборной Аргентины в 38 лет и положил трешку, хетрик сделал, 3 гола забил. Кто не знает, ворота сборной Алжира на стартовом матче, в своем стартовом матче на чемпионате мира. А почему это круто? Ну, во-первых, ему 38 лет, да, и понятно, что он капитан, что он икона для аргентинцев, и как его называют, в этой стране человек поцелованный, футболист поцелованный Богом, в отличие там, от того же там, Криштиану Роналду, как бы кто к нему не относился, все-таки тот строил свою карьеру, а это, понимаете, это воздух, это Аргентина, это Месси, да, ну и так далее, и тому подобное. Нет, и во-вторых, он догнал другого крутого футболиста, Мирослава Клоза из Германии, у них теперь по 16 голов всего в истории на чемпионатах мира, Месси отличился на своем 5-м чемпионате мира, участвовал в 6, но вот так вот он доехал. Собственно говоря, аргентинцы действующие чемпионы мира, если кто не помнит, в Катаре в 22-м году был совершенно сумасшедший финал, как раз против Мбаппе, Килиана Мбаппе, форварда сборной Франции, который тоже 2 гола забил накануне, то есть это 2 лучших бомбардира сейчас в чемпионаты мира, но тем не менее есть такая, знаете, такая червоточинка во вчерашнем матче, потому что польский арбитр, ну, по-хорошему должен был удалять Месси с поля, потому что там в одном из эпизодов он очень некрасиво сыграл, он ударил сзади соперника по ногам, шипами по икре попал, и это, в принципе, по правилам FIFA красная карточка. Если человек получает красную карточку, то он, соответственно, пропускает пару матчей следующего этапа. Ну, и с точки зрения бизнеса, с точки зрения FIFA, ну, этого никто, естественно, не будет делать. Там, если уж совсем там что-то за грань добра и зла не произойдет.
0: Я сразу попытался представить, что могло произойти с ним, чтобы его не допустили. Ну, оружие принести, например.
2: Не-не-не. В смысле, что могло произойти? Нет, его, конечно, могли удалить, да, там, и что-то сделать, но это называется резать свою же корову, да, которую приносит деньги, да. Ну, подставьте любое там выражение, которое это может описать, и, собственно, оно будет и верно. Ну, не суть, не удалили, и бог с ним, хет-трик человек оформил, и все, собственно говоря, ждут, да, что будет дальше со сборной Аргентины, хотя у букмекеров и вообще по всем прогнозам болельщиков аргентинцы на этом чемпионате ничего не смогут сделать. Они, конечно, могут там дойти, пока у них есть Месси, да, куда-то там, но команда, по сути, та же, которая была 4 года назад, и футболисты не молодеют, и, соответственно, на уже более высоких стадиях плей-офф, да, будет совсем по-другому.
0: Может быть, у них какие-то супертехнологии долголетия?
2: У аргентинцев очень маловероятно.
0: Свежий воздух и чистая вода?
2: Ну, Месси играет в МЛС в самих Штатах, да, поэтому для него все эти стадионы знакомы, и, может быть, поэтому, да, он чувствует себя как рыба в воде. Ну, с другой стороны, вон Мбаппе приехал из Мадрида, двушку тоже вчера положил, и, собственно говоря, почему мы заговорили о чемпионате мира, потому что форвард сборной Франции как раз в преддверии старта Мундиаля в одном из интервью назвал 3 арены, 3 стадиона, с которыми у него связана самая крутая атмосфера. И неожиданно на втором месте в своем личном рейтинге оказался стадион в Екатеринбурге. Мы сегодня общались с коллегами, вот скинула она мне новость, да, коллега. Я сначала смотрю, я просто не верю. Мбаппе сказал на чемпионате мира про Екатеринбург. Это было там в 2018 году, там 8 лет назад. Что он там помнит? Но, тем не менее, действительно, я открываю в интервью блогеру, действительно, он называет там Сантьяго Бернабеу домашний стадион своей нынешней команды мадридского Реала, потом Екатеринбург-Арена и третье Сент-Джеймс-Парк, это стадион Ньюкасла в Англии.
1: Я вчера пытался разводить шутки на тему того, как он это выговорил, Екатеринбург-Арена.
2: Да, ну нет, он вспомнил что-то там, где-то там в России, в снегах, где мы прекрасно жили. Нет, ну шучу, конечно. И мы как раз сегодня связались с нашим корреспондентом.
1: Я уже думал за Мбаппе.
2: Нет, ну Мбаппе пока нет, не дозвонились, он отдыхает. Алексей Курыш из Екатеринбурга, собственно говоря, как сейчас поживает Екатеринбург-Арена после чемпионата мира и что там происходит?
3: Остались и сборно-разборные трибуны, которые предполагалось демонтировать. Главное назначение арены – проведение футбольных матчей с участием Урала. 2 года назад команда покинула премьер-лигу, но посещаемость продолжает оставаться высокой – 8-10 тысяч зрителей, а то и больше. На арене прекрасный обзор с любой точки трибун, и расположена она очень удобно – в самом центре города. Кроме того, здесь проводятся культурно-зрелищные мероприятия. Например, в ближайшую пятницу на арене состоится фестиваль «Урал Мьюзик Найт», а в выходные – двухдневная конвенция по йоге Айенгара. Большой популярностью пользуются экскурсии. В ходе них можно узнать, как в условиях холодного уральского климата выращивается качественный газон, побывать на скамейках запасных и вип-зоне, посетить раздевалку ставших затем чемпионами мира футболистов сборной Франции, игравшей здесь с Перу. Несколько лет назад на территории, примыкающей к Екатеринбург-арене, зимой работал каток, но нынче он был закрыт. На этой территории идет строительство парка.
2: Ну, собственно, вот так поживает Екатеринбург-арена. У еще нескольких наших стадионов вообще нет никаких проблем с то, что касается наследия чемпионата мира. Лукойл-арена – это домашняя арена «Спартака». Она еженедельно принимает матчи российской премьер-лиги. Что касается Лужников, то она часто используется для финалов Кубка России по футболу, крупных концертов и матчей сборной. Ну и в Казани Акбарс-арена, она интегрирована в инфраструктуру. Структуру города, является домашней для казанского «Рубина», естественно, поддерживается на нормальном уровне. Ну, а на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге что происходит, собственно говоря, Сергей Циммерман, наш коллега, расскажет. Он там знает все.
4: Арена «Санкт-Петербург», таковой была на чемпионате мира и чемпионате Европы, «Газпром-арена», ну, она сейчас вовсю, конечно же, функционирует, причем не только как домашняя арена футбольного клуба «Зенит». Я бы сказал, что на Крестовском острове «Газпром-арена» сейчас такой краеугольный камень, вокруг которого очень много чего происходит и очень много всяких активностей. Ну, для начала, сама, собственно говоря, арена, она изначально строилась как многофункциональная, и когда нет матчей «Зенита», когда межсезонье, зимнее или летнее, здесь очень много концертов происходит. Ну, вот, например, даже сейчас летом планируется концерт Леонида Агутина. Ну, и не только он. Здесь довольно частый гость. И здесь и «Руки вверх» выступали, и многие другие коллективы, которые собирают довольно много людей. Ну, и вокруг арены это уже теперь целое пространство, которое становится очень популярным для петербуржцев. Ну, например, пространство «Флагшток», которое непосредственно примыкает к «Газпром-арене» со стороны Финского залива. Летом здесь очень удобно и красиво гулять. Зимой здесь организован каток, который очень популярен у петербуржцев. Недавно совершенно был открыт бассейн, который работает и зимой, и летом. Перед стадионом недавно открылась площадь «Зенит». Она так теперь называется. Это пространство было безымянным, и здесь планируется создать такое тоже культовое место, где будут собираться фанаты, где они будут обсуждать свои проблемы, просто встречаться. Ну и, соответственно, там постройки тоже будут сделаны, соответственно, там плакаты и так далее, и так далее. То есть много чего такого, что будет для горожан удобно. Ну и, конечно, очень многое в свое время изменило открытие станции метро, которая сначала была названа Новокрестовская, а теперь переименована в «Зенит». И тоже очень удобно добираться теперь горожанам до «Газпром-арены» и вот этой территории. территории вокруг нее, которая все больше и больше становится таким местом притяжения для петербуржцев и гостей города.
2: Ну, в общем, транспортная доступность, как рассказывает Сергей Циммерман, и, собственно говоря, я могу подтвердить его слова, остается одним из самых главных, да, главной истории, которая касается обслуживания стадиона и приезда и отъезда зрителей, потому что сейчас вот в Нью-Йорке, где проходит матчи чемпионата мира, но практически в ежедневном режиме, туда ходит трамвайчик, да, паровозик, и который стоит $85 в одну...
1: Чего? Раздал самый слабый голос.
2: Да, да, это еще и сбросили цены после скандала. Вообще, владельцы этой линии хотели брать $175 с каждого человека. То есть туда приезжает, вот я сегодня буквально видел видео, которое на норвежского какого-то болельщика, который там в интервью журналисту говорит, Норвегия — это не самое дешевое вообще место на Земле, это еще подороже, чем Нью-Йорк, я думаю, будет. И он говорит, что $85, чтобы вот доехать отсюда вот до стадиона и обратно, да вы, ну, вы что? Да. Если вам не нравится, вы, конечно, можете ехать на машине, но поскольку все парковки вокруг стадиона закрыты с точки зрения безопасности, парковаться можно только у соседнего супермаркета за $225. Так что выбор ваш. Пешком, самое смешное, что пешком вы до этой арены не дойдете, потому что там все перекрыто. То есть вы там через трассы перелезать будете, там, не знаю, через какие-то хайвеи, ну, вот дойдете до забора, и все. Вам все равно придется там вызывать такси, ехать до станции этой метро, отдавать все равно эти 80 или $75, да, чтобы доехать на трамвайчике до этой арены. Ну, то, что касается наших стадионов, мы говорили, где все хорошо, более-менее хорошо сейчас на Фиште. Это Сочи, это единственный стадион чемпионата мира в Краснодарском крае. Сейчас он 40 тысяч вмещает. Арена, в принципе, в хорошем состоянии и служит домашним поле для футбольного клуба Сочи, который вылетел в этом году в первую лигу. В Калининграде, в Ростове, в Самаре, Нижнем Новгороде матчи регулярно принимаются российской премьер-лиги, первой лиги. Техническое состояние стабильное, эксплуатация зависит от региональных субсидий, посещаемости местных клубов. Ну и самая, наверное, проблемная, она изначально такая была, это Мордовия-арена, которая расположена в Саранске. 44 тысячи вмещает этот стадион, и местный профессиональный клуб был расформирован несколько лет назад, потому что денег на него не было, и стадион остался без арендатора, и сейчас он используется для любительских лиг, детских турниров и содержится за счет госбюджета. А это на самом деле очень-очень серьезные расходы, потому что в среднем ежегодное содержание вот такого стадиона к чемпионату мира составляет от 250 до 400 миллионов рублей. Это плюс-минус, да, и, собственно говоря, и в Волгограде, Волгоград-арена, на которой я был, вот куда сейчас часто любят в осенью приезжать сборная, не весной, сборная России там два матча проводит. Инфраструктура окей, она действительно сохранена, но заполняемость 45-тысячника, она напрямую привязана к результатам волгоградского ротора, а то он гуляет, то есть второй лиги, в первую лигу и так далее и тому подобное. Но, слушайте, ну, болельщики, конечно, в Волгограде, особенно дети, я видел вот на сборной, они вот такими вот большими глазами, такими блюдцами смотрят на, там, не знаю, там, на Тихонова, на Андрея, да, нашего знаменитого Финдеранда, на тренировки сборной России, которая приходит и тренируется на этом поле. В общем, проблем не так уж много, вот по сравнению, там, не знаю, там, с бразильскими стадионами, которые там полузаброшенные. Но проблемы, как и, наверное, во всем мире, есть на таких спортивных объектах, за ними надо просто следить.
1: Главное, чтобы птицы крышу не нарушили.
2: Это,
1: я считаю. А в остальном можно будет их дозагрузить различными любительскими и детскими командами, чтобы они продолжали приносить пользу. Андрей, спасибо большое за интересную информацию. Наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов был с нами в студии.
5: Спасибо.
6: «Пути дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
5: техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
6: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
8: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
6: В эфире программа «Люди и песни».
9: Этот хит в буквальном смысле нашли в гараже. Как-то помощница известного американского композитора и продюсера Бака Рама Джин Беннет помогала шефу навести порядок в его гараже. Именно там она обнаружила коробку со старыми набросками композитора. Джин случайно взяла в руки один из них – лист с нотами и текстом песни «Only You». «Но это же хит», — сказала она. «Какой там хит?» — ответил Рам. «Я эту песню в конце 40-х написал, но, по-моему, не годится». В конце концов, Джин и певец Тони Уильямс из квинтета «Платтерс», который в то время Рам продюсировал, убедили его, что песню надо обязательно записать. Участники «Платтерс» вспоминают, что первые варианты были неудачными, никак не могли найти нужную интонацию. Как-то они репетировали прямо в машине и забыли поставить ее на ручной тормоз. Автомобиль тронулся с места, и Тони Уильямс от неожиданности спел первые слова странным, словно срывающимся фальцетом. В таком виде песня и была записана.

Люди и песни. Песня группы The Platters «Only You» возглавила американский хит-парад в 1955 году. Впоследствии ее записывали Айка Тина Тернер, Дюк Эллингтон, Элла Фицджеральд. В нашей стране она впервые прозвучала в исполнении Карла Готта. Но особенно полюбили песню в кино. Именно под эту мелодию герой Чарли Шина из фильма «Горячие головы» соблазняет свою подругу. В черной комедии Майкла Майерса «Я женился на убийце с топором» она звучит в самый патетический момент на французском, а в гонконгской комедии «Китайская одиссея» сразу на двух диалектах китайского языка – кантонском и мандаринском. В 1974 году песню исполнил экс-битл Ринго Стар. Он сделал это по совету Джона Леннона, которому «Only You» очень нравилось. Мало того, во время записи Джон подыгрывал Ринго на бас-гитаре и выступил в

0: люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Юристы назвали 5 самых распространенных коммунальных схем мошенничества. Среди них рассылка от какого-то выдуманного инфоцентра ЖКХ, в которой сообщается о задолженности за коммунальные услуги и о начисленном штрафе, и предлагается срочно оплатить долг по ссылке. Никакого настоящего инфоцентра ЖКХ не существует, как и безопасных счетов, которые выдумали аферисты, чтобы миллионами выкачивать деньги из доверчивых россиян. Есть письма якобы от управляющей компании с просьбой уточнить личные данные жильца. Такие сообщения могут приходить и в фальшивых домовых чатах, специально созданных аферистами, предупреждают юристы. После так называемой сверки данных предлагают перейти по ссылке или ввести код. Коды не называть, по ссылкам не переходить. Это запомнить как заповеди финансовой грамотности. Также популярна и схема с заменой домофона. Мошенники сообщают, что человек пропустил общее собрание, на котором якобы приняли решение об установке нового оборудования, и предлагают проголосовать сейчас по ссылке. Не надо. Также перейти по ссылке предлагается и в других коммунальных схемах, где либо нужно сверить квитанции, естественно, фальшивые, или доплатить налог на имущество, тоже фальшивка. Либо предлагается онлайн-голосование за благоустройство двора, высадить цветы, провести ямочный ремонт или покрасить скамейки. Естественно, ссылки приведут вас на фальшивые страницы, созданные злоумышленниками, чтобы собрать ваши личные данные, пароли, коды и данные банковских карт. Любая ссылка из незнакомого источника на тему ЖКХ, оплаты или голосования должна вызывать подозрения, говорят юристы. Если пришло сообщение о долге или о важном решении, лучше позвонить напрямую в управляющую компанию по номеру, указанному на официальном сайте, или в настоящей квитанции. Эксперты проекта «Перезвони сам» предупреждают о мошеннической схеме, когда злоумышленники по телефону предлагают записаться к врачу или на исследование, или оформить медицинский полис онлайн, и просят для этого назвать код из сообщения. Но мы же понимаем, что коды нельзя называть никогда, под каким бы предлогом вас не вынуждали это сделать. Заместитель начальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов назвал черты характера, которые чаще всего присущи жертвам мошенников. И это сверхпунктуальность, добросовестность и скромность. А еще чувствительность к критическим замечаниям, внешним оценкам, комфортность, некоторая пассивность, моралистичность и боязнь осуждения, добавил полицейский. По словам представителей МВД, люди, обладающие такими качествами, наиболее подвержены мошенническим схемам. Филиппов отметил, что злоумышленники применяют методы социальной инженерии, основанные на страхе и ожидании успеха. В обоих случаях, как уточнил он, человек становится более уязвимым. Так что полезно хотя бы в телефонных разговорах и с незнакомцами быть дерзкими или занудными, но уж точно некомфортными. Или не отвечайте на звонки с незнакомых номеров. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
0: Собрание Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
2: Ну, Жорка, кого пригласим?
0: Радио России представляет. Театр у микрофона.
3: Ну, видишь, как все просто решается, когда говорят правду.
0: Борис Васильев. «Завтра была война». Радиоспектакль по одноименному произведению.
4: Мы ходили в кино, читали вслух книги, делали вместе уроки и болтали.
0: Предвоенный 1940 год. Девчонки и мальчишки 9 Б дружат, влюбляются и задумываются о смысле жизни.
5: У тебя очень хорошие друзья, мальчик мой.
0: Ребята уже научились различать добро и зло, способны на решительные и благородные поступки.
6: Какой тяжелый год.
7: Потому что високосный. Следующий будет счастливым.
0: Мечтая о великом и строя планы на будущее, они не знают, что грядет Великая Отечественная война.
4: Следующим был 1941.
0: Слушайте радиоспектакль «Завтра была война» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Российские имена. В новом выпуске программы Михаила Иконникова «Просто о джазе».
8: Очередной выпуск программы полностью посвящен альбомам российских музыкантов, которые обсуждались на 8-м международном джазовом форуме, проходившем во время 5-го московского джазового фестиваля. Прозвучат записи Даниэля Одеянца, Ило Трио, Игоря Володина, Алины Ростоцкой, Анатолия Айса и Трио Элс.
0: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Кургана. Встречаем утро бодро и легко.
9: А это не вредно?
10: Ну, вот, честно, для меня большая загадка. Но...
11: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
12: Да, да, что мы выяснили.
13: Прекрасное сочетание.
0: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
14: Сколько не соли на нас, ничего не получится.
0: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
15: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
12: Какая выхитная.
0: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Тут в студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске «Россия – страна осян» никому не навязывают свои взгляды. Следственный комитет России начал следственные действия по факту удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области. И прокурор попросил отправить блогера Александру Митрошину в колонию общего режима на 3 года. Далее подробнее. Россия готова к продолжению активной совместной работы с государствами АСЕАН в целях укрепления стратегического партнерства, заявил Владимир Путин на торжественном приеме от имени президента в честь участников саммита «Россия-АСЕАН». Президент России отметил, что Россия и страны АСЕАН никому не навязывают свои взгляды, и в этом их сила.
2: Сегодня Россия и государства АСЕАН сообща продолжают развивать и приумножать добрые традиции взаимовыгодного сотрудничества. Работают над углублением партнерских связей. И, что важно, мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела. И Россия, и страны АСЕАН придерживаются общих нравственных ценностей, уважают национальную самобытность друг друга, признают культурно-цивилизационное разнообразие мира. Все наши государства следуют собственной модели развития и никому не навязывают свои взгляды. И в этом, безусловно, наша сила.
1: Ранее глава российского государства провел встречу с султаном Брунея, президентом Филиппин, с премьер-министром Малайзии. Владимир Путин назвал Малайзию надежным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наши взаимодействия неизменно выстраиваются на основе принципов обоюдного уважения и учета интересов друг друга, отметил российский лидер.
3: Малайзия – давний и надежный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наше взаимодействие неизменно выстраивается на основе принципов обоюдного уважения и учета интересов друг друга. В следующем году исполняется 60 лет со дня установления дипломатических отношений. К этой дате мы подходим с большим позитивным опытом взаимовыгодного сотрудничества и серьезными заделами для его дальнейшего расширения.
1: А в эти минуты Владимир Путин проводит встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Отношения России и Турции развиваются по восходящей. Москва этому очень рада, сказал российский лидер в начале встречи. Владимир Путин по телефону поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры, чтобы оказать помощь пострадавшим от теракта в ВСУ в Брянской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителей Кремля, удары в ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области был целенаправленным. Он добавил, что нет никаких сомнений в том, кто стоит за ударом по автобусу с детьми. Песков также сообщил, что СКР начал следственные действия. Атака ВСУ на детей – это в стиле киевского режима, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
4: Это абсолютно в стиле киевского режима, сознательно, в надежде посеять панику, подорвать единство народа, сознательно бить по гражданским целям и особенно по детям.
1: Министерство здравоохранения Беларуси направило в Брянскую область реанимационные бригады и специалистов. В случае необходимости готов вертолет медслужбы, сообщил глава Минздрава Республики. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту удара ВСУ по автобусу в Брянской области, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
5: 17 июня украинский беспилотный летательный аппарат атаковал пассажирский автобус детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речице. В автобусе, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту Гомель-Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых. По предварительным данным, погибла женщина. Информация о пострадавших уточняется. К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. В ходе следствия будет установлен тип беспилотного летательного аппарата и взрывного устройства, а также конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастных к очередному бесчеловечному преступлению против детей и мирных граждан.
1: Атаку ВСУ на белорусских граждан в Брянской области в белорусском МИДе расценили как очередной акт терроризма против мирного населения. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Руслан Воронков. Отмечается, что белорусские следователи направились в Россию для оказания содействия российским коллегам, сообщает белорусский СК. Ведомством возбуждено уголовное дело. Торжественная церемония открытия мемориальной доски выдающемуся лингвисту и экс-ректору университета Людмиле Вербицкой на фасаде здания филологического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета состоялась сегодня, 17 июня. На университетской набережной собрались преподаватели и студенты вуза, а также родные и знакомые Людмилы Вербицкой. Накануне Владимир Путин поручил правительству учредить международную премию имени советского и российского лингвиста Ларисы Вербицкой за вклад в изучение и сохранение русского языка. Прокурор попросил отправить блогера Александру Митрошину в колонию общего режима на 3 года. Напомню, она проходит по делу о легализации более 127 миллионов рублей, полученных в результате неуплаты налогов. Кроме того, прокурор сегодня в Тверском суде Москвы потребовал конфисковать у блогера 115 миллионов рублей. При этом представитель стороны гособвинения попросил суд учесть в качестве смягчающего обстоятельства активное содействие Митрошиной следствию. Напомню, Митрошина, как и другие блогеры, Блиновская и Чекалина, стала фигуранткой уголовного дела. Тверской районный суд Москвы огласит приговор блогеру Митрошиной по делу о легализации денежных средств 18 июня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз объявил место проведения матча за суперкубок страны этого года. Чемпион РПЛ «Зенит» и обладатели кубка страны «Спартак» 18 июля сыграют в Нижнем Новгороде. Напомню, действующим обладателем суперкубка России является ЦСКА. Продолжаем о футболе. Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев в очередной раз опроверг слухи о его возможном переходе в «Спартак». Переговоры о продлении контракта с «Локомотивом» идут. Информация об интересе других клубов ко мне всего лишь слухи, заявил Воробьев в интервью «Чемпионату». Мадридский «Реал» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта до лета 2028 года с португальским полузащитником Бернарду Силвой. Напомню, 31-летний португалец с 2017 года выступал за «Манчестер Сити». Международный футбольный турнир «Братский кубок» пройдет в Москве с 4 по 18 июля. В соревнованиях примут участие московский ЦСКА и «Динамо», а также бразильский «Ботафого». В матче открытия на веб-арене сыграют ЦСКА и «Ботафого». Хоккей. Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко уволен со своего поста, который занимал с 13 июня 2023 года, пишет «Спортэкспресс». Вместе с этим Алексей Бадюков назначен на пост спортивного директора «Динамо». Смешанное единоборство. Впервые в истории сразу 2 россиянина вошли в тройку лучших рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий. Петр Ян, владеющий чемпионским поясом UFC в легчайшем весе, в обновленной версии рейтинга поднялся на 2 позиции и теперь занимает 3-е место. А первую строчку удерживает чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев. Вторым идет австралиец Александр Волконовский. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Челябинске завтра небольшой дождь, плюс 26. В Перми небольшой дождь, плюс 21. В Ульяновске переменная облачность, плюс 21. В Элисте небольшой дождь, плюс 28. В Махачкале ясно, плюс 25. В Владикавказе небольшой дождь, плюс 25. В Грозном пасмурно, плюс 29. В Херсоне временами дождь и плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью плюс 14, днем 16 градусов тепла. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 11, днем плюс 15. Ветер западный 5-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба.
0: Радио России. Музыка.
7: Легкие люди. Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
8: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. 21 июня этого года исполняется 64 года со дня рождения Виктора Цоя. Как правило, программу в эти дни мы посвящаем его творчеству, ставили малоизвестный концерт в городе Дубна. И вообще всегда с большим интересом вспоминаем все, что связано с творчеством Виктора Робертовича Цоя, лидера группы «Кино». Сегодня у нас очень необычная встреча. Это встреча с моим давним, очень старинным товарищем Александром Кушниром, автором книги «Кинооблучение. Неавторизованная история группы «Кино», которая появилась только что. И, в принципе, эта книга – это квинтэссенция всего, что написано о кино на данный момент, и поводов поговорить у нас, прямо скажем, немало. Саша, здравствуй.
9: Всем привет. Спасибо за приглашение. Действительно, 10 или 12 по счету книга «Кинооблучение». Полное название «Кинооблучение. Неавторизованная история группы «Кино». И смешно, что на фоне примерно нескольких тысяч книг, написанных про Цоя, про кино, это первая книга, которая написана не автором из Санкт-Петербурга, а книга, которая написана москвичом. Соответственно, есть такой регион объем, то есть не только события, которые проходили на Рубинштейна 13 или там в Ленинградском дворце молодежи. Слава группе «Кино» пришла из Москвы, а в этом в книге много есть.
8: Да, там много и значительно этому уделено место. Мы не будем придерживаться хронологии. Ну, я скажу еще раз, что книга, пожалуй, лучшая, что выходила от Цоя со времен книги «Кино самого начала» Алексея Рыбина, соратника Виктора Цоя по группе «Кино» раннего этапа. И вторая книга, которая мне еще тоже вспоминается в этом контексте, это «Виктор Цой. Стихи, документы, воспоминания». То есть далее выходили какие-то собранные хронологии, интервью, реплики, и все это, когда видишь том огромный, томино, связанный с Виктором Цоем, и понятно, что для тебя это именно и важнейшее, но как-то все это тяжело. Вот одну книгу толстенную я осилил, ну все. И, в общем, совершенно из таких кошмарных тоже вещей, не так давно, может быть, год или два назад вышедшая книга «Виктор Цой. Своими словами. Книга-интервью». Ну вот к интервью мы сейчас подойдем, потому что это отдельный жанр, и тебе с этим тоже приходилось и сталкиваться, и прочее. И да, я скажу, что начнем мы с песни. Песни мы подобрали из такого расчета. Понятно, что новых песен никаких у «Кино» не существует. Понятно, кто была главным автором. Просто нашли песни не самые известные. Песни, которые, естественно, киноманы хорошо знают, но нас слушают не только почитатели группы «Кино», поэтому, может быть, такие нетривиальные песни мы сегодня и послушаем. Начнем мы с песни «Братская любовь». Она выходила на виниловой пластинке «Неизвестные песни» в 82-м году. Эта запись нашлась у звукорежиссера Алексея Вишни. И вот в 92-м году эта песня вышла. В 86-м году она была записана для альбома с рабочим названием «Любовь – это не шутка». Песня «Братская любовь».

0: Это была песня «Братская любовь» в исполнении группы «Кино». Ранний этап. Не слишком известная песня. Вы слушаете программу «Легкие люди». И сегодняшний гость Александр Кушнир. Журналист, продюсер, автор книги. В данном случае он предстает как журналист. Мы сегодня продюсерскую твою деятельность не обсуждаем. Тоже есть о чем поговорить, но нас слишком
1: да,
0: много.
1: Да, кинооблучение. Это все-таки праздник. Новая книга вышла. И ты знаешь, всегда у автора новая книга, она самая любимая. Поэтому я не знаю, как долго это очарование продлится, но поклонникам и книги «100 магнит-альбом «Светская рок», и моими биографиями про Курехина, про Майка Номенко, про Кормильцева. Я настойчиво рекомендую. В общем-то, книга не про Виктора Цоя. Книга про группу «Кино», книга про Ленинградский рок-клуб, книга про эпоху времени колокольчиков. Да, безусловно, много времени уделено автору всех песен, но большой акцент делается на коллективное творчество и на таких очень важных в жизни группы «Кино» людей, как звукорежиссеры, одного ты назвал, Леша Вишня, Андрей Тропила, и людей типа Курехина, типа
0: Майка.
1: Майка, обязательно тусовка новых художников, нырнув в которую музыканты «Кино» уже в 85-м году заявляли в беседе с Кинчевым: «Мы самая модная группа в Ленинграде».
0: Да-да, ну я скажу, что охватывает период от Ленинградского района Купчино конца 70-х годов до, собственно, дом Зелцине, латвийский поселок Плиенцемис, где Виктор Цой, собственно, жил и на трассе.
1: Ну, записывал демо черного альбома, да.
0: Да-да-да. До 35-го километра трассы Р-126 Ло катался в Тукумского района Латвийской ССР, где он 15 августа погиб в автокатастрофе. Саш, ну у меня к тебе, наверное, такой вопрос будет немножко провокационный, но ты мастер отвечать на такие, поэтому для тебя, я думаю, не составит труда на него ответить. Вот что для тебя группа «Кино»? Все-таки вот, ты знаешь, я тебя знаю более 30 лет, но ты не во времена самоздатовских журналов в конце 80-х «Урлайт», «Контркультура» и «Пинолер», это уже 90-е. Там могли анализировать что угодно: гражданскую оборону, Янку, сибирский панк, водопады именно Вахтанга Кикабидзе, западных инди-артистов. И никакого интереса ты к кино, то есть как в сферу твоих интересов кино не попадали. И сейчас вот что привело? Максимальный пик интереса к группе всех поколений, понятный ориентир на успех, понятно, что сейчас кино востребовано, но оно никогда, в общем-то, не провисало по популярности. Или какое-то открытие? Как так получилось, что я ждал это время, и вот это время пришло?
1: Я не ждал это время. История немножко мистическая, потому что, ты знаешь, может тебе понравится мысль, я уже когда книгу держал в руках, закончил работу над ней, уже никакие правки нельзя было вносить. Все, она пахнущая свежей типографской краской в издательстве «Бомбора» вышла наконец-то, ура-ура. И я вдруг пришел к мысли, что для начинающего поклонника Цой и кино, кино и Цой — это 5 пунктов, 5 китов ключевых. Это финал фильма «Аса», где Виктор поет с группой «Песни перемен». Это карате-схватка в фильме «Игла», что было тогда в новинку вообще. Карате, кунг-фу в советском кинематографе такого просто не было, это была революция. Третье — это, наверное, такой очаровательный угрюмый кореец, который, значит, работает с углем на Камчатке в фильме «Учителя Рок». Это 3. Четвертое — это, наверное, вышедший огромным, невероятным тиражом виниловая пластинка «Ночь». И 5, ну, где-то последние лет 10-15 стали гонять по телевизору последний концерт «Кино в Лужниках». Вот эти 5 китов, на которых в среднем человек, ну, начинал думать наивно, что он разбирается в группе «Кино». Хочу сказать, что в лучшем случае это надводная часть айсберга, а книга «Кинооблучение» — это все то, что оказалось под водой. Все то, что не вошло в исследования питерских журналистов, там, авторов предыдущих книг, интервью, исследований. И там очень много событий, которые происходили на территории Москвы, там Свердловска, Киева и других городов. И возвращаясь конкретно к твоему вопросу, когда возник интерес, мистическая красивая история. Один из начальников Московской рок-лаборатории, главный человек в студии «Колокол»
0: Агеев,
1: да, он мне презентовал перед отъездом на ту сторону океана несколько катушек. Ты знаешь, это не такие катушки, к которым мы привыкли, магнитофонные бобины, а это прямо матрицы в таких дорогих круглых коробках, и с одной стороны вмещается в коробку 2 катушки. И вот это была коробка с концертами группы «Кино». Но дома у меня нет катушечного магнитофона, уже нет. А я попросил друзей перегнать на цифру. Это были только концерты. Но я ничего особенного от этого не ждал. Друзья перегнали на цифру. Дальше случилась типичная русская история. Компакт-диск не играл. Вот. И он лежал с этими концертами. И потом в какой-то прекрасный день я его взял в руки. И дальше, как, наверное, у тебя и у меня в жизни 100 раз было, последовала такая простая техническая операция, которая выглядит так. то есть подуть. И, о чудо, компакт заиграл, и там первым был концерт, мы бы с тобой сейчас сказали, презентация альбома «Начальник Камчатки», это нынешним языком, а тем языком это был концерт в Ленинградском рок-клубе с первым исполнением альбома «Начальник Камчатки». Группа, которая вот только на глазах формировалась, барабанщик, который 2 недели находился в группе, басист ансамбля «Аквариум» и гитарист, который сыграл всего 1 концерт. Я хочу напомнить, что в книге подробно это есть, что за несколько недель до этого концерта группу вообще не пускали на фестиваль Ленинградского рок-клуба, потому что они провалили прослушивание, и Цой вообще дар речи потерял. Вот. Тем не менее, то, что я услышал у себя на довольно больших напольных колонках, я очень был удивлен и потрясен, потому что это оказалось один из самых жестких и один из самых страшных концертов, где, по-моему, пели и Каспарян, и Титов, и Гурьянов, ну, не считая Цоя, конечно. И потом там был концерт, который сейчас выпущен под названием «Счетчик Гейгера» в Киеве, и я увидел, господи, да я ничего про эту группу вообще не знаю. Вот тебе честный полный ответ про импульсы. То есть меня потрясли концерты, потому что живьем я их видел, и это были разные концерты. Были сильные, как на мемориале Вашлычева, были слабые, по-разному.
0: Давайте прервемся на песню. Как уже говорил, мы сегодня слушаем не самые известные вещи Цоя и группы Кино. Песня называется «Раньше в твоих глазах». Она была записана в 86 году. Фильм «Конец каникул». Она вошла про нее тоже, про этот фильм. Отдельная история. И как раз дипломный фильм режиссер там снимает. И вот эта песня, она не очень известна. Вошла она в 2002 году в сборник «Кино в кино». Тоже звучит нечасто. Давайте послушаем.

0: Это была песня «Раньше в твоих глазах» в исполнении группы «Кино» из фильма «Конец каникул». Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодня в гостях Александр Кушнир, автор книги «Кинооблучение. Неавторизованная история группы «Кино». И сегодня наша программа посвящена дню рождения Виктора Цоя. 21 июня исполняется 64 года со дня его рождения. Саш, что касается интервью. В самом начале программы я сказал, что одна из ужасных книг, которые я читал про группу «Кино», точнее, связанных с группой «Кино», она называется «Виктор Цой своими словами. Книга-интервью». Значит, в твоей книжке я прямо вот здесь хотел бы даже прочитать этот фрагмент. У меня лежит. Спасибо тебе за...
1: Кто нас не видит, это все в закладочках.
0: Книжка, да. Про интервью. Понятно, что, естественно, все интервью, которые могли бы быть взяты в контексте кино, они вроде как и взяты, но мне очень понравилось, и не могу не зачитать, как мистическим образом все происходило, если дело доходило до того, чтобы общаться с группой «Кино». Признаюсь, все попытки автора взять в 90-х годах интервью у музыкантов «Кино» сложно назвать журналистским триумфом. Они получились разными. К примеру, Игорь Тихомиров, напомнит басист группы «Кино», искренне пытался вспомнить творческие нюансы, но без особых озарений. Саша Титов был душевным, но крайне сдержанным собеседником, это второй басист. Юрий Каспарян, гитарист группы «Кино», любил порефлексировать на тему того, как группа превращалась из новых романтиков в последних героев. И эти перемены его не радовали. Про мои договоренности с Густавом, барабанщиком,

0: бесспорно. Мне говорили очень многие люди, просто, ну, журналистика на том этапе была не готова, мне кажется, к тому, чтобы с ним беседовать. Потому что, когда я читаю самиздатовские интервью тех лет журнала «Рокси» или даже вот подготовленных журналистов из Ташкента, чудесное совершенно интервью ташкентское, это видно действительно знание предмета. Остальное было видно, что ему невыносимо скучно. Ты их к минимуму практически свел интервью здесь. То есть, в основном, это скомпилированные из огромного количества литературы вещи, но есть и авторские какие-то вещи. Вот скажи, пожалуйста, уже не идут люди на интервью, да, особо не активно, потому что, ну, исчерпано, уже все-таки много исследователей работало, и Виталий Колгин, такой есть исследователь, очень многих опрашивал. Сергей Чубраев, естественно, тоже очень важный человек, коллекционер. Тебе, скорее всего, приходилось сталкиваться с большим количеством сложностей, поэтому ты...
1: Я бы не сказал, то есть, когда я писал эту книгу, ты знаешь, может быть, я в чем-то напоминал самому себе сказочного героя, помнишь, который лежал на печи 30 лет, 3 года. Почему я про это вспомнил? Потому что вообще первое интервью, которое активно применялись в этой книге, это были интервью про альбомы «Начальник Камчатки», про альбом «45», про альбом «Группа крови». И эти интервью я брал в начале 90-х, когда чуть ли не каждые выходные мотался в Питер для книги «100 магнитоальбомов». Я бы тогда в страшном сне не подумал, что я буду делать про Майка какую-то отдельную книгу, или про Курехина, или про кино. И эти интервью, такая хорошая мысль, мне кажется, они ждали своего часа, как хорошее французское вино. То есть вот они вызрели, и поэтому какие-то были менее удачные, например, как с Каспаряном, какие-то душевные, я писал, как с Титовым, были гениальные, это и Тропила, и Вишня, и особенно Курехин, там и музыканты Аквариума, которые помогали. Поэтому просто, видимо, я ждал это время, и вот это время пришло, скорее так.
0: Из-за того, что касается, вот абсолютно для меня было новым, очень важным, и я настоящим считаю открытием, это твоя возможность и в итоге интервью, которое ты сделал с сенсеем, ну то есть с учителем Цоя по кунг-фу.
1: Очень коротко, история красивая. Очень мне помог живущий сейчас в Европе архивариус, один из самых крупных, Сережа Чубраев. И мы пришли к мысли, что никто не знает имя и фамилию человека, который учил Цоя кунг-фу, Цоя Каспаряна, музыканта в кино. То есть только книга вышла, там 35 лет прошло с момента смерти. И тут я вдруг вспоминаю интервью с лидером «Аквариума», когда я начал расспрашивать про обложку альбома «Радио Африка», где, как мы все помним, не написано название группы. И я говорю, а кто написал иероглифы? И мне четко было сказано с безупречной дикцией. Это такой Сергей Пучков, китаевед, который научил группу кино приемам кунг-фу. И эта фраза была сказана 30 лет назад. И дальше Чубраев очень помог мне выйти на «Маэстро» и сделать интервью.
0: Давайте прервемся на песню «Кино». Называется она «Ты обвела меня вокруг пальца». Это хорошая с точки зрения музыки композиция. Не буду про нее долго рассказывать. Просто здесь как раз Игорь Тихомиров в составе появляется группы «Кино», заменяет Александра Титова, который переходит в «Аквариум». Бас-гитара Игоря Тихомирова здесь очень хороша. Давайте послушаем.

0: Это была песня «Ты обвела меня вокруг пальца» в исполнении группы «Кино». Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшний гость – автор книги «Кинооблучение. Неавторизованная история группы «Кино». Журналист-продюсер Александр Кушнир. Обсуждаем эту замечательную книгу. Киноманы – народ дотошный. Наверняка уже тебе сказали, там ты ошибся, здесь поставил не туда.
1: Ты не поверишь, нет.
0: Еще не было, да, не такого? Ну, еще, наверное, возникнет. Хотя, может, и не будет. Тем не менее, скажи, пожалуйста, есть люди, которые для такой работы, для такого тома могли бы, конечно, что-нибудь оригинальное вспомнить? Ну, в первую очередь, это, наверное, Олег Валинский. Это бывший начальник Октябрьской железной дороги. И сейчас он ректор Петербургского университета путей сообщения. Человек, который максимально действительно в жизни достиг из всей этой тусовки питерской высот. Я имею в виду, ну, наверное, на уровне именно чиновников таких крупных. Я ничего не нашел в этой книге про Олега Фленсгольца, клипмейкера и человек, который снял артхаусный очень мощный фильм «Просто хочешь ты знать». И совсем нет никаких воспоминаний музыкантов. Это чем-то было продиктовано. Ну, понятно, что Олега уже нет, Фленсгольца, да, давно уже нет. Думаю, что, наверное, тяжело разговаривать тоже с Валинским. Но, тем не менее, вот музыканты почему-то все затихарились. Что такое случилось? Почему?
1: Валинский выступал в группе, которая называлась «Гарин и гиперболоиды». Книга называется «Кинооблучение». Поэтому тут автоматически акцент делается на музыкантов, которые играли в группе «Кино». Здесь очень много реплик и гитариста Каспаряна. Несколько раз я с ним встречался. И, соответственно, много фрагментов из интервью разных лет с Сашкой Титовым и с Тихомировым, и со звукорежиссерами, которые записывали. Поэтому совесть моя чиста. И вот этот объем, он сохранен. И потом, ну, как бы есть... Смотри, вот эта книга, это мое кино, но кино с маленькой буквы. Мой фильм. И мне здесь был очень важен темпоритм и динамика. Книга, кстати, не тонкая, 300 страниц. Их еле-еле хватило, чтобы в высоком темпе, в высоком ритме рассказать все метаморфозы и все те детективные истории, которые происходили и внутри группы «Кино», и вокруг группы «Кино». И, по-моему, весь фактологический минимум, он был использован как инструмент.
0: Да, значит, в книге нет ни восторженного, ни негативного оттенка. Она нейтральная, она просто очень информативная, очень насыщенная. Но есть моменты, которые, надо сказать, для меня открыли группу, ну, несколько, не то что нелицеприятной стороны, но у рок-н-ролла всегда существовало.
1: С неочевидной, может быть, да?
0: Может быть, неочевидной. Ну, вот я прочитаю этот кусок, мне просто, вот, если честно, было очень необычно это почитать. Речь идет о альбоме «Группа крови», который записывал Алексей Вишня. В день завершения записи Цой сухо предъявил Вишне фирменную пленку, на которой нужно было переписать смикшированный оригинал и отдать мастер-тейп Джани Стингрей. В тот момент Виктор, не колеблясь, решил не выпускать группу крови на мелодии, а издавать альбом только в Америке. Примечательно, что никаких роялти и авторских правах в пользу Вишни не могло быть и речи. Отношения с кино у него по-прежнему оставались сухие и натянутые. С барского плеча Леши выделялись ровно сутки на то, чтобы сделать 5 копий на кассеты для музыкантов и Джоанны. Сам оригинал Вишня должен был принести на следующий день на концерт «Кино» и передать в руки Стингрей. Все последующие события напоминали классический детектив. Леша сделал копию с оригинала, заказал такси в аэропорт и лег спать. В 9 часов утра приехала машина. Алексей попросил Лену сделать 10 копий и умчался в Пулково. Там он купил билет на самолет и рейсом в 10:15 вылетел в Москву. Прилетев в столицу, Вишня взял такси на целых 8 часов за 80 рублей, приехал в гости к крупному магнитофонному боссу Андрею Лукинову на Большую Грузинскую, сделал одну копию с оригинала, за которую получил 200 рублей и коробку новых пленок БАСФ. Затем заехал в гости к своему приятелю, лидеру группы ДК Сергею Жарикову, покатался по Москве, вернулся в Шереметьево, а в 19:00 сошел с трапа в Пулково, приехал домой, поцеловал Лену, взял кассеты с копиями оригинала, затем поехал на концерт, где отдал это богатство в руки Стингрей. На лице Цоя никаких следов благодарности в тот момент не наблюдалось. Дальше идет история, как Цой прилетает в Алма-Ату и видит, что на каждом шагу группа крови продается в любом ларьке. И в заключение несколько слов про финансовую составляющую этой работы. В финале многочасового интервью с Лешей Вишней автор поинтересовался, насколько адекватно труд звукорежиссера был оценен впоследствии музыкантами «Кино». Когда мы закончили запись, на мой резонный вопрос, а сколько нам за это будет денег, мне ответили. Ну, сколько будет, столько и будет, сокрушался Вишня. А когда альбом вышел в США, на нем почему-то не оказалось моей фамилии. В этом случае я бы автоматически становился 5-м членом коллектива и по всем документам имел право на сумму примерно в 20 тысяч долларов. Типа на 5-ю часть гонорара. Но почему-то музыканты «Кино» этого не захотели. Когда в начале 90-х я в очередной раз понял этот вопрос, Каспарян, напомню, это гитарист группы «Кино», глядя мне в глаза, сказал: «Ну что ты, Лешенька, о каких деньгах ты говоришь? Четверо обормотов пришли в гости к 5-му и вместе потусили несколько дней. У меня на глазах выступили слезы, а Юрик спокойным голосом добавил: «Ну ты лучше пойди к себе в комнату и успокойся, а то люди подумают, что у тебя сорвало крышу». Это один из немногих моментов, наверное, единственный, 2 или 3, что я слышал вообще в контексте группы «Кино», где говорится о какой-то их там условной непорядочности. Это просто была закрытая совершенно команда. Но тем не менее, вот тебе каково было такие находить? И много ли ты оставил за бортом?
1: Нет, но книга откровенная, книга смелая. За бортом я не оставил ничего. То есть пленных не берем. Поэтому вся актуальная информация информация, которая в процессе многих лет работы попадала мне, она вошла в книгу. Я старался, чтобы книга была кинематографичная. И то, что это не совпадает с привычным мифом о группе кино, ну, это я могу вас уверить, и убедиться в этом можно только ознакомившись с книгой. И спасибо, что ты вспомнил здесь место про мифологию группы кино, потому что на самом деле я хочу со всей убедительностью сказать, что очень тщательно эта мифология продумывалась уже в голодные 90-е. И ты знаешь, для меня было открытием. Вот мне, в свою очередь, очень нравится самая первая книга, которая вышла через год после смерти Цоя, сборник интервью про кино. И когда впоследствии ее переиздавали не один раз, жена Цоя, Марьяна, она все конфликтные интервью, которые вошли в первое издание, она их все убрала. То есть там не было ни Майка, к сожалению, там не было ни Андрея Тропила, там не было интервью Нины Барановской. То есть лепился абсолютно целенаправленно, осознанно, я бы даже сказал профессионально, миф про последнего героя. Поэтому, ну, как бы я постарался выдвинуть контрмиф. Ребят, на самом деле было так, так и так. Первое, второе, третье, четвертое. Постарался разложить это по полочкам, и любая страница здесь максимально задокументирована.
0: Не был он злодеем и не был он и героем. Там, по-моему, одна из глав называлась, чуть ли не майковскому интервью это было эпиграфом.
1: Майк же писал текст про свою незадолго до собственной смерти, но такие слова действительно в его тексте были.
0: Да, значит, из того, что может заинтересовать людей, кто трепетно вгрызается в группу кино и ищет, так сказать, этимологию их музыки, посвящено этому 4 полосы, и кто, например, сходу к книге не обратится, вот мне здесь нравится. Как выяснилось, у Цоя любимая группа была XTC, у Каспаряна Кьюр, у Титова Дюран Дюран, а у Гурьянова Баухаус, Вольфганг Пресс и Нью Ордер. Потом, как доставались эти пластинки, как формировался их вкус, тоже там во всем этом можно прочитать. Давайте мы еще одну песню послушаем. Называется она «Сосны на морском берегу». Она для «Звезды по имени Солнце» записывалась в 88-89 году, не поверите, на студии Валерия Леонтьева. А в 90-х Игорь Тихомиров передал Марьяне Цой запись этой песни, которую много лет позже издали.

0: Это была песня «Сосны на морском берегу» в исполнении группы «Кино». Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ведущий Алексей Певчев, и Александр Кушнир, автор книги «Кинооблучение. Неавторизованная история группы «Кино». Саш, у меня вопросов, конечно, вон и книга вся еще в закладках. У меня и в планшете.
1: Выглядит живописно, безумно живописно.
0: Ну, не успеваем. Ну, и знаешь, все-таки я тебе вот задам еще один вопрос. Уже ищи, не ищи, песен кино неопубликованных, наверное, уже нет. Остались какие-то обрывки, наработки. Может быть, не знаю, придут люди с искусственным интеллектом, их доведут до конца. Сейчас Сергей Чубраев, сегодня упоминавшийся исследователь, обнаружил песню «Дети минут». Был только текст в свое время у Александра Лепницкого, басиста группы «Звуки Му» и такого архивариуса, чей архив сейчас, конечно, на грани исчезновения. В общем, у него был рукописный текст, и нашлась кассета в Швеции у женщины Сара Окерен. Она живет в Швеции, она дочь шведского генерального консула в те годы в Ленинграде. Он жил, и она помогала питерским художникам Гурьянову, Крисанову, Новикову с выставками. И на одной из вечеринок записали эту песню. Она скоро выйдет, эта песня. Я думаю, ее многие услышат, в интернете она появится. Песня совершенно нетипичная для Цоя, даже для 88-го года.
1: Она очень честная.
0: Очень странная. Я вначале подумал, что это подтасовка, если бы не знал, что существует текст. Потому что, ну, это очень
1: странно. В книге есть рукописный вариант, ну, или упоминается, я уже не помню, или иллюстрация. И сам Лепницкий очень много рассказывал про эту песню. Но поскольку ты не сказал, я, наверное, обращу внимание на одно место в книге в финале, где Гурьянов довольно откровенно признается в одном из интервью, что в тусовке группы «Кино» все было в порядке с самоиронией, и особенно такая у них была кайфная игрушка «Постебать коллег-музыкантов».
0: Да-да-да.
1: Пример песни «Башадун май». И Гурьянов, молодец, но спустя какое-то время уже после смерти Цоя, сказал, что было несколько песен очень стебных, ну, на уровне черновиков, акустических черновиков, демозаписей, где Гурьянов с безупречной дикцией говорит фразу, что Марьяна просто бы не позволила эти песни исполнить. И дальше была самая сенсационная фраза, с моей точки зрения, в этой книге, когда Марьяна сказала: «Вить, тебя и так тут все ненавидят».
0: А тут вообще уроют, вот я нашел, да.
1: Да, тут вообще уроют. Поэтому есть как бы очень много новых ракурсов свежих. Они вам могут нравиться, могут не нравиться, вы с ними можете согласиться, может нет. И буквально последние 15 секунд я хочу сказать, что огромное количество уникальных иллюстраций есть в книге, которые просто никто никогда не видел. И у Лёши Певчева сейчас как раз открыт разворот ближе к финалу, где сфотографирован сарайчик, убогий сарайчик под Ригой, больше напоминающий туалет, чем сарайчик, где два великих музыканта в две гитары записали демо черного альбома. И таких фотографий довольно много в книге.
0: Финал книги, конечно, это гибель Виктора и история про рок-фотографа Олега Беликова, который первым оказался на месте гибели Цоя. Он очень долго после этого все эти фотографии публиковал, рассказывал. И
1: даже книжку маленькую выпустил.
0: Ну и вокруг с гибели Цоя, естественно, существует много всяких версий. Понятно, что вряд ли какая-то либо будет существовать версия, кроме официальной, потому что, ну, и официальная версия, она максимально правдива. Тем не менее, ты задаешь интригу. Ты что, действительно считаешь, что альтернативная может быть версия гибели Цоя?
1: Мне известно 5 серьезных версий, которые взаимоисключающие у людей, которые сидели напротив меня и говорили на диктофон. И эти версии, они все настолько разные, что там нет вот этого дешевой спекуляции. Там про убийство, там нет. В основном они все крутятся вокруг очень хреновой работы машины, которую Виктор купил. Его усталость после тура, невнимательность и так далее. Были версии, что утром близкие просили его не ехать на рыбалку, потому что он был нездоров. Ну, версий много, но это все конспирология. Поэтому, ну, последний герой, ну, видимо, и должен был умереть как последний герой. Он же, получается, не попал в этот клуб 27 по возрасту.
0: Ну и последний мой вопрос. Мы дружили с Марьяной Цой, ее уже давно нет. Но, конечно, мы с ней, собираясь, обсуждали, какой могла быть группа «Кино». Тогда о том возрождении группы «Кино», которое случилось несколько лет назад, конечно, речи совсем не шло. Это были 90-е. Тогда вообще даже это
1: все
0: не обсуждалось.
1: Все другое было. Все было другое.
0: И тогда она сказала фразу, которую я вспоминал непосредственно на концерте, когда я увидел «Новое кино». Она сказала, это кино было бы огромным стадионным коллективом в манере U2, который славится как раз своими экранами, огромным видеоработой и прочее. Когда я стоял на концерте, я шел с изрядной долей скепсиса первый раз на «Кино», возрожденное без Виктора Цоя, где используется.
1: И без Густава Гурьянова, да?
0: Да, без Густава Гурьянова. И я увидел то, что увидел, и, конечно, я шел со скепсисом, но через 10 минут я уже стоял у сцены, и, в общем, это до слез было, то, что я увидел. Но это мое восприятие, ты старше меня, для тебя «Кино» немножко другое, чем для меня, это группа моего детства. Тем не менее, как ты оцениваешь группу «Кино», которая, кстати, 21 июня выступит в Лужниках, большой концерт будет. Что для тебя это? Музыканты, я не буду их называть, но, в общем, многие отечественные музыканты это воспринимают как, в общем, лишний способ заработать. Я всегда тоже со скепсисом скепсисом отношусь к подобного рода проектам, но этот проект, я считаю, максимально четким и ярким. Что скажешь ты, как человек, который, наверное, сейчас максимально погружен в творчество Виктора Цоя и группы «Кино»?
1: Я очень болезненно относился к новостям, когда узнавал, что продолжаются концерты группы Queen после гибели вокалиста. Я, если ничего не путаю, болезненно относился к тому, когда узнавал, что есть какие-то локальные туры у группы The Doors после гибели. Вот. И, собственно, с кино ничего нового я не скажу. Это качественный бизнес-проект. Тут нет элемента обмана. Люди знают, на что они идут. Но, с другой стороны, все то же самое можно послушать дома на качественной аппаратуре. Но, видимо, это кому-то нужно. Какого-то криминала в этом я не вижу, но и бурного восторга я не испытываю.
0: Спасибо тебе большое. Спасибо за эту книжку. Хотя таскать ее с тобой, честно, тяжело. Пожалуйста, рассчитывайте на то, что книжка Александра Кушнира «Кинооблучение. Неавторизованная история группы кино», она весит изрядно. Это, конечно, не сигарный вариант, как сейчас принято говорить, знаешь, на такие подарочные. Но это емкий том, отлично сверстанный, с кучей уникальных фотографий, с массой информации, которую, я повторю, если вы специализированно не занимались кино, то вы точно нигде больше не найдете. И, в принципе, этой книжкой, я думаю, в истории группы кино, во всяком случае, с участием Виктора Цоя, поставлена жирная точка, точнее, восклицательный знак.
1: Спасибо, что пригласил в гости.
0: Сегодняшним гостем программы был Александр Кушнир, автор книги «Кинооблучение. Неавторизованная история группы кино». И сегодня мы слушали, наверное, не самые тривиальные песни группы кино. Понятно, что любители группы кино их знают, но, наверное, не все слушатели программы «Легкие люди» настолько сильно интегрированы в песни кино, поэтому некоторые вещи могут быть вам неизвестны. Это будет песня «Вопрос», это «Outtake», это вещь, не вошедшая в «Звезду по имени Солнце». Она вошла в сборник истории этого мира, и мне кажется, что она будет логичным завершением для нашей беседы с Александром Кушниром, автором книги «Кинооблучение. Неавторизованная история группы кино». Песня «Вопрос» группы кино. Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
2: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
1: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
4: В ходе специальной военной операции наши военные смогли уничтожить свыше 300 локомотивов противника. То есть это железнодорожная инфраструктура, составы. И у них с этим реальные проблемы.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу. 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны.
6: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
7: Слушаем!
6: 2 часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поручил главе Минздрава принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим от теракта в ИСУ в Брянской области. И подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Кутузовка в ДНР. Теперь подробнее об этих и других событиях. Россия и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства, заявил Владимир Путин на торжественном приеме в честь глав делегаций, прибывших в Казань на саммит «Россия. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии». Глава государства подчеркнул, что Россия и страны АСЕАН никому не навязывают свои взгляды, и в этом их сила.
2: Хотел бы еще раз от души поприветствовать всех вас в России. Мы встречаемся в Казани, красивом и древнем городе, который олицетворяет культурное и конфессиональное многообразие нашей страны, ее уникальное историческое и духовное наследие. И при этом является современным, динамичным и открытым миру мегаполисом. Уверен, вы сами сможете почувствовать искреннее гостеприимство и радушие российского народа. Познакомитесь с его богатыми традициями. Наш саммит проходит под знаком 35-летнего юбилея отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Собрал лидеров, глав правительств, ведущих политиков и государственных деятелей из всех 11 стран АСЕАН. Представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства, к тому, чтобы вывести его на новый, еще более продвинутый уровень, всемерно наращивать взаимовыгодные связи и контакты в политике и безопасности, экономике, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной сферах. Исходим из того, что достижению этой комплексной цели в полной мере будет способствовать наш нынешний саммит и подготовленные к утверждению по его итогам документы. Казанская декларация и совместный план действий.
1: Кроме того, в Казани российский лидер провел отдельные встречи с президентом Филиппин, султаном Брунея и премьер-министром Малайзии. Владимир Путин поручил главе Минздрава принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим от теракта в ИСУ в Брянской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По данным Минздрава, в больницах находится 6 пострадавших, среди них 5 детей. Как сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук, 2 пострадавших детей в реанимации. Глава региона отметил, что жизни детей ничего не угрожает, прогнозы медиков положительные. При необходимости пострадавших перевезут в Москву. Напомню, в ИСУ с помощью беспилотника атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, гражданка Белоруссии, которая сопровождала юных спортсменов. Песков добавил, что ответными действиями России на удар в ИСУ по автобусу с детьми будет продолжение спецоперации. По его словам, удар в ИСУ был целенаправленным. Нет никаких сомнений в том, кто стоит за этим ударом. СКР начал следственные действия. Представитель Кремля отметил, что страны Европы опять обойдут вниманием трагедию в Брянской области, но Россия должна продолжать рассказывать о таких зверствах всему миру. Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Кутузовка в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили до 290 военнослужащих, рассказал начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Кутузовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 2 механизированных аэромобильных бригад, 3 бригад морской пехоты, штурмовой бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения «Азов» и 3 бригад Национальной гвардии в районах Сергеевки, Ивановки, Ленина, Красноярского, Грузского, Веселого, Новопаловки и Кучерово-Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили до 290 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 7 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и 2 боевые машины РСЗО «Град».
1: Подразделения южной группировки войск за сутки улучшили положение по переднему краю. По данным Минобороны, в Константиновке российские войска ведут активные наступательные действия. Освобождены от украинских боевиков почти 100 зданий. Продолжается уничтожение окруженных отрядов ВСУ в юго-западной части города. За сутки в Константиновке уничтожены более 70 украинских военнослужащих. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных боевиков. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 6 опорными пунктами противника. Прямым попаданием авиабомбы уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане, переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. Четверг в Центральной России станет самым холодным днем с начала лета, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в Москве еще 3 дня прохлады, и в выходные столбики термометров преодолеют отметку в плюс 20 и наконец-то вернутся в климатические рамки начала лета.
4: Столичный регион остается в тыловой части североатлантического циклона, поэтому характер метеоусловий не изменится, а значит продолжится адвекция более прохладного воздуха, причем с температурным фоном, соответствующим норме сентября. Предстоящие сумерки в Москве будет плюс 9-12, в середине дня при пасмурном небе и небольшом дожде не выше плюс 13-16. Вот уж действительно незабудковый июнь, о капризах которого мы предупреждали накануне сезона. Тем не менее, сбой природы, когда июнь вдруг подменили сентябрем, будет недолгим. К воскресенью холод выдохнется, погода наладится и потеплеет до летних значений. Символично, что произойдет это в день летнего солнцестояния, когда наступает астрономическое лето.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях. Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Смешанное единоборство. Впервые в истории сразу два россиянина вошли в тройку лучших рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий. Петр Ян, владеющий чемпионским поясом UFC в легчайшем весе, в обновленной версии рейтинга поднялся на две позиции и стал третьим, а первую строчку сохраняет чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев. Российский футбольный союз утвердил новый регламент Кубка России сезона 26-27, согласно которому решающий матч турнира будет называться финалом, а не суперфиналом. Кроме этого, матчи на вылет в пути российской премьер-лиги и пути регионов теперь будут начинаться с 1/8 финала вместо 1/4 финала. Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев в очередной раз опроверг слухи о его возможном переходе в «Спартак». Переговоры о продлении контракта с «Локомотивом» идут. Информация об интересе других клубов ко мне всего лишь слухи. Все вопросы об этом лучше задавать «Локомотиву», заявил Воробьев в интервью «Чемпионату». Теннис. Последняя из россиянок в сетке турнира категории WTA 500 в Берлине проиграла в среду. Екатерина Александрова уступила во втором раунде первой ракетки мира Арине Сабаленко 4-6, 4-6. Генеральный директор баскетбольной единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала перспективы клубов «Химки», «Самара» и «Нижний Новгород». На данный момент официальные заявки от «Химок» не поступало, поэтому считаю, что этот вопрос не актуален. Что касается «Самары» и «Нижнего Новгорода», с ситуацией работаем. Наша задача — оставить как можно больше команд и даже расширяться. Но у нас есть требования регламента. Команды должны соответствовать по своему спортивному уровню и финансово быть стабильными, подчеркнула Корстин. В завершении хоккея генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко уволен со своего поста, который занимал с 13 июня 2023 года. Вместе с тем Алексей Бадюков назначен на пост спортивного директора «Динамо». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 18 июня. В Сатке будет плюс 22 градуса, в Челябинске плюс 24. В этих городах ожидаются кратковременные дожди. В Сургуте плюс 33 градуса и без осадков. В Хабаровске и Владивостоке плюс 22, пройдут кратковременные дожди. В Новосибирске плюс 26 без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 10. Синоптики обещают кратковременные дожди. В Красноярске плюс 20 без осадков. В Кирове плюс 19, пройдут дожди с грозами. В Оренбурге плюс 27 без осадков. В Уфе плюс 25 градусов, пройдут дожди с грозами. В Сочи плюс 29 без осадков. Во Владикавказе плюс 24, пройдут дожди с грозами. В Петербурге в четверг местами пройдут дожди, ночью 10-12 тепла, днем плюс 17. В Москве завтра пройдут также дожди, ночью 9-11 тепла, днем плюс 16. В эти минуты в российской столице плюс 15, давление 743 миллиметра.
6: Театр «Радио России» представляет «Чу-чу» – спектакль по одноименному произведению Бретта Гарта. Перевод Нины Демуровой. Часть первая.

0: Думаю, даже самый заядлый любитель лошадей, этих, как говорится, полезных и благородных животных, не станет утверждать, что им свойственны такие качества, как доброта и отзывчивость, и к тому же безграничная преданность хозяину. Существа, которые не смотрят вам прямо в глаза, а только поглядывают искоса, со страхом и недоверием, или примериваясь, куда бы получше вас легнуть. Существа, которые не умеют отвечать на ласку и чаще всего выражают свои чувства презрительным вздергиванием головы. Эти существа, вероятно, и могут быть названы полезными и благородными, но вряд ли они делают жизнь веселее. Я мог бы пойти гораздо дальше и заявить, что из всех домашних любимцев, которых знает человечество, лошади одни, за исключением только, пожалуй, золотых рыбок, способны вызывать совершенно безответную страсть. Считаю эти предварительные замечания необходимыми для того, чтобы поведать одну давнюю историю и доказать, что моя безнадежная любовь к Чучу не была какой-то индивидуальной аномалией. Спешу отметить, что вдобавок ко всем чертам характера, свойственным лошадиному роду в целом, Чучу отличалась еще и строптивостью, присущей ее ветреному полу. Я взял ее из грязи. Она уныло месила ее своими ногами, привязанной к задку переселенческого фургона.
1: Ну и красавица. Не лошадь, а богиня. Пропорции, стать восхитительны.
2: Эй! Кто ее хозяин?
3: Ну, я. Что вам угодно?
1: Да вот, больно уж приглянулась мне эта лошадь. Не продадите ли?
2: Чучу?
1: Что?
2: Ее зовут Чучу.
1: Отлично.
2: Масть, она и правда удивительно красива. Но, как бы сказать, не самая покладистая.
1: Да? А кажется, наоборот. Смотрите, какие кокетливые взгляды она мне бросает.
2: Берегитесь!
1: Что такое?
2: Да нет, показалось.
1: Так сколько же она стоит?
0: В результате переговоров, полных значительных недомолвок, и после того, как значительная сумма денег перешла из одних рук в другие, я остался один на дороге, глядя вслед удаляющемуся фургону. А в руках у меня был конец 30-футовой риаты, к которой была привязана Чучу. Это была юная и необъезженная лошадка. Она успела уже стряхнуть со своей спины всех в караване, кто не пытался ее оседлать. Но я был поистине пленен ею. Таких огромных блестящих глаз я в своей жизни никогда не видел. Правда, служили они ей, по-моему, исключительно для украшения. Она не смотрела, а принюхивалась. Поводила ушами, даже приподнимала, словно пробуя что-то тонкую переднюю ногу.
1: Ну что, давай знакомиться? Надеюсь, мы с тобой поладим.
0: Я слегка потянул за свой конец и нерешительно шагнул к ней. Тогда она с самым презрительным видом тронулась с места и, натянув повод до предела, закружила вокруг меня. Я стоял и с восхищением следил за ее свободными движениями, не думая о том, что надо бы поворачиваться вслед за нею, и спохватился лишь, когда она обмотала вокруг меня почти всю риату. Никогда не забуду, как страшно она удивилась, обнаружив, что подошла ко мне почти вплотную. От удивления она чуть не сбила меня с ног. Она принялась изо всех сил тянуть повод, так что ее узкая морда и красиво изогнутая шея напряглись, словно струна, а потом вдруг успокоилась и снизошла до того, что покорно последовала за мной. Правда, шла она при этом как-то боком, то справа от меня, то слева. При этом на меня она ни разу и не взглянула. Порой она останавливалась, задумчиво опустив голову и словно говоря: Ну да, тут есть поблизости что-то странное. Не знаю, животное, растение или ископаемое, не пойму. Но съесть его нельзя. И мне оно противно и омерзительно. Добравшись до своего дома на окраине, я решил, прежде чем отвезти Чучу в загон, зайти в комнату и сообщить домашним о своем приобретении. Я привязал ее к одинокому платану на перекрестке двух довольно людных улиц.
1: Так, Чучу, жди меня здесь. Я быстро. Веди себя смирно и не скучай, да?
0: Я пробыл в доме очень недолго, как вдруг услышал шум и крики. И, выскочив на дорогу, увидел, что Чучу своей рятой прочно прикрутила двух моих соседей к дереву, где они и стояли, подобно ранним христианским мученикам. Освободив их, я узнал, что, привлеченные красотой и изяществом Чучу, они приблизились к ней, желая выразить ей свое восхищение. На что она ответила известным уже мне круговращением, приведшим к такому печальному исходу. Осторожно, стараясь держаться подальше от коварной ряты, я отвел Чучу к загону. Хотя ворота его были уже предусмотрительно растворены и настолько широки, что в них без труда прошел бы пол конницы, она притворилась, что не замечает этого, и, входя, сбила часть ограды. Поначалу она отказывалась войти в стойло, но, внимательно исследовав его копытами, с притворной покорностью потянула ноздрями, снизошла, не бросив на него ни единого взгляда, до овса, насыпанного в ясли, и была торжественно водворена на место. Все это время она решительно игнорировала мое присутствие. Я стоял, глядя на нее, как вдруг она перестала есть. Задумчивость снова овладела ею. Нет, я не ошиблась. Это мерзкое существо снова здесь. Казалось, подумала она. И содрогнулась при этой мысли. Тогда я решил рассказать о моем безответном чувстве к Чучу одному из соседей, который считался большим знатоком лошадей, особенно той полудикой породы, которой Чучу принадлежала. Он поразил меня тем, что облокотился о стойло, где она, не обращая, как всегда, на нас никакого внимания, спокойно жевала овес и осмелился погладить ее челочку, которая кокетливо велась над прелестной белой звездой у нее на лбу.
1: Осторожнее. Я же говорю вам, она довольно своенравна.
4: Понимаете, капитан, лошади, что твои женщины. Последнее это дело с ними робеть или мяться. Тут нужна решительность. Это такая небрежная фамильярность. Спокойная, но твердая рука. Чтобы она видела, кто здесь хозяин. Ну вот, хотя бы так.
0: Мы так никогда и не узнали, как это случилось. Но когда я поднял своего соседа с порога конюшни, где он лежал среди щепок, отлетевших от перекладины стойла, весь обсыпанный овсом, каким-то таинственным образом попавшим ему даже в волосы и карманы, Чучу стояла к нам задом, внимательно разглядывая свои передние ноги, в то время как задние ее ноги почему-то находились в соседнем стойле.
4: Ну, знаете.
1: Сожалею, но я же предупреждал вас.
4: Предупреждал? Нет уж, я требую возмещения. Вот, полюбуйтесь, что стало с моей шляпой. А куртка? Да что куртка? Я все руки-ноги перебил. Я знаю, куда следует обратиться. Я с вами...
0: Но тут Чучу каким-то чудом повернулась. И сосед поторопился удалиться, схватив свою шляпу с оторванными полями и так и не закончив начатой фразы. С Следующим моим посредником был Энрике Сальтильо, молодой человек моего возраста и брат Консуэла Сальтильо, которую я обожал.
1: Быть может, вам, Энрике, с вашим испанским происхождением удастся лучше понять нрав Чучу, ведь она на добрую половину испанка.
5: Понимаю, родная, так сказать, душа.
1: Вот-вот, ваш язык может быть ей более понятен.
5: Насчет этой кобылки, я могу вас уверить, что она, заметьте это себе накрепко, совсем не мексиканский мустанг. О, нет! Свои сапоги вы можете смело ставить и не проиграете. Она кастильских кровей. Разразите меня громом, но поверьте мне. Я сам буду изучать и надзирать ее в разное время в стойле. Я прослежу ее буйство и раскрою их причину. А если она взыграется, я приближусь к ней и усмирю ее. Будьте безмятежны, друг мой.
1: Если бы, Энрикес, я уже, признаться, отчаялся.
5: Что вы, мой друг. Через несколько дней вы не узнаете ее. Доверьтесь дядюшке Энри. Вы меня поняли? Все будет в лучшем виде. И гусь повиснет в небе.
0: На следующий день он спокойно надзирал ее, зажав сигарету между двумя пожелтевшими от никотина пальцами. Она выразительно чихнула, но, впрочем, прислушалась к испанской образности его речи с некоторым даже снисхождением. Однако, по-моему, она не удостоила его ни единым взглядом. Напрасно он клялся ей, что она самая дрожайшая и самая крошечная из всех его дрожайших крошек. Напрасно называл ее своей святой покровительницей, заверяя, что душа его ликует, когда он молится ей. Она принимала все его комплименты, не отводя глаз от кормушки. Истощив свой запас ласкательных имен, он пополнил его несколькими шутливыми и смелыми находками. Но она все стояла с низко опущенной головой, словно вдумываясь в его слова. Выходя из конюшни, он провозгласил, что это уже достижение, если вспомнить о ее прежних выходках. Возможно, во мне заговорила ревность, но мне показалось, будто в эту минуту она думала: «Боже мой, неужели их уже двое?»
1: Сознайтесь, однако, Энрикес, она не очень-то поддается.
5: Мужайтесь, мой друг. Ну, наберитесь терпения. Эта кобылка молода. Она еще не сформировалась как личность. Завтра, в более благоприятное время, я потреплю ее по холке. Вот, тогда и посмотрим. Это так же просто, как упасть с бревна. Немного сладких речей. На них-то ваш друг Энрикес такой мастер. 2-3 шлепка по шее, и все станет на свои места. Угу. Но не будем предугадывать это событие. Чем больше торопишься, тем меньше ускорения.
0: Эти его слова явно не расходились с делом. Он стоял в 2 шагах от порога и не торопился выходить из конюшни.
1: Ну же, Энрикес, идемте.
5: Минуту! Пардон, но меня задержали. Клянусь богом, как только я собрался выходить, эта лошадь схватила меня своими зубами за фалды. А что это значит? Это значит, что она желала, чтобы я остался. О, вот опять! Вы видите? Она опять меня тянет. Ой, мне кажется, наш эксперимент удачен. Она отвечает лаской. Она, клянусь богом, от меня без ума.
0: Тут Чучу потянуло сильнее, и он исчез.
5: Это любовь!
0: Через несколько минут он с торжеством возвратился, оставив у нее в зубах добрую половину своего костюма.
5: Ладно, ладно, пусть так, но я буду жестокосердным. Вы увидите, увидите.
1: О, не сомневаюсь.
0: На следующий же день мой доблестный друг, ничуть не смущая своей неудачи, явился ко мне в полном облачении объездчика, неся в руках мексиканское седло. Тяжеленные кожаные штаны с разрезами до колен, окаймленные литыми пуговицами, огромная плоская сомбреро и короткая бархатная куртка, стоящая колом от покрывавшей ее вышивки, казалось, пригибали его к земле. И все же меня гораздо больше занимало огромное седло и прочее снаряжение, предназначенное для моей изящной Чучу. Мне было совершенно ясно, что она скроет прекрасные линии и изгибы ее стройного тела, и что она слишком тяжело для нее. Понимал я также и то, что она будет изо всех сил сопротивляться. Однако, когда ее вывели из конюшни и ловко набросили на нее седло, она, к великому моему удивлению, оставалась совершенно безучастной. Когда же подпруга была закреплена, мне показалось, что Чучу втайне порадовалась этому. Известно ведь, что слабый пол любит тесную шнуровку.

0: скончалась. Вы должны встретиться со своим маклером, который купил вам 50 акций. Вы должны увидеться с ним сию же минуту, а не то вы погибли. Вы освобождаетесь! Внимание, джентльмены! Пока не поздно, заключайте пари! Оркестр уже играет! Алле!
1: И быстрым движением отважный юноша вскочил в седло. К величайшему нашему удивлению, Чучу не дрогнуло. Гордо выпрямившись, Энрике стоял в стременах, словно юный Дон Кихот, оседлавший своего сонливого Росинанта. Крылья седла, окраги, гигантские шпоры совершенно скрыли благородные пропорции Чучу. Она закрыла глаза, казалось, она засыпает. Мы были страшно раздосадованы. Куда же это годится? Энрике тихонько шевельнул поводьями. Чучу медленно тронулась с места, затем остановилась, очевидно, погрузившись в размышления.
0: Приблизьтесь к ней с той стороны.
2: Вы уверены?
0: Ну же!
1: Я осторожно приблизился. Внезапно она взвелась в воздух и с силой опустилась на прямые, как палки, ноги. За этим последовала серия рывков по всему выгону. Их даже прыжками нельзя было назвать. Скорее, они напоминали движение ракеты. А то, что проделывал сейчас несчастный Энрикес, никак невозможно было назвать верховой ездой. Он появлялся то над головой у Чучу, то где-то у хвоста, то у шеи, а то и просто в воздухе, где угодно, но только не в седле. Его напружившиеся ноги, правда, безошибочно находили стремена, послушно вторя резким скачком лошади. К тому же сам всадник вместе со своим седлом и всей сбруей был таким несоразмерно громоздким по сравнению с Чучу, что временами казалось, будто это он каким-то сверхъестественным усилием приподнимает ее в воздух и заставляет проделывать все эти фокусы. Они двигались прямо на меня. Бешеный, взметающийся, рвущийся клубок, в котором изредка мелькали то копыта, то шпоры, и разобрать, где из них кто, было совершенно невозможно. Наконец Чучу положила всему этому конец. Она устремилась к стоящему на краю участка дубу, низко склонившему свои ветви над землей. Через несколько мгновений она показалась из-за дуба, но уже без Энрикеса в седле.
3: Вы слушали первую часть радиоспектакля «Чу-чу» по одноименному произведению Бретта Гарта. Перевод Нины Демуровой. Роли исполняли автор Владислав Ветров и Сергей Смирнов, Энрикес Прохор Чеховской, сосед Сергей Габриэлян, хозяин лошади Вячеслав Слепнев. Инсценировка Натальи Шолоховой. Музыка Виктора Енченко. Постановка Аркадия Абакумова. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России.
1: Какие перемены ждут нас в будущем? Как изменится наша жизнь?
2: Завтра в мире.
3: Здравствуйте. У микрофона Софья Иркушова, и вы слушаете программу «Завтра в мире». Это передача не о том, что было, а о том, что будет. Как может выглядеть наш завтрашний день? С нами на связи люди, которые уже сегодня создают это самое завтра. Наши эксперты всегда очень просто рассказывают даже о самых сложных вещах. Сегодня мы поговорим о том, как искусственный интеллект и спутники меняют современную экологию. Правда ли, что экология все больше становится наукой о данных? Что спутник уже может увидеть из космоса, а что остается сложной задачей даже для самых современных систем? Как нейросети помогают отличать реальные экологические угрозы от ложных сигналов и где такие решения уже дают практический результат? На эти и другие вопросы мне ответит Владислав Калинников, руководитель направления геонаучного консалтинга отдела систем видеоаналитики Института искусственного интеллекта Университета Иннополис и кандидат физико-математических наук. А перед этим я расскажу вам о последних новостях от ученых из нашей страны. Российские исследователи разработали биоматериал для адресной доставки противоопухолевых препаратов. В его основе синтетический магнитный биокомпозит, который помогает точнее доставлять лекарства и контролировать скорость его высвобождения. Изобретение повысит эффективность лечения и снизит токсичность химиотерапии для организма. Как поясняют ученые, магнитные наночастицы позволяют отслеживать распределение материала в организме, а пористая структура силиката кальция постепенно высвобождает препарат и дольше поддерживает его лечебную концентрацию. Испытания в искусственной среде, имитирующей организм, уже показали хорошие результаты. Российские ученые создали керамический композит, который выдерживает экстремальные нагрузки и высокие температуры. Такой материал может быть востребован в аэрокосмической сфере, энергетике, машиностроении и металлургии. Разработка сочетает высокую прочность и стойкость к растрескиванию. Это важно, потому что традиционная керамика очень твердая, но при этом остается хрупкой. Исследователи предложили двухфазный композит, который лучше сопротивляется разрушению. Инновационные образцы показали твердость и ударную вязкость, превышающие параметры существующих аналогов. Авторы подчеркивают, что новый способ не только улучшает свойства керамики, но и сокращает время производства и энергозатраты. Это передача «Завтра в мире», и мы продолжаем. Итак, с нами на связи Владислав Калинников, руководитель направления геонаучного консалтинга отдела систем видеоаналитики Института искусственного интеллекта Университета Иннополис и кандидат физико-математических наук. Владислав, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Владислав, сегодня мы с вами будем говорить про экологию, и у меня уже есть вопрос, как кандидат физико-математических наук оказался в этой сфере, поэтому мой первый вопрос вам такой. Расскажите о том, как данные, цифры связаны вообще сегодня с экологией и как они помогают ученым понимать, что происходит с планетой.
4: Ну, в первую очередь, я бы хотел бы сказать, что классическая экология никуда не ушла. То есть по-прежнему нужны полевые исследования, забор образцов, лабораторные анализы и так далее. Однако с развитием дистанционного зондирования Земли с помощью сенсоров, вынесенных на спутники, появилась возможность наблюдать нашу планету в широком масштабе, то есть огромной площади. И как следствие появились огромные массивы данных. И эти массивы данных нужно кому-то обрабатывать, нужны специальные методы, нужны, соответственно, инструменты искусственного интеллекта. То есть можно сказать, что новые технологии не заменили классическую экологию, а скорее добавили к ней новый контекст и новые данные.
3: Получается, что данные по-прежнему собираются руками людей или все-таки спутники из космоса, беспилотники, все это помогает ученым?
4: Это скорее помогает, потому что наземные данные как минимум нужны для проверки или, как говорят ученые, валидации спутниковых данных. Поэтому спутниковые данные я бы охарактеризовал как дополнительный источник информации, но не замена наземных наблюдений.
3: То есть может быть такое, что со спутника что-то видно, но ученые идут туда, и на самом деле ничего не происходит. Такое бывает?
4: Абсолютно верно. Могут быть, например, самые банальные ошибки измерений. Любая информация спутниковая все равно так или иначе нуждается в какой-то валидации.
3: Владислав, а вот когда мы говорим, что спутник помогает увидеть пожар или загрязнение воды, выбросы газа, что именно он видит? Это какое-то изображение, которое он присылает, фотографию, или все-таки это какой-то комплекс данных, информации?
4: Я бы здесь хотел бы начать с того, что спутник – это немножко неопределенное понятие, потому что на самом деле спутники очень разные. У спутников есть разное назначение, и на спутниках есть разное оборудование, съемочная аппаратура. Есть съемочная аппаратура, которая, еще, как говорят, сенсоры. Так вот, есть сенсоры, которые измеряют отраженное от Земли солнечное излучение. Такие спутники формируют действительно оптические изображения, которые очень похожи на фотографии. Часто обычные люди, не тесно связанные с этой темой, воспринимают как фотографии именно вот данные, полученные оптической аппаратурой. Но кроме этого, существуют спутники, которые измеряют инфракрасное тепловое излучение от Земли. То есть это уже не солнечное излучение, отраженное от земной поверхности, а это уже тепловое излучение нагретой Земли с, собственно, вот теми материалами, теми почвами, которые были нагреты Солнцем. Но кроме этого, существует еще и третий тип спутников – это радиолокационные спутники, когда уже используется не солнечное излучение, тепловое излучение, а искусственное излучение в радиодиапазоне, которое излучается со спутника, отражается от земной поверхности и вновь возвращается на спутник. И в каждом случае каждый вид излучения изменяется под воздействием различных слоев земной поверхности атмосферы по-разному. И вот по этим изменениям, самым различным, определяются совершенно разные характеристики.
3: Получается, что для определенных катаклизмов нужны определенные типы спутников или комплексно они обычно используются? Вот если мы говорим про лесные пожары, да, летнее время очень активно эта тема освещается, просят людей там не разжигать костры, но кто-то не слушает и все равно разжигает, и в итоге получается лесной пожар. Какой тип спутника поможет его увидеть или вообще вот прям все будут включать ради того, чтобы обнаружить и как-то понять, что происходит?
4: Ну, в целом сейчас популярен комплексный подход, когда разные типы излучения позволяют один и тот же процесс увидеть под, скажем так, под разными точками зрения, по разным характеристикам. Но тот вопрос, который вы задали в контексте именно лесных пожаров, первоочередную роль, конечно, играют спутники, на которых установлены сенсоры, измеряющие тепловое инфракрасное излучение. Характеристики данного излучения позволяют определить температуру поверхности. И, соответственно, фиксируя области с повышенной температурой, мы можем предположить, сделать определенную догадку, что в данном месте есть пожар. Это особенно важно для раннего предупреждения пожаров, когда он еще не заметен наземными средствами мониторинга.
3: А наземные средства мониторинга – это что?
4: Существует лесохрана. У нее есть наземные бригады, которые на автомобилях объезжают подведомственные участки лесов. В первую очередь визуально смотрят наличие дыма, смотрят очаги возгорания прямо непосредственно на местности. При необходимости, если это не небольшое какое-то возгорание, они могут его потушить. Если это что-то большое, то уже вызывают какие-то специальные службы, которые способны потушить уже этот пожар.
3: Владислав, звучит так, как будто только удача может помочь поймать возгорание на раннем этапе. Мне кажется, что когда вот площади такие большие, как в нашей стране, то, наверное, очень сложно бригадам действительно вовремя реагировать. А спутник, сколько времени проходит, прежде чем мы получим данные, которые спутник зафиксировал?
4: Вы знаете, здесь надо сказать, что ограничение сейчас – это скорее скорость передачи данных, нежели чем какая-то обработка, интерпретация спутниковых данных. Здесь нужно отметить роль искусственного интеллекта. Дело в том, что, вообще говоря, термоточки, которые мы видим на инфракрасных данных, это могут быть не обязательно пожары. Это могут быть и, допустим, какие-то нагретые участки земной поверхности. Искусственный интеллект позволяет нам, анализируя быстро, причем анализируя архивные данные, посмотреть, вот эта точка всегда горячая или нет. Если она всегда горячая, значит, наверное, это не пожар. А вот если это что-то возникшее и быстро увеличивается в площади, то мы можем предположить пожар. Так мы сокращаем количество ложных срабатываний и необходимости в подтверждении того, что это пожар, непосредственно наземными бригадами. А дальше уже вопрос. Это вопрос уже скорости передачи информации в соответствующие службы. Но сам процесс обработки спутниковых данных сейчас очень хорошо налажен и автоматизирован от непосредственного измерения через передачу это на наземные станции обработки данных и через саму обработку. То есть сейчас это все происходит, собственно говоря, измеряется, ну, скажем так, порядка десятков минут. Я бы вот так бы характеризовал.
3: А пока информация дойдет из космоса на Землю?
4: Из космоса на Землю информация доходит достаточно быстро. Работают соответствующие наземные станции приема, причем не одна, а несколько. Спутник постоянно находится на связи с так называемым НКПОРом, наземным комплексом приема и обработки данных. Спутник в запакованном виде передает телеметрическую информацию. На Земле она распаковывается, обрабатывается. Сейчас процесс очень хорошо автоматизирован, поэтому проблем сейчас нет. Это не является узким местом с точки зрения быстрого реагирования на какие-то катаклизмы.
3: Приятно слышать. Владислав, вы упомянули искусственный интеллект. Расскажите, вот как он, собственно, помогает? Получается, он разбирает снимки и данные и первым специалистом выступает в этой цепочке, правильно? Он сначала какой-то готовит итоговый результат для человека, а человек потом уже принимает решение. Или как все устроено?
4: Ну, давайте все-таки последовательно пойдем. Мы уже сказали, что со спутником мы получаем телеметрическую информацию. Это сырая информация, которая никак не может быть обработана непосредственно ни человеком, ни искусственным интеллектом. В первую очередь проводится предобработка данных, и получаются стандартные продукты, которые могут быть проанализированы как человеком, так и искусственным интеллектом. И вот тут уже важна роль искусственного интеллекта. Почему? Потому что объемы данных большие, и если мы говорим в контексте, например, пожаров, то важно не просто обрабатывать текущую спутниковую информацию, но важно анализировать еще архивную информацию, потому что, как я уже говорил, например, могут быть какие-то термоточки, которые всегда являются горячими и которые связаны, ну, например, там, с каким-нибудь факелом на Земле, с каким-то промышленным объектом, или это просто тип поверхности такой, который постоянно сильно нагревается. И, естественно, руками такое можно обрабатывать человеку, но очень долго. И вот здесь роль искусственного интеллекта очень важна. Он может взять большой объем вот этих накопленных данных и вновь поступивших данных и обработать это оперативно и быстро.
3: Угу. И получается, уже человек будет решать, что непосредственно требует повышенного внимания, да?
4: Да, верно. То есть искусственный интеллект дает уже не сами снимки, да, а уже дешифрированную информацию. А уже принятие решения остается за человеком.
3: Я знаю, что кроме лесных пожаров или загрязнений вод, спутники могут видеть еще и выбросы метана, газа, который человек не видит, его невозможно увидеть. И вот вопрос, как спутники это делают, да еще и с такого расстояния, и правда ли, что данные достаточно точные, помогают предотвратить какие-то серьезные катастрофы?
4: Да, это, возможно, покажется кому-то магией, но на самом деле магии здесь нет, а чистая физика. Дело в том, что каждый газ обладает своей спектральной линией поглощения. То есть разные газы поглощают солнечное излучение на разных длинах волн. И у метана есть свои характерные линии поглощения. И есть спутники, целевая аппаратура которых настроена на измерение отраженного солнечного излучения именно вот в этих линиях поглощения. И, соответственно, мы можем наблюдать, как сильно поглощается солнечное излучение в этих спектральных линиях, и тем самым определять, метана стало больше или меньше. То есть мы можем пересчитывать вот поглощение в концентрацию. А поскольку мы еще снимаем большие площади, то мы можем строить карту распределения концентрации метана. И это на самом деле действительно очень сильная технология. И надо сказать, что сейчас вот эти изображения, метановые карты, назовем их так, имеют разрешение 25 метров. То есть мы можем увидеть, например, на уровне одной отдельной трубы поток метана или, скажем, на уровне одной гидроэлектростанции.
3: Такие системы уже есть где-то на практике или пока это все-таки больше эксперимент?
4: Нет, это существующие системы, и они на самом деле активно развиваются. Есть уже, я бы сказал, достаточно большая спутниковая группировка спутников, которые наблюдают вот так метан с высоким разрешением, что позволяет в том числе получить независимые данные о выбросах метана, независимых, самое главное, независимых от недропользователей и природопользователей. Вот это самое важное, потому что это делает экологический мониторинг прозрачным.
3: Вы о том, что данные получаются из космоса, а не от, собственно, компаний, которые занимаются добычей газа?
4: Газа, нефти или любых других природопользователей. Тут надо отметить, что понятно, что когда мы говорим о метане, это в первую очередь, конечно, это газодобыча, Но надо понимать, что метан, например, образуется в результате гниения органики в воде, и существует поток метана от, например, водохранилищ. И, например, работы гидроэлектростанций также приводят к выбросам метана. И это очень хорошо видно по этим данным. Как с падающей воды на гидроэлектростанции идет облако метана. То есть такие спутниковые данные это хорошо позволяет видеть.
3: Владислав, мне кажется, что одна из таких животрепещущих тем, возможно, не для ученых, но для общества, мне, например, очень интересно, это деформации Земли. Мне кажется, что могут появляться какие-то разломы, трещины, и, наверное, нужно их немедленно увидеть. Но при этом я понимаю, что чаще всего они появляются в таких местах, куда человеку действительно забраться самостоятельно сложно. Это никакие там лесохраны сделать не смогут. Вот как спутники здесь работают и помогают? И правда ли, что с точностью чуть ли не до миллиметров они могут передавать данные?
4: А вот здесь мы уже вспоминаем про радиолокационные спутники. И действительно, это не миф. С такой высокой миллиметровой точностью радиолокационные спутники действительно позволяют измерять изменение положения земной поверхности. Благодаря чему это все стало возможным? Благодаря тому, что радиолокационные спутники изучают радиоизлучение, и в отличие от оптического, у радиоизлучения регистрируется не только амплитуда, но еще и фаза. А фаза – это очень точная характеристика, которая реагирует даже на небольшие подвижки земной поверхности. И если мы регулярно снимаем под одним и тем же углом одну и ту же область земной поверхности непрерывно, то по изменению фазы мы можем тем самым определять, как изменилось положение земной поверхности. То есть осела ли она или наоборот поднялась. И поскольку мы это делаем не в одной точке, а над некоторой областью, то мы можем, соответственно, получать карты осадок, деформации земной поверхности.
3: А нам это нужно?
4: Да, это безусловно нужно. Тут надо сказать, что вообще как это сейчас делается. Сейчас проводится регулярный геодезический мониторинг, например, особо опасных и технически сложных объектов, такие как мосты или плотины. Также геодезический мониторинг проводится регулярно на месторождениях, в местах добычи нефти, газа, прочих полезных ископаемых. Устанавливаются наземные репера, марки. Геодезисты выполняют постоянную нивелировку, но они это делают проверенными методами, действительно очень хорошими, но при этом только лишь в тех точках, где установлены вот эти мониторинговые марки. А интерферометрия позволяет на больших площадях со спутника посмотреть, как изменилось положение земной поверхности или, скажем, положение моста или плотины. И нужно это для чего? Для того, чтобы не произошли какие-то критические, я бы сказал, даже катастрофические события, связанные с эксплуатацией либо месторождений, либо каких-то опасных объектов.
3: Владислав, а как спутники и искусственный интеллект связаны с возобновляемой энергетикой? Здесь вроде бы все делается на Земле в доступе человека.
4: Но надо понимать, что возобновляемые источники энергии – это в первую очередь солнце и ветер. Людям, которые занимаются установкой объектов генерации, будь то объекты генерации солнечной энергетики или ветровой энергетики, нужно знать, где размещать эти объекты, сколько они смогут на той или иной точке выработать энергии. А вот тут уже спутники приходят на помощь. Почему? Потому что, например, если мы говорим об объектах солнечной генерации, то нужно знать, сколько в той или иной области солнечных дней, нет ли облаков. Если мы говорим про ветровую энергетику, нам важно знать температуру, скорость ветра, нужно знать рельеф. От рельефа тоже очень много зависит. Ведь если мы поставим на горе или под горой ветровую установку, мы получим совершенно разную выработку энергии ветровой. Поэтому спутники здесь играют роль поставщиков данных в метеорологические модели. Особенно здесь важны роль именно геостационарных высокоорбитальных спутников, которые непосредственно с разрешением 15 минут измеряют видеопоток того, как движутся воздушные потоки. Все эти данные аккумулируются в погодных моделях, которые позволяют как делать как и прогноз погоды, так и позволяют структурировать архивные данные. И вот по архивным данным можно рассчитать энергетический потенциал выработки энергии как ветроустановкой, так и объекта солнечной генерации.
3: Владислав, большое спасибо, что рассказали нам о том, как работают, можно сказать, вместе с учеными спутники, спутниковые данные и искусственный интеллект. И надеюсь, что дальше практика применения будет только расширяться, и в другой раз вы расскажете нам уже о каких-то совершенно новых методах использования нейросетей. У нас в гостях был Владислав Калиников, руководитель направления геонаучного консалтинга отдела систем видеоаналитики Института искусственного интеллекта Университета Иннополис и кандидат физико-математических наук. Владислав, будем ждать вас снова, и еще раз благодарю вас за то, что рассказали нам о таких интересных фактах.
4: Спасибо, до свидания.
3: Что ж, на этом пока все. Я Софья Иркушова, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Всего вам самого доброго и до встречи.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ей в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен?
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Кто уже обрел приемную семью, а кто все еще ее ждет? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
3: Я открыла анкету, давай смотреть. А тут раз глянут. Я сразу позвонила, они говорят, да, есть такая девочка. Но только у нее инвалидность. На следующий день я взяла машину, поехали. Я люблю детей, питала их племянников, постоянно со всеми нянчусь.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22.35 по Москве и в 23.35 по времени Магадана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Те самые пластинки, те самые сказки.
6: Кто это?
4: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
7: Какой такой Колобок?
0: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
8: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
9: Пара-пара-пара-пара, малыши Карлсон, малыши Карлсон, малыши Карлсон, малыши Карлсон, пара-пара.
0: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В ООН осудили удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области. Спонсоры Украины уже устали от ее поддержки, заявил президент Бразилии после саммита группы семи. И басманный суд Москвы санкционировал аресты бизнесмена Ильи Трабера, подозреваемого в убийстве. Теперь подробнее об этих и других событиях. Россия и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства, заявил Владимир Путин на торжественном приеме в честь глав делегаций, прибывших в Казань на саммит Россия-АСЕАН. Это мероприятие дало официальный старт саммиту, который посвящен 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Путин отметил общие нравственные ценности России и стран АСЕАН.
2: Уверен, мы можем с оптимизмом смотреть в будущее, поскольку сотрудничество России и АСЕАН опирается на прочные узы дружбы и взаимной помощи, накопленный позитивный опыт партнерской работы. В свое время Советский Союз помог многим народам Юго-Восточной Азии в освобождении от наследия колониальной эпохи, оказал поддержку в становлении государственности и основ экономики, укреплению обороноспособности. Десятки тысяч студентов из Юго-Восточной Азии окончили наши высшие учебные заведения. Полученные ими знания и профессии инженеров, педагогов, врачей, юристов, экономистов и многих других приносили и приносят до сих пор практическую пользу согражданам ваших стран. И сегодня Россия и государства АСЕАН сообща продолжают развивать и приумножать добрые традиции взаимовыгодного сотрудничества. Работают над углублением партнерских связей. И, что важно, мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела. И Россия, и страны АСЕАН придерживаются общих нравственных ценностей, уважают национальную самобытность друг друга, признают культурно-цивилизационное разнообразие мира. Все наши государства следуют собственной модели развития и никому не навязывают свои взгляды. И в этом, безусловно, наша сила.
1: В Казани российский лидер провел отдельные встречи с президентом Филиппин, султаном Брунея, премьер-министром Малайзии, а также главой МИДа Турции. Владимир Путин поручил Минздраву принять все необходимые срочные меры и оказать помощь пострадавшим и раненым в результате террористического акта киевского режима в Брянской области. Автобус, на котором в Геленджик ехала белорусская детская футбольная команда, был целенаправленно атакован украинским дроном. Киевский режим нанес новый прицельный удар по детям в возрасте до 12 лет. Двое в тяжелом состоянии, погибла одна из сопровождающих. Из Брянской области репортаж Марины Масловой.
3: Пассажирский автобус. Его сейчас тщательно исследуют эксперты. Корпус весь в мелких дырах, словно от шрапнели. Внутри окровавленные подголовники кресел. Украинский беспилотник сознательно направили на перерез, и оператор, скорее всего, видел, что перевозят детей. Все случилось около 11 часов утра. Автобус только-только пересек границу. На федеральной автотрассе А-240 у села Рудня Почепского района Брянской области. Дорога до вечера была перекрыта. Следователи собирали вещдоки. Это была группа из детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речица. До Геленджика, где предполагалось провести сборы, ехать ей было больше суток. На месте погибла Виктория Горошко. Ее муж был тренером детской футбольной команды. Исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук навещает пострадавших в больнице. Туда с места трагедии привезли 7. Причем 2 детей в тяжелом состоянии. Российские медики делают все возможное, чтобы их спасти. В сельской школе было оборудовано место временного пребывания для тех, кто не нуждался в госпитализации. Горячее питание, психологическая помощь. Между прочим, на том же участке дороги и прежде были зафиксированы налеты украинских ВПЛА. Правда, без таких трагических последствий. Поэтому вовсе не исключено, что за белорусскими автобусами ВСУ охотились специально, выбирая жертву, убийство которой точно вызвало бы широкий общественный резонанс. Марина Маслова, Вести, Брянск.
1: ООН осуждает нападение на гражданское население и инфраструктуру. Об этом заявил ТАСС официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжарик в ответ на просьбу прокомментировать удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области. Единый день голосования в России назначен на 20 сентября, и по предложению Центра избиркома голосование будет проходить 3 дня, 18, 19 и 20 числа. Нынешняя избирательная кампания одна из самых масштабных за последнее время. Старт дал президент, подписав соответствующий указ. Страна будет выбирать депутатов Госдумы 9 созыва, глав регионов, представителей областных парламентов и городских советов. На первом заседании Центра избиркома по подготовке к единому дню глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что депутатов Госдумы будут избирать на 5 лет, а в выборах смогут участвовать 17 политических партий. Впервые в парламентских выборах примут участие жители новых российских регионов. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях сформированы 7 одномандатных округов. Соответственно, в новом созыве будет 7 депутатов от новых регионов. Спонсоры Киева уже устали поддерживать его в противостоянии с Россией и ищут решения, чтобы добиться урегулирования конфликта. С таким мнением после участия в саммите группы семи во Франции заявил президент Бразилии. По его словам, в ходе общения он впервые увидел желание Запада положить конец конфликту на Украине. Между тем, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал, когда ждать делегацию из США и о том, какой будет американская позиция после попыток обработки со стороны европейских лидеров.
4: Когда ждем-то гостей заморских?
5: Ну, я бы сказал, я не называл бы конкретные даты, но диалог точно продолжается. Вы знаете, был очень хороший разговор президента Путина, президента Трампа. Все европейцы, британцы в бешенстве от того, что этот диалог продолжается. Поэтому точно ждем в довольно ближайшее время. Ну, о датах, соответственно, объявит администрация президента.
4: Но при этом пишут, что вот европейцы уже, что называется, опять перепрошили, что ли, Трампа. Ну, не хорошее слово, но тем пишут, что Трамп теперь склоняется к мнению европейцев.
5: Эти европейцы, британцы принимают титанические усилия, чтобы разорвать прямой диалог России и США. Они привыкли влиять на вот Байдена, привыкли быть крайне негативными. Поэтому то, что сохраняется прямой диалог России и США, это крайне важно.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз объявил место проведения матча за Суперкубок России этого года. Чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак» 18 июля сыграют в Нижнем Новгороде. Напомню, действующим обладателем Суперкубка России является ЦСКА. Международный футбольный турнир «Братский кубок» пройдет в Москве с 4 по 18 июля. В соревнованиях примут участие московский ЦСКА и «Динамо», а также бразильский «Ботафого». В матче открытия на веб-арене встретятся ЦСКА и «Ботафого». «Братский кубок» состоится в четвертый раз. В прошлом году победителем стало «Динамо». Тем временем новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прибыл в Россию в среду. Его встречали генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров и несколько десятков болельщиков. Ранее Шварц уже работал главным тренером клуба с 20 по 22 год. «После 4 лет я перед вами. Эмоциональный и особенный день для меня. Много воспоминаний, но сейчас тот момент, когда нужно создать новую историю», — отметил Шварц. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал перспективы команды в новом сезоне. «Мы не в первый год проходим этап, когда группа игроков может уйти. Команда точно будет готова физически, организованно. Дальше вопрос исполнителей. Если сделаем точечные шаги по комплектованию, будем способны сделать и шаг вперед как в развитии, так и по месту в турнирной таблице», — отметил Галактионов «Спортэкспрессу». Глава Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал предстоящие товарищеские матчи сборной России. 26 июня наша национальная команда сыграет со сборной Турции, а 28 июня со сборной Венгрии. «Конечно, мы немного заржавевшие и не находимся в регулярном тренировочном цикле, но не сомневаюсь, что команда подготовится хорошо. Любая игра важна, особенно против Турции, которая является одним из лидеров европейского и мирового баскетбола», — приводит слова Кириленко ТАСС. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Прогнозе на 18 июня. В Сатке будет плюс 22 градуса, в Челябинске около 24. Тепла. В этих городах ожидаются дожди. В Сургуте плюс 33 без осадков. В Южно-Сахалинске около 19 тепла. Вечером пройдут дожди. В Оренбурге плюс 27 без осадков. В Самаре плюс 24. Пройдут дожди с грозами. В Петербурге в четверг местами дожди. Ночью 10-12 тепла. Днем плюс 17. В Москве завтра также дожди. Ночью 9-11 тепла. Днем плюс 16. В эти минуты в российской столице плюс 15, давление 743 миллиметра ртутного столба.
0: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
7: И снова с вами я, дорогие друзья, автор и ведущий программы «Культбригада» Вячеслав Коновалов. В «Культбригаде» за эти многие-многие годы, которые она выходит в эфир, были здесь, напротив меня, практически все выдающиеся писатели, поэты, критики и драматурги, сценаристы нашего времени. Часто здесь были и начинающие авторы, те, которые делают только-только свой первый шаг в литературе, и, как правило, делают его ярко, делают его нестандартно, делают его так, что их запоминают с первого же шага. И сегодня у меня в гостях один из этих начинающих авторов с первой своей книгой, сборник стихов «Поехавшая». Буква внутри еще есть, две буквы есть «на», зачеркнуто. То есть можно читать «понаехавшая», «поехавшая». И зовут эту «понаехавшую», «поехавшую» Светлана Чмыхала. Моя коллега, работник ВГДРК, вы можете видеть ее по телевизору достаточно часто, очень яркая, очень нестандартная, в хорошем смысле этого слова, как человек, так и поэтесса. Света, здравствуй.
8: Добрый день.
7: Скажи мне, пожалуйста, вот когда ты говоришь о себе, я пишу стихи, ты чувствуешь, что ты становишься кем-то больше, чем просто Света Чмыхала, которая понаехала и слегка поехала? Или как-то стесняешься об этом, как-то вот стараешься лишний раз не привлекать к этому внимания? Как вообще чувствуешь себя и поэзию? Вот эти два понятия, Света Чмыхала и поэзия, как внутри тебя живут?
8: Ну, я очень долго этого стеснялась и старалась как-то не выставлять на показ тот факт, что я пишу стихи. Но я с этим стеснением борюсь, как бы скромность – это хорошо, но не в творчестве. И благодаря коллегам по литературному цеху, не только по литературному, я, наверное, больше стала ценить себя, свои стихи и тот факт, что я могу их писать. Поэтому сейчас я стараюсь говорить об этом, ну, с тихой, светлой, спокойной гордостью, наверное.
7: Да, дорогие друзья, стихотворение Светы всегда для меня какое-то открытие. Каждый раз оно умудряется меня удивить. Света, ну, прочитай что-нибудь из своего. Удиви меня в очередной раз.
8: Из книги?
7: Да.
8: Ну, и, наверное, прочитаю стихотворение, которое было написано в мой очередной приезд на мою малую родину. Я родилась в поселке с таким же немелодичным названием, как и моя фамилия. Это поселок Псибай. Очень маленькое место в горах на Кавказе. Ну, стихи. Какие здесь новости? Мальчик 2 лет не узнает маму. Она, чтоб его не пугать, надевает смешную панаму. Она облысела, химиотерапия. Да, та высокая, что живет у реки, помнишь ее, Мария. А что здесь еще обсуждать? Здесь, на периферии, еще не Кавказ, уже не совсем Россия. В заказнике в празднике 7 косуль застрелили. Косули были беременные, ручные. А те, что стреляли или не знали, или пьяные просто были, и егерь даже заплакал. Сказал, что успели покрыться шерстью нерожденные оленята. А больше нет новостей. Пусто место, не свято. Уехали, родила, спивается, ушла в яговисты. Зато какой воздух чистый. Какой же здесь воздух чистый.
7: Светлана Чмыхала, понаехавшая, поехавшая. Скажи, пожалуйста, вот давай мы вернемся немножко в прошлое, потому что ты сама это анонсировала, сама напросилась, что называется. Ты к нам спустилась с гор, в буквальном смысле этого слова. Скажи, пожалуйста, когда это произошло и почему?
8: Я переехала в Москву 11 лет назад. Сначала спустилась в гор в Краснодар. Я работала там в газете, была печатным, так сказать, журналистом и, в принципе, не планировала ни в Москву переезжать, ни на телевидении работать. А директор газеты дал мне все права печатать все, что я хочу. Я была таким молодым и борзым журналистом-критиканом. Вот. В какой-то момент владелец газеты поменялся, и меня из газеты попросили. Более того, когда я пыталась найти работу на Кубани, Меня нигде не рады были видеть за мои вот эти борзые статьи. Поэтому, когда у меня осталось 5000, я собрала свой чемоданчик, как ежик из мультика, котомку, и полетела в Москву, чему очень рада, счастлива, и это лучшее, одно из лучших решений в моей жизни.
7: Скажи, пожалуйста, вот для меня всегда интересно люди, которые имеют родину малую. Дело в том, что я, как сын военного, каждые 3 года менял школу и менял место жительства. И, в принципе, вот у таких людей, как я, как правило, нет школьных друзей, за исключением последних, с которыми ты выпускался. Так случилось и со мной. И я могу сразу несколько мест, по крайней мере, 4 места на планете Земля, на планете СССР, наверное, так правильно сказать, была такая планета. На планете СССР могу 4 места назвать своей родиной, куда я возвращаюсь и чувствую, что здесь мое сердце. И вот ты замечательно сказала, и стихотворение прочитала. И не случайно ведь, наверное, внутри тебя вот этот выбор именно этого стихотворения «Возвращение домой». Малая родина, понятие «малая родина» внутри у тебя есть?
8: Да, конечно. Это горы.
7: Ты скучаешь в Москве без гор?
8: Да, конечно, я скучаю. Но когда мне удается выбраться туда... Вот эта эйфория возвращения, эйфория от этих прекрасных видов, она очень скоро сменяется, ну, какой-то горечью. Потому что место, в котором я родилась, оно, конечно, становится меньше, людей там становится меньше, какой-то активности там становится меньше, несмотря на то, что с точки зрения туристического потенциала это алмаз такой, но
7: неограненный,
8: да. Поэтому мне всегда немножко грустно, что у других людей, у очень многих людей нет возможности полюбить это место так, как и люблю его я.
7: Когда ты возвращаешься к себе домой, вот ты идешь по улице, встречаешься с людьми, здороваешься, а вообще как о тебе говорят? Тобой гордится поселок твой, что вот, смотрите, ведь на главном канале страны, смотрите, наше Света, вот оно в экране.
8: Ну, так... я бываю крайне редко там. Но, да, за мной следят в социальных сетях, лайкают, удивляются. Но для меня самая большая гордость и самый ценный контакт – это моя преподаватель по литературе. Потому что поселковая школа, там, ну, как бы не очень был уровень образования. И единственный, ну, самый сильный преподаватель был вот учительница русского языка.
7: Как
8: и
7: ее зовут?
8: Екатерина Николаевна.
7: Екатерина Николаевна, мы передаем здесь привет из студии Радио России, из программы «Культ
8: бригада». Она была потрясающая, она меня строжила, и она сподвигла меня поступить на журфак. Она просто взяла меня, посадила в автобус, и я, как сейчас помню, была зима, морозы, и мы с ней вдвоем на автобусе поехали в Краснодар, в университет, узнавать, как поступить. Ну, чтоб ты понимал, ехать 5 или 6 часов.
7: Ух ты!
8: Да, пожилая женщина, вот просто... На своем энтузиазме.
7: Увидела в тебе потенциал.
8: Да, и она до сих пор мне присылает какие-то картинки, поздравляет с праздниками. Ну, мы с ней вот поддерживаем какой-то контакт. И это, конечно, очень ценно, приятно.
7: Да, это дорогого стоит.
8: Важное и теплое то, что осталось.
7: Еще с тебя стихи.
8: Ну, раз уж мы заговорили о местах, есть одно еще место, конечно, смешно называть его родиной, но в Москве есть район с забавным названием Зюзино, в котором я провела несколько лет, и я не знаю, что за магия этого района, но я там написала очень много стихов. Это была съемная квартира, хрущевка, очень старенькая, с яблоней, которая, ветки яблони на балкон заглядывали ко мне. Мне там было как-то уютно, и очень много было там вдохновения, поэтому вот из зюзинского периода. Дворник кричит: «Мы русские, с нами Бог!» Дворник из Средней Азии. Дворник скучает по той стране, что предали эвтаназии. Что-то плетет об узбекской, об СССР, что он был ракетчиком, что Собянин хороший мэр. И окурков опять набросал здесь какой-то сэр Зюзина. Здесь даже дворники в Зюзю, но... Снова китайской гирляндой горит окно, в рюмошной льется в граненый стакан вино. Все здесь убито и все здесь воскрешено. И даже природа... Как в песне той из кино. Детский открывает свои секреты. День прибывает, а значит, наступит лето. Стаи хрущевок Собянину шлют приветы. Дворнику снятся аисты и ракеты.
7: Светлана Чмыхала, понаехавшая, поехавшая. Вот интересно то, что русская литература, если посмотреть на протяжении последних, давай 300 лет возьмем, практически вся состоит из понаехавших. Я имею в виду столицы, это Москва, это Санкт-Петербург, в зависимости от периода, та или другая столица. И посмотрим, кто откуда, мы обнаружим, что практически нет ни столичных поэтов, ни столичных писателей. Заполняется это пространство, я имею в виду литературное пространство, людьми откуда угодно. Иногда совсем маленьких местечек, иногда совсем отдаленных местечек. Мозаика русской литературы, пазл русской литературы складываете вы. Складываете люди, которые приходят с моря, спускаются с гор, выбираются из лесов и делают нашу жизнь более поэтичной. Как ты думаешь, почему так случается? Почему именно вы? Почему именно провинциалы? Я надеюсь, это слово для тебя не оскорбительное, потому что я еще раз напомню, я сам из малюсенького городочка, 30 тысяч населения, с самого края Советского Союза, понаехал тоже. И поэтому я сам себя отношу именно к этому классу людей, понаехавших и, конечно же, слегка поехавших, потому что броситься, с насиженного места, где ты вроде бы принадлежишь, где каждый кустик твой, в неизвестность. Очень часто мы приезжаем совершенно на голое место, как и произошло с тобой, и немного раньше произошло со мной. Мы становимся частью этого места, но носим в себе на всю оставшуюся жизнь вот это маленькое место, и мы определяем, и ты теперь определяешь литературную, в данном случае мы культуру берем как литературное направление, в котором ты творишь, теперь ты творишь современную русскую литературу. Почему, я возвращаюсь к изначальному вопросу, именно вы, провинциалы, или мы, провинциалы, делаем современную культуру?
8: Мне кажется, что в какой-то степени у провинциалов больше смелости. То есть все-таки жизнь в провинции, в маленьких каких-то поселках, деревнях, это закалка определенная. Это закалка. Есть еще такой момент, что когда ты живешь в маленьком месте, в поселке, тебя все знают, ты у всех на виду. А поэзия, стихи – это тоже в каком-то роде ты добровольно себя выставляешь всем на вид и всем на суд. И вот мне кажется, что провинциалы, да, в них больше этой смелости, они как будто бы немножко привыкли к тому, что на них смотрят, их обсуждают, их осуждают. Ну и плюс еще момент, вот эта малая родина, провинция, она же с тобой остается, и спустя 10-20 лет ты начинаешь ценить эти горы, эти, походы в баню, потому что никогда горячей воды не было. Этих шакалов, которые там возле двора пели свои жуткие песни.
7: Ты имеешь в виду прямо настоящих шакалов-шакалов?
8: Да, да, да.
7: Животных?
8: Дом, в котором я жила, он стоял прямо возле горы. И вот эти прекрасные животные, они приходили и искали в мусорных баках съестное что-то. Я до сих пор невероятно боюсь шакалов. Вот, наверное, это моя фобия.
7: Шакалофобия.
8: Шакалофобия. Отлично звучит.
7: Я тебя успокою. Я думаю, что в ближайшем обозримом будущем в Москве ты не встретишь ни одного шакала.
8: Так дело в том, что они никакой опасности не представляют, но они какие-то горные сирены. Они такие жуткие звуки издают, какие-то вот на каком-то уровне, метафизическом. Они умеют копировать плач ребенка, крики людей. И вот когда они начинали завывать, это просто мороз по коже, сердце леденеет, и ты просто в ступор впадаешь. Но вот эти какие-то вещи, они остаются с тобой, ты потом их можешь использовать в своем творчестве, поэзии, песнях, прозе, неважно. И это добавляет ей какой-то многоцветности, многовкусия. И становится интересно тем, кто не жил рядом с шакалами.
7: Скажи, а у тебя есть стихотворение о шакалах?
8: Наверное, прямо о шакалах нет. Но какое-то такое о малой родине, да, конечно.
7: Было бы здорово, если бы оно сейчас было озвучено.
8: Пожалуйста,
7: здесь
8: колыбельная.
7: На Радио России. Дорогие друзья, здесь в программе «Культбригада» Светлана Чмыхала читает колыбельную.
8: «Думай о светлом, детка, когда не можешь уснуть, когда квартира клеткой ножиком колет грудь. Думай о светлом, представляй поля чабреца и свою слабую руку в ладони большой отца. Вспомни июльские вечера в горах, мерцание светляков. Просто закрой глаза и прочувствуй. без дураков. Как после майского ливня пах псиной дворовый пес, тот, что зубами сжимал запястье, прикусывал не всерьез. Как груша-дичка, словно в последний раз, зацвела. Как эту грушу осенью уничтожила омела. Как ты спасала цыплят соседских от слепоты. Страшной болезнью грозили им желтые те цветы. Зайца увидеть в чаще сулила благую весть. Если не дали конфет, можно кашку с акацией съесть. Если наказано, спрятаться в зарослях камыша и просидеть там весь день от обиды, едва дыша. Думай о светлом, представляй поля чабреца. Пусть никогда и не было у тебя отца. Просто закрой глаза и представь все, без дураков. Но где нам с тобой искать теперь светляков?
7: Светлана Чмыхало, поехавшая сегодня здесь в гостях, программа «Культбригада». Слушай, ну я вот абсолютно уверен, Свет, что сейчас те, кто нас слушает, несколько миллионов человек, каждый из них подумал, ну, по крайней мере, миллион точно подумал, как вообще можно жить с фамилией Чмыхало? Ведь это, наверное, само по себе испытание вырасти с фамилией Чмыхало. Ну, дорогие друзья, вы, к сожалению, не видите сейчас Светлану, но, тем не менее, если наберете в поисковике Светлану Чмыхало, вы увидите, что передо мной сейчас сидит феерическая, просто красотой молодая женщина. И вот именно эта красивая женщина росла с фамилией Чмыхало. Ладно, если бы это был бы я бы, в общем-то, заслужил это. Но как тебе рослось с такой фамилией? Вообще, как с ней живется?
8: Ну, по крайней мере, она запоминается.
7: Это правда.
8: А второй момент, конечно, в каких-то рабочих вопросах. Мы с тобой работаем в холдинге, и ты знаешь, что есть всякие службы, координации, что-то еще. Я каждый раз в каких-то документах вижу различные вариации своей фамилии. Я была и Смыкала, и Сыкала, и Чекала. Ну, вот Чикатило не была, так, в принципе.
7: Что уже хорошо.
8: Что уже хорошо. А вообще, это казачья фамилия. Это фамилия моего деда, которого я никогда не видела, но вот мне досталась его фамилия. Это был какой-то красивый казак Чмыхало кубанский, с красивыми бровями черными, который прекрасно пел. Бабушка моя из Сибири в него влюбилась, но не задалась у них семейная жизнь. Она в итоге с ним развелась и до конца жизни, ну, мужчин в доме не видела.

0: тему и, ну, чмыхала, ну и ладно.
1: А мне кажется, что это звучит очень здорово и очень созвучно с твоим творчеством. На самом деле, ты иногда прочитаешь и думаешь, нет, ну это точно чмыхала. Света чмыхала сегодня у меня в гостях с книгой, первая ее книга, первый сборник стихов. Он небольшой совсем, карманного такого, но в твердой обложке формата. Можно носить с собой, можно периодически открывать, можно что-то читать. Я при тебе читать твои стихи не буду. Я знаю, что поэты очень ревностно относятся к тому, что всегда поэты недовольны, как читают их стихи. Поэтому я попрошу тебя, мы сейчас возвращаемся, дорогие друзья, к Светлане и просим ее прочитать следующее стихотворение.
0: Так, ну, наверное, раз уж мы говорили о веселой фамилии и веселье, то надо что-нибудь веселое, верно?
1: Давай.
0: Москвичка Оля помоет окна. Висит листок на двери подъездной. Москвичка Оля, какого черта москвички окон не мыли прежде? Точнее, мыли, конечно, мыли, но не за деньги и не по найму. Вы не москвичка на самом деле. Москвичка Оля, откройте тайну. А может, Оля глотнула боли, влюбилась в сволочь, все потеряла? А может, Оля лишь хлеб без соли и сон в прокуренном одеяле? А может, Оля играет роли в рекламе или телесериале, и ей для роли узнать о доле провинциалок задание дали? А может, Оля из госконтроля ведет охоту на нелегалов? А может, Оля нас просто троллит, и объявление такая шалость? Москвичка Оля помоет окна, а я стою под твоим подъездом. Зачем пришла я? Какого черта? Я никому не ходила прежде.
1: Светлана чмыхала. Сборник стихов «Понаехавшая на зачеркнуто поехавшая». Возвращаемся к трудовой деятельности. Вот ты стоишь на вокзале. Вот ты спустилась в гор, села на поезд, приехала, стоишь. Очень образно ты сказала, я прям теперь все время буду тебя с этим и представлять, ежиком в тумане. Стоит потерявшийся с узелком в Москве на вокзале, сделала первый шаг, приехала и... Расскажи, пожалуйста, о том, как делают первый шаг. Может быть, она слушает по всей России, кто-то об этом думает и боится, кто-то, может быть, мечтает об этом, но как-то внутренне не может сделать первый шаг.
0: Я боюсь, если я расскажу, то я еще больше запугаю. Но, с другой стороны, у меня такая очень классическая история про то, что Москва там не сразу строится, слезам не верит и так далее. Да, вот эти все известные прописные истины. Я нашла комнату по объявлению на улице Беговой. Я нашла работу на сайте, на телеканале, который находится здесь недалеко, на улице Правды. Соответственно,
1: на самом деле все один район практически.
0: Первые две недели в Москве я даже в метро не спускалась, потому что от Беговой можно пешком пройти. Но комнату сдавал очень пожилой дедушка. В квартире он жил со своей еще более пожилой мамой. В силу своей старости она видела различные видения. Поэтому иногда она ко мне стучалась и говорила: там ты ведьма, я тебя убью. Вот. А плюс
1: Гоголевщина
0: сплошная. Вот как раз на тему Гоголя и прочее. А этот дедушка, у него было такое, так сказать, слабость заказывать на различных маркетплейсах различные бытовые приборы. Поэтому квартира вся с пола до потолка была заставлена неоткрытыми кофемашинами, блендерами, тостерами. Вот все это в коробках. Поэтому, в принципе, пробираться по ней было очень сложно, потому что на тебя мог упасть блендер. Поэтому недели, наверное, через три я оттуда благополучно сбежала. Ну...
1: До сих пор бегаю, да?
0: До сих пор оббегаю это место дальними тропами.
1: Скажи, пожалуйста, вот сравнивая твою жизнь там и здесь, ты сказала, вот там, у себя в родном поселке, ты все время была на виду, все время такой, как бы, ты все время как бы на суд представляешь себя. Да? Uh-huh. Вот, это очень знакомо мне, потому что я сын, как я сказал, военного, там в военном городке, где мы жили, все друг друга знают. А, то есть вот прям такое очень плотное, ты не имеешь права делать поступки, за которые будет стыдно не только тебе, будет стыдно твоим родителям, потому что это сразу доходит до них и скажет: ну что ж ты, Коновалов, ну сын-то твой, Славик, эх. И это было самое ужасное. И поэтому действительно все время находишься на виду, все время. Что бы ты ни делал, ты знаешь, что тебя кто-то сейчас видит, и все равно об этом все узнают.
0: Абсолютно так. Знаешь, однажды на уроке музыки, это было в классе в третьем, а я была отличницей, примерной девочкой, мы пели песню «К сожалению, день рождения только раз в году».

0: Зачем-то я пропела в конце «How do you do?». Ну, захотелось мне так. А, там от школы до дома было идти минут 20. До момента, когда я пришла, меня уже ждали с ремнем, потому что позвонили из школы и сказали, что я плохо себя веду, и я получила 2 по поведению. Поэтому, несмотря на то, что не было тогда сотовых телефонов, в маленьком поселке информация распространялась со скоростью света. Поэтому да, если ты где-то что-то сделал не так, то дома будут ждать и готовиться.
1: Вот это ощущение того, что ты все время на виду. Вот ты уже не на виду. Москва – огромный мегаполис. Здесь всегда можно спрятаться, здесь всегда можно найти для себя другую нишу, если в одной нише у тебя что-то не получилось. Но, тем не менее, вот, по крайней мере, я для себя внутренне ношу в себе вот это ощущение, что ты все время на виду. Ну, то есть контролируешь свои поступки, потому что ты знаешь, что в конце концов все тайное когда-то станет явным. И вот это ощущение маленького города или маленького места, где ты живешь, оно так и осталось внутри. Как-то наложилось вот это на то, как ты относишься к критике?
0: Я очень спокойно отношусь, потому что у меня есть один страшный критик, который критикует мое творчество, там, мой внешний вид и вообще все, что я бы не делала, это я сама. То есть я иногда ухожу в такие крайности, что я просто себя вот разбираю на косточки, по косточке. Поэтому так как критикую себя я сама, никто не сможет другой, поэтому мне абсолютно не страшно. Вот. Ну а другой момент, что я не так много выставляю своих стихов и публикую, потому что я очень много отсеиваю. И чтобы я представила какое-то стихотворение новое в канале своем или вот в книгу оно вошло, да, то есть, ну... Очень долгий процесс саморедактуры. Ну, бывает критика конструктивная, когда просто коллеги по цеху подсказывают там «замени слово, вот так будет точнее». Это здорово, за это спасибо. А критика из серии, там она спекулирует своей мордашкой симпатичной, она там то, а когда не знают, что сказать, начинают фамилию склонять, поэтому я спокойна.
1: Скажи, пожалуйста, вот это самоедство, как ты думаешь, в поэзии, оно помогает или мешает начинающему поэту?
0: Сложный вопрос, я для себя до сих пор не ответила. И в поэзии, и в принципе в жизни. Наверное, оно должно быть, но в каких-то пределах разумного все-таки.
1: А вот давай скажем так, хотя ты и очень молодая и начинающая, молодая физически начинающая творческая личность, со временем ты... усложняешь взаимоотношения с собой, как с критиком? Я имею в виду, становишься требовательнее или менее и менее требовательнее? Как происходит? Есть какая-то вот, подвижка либо ту, либо в другую сторону?
0: Я думаю, что менее требовательно становлюсь, потому что в жизни появляются какие-то люди, авторитеты, которые тебя признают, ценят, и как будто бы благодаря им ты, ну, тверже стоишь на ногах и уже сама к себе так не придираешься.
1: Вот сказала, признают, ценят. Тоже очень интересный момент, потому что, особенно с первой книгой, и здесь важный момент, это тоже отметить, и, может быть, даже поделиться с тобой своим опытом, потому что я много встречал поэтов и писателей, которые, получая либо критику, либо признание, в зависимости от этого, продолжают как-то свой творческий путь. Некоторые после первой книги останавливаются, настолько их оглушает вот эта критика, да? Или наоборот, выдают заранее большие авансы, и человек начинает строчить как пулеметчик, не может достигнуть уровня первой книги, и со временем сходит на нет. Такое тоже я в литературе давно такое наблюдал. Теперь мы давай не о самоедстве, а о славе. Я знаю, что тебя хвалят. И я тебя хвалю, и я люблю твои стихи, и я при каждом удобном случае приглашаю тебя куда-то почитать, потому что это круто. К славе как относишься? Не ко мне, я имею в виду.
0: Я ценю этот момент, опять же, потому что, когда приходит признание извне, оно заставляет моего внутреннего вот этого уродца, который придирается к мне...
1: Маленького чмыхалу.
0: Да, немножко успокоиться и замолчать. Поэтому, ну вот для какого-то внутреннего баланса мне это нужно. Мне, безусловно, от этого, ну, становится спокойнее, приятнее, я лучше сплю. Когда знаю, что там кто-то там сделал репост моего стихотворения или там как-то высказался. Но ты вот сказал, что когда там молодые авторы получают восторженные отзывы, начинают строчить. У меня такого нет. Вот как будто бы производительность никак не зависит ни от критики, ни от похвалы. То есть вот я там вхожу в какое-то состояние определенное, я пишу. нет, не пишу, а как бы хоть захвалите, если вот нет у меня настроя, ну, пафосно будет сказать вдохновение, то я ничего не выдам.
1: Вот, кстати, про вдохновение тоже интересный момент. Это один из тех вопросов, которые я задаю практически всем, кто сюда приходит. Меня интересует творческое начало, творческое развитие. Когда написала первое стихотворение? При каких обстоятельствах, как случилось вот именно это?
0: Это было в классе в 9-м. Нам дали задание написать какое-то сочинение на какую-то олимпиаду, посвященную общественным проблемам. И я уже сейчас, к сожалению, толком и не помню, оно мне не сохранилось. Но почему-то мне захотелось написать сочинение в стихах. Вот. Потом я долго не писала, потом были какие-то попытки лет, наверное, в 19. И я, как сейчас помню, редактор газеты, в которой я работала, сказала: больше не пиши.
1: Видишь, как.
0: Вот.
1: Можешь не писать, чмыхала, не пиши.
0: Ну и как бы я... Да я спокойно. Ну, хотелось писать, писала, не хотелось, не писала. А какое-то, ну, отчасти профессиональная поэзия началась, когда я в Москве уже попала в мастерскую Захара Прилепина. И там уважаемые умные люди сказали: ну, ты поэт. И я такая: вау, вау. Окей. И, ну, тогда я стала больше писать, как будто мне дали разрешение. Ну, рассказали, что я поэт, я могу писать и выставлять. И вот так пошло.
1: Спасибо этим критикам, дорогие друзья, из студии «Культбригады». Мы посылаем вам лучики любви за то, что вы развязали этот узелок, и Светлана...
0: Развязали руки Светлане, да.
1: Развязали руки Светлане, да, этот узелок разрубили. И теперь Светлана пишет нам замечательные свои произведения. Ну, раз уж я сказал, что ты пишешь произведения, надо их, эти произведения, еще и почитать. Еще раз напоминаю, Светлана Чмыхала, маленький такой очень уютный сборник поэзии, сборник стихов «Понаехавшая, поехавшая».
0: Так как я работаю в новостях, то, конечно же, новости заходят в поэтическую зону моей души.
1: Прекрасно.
0: О чем ты печалишься? О будущем Николаса Мадуро. Сама ты дура. На облачной трассе перевернулась фура от Кубани до Амура, все засыпало качественным порошком. Лечь бы в него ничком или языком прикипеть к ледяной трубе, до весны дремать, не думая о судьбе, и слюни пускать в холодную сахарную слюду, но нельзя. Все идут на Тверскую, я иду. Чуда здесь нет, дагестанские есть чуду. Освобождайтесь от ноши в случае давки. Аккуратнее, люди, едет малыш-робот из Яндекс.Лавки. Красная площадь красна рилсами и тиктоком. Не подскажете, как пройти между Западом и Востоком. Исмаил в расписном кафтане сбывает пончики. Все вокруг это танцы чертят на кончике иглы нефтяной. Отпустите Николаса домой.
1: Отпустите Николаса домой, говорит Светлана Чмыхала, поэтесса, со своим новым сборником «Понаехавшая, поехавшая». Я всегда с таким пиететом отношусь к людям, которые обладают даром слова. Я считаю их немножко не от мира сего, потому что у них есть вот это слово, которое ты только что произнесла, слово «вдохновение». Это какое-то специальное состояние души, которое посещает творческих людей, и они из простого... в данном случае простого ведущего телеканала или репортера, или журналиста. В данном случае все три ипостаси подходят к нашей сегодняшней гости, к Светлане Чмыхало. Превращается в человека пишущего, превращается в поэтессу. Скажи, пожалуйста, вот это ощущение, вот это чувство вдохновения, насколько часто тебя посещает? И всегда ли у тебя в этот момент ручка? Или оно приходит, когда ты его зовешь? Вообще, как ты творишь?
0: Ну, я для себя выделяю два сорта вдохновения, да? Первый знаком всем, кто в подростковом возрасте писал стихи, очень многие писали, да? Это когда внутренние какие-то любовные драмы, переживания заставляют тебя писать. Это работает как какая-то самопсихотерапия. То есть случилось что-то очень плохое, а ты взяла и написала об этом. И написала так хорошо, и как будто бы вот снова баланс выровнялся. Вот у тебя забрали, но тебе дали, и все хорошо. А второй сорт вдохновения, мой любимый, это когда ты в каком-то очень хорошем, спокойном, гармоничном состоянии, гуляешь где-то по улице, на природе, в парке, не отвлекаешься на телефон. И вот в состоянии вот этой какой-то гармонии и свободы от вот этого электронного шума приходят какие-то хорошие мысли. Иногда, ну, там, не сразу там хоп и написала. Но ты там шла и увидела какой-то месяц, и он какой-то вот невероятно красивый. Или там ты шла и увидела мертвого голубя. Ну, ты себе записала, мертвый голубь. Я не пользуюсь ручкой, блокнотом, слава богу, есть телефон, и я печатаю со скоростью света. У меня там, если заглянуть в заметки, там записки сумасшедшего, там мертвая ворона, месяц, там дворник, москвичка Оля, окна, ну вот этот весь бред. И оно все собирается, и потом ты заглядываешь в эту котомку ежика, достаешь оттуда какую-то вещицу интересную и раскручиваешь ее до стихотворения.
1: Это называется, дорогие друзья, творческий метод Светланы Чмыхало, которая сегодня в гостях Культбригады. У меня автор ведущая программа Вячеслава Коновалова со своим сборником стихов, первым сборником стихов. Я уверен, дорогие друзья, что есть какой-то промежуток времени, Света будет появляться все чаще и чаще на подмостках и будет читать свои прекрасные стихи, свои колыбельные, своих мальчиков и уток, своих газет. Обещаю переживать о температуре морской воды и придавать значение теням больших стрекоз. Если ждать, то появление первой звезды. Если слезы, то слезы утренних роз.
0: Прекрасно, ну, читаешь.
1: Да, я просто тебя очень часто читаю, поэтому я тебя, как ты сказала, хорошо читаю, жду каждое твое стихотворение, и очень рад этой книге. И когда только она вышла, как ты помнишь, я тебе сразу позвонил, что ты должна быть здесь, ты должна рассказать нам о том, что происходит в твоей жизни, и, конечно же, рассказать о том, что сейчас, после выхода этой книги, ты собираешься с ней делать. Я намекаю на какую-то поэтическую промоушенс. Нужно делать какие-то шаги для того, чтобы тебя услышали. Почему я это говорю? На самом деле, я сейчас не тебе говорю. На самом деле, я сейчас говорю всем начинающим поэтам, у кого вышла первая книга. Очень многие ждут. Говорят, я сделал продукт, я его выпустил в жизнь, а уж дальше пусть, как говорится, живет своей жизнью. Я с этим не согласен. Я всегда говорю, друзья, поверьте мне, пишут многие, немногие становятся поэтами. Потому что мы уже поговорили о славе, о самоедстве, которое приходит к человеку после первой книги очень часто. Нужно читать, нужно встречаться, нужно идти, нужно что-то делать. Скажи, у тебя есть какой-то план продвижения тебя как поэтессы теперь? По секрету скажи мне. И я никому не скажу, конечно же. Ну, несколько миллионов людей услышат, но это не в счет.
0: Ну, тут двойственный момент. С одной стороны, планами, да, делиться не хочется. С другой, если озвучила, то будь добра потом,
1: да,
0: воплотить
1: именно
0: в жизнь.
1: Именно поэтому. Я знаю, что ты твердый орешек, и поэтому, если ты что-то скажешь, так оно и будет. Так вот, колись.
0: На самом деле, на очень многие тексты у меня есть музыка. В каких-то полноценных состояниях или в зачаточных. Поэтому я, конечно, хочу в какой-то обозримом будущем, этим летом, например, сделать какую-то презентацию музыкальную. Объясню почему. Потому что, когда стихотворение становится песней, как будто бы оно становится более доступным для широкого слушателя. Как будто бы музыка помогает уловить какие-то смыслы, образы и так далее. Поэтому, честно говоря, я вот с нетерпением жду отпуска. Потому что, как ты понимаешь, с нашей работой совмещать какие-то основательные творческие истории непросто. Вот, жду отпуска, чтобы включиться, собрать, там, не знаю, песен 15 хотя бы, и сделать какую-то прекрасную презентацию на какой-нибудь московской крыше с видом на закат, попеть, почитать. Ну, вот так я это вижу в своей голове пока.
1: Это выглядит прекрасно, дорогие друзья. Если тебе понадобится моя помощь, ты можешь всегда обращаться. Я буду рад. Ну, и, конечно же, жду приглашения на эту крышу.
0: На поехавшую крышу.
1: Да, поехавшая крыша Светланы Чмыхало. Замечательный сборник стихотворений, который я держу в руках, и из которого я предлагаю тебе прочитать еще одно стихотворение.
0: Конечно. Ну, вот, собственно, на вот это стихотворение есть задумка песни. Где борщ, который варила я? Ну, я пока почитаю. Где борщ, который варила я? Поздней ночью слышу разговор под балконом. Где борщ, который варила я? Их двое, она вопрошает таким истеричным тоном. Где борщ, который варила я? И мне уже нет ни сна, ни покоя. Где борщ, который варила я? Ноябрь, Зюзина, да что же это такое? Где борщ, который варила я? А может, он угощал тем борщом другую? Где борщ, который варила я? Как в песне про дым сигарет, не люблю, но кормлю я. Где борщ, который варила я? Возможно, у него булимия. Он точно за раз навернул кастрюлю, мама мия. Где борщ, который варила я? Может, он за украинец и либерал, Иуда, и борщ уничтожил тому, что це Украины блюдо? Где борщ, который варила я? Мой мозг закипает, как борщ. Эта фраза давит тяжелым грузом. Должно быть, и нет никакого борща, и мы имеем дело с газлайтингом и абьюзом. Где борщ, который варила я? Она рыдает, он молчит, наступает полночь. Где борщ, который варила я? Где борщ, который варила? Где борщ? Отвечай мне, сволочь.
1: Я уже даже как-то внутренне выпрямился. Хочется сказать, я его... Дорогие друзья, Светлана Чмыхала, потрясающая совершенно, понаехавшая, поехавшая, с сборником стихов, которые я держу сегодня в руках в студии Культбригады. Вячеслав Коновалов с вами. Свет, последний к тебе вопрос за сегодняшний наш разговор по поводу... Ты прям меня борщом своим ударила по голове. Я как раз хотел тебя спросить, там у тебя строчка упоминается, то, что сейчас вот у нас... Мы живем во времена специальной военной операции, и так или иначе в поэзии, в прозе, а вообще в культуре это находит все больше и больше отражения. И я знаю, что практически с первого дня ты выступаешь на всевозможных мероприятиях, которые в том числе посвящены СВО. И скажи, пожалуйста, ощущение того, что поэзия вдруг стала востребованной. Как ты думаешь, почему именно поэзия вдруг так выстрелила? Почему ее нужно все больше и больше? Почему это тот самый воздух, которого нам стало не хватать? Почему? Себя как с поэтессы. Ведь у нас же, как известная фраза есть, Евтушенко, поэт в России больше, чем поэт, с него и спрос другой, это я уже от себя добавил. Вот ты теперь официальный поэт, у меня на столе лежит книжка, значит, из тебя тоже спрос. Почему поэзия? Зачем она нам сейчас?
0: Ну, наверное, потому что в темные времена... Всем нам нужен свет, чистый свет. Хорошая поэзия — это чистый свет. Это как огоньки в какие-то темные времена. Безусловно, в любые времена есть, там, не знаю, поп-культура, масс-культура, музыка и так далее, да? Но, видимо, в какие-то вот непростые времена люди тянутся к чему-то чистому и светлому.
1: Люди тянутся к поэзии, дорогие друзья. Люди тянутся к поэзии Светланы Чмыхала в том числе. Книга «Понаехавшая, поехавшая» у меня в руках, и вопросы мои к тебе закончились, а вот желание слушать твою поэзию не закончилось. Я бы хотел сегодняшнюю нашу встречу закончить твоими стихами. Прошу.
0: Хорошо, и раз уж мы затронули тему непростых времен, мне не приходилось бывать на передовой в Донбассе, но, конечно же, не задевать все эти события не могут, поэтому тоже отражаются. Не пишите, не надо, она так мечтала стать. Она стала, она балерина, у нее есть полет и стать. Млечный путь дал бинты, а луна чуть-чуть мази Вишневского и залечили ранку. И кто-то строгий, но очень родной напомнил, здесь надо держать осанку. И Чайковский за пианино вдруг засмеялся, что его пытаются отменить, и начал новый балет. А Захарченко в гардеробе театра оставил бронежилет. Корса в платье, неузнаваемая прекрасно задумалась во втором ряду, и Моторола в буфете с чаем, да сейчас я иду, иду. Как танцует она, удивится кто-то из вновь пришедших, она без ног. Но балерины здесь не танцуют, они парят, наверное, так видит Бог.
1: Сегодня в гостях программы «Культбригада» была Светлана Чмыхала. Своей первой книгой, сборник поэзии, называется «Понаехавшая, поехавшая». Свет, большое тебе спасибо, что нашла время прийти сюда в студию.
0: Спасибо тебе, что пригласил.
1: А заканчиваем мы, дорогие друзья, сегодняшний наш разговор со Светланой Чмыхала песней, которую она же сама и исполнит. Музыка Светланы Чмыхала, голос Светланы Чмыхала, поэзия Светланы Чмыхала. А я, дорогие друзья, прощаюсь с вами. Читайте правильные книги. Слушайте «Культбригаду». С вами был я, автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. До следующей недели.

Культбригада. Слово, смысл, литература. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: хочу.
1: Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поручил главе Минздрава принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области. Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Кутузовка в ДНР. И четверг в Центральной России станет самым холодным днем с начала лета. Теперь подробнее об этих и других событиях. Россия и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства, заявил Владимир Путин на торжественном приеме в честь глав делегаций, прибывших в Казань на саммит «Россия. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии». Президент подчеркнул, что Россия и страны АСЕАН никому не навязывают свои взгляды, в этом их сила.
3: Хотел бы еще раз от души поприветствовать всех вас в России. Мы встречаемся в Казани, красивом и древнем городе, который олицетворяет культурное и конфессиональное многообразие нашей страны, ее уникальное историческое и духовное наследие. И при этом является современным, динамичным и открытым миру мегаполисом. Уверен, вы сами сможете почувствовать искреннее гостеприимство и радушие российского народа. Познакомитесь с его богатыми традициями. Наш саммит проходит под знаком 35-летнего юбилея отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Собрал лидеров, глав правительств, ведущих политиков и государственных деятелей из всех 11 стран АСЕАН. Представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерства, к тому, чтобы вывести его на новый, еще более продвинутый уровень, всемерно наращивать взаимовыгодные связи и контакты в политике и безопасности, экономике, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной сферах. Исходим из того, что достижению этой комплексной цели в полной мере будет способствовать наш нынешний саммит и подготовленные к утверждению по его итогам документы. Казанская декларация и совместный план действий.
2: В Казани российский лидер провел отдельные встречи с президентом Филиппин, султаном Брунея и премьер-министром Малайзии. Владимир Путин поручил главе Минздрава принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По данным Минздрава, в больницах находится 6 пострадавших, среди них 5 детей. Как сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук, 2 пострадавших детей в реанимации. Глава региона отметил, что жизни детей ничего не угрожает, прогнозы медиков положительные. При необходимости пострадавших перевезут в Москву. Напомню, ВСУ с помощью беспилотника атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, гражданка республики, которая сопровождала юных спортсменов. Песков добавил, что ответными действиями России на удар ВСУ по автобусу с детьми будет продолжение спецоперации. По его словам, удар ВСУ был целенаправленным. Нет никаких сомнений в том, кто стоит за этим ударом. СКР проводит следственные действия. Представитель Кремля отметил, что страны Европы опять обойдут вниманием трагедию в Брянской области, но Россия должна продолжать рассказывать о таких зверствах всему миру. Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Кутузовка в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили до 290 военнослужащих, рассказал начальник пресс-центра Александр Савчук.
4: В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Кутузовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 2 механизированных аэромобильных бригад, 3 бригад морской пехоты, штурмовой бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения АЗОВ и 3 бригад Национальной гвардии в районах Сергеевки, Ивановки, Ленина, Красноярского, Грузского, Веселого, Новопавловки и Кучерова Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили до 290 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 7 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и 2 боевые машины РСЗО «Град».
2: Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю. По данным Минобороны, в Константиновке российские войска ведут активные наступательные действия. Освобождены от украинских боевиков почти 100 зданий. Продолжается уничтожение окруженных отрядов ВСУ в юго-западной части города. За сутки в Константиновке уничтожено более 70 украинских военнослужащих. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных боевиков. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 6 опорными пунктами противника. Прямым попаданием авиабомбы уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане, переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. Дональд Трамп снова заявил, что в связи с удешевлением нефти может вернуть санкции против российской нефти. Ранее президент США говорил, что восстановление санкций находится на рассмотрении и зависит от динамики цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent торговались ниже $70 за баррель на ожиданиях скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке, заключения сделки между США и Ираном, которая запланирована на пятницу. Четверг в Центральной России станет самым холодным днем с начала лета, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в Москве еще 3 дня прохлады, и выходные столбики термометров преодолеют отметку в плюс 20 и наконец-то вернутся в климатические рамки начала лета.
0: Столичный регион остается в тыловой части североатлантического циклона, поэтому характер метеоусловий не изменится, а значит продолжится адвекция более прохладного воздуха, причем с температурным фоном, соответствующим норме сентября. Предстоящие сумерки в Москве будет плюс 9-12, в середине дня при пасмурном небе и небольшом дожде не выше плюс 13-16. Вот уж действительно незабудковый июнь, о капризах которого мы предупреждали накануне сезона. Тем не менее, сбой природы, когда июнь вдруг подменили сентябрем, будет недолгим. К воскресенью холод выдохнется, погода наладится и потеплеет до летних значений. Символично, что произойдет это в день летнего солнцестояния, когда наступает астрономическое лето.
2: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Смешанное единоборство впервые в истории. Сразу два россиянина вошли в тройку лучших рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории. Петр Ян, владеющий чемпионским поясом UFC в легчайшем весе, в обновленной версии рейтинга поднялся на 2 позиции и стал 3-м. А первую строчку сохраняет чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев. Российский футбольный союз утвердил новый регламент Кубка России сезона 26-27, согласно которому решающий матч турнира будет называться финалом, а не суперфиналом. Кроме этого, матчи на вылет в пути российской премьер-лиги и пути регионов теперь будут начинаться с 1/8 финала вместо 1/4 финала. Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев в очередной раз опроверг слухи о его возможном переходе в «Спартак». Переговоры о продлении контракта с «Локомотивом» идут. Информация об интересе других клубов ко мне всего лишь слухи. Все вопросы об этом лучше задавать «Локомотиву», заявил Воробьев в интервью «Чемпионату». Теннис. Последняя из россиянок в сетке турнира категории WTA 500 в Берлине проиграла в среду. Екатерина Александрова уступила во втором раунде первой ракетке мира Арине Сабаленко 4-6-4-6. Генеральный директор баскетбольной единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала перспективы клубов «Химки», «Самара» и «Нижний Новгород». На данный момент официальные заявки от «Химок» не поступало, поэтому считаю, что этот вопрос не актуален. Что касается «Самары» и «Нижнего Новгорода», с ситуацией работаем. Наша задача — оставить как можно больше команд и даже расширяться. Но у нас есть требования регламента. Команды должны соответствовать по своему спортивному уровню и финансово быть стабильными, подчеркнула Корстин. В завершении хоккея генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко уволен со своего поста, который занимал с 13 июня 2023 года. Вместе с тем Алексей Бадюков назначен на пост спортивного директора «Динамо». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: О прогнозе на 18 июня. В Сатке будет плюс 22 градуса, в Челябинске плюс 24, в этих городах пройдут дожди, в Сургуте плюс 33 без осадков, в Омске плюс 28, ожидаются дожди с грозами, в Красноярске плюс 20 без осадков. В Петербурге в четверг местами пройдут дожди, ночью 10-12 тепла, днем плюс 17. В Москве также ожидаются дожди, ночью 9-11 тепла, днем плюс 16. В эти минуты в российской столице плюс 14, давление 744 миллиметра ртутного столба.
1: Дети играют в театр. Продолжение беседы.
6: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
1: Заслуженный деятель искусств России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
7: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
1: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
7: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
1: О родительстве с доверием и теплом. Отцы и дети. Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
9: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
10: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
11: Мы можем предположить, что речь идет о Васюганских болотах.
10: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
12: Российский радиоуниверситет.
13: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся в Сибирь в рамках нашего постоянного проекта «Сибирские древности». Но мы будем говорить не о каких-то отдельных стоянках человека, не будем говорить о каких-то отдельных находках. Мы в целом поднимемся над всей Сибирью и изучим всю историю следования Сибири с нашим добрым другом, автором цикла «Сибирские древности», доктором исторических наук, директором Сибирского института Международного инновационного университета, профессором кафедры истории России Сибирского федерального университета в славном Красноярске Николаем Ивановичем Дроздовым. Здравствуйте, Николай Иванович.
14: Добрый день.
13: Николай Иванович, нам пишут наши постоянные радиослушатели, они внимательно следят за вашими лекциями и просят рассказать, а вообще сибирская археология в масштабах всей Сибири, сибирское пространство, археология или археологическое пространство. Что это для нашей страны? Что это для мировой науки? Расскажите, пожалуйста.
14: Спасибо нашим слушателям. Но я хочу сказать, что не совсем я читаю лекции или что. Просто беседы.
13: Конечно.
14: Вот беседы о древности нашей замечательной Сибири. Вот и меня иногда упрекают, что я там Красноярский край больше, но мы о Сибири тоже говорим очень много, с разных территорий подключаются мои коллеги. А вот Сибирь в археологическом пространстве, это, наверное, взято с географической территории, территории Сибири. А территория – это есть пространство. Оно более шире, чем такая узкая территория, а пространство. А это пространство у нас занимает от Урала до Тихого океана. Это самая громадная территория нашей страны. Конечно, она поделена теперь там на Западную, Восточную Сибирь, Забайкалье, Дальний Восток. А вообще-то это все словом «Сибирь». Если посмотреть карты дореволюционного времени, там все от Урала буквами так расписано было «Сибирь». Так вот, эта громадная территория была освоена российским народом. Я почему говорю российским народом в 16-17 веках? Потому что в составе тех землепроходцев было достаточно много людей разных национальностей. Но они были героями, я бы сказал, того времени. за 60 с небольшим лет освоить эту громадную территорию, поставить остроги, собирать дань в царскую казну. Это было подвигом. Без карт, ходя реки, горы, степи, тоже озеро Байкал, перешли, попали в Селенгу, потом на Аму, а там по реке Лене, Якутский острог, один из древнейших, дошли до Магадана, Верхнеянска. Это что? Вот, на мой взгляд, я всегда говорю, это подвиг, подвиг нашего народа. Присоединение такой громадной территории к маленькому того времени московскому государству. Вот это московскому государству нынешнему надо помнить. И в свое время великий Михаил Васильевич Ломоносов сказал удивительнейшие слова: «Российское могущество Сибирью и Северным океаном прирастать будет». Оно так и есть. Посмотрите на нашу современную экономику, на природное богатство и скажите, что эти слова 300 лет тому назад были сказаны, и они пророческими остались. Это как бы история. А все же меня как археолога, историка интересует и вопрос, я хотел бы рассказать, а когда же нога человека появилась первый раз, появилась в Сибири, и как этот процесс до прихода русских шел. Вот это пространственное от Урала до Тихого океана. Об этом, Дмитрий, я хотел бы вот посвятить цикл наших передач, чтобы наши слушатели понимали значение Сибири, значение нашего российского государства, мировой географии, геополитики, как угодно, мировой экономики. Потому что патриотизм, о котором мы часто стучим в грудь себя, он не начинается со слова «патриот», а он начинается от той земли, где ты живешь, где твоя семья, где твои дети, внуки, правнуки, где те могилы по Пушкину, понимаете, предков. Вот оттуда начинается то, о чем мы гордимся. Вот российское такое могущество. Это люди. И вот первые люди, когда они пришли на эту суровую, но, на мой взгляд, и благодатную землю, вот об этом я такое предисловие, простите, что не начал сразу. А вот удивительно, первая палеолитическая или стоянка древнекаменного века была найдена в предместье города Иркутска на реке Ушаковке, которая впадает в Ангару. Строили военный госпиталь. Фундамент нужно было выкопать, основание. И там рабочие нашли какие-то оббитые гальки и показали в краеведческом музее, где тогда работали очень молодые, увлеченные сотрудники, поляки, которые судьбой оказались в Иркутске, Дымбовский, Черский, Чекановский, Витковский, видите, фамилии такие, знаменитые, они знаменитые для Сибири, потому что сделали они много открытий. Они изучили, посмотрели, поехали на раскопки, и кроме еще оббитых камней, нашли кости мамонта, шерстистого носорога. Ну и также нашли произведение искусства первобытное. Это из бивня мамонта шар. Был шар с узорами различными. Кости, имеющие насечки, там какие-то узоры. И тогда было открытие стоянки, которое датируется сейчас 26-24 тысячи лет. А есть там еще более древние слои, которые датируются 30 тысяч лет. 1874 год – это открытие во всей Российской империи палеолита. Только через два года в Черниговской губернии нашли еще палеолитическую стоянку. Опять же мы говорим о Сибири. Через 10 лет, в 1884 году, в Красноярске при котловане, где брали глину для кирпичных заводов рабочие, бросали там в котлован кости каких-то животных крупные и обитые куски галек, речных галек зеленого цвета. Показали знатоку археологии, учителю Ивану Тимофеевичу Савину. Тот определил, посмотрел, так это же люди, которые оставили этот след, они были, совместно жили с мамонтами, шерстистыми носорогами, оленями северными. И это еще была открыта уникальнейшая стоянка в Сибири. Через, ну, эта стоянка настолько уникальна, и военный госпиталь, прошло почти два века, и до сих пор эти памятники археологически изучаются. Приходит новый смысл, новые технологии, новые возможности компьютерной обработки, искусственного интеллекта, палеогенетики и так далее, геологии. Это просто удивительно. Вот уже в пределах 20-16 тысяч лет мы знаем, что уже в конце 19 века человек, то есть ученые доказали, что в эпоху мамонта в Сибири жил человек. Ну, еще можно назвать одну стояночку, Томская стоянка, когда профессор биологии Кащенко раскопал в 1894 году, провел раскопки, где убили и съели мамонта. То есть вот такая маленькая стоянка, ну, там были найдены каменные орудия труда, которыми разделывали и так далее. И он, не зная, что когда-то будет радиоуглеродный метод, в пробирочку собрал уголь, был костерок, люди мяско жарили мамонта, собрал уголь. И тогда ученый Шуньков Михаил Васильевич нашел эту пробирочку с углем, определили возраст, 18 тысяч лет. Вот это, вот, знаете, говорят ученые, ученые не только делает сегодняшнее открытие, он далеко вперед. Ну, возьмем Циолковского, да? Вот это удивительно. И вот так же в любой науке происходит, что наперед что-то задумано.
13: Ведь если мы вспомним историю открытия русским ученым Дмитрием Ивановичем Менделеевым великого основополагающего фундаментального закона природы, периодического закона, ведь фактически он тоже накапливал те данные, разрозненные данные, подчеркиваю, которые он смог собрать в систему, и они перед ним открыли совершенно новые основы мироздания. Правильно ли я вас понимаю, что все эти столетия подвига отечественных археологов с 19 века, собиравших вот эти следы предыдущих поколений, предыдущих цивилизаций, сейчас на новом уровне техники, технологий, десятков новых совершенно методов исследования позволяют пересмотреть вот эту огромную территорию, как вы сказали, сибирское пространство археологическое, и мы уже рассказывали и о тех людях, которые приполярными степями шли в Берингию, через Берингов пролив в Америку, и мы говорили об уникальной бронзе Таймыра, мы говорили вообще о гигантском пространстве, о скифах, мы говорили о влиянии Дальнего Китая, который, когда люди уходили оттуда под влиянием каких-то внутренних проблем, приходили в эти пространства, и мы же еще должны помнить денисовского человека, и мы совсем по-другому видим гигантскую территорию. Вот это колоссальное такое пространство, и для того, чтобы мы его понимали, все-таки вы, ученые, разработали четкую такую временную лестницу, да, от палеолита, древнего каменного века, потом к неолиту, к уже бронзовому и железному веку. Все-таки для того, чтобы понять, как человек на этой гигантской территории расселился, что современная российская наука знает? Она же является неотъемлемой частью мировой науки и заодно часто переворачивает понимание мировой науки о жизни древних людей. В данном случае, вот вы не просто так задумали этот цикл бесед, так я вас и ловлю на слове. Вам карты в руки.
14: Вы знаете, действительно, наша наука археологическая, она является лидером в мире по не только по методике раскопок, да, но по интерпретации различными методами, которые сейчас присущи многим наукам. И мы как бы находим, ну не просто слово, я не хочу так сказать смежников, а коллег, друзей по науке, ну, допустим, палеогенетика, которая так бурно развивается у нас, искусственный интеллект и так далее. Мы привлекаем этих ученых для интерпретации массив археологических материалов, которые накоплены уже вот 300 лет назад. Я, Дмитрий, тут хочу, вот опережая немножко, может быть, события наших, но опять же сказать за свою любимую Сибирь, за ту территорию, на которой мы живем. Сибиряки – это гордое такое. Знаете, я часто встречал даже за рубежом те, которые уже уехали, а даже в разговорах. А мы из Сибири, мы сибиряки. Понимаете, оно как-то внутри генетически передается, ну и где-то с пафосом. Да, нас могут, меня как-то упрекнули, когда мы создали такой бренд «Сибирский характер». И я выступил в Российской академии образования с докладом. Это не касается археологии, ну там может быть, а касается вообще сибирского характера, старожильческого и так далее. Это тоже моя как бы тема научная. Мне одна академик такая задала: а что же есть и московский характер? Ну, я говорю, да ради бога, может, московский характер есть, вологодский характер, вы окаете, там акают и так далее. Это как бы является ли это характером? Но я говорю, история Сибири, она доказывает, начиная с войны 1812 года, кто на редутах Раевского сражался? Сибиряки, которые Омское создали, Омскую дивизию, или, ну, не ополчение, а в Омске собрали сибиряков и отправили на защиту Москвы 1812 года. А кто в 41 году Москву в декабре месяце отстоял? А кто под Ржевом? И так далее. Можно много говорить о сибиряках.
13: Ой, Николай Иванович, вы это сейчас такого откроете, это, ну, не то что маленького-маленького демона споров, потому что я тогда скажу, а кто Сибирь открыл? А казаки, а у казаков свой гонор. Да, и мы как начнем русские люди выяснять, у кого характер круче, да. Здесь важен, ну, вот этот...

0: столба. И реки текут тысячелетиями, и зачастую в скальном грунте они не сильно меняют русло. Если человеку там удобно, он придет спустя тысячи лет. И это дает возможность найти это место. Все-таки давайте вот от сибирского характера перейдем к характеру сибирских археологов.
1: Вот понимаете, еще Петр I настолько был знающим нашим царем-императором, уже можно так сказать, впервые было. И он посылал экспедиции, собирал ученых, так как в России мало тогда было Академии наук и так далее. Он что делал? Привлекал ученых и посылал, создавал условия, давал деньги изучать Сибирь и Дальний Восток. И вот одних с таким ученых был немецкий, впоследствии академик, Мессершмитт. И вот Мессершмитт в Сибири, недалеко от города Абакана, современного города Абакан, а село называлось Абакан Перевозничество, в декабре 1722 года, откуда начиналась археология, вот с села этого Абакан Перевозничество, раскопал впервые, научно раскопал. Не тот те грабители, которые курганщики были, раскопки вели, раскопал научно Тагарский курган Железного века, научно. И вот с этого времени начинается научная российская археология. То есть опять истоки. Вы уж мне простите за такое областничество сибирское, но я говорю фактами, я не сочиняю, я говорю фактами. И вот у нас в Абакане в 2022 году прошла большая конференция 300-летия начала российской археологии. Это была большая российская конференция, приехали со всех научных центров, все это признание начала археологии. Так вот, кроме того, что первые палеолитические стоянки уникальны, ну и сама археология начинается из Сибири. Это, ну, понятие достаточно знаковое. Поэтому и археология в Сибири у нас, ну, имеет весомый научный взгляд. У нас в Новосибирске академический институт археологии и этнографии, который в свое время, еще в начале 50-х, конце 50-х годов, в начале 60-х, создал приехавших сибиряк, но жив в Ленинграде, приехал и открыл впоследствии этот институт Алексей Павлович Отладников, впоследствии герой социалистического труда. Это тот человек, который открыл мальчика из Ташикташа в Узбекистане и так далее. Ну, а Алексея Павловича я буду рассказывать в циклах наших передач. Так вот, следующее открытие, которое было сделано, я про первые шаги человека рассказываю, было открытие сделано замечательным ученым Михаил Михайловичем Герасимовым, антропологом, который впервые в мире, опять же подчеркиваю, облик человека создал, то есть создал методику по черепу, как можно восстановить облик человека. Мы знаем это Ивана Грозного, Тамерлана и многих других, что и по этому методу сейчас только компьютерная графика создается, а он вручную это все делал. Так вот, будучи опять же сотрудником Иркутского музея, ему поручили съездить в деревню Мальта, где крестьянин выкопал какие-то рыбы, погреб и выкопал кости. Он приехал, ага, кости мамонта. Все. Через год он начал раскопки. И это палеолитическая стоянка Мальта, которая раскапывает до настоящего времени. Это уникальнейший археологический памятник. Первое захоронение в Сибири ребенка там было найдено. Были найдены остатки жилищ, причем клубное жилище, где вмещалось больше 50 человек. Такое жилище было из костей мамонта, рогов оленя, накрыто было шкурами мамонта, оленями шкурами, где горели очаги. Но там было найдено первобытное искусство, уникальнейшее. Это фигуры вырезаны.

0: изваяны из кости фигурки женщин, одеты, раздеты. Ну, это понятно, материнский род, почитание женщины, матери, прародительности человека. Почитание было громаднейшим, интересным. Но еще были найдены летящие птицы. Птицы перелетные. Это утки, гуси, гагары и поющий скворец. Поющий, который, вот знаете, весной, наверное, особенно это в деревне можно заметить, на проводах вдруг появляется первый скворец, там, в марте, и он поет радостно, вернулся домой. И вот этот скворец как раз был запечатлен древними скульпторами, художниками. И пластина была, на которой с одной стороны были узоры, видимо, счет лунно-солнечных летоисчислений. Уже в то время Ларичев, профессор Ларичев доказал, ну, еще другие французы наши, о том, что в эпоху палеолита человек уже знал циклы Луны, Солнца, и фактически на 5-6 дней ошибался в количестве дней в году. И вот с одной стороны, а с другой были змеи, причем с капюшоном, типа кобры. Такая появилась научная легенда, что мальтинцы пришли откуда-то с юга. Ну, есть предположение, что очень близко в Средней Азии, в районе Самарканда, есть самаркандская палеолитическая стоянка, возрастом близкий. И ну, 25-24 тысячи лет там археологический материал каменный, очень близок. И вот в том, что пришли, и вот эта тоска по родине, это вот говорит о философии, о душе человека, уже мы понимаем, первое захоронение ребенка. И второе, это той далекой прародине, куда осенью улетают птицы, а весной не возвращаются, а здесь тяжелая зима в Сибири происходит, человеку надо выжить, и он так ждет этих перелетных птиц, но они являются еще промысловыми птицами, потому что на стоянке были найдены косточки этих птиц. Вот это уже нам говорит о внутреннем мире человека. Мы не просто говорим о каком-то троглодите, как часто представляют в научно-популярных книгах, там вот, только убивает, только там все такое жесткое, да, а здесь мы говорим о человечности, а говорим о человеке уже разумном, который имел свое искусство, который представление о религии имел, имел возможности наблюдать за солнцем, луной и так далее. Вот это стоянка Мальта. А потом, уже чуть позже, Окладников, молодой Окладников, открывает стоянку Буреть, прямо на Ангаре, у деревни Буреть, и там находит знаменитую Бурецкую Венеру, фигурку, одетую в одежды, комбинезон полярный, как сейчас носят, ну, сокуль называют его. Вот. Это капюшон, меховой капюшон, монголоидные глазки. И он в книге «Утро искусства» описал, как он взял в ладони эту фигурку, она тысячелетиями, 25 тысяч лежала в почве, и она из желтой на свете превращалась в какое-то из живого существа в коричневое. Понятно, кость на солнце превращается, другой цвет имеет. И вот эта уникальность настолько описано Алексеем Павловичем Окладниковым, была и в рассказах, то есть в научных изданиях, и в том числе вот такой книге «Утро искусства». А Гриндорская Венера, которая экспонируется в Венском музее в Вене, туда я смотрел, я, к сожалению, не мог попасть, времени не было. А была очередь, которая зигзагами, как змейка, уходила, чтобы попасть, посмотреть эту фигурку. Китайцы, японцы, со всего мира, простите, весь мир шел смотреть. А у нас мы античностью, вот античность у нас, да, это великое искусство, но у нас есть свое родное, о котором мы забываем. Слава Богу, российская железная дорога проводит выставки «Сны Сибири» в Москве, в Красноярске, в Иркутске, сейчас в Новосибирске, где показывается вот это достояние, наше российское древнее достояние, где люди могут не в отдельном музее, а вот где собраны самые лучшие образцы этого искусства посмотреть. Вот Бурецкая Венера. И опять же возраст. Возраст мамонта. Люди жили в эпохе мамонта. И опять же, вот уникальность этих находок. Вот с этого, собственно, с конца 19-го до середины 20 века шел вот такой процесс накопления. Я сегодня говорю только о древностях, то есть о эпохе древнекаменного века. И вот 60-е годы наступают. И тот же Алексей Павлович Окладников на Амуре, я Дальний Восток затрагиваю, потому что той же Сибирь, я уже сказал. На Амуре у села Филимошки, у подножия, находят гальки, оббитые. Но они были необычно оббиты, гальки. Не так, как в позднем палеолите. Алексей Павлович, и они такие рубеловидные, типа рубила. И он начинает говорить о том, что он нашел древний палеолит, не поздний палеолит, а древний каменный, который там за 500 тысяч лет может быть. А потом у деревни Усту, речка, опять там находят подобные гальки. И говорит о этом возрасте. Начинает, он уже живет в Сибири, ездит на Алтай, Горно-Алтайск, речка Улалинка, там татарское кладбище было, подножие этого кладбища. Опять находит, вот Алексей Павлович вообще уникальный ученый, уникальный человек, он находил там, где никто не находил. Удивительно. Вот. Это чутье у него было. И американцы, когда в Америке, на Алеутских островах, город острова Нангула, приехали туда, Лафлин написал «Нью-Йорк Таймс» о том, что приехали, все пока разбивали лагерь, он, говорит, начал кругами ходить и сравнил, как гончие, кругами-кругами, сказал, копать будем здесь. И действительно начали копать, там жилище раскопали, которого американцы не находили там, эпохи мезолита, 10 или 11 тысяч лет назад. Удивительно. То есть вот это человек такой был. И вот Алексей Павлович на Улалинке уже в разрезе, в глине, находит орудие. Многие сомневались там и так далее. Орудие труда. Причем с определенной технологией, не просто оббивки, а нагревание валуна, туда воду лили и отскакивали части по трещиноватости, отскакивали куски, с которых потом делали орудие. Острый край был, его ретушировали и делали орудие. Стоянка Улалинка. Рогозин, геолог, определил возраст порядка 800 тысяч. Ну, это уже было уникальное. Ну, дискуссий, споров было достаточно много, понимаете? Но если ты находишь достоверных 3-4 орудия, или как теперь модно называть, артефакта, это уже доказательство, которое трудно куда-то отбросить. Все можно отбросить. Там куски какие-то, похожие, непохожие. А это не может природа сделать. ударный бугорок.
1: Конечно, и мы будем об этом говорить, потому что зачастую одна иголочка, одна косточка, один зуб может перевернуть представление человечества о своей древней истории. Но об этом, уважаемые радиослушатели, мы продолжим через несколько секунд в рамках нашего проекта «Сибирские древности». Мы начали цикл бесед о сибирской археологии как о мировом феномене, феномене мировой науки, исторической науки о древнем человеке. И я вам напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь цикл «Сибирские древности» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрия Кононыхина, а мы через несколько секунд снова вернемся в гости к нашему доброму другу, доктору исторических наук Николаю Ивановичу Дроздову. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, в нашем специальном проекте «Сибирские древности». Сегодня в Красноярске в гостях у нашего доброго друга, автора цикла, доктора исторических наук, профессора кафедры истории России Сибирского федерального университета в славном Красноярске Николая Ивановича Дроздова. И мы говорим о феномене сибирской археологии в мировой, в отечественной науке, значении Сибири для мирового знания. Николай Иванович, вы начали рассказывать о том, как Алексей Павлович Окладников находит следы очень глубокой древности, 500 000 лет. И зачастую вы сказали, что по одному камешку обитому, по 2-3 орудиям труда можно, это как по фактам, они неопровержимы, их нельзя убрать, изменяется представление о том, как человек осваивал эти территории. Так буквально каждый год, каждый день приносят новые знания. Мы будем говорить о знаменитой Денисовской пещере, о денисовском человеке, об обнаружении иголок. Мы будем говорить о том, как сейчас буквально в 26-м году ученые обнаружили просверленный зуб неандертальца возрастом 60 000 лет.
2: Чегирская пещера.
1: Да, это феноменально. То есть, таким образом, как мы уже говорили, как в периодической системе Дмитрия Ивановича Менделеева, мы заполняем неведомые вот эти элементы нашего знания. И возвращаясь к находкам древнего палеолита, что они значили для тогдашней науки? 500 000, 800 000 лет. Как это с точки зрения хронологии расселения человечества не просто по Сибири, а вообще по Земле? Как это повлияло на мировую науку?
2: Вы знаете, так как в Сибири, уже мы говорили, не было стоянок древнее 25-24 000 лет и ниже, то это, конечно, было сенсацией. Было какие-то, ну, я уже сказал, дискуссии там археологов и так далее, о том, что в это время были найдены на Северном Кавказе ручные рубила, там в Армении и так далее. То есть древность все время там была. А в Сибири не должно было быть, ну, есть вот 25, и все, успокойтесь, и в том числе на Дальнем Востоке. И это взбудоражило ученых на новые открытия. И вот, конечно, таким уникальнейшим, что ли, открытием являлось в 1060-х, конце 60-х годов, открытие, сделанное профессором Медведевым Германом Ивановичем, профессором Иркутского университета, это на Братском водохранилище. На затопленное водохранилище там под 60-80 метров. Казалось бы, затоплены те стоянки, та же Буреть и так далее, что уже ничего не будет. И вот на этих высоких так горах называемых, их там было много, на пляжах, были найдены дефлированные, то есть замытые, солнцем опаленные дефляции, так называемые. Вот долго, когда лежит камень, он покрывается патиной, химическое выветривание, солнечное и так далее. И вот там были найдены дисковидные нуклеусы, причем сделанные из кварца, кварцитовые, кремневые, остроконечники, такие крупные, не то что копья, а остроконечники. И это было новое открытие, подтверждающее то, что в Сибири не только вот то, что на Улалинке было найдено, там, Усту, это открытие, которое заставило задумываться, причем не на одном месте, а где-то в акватории, особенно на правом берегу Братского водохранилища, были найдены эти, причем в заливах найдены, гора Глиняная, где я сам лично, будучи студентом, раскапывал шурф, который был 8 метров глубиной, и в этом шурфе мы нашли нуклеус и кости шерстистого носорога. Вот это настолько были уникальнейшие находки, которые... А Герман Иванович Медведев был человеком, он, кстати, ученик Герасимова Михаила Михайловича, под его руководством он защищал кандидатскую диссертацию и затем раскопки вел на стоянке Мальта вплоть до ухода из своей жизни 10 лет тому назад. Так вот, Герман Иванович в начале говорил, да, древние, он не называл дату. Он не мог, пока нужно было геологии подтвердить, найти это все. Потому что труд настолько ученого-археолога сложен, и я еще раз повторяю, со специалистами других наук, геология, палеопедология и так далее. И вот он открыл новые горизонты, которые доказал о том, что вот те материалы, которые собраны были на пляже, они датируются в пределах 300 тысяч лет. 300 тысяч лет. Это уже было без доказ, без всяких споров, без, ну, дискуссии были, они всегда есть у археологов, у ученых. А здесь вот было найдено вот такие замечательные орудия труда.
1: Николай Иванович, я прошу прощения, вот здесь очень маленький нужен, но важный комментарий. Правильно ли я понимаю, что когда мы говорили о том, как видит археолог окружающую обстановку, как он видит вот это возможное место стоянки древнего человека, фактически то, что сделал Медведев, он заставил археологов поднять голову от ручья, от протекающей речки вверх по холму на десятки метров вверх. То есть фактически показал, что люди могут жить на холме, в другом месте, в принципиально другом месте. И это резко расширило фактически зоны поиска. И люди стали находить больше следов древнего человека.
2: Это правильно. Потом мы доказали это и на Красноярском водохранилище. Потому что размывы идут. Сезонность водохранилищ, есть одна очень интересная специфика. Да, лето и осень. Наполнение водохранилища, потом за зиму сработка водохранилища, и весной открывается громадное пространство, уже вода сошла, и открывается пространство, где можно видеть разрезы, можно видеть на пляжах эти вымытые археологические предметы и так далее. Это определенная своеобразная даже может быть передача, каким образом сохранение культурного наследия, археологического наследия водохранилища. И кто за это должен отвечать, Дмитрий? Это серьезный вопрос.
1: Я понимаю.
2: Потому что водохранилище сейчас, то есть гидроэлектростанции в основном находятся в частных руках. Вот Красноярская гидроэлектростанция находится, ИТ-элемент алюминщиков. А водохранилище находится в руках государства. За киловатт-час мы платим потребителям. А отдают ли они за воду? И почему они не дают деньги на сохранение культурного наследия?
1: Ну, мы об этом обязательно поговорим.
2: Да, и это тоже вопрос.
1: Это культурная политика, и о которой вы все время беспокоитесь, и пылко так ярко об этом говорите. Возвращаемся к открытиям Медведева и вот этим древностям 300 тысяч лет. Получается, мы все время заполняем эту таблицу неизвестных элементов.
2: Да, да, да.
1: И что
2: правильно
1: получается вот с точки зрения географии расселения древнего человека?
2: А вот география дальше идет. 80-е годы уже, пока я оставляю Алтай в стороне, так, это особое, вот окладникову Лалинку, которая признана и в одном из первых томов древнейшем заселении Азии академик Деревянко, ученик Алексея Павловича Окладникова, эти материалы опубликовал. Они есть, по-моему, во втором томе его трудов, которые вот сейчас выходят. А это сногсшибательное открытие было сделано в Якутии на реке Лене, это на местности Дерин-Дюрях, где ленские знаменитые столбы. Юрий Алексеевич Мочанов, он находит стоянку Дерин-Дюрях аэродромы, находит уникальные материалы. Они настолько, ну, можно сравнивать их, и он сравнивал, с Олдуваем с Африки. Но Юрий Алексеевич пошел по пути несколько такого, увлекающейся археологии, и он сразу присвоил миллион лет этим находкам. Это туда, ближе к полярному кругу. Миллион. Вот Якутск и там. Миллион лет. А потом при дальнейшем уже к 2 миллионам лет. Ну, мы следов не наблюдаем ни в Китае, ни в Монголии, откуда могли бы эти люди прийти. Откуда они с космоса прилетели? 2 миллиона лет. Дискуссия, все. Мочанов никого не признавал. Он вот такой ученый был, упорный, свое видение и все. Никого, дискуссия. Были, ну, неприятные вещи. Я участвовал в этой конференции, когда нас, те, которые мы давали возраст, это Семен Маркович Цетлин, геолог, это археолог Ранов Вадим Александрович, я называю уникальные фамилии, уникальных людей, которые сделали много в археологии, в геологии. Вот, это уникальные люди. И вот я присоединился к ним, присоединился к своему учителю Медведеву, которого, кстати, не пригласили на эту конференцию на Лени. Это в 1988 году. Мы сказали, что возраст этого памятника, ну, предположили, что и по археологическим материалам, по геологии, где-то порядка 300 тысяч, ну, может, 400 тысяч лет самое большое, но не какие-то миллионы, 2 миллиона лет, а может, даже и больше, как Юрий Алексеевич говорил. Но это очень был ученый, я бы сказал, с большой буквы, интересный, много сделал в Якутии, открытием, еще будем говорить о позднем палеолите. Так вот, масса возникла тогда различных идей, предположений, и психологи, и языковеды, и философы включились в эту тематику. Ну как так? В Сибири вот столько.
1: Получается, это как открытие нового космоса, когда археология открывает совершенно другое пространство, ошеломительное для современников.
2: Да, мы... ноосфера новая.
1: Конечно. Да. И мы обязательно продолжим наши беседы о археологическом пространстве Сибири, которое, ну, буквально переворачивает наше представление о древнем человеке. И сегодня мы были в гостях у нашего доброго друга, доктора исторических наук, директора Сибирского института Международного инновационного университета, профессора кафедры истории России Сибирского федерального университета в славном Красноярске Николая Ивановича Дроздова. Николай Иванович, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Всего доброго.

0: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Авторский «Князь Игорь».
1: «Бородин» — это главное в версии «Геликон Опера». Это впервые будет исполнено на оперной сцене.
0: И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
2: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
3: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. В ООН осудили удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области. Спонсоры Украины уже устали от ее поддержки, заявил президент Бразилии после саммита группы семи. И единый день голосования в России назначен на 20 сентября. Теперь подробнее об этих и других событиях. Россия и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства, заявил Владимир Путин на торжественном приеме в честь глав делегации, прибывших в Казань на саммит России-АСЕАН. Это мероприятие дало официальный старт саммиту, который посвящен 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Путин отметил общие нравственные ценности России и стран АСЕАН.
2: Уверен, мы можем с оптимизмом смотреть в будущее, поскольку сотрудничество России и АСЕАН опирается на прочные узы дружбы и взаимной помощи, накопленный позитивный опыт партнерской работы. В свое время Советский Союз помог многим народам Юго-Восточной Азии в освобождении от наследия колониальной эпохи, оказал поддержку в становлении государственности и основ экономики, укреплению обороноспособности. Десятки тысяч студентов из Юго-Восточной Азии окончили наши высшие учебные заведения. Полученные ими знания и профессии инженеров, педагогов, врачей, юристов, экономистов и многих других приносили и приносят до сих пор практическую пользу согражданам ваших стран. И сегодня Россия и государства АСЕАН сообща продолжают развивать и приумножать добрые традиции взаимовыгодного сотрудничества. Работают над углублением партнерских связей. И, что важно, мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела. И Россия, и страны АСЕАН придерживаются общих нравственных ценностей, уважают национальную самобытность друг друга, признают культурно-цивилизационное разнообразие мира. Все наши государства следуют собственной модели развития и никому не навязывают свои взгляды. И в этом, безусловно, наша сила.
1: В Казани российский лидер также провел отдельные встречи с президентом Франции, султаном Брунея, премьером Малайзии, а также главой МИДа Турции. Владимир Путин поручил Минздраву принять все необходимые срочные меры и оказать помощь пострадавшим и раненым в результате террористического акта киевского режима в Брянской области. Автобус, на котором в Геленджик ехала белорусская детская футбольная команда, был целенаправленно атакован украинским дроном. Киевский режим нанес новый прицельный удар по детям в возрасте до 12 лет. Двое в тяжелом состоянии. Погибла одна из сопровождающих. Из Брянской области репортаж Марины Масловой.
3: Пассажирский автобус. Его сейчас тщательно исследуют эксперты. Корпус весь в мелких дырах, словно от шрапнели. Внутри окровавленные подголовники кресел. Украинский беспилотник сознательно направили на перерез, и оператор, скорее всего, видел, что перевозят детей. Все случилось около 11 часов утра. Автобус только-только пересек границу. На федеральной автотрассе А-240 у села Рудня Почепского района Брянской области. Дорога до вечера была перекрыта. Следователи собирали вещдоки. Это была группа из детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Речица. До Геленджика, где предполагалось провести сборы, ехать ей было больше суток. На месте погибла Виктория Горошко. Ее муж был тренером детской футбольной команды. Исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук навещает пострадавших в больнице. Туда с места трагедии привезли 7. Причем 2 детей в тяжелом состоянии. Российские медики делают все возможное, чтобы их спасти. В сельской школе было оборудовано место временного пребывания для тех, кто не нуждался в госпитализации. Горячее питание, психологическая помощь. Между прочим, на том же участке дороги и прежде были зафиксированы налеты украинских ВПЛА. Правда, без таких трагических последствий. Поэтому вовсе не исключено, что за белорусскими автобусами ВСУ охотились специально, выбирая жертву, убийство которой точно вызвало бы широкий общественный резонанс. Марина Маслова, Вести, Брянск.
1: ООН осуждает нападение на гражданское население и инфраструктуру. Об этом заявил ТАСС официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжарик в ответ на просьбу прокомментировать удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области. Единый день голосования в России назначен на 20 сентября, и по предложению Центра избиркома голосование будет проходить 3 дня, 18, 19 и 20 числа. Нынешняя избирательная кампания одна из самых масштабных за последнее время. Старт дал президент, подписав соответствующий указ. Страна будет выбирать депутатов Госдумы 9 созыва, глав регионов, представителей областных парламентов и городских советов. На первом заседании Центра избиркома по подготовке к единому дню голосования глава ЦИК Алла Памфилова сообщила, что депутатов Госдумы будут избирать на 5 лет, а в выборах смогут участвовать 17 политических партий. Впервые в парламентских выборах примут участие жители новых российских территорий. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях сформированы 7 одномандатных округов. Соответственно, в новом созыве будет 7 депутатов от новых регионов. Спонсоры Киева уже стали поддерживать его в противостоянии с Россией и ищут решения, чтобы добиться урегулирования конфликта. С таким мнением после участия в саммите группы семи во Франции выступил президент Бразилии. По его словам, в ходе общения он впервые увидел желание Запада положить конец конфликту на Украине. Между тем, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал, когда ждать делегацию из США и о том, как какой будет американская позиция после попыток обработки со стороны европейских лидеров.
4: Когда ждем-то гостей заморских?
5: Ну, я бы сказал, я не называл бы конкретные даты, но диалог точно продолжается. Вы знаете, был очень хороший разговор президента Путина, президента Трампа. Все европейцы, британцы в бешенстве от того, что этот диалог продолжается. Поэтому точно ждем в довольно ближайшее время. Ну, о датах, соответственно, объявит администрация президента.
4: Но при этом пишут, что вот европейцы уже, что называется, опять перепрошили, что ли, Трампа. Ну, не хорошее слово, но тем пишут, что Трамп теперь склоняется к мнению европейцев.
5: Эти европейцы, британцы принимают титанические усилия, чтобы разорвать прямой диалог России и США. Они привыкли влиять на вот Байдена, привыкли быть крайне негативными. Поэтому то, что сохраняется прямой диалог России и США, это крайне важно.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз объявил место проведения матча за Суперкубок России этого года. Чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка страны «Спартак» 18 июля сыграют в Нижнем Новгороде. Напомню, действующим обладателем Суперкубка России является ЦСКА. Международный футбольный турнир «Братский кубок» пройдет в Москве с 4 по 18 июля. В соревнованиях примут участие московский ЦСКА и «Динамо», а также бразильский «Ботафого». В матче открытия на веб-арене встретятся ЦСКА и «Ботафого». «Братский кубок» состоится в четвертый раз. В прошлом году победителем стала «Динамо». Тем временем новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прибыл в Россию в среду. Его встречали генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров и несколько десятков болельщиков. Ранее Шварц уже работал главным тренером клуба с 20 по 22 год. «После 4 лет я перед вами. Эмоциональный и особенный день для меня. Много воспоминаний, но сейчас тот момент, когда нужно создать новую историю», — отметил Шварц. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал перспективы команды в новом сезоне. «Мы не в первый год проходим этап, когда группа игроков может уйти. Команда точно будет готова физически, организованно. Дальше вопрос исполнителей. Если сделаем точечные шаги по комплектованию, будем способны сделать и шаг вперед как в развитии, так и по месту в турнирной таблице», — отметил Галактионов «Спортэкспрессо». Глава Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал предстоящие товарищеские матчи сборной России. 26 июня наша национальная команда сыграет со сборной Турции, а 28 июня со сборной Венгрии. «Конечно, мы немного заржавевшие и не находимся в регулярном тренировочном цикле, но не сомневаюсь, что команда подготовится хорошо. Любая игра важна, особенно против Турции, которая является одним из лидеров европейского и мирового баскетбола», — приводит слова Кириленко ТАСС. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. О прогнозе на 18 июня. В Сатке будет плюс 22 градуса, в Челябинске около 24. Тепла, в этих городах пройдут дожди. В Сургуте плюс 33, без осадков. В Петропавловске и Камчатском пройдут дожди. Днем плюс 10 градусов. В Оренбурге плюс 27, без осадков. В Петербурге в четверг местами пройдут дожди. Днем будет плюс 17 градусов. В Москве сегодня также ожидаются дожди. Днем около 16 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 13 градусов. Давление 744 миллиметра ртутного столба.
0: Радио России. Музыка.
7: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
8: Здравствуйте, в эфире программы «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию сезонную программу, для которой собрал различные произведения, имеющие самое непосредственное отношение к лету. Любопытно, что их в джазе гораздо меньше по сравнению с пьесами, в которых упоминаются остальные времена года. Программу откроет самый известный джазовый стандарт всех времен и народов «Summertime», это 59-й год, принятый в 2001 году в зал славы Грэмми альбом «Porgy and Bess», две легенды Элла Фицджеральд, Луи Армстронг и оркестр под управлением Рассела Гарсии.

Произведение «The Things We Did Last Summer» написано в 1946 году композитором Джулом Стайном и автором слов, ну и поэтом-песенником Сэмми Каном. В том же году было записано певицей Джо Стаффорд с оркестром Пола Уэстона, а также Фрэнком Синатра и Воном Монро. Все версии попали в хит-парад. Позже исполнялась и как песня, и как инструментальная композиция Херби Мэном, Нэнси Уилсон, Марин Макпартлан, Стефаном Граппелли, Грантом Грином и многими другими. Я выбрал инструментальную версию, записанную двумя выдающимися скрипачами Стефаном Граппелли и Ягуди Минухиным.

Пьеса «The Summer Nose» была написана Мишелем Леграном в начале 70-х как главная музыкальная тема картины Роберта Маллигана «Лето 42-го». В 71-м году инструментальная композиция принесла композитору первую премию Грэмми. Песней же она стала практически сразу. Английский текст и название принадлежат супружеской паре Аллен и Мэрилин Бергман, сотрудничавшими с Леграном с 60-х годов. И уже весной 71-го года «The Summer Nose» была записана Барбарой Стрейзанд для альбома «Барбара Джон Стрейзанд». В 1974-м ее записал Фрэнк Синатра. Также она появилась в репертуаре Тони Беннета, Сары Вон, а со временем и многих других исполнителей. Кстати, существует франкоязычная версия песни, текст в 1975 году написал Жан Дрежак. Я же предлагаю вам послушать «The Summer Nose» в исполнении Розмари Клуни и оркестра Вуди Германа с альбома певицы «My Body».

Песня «Summer Wind», изначально «Der Sommerwind», была написана в 1965 году немецким композитором Хайнцем Майером с немецкой лирикой авторства Ханса Братке. Английский текст написал Джонни Мерсер, который услышал, как песню исполняет датская певица Грета Ингман. В США она была записана в том же 1965 году Уэйном Ньютоном, затем Бобби Винтоном и Перри Комо. Наибольшую известность получила в 1966 году благодаря записи Фрэнка Синатры, которая заняла 25 место в хит-параде Билборда и первое место в чарте Easy Listening. Она вошла в один из самых известных альбомов Синатры «Strangers in the Night», получивший две премии Грэмми.

Samba de Verão – это оригинальное название песни, также известной как Summer Samba и So Nice. Написано в 1964 году, авторы – братья-композитор Маркос Валли и поэт Пауло Серджио Валли. Английский текст написал Норман Гимбл. В 1965 году была записана ансамблем Серджио Мендеса «Бразил 65», в котором пела вокалистка Манна Деса, но хитом стала годом позже. Инструментальная версия в исполнении трио бразильского органиста Уолтера Вандерлея добралась до 26-й строчки хит-парада журнала Billboard. Став хитом, появилась в репертуаре других исполнителей, например, Энди Уильямса, Стру Джильберто, Дизи Гиллеспи, Бада Шенка и других звезд, включая бразильскую пианистку и вокалистку Элиану Ильяс, записавшую «Самба де Верау» для своего альбома «Дример» в 2004 году.

«Once Upon a Summer Time» вновь Мишель Легран. Композитор сочинил произведение в соавторстве с Эдди Барклаем в 1956 году. Автор слов Эдди Марней. Впервые записано на французском языке в 1956 году Катрин Саваш в сопровождении Мишеля Леграна и его оркестра. Позже, кстати, и сам Легран исполнял «Once Upon a Summer Time» в качестве вокалиста. На английском языке текст написал Джонни Мерсер, была записана в сентябре 1958 года Blossom Dearie и выпущена на альбоме певицы, который так и назывался «Once Upon a Summer Time». Позже звучала в исполнении Майлза Дэвиса, Сары Вон, Тони Беннета, Чета Бейкера, Бетти Картер и Артура Сандоваля.

0: «Эстате» – одна из немногих появившихся в Италии песен, ставших джазовыми стандартами, если не единственная. Появилась в 60-м году, написана композитором Бруно Мартино в соавторстве с поэтом Бруно Бригетти. В джаз пришла в первую очередь благодаря Жуану Жильберту. Как гласит легенда, в июле 63-го года он приехал в Италию вместе с Жуау Донату, Тиау Нету и Милтоном Бананой. Пока его квартет выступал на верхнем этаже одного из клубов «Версили», это в Тоскане, ансамбль Бруно Мартино играл «Эстате» в главном зале. Именно там Жильберт впервые услышал эту композицию. Записал он ее в конце 76-го года для одного из своих лучших сольных альбомов «Амарозу». Позже, ставшую популярной песню, записывали Роберто Гамбарини, Гровер Вашингтон, Джо Пасс, Тутс Тилеманс и многие другие.
1: Sei calda come i baci che ho perduto.

спать.

заключение хочу предложить вам послушать пьесу народного артиста России Давида Голощекина «Полночь в летнем саду», записанную Ленинградским инструментальным ансамблем под управлением Давида Голощекина и выпущена в 1972 году, естественно, на виниле и, разумеется, фирмы «Мелодия». Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым, на этот раз полностью составлена из летних произведений, которых, что меня всегда удивляло, в джазе не так много. До встречи!

0: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Авторский «Князь Игорь».
1: «Бородин» — это главное в версии «Геликон Опера». Это впервые будет исполнено на оперной сцене.
0: И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
2: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
3: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве».
4: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Австралийская ехидна.
5: Предками ехидн были именно водные животные, и многие вещи, связанные с анатомией ехидн, объясняются вот такой амфибийностью предковых форм.
0: Биолог Алексей Масолов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Анадыря. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкалья.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
8: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поручил главе Минздрава принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области. Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Кутузовка в ДНР. И четверг в Центральной России станет самым холодным днем с начала лета. Теперь подробнее об этих и других событиях. Россия и страны АСЕАН выступают за справедливую систему мироустройства, заявил Владимир Путин на торжественном приеме в честь глав делегаций, прибывших в Казань на саммит «Россия. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии». Президент подчеркнул, что Россия и страны АСЕАН никому не навязывают свои взгляды, и в этом их сила.
2: Хотел бы еще раз от души поприветствовать всех вас в России. Мы встречаемся в Казани, красивом и древнем городе, который олицетворяет культурное и конфессиональное многообразие нашей страны, ее уникальное историческое и духовное наследие. И при этом является современным, динамичным и открытым миру мегаполисом. Уверен, вы сами сможете почувствовать искреннее гостеприимство и радушие российского народа. Познакомитесь с его богатыми традициями. Наш саммит проходит под знаком 35-летнего юбилея отношений России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Собрал лидеров, глав правительств, ведущих политиков и государственных деятелей из всех 11 стран АСЕАН. Представительный состав участников убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств Юго-Восточной Азии к укреплению партнерств, к тому, чтобы вывести его на новый, еще более продвинутый уровень, всемирно наращивать взаимовыгодные связи и контакты в политике и безопасности, экономике, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной сферах. Исходим из того, что достижению этой комплексной цели в полной мере будет способствовать наш нынешний саммит и подготовленные к утверждению по его итогам документы. Казанская декларация и совместный план действий.
1: В Казани российский лидер провел отдельные встречи с президентом Филиппин, султаном Брунея, премьер-министром Малайзии. Владимир Путин поручил главе Минздрава принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим от теракта ВСУ в Брянской области, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По данным Минздрава, в больницах находится 6 пострадавших, среди них 5 детей. Как сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук, 2 пострадавших детей в реанимации. Глава региона отметил, что жизни детей ничего не угрожает, прогнозы медиков положительные. При необходимости пострадавших перевезут в Москву. Напомню, ВСУ с помощью беспилотника атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, гражданка республики, которая сопровождала юных спортсменов. Песков добавил, что ответными действиями России на удар ВСУ по автобусу с детьми будет продолжение спецоперации. По его словам, удар ВСУ был целенаправленным, нет никаких сомнений в том, кто стоит за этим ударом. СКР проводит следственные действия. Представитель Кремля отметил, что страны Европы опять обойдут вниманием трагедию в Брянской области, но Россия должна продолжать рассказывать о таких зверствах всему миру. Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Кутузовка в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили до 290 военнослужащих, рассказал начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Кутузовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 2 механизированных аэромобильных бригад, 3 бригад морской пехоты, штурмовой бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения АЗОВ и 3 бригад Национальной гвардии в районах Сергеевки, Ивановки, Ленина, Красноярского, Грузского, Веселого, Новопавловки и Кучерова Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили до 290 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 7 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и 2 боевые машины РСЗО «Град».
1: Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю. По данным Минобороны, в Константиновке российские войска ведут активные наступательные действия. Освобождены от украинских боевиков почти 100 зданий. Продолжается уничтожение окруженных отрядов ВСУ в юго-западной части города. За сутки в Константиновке уничтожено более 70 украинских военнослужащих. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных боевиков. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 6 опорными пунктами противника. Прямым попаданием авиабомбы уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане, переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. Дональд Трамп снова заявил, что в связи с удешевлением нефти может вернуть санкции против российской нефти. Ранее президент США говорил, что восстановление санкций находится на рассмотрении и зависит от динамики цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent торговались ниже $79 за баррель на ожиданиях скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке, заключения сделки между США и Ираном, которая запланирована на пятницу. Четверг в Центральной России станет самым холодным днем с начала лета, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в Москве еще 3 дня прохлады, и в выходные столбики термометров преодолеют отметку в плюс 20 и наконец-то вернутся в климатические рамки начала лета.
4: Столичный регион остается в тыловой части североатлантического циклона, поэтому характер метеоусловий не изменится, а значит продолжится адвекция более прохладного воздуха, причем с температурным фоном, соответствующим норме сентября. Предстоящие сумерки в Москве будет плюс 9-12, в середине дня при пасмурном небе и небольшом дожде не выше плюс 13-16. Вот уж действительно незабудковый июнь, о капризах которого мы предупреждали накануне сезона. Тем не менее, сбой природы, когда июнь вдруг подменили сентябрем, будет недолгим. К воскресенью холод выдохнется, погода наладится и потеплеет до летних значений. Символично, что произойдет это в день летнего солнцестояния, когда наступает астрономическое лето.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Смешанное единоборство. Впервые в истории сразу 2 россиянина вошли в тройку лучших рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории. Петр Ян, владеющий чемпионским поясом UFC в легчайшем весе, в обновленной версии рейтинга поднялся на 2 позиции и стал 3-м. А первую строчку сохраняет чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев. Российский футбольный союз утвердил новый регламент Кубка России сезона 26-27, согласно которому решающий матч турнира будет называться финалом, а не суперфиналом. Кроме этого, матчи на вылет в пути российской премьер-лиги и пути регионов теперь будут начинаться с 1/8 финала вместо 1/4 финала. Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев в очередной раз опроверг слухи о его возможном переходе в «Спартак». Переговоры о продлении контракта с «Локомотивом» идут. Информация об интересе других клубов ко мне – всего лишь слухи. Все вопросы об этом лучше задавать «Локомотиву», заявил Воробьев в интервью «Чемпионату». Теннис. Последняя из россиянок в сетке турнира категории WTA 500 в Берлине проиграла в среду. Екатерина Александрова уступила во втором раунде первой ракетке мира Арине Соболенко 4-6, 4-6. Генеральный директор баскетбольной единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала перспективы клубов «Химки», «Самара» и «Нижний Новгород». «На данный момент официальные заявки от «Химок» не поступало, поэтому считаю, что этот вопрос не актуален. Что касается «Самары» и «Нижнего Новгорода», с ситуацией работаем. Наша задача – оставить как можно больше команд и даже расширяться. Но у нас есть требования регламента. Команды должны соответствовать по своему спортивному уровню и финансово быть стабильными», – подчеркнула Корстин. В завершении хоккея генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко уволен со своего поста, который занимал с 13 июня 2023 года. Вместе с тем Алексей Бадюков назначен на пост спортивного директора «Динамо». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 18 июня. В Сатке будет плюс 22 градуса, в Челябинске около 24. Тепла в этих городах пройдут дожди, в Новосибирске плюс 26 без осадков. В Магадане плюс 8, возможен небольшой дождь, в Красноярске плюс 20 без осадков. В Петербурге в четверг местами пройдут дожди, днем будет плюс 17 градусов. В Москве сегодня также синоптики обещают дожди, днем около 16 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 12 градусов, давление ниже нормы. 743 миллиметра ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть 14.
1: О, высокородная и отважная сеньора, как бы великие и удивительные ни были испытания, которым мне придется подвергнуться, клянусь, что я до конца с помощью Бога выполню свое обещание. Когда же я покончу с этим гнусным насильником и введу вас в мирное владение вашим государством, вы можете располагать собой по вашему свободному усмотрению, ибо сердце мое занято, воля пленена и разум похищен той, которая...
2: Как? Что вы говорите, сеньор Дон Кихот? Не может быть!
3: Никто не знает, куда повернется колесо фортуны, ваше высочество.
4: Клянусь вам, сеньор Дон Кихот, что вы не в своем уме.
3: Что?
4: Как это можно колебаться, когда речь идет о женитьбе на такой знатной принцессе? Женитесь, непременно женитесь, черт вас побери! Неужели вы думаете, что сеньор Дульсинея красивее принцессы? Готов поклясться, что она принцессе в подметке не годится?
5: Дон Кихот, услышав эти кощунственные слова, мгновенно распалился гневом и, подняв копье, без всяких слов и предупреждений, закатил Санчо два таких удара, что тот растянулся на земле.
2: Сеньор Дон Кихот, остановитесь!
5: Если бы Доротея не упросила нашего рыцаря пощадить своего оруженосца, он, наверное, прикончил бы его на месте.
1: Неужели вы думаете, нахал, что я вечно буду прощать ваши наглости? Да знаете ли вы, болван, бездельник, деревенщина, что только мысль о Дульсинее дает мне силу и мужество? Ну-ка скажите, плут с языком гадюки, кто, по-вашему, отрубил голову великану и сделал вас маркизом? Ибо все это я считаю совершившимся. То, что задумано, сделано. Она сражается во мне и побеждает мною, а я живу и дышу ею, и в ней моя жизнь и бытие. Гнусный негодяй! Благодаря ей вас подняли из праха и возвели в знатные сеньоры. Неблагодарны, берегитесь!
5: Хотя Санчо был оглушен страшными ударами, но все же расслышал слова Дон Кихот. Проворно поднявшись с земли, он спрятался за мула, на котором сидела Доротея.
4: Да вы подумайте, сеньор, ведь потом вы сможете вернуться к сеньоре Дульсинее. Что же касается красоты, то я в это дело не вмешиваюсь.
1: На этот раз я тебя прощаю. И ты прости мне причиненную тебе обиду. Часто сгоряча человек делает то, в чем потом раскаивается.
4: Это я знаю, ваша милость. Вот и я сам никак не могу удержаться, чтобы не сказать того, что вертится на языке.
1: И все же, Санчо, думай о том, что говоришь.
4: Ну, ладно. Бог все видит, он и рассудит, что хуже. Дурно ли говорить, как я говорю, или же дурно поступать, как ваша милость?
2: Все, хватит, довольно болтать, Санчо. Ступайте, поцелуйте руку вашему господину и попросите у него прощения. А впредь будьте осторожны в похвалах и порицаниях и не говорите дурно о прекрасной сеньоре Истабосса. А в остальном доверьтесь Богу, и все пойдет хорошо.
5: Санчо подошел к Дон Кихоту и попросил пожаловать руку, которую тот с достоинством протянул ему. Санчо ее поцеловал, а Дон Кихот дал ему свое благословение. Затем он предложил верному оруженосцу пройти с ним вперед. Нашему рыцарю нужно было расспросить его об очень важных вещах. Но в эту минуту они увидели, что навстречу им едет какой-то человек верхом на осле. Сначала они приняли его за цыгана, но едва Санчо, у которого при виде каждого осла глаза на лоб лезли, пристально вгляделся в незнакомца и тотчас же признал в нем освобожденного каторжника де Пасамонте, а в осле своего возлюбленного серого.
4: Вот он! Ворхен и Сильо! Неблагодарная тварь! Отдай мне мое добро! Верни мне жизнь! Не смущай моего покоя! Оставь мне моего осла! Возврати мне мое сокровище! Убирайся прочь, вор, мошенник, негодяй!
5: Но столько бранных слов и не понадобилось. При первом же возгласе оруженосца каторжник соскочил с осла и пустился на утек рысой, похожий на галоп, так что в одну минуту скрылся из глаз. Санчо же подбежал к своему серому и обнял его, стал ласкать и целовать точно человека.
4: Сокровище мое! Ослик души моей! Друг мой сердечный! Как тебе жилось без меня?
5: Осел же молчал и позволял себя ласкать и целовать. Тут подоспели остальные путники.
3: С возвращением сердечного друга, Санчо!
2: Поздравляю вас, Санчо!
3: Вот теперь, Санчо, вы можете успокоиться и более не думать о трех ослятах.
1: Нет, святой отец, раз я обещал, я выполню свое обещание и подарю ему трех ослят. Он их заслужил.
4: Вы так добры, господин мой.
5: Санчо был совершенно счастлив. Он взобрался на своего серого, и все двинулись в путь. Дон Кихот со своим оруженосцем по-прежнему ехали впереди, а священник с Доротеей и мастером Николасом несколько позади.
3: Я искренне поражен, сеньора Доротея. Как быстро вы вошли в роль принцессы и с каким искусством сочинили эту страшную историю про великана.
2: Это потому, сеньор священник, что я сама прочла много рыцарских романов. Некоторые из них мне нравятся, однако я просто потрясена тем, как этот злополучный идальго легко верит во все фантазии.
3: Да, и принимает их всерьез. Но слава богу, что он несет всякий вздор только тогда, когда говорит о рыцарях и великанах. А обо всем остальном судит здраво и глубокомысленно.
2: Да-да.
3: И в этот момент к нему испытываешь глубокое уважение.
6: Совершенно согласен с вами, падре.
5: Пока они вели этот разговор, Дон Кихот продолжал беседовать с Санчо Панцей.
1: Друг мой Панса, бросим наши распри. Не помни зла и скажи мне теперь, где, как и когда ты видел Дульсинею? Что ты ей сказал? Что она ответила? Только не надо лжи. Записную книжку, в которой я писал послание, я нашел у себя через 2 дня после твоего отъезда. Это меня очень огорчило. Я думал, что ты вернешься, как только спохватишься, что письма нет.
7: Я так и поступил бы, но, к счастью, я запомнил письмо наизусть, когда ваша милость мне его читала. Я заехал в монастырь святого Ильдефонса Альмодоварского и продиктовал его Риздичему, который слово в слово записал его и при этом прибавил, что хотя много приходилось ему читать посланий об отлучении от церкви, но такого красивого послания он в жизнь свою не видел и не читал.
1: И ты до сих пор помнишь его наизусть?
7: Нет, сеньор. Я помнил его до тех пор, пока было нужно. Как только я его продиктовал Ризничему в монастыре святого Ильдефонса Альмодоварского, так тут же и забыл. Впрочем, нет, начало я помню. Превозмутительное... Виноват.
1: Санчо.
7: Виноват. Вот. Превосходительная сеньора. А конец такой. Ваш погроб – рыцарь печального образа. А в середку я вставил 3 душа моя, жизнь моя, да еще очи мои.
1: Мне бы хотелось еще знать, что делала моя дама, несравненная королева красоты сеньора Дульсинея, когда ты явился к ней. Впрочем, догадываюсь, она, вероятно, низала жемчуг или вышивала золотом какой-нибудь подарок мне, плененному ею рыцарю.
7: Нет, она на заднем дворе просеивала зерно.
1: Возможно, возможно. Но зерна, которым прикасались ее руки, превращались, конечно, в жемчужины. А ты посмотрел, друг мой, какое это было зерно, белое или черное?
7: Желтое, ваша милость.
1: Будь уверен, друг Санчо, что это желтое зерно, просеянное ею, даст самый белый хлеб. Однако, рассказывай дальше. Что сделала сеньора Дульсинея, когда ты вручил ей письмо? Покрыла его поцелуями? Или в знак особого почтения ко мне возложила себе на голову? Ну, говори же скорее.
7: Когда я ей подал письмо вашей милости, она усердно трясла сито с зерном. Поэтому она сказала мне: положите его, мой друг, там на мешок. Сейчас мне некогда. Я прочту его, когда кончу просеивать зерно.
1: О, мудрая сеньора, мудрая сеньора. Она хотела прочитать его не спеша, чтоб вполне насладиться. А она расспрашивала, конечно, обо мне. Что ты отвечал? Не утаивай от меня, пожалуйста, ни единого слова.
7: Ну, она-то ничего не спрашивала. А я ей рассказал, что ваша милость наложила на себя покаяние из любви к ней. Бродите в горах раздетые, спите на твердой земле, кувыркаетесь на острых камнях и с плачем проклинаете судьбу.
1: Ты очень неудачно выразился, проклинает судьбу. Напротив, я ее благословляю и буду благословлять во все дни моей жизни за то, что она не спаслала мне счастье любить такую высокую и знатную сеньору, как Дульсинея Тобоска.
7: Это-то очень что высокая. Вершком на три повыше меня будет.
1: Да вы разве мерились с ней ростом? Как ты осмелился на это?
7: А очень просто. Когда я ей помогал взваливать мешок пшеницы на осла, мне пришлось стать с ней рядом. Тут я и заметил, что она повыше меня будет.
1: Поистине, высокие достоинства ее души находятся в полной гармонии с ее высоким ростом. Итак, что же она сказала, когда окончила просеивать пшеницу и прочитала письмо?
7: Да она и не читала его, потому что не умеет ни читать, ни писать. Взяла письмо и порвала его на мелкие кусочки, опасаясь, что оно может попасть в чужие руки. Она сказала, что с нее довольна и того, что я ей на словах передала любви вашей милости и об удивительном покаянии, которое вы наложили на себя. А под конец она приказала мне передать вашей милости, что она целует вам руки и умоляет вас поскорее выбраться из этих дебрей, перестать делать глупости и поспешить в Тобоса.
1: Целует руки? Так и сказала?
7: Так и сказала. Уж очень ей хочется повидать вашу милость. И очень смеялась, когда я ей сказал, что ваша милость называет себя рыцарем печального образа. А потом я ее спросил, явился ли к ней на поклон бескаец. Она ответила, что приходил, и показался ей славным парнем.
1: Но скажи мне, что она тебе подарила за вести, принесенные тобою? Среди дам и странствующих рыцарей издревле существует обычай делать дорогие подарки оруженосцам, наперсницам, карликам, приносящим вести от дам кавалерам и от кавалеров дамам.
7: Какой прекрасный обычай! Но, к сожалению, теперь о нем, кажется, забыли. Нынче должно быть принято дарить ломоть хлеба с сыром. Такой ломоть и протянула мне через забор сеньора Дульсинея, когда я с ней прощался. Могу только добавить вашей милости, что сыр был овечий.
1: Да, обычно она очень щедра. Должно быть, в эту минуту у нее не было под рукой никаких драгоценностей, поэтому она ничего тебе и не дала. Но ты не беспокойся, друг мой. Твое от тебя не уйдет. Я все улажу. Но знаешь, что меня больше всего изумляет, Санчо? Мне кажется, что ты слетал туда и обратно по воздуху. Ведь до Тобоса больше 30 миль.
7: А, так это все Росинант, ваша милость. Я не мог его удержать. Это такой конь, сеньор, такой!
1: Нет, нет. Это Санчо мудрый волшебник, который обо мне заботится и мне покровительствует. А такой у меня есть, иначе я не был бы настоящим странствующим рыцарем. Так вот, этот волшебник незаметно перенес тебя туда и обратно, Санчо. Но поговорим о другом. Ты же знаешь, что моя сеньора приказывает мне немедленно явиться к ней. И я обязан исполнить ее приказание. Но я дал клятву принцессе послушно следовать за ней. А закон рыцарства повелевает прежде всего сдержать данное слово и потом уже думать о себе самом и о своих чувствах.
7: Тогда разрешите, ваша милость, дать вам один совет. Нечего вам тратить время на свидание с сеньорой Дульсинеей. И отправимся к мы... Немедли убивать великана.
1: Санчо, меня томит страстное желание поскорее увидеть мою сеньору.
7: Простите мне мою смелость, сеньор, но я уже в таком возрасте, что могу давать не один совет, а два.
1: Знаю я твой совет. Мне следует жениться, чтобы я поскорее стал королем и смог осыпать тебя милостью.
7: Тогда позвольте, ваша милость, дать вам третий совет. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Это я к тому, что вы, будучи самым благородным рыцарем на свете, ведь можете взять с принцессы честное слово, что после победы над великаном она отдаст вам не все, а только половину королевства еще до того, как вы женитесь на ней.
1: Но это может быть воспринято, Санчо, жестом недостойным рыцаря.
7: А вот и нет, ваша милость. Если вы женитесь, то получите все королевство, а по уговору только половину. А это... в два раза благороднее. А получив во владение часть королевства, вы будете вправе подарить целую провинцию кому захотите. А кому же вам подарить ее, как не мне? А после этого ваша милость спешит к сеньоре Дульсинее, а я...
1: О, как ты прост и глуп. Ты думаешь только о награде. Знай же, величайшая честь и слава выпадает на долю той дамы, который служит влюбленный в нее странствующий рыцарь, не помышляющий ни о какой награде.
7: А наш священник говорил в проповеди, что такой любовью следует любить Бога, без надежды на награду и без страха наказания. Именно так он и говорил. Но я предпочел бы любить его и служить ему за что-нибудь.
1: Черт побери этого мужлана. Иной раз он неплохо рассуждает, право же, не хуже любого грамотея.
7: А я, ей-богу, и читать не умею. Да, вот что. Если ваша милость все же подарит мне провинцию, то неплохо бы, чтобы эта область прилегала к морю.
1: Думаю, это будет не так сложно сделать. Однако, друг Санчо, позволь узнать, зачем тебе море? Для каких путешествий? По-моему, на своем сером... тебе будет гораздо удобнее и приятнее, чем на палубе корабля.
7: Я вот что думаю, ваша милость. Если мне не понравятся тамошние края, я погружу моих вассалов-негров на корабли, отвезу их в Испанию и продам в рабство. Уж с этим я управлюсь.
5: Неизвестно, что ответил бы на это Санчо Панса Дон Кихот, поскольку в эту минуту мастер Николас крикнул им, чтобы они остановились и подождали, так как священник и принцесса решили сделать привал у источника, протекавшего близ дороги. Санчо этому очень обрадовался. Он все время опасался, как бы Дон Кихот не догадался, что его верный оруженосец просто-напросто его дурачит, рассказывая басни о Дульсинее. Тем временем все общество расположилось отдохнуть и закусить. Пока они закусывали, на дороге появился какой-то мальчик. Взглянув на наших путников, он вдруг остановился, помедлил минуту, а затем бросился к Дон Кихоту.
8: Сеньор рыцарь, вы меня не узнаете? Да ведь я Андрес, тот самый мальчик, которого злой хозяин привязал к дубу и ваша милость освободила.
1: Да-да, я узнал тебя. Сеньоры, вот теперь-то вы сможете убедиться, насколько необходимо, чтобы в мире существовали странствующие рыцари, которые борются за справедливость и мстят за обиды, творимые злыми и порочными людьми.
5: И Дон Кихот рассказал своим спутникам эту уже известную нам историю с мальчиком, которого избивал хозяин стада якобы за леность и нерадивость, и о том, как сурово Дон

0: и отстегал так, что у меня вся кожа со спины слезла. При этом он так издевался над вашей милостью, что и я бы расхохотался, да уж очень больно было. Потом он бросил меня в лесу еле живого. У меня едва хватило сил добраться до больницы, и там я и провалялся до нынешнего дня. А во всем виновата ваша милость. Если бы вы ехали своей дорогой, мой хозяин дюжину другую ударов бы меня отвесил, а потом отвязал бы меня и заплатил бы долг. А вы довели его до белого коленя. Понятное дело, что вам-то он перечить не смел. Но когда вы уехали, он всю свою злобу выместил на мне. Да так, что я, должно быть, на всю свою жизнь останусь калекой.
1: Сознаюсь, я поступил неправильно. Мне нельзя было покидать тебя, прежде чем он не заплатил своего долга. Но ведь ты помнишь, Андрес, что если он тебе не заплатит, я поклялся разыскать его, куда бы он ни спрятался, хотя бы в чреве кита.
0: Это правда. Да мне-то что проку в этом?
1: Вот ты сейчас увидишь, будет прок или нет. Санчо, седлай Росинанта.
2: Сеньор рыцарь, погодите, что вы намерены делать?
1: Я отыщу этого крестьянина и заставлю его уплатить Андресу все до последнего муравейдиса.
2: Сеньор Дон Кихот, кажется, вы обещали не пускаться ни в какие приключения, прежде чем не вернете мне королевство. Поэтому самое разумное, что вы сейчас можете сделать, это сдержать свой гнев и отказаться от поисков этого крестьянина.
1: Да, это правда. Придется тебе, Андрес, потерпеть до моего возвращения. Но я еще раз обещаю и клянусь, что не успокоюсь, пока не отомщу за тебя и не заставлю хозяина заплатить свой долг.
0: Да не верю я вашим клятвам. Да и не нужно мне вашей мести. Все, о чем я сейчас думаю, это только о том, как бы мне добраться до Севильи. И коли найдется у вас что-нибудь поесть, дайте мне в дорогу. И оставайтесь с миром. Дай бог, чтобы в своих странствиях вы добыли себе столько же добра, сколько принесли мне.
3: Возьми-ка, сынок, хлеб да сыр. Пока только это нам удалось добыть. А больше ничего.
0: Сеньор странствующий рыцарь, ради бога, если вам еще когда-нибудь случится со мной встретиться, не заступайтесь за меня. Хотя бы меня резали на куски. От вашего заступничества мне будет только хуже. И будьте вы прокляты вместе со всеми вашими странствующими рыцарями!
4: Дон Кихот хотел было встать, чтобы проучить его, но Андрес так припустился бежать, что никому бы и в голову не пришлось догонять его. Рыцарь был очень смущен рассказом Андреса, а его спутники с величайшими усилиями сдерживали душивший их смех.

0: слушали 14-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, священник Юльен Балмусов, цирюльник мастер Николас Владимир Левашов, Доротея Елена Харитонова, мальчик Андрес Прохор Чеховской. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди.

0: «Взгляд с экрана». Легенды зарубежного кино.
1: Говорят, что она была незаконно рожденной, что сидела в тюрьме, что в 72 года снялась для эротического журнала. Софи Лорен. Сказка со счастливым финалом. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Она появилась на свет в благотворительном отделении клиники Королевы Маргариты в Риме 20 сентября 1934 года и была зарегистрирована в разделе «Незаконно рожденные» под номером 19. Отец Рикардо Шиколоне признавать ее не хотел, поскольку мать девочки, уроженка Пациоли Рамильда Вилани, была для него лишь одной из многочисленных подружек. Впрочем, мама, разглядя и бабника Рикардо, София сына пристыдила, и тот, скрипя сердце, дал новорожденной свою фамилию. В честь благодетельницы Софии Шиколоне и получила имя. В дальнейшем он с дочерью практически не виделся. К тому времени Рамильда, очень похожая в юности на Грету Гарбо, поняла, что карьеры актрисы ей не видать, и вернулась к родителям в Пациоли, близ Неаполя, где девочка пошла в школу. Там ее дразнили одноклассники за то, что росла без отца, а еще в детстве она была высокой и очень худой, и ее прозвали «зубочисткой».
2: Из воспоминаний Софи Лорен. Часто одноклассники, болтая друг с другом, показывали на меня пальцами и смеялись. Я ненавидела их за это и старалась приходить в школу либо за 5 минут до занятий, когда почти все уже были в сборе, или наоборот, пораньше, за час до начала уроков, пока в школе никого не было. Спокойнее всего я чувствовала себя среди сирот, которым обычно в классе отводили самые последние места. Я жалела этих детей, так как у них вообще не было родителей. Вот они-то никогда не смеялись над моей подозрительной родословной.
1: В 1945-м закончилась война. В Пациоли открыли кинотеатр и стали показывать запрещенные при Муссолини голливудские фильмы. Там она увидела звезд той поры: Тайрона Пауэра, Риту Хейворт, Бетти Грейбл, Роберта Тейлора, Кларка Гейбла, Лану Тернер, Кэрри Гранта, Гэри Купера. При этом поначалу просто не могла понять, как это на стене неожиданно оживали герои. Тем временем, к 14 годам из зубочистки она превратилась в настоящую красавицу. Как говорится, рано созрела. Тогда у Рамильды и появились честолюбивые надежды, что дочь осуществит то, чего не удалось ей, сделает карьеру в шоу-бизнесе. В послевоенной Италии в большой моде были конкурсы красоты. Один из них, «Принцесса моря», проходил в Неаполе. Рамильда внесла дочь в список претенденток без ее ведома. В результате София вошла в пятерку победительниц и получила в качестве награды 2 билета на поезд в Рим, где, как узнала Рамильда, в газетах начался набор актеров для итало-американского фильма «Кама Гридеши». Рамильда пошла к директору школы, где училась София, сказала, что дочь приболела и 3 дня посидит дома. На этом образование 14-летней Софии Шиколоне окончилось.
3: Из книги Харриса Уоррена «Софи Лорен». На римской студии «Чиночита» ассистент по актерам спросил Софию, не говорят ли они по-английски. Рамильда ответила за нее, что да. Пока присутствующих выстраивали для собеседования, мать наставляла дочь отвечать на вопросы коротко «yes». Когда они подошли к столу, где сидел режиссер фильма Марвин Лерой, он спросил ее, говорит ли она по-английски и выступала ли где-либо раньше. На оба вопроса Софья, не раздумывая, ответила «yes». Тогда директор спросил, как ее зовут и сколько ей лет, на что получил тот же самый ответ. Ему все стало ясно. Скорее развеселившись, чем рассердившись, Лерой одобрил кандидатуру юной красавицы для эпизодической роли. Гонорар составил 50 тысяч лир, то есть $76.
1: В 16 она жила в Риме одна. Взяв псевдоним София Лазарро, снималась в массовке и эпизодах, а также для итальянских комиксов, так называемых «фуметти». Это когда вместо рисунков используются фотографии. Как-то в ночном клубе на открытом воздухе в парке Аппиан рядом с Колизеем к ней подошел мужчина, намного старше ее, как выяснилось позже, на 24 года. Лысоватый, но приятный и элегантный. Сказал, что кинопродюсер запустил карьеру многих звезд и то же самое может сделать для нее. Мужчину звали Карло Фортунато Пьетро Понти.
2: Из воспоминаний Софи Лорен. Я в жизни знала много мужчин, но по сравнению с моим Карло, все они похожи на плоские деревянные фигуры. Живым, настоящим среди них был только он. Он был мужем, другом, наставником, отцом, любовником, отцом наших 2 сыновей. Он научил меня всему – ходить, одеваться, есть. И так во всем. Ему было 94 года, когда он ушел из жизни. А мне чудилось, что мы ровесники. Всему, что имею, я обязана ему. А еще спагетти.
1: Впрочем, это было через много лет. А сначала Софии пришлось брать уроки актерского мастерства, избавляться от неаполитанского произношения, худеть и провести некоторые манипуляции с внешностью. Правда, она категорически отказалась укорачивать нос. Ну и, наконец, сменила фамилию. Кстати, придумал ее продюсер Джафредо Ломбардо, продюсер фильма «Африка за морями», в котором снималась 18-летняя София. Псевдоним Лазарро, равно как и ее фамилия Шиколоне, ему категорически не нравились. В его кабинете как раз висела афиша, выпущенная к выходу нового фильма его студии, в котором в главной роли снималась шведка Марта Торрен. Продюсер заменил в фамилии первую букву, а из имени София изъял последнюю. Так и родилась Софи Лорен. Первой по-настоящему звездной работой Софи стал фильм «Золото Неаполя», где она сыграла любвеобильную супругу продавца пиццы. Тогда же красавица впервые заговорила, а потом и запела на экране. До этого роли были немыми или ее дублировали из-за неаполитанского произношения. Вот как она зазывает покупателей в пиццерию мужа. «Золото Неаполя» снимал великий Витторио де Сика, неаполитанец, как и Софи, разглядевший в 20-летней девушке будущую кинодиву.
3: Из воспоминаний режиссера и актера Витторио де Сика. Это было откровение. Софи создана не так, как другие женщины, которых я знал. Она вела себя по-другому, и по-другому волновала меня. Я смотрел на ее лицо, на ее необыкновенные глаза и видел перед собой чудо. Наиболее впечатляющим качеством Софи можно назвать импульсивность. По своей природе неаполитанцы – экстраверты, и у нее все жесты, движения и даже суждения были размашистыми. Ничего зажатого, спрятанного, никакой неопределенности. Я не говорю, что это личная особенность Софи. Мы неаполитанцы все таковы. Мы взрывоопасны. Но у нее все эти качества проявляются в максимальной степени.
1: Так Софи Лорен вошла в компанию блистательных итальянских кинодив наряду с Сильваной Мангано, Сильваной Помпанини, Джинелло Бриджидой, а потом и превзошла их, поскольку стала не просто итальянской, а голливудской звездой. Причем блистательно проявила себя в самых разных жанрах. Драмах, таких как «Ключ», «Любовь под вязами», «Подсолнухи», исторических блокбастерах, «Эль Сид», «Падение Римской империи», комедиях, «Миллионерша», «Красотка в розовом». Трико, именно она стала первой актрисой, получившей Оскара за лучшую роль на иностранном языке за шедевр Витторио де Сика «Чочара». Второго почетного ей вручили в 1981-м. Впрочем, настоящей кинозвезды без скандалов не бывает. И они у Софи Лорен столь же яркие, как и ее роли. Она крутила романы с Кэри Грантом, Энтони Квином, Джоном Кеннеди, провела 17 дней в римской тюрьме за неуплату налогов, снялась в 72 года для эротического календаря Пирелли. Пару лет назад неожиданно записала успешный музыкальный альбом. И даже сейчас, 87, время не властно над ее шармом и обаянием, поскольку, как она сказала однажды, ничто не делает женщину более красивой, чем вера в то, что она красива.

0: «Взгляд с экрана». Легенды зарубежного кино. В центре внимания специальная военная операция.
1: В ходе специальной военной операции наши военные смогли уничтожить свыше 300 локомотивов противника. Это железнодорожная инфраструктура, состава. И у них с этим реальные проблемы.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
2: На правах рекламы.
3: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
4: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
3: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
4: Да. Гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
3: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
4: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
3: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
4: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
5: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
6: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом кардиаль?
4: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов «макрос» и «фагос». В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
6: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
4: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта кардиаль, каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности кардиаль. Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем кардиаль вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. Кардиаль разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты кардиаля помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
5: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
6: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
4: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель кардиаль содержит все активные вещества из уникальной водоросли фукус в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
6: Давайте еще расскажем, почему именно кардиаль следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
4: Кардиаль является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
6: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
4: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиале способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиале помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем кардиаль вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности кардиаль.
5: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнайте, как это сделать.
6: А с приемом лекарств кардиаль можно совмещать?
4: Конечно, можно, ведь кардиаль не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
6: Давайте подведем итог нашей беседы.
4: Лечебный продукт кардиаль – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
5: Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Российские имена в новом выпуске программы Михаила Иконникова «Просто о джазе».
7: Очередной выпуск программы полностью посвящен альбомам российских музыкантов, которые обсуждались на 8-м международном джазовом форуме, проходившем во время 5-го московского джазового фестиваля. Прозвучат записи Даниэля Одеянца, Ило Трио, Игоря Володина, Алины Ростоцкой, Анатолия Айса и Трио Элс.
0: «Просто о джазе» слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Кургана. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
8: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
9: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
8: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.